0: собой.
1: Так, девочки, мальчики, кушаем и собираемся в МФЦ. Все сегодня не опаздываем, чтобы все сегодня были нарядные.
0: И некоторые, судя по видео, действительно отправились проверять эту теорию на практике. Довольно быстро выяснилось, что на самом деле не надо приносить никаких куриц в МФЦ. Россельхознадзор был вынужден отдельно объявить. В МФЦ вообще не занимаются таким учетом. Владельцу нужно обратиться в государственную ветеринарную службу. В Госдуму начали поступать обращения от граждан. Председатель Нижней палаты Вячеслав Володин призвал правительство скорректировать постановление, а некоторые его положения вообще отменить.
2: Необходимо создавать условия для развития личных подсобных хозяйств, а не под эгидой контроля и борьбы за санитарное благополучие принимать решения, которые правильно было бы предварительно обсудить с сельскими жителями, депутатами, экспертами, после чего посмотреть, надо ли принимать такие решения.
0: После заявления Володина к истории подключилось и правительство. Теперь уже вице-премьер Дмитрий Патрушев поручил Минсельхозу, Минэкономразвитию и Россельхознадзору дополнительно оценить, как новые требования работают на практике. То есть история, которая начиналась с видео с курицей у окошка МФЦ, за несколько дней дошла до Госдумы и правительства.
3: Да, у нас в больницах все хорошо. Да, у нас со светом, с водой, с бензином все хорошо у нас. Да, до вас добрались. Вас будем на учет. Не только вы будете на учете. Воробьи будут на учете, рыба в море, сазан.
0: Российская бюрократия буквально столкнулась с российским интернетом. Сложное постановление превратилось в один простой вопрос – куда нести курицу? Интернет дружно ответил – в МФЦ. МФЦ ответил – никуда. Россельхознадзор подтвердил – действительно никуда.
4: А с нами в прямом эфире главный редактор «Новой газеты Европа» Кирилл Мартынов. Кирилл, здравствуйте.
5: Добрый день.
4: Почему вот мы с командой «Лицом к событию» вообще обратили внимание на этот тренд? Есть ощущение, что любой повод открыто покритиковать исполнительную власть за выбранный курс, он вообще на ура расходится волнами возмущений. Вот против войны быть нельзя, незаконно. Бензина нет, интернета нет. Ну, значит, будем против глупой бюрократии вокруг куриц. Ну, и с той же области вот все перипетии и конфликты вокруг художественного кинофильма «Колобок», который подрезал в прокате «Человека-паука», и в том числе за это тоже отхватил некоторую порцию критики. Вот видите ли вы этот тренд, это замещение?
5: Ну да, про войну нельзя, но про куриц пока можно, поэтому давайте покритикуем власти в каком-то безопасном ключе. Я вижу еще две другие вещи, как минимум. Это тоже вижу, но есть еще два других фактора. Первый фактор заключается в том, что у нас, ну, эксперты говорят, что у нас качество законов, которые принимаются Госдумой, да и, наверное, качество отдельных постановлений правительства, по крайней мере, довольно низкая, потому что люди, которые пишут эти законы, эти приказы, они, в общем, не отвечают перед теми, кто будет их исполнять. Они отвечают перед каким-то вышестоящим начальством, они беспокоятся о своих собственных судьбах. Политика давно не конкурентная, ну и поэтому есть такой негативный отбор. То есть вот там люди, которые подчиняются Володину или выполняют приказания Путина по поводу внешней политики, они написали уже несколько лет назад это правило про регистрацию куриц, домашней птицы. Им, в принципе, плевать, как это будет выполняться. Они пошли заниматься другими важными государственными делами. Ну и накопление такого рода деятельности, оно в нормальной ситуации, в политической, оно приводит к тому, что правительство, которое от тебя хочет безумных требований и не объясняет, как их выполнять, оно уходит в отставку рано или поздно, потому что люди не согласны жить по таким правилам. С другой стороны, мне кажется, что сам вопрос про несение куриц в МФЦ связан с некоторой паранойей, пожалуй, которая в российском обществе распространяется. Очевидно, что это тоже следствие войны. Когда и понятно, что российские власти этому очень способствуют. Когда была вот эта громкая история про забой, принудительный забой скота в Сибири, государство ничего никому не объясняло, ссылалось на то, что эти данные то ли засекречены, то ли это просто какое-то якобы неопасное заболевание, вовсе не ящер. Скот забивался у фермеров в первую очередь, потому что крупные агрохолдинги чувствовали себя более уверенно со своими ветеринарными службами в этом вопросе и больше информации имели. И люди тогда буквально из этой истории про забой скота сделали вывод о том, что чуть ли не новая коллективизация наступила. Тогда вот отбирали в 30-е годы скотину, а теперь мало того, что отбирают, так еще и убивают. И вот
4: там даже более того, простите, я дополню, что там еще и были теории заговора о том, что конкретная компания-монополист таким образом пытается убрать с рынка мелких игроков, которые якобы мешают ему вот на конкретных некоторых участках страны.
5: Да, но вы знаете, вот этот заговор – это даже некоторая попытка рационализации. Мне кажется, что это скорее все-таки в первую очередь история про страх людей от того, что государство не защищает их интересы, преследует какие-то свои задачи, никому ничего не объясняет, все засекречено. И, в общем, это в первую очередь надо бояться. И страх порождает, и скрытность такая государственная порождает какие-то ожидания соответствующие. Вот кто-то узнал, что с 1 сентября действуют новые правила. Если ты не зарегистрируешь своих кур в МФЦ, то, возможно, их тоже отберут, отправят в Мираторг или в какой-то другой крупный агрохолдинг, который курятиной занимается, или забьют без причины, да, потому что, какие могут быть штрафы, или обложат тебя новыми налогами. И вот эта история про тотальное недоверие, на самом деле, людей к чиновникам, и по понятным причинам она возникает, трансформируется в то, что возникает такая компания, куда нести кур, что нам будет, если мы не принесем, и почему вы не подумали о том, как все это должно работать.
4: К чему же тогда может привести этот, по сути, подрыв такого диалога между обществом и властью, в том числе вот законодательной, учитывая, что вот этим мемом о бешеном принтере или о неместе для дискуссии, вообще задолго до текущего созыва все это произошло уже?
5: Как раз те люди, которые критикуют нынешние российские власти, они говорят не только о военных преступлениях, хотя это основная тема, но и о том, что, в принципе, этот формат бюрократии, построенный на полностью закрытой касте чиновников, которые отчитываются только дальше по вертикали перед губернатором, правительством и в конечном итоге перед диктатором, что эта каста людей просто не способна управлять страной в какой-то даже среднесрочной перспективе. Она не может реагировать на какие-то реальные проблемы, она постоянно совершает ошибки, она некомпетентна. И она, разумеется, не пользуется доверием людей. И это, собственно, такой тупиковый путь. То есть просто буквально, если вытащить вот этого слона, раз уж у нас такие зоологические недели, от косаток до куриц мы обсуждаем, да, вот верблюд еще был в процессе, как сравнение животного с чем является российская экономика, как сказал один из российских официальных экономистов верблюдом. Если вынести этого слона в виде войны из комнаты, то вообще ситуация в стране критическая даже в случае какой-то попытки нормализации. Потому что мы, конечно, ожидаем, что война рано или поздно закончится, и лучше бы это случилось пораньше. Но вот эта бюрократия, выращенная путинизмом, и которая заботится исключительно о себе, она никуда не денется.
4: Ну и к другим некоторым абсурдным, а временами и просто преступным нововведениям российских властей сегодня хочется обратиться. Если оглядываться на Конституцию и сравнивать, что там написано, и что оказалось среди законов, ровно 2 недели назад, тем более, осталось у нас до триединого дня голосования на выборах в Госдуму. И мы решили напомнить, о чем вообще, помимо прочего, запомнится этот текущий созыв Госдумы. Как раз сейчас проходят дебаты на федеральном телевидении, где представителям «Единой России» периодически приходится объяснять, а чего же такого важного. Важного-то они добились и за последний срок, и за все то время, что они находятся в большинстве, иногда в конституционном, в нижней палате парламента, чтобы избиратель их снова поддержал. Все подробности расскажем в нашем сюжете.
6: 3 крутых закона, которые улучшили положение граждан, социально, экономически, помогли бы.
7: Закона,
6: да, боролись с бедностью.
7: Значит, налоговая система.
6: Это что за закон?
7: Это все поправки в налоговый кодекс, которые были...
6: Увеличение НДС, например, до 20%.
7: Увеличение НДС...
6: Это людям помогло?
7: Конечно, это помогло стране.
8: Борющийся за место в Госдуме от КПРФ Николай Бондаренко поспорил с действующим депутатом Петром Толстым. Среди главных достижений депутатов текущего созыва единорос Толстой также отметил доступное здравоохранение и закон о переводе всех вывесок на русский язык.
6: Люди богаче от этого не стали, бедность не побеждена, вымирание не остановилось.
7: Мы перестали ощущать себя как колония.
6: А я спросил.
7: Когда вот это гадюкина вилла...
8: Последний закон стал резонансным среди российских предпринимателей. Многим из них пришлось тратить деньги на смену вывесок. Предпринимательницы из Златоуста отделались малой кровью.
9: Денег на новую вывеску у нас, конечно же, не было. А работать без названия – это риск для нашей микрокомпашки. Мем вышел из-под контроля, и мы решили – просто переставим буквы. Что получилось? Олег. Монтаж обошелся в 5000 рублей. Теперь прямо напротив железнодорожного вокзала города Златоуста есть милая кофейня с сердечками и новым именем.
8: Текущий созыв Госдумы за 5 лет принял ряд громких законов. При нем началось полномасштабное вторжение в Украину, и спешно депутаты приняли законы о так называемых фейках и дискредитации армии. Законы уже более 4 лет широко используют для политических репрессий против несогласных. Также Госдума успела вывести российское образование из Болонской системы и обязала студентов-медиков отрабатывать учебу в бюджетных учреждениях до 3 лет после выпуска из вузов. А для молодых людей призывного возраста Дума приняла закон о круглогодичном призыве в армию. Депутаты запретили ЛГБТ-пропаганду среди людей всех возрастов, а также взялись за наркотики и бездетность. В результате граждан судят за отношение к несуществующему движению ЛГБТ, а из музыки, фильмов и книг, в том числе классических, начали пропадать малейшие намеки на использование наркотических веществ и принадлежность к ЛГБТК. Также новые законы усложнили жизнь людям, приезжающим в Россию на работу. Власти ужесточили контроль за пребыванием иностранцев, ввели ограничения в вопросах легализации, узаконили слежку за мигрантами в Москве и Подмосковье, но запретили высылать из страны тех, кто заключил контракт с Минобороны.
10: А это у тебя талисман? Лайк и талисман?
11: Да.
10: Это... И крестик. Ты православный? Христианин? Православный?
11: Да.
8: Также депутаты запретили россиянам транспереход, регистрироваться на российских сайтах через иностранную почту, умышленно искать экстремистские материалы в интернете, рекламировать свои услуги в западных соцсетях, пользоваться телефонами во время уроков в школах и неправильно обращаться с навозом. Также депутаты проголосовали за запрет на усыновление российских детей гражданами стран, в которых разрешена смена пола. В начале сентября журналисты «Новой газеты Европа» подсчитали, как депутаты Госдумы голосовали за 30 законов, репрессивных и провоенных, по мнению редакции. 2/3 из них были приняты без единого голоса против.
4: Справедливости ради, в законе о защите русского языка прописано, что компания может держать вывеску на английском и даже не заменять ее, если она дублирует зарегистрированный товарный знак. Но я лично знаю примеры того, как некоторым российским предпринимателям приходилось отбивать претензии Роспотребнадзора за вывески на английском с зарегистрированным товарным знаком. Ну, то есть, как будто отдельные чиновники сами узнали о новой норме, о новом законе из ТикТока и не особо вдавались в текст оригинала. Ну и господин Толстой, вот который Петр, на тех дебатах 1 сентября, он, отстаивая традиционные ценности и великий русский язык, ссылался на богатую литературную традицию, которую ни в коем случае невозможно предать анафеме. По этому случаю не могу не процитировать другого Толстого, который Лев Николаевич. «Non, je vous préviens que si vous ne nous dites pas que nous avons la guerre, si vous vous permettez encore de parler, tout le monde famille, tout le monde aussi de cet antichrist, je ne vous connais plus, vous n'êtes plus mon ami». Что в переводе означает: «Нет, я вам вперед говорю, если вы не скажете, что у нас война, если вы еще позволите себе защищать все гадости, все ужасы этого антихриста, я вас больше не знаю, вы уже не друг мой». «Война и мир», том 1, часть 1, первый абзац. Вырываю из контекста, возможно, не очень корректно прочитал по-французски, со школы уже подзабыл. Но не могу удержаться. Тему продолжим с главным редактором «Новой газеты Европа» Кириллом Мартыновым. Кирилл, вот это исследование ваших коллег об отсутствии голосов против со стороны тех, кто принимал участие в законотворчестве последних 5 лет. Что это говорит об уходящем составе Госдумы и его общей эффективности? И станет ли это, на ваш взгляд, постоянной практикой для следующего созыва?
5: Ну, там же есть очень понятная разбивка. Ключевой вопрос, кто вносит законопроект. Законопроекты, которые вносятся президентом, рассматриваются мгновенно, принимаются на 100%, все голосуют за. Правительственные законопроекты примерно такой же путь проходят, но чуть медленнее. Они, видимо, в очереди застревают там в каком-то узком месте Володинской Государственной Думы. Ну и дальше есть группа влиятельных депутатов, которые тоже, в общем, хотя и от своего лица это вносят, но, в общем, делают это, понятно, с согласия профильных ведомств и администрации президента, и, возможно, силовиков. Говорит это о том, что та картина реальности, где в России есть разные партии, она просто не соответствует действительности, что по 97% важнейших тем для Российской Федерации эти партии голосуют абсолютно идентично. Это вопросы, связанные с войной, вопросы, связанные с репрессиями. По отдельным там вопросам про социальную политику КПРФ может себе позволить проголосовать по-другому, возможно, еще тоже находя для себя каких-то союзников, но это, в общем, не играет на существенной роли, потому что все равно там бюджеты принимаются, правительство может делать то, что оно хочет. И самое главное, что репрессивные курсы и курс на внешнюю агрессию продолжается. При этом нам вот говорят, что сейчас в России будут некоторые выборы, и ты сможешь выбрать для себя партию, которая тебе больше нравится, намекая на то, что все-таки в КПРФ есть отдельные оппозиционные депутаты, более независимые. Если они будут допущены к выборам типа Бондаренко, то не факт, что это случится. В «Новых людях» тоже есть люди, тоже депутаты есть, которые, по крайней мере, голосовали ногами и не участвовали в принятии нескольких самых зверских репрессивных законопроектов, как закон о лишенцах, например, который был принят последним или одним из последних восьмым составом Государственной Думы. Там вот бывшая мэр Якутска, она просто не пришла на это заседание, ну, наверное, занята была. Вот. А в целом это означает с политической точки зрения, что парламент не выполняет в России свои функции базовые, не представляет интересы российских граждан. Не может быть такой ситуации, когда в стране 65% людей в течение года уже хотят прекращения войны, по сути, на любых условиях, их не представляют в парламенте, в том, что так называется, ни одного депутата. Это просто разная вселенная, парламент живет в своей собственной реальности, служит интересам государства, а не интересам людей, которые формально депутатов избирают. И я уверен, что 9-й созыв Государственной Думы, он будет еще, если, ну, поскольку война продолжается, и тренд на репрессии продолжается, и депутаты тоже, как и другие граждане России, думают про свою безопасность, про свои сбережения, свою недвижимость, свои семьи. Если ты идешь в эту Государственную Думу как официальный кандидат, если ты согласен с войной или готов, по крайней мере, молчать по этому поводу, то дальше тебя вот загоняют в такую депутатскую казарму, в которой постепенно становится все меньше просто воздуха, потому что там, в общем, пахнет совсем не парламентской дискуссией.
4: Тогда резонный вопрос возникает, если бы, допустим, партия «Яблоко», которая единственная выступала, да и выступает все еще против войны, если бы она осталась в бюллетене на федеральном уровне, что было бы с ее представителями в этой самой депутатской казарме?
5: Ну, у нас законодательство формально защищает кандидатов от разных репрессий со стороны государства, хотя, как мы видим сейчас, это, в общем, не мешает уже зарегистрированных кандидатов снимать по административным статьям за экстремизм, за изображение какой-нибудь якобы экстремистской символики из прошлых лет. Если бы мы могли себе представить, что депутаты от «Яблока» попали бы в Государственную Думу, на них можно было бы обрушить весь такой внеюридический аппарат репрессивный, который сложился за последние дни, за последние годы, простите, потому что, ну, посмотрите, фракции «Яблоко» были в законодательных собраниях вплоть до последнего времени. В Петербурге была очень яркая фракция «Яблоко». Борис Вишневский, человек, который прошел через все испытания на тех выборах и победил всех своих двойников, он был просто вынужден сложить полномочия депутата в Петербурге, потому что его в один из вечеров пятницы, вот примерно как сегодня, как раз его объявили просто иноагентом и выяснилось, что это несовместимо с деятельностью депутата. Для этого не нужно ни решение суда, ни мнение избирателей, тем более. Поэтому фракцию «Яблоко», если бы даже власти пошли бы на такой риск, как, ну, все-таки, да, допуск их до выборов, и тем более такие итоги официальные, которые давали им шансы на эти места, их можно было бы по одному оттуда вычищать достаточно быстро. Другое дело, что в процессе было много внимания со стороны людей к этому привлечено. Так же, как в первые там недели кампании «Яблоко», вдруг выяснилось, что в России есть буквально миллионы молодых людей, по крайней мере в интернете, которые готовы обсуждать всерьез лозунг «За мир и свободу». Что это, в общем, популярная тема, гораздо более популярная, чем все, что происходит на этих выборах за пределами этого лозунга.
4: А правообладатели песни певицы «Елки-яблоко» были вынуждены даже скрыть комментарии. Но мне кажется, что тут история в стиле совпадения, не думаю, ни с того ни с сего они там оттуда пропали из-за клипа этой песни, которая как раз-таки завирусилась на фоне поддержки, да, партии «Яблоко». Еще это было, да, до Верховного суда. Еще мы в сюжете упомянули вот закон о так называемых фейках про российскую армию. И я в этой связи не могу не напомнить, что накануне нашего с вами разговора суд в Москве рассматривал вопрос о мере пресечения главе детского хосписа «Дом с маяком» Лиде Маниаве. Ее как раз и обвиняют в фейках про российскую российскую армию. И Маниава, надо сказать, не скрывает своих антивоенных взглядов. Она периодически об этом пишет в соцсетях. И вот пост трехлетней давности лег в основу уголовного дела только сейчас. Поддержать Маниаву к суду пришли по меньшей мере 200 человек. А вот что сама Маниава рассказала о попытках следствия надавить на нее.
11: А как допрос вчера проходил?
12: Мне очень долго, много часов уговаривали, чтобы я вину признала. Говорили там, что надо ее признать. Почему-то это очень важно именно, чтобы этот подсудимый, или как он там называется, сказал, что он чувствует вину.
13: А в чем вина?
12: Что я против войны, что я не чувствую вину. Мне хочется, чтобы война скорее закончилась.
13: Было страшно?
4: За пост в телеграм-канале Лиде Маниаве грозит до 10 лет лишения свободы. Кирилл, ваши мысли по поводу этого уголовного дела я хотел спросить. И вот, казалось бы, ну хотя бы даже с позиции такой прагматической, 2 недели до выборов, Дом с маяком, ну ультрауважаемая организация, как и его глава, почему это происходит именно сейчас, когда, ну, с плохими новостями обычно российские власти в этот предвыборный период стараются не отсвечивать?
5: Власти идут под, на эти выборы под лозунгом о том, что война – это плохо, то есть, наоборот, война – это хорошо, а те, кто против, да, это вот плохие люди и предатели. И поскольку очевидно, что, ну, заметная часть общества не готова согласиться с такой логикой, то нужно пугать людей, нужно показывать, что вне зависимости от каких-то ваших заслуг перед реальными людьми, вы можете стать жертвой этой машины. Это террор политический в классическом смысле слова. Конкретно в случае с Маниавой, это, я думаю, одна из самых... Ну, это такая, в общем, это невероятно трагическая сцена, и я думаю, что она даже в какой-то учебник честной российской истории в будущем войдет, потому что к зданию суда, где Маниаву судили и там обсуждали, нужно ли ее отправлять в следственный изолятор, по этому страшному государственному преступлению, буквально за фразу «Уже год в Украине гибнут невинные люди», которую она написала на годовщину войны в 23-м году. Ну вот они действительно гибнут, действительно невинные, что тут поделаешь, она не отказывается от этих слов. Так вот, к зданию суда ее пришли поддержать родители с тяжело больными неизлечимыми детьми, многие из них в инвалидных колясках. И эта сцена просто настолько ошеломляюще, просто красноречиво говорит о том, что из себя представляет современное российское государство. Оно не в состоянии помочь тяжело больным детям, но оно в состоянии наказать того человека, который в нынешних условиях, помогая этим детям, просто сохранил какие-то базовые гуманистические установки.
4: Ну и постепенно уже подводя итоги нашего с вами разговора, хочу спросить, так сказать, в общем, вот как война, на ваш взгляд, изменила российский парламент? Какие ключевые моменты вы бы отметили?
5: Парламент превратился в казарму. Это, конечно, началось до 8-го состава, но это вот у нас полный цикл. Парламент предыдущий собирался еще в относительно мирное время в 21-м году. Этот парламент проработал в течение всего вторжения. И мы видим, что целые блоки тем, связанных с решениями Путина, оказались абсолютно табуированными. Это произошло, я думаю, как раз вот к 8-му созыву Госдумы. Это окончательно стало такой новой нормой, когда просто депутаты могут говорить, там, не знаю, о курицах, о том, что там трава зеленая, иногда даже высказываться по поводу блокировок в интернете, как новые люди. Но они, в принципе, не их ума дело, что такое государственная политика, куда страну ведет Владимир Путин, когда эта война закончится. Эти вещи абсолютно недопустимы. И это признание депутатов своего, ну, подчиненного положения. Они слуги диктатора, который не имеет никакой политической воли.
4: Кирилл, я благодарю вас за этот разговор. Главный редактор «Новой газеты Европа» Кирилл Мартынов был сегодня с нами в прямом эфире. Ну и мы говорили, грубо говоря, если прямо вот совсем пересказывать, как в 2 клика дойти от истории с курятником до Государственной Думы. Подводили его частично уже итоги этого созыва. Он, по сути, уже сложил полномочия, но пока еще формально остаются в статусе своем депутаты. Некоторые из них, к сожалению или к счастью, наверняка будут переизбраны уже в ближайшие 2 недели. Досрочное голосование в ближайшее время уже на начнется, и мы обязательно за этим будем очень внимательно следить. Ну и ключевые, пожалуй, достижения Госдумы, вот по словам нашего собеседника, это депутатская казарма. Ну и сами депутаты отмечали так называемую защиту суверенитета как свою основную функцию и традиционных ценностей. О новых событиях в понедельник в это же время вам расскажет мой коллега Артем Радыгин. Я на этом с вами прощаюсь. Это была программа «Лицом к событию». До свидания и будьте свободны. We'll be right back.

0: Как вы относитесь к средствам массовой информации, признанным иностранными агентами?
1: Я, собственно говоря, буду относиться точно так же, но я так думаю, что просто само качество этого СМИ потеряет. Польза от этого будет немного, я думаю.
2: Ой, вы знаете, наверное, нейтрально. Я так думаю, что такая вакханалия продлится недолго, надеюсь.
3: Очень осторожно.
4: Ну, вы знаете, я вообще, когда читаю, я, честно говоря, стараюсь как-то сама осмысливать. Поэтому в любом случае, я не думаю, что это как-то скажется.
5: Я не употребляю информацию.
6: Не сказать, что отрицательно, но с некой осторожностью.
7: В большом счете я за свободу слова. Правда еще никому не вредила. И если мы будем говорить правду и будем показывать правду, будет больше добра и мира во всем мире.
8: Иностранные агенты – это наши друзья.
0: Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
9: Слушайте «Радио Свобода». У микрофона Александра Вагнер. Это цикл передач «Настоящее время» на «Радио Свобода». Вторая часть интервью учителя и видеографа Павла Таланкина журналисту телеканала «Настоящее время» Алексею Александрову. Фильм «Господин Никто против Путина» американского режиссера Дэвида Боренштейна и школьного педагога из Челябинской области Павла Таланкина в 2026 году получил награду «Оскар» в категории «Лучший документальный фильм». Давайте вспомним этот момент награждения.
10: And the Oscar for documentary feature film goes to Mr. Nobody Against Putin.
11: «Оскар» в категории «Лучший документальный фильм» «Господин Никто против Путина». Это первый «Оскар» и первая номинация для Дэвида Боренштейна, Павла Таланкина, Хейли Фабер и Алжбеты Карасковой.
9: Вот что сказали во время награждения Дэвид Боренштейн и Павел Таланкин.
12: Спасибо Американской киноакадемии, нашим семьям, нашим друзьям и отдельное спасибо другим авторам номинированных документальных фильмов. Вы стали нашими друзьями. «Господин Никто против Путина» – фильм о том, как человек теряет страну. Что мы поняли, работая над этим материалом, так это, что потеря происходит, когда бесчисленное количество раз человек шаг за шагом становится соучастником. Когда правительство убивает людей на улицах наших городов, а мы ничего не говорим. Когда молчим, глядя, как олигархи захватывают средства массовой информации и контролируют производство и потребление информации. How we could produce it and consume it. Face a moral choice. Это моральный выбор, но, к счастью, господин Никто намного сильнее, чем кажется. Здесь Павел Таланкин, главный герой нашего фильма. And here's Pasha Talankin, the main character of our film.
13: Thank you. Вот уже 4 года мы смотрим на звездное небо и загадываем самое важное желание. Но есть страны, где с неба падают не звезды, а ракеты и дроны. Во имя нашего будущего, во имя детей, остановите все войны сейчас. Спасибо.
9: Летом 2024 года Павел Таланкин покинул Россию с отснятым в течение 2 лет материалом, после чего смонтировал работу совместно с американским режиссером Дэвидом Боренштейном. Премьера фильма состоялась 25 января 2025 года на американском фестивале независимого кино Sundance, где он получил специальный приз жюри. 22 февраля на 79-й церемонии вручения премии Британской академии кино и телевизионных искусств «БАФТА» в Лондоне «Господин Никто против Путина» удостоился награды как лучший документальный фильм. 16 марта фильм получил «Оскар» Американской киноакадемии в категории «Лучшая документальная картина». Ведущий телеканала «Настоящее время» Алексей Александров встретился с Павлом Таланкиным в кинотеатре в Праге, где показывают его фильм, и поговорил о работе над документальной лентой. Вы услышите рассказ Павла Таланкина о жизни в Карабаше Челябинской области, об отъезде из России и надежде на возвращение.
14: Но получается, что вот у тех учителей, тех учительниц, которые у тебя в фильме, вот эта женщина, которую все вспоминают, которая не может выговорить слова денацификация, демилитаризация.
15: В феврале 2022 года принял участие в спецоперации по
16: демилитаризации.
15: По демилитаризации и сертификации.
14: Ну, получается, что даже внутри школы сделали так, что этим учителям

0: кто-то боится потерять работу, кто-то искренне в это верит. Кто-то боится связываться с государством. Уж лучше это сейчас скажем, чтобы потом...
1: Насколько вообще ты снимал...
0: 2 года.
1: Когда ты уже именно работал над фильмом?
0: С самого начала войны я снимал.
1: С 22 до 24?
0: Да. 14 марта пришел приказ. А ты видишь этот приказ. Это вот к вопросу. Мне задали вопрос. Он звучал так. Грубо говоря, мог снять в каком-нибудь Техасе. Это не значит, что ты показываешь жизнь во всех штатах. Мы когда с Дэвидом работали над этим фильмом, я говорю, слушай, а может быть мы не будем говорить «Карабаш», может быть мы не будем упоминать название этого города, потому что такая ситуация во всей стране. По всей стране идет эта пропаганда в каждой школе, особенно в мелких населенных пунктах. И вот 14 марта приходит приказ. Он же приходит с листами, откуда отправлено. То есть первый лист, откуда отправлено, кто переслал. И, значит, ниже. И вот он приходит от Министерства образования Российской Федерации, Министерства просвещения Челябинской области, из Министерства просвещения Челябинской области в Управление образования Карабашского городского округа. То есть ты видишь всю эту нить, все эти ступеньки. И, значит, на этом приказе написано в целях там воспитания патриотических чувств, значит, провести то-то, опубликовать так-то, с такими-то хэштегами. Материал можете взять отсюда. То есть там ссылки просто в этом письме. Конкретный сайт, куда это все заливать. И там был, по-моему, Яндекс.Диск. Ты его открываешь, и ты видишь все школы. И ты просто в свою папочку все сливаешь. Я чужие, кстати, школу не проверил. Вот это я, конечно, сделал плохо. Я бы... Надо было мне еще и оттуда поскачивать. Да. И вот, и, значит, заливаешь туда все эти отчеты. И звонит мне завуч, говорит: «Павел Ильич, я вас поздравляю. Теперь вы еще обязаны все это снимать и опубликовывать». И вот я начал это все снимать и опубликовывать. То есть начал снимать я до того, как позвонил Дэвид.
1: Он позвонил?
0: Написал. Сначала написал, потом позвонил.
1: А как тебе удалось вообще это делать, ну, не знаю, секретно? Я не знаю, мама знала, что ты снимаешь?
0: Я не знал.
1: Ты внутри говорил в фильме, что ты снимаешь для BBC.
0: Ну?
1: Это для детей?
0: Там был такой, что и взрослые тоже, и был даже такое, что привет передавали. Он говорит, вы куда снимаете? Я говорю, для BBC. Хотите привет передать? Я говорю, да, хотим передать привет. Но кто поверит?
1: Как ты сам считаешь, сейчас есть возможность в российской школе, окей, мы понимаем, что выступить против невозможно. Есть ли опция саботировать пропаганду?
0: Не проводить разговоры важно.
1: Например?
0: И такая опция есть. Допустим, некоторые учителя говорят так. Сегодня у нас разговор о важном. Химия – очень важный предмет. Открываем тетради, записываем тему урока. Газы. В общем, вот. Есть такие, есть люди, которые используют изопов язык. Есть учителя, которые так отвратительно читают то, что присылает министерство, что вот даже я, когда снимал, я ничего не понял. Что-то вот вообще что прочитала. То есть формально прочитала, но никто ничего не понял. Это здорово. Здорово.
1: Когда я тебе написал про интервью, ты написал мне приятное сообщение, ну, из которого я понял, что ты нас в настоящее время смотрел.
0: Было дело.
1: И у меня к тебе как бы здесь вопросы, смотрел ли ты нас еще в России?
0: В России-то я вас как раз и смотрел, когда этот объявлял о начале специальной военной операции. Я смотрел «Дождь». Я подумал, что, может быть, они прикалываются как-то. Я потом на вас переключил через YouTube. Нет, это был не прикол, к сожалению, большому.
1: Просто я пойми мой вопрос. Действительно, людям нужна независимая информация в России?
0: Да, конечно. Но мне была нужна. Я поэтому смотрел. Ну, много, на самом деле, людей. Не то, что уж все стараются искать информацию, но много людей читают и смотрят то, что пытаются запретить. Конечно, сейчас все сложнее и сложнее находить альтернативные источники информации. И нужно приложить максимум усилий, чтобы там что-то прочитать.
1: Ты рассказал, что ты снимал 2 года. Я из фильма не понял, как было принято решение, что вот сейчас надо уезжать.
0: Пока я там снимал, в Копенгагене собиралась комиссия. Они не знали, что делать. Это интересно, но мы не знаем, что делать.

0: позвонила Хеле, продюсерка, и сказала, фильм выйдет только в том случае, если ты покинешь Россию. Mm-hmm. Все. Мы пересмотрели, перебрали все варианты. Фильм выйдет только в том случае, если ты покинешь Россию. Когда я снимал, я думал то, что, возможно, мне придется сменить регион на Калининград или Владивосток. Нормально. Но не думал, что придется уезжать. Mm-hmm. Они сказали, придется уезжать. И вот тут я задумался. У меня были билеты в Стамбул на 7 дней туда-обратно. Как будто я лечу в отпуск отдохнуть. Я собрал сумку, все, что смог. Все эти жесткие диски, компьютер, фотоаппарат. И поехал.
1: То есть ты ехал из Карабаша куда?
0: До Екатеринбурга, с Екатеринбурга до Стамбула.
1: Все было в порядке? Вопросов да. не было?
0: У меня вопросы были, конечно, больше. Так. Но я стоял вот на этой вот, где проверяют. Где-то открывайте сумку. Я открыл. Я заранее все эти жесткие диски наверх положил. Потому что это же невозможно, что ты нигде не спрячешь это. Mm-hmm. Ты будешь проходить через металлоискатель. Вот. И они посмотрели, сказали, окей, проходите. Я пошел.
1: Ты боялся?
0: Боялся. Они сказали, а что вы везете? Вы на 7 дней едете, у вас столько много жестких дисков. Вам зачем это вообще? Вы не успеете. Даже посмотреть все это не успеете. А хрена вот это все. Едете на отпуск без плавательных трусов к морю. Здорово. Но ничего не спросили, слава богу. Я же потом, когда прошел, я думаю, как обидно. Я стоял, нервничал, переживал. Они ничего, ни слова не сказали. Развернуться к ним, подойти и спросить. А вы ничего не хотите спросить?
1: Это летом было?
0: Летом. А они еще вдобавок, вот эта принимающая сторона, они заказали мне, я не знаю, как это называется, двойной обед, что ли, или как это, ну, типа, питание плюс, да?
1: Там, в самолете.
0: Да, в самолете. Было много свободных мест, я пересел к окошку. И тут, значит, по громкой связи звоночек. Я-то сижу, я весь напуганный. Я первый раз, я ничего не знаю, ничего не понимаю, как с этими жесткими дисками. И слышу, значит, стюардесса говорит, господин Таланкин, где вы сидите? И я, опа, что происходит? Господин Таланкин, мы не можем вас найти, нажмите на кнопку вызова проводника. Я нажимаю на кнопку, она подходит и говорит, у вас заказан дополнительный обед. Я думаю, господи, это дополнительный обед чуть поминальным не стал для меня в ту секунду.
1: Ты вообще был за границей? Ты сказал, что ты летел впервые. Угу. Ты был за границей до этого когда-то?
0: Нет, я даже в больших аэропортах не был никогда. Ну, Москва считается большой аэропорт. Ну, вот в таких, как, вот как в Стамбуле, это что-то ужас какой. Я никогда даже с пересадками не летал. А сейчас мне потом пришлось, и это было так страшно, я больше не знаю, куда идти, что это такое, как это работает. Слава богу, есть GPT. Ты просто фотографируешь билет, фотографируешь табло, он тебе пишет, так, иди туда, не волнуйся, теперь сюда, потом там, потом так. В Стамбуле мы познакомились с чешским продюсером. Я впервые увидел его, я даже не знал, что он существует. Вот, и мы стали оформлять, как это называется, Шенген.
1: Да.
0: Да, мы стали оформлять Шенген. И не было известно, дадут его или не дадут его. Чехия не впускает граждан Российской Федерации. Никого. Но у них есть определенный лимит. Они впускают людей, которым угрожает угроза по политическим каким-то... Короче, они впускают. У них есть лимит.
1: 500 человек в год.
0: Да, 500 человек в год. И я стою, значит, прохожу паспортный контроль. И... Сотрудник паспортного контроля говорит мне по-русски, мы вас не впустим. Разворачивайтесь, заберите свой паспорт вот там, в том окошке. Мы не впускаем граждан Российской Федерации. Вы летите обратно. Я думаю, окей. Я думал, обратно куда? В Стамбул или в Карабаш? Куда я сейчас? Куда мне? Что делать дальше? Я ничего не понимаю. Ведь никого нет рядом, чтобы спросить. Потому что все уже прошли этот контроль. Я подхожу к этому окошку, стою, жду. Выходит оттуда мужчина и говорит, мы знаем про вашу ситуацию. Идите. Я печать поставил.
1: Ты тут прожил сколько уже, полтора года?
0: Угу.
1: Есть такое, что ты здесь уже что-то полюбил? Вот. Что тебе больше всего нравится?
0: Трамвай. Трамвай. Удивительное место. Трамвай. И для меня такой не то что удивление, что ли, это очень здорово, что если кто-нибудь заходит в трамвай, там бабушка какая-нибудь, все тут же встают, без малейшего напоминания. Тут же встают, ей уступают место, она садится там, или девушка с ребенком, с маленьким. И тут даже бывает доругание, типа, я не сяду, нет, вы садитесь, нет, я не буду сидеть, нет, вы сядете. Присядете, простите. В общем, вот, интересно. Это говорит об обществе очень многое. Что в Нью-Йорке, в метро или в автобусе нет. Там такого не дождешься ни от кого.
2: Вы слушаете передачу из цикла «Настоящее время» на Радио Свобода. Школьный учитель и видеограф Павел Таланкин отвечает на вопросы Алексея Александрова.
1: Есть какой-то город, который тебе больше всех понравился? Ну, в смысле, куда бы ты хотел вернуться? Давай я так спрошу.
0: Везде, где я побывал, я бы хотел бы в каждый этот город вернуться, чтобы просто погулять, потусить, посмотреть этот город, посмотреть музей, посмотреть достопримечательности. Потому что тот режим, в котором я посещал эти города, не позволял этого делать. Я сел в поезд из Праги в Берлин. Я ехал 5 часов, а в Берлине был 4 часа. Показ фильма Q&A, дорогу до аэропорта в Лондон. Обидно. То есть я был в Берлине и не видел Берлин. И так с многими городами.
1: А по Карбашу ты сейчас скучаешь? Тебе снится, например?
0: Снится. Иногда, не всегда снится.
1: Что во снах, что ты видишь?
0: Да разное.
1: Знаешь, какой вот у меня, например, типичный сон? В разных обстоятельствах, с разными деталями. Я часто вижу себя в России, и я оказываюсь в каком-то городе. По-разному это бывает и Москва, и Петербург, и Нижний Новгород. Я вижу себя во сне. Я думаю, блин, а как я здесь оказался? А я, наверное, сейчас не выйду. А как меня пустили вообще? То есть мои сны связаны со страхом, что я оттуда не смогу выбраться снова. У тебя какие?
0: У меня, знаешь, как было? До переезда, если сон происходит в каком-то помещении, это помещение всегда была моя старая квартира, 32-я, где я вырос, где детство мое проходило. Всегда. Тот же самый вид из окошка. Это может быть, например, но снится мне вот этот кинотеатр. Но это будет моя квартира старая, перестроенная в этот кинотеатр. Понимаешь? То есть этот кинотеатр будет в моей квартире. Если будут окна, там будет вид на город Карабаш. Но после переезда это потерялось. Теперь я вижу сны, и школу вижу, и город вижу, и вот все такое. Мне снилось то, что я стою в школе, что-то оформляю к Новому году, елку наряжаю в этом при входе в фойе. Попутно идет какое-то родительское собрание, и родители спускаются и говорят: «Вот это ты дал жару!» Мы смеялись, пойдем покурим. В общем, вот, ну, разные сны снятся. Сегодня чего к чему снилось? То, что я грядку ковыряю, что-то там копаю у мамы в огороде. А земля плохая. И она говорит: принеси хорошей земли. И я иду за землей с этим ведром куда-то. Странно. Посмотреть, к чему это такое.
1: То есть ты сегодня маму видел во сне?
0: Слышал.
1: Слышал?
0: Да.
1: А ты по маме скучаешь сейчас?
0: Конечно.
1: Вы созваниваетесь?
0: Да.
1: Как это сейчас работает?
0: Слушай, пока я тебе не буду на этот вопрос отвечать, потому что мне недавно внесли список иноагентов, и вполне возможно, там у нее будет допрос, и ее будут спрашивать об этом, через какие средства связи вы общаетесь. Мне позвонила правозащитная организация, сказали, что вполне возможно, это не точно, у нее будет допрос. Она может от него отказаться. Но если будут вопросы задавать, то один из вопросов будет, через какие средства связи вы поддерживаете общение.
1: Что делать?
0: Ничего не делать. Пускай отказывается. Я думаю, что они там так это скажут. Мы должны вас как бы опросить. Дайте, как будто мы вас опросили. Просто распишитесь вот здесь. Кажется, так это все пройдет. Вот. Но не знаю, на самом деле, вырежете этот момент или не вырезаете. На самом деле, это очень важно. Почему об этом в средствах массовой информации об этом не говорят. То, что Россия строит цифровой занавес, который сложно пробивать. То есть был железный занавес, а сейчас он цифровой занавес. И мне, чтобы позвонить маме, даже если она установит этот новый мессенджер Макс себе, я его себе установить не смогу. Потому что он регистрируется только по российской сим-карте. А здесь российские сим-карты не работают. И Telegram — это сложности теперь. Instagram, Facebook — это вообще все суперсложно. И там летят VPN-ы, как осенние листья. Один за другим просто падают, просто перестают работать. И очень часто жалобы идут, и студенты пишут, что вообще нет никакого интернета. В общем, будет цифровой занавес. Он уже есть, но он будет еще жестче, который сложно пробивать.
1: Ты помнишь, когда ты в последний раз видел маму?
0: Да, перед отъездом. Какое я весь число? День с ней провел.
1: Какое число?
0: Не помню число. Летом.
1: 24-го?
0: Да. Весь день с ней провел, потом ночью вызвал такси и уехал.
1: В фильме ты говоришь, что у тебя в комнате стоит 427 книг. Угу. У тебя есть там любимая книга, вот, которую, знаешь, или несколько любимых книг, которые Даниил ты мог Хармс. Бы сказать, вы должны это прочитать, это прям маст.
0: Даниил Хармс. «Случаи и рассказы».
1: Хармс.
0: Даниил Хармс, да.
1: И все.
0: Цветаева, Ахматова. Даниил Хармс. Что-нибудь интересно так Хармс. Это просто какой-то ужас. Мы посетили в Лос-Анджелесе, меня привезли в библиотеку. Единственная, самая большая в Калифорнии библиотека, русская библиотека. И они мне говорят, какую книжку ты не успел взять с собой? А я не успел взять Хармса как раз-таки. Я говорю, Хармс, Даниил. И они мне нашли, дали Хармс Даниила. Это чудо.
1: Ты хочешь вернуться в Россию? Я имею в виду не сегодня, не сейчас. Теоретически, ты хотел бы вернуться
0: Хотел
1: в
0: Россию? Бы. Почему нет? Блин, нас так много уехало. Мы что же сейчас тут все останемся? А режим падет. Он же не вечный. Режим падет. И нам надо будет всем приехать.
1: Почему?
0: Всем вернуться. Потому что если мы не вернемся... Это все воскреснет вновь. Нам надо будет вернуться всем дружно и говорить о том, что это все было неправильно. Проводить работу над ошибками.
1: Ты веришь, что это возможно вообще?
0: Возможно. Возможно. И невозможное возможно. Это же тоже невозможность какая-то. Но оказалось возможно. Ну, я так думаю, что да, нам надо будет вернуться. Чем больше людей вернется, тем эффективнее будет работа над ошибками. Многие люди в России за границей-то не были никогда. Даже я до этого. Что там, ха-ха. Вот, и нужно будет людям просто объяснять, что это было все неправильно. Вы были обмануты. Я еще думаю, что вот... Все журналисты мира, вот когда этот режим падет, обязательно должны будут поехать по России в самые маленькие города, в самые маленькие деревушки и просто снять, как это все живет. Потому что потом по всем этим федеральным каналам, у которых сменится руководство тоже, мы должны показать, вот как это на самом деле, вот оно что. Вот так живут там, допустим, в республике Саха, вот деревня. Они живут вот так. Они могут передвигаться по этой реке только зимой. А чтобы летом там куда-нибудь попасть, вам нужно там перебраться. И тут вот в настоящем времени огромное спасибо, потому что у вас есть проект «Неизвестная Россия». Это очень большой вклад, очень большой. Нам нужно будет, чтобы... Все журналисты собрались и такие, мы в Россию снимать такой же проект про каждую деревушку. Нам нужен будет хороший завхоз. Нам нужна будет перепись населения, самая честная перепись населения. Нам надо будет много людей. А если вы здесь и останетесь, Мы пригрелись, тут нам хорошо. У меня здесь собака, у меня здесь квартира. Ничего подобного. Готовьтесь. И вы тоже поедете. Я за вами лично займу. Тут вы засиделись, товарищ. Собираемся. Ну, я так думаю. Я не считаю, я не знаю, правильно это, неправильно это, но я так думаю.
1: Как ты думаешь, ты сейчас самый известный уроженец Карабаша?
0: Думаю, да. Думаю, да.
2: Российский учитель и видеограф Павел Таванкин, получивший премию «Оскар» за фильм «Господин Никто против Путина», рассказывал журналисту «Настоящего времени» Алексею Александрову о том, как создавался его фильм, о жизни в Чехии, где он поселился после эмиграции, и надеждах на возвращение в Россию. Снятая Таванкиным и Боренштейном документальная лента рассказывает о военной пропаганде в российских учебных заведениях, на примере школы номер 1 в Карабаше, где Таванкин работал и в течение 2 лет снимал, как проходят разговоры о важном. Чешский продюсер ленты «Господин Никто против Путина» Алжбета Карасково в интервью «Радио Свобода» рассказала, что жители Чехии хорошо знают о пропаганде милитаризма в школе по тем временам, когда Чехословакия была коммунистическим государством.
3: Я родилась в 1983 году, и меня это коснулось в меньшей степени, потому что когда мне было 6 лет, и я пошла в школу, это был 1989 год. Но могу сказать, что это на меня тоже повлияло, и я знаю об этом, и это то, что чехам в определенной степени знакомо. Это проявилось, когда мы собирали средства для съемок фильма в рамках «Оскаровской» кампании. Основные средства были получены нами от Чешского государственного аудиовизуального фонда и из еще одного датского фонда. Но этого было мало, а нам нужно было намного больше финансирования. И это невероятным образом нашло большой отклик именно в Чехии. Очень многие люди, я имею в виду частные инициативы, решили, что хотят нам помочь. Именно по той причине, что они видели исторические параллели. А вот в Дании такого большого отклика не было. Для Дании тема фильма оказалась намного более далекой из-за отсутствия того опыта, который жители Чехии непосредственно получили в прошлом.
2: Какой из эпизодов фильма был самым сильным лично для вас?
3: Конечно, фильм как целое. Но если говорить об отдельном эпизоде, то есть одна сцена, после которой у меня идут мурашки по коже. Когда один из учеников при испытании оружия в школе смотрит в прицел и направляет винтовку в видеокамеру. Это такой момент, что каждый раз, когда я его вижу, меня охватывает страх. В нынешней ситуации, в которой оказался весь мир, мне кажется, что как фильм, так и награды, которые он получает, свидетельствуют об актуальности рассказанного. Фильм говорит о России на фоне русско-украинской войны, но все это можно перенести на любой другой вооруженный конфликт в мире. Ведь вокруг нас сразу несколько таких конфликтов, и не обязательно военных. Нас окружают и политики, которые находятся у власти в разных странах. Тенденции до определенной степени похожи. Эта тема универсальна.
4: Эта тема, как я говорю, в нынешней добе универсальный.
2: А что касается самой России, по вашему мнению, пропаганда в школах, которая показана в ленте «Мистер Никто против Путина», позволяет говорить о том, какое будущее ждет россиян?
4: Так на то же мне аси грозно тяжко отвечать.
3: Мне тяжело ответить на этот вопрос. Я не специалист, и, наверное, лучше спросить у экспертов. Я могу сказать только, что это ужасно. Я мать 2 детей и знаю, насколько хрупким является детский мир, как легко детьми манипулировать. Поэтому манипуляция детьми, которую мы видим благодаря фильму, крайне опасна.
4: Нескутечне небезпечна.
2: Продюсер фильма «Господин Никто против Путина» Алжбета Карасково рассказывала о том, почему лента важна для понимания современного мира. Вы слушали очередной выпуск цикла «Настоящее время» на радио «Свобода». Другие передачи можно послушать на нашем сайте свобода.орг или в приложениях подкастов. С вами была Александра Вагнер. Всего вам доброго.

«Грани времени». Еженедельная программа «Радио Свобода». Мы подводим итоги недели. Главные события глазами наших корреспондентов. Смотрим и обсуждаем сюжеты. Я, автор и ведущий Мумин Шакиров, и мой приглашенный гость. Первый выход в эфир в субботу в 19 часов с повторами в воскресенье.

0: Говорит Радио Свобода. У микрофона Андрей Шароградский. Здравствуйте. Сегодня пятница, 4 сентября. Вы слушаете информационный дайджест «Время свободы» в этом выпуске. Обвиняемый в так называемых фейках про российскую армию главе благотворительного фонда «Дом с маяком» Лидия Маняви в качестве меры пресечения выбран запрет определенных действий. Кто будет расплачиваться за принятие российскими предприятиями мер безопасности против ударов украинских дронов? Дональд Трамп заявляет, что США могут пересмотреть свою позицию в отношении государственной принадлежности Фолклендских островов. Также сегодня.
1: Да вот я только что читаю, президент России Путин с 1 сентября после того, что перешел под контроль российских войск. Юморист из Кремля какой-то, наверное.
0: Владимир Путин утверждал, что российская армия захватила город Светогорск в Донбассе. Корреспондент проекта «Радио Свободы» Донбасс Реалии там побывал и пообщался с жителями Светогорска.
2: Внутри поддержку, как везде кричали.
3: Да, в автозаке слышала, и в суде тоже, в зале суда слышно. Да. Так что кричите автозаком, там внутри все слышно. И видно даже немножко было.
0: Это запись момента, когда обвиняемая по статье о так называемых фейках про российскую армию глава благотворительного фонда «Дом с маяком» Лида Маняви вышла из здания суда после избрания ей меры пресечения. Очень рад, что ошибся со своим прогнозом во вчерашнем выпуске, предсказывая, что Маняви поместят под стражу. Суд вчера вечером выбрал в качестве меры пресечения запрет определенных действий. Маняви поблагодарила десятки людей, в том числе матерей с детьми, которые опекают ее фонд, пришедших ее поддержать, рассказала, что следователи уговаривали ее признать вину, но она этого не сделала, и вновь заявила, что хочет, чтобы война скорее закончилась. Адвокат Лиды Маняви Михаил Бирюков в свою очередь подтвердил, что дело против его подзащитной связано с ее постом в первую годовщину начала войны, отметил, что свидетелей по этому делу пока нет. По словам Бирюкова, все еще впереди.
4: Запрет определенных действий включает запрет покидать место проживания с 8 вечера до 8 утра, запрет на общение со свидетелями по делу и запрет на использование телекоммуникационной сети интернет. Следствие будет продолжаться. Вот это только начало, это только второй день со дня возбуждения уголовного дела. Поэтому дело только начинается, и впереди, в общем, нас ждет много работы. Поводом для возбуждения уголовного дела стал пост Лидии Маняви от 24 февраля 2023 года. Оперативные сотрудники смотрят социальные сети известных и неизвестных граждан и выявляют и фиксируют то, что с их точки зрения может составлять административное или уголовное преступление. Свидетелей по делу пока нет, но с ними общение запрещено.
0: Это был адвокат Лиды Маняви Михаил Бирюков. Война в Украине, между тем, продолжается, причем буквально во вторник, 1 сентября, после саммита Шанхайской организации сотрудничества в Бишкеке, Владимир Путин, общаясь с журналистами, подробно рассказывал, правда, часто заглядывая в бумажку, о военных успехах российских войск в Донбассе, захвате ряда населенных пунктов, в том числе города Светогорск в Донецкой области. Этот город Путин упомянул отдельно. На следующий день после этого выступления в Светогорске побывал фронтовой корреспондент проекта «Радио Свобода» Донбасс Реалии Сергей Горбатенко. Присутствие армии России там он не нашел и в самом центре Светогорска записал интервью с главой городской военной администрации Владимиром Рыбалкиным. Вот что Рыбалкин, в частности, сказал.
5: Мы
6: находимся в центре Светогорска. Это улица Ивана Мазепы, где украинское небо, украинская священная земля. По городу висят украинские флаги и работает военная администрация, Светогорский городской совет, внедряющий государственную политику во всех населенных пунктах Светогорской общины. Та ерунда, которую сейчас распространяют российские СМИ, в том числе и Путин, относительно оккупации города Светогорска, является исключительно брехнёй. Ну, в принципе, как и все сталкиваются с этой брехнёй, которую там постоянно внедряют российские СМИ.
0: Это был глава городской военной администрации города Светогорск в Донецкой области Владимир Рыбалкин. Над заявлением Путина о захвате Светогорска посмеялся еще один герой репортажа Сергея Горбатенко, посетитель местного магазина.
1: Да вот я только что читаю. Президент России Путин с 1 сентября, что Светогорск перешел под контроль российских войск. Юморист из Кремля какой-то, наверное.
5: Что вы скажете?
1: Да ну скажу, что скажу, ну это цепь событий, они постоянно брешут. Или ему не доносят, я не знаю. Ну вот так.
0: Это был житель города Светогорск в Донбассе. Россия продолжает обстреливать украинские регионы. Среди прочих объектов удар боевым дроном был нанесен вчера по заводу по производству Кока-Колы в Украине. Владимир Зеленский особо отметил этот факт в своем вчерашнем видеообращении, подчеркнув, что Украина асимметрично будет отвечать на эти удары. Сегодня россияне своим дроном ударили по заводу Кока-Кола. Уже Кока-Кола для них такой враг, что они ее сжигают своими шахедами. Четкий российский сигнал Америки. Россияне не могут не знать, что это американское предприятие. Будут и наши асимметричные операции в ответ на российскую тактику. Где бы ни прятались российские преступники, их найдут. И сегодня есть очередное подтверждение этого факта, подтверждение с территории Саратовского региона. Это был президент Украины Владимир Зеленский. Последние его слова про Саратовскую область можно рассматривать как подтверждение того, что именно украинские спецслужбы организовали вчерашнее покушение на офицера Воздушно-космических сил России в городе Энгельс в Саратовской области. Он тяжело ранен. Ряд телеграм-каналов пишут, что пострадавший — это генерал-майор Николай Варпахович, командир 22-й тяжелой бомбардировочной авиационной дивизии дальней авиации ВКС. Главное управление разведки Министерства обороны Украины называет Варпаховича одним из российских командиров, ответственных за ракетные удары стратегической авиации по украинским городам. По версии украинских следственных органов, возбудивших против генерала уголовное дело, 8 июля 2024 года именно Николай Варпахович отдал приказ нанести ракетный удар по Национальной детской специализированной больнице «Ахмаддет» в Киеве. Многих, конечно, интересует, как будет осуществляться угроза Владимира Зеленского закрыть небо России. Пока только одна иностранная авиакомпания, Tanzanian Air, отказалась от полетов в Москву из-за предупреждений Киева о дроновой опасности. Рейсы в крупнейших аэропортах России из-за появления дронов отменяются регулярно, но каких-либо особых сбоев в их работе после заявления Зеленского не наблюдалось. Некоторые военные эксперты предполагают, что Украина намерена осуществить планировавшуюся операцию, суть которой — запуск многочисленных дронов без боевой части, работающих совершенно автономно с использованием технологии искусственного интеллекта. О такой операции под названием «ММДЭМС» упоминал в одном из недавних интервью теперь уже бывший министр обороны Украины Михаил Федоров.
7: Я просто всех угостил ММДЭМС и сказал, что этот проект не об операции конкретно, а о проекте автономных дронов, которые будут летать. Поэтому назовем ее ММДЭМС. Это дешевые за 3-5 тысяч долларов дроны, полностью автономные, без связи. У них будут ИИ-модули, у них будут технологии привязки к карте. Они будут без связи вообще лететь. Против них не сможет работать РЭБ. Они автономно будут искать цели и поражать их.
8: Цели и вражать цели.
0: Это был бывший министр обороны Украины Михаил Федоров. Один из своих ответных ударов ВСУ нанесли минувшей ночью по нефтебазе в Сочи. Там возник сильный пожар. Как пишет телеграм-канал «Астра», под удар попала база «Роснефть» «Кубаннефтепродукт» в Адлерском районе. Напомню, что Владимир Путин совсем недавно подписал указ о введении внешнего управления на российских предприятиях, которые не принимают должных мер для защиты от атак дронов. Вчера на Восточном экономическом форуме во Владивостоке и ранее в Бишкеке Владимир Путин отрицал, что речь идет о национализации этих предприятий. Он также признал, что представители бизнеса интересовались у него, почему именно они должны заниматься вопросами безопасности, если у России есть армии и специальные службы. Но Путин, по его словам, их переубедил.
9: Противник начал наносить удары по нашим гражданским объектам, в том числе по НПЗ. Ну, нанес ущерб? Нанес. А почему? Да в том числе и прежде всего потому, что они не были защищены. И наша компания, к сожалению, я с ними встречался неоднократно, и по отдельности, и вместе, говорят, ну это же вот обязанности там, правоохранительных органов, армии и прочее. Но когда поговорили, они поняли, что им тоже нужно включаться.
0: Это был Владимир Путин, при этом министр энергетики России Александр Новак отрицал, что вложенные в обеспечение безопасности предприятий, прежде всего НПЗ, миллиарды рублей, приведут к повышению цен на бензин в России. Вот как Новак ответил на вопрос, за чей счет будут приниматься меры безопасности – потребителей, самих предприятий или, может быть, за счет государственных дотаций.
5: Нет, это не будет отражаться, это компании делают за свой счет. Что касается цен на автозаправочных станциях, для вертикально интегрированных компаний они выполняют социальную, по сути дела, функцию, и цены растут на уровне примерно инфляции.
8: А защита эта, она в чем проявляется? Ставятся какие-то системы ПВО, мобильные группы нанимаются, как это выглядит?
5: Мы не будем подробностей говорить, поскольку это достаточно щепетильная информация. Но в целом есть пассивная защита, есть активная защита. Пассивная связана с созданием определенных инженерных сооружений, которые не позволяют атаковать основное оборудование. Соответствующие рекомендации до компании доведены. Минэнерго их разработала. Сейчас компания активно этим занимается. Они и ранее этим занимались, но модель угроз меняется, поэтому сегодня это более серьезная система.
0: Это был министр энергетики России Александр Новак. Вы слушаете «Время свободы». Радио «Свобода» и расследовательский проект «Система» выяснили, что Центр экспериментальной физиологии, который строился с 2021 по 2025 год на острове посреди Вышневолодского водохранилища и занимающийся, по данным Украины, разработками в области биологического оружия, возглавляет военный. Его имя Владимир Максимов, он выходец из 48-го Центрального научно-исследовательского института Министерства обороны России. Этот институт, по данным западных разведок, продолжает начатое еще в советское время исследование боевого применения бактерий и вирусов. Подробнее расследование представит один из его авторов, журналист русской службы «Радио Свобода» Марк Крутов.
10: Мы стали смотреть, кто возглавляет этот загадочный центр экспериментальной физиологии, про который почти ничего не известно. Его страничка, посвященная ему на сайте ФМБА, отсутствует, но, вернее, она есть, находится в разработке. И мы увидели, что директором этого центра является человек, которого зовут Владимир Максимов. Нигде, естественно, не говорилось о том, что он военный или бывший военный. Вообще он выглядит на всех фотографиях как абсолютно гражданское лицо. Умудренный сединой мужчина в гражданском. Он ездит по всем окрестным вузам региона, в Новгородскую, Тверскую область, встречается со студентами, выпускниками, вероятно, рекрутирует таким образом юных талантов. Но потом мы заметили, что человек с такими же именем и фамилией, в общем, довольно распространенное имя и фамилия, и отчество тоже у него довольно распространенное, 20 лет назад еще возглавлял другую организацию, о которой мы уже делали расследование несколько лет назад. Это закрытый военный городок Сергиев Посад-6, он же называется «Поселок Вакцина» под Сергиевым Посадом. И сейчас это часть 48-го научно-исследовательского института Минобороны, который находится под американскими санкциями именно за то, что, по мнению американской разведки, он имеет отношение к продолжению работы над биологическим оружием, которое вели в Советском Союзе. Хотя Россия утверждает, что она никаких таких работ не ведет. Она фигурант всех конвенций, подписанных ею о запрещении биологического оружия. Но вот, тем не менее, этот военный институт попал под санкции именно с такими подозрениями, а Максимов его возглавлял примерно 20 лет назад, в конце 90-х, в начале 2000-х. Но мы не были уверены до конца, что это тот же самый человек. Владимиров Максимов очень много. И стали пытаться найти фотографии Максимова, того, который возглавлял вот этот секретный институт Минобороны под Сергиевым Посадом. Это оказалось непросто, этих фотографий просто нету. Но в итоге мы случайно нашли, можно сказать, одну его фотографию, сделанную в те годы в Сергиевом Посаде, где он присутствовал на заседании городской администрации. Ее просто сделал как иллюстративное фото местный фотограф известный, который снимал всю жизнь в этом городе. Ну, естественно, там так хорошо сделан снимок, что не остается сомнений, что вот этот Максимов 20 лет назад в Сергиевом Посаде и Максимов, который сейчас возглавляет вот этот Центр экспериментальной физиологии на острове Лисси, что это один и тот же человек. И стало понятно, да, что это выходец из Минобороны. Потом мы увидели, что заместитель его, Бондарев, тоже раньше работал в 48-м научно-исследовательском институте, но не в Сергиевом Посаде, а он возглавлял филиал в Кирове, который занимался не вирусами, а бактериологическими исследованиями. И тоже у западных специалистов этот филиал в Кирове вызывает большие подозрения, занимается он исключительно гражданской деятельностью. Тут обращает на себя внимание, что вот все эти таинственные секретные места, Сергиев Посад, остров Лисий и еще несколько, они начали активно реконструироваться, расширяться, а в случае с островом Лисий вовсе просто построены с нуля фактически совсем незадолго до начала полномасштабного вторжения России в Украину в конце 2021 года. И хотя можно, конечно, предположить, что это связано с эпидемией ковида, но, с другой стороны, она уже тогда шла на спад. Дело в том, что все эти военные институты как бы участвовали формально в разработке российской вакцины от ковида. Но вот такое совпадение. И есть еще другие факторы, которые указывают на стратегическую важность этих лабораторий. Это то, что они внесены в список стратегических предприятий в рамках ФМБА. Россия использовала боевые химические вещества для того, чтобы отравить Навального, других оппонентов Кремля, там, Сергея Скрипаля, и поэтому мы узнали, кто занимается в России разработкой, производством, модернизацией программы химического оружия, потому что они его решили применить. Пока Россия не применяла биологическое оружие на поле боя, что называется, и я очень надеюсь, что мы никогда этого не увидим, но сейчас, если бы это, не дай бог, случилось, я думаю, что следы бы нас привели как раз вот в эти все институты в Сергиевом Посаде, на острове Лисий, в Кирове, в Санкт-Петербурге, институт гигиены, который тоже связан с Федеральным медико-биологическим агентством и вместе с этим связан с отравлением Навального.
0: Это был журналист русской службы «Радио Свобода» Марк Крутов. Подробное расследование «Радио Свобода» и проекта «Система» опубликовано на нашем сайте в интернете под заголовком «Биологи в военной форме. Кто изучает вирусы на секретном острове». Вы слушаете информационный дайджест «Время свободы». Сегодня пятница, 4 сентября. Тему выпуска представляю я, Андрей Шароградский. Служба безопасности Украины, СБУ, заявила, что раскрыла контакты заместителя командира русского добровольческого корпуса РДК с Федеральной службой безопасности России. Он, как утверждает СБУ, должен был подготовить покушение против одного из лидеров российского оппозиционного движения в день независимости Украины в августе, а также, еще одна цитата, получил задачу на ликвидацию и военных сил обороны Украины в обмен на денежное вознаграждение. СБУ не назвал имени вот этого военного РДК, фигурирующего в деле, но обстоятельства и детали указывают на заместителя командира этого подразделения по боевой работе Степана Каплунова. Сообщение СБУ, распространенное вчера, было сопровождено видеозаписью, на которой человек в очках говорит, что на него, цитата, вышло лицо с территории Российской Федерации, которое действовало в интересах ФСБ с целью вербовки меня для совершения активных действий по ликвидации бойцов сил обороны Украины и других лиц. Конец цитаты. Украинские средства массовой информации в один голос отмечают, что признание на кадрах СБУ делает Каплунов. Сам Каплунов заявил, что был похищен агентами СБУ 23 августа, что показания о сотрудничестве с ФСБ он дал под давлением и что целью всей операции была дискредитация высокопоставленных сотрудников спецслужб Украины.
11: Я, Каплунов Степан Григорьевич, был бандитски похищен сотрудниками СБУ 23 августа. По нашей информации, первые трое суток со мной работал непосредственно генерал Поклад. Путем физического и психологического давления с моей помощью они пытались дискредитировать зама командира спецподраздела Тимура Дмитрия Иванова и непосредственно Кирилла Алексеевича Буданова для того, чтобы прилепить сотрудничество с ФСБ. Также в мое отсутствие у нас есть видео о том, что сотрудники СБУ пытались проникнуть в мое жилище и подкинуть неизвестные вещи. Заходили с большими спортивными сумками. Наша сторона обратилась в ДБР, чтобы разобраться с данной ситуацией.
0: Это был заместитель командира русского добровольческого корпуса Степан Каплунов. РДК воюет на стороне ВСУ против России и входит в состав Главного управления разведки Министерства обороны Украины. В четверг это управление заявило, не приводя деталей, что фиксирует целенаправленную кампанию дезинформации, направленную на дискредитацию позицию военной разведки и боевых подразделений ГУР. Утром 2 сентября стало известно о перестрелке в Днепровском районе Киева между сотрудниками СБУ и ГУР. «Украинская правда» писала, что в результате этой перестрелки были ранены 3 сотрудника управления разведки. Президент Украины Владимир Зеленский назвал совершенно позорной ситуацией конфликт между отдельными подразделениями СБУ и ГУР. Зеленский отметил, что примет по этому поводу кадровые решения. Вы слушаете «Время свободы». Министерство финансов России после длительного перерыва вернулось на долговой рынок, разместив облигации с плавающим купонным доходом сразу на 1 триллион рублей по номиналу. Основными покупателями стали крупные банки, которые фактически выступили посредниками между федеральным бюджетом и эмиссионным центром. В том, идет ли речь фактически о включении печатного станка, разбирался экономический обозреватель «Свободы» Максим Блант.
12: 2 сентября Министерство финансов после вынужденной паузы, которая формально длилась 20 июля, а фактически с конца июня, вернулось на рынок госдолга. На состоявшемся аукционе были проданы облигации федерального займа с плавающим купонным доходом и погашением в июле 2042 года. По номиналу было продано облигации ровно на 1 триллион рублей. Фактическая выручка составила чуть меньше 939 миллиардов. Большинство участников рынка уверено, что аукцион проводился по предварительной договоренности с крупными банками, которые и стали основными покупателями выпуска. Крупные сделки от 10 миллиардов рублей закрыли 93% размещения. А теперь о том, что дает повод говорить о печатном станке. По закону Банк России, который, среди прочего, является эмиссионным центром, то есть, грубо говоря, печатает деньги, запрещено финансировать правительство. И запрещено не из вредности. Последствия подобного рода практики россияне имели возможность видеть в конце Советского Союза и в первой половине 90-х, когда денег и обязательств у государства было больше, чем товаров, что и привело сначала к тотальному дефициту, а потом к гиперинфляции. Поэтому государство занимает деньги у инвесторов, крупных, мелких, отечественных, иностранных, в данном случае не так важно. Главное, что деньги, которые получает в долг и тратит в России Минфин, не потратит в России кто-то другой – банк, инвестфонд или розничный инвестор. Но вернемся к тому, что можно и чего нельзя российским финансовым властям. У крупных банков с государственным участием Минфину занимать деньги никто не запрещает, что финансовое ведомство и делает. Банку России давать кредиты крупным государственным банкам тоже никто запретить не может. В том числе и кредиты под залог выпущенных Минфином облигаций федерального займа. Определенный риск для банков теоретически возникает, когда государство размещает облигации с фиксированной доходностью или бумаги, которые приносят доход за счет скидки от номинальной цены. Все дело в том, что Центральный банк кредиты дает краткосрочные, подставку близкую к ключевой, а Минфин бумаги размещает долгосрочные, и за это время многое чего может случиться, в том числе со ставкой. Бумаги же с плавающей купонной доходностью, привязанные к ключевой ставке или краткосрочной ставке на рынке, кредиторов Минфина от этого риска освобождает. И дальше все просто. Банки покупают у Минфина облигации, доходность которых покрывает ставку, под которую они могут получить займы у ЦБ. Займы под залог этих самых облигаций. Потом Минфин получает от госбанков деньги и тратит их, закрывая дыру в бюджете. Госбанки же получают деньги от эмиссионного центра под залог купленных облигаций и тоже распоряжаются этими деньгами, исходя из своих представлений о прекрасном. Дают кредит кому-то еще, платят зарплату, бонусу, а вишенка на торте – дисконт, с которым они покупают бумаги с купонной доходностью на аукционе Минфина. То есть тот самый 61 с небольшим миллиард рублей, который составил разницу между номинальной стоимостью размещенных 2 сентября облигаций и выручкой Минфина от их размещения.
0: Это был экономический обозреватель «Радио Свобода» Максим Блант. Время свободы. Президент США Дональд Трамп намекнул, что Соединенные Штаты могут не прийти на помощь Великобритании в случае ее нового конфликта с Аргентиной из-за Фолклендских островов, обладающих сейчас статусом британской заморской территории. Напомню, что в 1982 году Аргентина попыталась захватить Фолклендские острова, в Аргентине их называют Мальвинскими, но потерпела поражение в войне с Великобританией. Вооруженный конфликт длился 74 дня, сопровождался высадкой десанта, ожесточенными боями на суше и на море. Придерживавшиеся в начале этого конфликта нейтралитета Соединенные Штаты тогда, хоть и не сразу, но все-таки в конце концов Лондон однозначно поддержали. В интервью британскому телеканалу GB News президент США дал понять, что может изменить свою позицию в отношении Фолклендских островов из-за отношения Британии к войне в Персидском заливе.
13: Я наблюдал за Первой войной. Это было давно, и я очень внимательно следил за происходящим. Надо признать, вы тогда сражались очень достойно. Вам удалось отвоевать довольно значительные территории, но все это было очень давно. Очень многое изменилось, очень многое осталось в прошлом. Сейчас ваша страна переживает не лучшие времена, и не забывайте, большую часть своей нефти вы получаете через Ормузский пролив. Но когда мне нужна была помощь, вас там не было. Ваша страна не пришла мне на помощь.
0: Говорил президент США Дональд Трамп. Вслед за этим заявлением последовало обращение к нации президента Аргентины Хавьера Милея, в котором слова Трампа были упомянуты отдельно. Мальвинские острова исторически и по праву принадлежат Аргентине. Это обсуждению не подлежит. Острова являются частью аргентинской территории с момента основания нашего государства. В 1833 году Соединенное Королевство оккупировало Мальвинские острова, изгнало аргентинские власти и установило колониальное положение, которое сохраняется до сих пор. Это означает, что островитяне, будучи населением, проживающим на узурпированной территории, не имеют законного права на самоопределение, а любые аргументы, основанные на референдумах, проведенных на островах, недействительны. Президент Трамп недавно заявил, что Соединенные Штаты пересматривают свою историческую позицию в отношении Мальвинских островов. Это немаловажный факт. Соединенные Штаты рассматривают возможность изменения этой позиции, поскольку знают, что Аргентина – надежный партнер, разделяющий западные ценности. Занимая стратегически важную позицию, она может стать ценным союзником в грядущие десятилетия. Это был фрагмент обращения к нации президента Аргентины Хавьера Милея. Милей анонсировал создание военно-морской базы на Огненной земле, которая, по его словам, будет иметь, цитата, «решающее значение для геополитического влияния Аргентины». Он также объявил о санкциях против компаний, планирующих без разрешения аргентинского правительства добывать нефть у берегов Фолклендских островов. Поводом для объявленных им мер послужил проект Sea Lion, продвигаемый компаниями из Великобритании и Израиля и предусматривающий добычу нефти на шельфе примерно в 220 километрах к северу от спорного архипелага. Министр обороны Великобритании Уэс Стриттинг раскритиковал заявление аргентинского президента. Фолклендские острова принадлежат Великобритании, потому что их жители решили быть британцами, напомнил министр, сославшись на результаты референдума 2013 года, когда абсолютное большинство островитян высказалась за сохранение статуса британской заморской территории. И последняя тема, как я уже упоминал, в ответ на решение Германии закрыть консульство России в Бонне и русский дом в Берлине из-за инцидентов с боевыми дронами у аэропорта Лейпцига, в котором Германия прямо обвинила Россию, заместитель министра иностранных дел России Александр Грушко заявил, что Германия, цитата, «своими действиями поставила под угрозу работу своего генконсульства в Петербурге». Его закрытие официально не объявлено, а глава российского МИД Сергей Лавров однозначно заявил, что в России будут закрыты филиалы Института Гёте в Москве, Петербурге и Новосибирске. Благодаря им тысячи россиян выучили немецкий язык, изучали историю и культуру Германии. Президент Гёте-института Геши Йост назвала этот шаг концом эпохи германо-российских культурных связей.
14: Это решение знаменует окончание дружественных российско-германских культурных связей. В начале 90-х годов в Санкт-Петербурге и Москве мы смогли открыть филиалы института, стремясь объединить наше общество посредством языка и культуры. Это было очень-очень важное начинание, которое теперь подошло к концу. Это очень плохая новость для тех, кто живет в России, потому что многие там хотят выучить немецкий язык, проявляют большой интерес к Германии. Теперь они больше не могут пользоваться нашими библиотеками, посещать языковые курсы. По сути, это все сейчас заморожено. Это очень грустно.
0: Вы Вы слушали информационный дайджест «Время свободы». Его тему представил я, Андрей Шароградский, продюсер выпуска Юлия Голубева. Наш подкаст можно найти и послушать на сайте «Радио Свобода», на YouTube-канале «Радио Свобода Лайв», в телеграм-каналах «Радио Свобода», студия подкастов «Радио Свобода» и «Время свободы», и на других популярных платформах подкастов. Подписывайтесь и слушайте. А у меня на сегодня все. До свидания.
15: Студия подкастов «Радио Свобода».
16: Говорит «Радио Свобода».
15: Круглосуточный прямой радиоэфир и аудиотека лучших программ и подкастов «Свободы» на YouTube-канале «Радио Свобода Лайв».
16: «Радио Свобода» на экране твоего монитора, в твоем мобильном и в твоих наушниках.
15: YouTube-канал «Радио Свобода Лайв». Твой YouTube обретает знакомый голос.
17: Здравствуйте, я Валентин Барышников, со мной Константин Сонин, профессор экономики Чикагского университета. Это «Популярная Америка» в подкасте «Читаю новости». Костя, добрый день.
18: Добрый день.
17: Давайте начнем с президента Трампа и дата-центров. Дата-центры, напомню, это такие огромные здания с серверами, которые обильно строятся с начала бума AI. Несколько дней назад президент опубликовал пост, зачитаю. «Единственная причина, по которой люди в разных местах США могут быть против дата-центров, это если они хотят оказаться отсталыми и бедными. Если хотите быть успешными и богатыми, с гораздо более низкими налогами и рабочими местами повсюду, даю дата-центры. Если мы убьем гусыню, несущую золотые яйца, винить придется только себя. Китай совершенно счастлив этим движением против дата-центров». Костя, я посмотрел опрос. Американцы в большинстве не хотят дата-центров рядом с собой. Даже много сторонников Трампа относятся отрицательно к этому. Почему избиратели такие отсталые? Им что не нравится?
18: Им больше всего не нравится, что если в окрестностях появляется дата-центр, то в этом месте должны, и, как правило, так и происходит, существенно вырасти цены на электричество. Дата-центры потребляют большое количество электричества, поскольку цены на электричество динамические, они в Америке определяются, грубо говоря, в каждом месте в зависимости от спроса, то выросший спрос сильно увеличит цены, значит, люди ожидают, что за их счетчик придется больше платить. И, по всей видимости, это имеет вот основной эффект. То есть то, что люди являются бенефициарами AI, искусственного интеллекта, в этом нет сомнений, но вот эти бенефиты, они не связывают с тем, что рядом с ними строятся дата-центры, а непосредственные потери, пусть и там не какие-то огромные, это может быть несколько сотен долларов в год дополнительно, вот они эти издержки нести не хотят. И политически это очень большая проблема. Даже республиканцы, которые в целом поддерживают бизнес, даже республиканцы в относительно республиканских там штатах или округах вынуждены были в последнее время сделать заявление, что они против дата-центров. Например, губернатор Техаса Эббот, который кажется, что он... У него даже как бы нет особенных соперников. Он всякий раз выигрывает выборы с очень большим перевесом. И то он выступил против дата-центров. А в штатах типа Огайо это вообще просто большая тема, которая камень на шею республиканцев. И я бы сказал так, в том, что заявил президент Трамп, много смысла и мало политических выгод для республиканцев.
17: Работы прибавляют, говорит президент Трамп.
18: Пока что, вот, даже если не говорить просто про создание рабочих мест, прогресс в области искусственного интеллекта, который происходит в США, он тянет за собой весь мир. Этот прогресс удивительный и огромный. И действительно, он очень мощно движется. И вот это строительство дата-центров – это просто часть этой революции, которая происходит сейчас в технологиях. Я даже как-то не решаюсь говорить там про эту революцию, потому что там в моей области, в науке, изменения такие большие, что даже как-то трудно сказать, что мы их до конца понимаем. Но строительство, физическое строительство дата-центров — это часть этой революции.
17: Строительство – это же временная вещь. Построили дата-центр, и все, рабочих мест в строительстве нет. А сами дата-центры, я так понимаю, там все автоматизировано. Там это просто огромное помещение, по сути, с серверами.
18: Политике не всегда легко сказать, почему граждане, почему люди, избиратели, избирательницы чем-то недовольны. И возможно, что те страхи, которые испытывают многие люди, подсознательно связанные с искусственным интеллектом, люди ждут, что это заберет их рабочие места. Возможно, что эти страхи, они каким-то образом транслируются в негативное отношение к дата-центрам. Может быть, дело вовсе не в ценах на электричество, а в том, что люди боятся технологического прогресса, боятся искусственного интеллекта.
17: Трамп, в частности, говорит о том, что налоги будут снижены для местных жителей там, где строят дата-центры. Это означает, что эти дата-центры должны платить больше локальные налоги, и это должно быть выгодно людям вокруг.
18: Пока что не удается во многих случаях дата-центрам, компаниям, которые их создают, пообещать конкретное количество рабочих мест, пообещать

0: подскакивал до 61%. Это вот как раз вилка, когда Трамп пытается убедить, это, ребята, это хорошая вещь, это прогресс. Но местные жители, видимо, чувствуют совершенно радикально по-другому.
1: Когда-то аналогичная ситуация была с ядерной энергетикой, да, потому что во многих странах, не только в США, это наблюдалось, что в целом ядерную энергетику, более дешевую электроэнергию граждане поддерживали, а жить рядом с ядерным реактором людям не хотелось. Здесь страхи более иррациональные, потому что ядерный реактор, понятно, что катастрофа на ядерном реакторе наносит, просто угрожает жизни окружающим людям. Дата-центр не может так взорваться. Тем не менее, возможно, это что-то похожее, что люди, в принципе, к новым технологиям относятся хорошо, но не хотят с этим непосредственно соприкасаться.
0: Давайте поговорим о мотивах Трампа, почему он, собственно, решил выступить за два месяца до выборов с таким заявлением, где он фактически выговаривает избирателям, включая его собственных избирателей. Должны быть какие-то веские основания для этого. Я не знаю, он упоминает соперничество с Китаем, он упоминает бум AI, и это основа нынешнего экономического роста в США, или он связан с техкомпаниями.
1: Стандартно было бы интерпретировать слова политика как что-то, что помогает ему выигрывать выборы. Но президент Трамп говорит немало вещей, которые не популярны. И, например, вот недавно начатая торговая война с Канадой, это ни в каком смысле не популярно. Это мешает, это наносит ущерб республиканцам, особенно это наносит ущерб республиканцам в тех штатах, в которых идет острая там предвыборная борьба в Сенат. Соответственно, никакой политической выгоды в том, чтобы это говорить, нет. То есть, возможно, что это добавляет к образу аутентичности президента Трампа, что то, что он говорит, не диктуется его непосредственной политической выгодой. У него просто есть такие взгляды. И вот по этому вопросу он, конечно, сторонник искусственного интеллекта. Он зациклен на том, чтобы фондовый рынок отчасти растет из-за оптимизма, в значительной степени, может быть, даже в самой большой степени он растет из-за оптимизма инвесторов финансовых рынков по поводу новых технологий. Все компании, связанные как-то с искусственным интеллектом и с дата-центрами, они лидеры роста на фондовом рынке последние годы. И вот это, мне кажется, поэтому президент Трамп считает, что это хорошо, и дальше, не заботясь о последствиях, говорит, что это хорошо.
0: Вот вы говорите, что в экономике, в науке, в которой вы работаете, это заметно влияет. Это заметно влияет хорошо, это ускоряет прогресс, ускоряет продвижение. То есть, когда президент Трамп выступает так, вот, может быть, непопулярно, но на стороне бум AI, говорит, что за этим будущим, это экономический рост, хай-тек, он прав по такому на большом уровне.
1: На большом уровне, конечно. То есть у меня нет сомнений, что это новое, невероятно мощная технология. Да, мы видим, как в математике проблемы, которые были и в прикладной математике, и в теоретической математике, проблемы, которые не решались десятилетиями, оказались быстро решены там, в работе с данными. То, что сейчас можно сделать, это то, что требовало еще два года назад усилий там, десятков ассистентов на протяжении месяца, а сейчас это может быть сделано одним искусственным интеллектом, разбитым на агентов там, в течение нескольких часов. Прогресс огромный. Но, тем не менее, например, я могу бояться за себя, я могу бояться за следующее поколение, что просто понадобится меньше преподавателей, понадобится меньше ученых, понадобится, например, меньше учебников, потому что сейчас любой школьник, любой студент, он может сказать искусственному интеллекту, объясни мне, не буду покупать учебник, не буду читать, объясни мне эту задачу, реши мне эту задачу, и фактически все получают своего домашнего профессора, который решает задачи не хуже, чем настоящий профессор. Так что я просто иллюстрирую то, что одновременно можно чувствовать, что это огромный технологический прогресс, и одновременно беспокоиться о последствиях этого прогресса для себя лично.
0: Я вижу, например, что многие демократы начинают выступать как бы на стороне вот этих противников AI.

0: центра, потому что это популярная позиция, несмотря на то, что демократы воспринимаются как представители более образованной части населения, и, по сути, они должны были бы выступать за прогресс все время. Но тут они занимают позицию, которая не кажется естественной для них.
1: Смотрите, многие политики воспринимают себя, и это нужно из прагматических соображений, они воспринимают себя как канал, который каким-то образом аккумулирует и транслирует то, что хотят избиратели. Да? Вполне нормально для действующего демократического политика думать так, что мало ли что я думаю и что я лично считаю, важно, что думают мои избиратели. Я представляю своих избирателей. Если они боятся искусственного интеллекта, то я должен выступать против за регулирование искусственного интеллекта. Я должен выступать против строительства дата-центров, если мои избиратели хотят, чтобы дата-центров не было.
0: Возвращаясь к президенту Трампу, интересно, что он не поддерживает как бы все новое технологическое развитие, весь хай-тек. Например, зеленая энергетика его раздражает. И ключевые соперничества с Китаем сейчас – это во многом батареи, но даже несмотря на то, что в Америке ведущий предприниматель в этой области – это Илон Маск, президент Трамп все равно относится с подозрением к этому, потому что это примыкает к зеленой энергетике, так я понимаю.
1: Да, зеленая энергетика – это не фаворит президента Трампа, это не было приоритетом в его избирательной кампании. Наоборот, он очень сильно опирался на тех людей, которым казалось и продолжает казаться, что предыдущее правительство, оно слишком далеко зашло в навязывание американцам, там, какие машины им водить и каким топливом пользоваться.
0: В дискуссии про дата-центры одним из ключевых вопросов сделал вопрос противостояния Китаю. Это внешняя политика во втором президентстве Трампа. Это действительно вот такая грандиозная вещь, которая его волнует чуть ли не больше всего?
1: Не знаю, мне кажется, что борьба... Противостояние с Китаем – это было большой темой в 2016 году. Это была отчасти та тема, по которой избиратели больше доверяли республиканцам и лично Дональду Трампу, чем его оппонентам. Но во второй президентский срок – это явно не приоритет. То есть если в первый срок можно еще говорить, что была какая-то последовательная политика по изменению, например, торгового баланса с Китаем, попытки давить на Китай, попытки какие-то делать заявления последовательно. Но сейчас, мне кажется, президент Трамп занят другими вещами. Он занят строительством вокруг Белого дома, он, видимо, занят войной с Ираном. Вот само по себе противостояние с Китаем, оно как-то ушло на задний план. Тем более, что даже нельзя сейчас сказать, если уж США сейчас кому-то противостоит, то скорее Канаде, чем Китаю. Поэтому я бы сказал, что это сейчас вообще не приоритет для президента Трампа.
0: Хорошо, давайте поговорим о внешней политике. Есть целая серия разрозненных историй, связанных с ней. А потом в целом в отставку ушел Дэн Дрискол, министр армии США и друг вице-президента Джей Ди Венса. Много писали о напряженных отношениях Дрискола с военным министром Питом Хекситом, но в его заявлении об уходе лишь выражается благодарность Хекситу и президенту Трампу. Дрискол имел поддержку представителей обеих партий, занимался модернизацией армии и много сотрудничал с Украиной, очень хвалил ее подходы к войне дронов. И поэтому у меня такой вопрос, может ли это сказаться на отношениях США и Украины?
1: Отношения США и Украины не определяются заместителем министра обороны. Да, то есть кто бы ни был на этом месте, они больше зависят от президента Трампа, они зависят от того, какую позицию занимает Конгресс, они в конечном счете зависят от отношения американских граждан. То, что Дэн Дрискол, который непосредственно занимался модернизацией американской армии, был очень впечатлен тем, что происходит в Украине, это неудивительно, потому что Украина – это сейчас место технологической революции. Это то место, где полностью перестраивается вообще подход к современной войне. Соответственно, для американских производителей оружия это ключевое место, где оружие испытывается, где испытываются новые технологии. Поэтому то, что министр обороны уделял этому много внимания, это неудивительно, это просто отражение реальности. Точно так же меня не удивляет, что относительно молодой человек, Дрискол, мне еще 40 лет, уходя в отставку, поблагодарил и президента Трампа, и министра обороны Хексита. Я думаю, что у него впереди еще большая карьера, возможно, и при республиканских, и демократических администрациях. И Это важно в такой ситуации иметь репутацию командного игрока.
0: Еще одна история про Пентагон, не связанная с Дрисколом. Якобы недовольство американских военных продолжающейся операции против Ирана, якобы она грозит, с их точки зрения, снижением боеготовности в других регионах. Об этом появились утечки в СМИ, но Пентагон все опроверг. Тем временем американские силы наносят новые удары по Ирану. Цены на нефть подскочили, как мы уже полгода про это говорим, и цены на бензин в США высоки. Но вот сейчас президент Трамп объявил об историческом соглашении, как он сказал, которое позволит США получить миллионы баррелей венесуэльской нефти. Вопрос, это может помочь с ценами на нефть, на бензин и вообще администрации президента?
1: Мне кажется, что фрустрация американских военных по поводу того, что происходит в Иране, она связана с министром обороны и президентом, которые уже вот сейчас, 6 месяцев, полгода после начала войны, не могут толком сформулировать, чего они, собственно, хотят. Я могу себе представить, что те генералы, которые непосредственно планируют боевые действия в Иране, они, не знаю, фрустрированы тем, что нет задач, которые они могли бы выполнить и отчитаться, чтобы война была объявлена завершенной. И эта проблема, она, можно сказать, вот почему это камень на шее у президента Трампа и у республиканской администрации, что вот непонятно, что в этой войне считается победой, поражением, ради каких целей она началась. Администрация пытается делать что-то, что микширует последствия этой войны, в частности. То, что делается вокруг венесуэльской нефти, мне кажется, напрямую связано с продолжающейся войной в Иране. И то, что США делают, такой из того, что мы видим, такой неоколониальный подход, при котором США контролирует фактически нефть, находящуюся в Венесуэле и поступающую на мировой рынок, конечно, это действие снижает краткосрочно цены на нефть. Оно, возможно, также, я думаю, краткосрочно помогает гражданам Венесуэлы, потому что вместо того, что полностью разворовывалась администрация Мадуро, сейчас хоть какая-то часть поступает нефтяных доходов венесуэльским гражданам. Но не знаю, если нас история чему-то учит, это не может быть никаким долгосрочным решением, потому что первое же, хоть сколько-то демократическое, подотчетное народу правительство Венесуэлы, оно задаст тот же вопрос, который весь 20 век задавали колонии своим метрополиям. Почему вы вообще имеете к этому какое-то отношение? Это наши недра, наша нефть, мы хотим ей распоряжаться. Этот вопрос также будет задан.
0: И еще к этому надо добавить, что венесуэльская сделка так сложно устроена, там какая-то частная компания в центре, и ее глава Алехандро Бетанкур, это человек с такой сложной историей, что если представить себе, что у Венесуэлы будет народное избранное правительство, то, наверное, они по поводу этого зададут вопросы.
1: Это все совершенно, это безусловно. Это и при Мадуро это было мутно, и сейчас это очень мутно устроено. Судя по всему, некоторая прозрачность по сравнению с Мадуро появилась за счет того, что американская администрация взяла под фактический контроль то, что происходит. То есть хотя бы эти деньги поступают на счета, по всей видимости, американские счета. Какая-то часть передается венесуэльскому правительству, а не разворовывается. Но то, что вокруг этого много мути, непонятности, как это устроено, и как это согласуется вообще и с законами Венесуэлы, да и с законами США, это не очень понятно.
0: Перейдем к теме, которую вы предложили, о том, что президентам США бывает порой трудно определить, что происходит в других странах. И в частности, о той речи президента Буша-старшего 35 лет назад в Киеве, которой почему-то дали название «куриная речь», хотя, наверное, правильнее было бы переводить «котлеты Буша» по-киевски. Я нашел ее фрагмент. Is not the same as independence. Свобода не то же самое, что независимость. Американцы не будут поддерживать тех, кто стремится к независимости, чтобы заменить далекую тиранию местным деспотизмом. Они не будут помогать тем, кто продвигает самоубийственный национализм, основанный на этнической ненависти. Сейчас звучит немного так, будто Буш призывает к сохранению СССР в начале августа 1991 года, соответственно, за несколько недель до путча ГКЧП в Москве и провозглашения независимости Украины.
1: Я это вспоминал эту историю не потому, что сейчас 35 лет со дня августовских событий и распада СССР, А потому что президент Трамп в последние дни, также и 6 месяцев назад, и на протяжении всех этих 6 месяцев, он неоднократно обращался к иранскому народу с требованием, чтобы там устроили революцию, чтобы свергли правительство, чтобы взяли власть в свои руки. И мы видим, что этого абсолютно не происходит. Я просто хотел привлечь внимание к тому, что вот эта вещь, насколько внешнему правительству, американскому правительству трудно оценить перспективы революции, это общая вещь. Это не просто невежество там, и незнание президента Трампа. Это относится и к другим президентам. Тот же Джимми Картер, например, в годы, которые предшествовали иранской революции, сначала он слишком долго поддерживал Шаха, потому что не верили, что будет революция. После того, как революция произошла, слишком быстро поддержали Хомейни, потому что думали, что это сейчас будет какая-то коалиция технократов, армии, вот всех тех, кто совершил эту революцию. Никто не думал, что радикальные муллы возьмут под контроль ситуацию в Иране и всех остальных, в частности, технократов, полностью уничтожат. Президент Буш, старший, это был один из самых образованных американских президентов в сфере внешней политики. Это был человек, который был и директором ЦРУ, и вице-президентом во время разных геополитических потрясений. Вот он был президентом, это был президент, который, возможно, там, в 20 веке создал самую успешную коалицию, эту коалицию для войны в Персидском заливе. Но вот когда он выступал в Киеве, очевидно, он совершенно не представлял, что происходит. Он не понимал ни перед кем он выступает, ни за что они выступают. Ему казалось, что если он сейчас твердо скажет, что он поддерживает президента Горбачева, реформаторские усилия на центральном уровне в СССР, то это как-то поможет. Но, конечно, к этому моменту, я думаю, что все уже реально было кончено. Все было кончено через 3 недели, когда после провального августовского путча правительство в Киеве взяло под контроль, де-факто стало отдельным государством. Это потом было оформлено через 3 месяца в Беловежской пуще. Но вот как бы мне президент Трамп, обращающийся к иранцам, у которых нет шансов совершить революцию в феврале 2026 года, напомнил президента США Буша, обращающегося к украинцам в 1991 году и говорящим, что ничего у вас не получится. К этому моменту, я думаю, что реально СССР уже распадался, но просто Буш этого не попадал, не понимал.
0: Вернемся ко внутренней политике и к наследию президента Трампа. Верховный суд США разрешил ему строить его бальный зал на месте снесенного восточного крыла Белого дома. Что редкость, председатель суда Робертс примкнул к 3 либеральным судьям, проголосовавшим против. В центре вопрос, имеет ли право Трамп вести такие дорогие работы без одобрения Конгресса, который утверждает расходы средств налогоплательщиков. Но так надо понимать, что да, имеет право.
1: Решение Верховного суда, оно скорее говорит о том, что вот те люди, которые пытались остановить, сказать, что президент Трамп не имеет права этого делать, у них не было для этого достаточных оснований. Например, основание имеет тот человек, которому действия наносят какой-то непосредственный ущерб. Здесь это более тонкий вопрос. Я не юрист, поэтому я объясняю не тонкости, но здесь, грубо говоря, вопрос такой, что Верховный суд вмешивается в те решения правительства, в которые правительство, Конгресс, правительство в широком смысле государства разрешило ему вмешиваться. То есть, например, человек не может подать в суд на Конгресс, который каким-то образом распоряжается его налогами. Да, есть целый ряд государственных решений, которые человек не может оспорить, потому что это государственное решение, это такое устройство. И логика большинства в Верховном суде, можно говорить, что это республиканцы, часть из них представлена в Верховный суд президентом Трампом, но логика у них примерно такая, что вот есть исполнительная власть, да, действие исполнительной власти не может быть по такому вопросу, просто само по себе действие оспорено организацией, вот той организацией, которая подавала в суд. принципе, вот это решение Верховного суда, оно, как и все решения Верховного суда, оно, например, оставляет пространство для действий Конгресса.
0: Выглядит так, когда читаешь отзывы людей, рассказы людей о том, что происходит внутри Белого дома, вокруг Дональда Трампа, что он одним из своих ключевых наследий на посту президента видит преображение Вашингтона. Не только Белый дом, но там и есть разговоры о Триумфальной арке. И мне кажется, что есть перспектива такая, что вот этот бум AI, который пришелся на его президентство, война с Ираном и преображенный Вашингтон будут тем, что мы будем называть наследие президента Трампа.
1: Происхождение президента Трампа, он девелопер, да, он работает с недвижимостью, он строил здания, он эти здания, как известно, оформлял по своему вкусу, довольно радикально отличающемуся там от современной архитектуры, мне кажется. Но в то же время, мне кажется, что вообще, вот если не смотреть на конституционные подробности, а смотреть в целом, вообще американские президенты, вот те, кто избраны президентами, они всегда существенно перестраивали Белый дом. Да, там добавлялись бассейны, добавлялись площадки, добавлялись крылья. Мне кажется, что администрация президента Трампа, поскольку она построена на принципах лояльности, и у нее там основные идеологические приоритеты другие, вот не строительство, они эту тему реконструкции Белого дома, они с ней плохо справились. Мне кажется, что если бы этим там занимались более последовательно, более профессиональные люди, работая с Конгрессом, то вообще не было бы этой проблемы. Была бы большая перестройка, кому-то не понравилось, но в целом бы мнение было, что президент выиграл выборы, значит, имеет право эту лужайку превратить в площадку, а эту площадку превратить в бассейн, как это делали другие президенты.
0: На этом давайте на сегодня закончим. Напомню, что я Валентин Барышников, со мной Константин Сонин, профессор экономики Чикагского университета, и это «Популярная Америка» в подкасте «Читаю новости». Всего доброго.
2: Золотой запас свободы. Знаменитые писатели, режиссеры, бизнесмены и политологи. Широчайшая панорама взглядов и суждений. «Золотой запас свободы» представляет Иван Толстой. Мы отбираем лучшее и незабываемое. Каждый будний день в полдень по московскому времени. С повторами в течение суток.
3: Какую Россию мы оставим нашим детям?
4: Нашим детям, я надеюсь, что очень сильно изменившуюся и поменявшую самую лучшую сторону, которая у нас есть.
5: Россию мы должны оставить счастливой, чтобы она была богатой, процветающей, как Москва.
6: Как сейчас, мне кажется, если еще хуже будет, если не исправить ее вот как в данный момент она сейчас.
7: Мне нынешняя и прежняя Россия очень нравится. В ней очень много всего интересного. То есть это русский балет, наши классики. Это все очень сильно.
8: Такую, какую создадим, такую и оставим сами. Мы творим же все, что происходит вокруг. Поэтому то, что мы сделаем, то и останется детям, с чем они войдут в свою жизнь взрослую. То, что нажито нами.
3: Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
9: От Мурманска до Хабаровска, от Махачкалы до Казани, от Калининграда до Читы.
3: Рассказ о том, что происходит в городах и селах, далеких от Москвы.
9: Крупная оптика, разные голоса, полная правда.
3: Региональные проекты «Радио Свобода», «Реалии», «Идель», «Кавказ», «Север», «Сибирь».
9: В твоем мобильном и в твоих наушниках.
3: В приложении «Точка доступа» в Google Play и App Store.
10: Здравствуйте, меня зовут Марьяна Тарачешникова. Это программа «Человек имеет право», которую можно слушать и смотреть в эфире «Радио Свобода» и телеканала «Настоящее время». Сегодня в выпуске.
11: ФСБ вербует активистов. Что бывает за отказ сотрудничать? Школа, а не колледж. Верховный суд подтвердил право российских школьников учиться в 10 классе. Смертельная прививка. Массовая гибель собак в России после вакцинации.
10: Подробнее об этом поговорим в течение ближайшего часа, но прежде посмотрим, что еще в России на этой неделе обсуждают правозащитники, юристы и гражданские активисты.
12: По обвинению в госизмене суд в Москве арестовал россиянку Светлану Головатенко, приехавшую из Украины. До этого она 4 месяца провела под так называемыми «карусельными арестами». Головатенко последние 10 лет жила в Киеве. В апреле она приехала в Россию, чтобы поменять просроченные документы. В московском аэропорту Внуково ее задержали, а позже арестовали на 15 суток за мелкое хулиганство. После освобождения ее вновь задерживали, и суд еще 7 раз отправлял ее под административный арест на 15 суток по той же статье о хулиганстве. За что именно ее обвинили в госизмене, неизвестно. К 4 годам условно суд в Москве приговорил сотрудника главного радиочастотного центра Леонида Степанова за финансирование экстремизма, донаты Фонду борьбы с коррупцией Алексея Навального, признанному экстремистским в 2021 году. Следствие утверждает, что Степанов сделал несколько переводов в ФБК на общую сумму около 2000 рублей. Подсудимый признал вину и раскаялся. По ходатайству защиты к делу приложили его награды. Благодарность от Роскомнадзора за добросовестный труд и памятный знак за преданность профессии. Московский городской суд оставил в силе приговор по аналогичному делу. Математика, доцента Высшей школы экономики Андрея Дымова, в мае осудили на 3,5 года колонии за донаты ФБК на общую сумму в 3,5 тысячи рублей. Он признал вину и в суде заявил, что поддерживает российскую власть. Университет также обратился в суд с просьбой не отправлять математика в колонию, поскольку, далее цитирую, «его отсутствие даже в течение 2 лет будет существенным тормозом для развития тех тем, над которыми работает Высшая школа экономики». В последнем слове в Мосгорсуде Дымов отметил, что университет не увольняет его в надежде на изменение приговора. По данным «Медиазоны», в России возбуждено уже более 220 уголовных дел за донаты ФБК. Большая часть приговоров, по подсчетам издания, не связана с лишением свободы. По состоянию на апрель 2026 года известно о 24 приговорах с реальным сроком. В Волгограде суд арестовал блогера Святослава Коваленко и его друга Андрея Ярошенко за осквернение мемориала героям Сталинградской битвы. Дело возбудили из-за того, что Коваленко кинул 5-тысячную купюру в воду у скульптуры «Стоять насмерть» на Мамаевом кургане. Не снимал, как люди пытаются достать деньги. Один из прохожих залез в воду и вытащил купюру. Следственный комитет утверждает, что это второй задержанный Андрей Ярошенко, который изображал случайного прохожего. По версии следствия, своими действиями Коваленко и Ярошенко осквернили мемориальный комплекс. По словам Святослава Коваленко, он не собирался никого оскорблять, деньги в воду бросил, чтобы загадать желание, и ушел. Спустя час он вернулся, увидел, что купюра привлекла внимание прохожих, и тогда решил снять происходящее на видео. В Санкт-Петербурге на мосту Ахмата Кадырова вывесили плакат с обращением к уполномоченному по правам человека в Чечне. «Мансур Салтаев, где Седа?» Речь идет о Седе Сулеймановой. В 2022 году она сбежала от семьи из Чечни в Санкт-Петербург, где работала и собиралась замуж. 23 августа 2023 года ее при участии сотрудников силовых структур в Чечне отправили обратно в республику. Последний раз девушку видели живой в сентябре 2023 года на встрече с Мансуром Салтаевым, который утверждал, что у нее все в порядке. С тех пор информации о ней нет. Правозащитники опасаются, что ее убили. Подруга Седы Сулеймановой, Лена Потяева, 23 августа вышла на пикет в Грозном с требованием расследовать убийство Седы. Потяеву задержали и составили на нее протокол о повторном нарушении правил проведения публичной акции. Все эти годы Лена Потяева добивается расследования вероятного убийства ее подруги. Чеченские власти возбудили уголовное дело, но его не расследуют.
10: Бывшая участница группы Pussy Riot Рита Флорес заявила, что была завербована сотрудниками ФСБ более 3 лет назад и передавала спецслужбе информацию о художниках и политических активистах. Среди тех, кого ей поручили разработать, художники Филипенца и Павел Крисевич, а также бывший издатель «Медиазоны» и участник арт-группы «Война» Петр Верзилов. Летом 2025 года, по словам Флорес, она получила задание помочь организовать его убийство. Все это активистка рассказала на днях, вскоре после того, как покинула Россию. Подробности в нашем сюжете.
13: Давай к нам!
12: 2020 год. Участницы Pussy Riot Мария Алехина и Маргарита Коновалова, она же Рита Флорис, проводят акцию под названием «Осторожно, хрупкая», привязав к столбу рядом с Кремлем человека в костюме сотрудника ОМОНа. Акция была посвящена протестам 2019 года, участников которых судили в том числе заброшенные в сторону полицейских пластиковые бутылки и стаканчики.
13: Да, Рит, такая херня, меня не задерживают, ты одна.
12: За акции и публикации Флорис неоднократно арестовывали. У нее также проходили обыски в рамках уголовных дел против ее знакомых и коллег. Но больших сроков Флорис никогда не получала. А на днях, уехав из России, сообщила, что в течение примерно 3 лет сотрудничала с ФСБ. О вербовке она рассказала на YouTube-канале «Порт-Видео» в интервью адвокату Дмитрию Захватову.
14: Ну, все просто как в кино, в настоящем. Сели за стол, двигаться мне нельзя, смотреть в стороны нельзя. Меня начали вербовать, всячески угрожать, издеваться, говорить не самые приятные вещи, угрожать убийством моей семьи и тем, что я никогда в жизни не смогу доказать, кто убил мою мать. Переходы на личности, какая я мерзкая, ужасная, что из меня сделают самого главного сатану всей России. И вот.
12: Флорис получила псевдоним Харлей и должна была передавать ФСБ сведения о художниках и активистах, в том числе о Филипенце, Павле Крисевиче и Марии Алехиной. В интервью она рассказывает, что саботировала работу, передавала безобидную информацию или данные, которые так есть в открытом доступе.
14: Мы стали работать с Филипенцем. Ну, я не могу сказать, что там что-то происходило. Я рассказывала какие-то абсолютно глупые и никчемные вещи. Куда Филипп ходит после мастерской, где он ест лапшу, какое пиво он пьет и всякую такую глупость.
12: Филипенце подтвердил изданию агентства, что Рита предупреждала его о слежке и убеждала уехать из России. Примерно тем же путем, по словам активистки, она пошла и в случае с Павлом Крисевичем, с которым также поссорилась и пыталась подтолкнуть художника вместе с женой уехать из России. Крисевич, однако, сказал изданию агентства, что намеки были непонятны, а каких-либо ссор, о которых активистка рассказала в интервью, он не помнит.
14: В будущем все последующие годы это была моя самая частая практика. Я со всеми ссорилась. И я думаю, сейчас все люди, которые это посмотрят, они поймут, так вот, что в итоге было.
15: Что-то у кого-то на что.
12: Летом 2025 года, как говорит Флорис, ФСБ поручила ей помочь организовать похищение и убийство Петра Верзилова, бывшего участника проекта Pussy Riot и бывшего издателя «Медиазоны». Именно после этого, по словам Флорис, она решила искать способ выбраться из России. Сделать это ей помогли бизнесмен Леонид Невзлин и адвокат Дмитрий Захватов. YouTube-канал, на котором опубликовано интервью Флорис, финансируется Невзлиным. Флорис далеко не единственная россиянка, завербованная ФСБ. Периодически таких агентов раскрывают. Так, в июле этого года суд в Польше приговорил к 7 годам лишения свободы бывшего координатора «Открытой России» Игоря Рогова. Он собирал сведения о российских оппозиционерах. В 2024 году в США задержали Ному Зарубину. Она, согласно документам американского следствия, работала по заданиям российских спецслужб и налаживала контакты с журналистами, правозащитниками и экспертами. В июне этого года ее приговорили к 14 месяцам тюрьмы за дачу ложных показаний. Еще один раскрытый агент – Павел Рубцов, известный как испанский журналист Пабло Гонсалес. Его задержали в Польше в 2022 году, а в августе 2024 Рубцов уже вернулся на родину в рамках крупного обмена заключенными между Россией и странами Запада. Проживая в Европе, Гонсалес внедрился в сообщество российских оппозиционеров. В частности, тесно общался с дочерью убитого политика Бориса Немцова Жанной. Испанские СМИ писали, что он мог работать на ГРУ по меньшей мере с 2010 года.
10: Это программа «Человек имеет право». Меня зовут Марьяна Тарачешникова. И о том, как ФСБ вербует россиян, безопасно ли отказываться от такого сотрудничества и можно ли вычислить агента в своем окружении, поговорим с главой правозащитного проекта «Первый отдел» Дмитрием Зайрбеком. Он на видеосвязи с нашей студией. Дмитрий, здравствуйте.
16: Здравствуйте, Марьяна.
10: Расскажите, пожалуйста, кого и зачем Федеральная служба безопасности России вербует среди журналистов и активистов? Для чего? Это же не носители какой-то суперважной, суперсекретной информации, как если бы это были члены правительств, каких-то военных организаций, научно-исследовательских институтов. Это люди, которые знают примерно то же самое, что можно прочитать в интернете.
16: Все зависит от целеполагания. Вот с нашей точки зрения, да, с точки зрения обывательской, гражданское общество – это не угроза. А с точки зрения службы безопасности федеральной – это угроза. Это угроза нынешней власти, конституционному строю, который они защищают. По этой причине они действуют в том числе и в отношении гражданского общества. Это вообще не уникальная фишка для России. Более того, это не уникальная фишка для авторитарных стран, стран, в которых установились авторитарные режимы. Это есть очень много где. Спецслужбы отслеживают, смотрят, что там, как, мониторят ситуацию, наблюдают за ней. Они активно выявляют слабые звенья, пытаются понять среду изнутри, кто с кем связан, кто на что способен, откуда деньги, какие планы обсуждаются, кто лидер, кто слабое звено. Пытаются получить информацию как можно раньше, какие акции планируются, какие поездки будут, поездки, всякие контакты, конференции, мероприятия, внутренние конфликты. Они собирают информацию, это их работа. Как они дальше эту информацию будут использовать, одному богу известно. Вот. И совершенно не всегда та информация, которую они собирают, это я говорю, в принципе, про мировую практику такой истории, идет, что называется, в дело. Но работа спецслужб – это собирать информацию. Это работа спецслужб по всему миру. А другое дело, что российские спецслужбы видят в гражданском обществе не союзников и не что-то нормальное, что присуще, в принципе, любому здоровому обществу, а потенциальных врагов. И по этой причине, даже если хоть на какую-то долю, толику, мизерную копейку вероятности, значит, но все-таки это гражданское общество или какие-то отдельные его акторы могут угрожать действующему в России конституционному строю, даже вот пусть на сотую миллионную долю процента, они будут работать в этом направлении, в направлении вот этой микроскопической угрозы. Они будут ее выявлять, и они будут ее в том понимании, в котором они это видят, нейтрализовывать.
10: Вы видели вот это самое интервью Риты Флорис с ее откровениями о том, как ФСБ завербовала ее 3 года назад?
16: Ну, мне было интересно, да, посмотреть.
10: Что-то
16: я,
10: из этой...
16: Частями смотрел.
10: Да, что-то из этой истории показалось, не знаю, может быть, каким-то особенно стереотипическим для того, как действуют спецслужбы в России?
16: Мне сложно сказать о том, что есть стереотип. Ну, стереотип, например, да, распространенный, я уверен, что к нам в комментарии придут по этому поводу писать большие эксперты о том, что... Значит, да у вас тут каждый второй завербованный, о чем вы вообще тут говорите? Каждый второй в оппозиции стучит. И вообще, вы видели вот этого там, да? Он обязательно работает на ФСБ. Они все давно агенты ФСБ. Вот это стандартный дискурс, вот это стереотипический дискурс. Вот, поэтому, когда выясняется, что какой-то видный активист или активистка работали, действительно, сотрудничали со спецслужбами, ну, мало кого на самом деле это удивляет, кроме тех людей, кто непосредственно был знаком с этим активистом или активисткой. Стимулы разные бывают, да, вот бывает там положительное подкрепление, бывает отрицательное, но вот в данном случае было подкрепление отрицательное через угрозы, через шантаж, вот, через угрозы, которые притворяются в жизнь, более того, они сильно попили крови у Риты Флорис. Вот. И никому такого не пожелаешь. Это не, ну, какая-то приятная история, да, когда, ну, вот человек, значит, соблазнившись какими-то деньгами, решил, вот, дай-ка я поработаю на ФСБ. Вот сплю и вижу. Ничего подобного. Никто никогда не хочет работать на ФСБ добровольно. Практически никогда. Ну, за исключением каких-то очень идеологически подкованных людей.
10: А насколько безопасно в таком случае отказаться от сотрудничества? Ну, или если тебя уже приперли к стенке, тем более был какой-то арест, задержание, допросы, обыски у тебя, у членов семьи, то проще согласиться, чтобы не мучили или и при возможности потом рассказать и раскрыть себя? Или что?
16: Все всегда по-разному. Да, если мы вот говорим про эту ситуацию, то, ну, давайте вы сперва, так сказать, как бы сперва пройдите в обуви Риты Флорес вот эти 3 года, прежде чем ее осуждать. Вот. Это на самом деле касается очень много кого. Нельзя говорить однозначно, что проще, а что не проще. всегда ситуация индивидуальная. У некоторых семья и дети. Кто-то завербован, да, вот, и угрожают тем, что будут проблемы у семьи, у детей. Там, я не знаю, у кого-то больные родители. И они будут получать лечение, со слов ФСБ, только в том случае, если, значит, вот как бы человек будет работать. Mm-hmm. Вот, поэтому, смотрите, первое, что надо знать. Формально, с точки зрения закона, не с точки зрения практики его применения, а с точки зрения закона, работа, вот это вот сотрудничество на конфиденциальной основе с органами государственной безопасности в России может осуществляться только на добровольных началах. Вот ту бумажку, которую завербованные люди подписывают, когда они вот как бы вступают в эти отношения, еще до того, как им выдается псевдоним, вот оперативный, до этого момента вы подписываете бумажку. Бумажка может быть подписана только на добровольных началах. С этого момента вы фактически, де-факто, секретный носитель, потому что факт сотрудничества образует государственную тайну. Просто так вот взять и рассказать кому бы то ни было о том, что вы работаете на органы, вы формально не можете.
15: То есть сейчас фактически Флорес себя под статью подвела?
16: Рита Флорес фактически себя подвела под статью, но Рита Флорес уехала из страны до этого. То есть она уехала из зоны вот эффективного контроля органов госбезопасности, где они могут непосредственно ее достать, взять, значит, посадить вот, в тюрьму за то, что она рассказала об этом. Поэтому история с тем, что типа пишите, обязательно всем рассказывайте о том, что вы работаете на органы, она как бы актуальна, безусловно, да. Это, ну, в общем-то, единственный способ слезть с этого крючка, такой гарантированный. Но делать это, когда вы находитесь в зоне контроля органов государственной безопасности России, я очень не рекомендую до тех пор, пока вот вы не окажетесь в безопасности, всем раскрываться. Есть у вас один, ну, такой способ, как это можно сделать, если вы подпали под влияние органов, это попытаться обратиться к правозащитникам, которым вы доверяете. Можно это сделать, например, через первый отдел правозащитный проект, можно это сделать через, ну, вот там, я видел, адвокат Захватов предлагал свои услуги, собственно, человек, который Рите Флорес помогал. Вот, но тут вопрос того, на самом деле, кому вы доверяете. Потому что вы доверяете вот этим людям, к которым вы обратитесь, непосредственно свою свободу. И те люди, кто завербован, очень хорошо знают эту цену этой свободы. Потому что, как я уже сказал, вербовка почти никогда не бывает на добровольных началах.
15: Хорошо, а можно быть, условно говоря, безопасным стукачом? Поставляем какую-то информацию, какую бы то ни было, но и при этом находясь в ладах с самим собой.
16: Все зависит очень от того, что вы называете «в ладах с самим собой». С моей точки зрения, и, в принципе, ну, как бы я полагаю, что мои коллеги, которые занимаются этими вопросами со мной, в этом мне не сходятся, работать на ФСБ, в кавычках, безопасно, никого не подставляя, глобально невозможно. Здесь много разных факторов. Вот, например, Рита Флорес упоминала, что у нее на телефоне стояла шпионская программа. И, в принципе, ну, все общение, соответственно, да, со всеми людьми, с кем бы там она ни переписывалась, оно контролировалось. Вообще ФСБ, в принципе, весьма активно применяет такой вот шпионский софт в отношении и своих сотрудников, и своей агентуры. Как раз для того, чтобы исключить вот эти вот безопасные, значит, попытки обмануть дьявола. Нет, это не прокатит. Если все-таки вас заставляют подписать подобную бумажку, лучший способ попытаться съехать с этой иглы – максимально срочно себя дезавуировать как агента Федеральной службы безопасности или любой другой спецслужбы, к слову сказать, потому что это не только ФСБ этим занимается. Вот. И обратиться к тем людям, которые помогают с этой вербовки, вам вот, помогут вам слезть. Например, в первый отдел, правозащитный проект. Угу. Не в тот первый отдел, который вы могли подумать.
15: И в заключение, пожалуй, скажите, а можно ли вычислить агента в окружении и не стать при этом параноиком?
16: Я вот здесь хочу, и, Марьяна, позвольте, я здесь соберу слово немножко на подольше, очень важную мысль высказать. Значит, не существует сейчас вот в коллективном нашем гражданском обществе ни одного механизма социальной реабилитации тех людей, кто работал на государство. Государство этим очень хорошо пользуется, активно весьма, и как бы угрожает, в том числе активистам, вот этим вот замазыванием в какой-то вот истории с органами, потому что они знают, что если человек замазан в истории с органами, даже если на самом деле это было не так, если вот они его каким-то образом скомпрометируют в этом, то он потом никогда не отмоется. Его и на работу не возьмут. И дружить с ним не будут. И общаться с ним не будут. Он будет изгоем общества до конца своих дней. Ну, или пока не уйдет из вот этого вот гражданского сектора. Мы должны стремиться к тому, чтобы, несмотря на то, что все вот эти люди, мы должны, безусловно, считать, что они агенты угрозы, и с ними действительно-таки нельзя иметь никаких дел, потому что опасно, да? Но мы не должны устраивать им тотальную вот темную комнату, что мы вот отменяем их больше никогда, ни в одну дверь. Нет. Эти люди потому и не раскрываются, несмотря на все возможные страхи и сомнения. Они же тоже как бы недобровольно работают, как я уже говорил. Они потому и не раскрываются, что они боятся вот этого общественного осуждения. Поэтому, наверное, нам надо немножко поработать над своей терпимостью к этой всей истории и точно не развивать шпиономанию в секторе. Отвечая на ваш вопрос, вычислить шпиона можно по некоторым критериям, факторам каким-то. Ну вот, например, если человек необъяснимым образом получает деньги, на всякие конференции ездит, на всякие мероприятия бесконечно, при этом вы не знаете, на какие деньги он живет, никто не знает, на какие деньги он живет. Вот источника дохода нет, когда, да, это самый очевидный фактор. Самый вот прямо явно указывающий на то, что, ну, надо присмотреться. Но я призываю всех, вот, значит, не заниматься шпиономанией. Вот всех, кто это смотрит. Потому что шпиономания вредит, давайте скажем так, более жестко, отлову шпионов. Люди, которые очень боятся, что их раскроют, будут более осторожно себя вести и будут более скрытно себя вести, если будут знать, что за это, ну, как бы грозит. А за это грозит, ну, помимо как бы тюрьмы во многом, да, если мы там говорим про европейские страны. Вот, ну вот есть случай Игоря Рогова, весьма явный, который мог бы раскрыться, мог бы этим не заниматься, но побоялся это дело, да? Вот, теперь сейчас вот в польской тюрьме сидит. Шпиономания никому не поможет.
15: Дмитрий Заирбек, руководитель правозащитного проекта «Первое дело», был на связи с программой «Человек имеет право». Далеко не все российские девятиклассники, которые успешно сдали итоговую аттестацию и планировали заканчивать 11 классов, вернутся в школу 1 сентября. Их просто не зачислили. Для сотен школьников в этом году переход из 9 класса в 10 превратился в настоящий квест. Каникулы были потрачены на поиски другой школы и суды. И, наконец, в августе одну из жалоб рассмотрел Верховный суд России. Он признал незаконным отказ школы в Свердловской области зачислить ученика в 10 класс. Руководство школы объяснило это тем, что после 9 класса обучение проходит только по профильным направлениям, а родители хотели зачислить сына в общеобразовательный класс. Три инстанции поддержали школу, но административная коллегия Верховного суда отменила все эти решения, подчеркнув в частности, что процедура индивидуального отбора в профильные классы не должна лишать детей конституционного права на образование.
17: Больше половины российских школьников после 9 класса уходят в колледжи и техникумы. Об этом еще в прошлом году доложил президенту вице-премьер Дмитрий Чернышенко. Тенденция не только сохраняется, но и набирает обороты. В этом году родители стали массово жаловаться в социальных сетях, что их детей не берут в 10 класс, даже отличников и хорошистов. Вот лишь несколько таких историй.
18: Оказывается, перейти и поступить в 10 класс сейчас проблема. Мой сын закончил 9 класс, сдал ОГЭ. ОГЭ экзамен он сдал на 4, средний балл, аттестата у него 3. 9, и он не попадает в 10 класс в своей школе. Минимальный балл, с которым можно попасть, это 4,2. Если вы сдали экзамены не меньше, чем на 4 балла. Все ОГЭ. Директор объясняет это тем, что количество мест урезано, учителей не хватает, и всех желающих вместить они не могут.
19: Прикиньте, его не взяли в 10 класс, в 36-ю школу. С баллом 4,45, с аттестатом без троек, с ОГЭ без троек. Я уже и прокричалась, и проплакалась. Не знаю, что мне делать.
17: Ранее издание «Истории и факты» писало о новой политике государства. В последние годы власти значительно усложнили основной государственный экзамен, который сдают после 9 класса. А кроме того, позволили школам формировать только профильные 10 и 11 классы. Ученикам отказывают в поступлении туда, в том числе на основе конкурса. Так, Валентин Берсенев из Свердловской области планировал поступить в общеобразовательный 10 класс, но его не взяли, сказав, что открывают лишь профильные направления. Мама Берсенева дошла до Верховного суда, который который признал приказ директора школы об отчислении недействительным. Добилась, чтобы сына взяли в 10 класс, и даже без суда, Юлия Разина из Москвы.
20: Мы написали заявление, где разъяснили им, что они не имеют права лишать нашего ребенка среднего общего образования. И если они хотят все-таки это сделать, пусть напишут нам письменный отказ.
21: На следующий день мне позвонили из школы и еще раз уточнили, точно ли Саша не хочет пойти в колледж. А через неделю я получила такое вот сообщение от школы. Ваш ребенок зачислен в 10 класс за настойчивость и стремление к учебе.
17: О том, что каждый российский девятиклассник должен иметь возможность продолжить обучение, заявил накануне министр просвещения Сергей Кравцов. Однако он отметил, что школы вправе проводить индивидуальный отбор и вступительные испытания при наборе в профильные классы. А вот в универсальные должны брать всех. Если таковых в школе нет, местные органы, по словам Кравцова, обязаны обеспечить ребенку, цитата, «возможность продолжить обучение в другой доступной образовательной организации», вероятно, вновь намекая на колледжи и техникумы.
15: Это программа «Человек имеет право». Меня зовут Марьяна Тарачешникова. Я созвонилась с учителем Александром Кондрашовым и попросила его объяснить, в чем разница между законным конкурсом в профильный класс и фактическим вытеснением ребенка из школы. Что теряет школьник, если уходит в колледж не по интересу, а потому что его не взяли в 10 класс? И почему переход в колледж для многих подростков закрывает или существенно усложняет путь к высшему образованию?
22: Если честно, мне не до конца понятна вот эта история, ну, как бы, кто заинтересован в избавлении от учеников, потому что школы все равно, они не могут быть заинтересованы в сокращении числа учеников, даже если они слабые. Ну, может быть, за каким-то небольшим исключением, потому что школы финансируются у нас подушевым финансированием, и чем меньше учеников, тем меньше денег школа получает. То есть, если честно, мне кажется, что за этим стоят не администрации школ напрямую вот за этой политикой сокращает количество учеников в 10-11 классах. Мне кажется, что это все-таки федеральные власти, потому что процесс происходит именно более или менее по всей стране. Мне кажется, тоже типичный такой вот момент современной России, когда какая-то проводимая политика, она не провозглашается даже официально. Вот недавнее решение Верховного суда, оно как раз вот показывает это противоречие между, с одной стороны, тем, что делает школа, и как бы за школой стоит некая система, да, что показывает как раз, что первые решения судов были все в пользу школы. И вот некой вот такой основной законодательной базы, где у нас все-таки говорится о том, что есть вот право на образование, и неполное среднее не может быть конечной точкой, поэтому если человек 9 классов окончил, он должен продолжить образование так или иначе. Кажется, что для большинства учеников идея остаться в школе, она какая-то более понятная. Ну, опять же, мне сложно говорить за большинство, но, по крайней мере, здесь понятная идея, что ты можешь дальше учиться в школе, ну, твоя жизнь как-то радикально не меняется, да, ты можешь пока, ну, лучше сориентироваться в жизни, как бы понять. Понятно, что вот человек, которого как бы не пускают в 10 класс, он теряет вот эту возможность ну, подумать, осмотреться, понять еще окружающий мир. Его толкают уже в конкретное профессиональное поле. Это первое. Ну и второе, конечно, в условиях военных действий, да, СВО, войны, как ни назови, для, по крайней мере, мальчиков, юношей, для них самая тоже важная вещь часто – это отсрочка. И просто, если мы чисто математически сложим, то получится, что если человек идет в колледж после 9 класса и, допустим, обучение в колледже там 5 лет или 4 года, то получается, что он вот после 9 классов получает плюс 4 года. Там моменты, когда его, ну, не должны призвать в армию. Вот. При этом, насколько я знаю, отсрочка дальше по высшему образованию уже не выдается, если человек получил среднее специальное образование. Вот. И, соответственно, получается, что просто чисто математически количество лет, которые человек может, ну, как бы не ждать, что за ним придет военком, да, и его возьмет в армию, оно просто меньше. Поэтому с этих позиций тоже, ну, получение, окончание 11 классов и потом получение высшего образования, да, ну, это какое-то продление, там, еще плюс 2 года, а в текущей ситуации, да, возможно, что, ну, те, кто сейчас учится, допустим, да, и их родители, они могут подумать, что как раз, может быть, это критический период, когда, возможно, военные действия могут уже закончиться, допустим. И если ты учишься в 10-11 классе, ну, сейчас фактически обучение вот в этих классах, особенно вот как раз с введением вот этих самых профилей, да, часто профиль заключается не в том, что люди углубленно изучают эти предметы, а в том, что они просто больше готовятся к этим профильным ЕГЭ. А в колледже никто этим заниматься не будет. В колледже, да, там есть обычные предметы, похожие на школьные, и там используются часто школьные учебники, там может быть русский язык, там история та же самая, но, во-первых, там нет уже мотивации готовить человека к ЕГЭ, а подготовка к ЕГЭ – это вот, ну, возможность поступить, особенно если мы говорим о бюджетном обучении, на бюджетные места, потому что сейчас на бюджет, чтобы поступить, нужны очень высокие баллы ЕГЭ, либо победа в Олимпиадах, ну, либо, соответственно, вот знаменитое льготное поступление для детей, участников СВО. Поэтому, конечно, человек просто отрезается от этих возможностей. Ну, понятно, что в перспективе там жизни человека, ну, я бы не сказал, что это как-то радикально отрезает от высшего образования, но для большинства речь идет о том, что когда они получат профессиональное образование, им нужно будет выйти на работу. Для кого-то, может быть, среднее образование вообще очень хороший выбор. Но именно вот это вот туннелирование людей, да, что они не выбирают, и к ним тоже не подходит индивидуально, а их рассматривают просто как некую массу, и что нам сейчас надо ее перенаправить вот из вузов в колледжи. Вот, мне кажется, в этом заключается подход, да, просто вот, ну, лишать людей возможности выбора, какой-то свободы самоопределения в жизни. То есть понятно, что те конкретные ребята, которые дошли до суда и вот выиграли в Верховном суде после 4 отказов в предыдущих инстанциях, ну, наверное, они вот смогут теперь выдохнуть и пойти в школу, да? Но насколько это решение повлияет на другие решения о приеме в 10 класс или неприеме, ну, мне сложно сказать, потому что правовое поле, оно очень странно работает в сфере школы и образования. То есть прав очень много. В законе об образовании вообще масса всего написано. Но, ну, на мой взгляд, государство сделало сознательный выбор на то, чтобы эти правила не соблюдать. Да, и вот как раз вот эта сама ситуация выталкивания в среднее специальное образование, и это абсолютно внеправовые действия. Вот. Ну и на мой взгляд, из того, что я наблюдаю, у меня каких-то доказательств, конечно, строгих нет, но мне кажется, это осознанная политика, вот, исходящая из, ну, федеральных, от федеральных властей, вот, которая вообще не соответствует как раз правам. Верховный суд, да, высказался, но будет ли он какие-то еще действия предпринимать, будут ли какие-то другие органы власти какие-то в связи с этим действия предпринимать, ну, я сомневаюсь.
15: Учитель Дмитрий Кондрашов был на связи с программой «Человек имеет право». Это программа «Человек имеет право». Меня зовут Марьяна Тарачешникова. На видеосвязи с нашей студией преподаватель факультета социальных наук в Карловом университете Дмитрий Дубровский. Здравствуйте, Дмитрий.
0: Добрый день.
15: Скажите, пожалуйста, у вас есть понимание, что же такое в России произошло, из-за чего школьников в последний, особенно вот в последний год, которые успешно сдали государственную аттестацию после 9 класса, которые собирались учиться дальше и готовиться, может быть, к поступлению в вуз, теперь могут просто не взять в 10 класс и настаивать на том, чтобы они ушли куда угодно, а лучше в какой-нибудь колледж учиться на какую-нибудь профессию, которую они даже и не думали.
0: Ну, складывается ощущение, что в России принята такая программа принудительной реиндустриализации. По всей видимости, вот те производства, которые все больше и больше работают на войну, и связанные с этим всякого рода промышленность, нуждаются все больше и больше в рабочих руках. Не забываем же еще о том, что Россия агрессивно ведет антимигрантскую политику. То есть взять рабочие руки, скажем, из Центральной Азии она не может. Значит, соответственно, одновременно она закрывает рабочий рынок для людей из Центральной Азии, так сказать, или из Кавказа, которые готовы были приехать, и сталкивается с недостатком рабочих рук на производстве. И в этот момент, значит, эти бюрократы смотрят на высшее образование и говорят, что-то у нас многовато развелось там экономистов, юристов, значит, и социологов. Давайте, как сказать, их к станку, что называется. Это давнишняя, в общем-то, их мечта и вполне проговариваемая долгие годы Еще, собственно говоря, там и 10, и 15 лет назад вполне от консерваторов такие идеи звучали, что недостаточно, так сказать, вот рабочих рук в стране, что как бы, должны быть рабочие руки, должны быть, не знаю, люди, стоящие у станка, а не вот эти все, значит, высоколобые товарищи, сидящие и тыкающие, значит, в клавиатуру компьютера. Вот я думаю, что общая тенденция такова, а применение

0: исследования Высшей школы экономики, а я видела другие данные от них. Я не говорю, что одно противоречит другому. И они подсчитали, что доля выпускников, которые, девятиклассников, которые переходят в 10 класс, она сократилась с 18 года, то есть за 8 лет, на 10%. Это довольно серьезно. То есть раньше 52,7% переходили в 10 класс, учились дальше и определялись. Кстати, не обязательно все шли учиться дальше в вузы, а просто определялись, чего они хотят от этой жизни. А теперь 42,7%, то есть вот ровно на 10%. То есть получается, что это системный такой процесс, который не один год идет, просто в этом году родители завыли уже.
1: Да, системный процесс, потому что в этом году они еще стали, собственно, ну вот этот вот кейс с Верховным судом, который, так сказать, сейчас стал обсуждаемый, да, когда родители дошли до Верховного суда в жалобе, так сказать, на отказ в продолжении образования. Там была сюжет, связанный с образованием в профильных, так называемых, классах. Это вообще отдельная история. Это классы, которые требуют некоторой дополнительной подготовки или, так сказать, дополнительных тестов для поступления в них. То есть это все-таки не то же самое. То есть одна проблема – это вообще поступить в любой 10 класс, да? А другая проблема – поступить в 10 класс с какой-то специальной профессиональной подготовкой, потому что это же бутылочное горлышко, оно формируется с двух сторон. То есть, с одной стороны, сейчас государство пытается явно сократить или уменьшить количество людей, которые поступают в 10 классы, а с другой стороны этого же бутылочного горлышка, здесь их возникает два, суживается количество, собственно говоря, доступных, не совсем, количество как бы мест высшего образования не то чтобы падает, но количество доступных падает. Уменьшается количество платных. Сокращаются дисциплины, которые государство почему-то считает неперспективными для рынка по каким-то своим соображениям, которые не всегда, я бы сказал, легко понять. Ну, а некоторые соображения понять легко. Они требуют, чтобы было больше, так сказать, технологов, инженеров и тех, кто, опять же, пойдет на эти же самые производства, на которые другая часть, которая не поступила, пойдет рабочими. А та, которая поступила, пойдет инженерами и технологами. То есть они готовят, у меня такое чувство, что они готовят такую вот странную реиндустриализацию. То есть то мир, как сегодня, так сказать, вообще-то мир технологических инноваций, он двигается в постиндустриальную эпоху, а Российская Федерация готовится к длительной войне и движется в обратном направлении. То есть она
0: больше сталеваров.
1: Больше сталеваров, так сказать, инженеров, слесарей и людей, стоящих у станка, да.
0: Ну, а с другой стороны, что плохого-то в том, что меньше детей получат высшее образование, если экономике, ну, действительно нужны люди? Не хватает среднего медицинского персонала, не хватает профессиональных рабочих, не чернорабочих, а тех же квалифицированных слесарей, сантехников, сварщиков вообще днем с огнем не сыщешь. Так вот, посмотрите, им зарплаты какие-то бездумные предлагают, строителей, ну, может быть, и действительно, и пускай туда отправлять детей. Или тут где-то кроется дьявол в деталях?
1: Во-первых, что значит отправлять детей? Слава богу. Ну, то есть, конечно, уже трудно сказать, что мы не живем в Советском Союзе. Мы же, в общем-то, в нем в значительной степени живем. Но здесь самое-то главное, что значит отправлять детей. Вообще-то дети имеют право сами выбрать, куда им отправляться. И в этом смысле показательно, что люди как-то не стремятся вот в эти рабочие специальности. А почему? Вот консерваторы отвечают на этот вопрос так, что, так сказать, вот проклятые, значит, белые воротнички, так сказать, растлили российскую молодежь, что она любит сидеть у компьютера и не любит трудиться руками. Но в реальности ситуация такова. Есть действительно страны, как Швейцария, в которых, или там, как Чехия, в которых не так много людей, как в России, например, получают высшее образование. Но дело в том, что тут действительно есть очень убедительные аргументы, почему людям можно их его не получать. Потому что люди получают очень приличные заработные платы, очень серьезные социальные гарантии, если они не идут в высшее образование, и их карьерные перспективы вполне существуют. В России без высшего образования карьерные перспективы всем довольно очевидны. То есть, да, ты можешь стать сварщиком, но это твой потолок навсегда. Для того, чтобы ты куда-нибудь дальше девался, или в тот момент, когда через 5-7 лет эти сварочные работы будут производить роботы, ты останешься у разбитого корыта и вообще без всякой специальности.

0: и без всяких перспектив куда-либо деваться. И меня как раз особенно впечатляет, что те, кто это все делает сейчас, у них есть почему-то абсолютная уверенность, что они знают, как будет выглядеть рабочий рынок труда через 5-7 лет. Вообще, этого довольно трудно предсказать, и это мало кто знает, как это будет выглядеть, особенно в России. Но вот эта вот уверенность в том, что нужны будут сварщики, они, я не знаю, там, а не экономисты или юристы, это, по-моему, довольно странная уверенность. Не говоря уже о том, что реально люди способны переучиваться, и, конечно, и это современные исследования рынка труда показывают, что уже те, кто сейчас учится в университете, поменяют свою специализацию 2-3 раза в жизни, как минимум. Поэтому как бы представлять о том, что как бы вот он сейчас получит эту специальность и будет на ней всю жизнь, да нет, не будет. Но высшее образование дает больше маневр с точки зрения изменения своей специальности, чем среднее.
1: А на ваш взгляд, что происходит в таком случае с академическими свободами в стране, в российских вузах, если содержание образования, в том числе и высшего образования, все сильнее какому-то подчиняет кадровому запросу государства?
0: Это еще одно, так сказать, возвращение такого университета. Это прямо возвращение университета в эпоху, я бы сказал, которую историки знают высшее образование, да, 17 века, да, там, до как бы модернизационного университета, где университет рассматривался как место, где вас научат практическим навыкам. Для необходимым там, для службы, для государственной службы, для военной службы, для технической службы, для какой-нибудь службы. То есть университет не место для рефлексии, не место для исследований, не место для тестирования политических, социальных процессов, а место подготовки специалистов. Вот это, конечно, совершенно советская модель, еще, я бы сказал, более упрощенная. Место, где надо подготовить специалистов. Вот как бы, а в каком количестве их готовить, зачем, почему, это все, так сказать, вопросы плана. И с точки зрения академической свободы мы знаем по исследованиям, что студенты называют среди академической свободы для студентов прежде всего возможность выбора, возможность разнообразить свой профессиональный образовательный трек, возможность исследовать то, что другие не исследовали, а не катиться вот по шпалам, которые, так сказать, положили рельсы шпалы, вот и вначале тебе выдали, так сказать, пачку учебников, и на пятом году ты вытянул, ну, еще с отказом от Болонской системы, да, на пятом году ты, так сказать, таким болванчиком отесанным, так сказать, вылез оттуда стандартным, да, по стандартным же канонам обработанным, и пошел, значит, эти же каноны потом реализовывать, там, не знаю, на производстве или в бизнесе, или где угодно, или на госслужбе. То есть они видят это так, они видят это как производство одинаковых болванчиков, они видят университет как производство специалистов, необходимых для производства других процессов, вот так. Mm-hmm. То есть очень механистское, я бы сказал, догумбольтовское представление, до, так сказать, представления об университетах 16-го
1: века. В России сейчас это прогрессирует, да? Вот такое
0: это
1: понимание.
0: Это, безусловно, прогрессирует, но интересно, что при этом в России параллельно происходит вот что. Это вот как раз хорошо было заметно по последним нескольким годам поступления в высшее учебное заведение. Параллельно как раз те университеты, которые этого не делают, элитные, говоря прямыми словами, они, наоборот, все больше и больше инкапсулируются. Все больше и больше они создают свои сети, все меньше и меньше ЕГЭ имеет какое-то отношение к поступлению к ним, потому что там олимпиадники поступают, там поступают целевики, квотники и ветераны СВО. Вот в этой странной комбинации университеты, как бы вот элитные, да, вот, не знаю, МФТИ, там, Вышка, да, МГУ, это, вот эти все, они прежде всего концентрируются как раз на решении нестандартных задач, на элитных каких-то вопросах. Они воспитывают исследователей. Но эти университеты все меньше и меньше доступны для людей из регионов, для людей, у которых нет больших денег вкладывать в эти бесконечных, так сказать, денег, которые надо вкладывать в олимпиады и в прочих так, тьюторов. То есть это все приводит вот к чему. К тому, что в России действительно для массового студента образование становится все более и более массовым, простецким, и все больше суженным с точки зрения своих практических задач. А для элитного, да, это все сохраняется, но только элитное инкапсулируется и становится чрезвычайно замкнутым. То есть элита закрывает те пути, те лифты социальные, которые существовали благодаря Болонской системе, благодаря ЕГЭ, которые существовали с момента, собственно говоря, реформы высшего образования. Сейчас они просто закрываются.
1: Спасибо вам большое за ваше разъяснение. Дмитрий Дубровский, социолог и преподаватель Карлова университета, был на связи с программой «Человек имеет право». Не менее 70 собак умерло в России с начала августа после обычной вакцинации. Точной цифры до сих пор нет. Подсчеты ведут журналисты и владельцы животных по чатам и публикациям в соцсетях. Всем погибшим собакам кололи одну и ту же российскую вакцину – «Мультикан-8». Четыре серии, которые уже запретили продавать. Производитель намекает на диверсию. Россельхознадзор с прокуратурой пришли к нему с проверкой, а владельцы погибших собак готовятся судиться. При этом пока никто не доказал, что дело именно в прививке.
2: Началось все в Ярославской области. В начале августа собакам там делали обычную плановую прививку «Мультикан-8». Это российская вакцина сразу от 8 болезней, в том числе от бешенства. Все собаки, которые потом умерли, получили укол из одной партии, серия номер 20. Реакция была у всех примерно одинаковая. Через 3-5 дней после прививки собаке становилось плохо. Поднималась температура, текла слюна, и начинался такой зуд, что животные грызли себе лапы и место укола. Потом судороги, собака переставала пить и не могла стоять на ногах. Хозяева возили питомцев по клиникам, врачи разводили руками. Через сутки двое собаки погибали. Прививали в основном в государственных клиниках, и туда же хозяева и шли, когда собаке становилось плохо. 14 августа областной центр ветеринарии в Ярославле перестал колоть эту вакцину. Объяснил осторожно. Поствакцинальные осложнения. О своем решении ветеринары сообщили в Россельхознадзор и стали готовить претензию к производителю. Вскоре выяснилось, что похожие случаи были и в других регионах – от Петербурга и Подмосковья до Тюмени и Перми. Хозяева писали о смертях собак в соцсетях и чатах. Оттуда же из интернета о смертях узнала и сама фирма-производитель. 17 августа московский ветбиохим прочитал обсуждение в соцсетях, так он сам описывает это в своей хронологии, и на следующий день компания отправила своих людей в Ярославль разбираться на месте и объявила, что отзывает 20-ю серию вакцины целиком по всей стране, все 60 тысяч доз, которые к тому моменту уже разъехались по регионам.
3: В настоящее время мы получили всю информацию и проводим внутреннее расследование. Наши специалисты выезжали на место в Ярославскую область, где проводили определенные мероприятия. В том числе были опрошены ветеринарные врачи, опрошенные владельцы, были изъяты препараты, образцы вакцин, которые применялись. Все это доставлено сейчас в лабораторию. В том числе мы проводим исследования, экспертизы доставленных образцов.
2: Ни одной официальной жалобы, по словам производителя, к тому моменту не поступало. Еще через день ветбиохим отозвал еще 3 серии вакцины. А 21 августа Россельхознадзор запретил продавать все 4 – «Мультикан-8» 20 и 21 серии и «Мультикан-6» 11 и 12. Но тот факт, что собаки умирали именно из-за прививки, пока не доказано. Ярославские ветеринары осложнение признали, но заявили, что вакцину везли и хранили как положено. В Саратовской области власти сообщили, что эту вакцину государственные клиники вообще не закупали.
4: В подведомственные учреждения Управления ветеринарии правительства Саратовской области обращения по факту гибели животных и ухудшения их состояния после вакцинации не поступали. Вакцина «Мультикан-8» 20-й серии государственными ветеринарными клиниками области не закупалась и не использовалась.
2: Только собаки в Саратове умирали после вакцинации не в государственных клиниках. Местная заводчица насчитала в городе 5 случаев. Все после 20-й серии. Спаниелю Тучке укол сделали 14 августа. Через 3 дня она умерла. В ветбиохиме говорят, то, что собака умерла после прививки, еще не значит, что из-за нее. А отзыв сразу же 3 серий объяснила так. Есть подозрение на организованное деструктивное вмешательство враждебных третьих лиц. Ну, то есть намекнула, что вакцину испортили специально. Но есть догадка и пострашнее. Ветеринары предполагают, что в вакцину попал вирус болезни ауеске. От него собаки почти всегда умирают. В собачьей вакцине его не должно быть. Он свиной. Но одной таксы, которая умерла в Москве после вакцинации, его обнаружили. Но в самой вакцине, как заверяет производитель, его не нашли. Уголовного дела пока нет. Что покажет экспертиза, узнаем в конце сентября. Хозяева погибших собак тем временем собираются в суд с коллективным иском к производителю вакцины.
1: Это программа «Человек имеет право». Меня зовут Марьяна Тарачешникова. На видеосвязи с нашей студией зоозащитник Юрий Корецких. Юрий, здравствуйте. Скажите, пожалуйста, что вам известно о масштабах вот той проблемы, которую сейчас обсуждают в России владельцы собак, которым требуется вакцинация.
5: Масштабы трагедии поражают, потому что на моей памяти я не припомню, чтобы было столько случаев отравления от какой-либо вакцины, а тем более с летальным исходом. Это вот первый такой массовый случай гибели собак, и поэтому люди даже не знают, как реагировать, и система государство, ветеринарная система, такое ощущение, что просто не была к этому готова. Потому что по официальным данным было десятки смертей. Все началось с Ярославской области, со вспышки. Но то, что я читаю в зоозащитных пабликах, там речь идет о сотнях гибелей собак. Поэтому это просто такая массовая беда получается.
1: Ну и тем не менее, пока что и производитель этой вакцины, который отозвал 4 серии, и Россельхознадзор, и прокуратура, они пока что говорят: успокойтесь, после прививки, это не значит вследствие прививки, сейчас вот еще будут назначать какие-то экспертизы, и уже вот только потом можно будет что-то говорить. А вы как бы оценили реакцию, собственно, и производителя вакцины, и властей на то, что случилось? Ведь, по большому счету, официально-то запретили их только недавно, а до этого там какую-то вакцину отозвал производитель, а какое-то время вообще молчали, до сих пор нет реестра никакого единого.
5: Да, реакция, к сожалению, типичная для российских властей. И вот Ветбиохим, производитель вакцины, тоже ее повторяет. Они просто, как обычно, не хотят брать на себя ответственность. И очевидно, что такое количество смертей, которые произошли после применения вакцины для животных определенной серии, определенного препарата, говорит о том, что с большой долей вероятности здесь есть проблема в этой вакцине. И нужно, наоборот, бить тревогу и как можно шире оповещать население, ведь эта партия была выпущена количеством 60 тысяч доз и распространена по всей России. А на самом деле далеко не все слышали о том, что имеется такая проблема. И, возможно, прямо сейчас кто-то хочет привить свою собаку, и, возможно, он поведет в клинику, и там ему предложат эту вакцину. Хотя, по идее, конечно же, ее уже должны отозвать, но все равно лучше быть подстрахованным. И до того момента, ведь отзывали ее тоже долго, от первого случая зарегистрированного, когда начали люди жаловаться, до того, как Россельхознадзор заявил об изъятии этой серии и еще трех других серий, близких к ней, прошла неделя. И представляете, да, именно за эту неделю сколько потравилось животных. А ведь этого всего можно было бы избежать, если бы действительно была бы какая-то система реагирования на такие случаи.
1: А производитель, кстати, до сих пор утверждает, что к ним не поступало ни одной официальной претензии, ни одной официальной жалобы, то есть люди жалуются где-то в пабликах. Ну, предположим, мы поверим этому заявлению, а почему же люди действительно жалуются только в пабликах, а не предпринимают какие-то реальные юридические шаги для того, чтобы привлечь к ответственности, для того, чтобы проверку хотя бы провести? Что можно сделать в этой ситуации?
5: Мне кажется, что люди, которые потеряли своего питомца, они просто не могут так быстро отреагировать и составить юридически грамотное какое-то обращение. Что бы я рекомендовал, это готовить массовые обращения в суд, прежде всего, конечно, на производителя. Потому что есть маленькая вероятность, но она критически мала, что могли быть нарушены условия хранения, например, вакцины, перевозки или применения в ветклиниках. Но это был бы 1-2 случая. Когда мы говорим о десятках и даже сотнях, и все под одной серией одной вакцины, то очевидно здесь, что это не в клиниках что-то напутали. Очевидно, что проблема какая-то в вакцине. У владельца на руках должен остаться ветеринарный паспорт, в который вклеена наклейка с названием вакцины, с ее номером. И это будет одним из главных доказательств, что такого-то числа была сделана вакцина. Дальше нужно попытаться запросить у клиники карту животного, различные журналы, записи, которые были сделаны, чтобы это тоже приобщить к суду. И, конечно, одним из важных доказательств будет экспертиза трупа животного. То есть после смерти нужно не горевать. Конечно, людям не до этого, как мы говорим, и сейчас даже еще в суды не все только начинают думать обращаться. Но если вы хотите добиться справедливости, то нужно сделать специальную экспертизу, которая бы проверила труп животного на предмет наличия в нем каких-либо вирусов или вообще причины смерти, установления причины смерти. Отдельно стоит, конечно, проверить болезнь АУЕСКИ, так называемое псевдобешенство. Это сейчас основная версия, из-за чего могут происходить смерти. Это герпес-вирус свиней, и, возможно, из параллельной вакцины как-то он попал в эту серию. И на него отдельно, конечно же, желательно попросить сделать исследование. Я уж не знаю, способны ли лаборатории во всех городах такое делать, и можно ли докопаться до истины, но, по крайней мере, максимально постараться нужно это сделать. Ну и, конечно, сохранять все чеки и платежные документы, сколько вы потратили на саму прививку, сколько вы потратили на экспертизу, все ваши расходы, конечно, нужно тоже сохранять. Именно они будут основанием для возмещения. Ну и плюс моральный вред тоже, который нужно добавить в исковое заявление.
1: А добиваться привлечения к ответственности, возможно, уголовной ответственности, есть ли смысл кого-то из ответственных лиц, я не знаю, на том же производстве?
5: Ну, в теории этим должна заниматься сейчас прокуратура. После того, как Россельхознадзор отозвал партии, и, собственно, прокуратура занялась этим делом, по идее, она должна разобраться в ситуации, понять истинную причину, что произошло, и тогда уже наказывать виновных. Верю ли я, что доберутся до производителей? Не особо, но шанс есть, потому что действительно ситуация экстраординарная, такого раньше не было, и большое количество пострадавших животных, ну и, соответственно, их владельцев.
1: Да, спасибо большое за ваше разъяснение. Юрий Корецких, зоозащитник, был на связи с программой «Человек имеет право». Была программа «Человек имеет право». Ее вела я, Марьяна Тарачешникова. До встречи в эфире «Радио Свобода» и телеканала «Настоящее время».
6: Говорит Радио Свобода.
7: Слушайте нас в радиоэфире на средних волнах в диапазоне 1386 кГц каждый вечер с 21 часа 30 минут до половины первого ночи по московскому времени.
6: Аналитические ток-шоу, подкасты, репортажи с места событий, интервью, журналистские расследования, золотой архив русской службы.
7: Радио Свобода всегда с вами, невзирая на обстоятельства.
8: Я услышала, что вышел закон, что всех кур надо регистрировать.
9: У меня тоже есть птички. Переполох в бюрократическом курятнике или критика исполнительной власти.
10: Чем похвастаться может «Единая Россия»? 25 лет у власти. Ну, например, вот топ-3 самые крутые решения.
11: Достижения.
10: Достижения, да? Реформы, законы.
9: Две недели до выборов в Госдуму. Чем запомнится уходящий созыв Нижней Палаты парламента?
12: Ну, я не могу вам сказать, что это выдаст секретную электоральную стратегию партии жуликов и воров.
13: Скоро 1 сентября. А это значит, что вас должно остаться 10 штук. Поэтому держите. С 1 по 10 рассчитайтесь. Вы курицами быть не должны. Я скажу, что вы воробьи. Понятно?
9: Что было раньше, курица, МФЦ или критика российской исполнительной власти? Один из самых вирусных трендов в соцсетях этой недели – вступившие в силу требования властей регистрировать домашний скот и птицу, если у вас их больше 10 голов. Это программа «Лицом к событию». Здравствуйте. Конечно, тащить куриц в МФЦ никто не требовал. Эксперты НИУ Высшей школы экономики вместе с неким ОННО «Диалог регионы» аж целый фактчек исследования провели. Россиян, мол, ввели в заблуждение. Это все фейки. Шутка, вышедшая из-под контроля, дошла до уровня федеральных министерств и Госдумы. А в превратностях бюрократии разбирался мой коллега Антон Сергеенко.
14: А вот куры ходят. Куры.
15: Курицу на регистрацию. Именно так в последние дни выглядит российская бюрократия в социальных сетях. Россияне начали массово приносить птиц в МФЦ после того, как узнали. С 1 сентября владельцы личных подсобных хозяйств из более 10 сельскохозяйственных животных или птиц обязаны поставить их на учет. В соцсетях сразу же появились ролики с курицами в переносках, фотографии из МФЦ и шутки о том, что теперь государству понадобится знать не только имя владельца, но и имя его несушки.
8: Я услышал, что вышел закон, что всех куриц надо регистрировать. Твой паспорт и на курицу прислал.
16: Я не знаю, кто вам сказал.
8: Вот придумают законы, а как бы как довести до ума. Просто 1 сентября уже штраф. Вам ничего не говорили?
15: По мнению российских властей, это нужно для обеспечения биологической и эпизоотической опасности. В переводе на русский язык это значит выявление и предотвращение эпидемий. Заболели куры гриппом, надзорные органы выявили очаг и пресекли распространение болезни. То есть повод для всей этой истории вполне существенный.
17: Ряба куда удобно? Сейчас внесем вас в реестр, и будьте свободны. Мы не можем кого-то быстрее, кого-то подольше. То есть вы видите, какая сейчас у нас очередь? По-другому. Слушайте, поклюйте вон семечки, успокойтесь. Поклюйте пока, не отвлекайтесь.
15: Новые правила появились не вчера. Но именно сейчас закончился установленный для крупных личных хозяйств переходный период. Еще 5 апреля 2023 года правительство приняло то самое постановление. На тот момент ведомство сына Николая Патрушева, Дмитрия, Минсельхоз разработало и утвердило эти правила, включая норму по маркировке и срокам внедрения учета для птиц. Тогда чиновники были уверены, тотальный контроль нужен ради биобезопасности.
18: Дмитрий Николаевич, то, что вы из курятника с нами общаетесь, это здорово, это оживляет нашу сегодняшнюю работу, встречу с правительством.
15: Люди, шутку или всерьез, понесли курицу в МФЦ, потому что в официальных разъяснениях говорилось об обязательной постановке животных на учет, а дальше в соцсетях возникла вполне классическая для интернета цепочка. Если есть регистрация, значит, есть государственное учреждение. Если государственное учреждение, значит, МФЦ. А если регистрируют курицу, значит, курицу надо взять с собой.
8: Так, девочки, мальчики, кушаем и собираемся в МФЦ. Все сегодня не опаздываем, чтобы все сегодня были нарядные.
15: И некоторые, судя по видео, действительно отправились проверять эту теорию на практике. Довольно быстро выяснилось, что на самом деле не надо приносить никаких куриц в МФЦ. Россельхознадзор был вынужден отдельно объявить. В МФЦ вообще не занимаются таким учетом. Владельцу нужно обратиться в государственную ветеринарную службу. В Госдуму начали поступать обращения от граждан. Председатель Нижней палаты Вячеслав Володин призвал правительство скорректировать постановление, а некоторые его положения вообще отменить.
19: Необходимо создавать условия для развития личных подсобных хозяйств, а не под эгидой контроля и борьбы за санитарное благополучие принимать решения, которые правильно было бы предварительно обсудить с сельскими жителями, депутатами, экспертами, после чего посмотреть, надо ли принимать такие решения.
15: После заявления Володина к истории подключилось и правительство. Теперь уже вице-премьер Дмитрий Патрушев поручил Минсельхозу, Минэкономразвитию и Россельхознадзору дополнительно оценить, как новые требования работают на практике. То есть история, которая начиналась с видео с курицей у окошка МФЦ, за несколько дней дошла до Госдумы и правительства.
14: Да, у нас в больницах все хорошо. Да, у нас со светом, с водой, с бензином все хорошо у нас. Да, до вас добрались. Вас будем на учет. Не только вы будете на учете. Воробьи будут на учете, рыба в море, сазан.
15: Российская бюрократия буквально столкнулась с российским интернетом. Сложное постановление превратилось в один простой вопрос. Куда нести курицу? Интернет дружно ответил в МФЦ. МФЦ ответил никуда. Россельхознадзор подтвердил, действительно никуда.
9: А с нами в прямом эфире главный редактор «Новой газеты Европа» Кирилл Мартынов. Кирилл, здравствуйте.
20: Добрый день.
21: Почему вот мы с командой «Лицом к событию» вообще обратили внимание на этот тренд? Есть ощущение, что любой повод открыто покритиковать исполнительную власть за выбранный курс, он вообще на ура расходится волнами возмущений. Вот против войны быть нельзя, незаконно. Бензина нет, интернета нет. Ну, значит, будем против глупой бюрократии вокруг куриц. Ну, из той же области вот все перипетии и конфликты вокруг художественного кинофильма «Колобок», который подрезал в прокате «Человека-паука», и в том числе за это тоже отхватил некоторую порцию критики. Вот видите ли вы этот тренд, это замещение?
20: Ну да, про войну нельзя, но про куриц пока можно, поэтому давайте покритикуем власти в каком-то безопасном ключе. Я вижу еще две другие вещи, как минимум. Это тоже вижу, но есть еще два других фактора. Первый фактор заключается в том, что у нас, ну, эксперты говорят, что у нас качество законов, которые принимаются Госдумой, да и, наверное, качество отдельных постановлений правительства, по крайней мере, довольно низкая, потому что люди, которые пишут эти законы, эти приказы, они, в общем, не отвечают перед теми, кто будет их исполнять. Они отвечают перед каким-то вышестоящим начальством, они беспокоятся о своих собственных судьбах. Политика давно не конкурентная, ну и поэтому есть такой негативный отбор. То есть вот там люди, которые подчиняются Володину или выполняют приказания Путина по поводу внешней политики, они написали уже несколько лет назад это правило про регистрацию куриц, домашней птицы. Им, в принципе, плевать, как это будет выполняться. Они пошли заниматься другими важными государственными делами. Ну и накопление такого рода деятельности, оно в нормальной ситуации, в политической, оно приводит к тому, что правительство, которое от тебя хочет безумных требований и не объясняет, как их выполнять, оно уходит в отставку рано или поздно, потому что люди не согласны жить по таким правилам. С другой стороны, мне кажется, что сам вопрос про несение куриц в МФЦ связан с некоторой ну, паранойей, пожалуй, которая в российском обществе распространяется. Очевидно, что это тоже следствие войны. Когда и понятно, что российские власти этому очень способствуют. Когда была вот эта громкая история про забой, принудительный забой скота в Сибири, государство ничего никому не объясняло, ссылалось на то, что эти данные то ли засекречены, то ли это просто какое-то якобы неопасное заболевание, вовсе не ящер. Скот забивался у фермеров в первую очередь, потому что крупные агрохолдинги чувствовали себя более уверенно со своими ветеринарными службами в этом вопросе, и больше информации имели. И люди тогда буквально из этой истории про забой скота сделали вывод о том, что чуть ли не новая коллективизация наступила. Тогда вот отбирали в 30-е годы скотину, а теперь мало того, что отбирают, так еще и убивают. И вот
21: там даже более того, простите, я дополню, что там еще и были теории заговора о том, что конкретная компания-монополист таким образом пытается убрать с рынка мелких игроков, которые якобы мешают ему вот на конкретных некоторых участках страны.
20: Да, но вы знаете, вот этот заговор — это даже некоторая попытка рационализации. Мне кажется, что это скорее все-таки в первую очередь история про страх людей от того, что государство, ну, не защищает их интересы, преследует какие-то свои задачи, никому ничего не объясняет, все засекречено. И, в общем, это в первую очередь надо бояться. И страх порождает, и скрытность такая государственная порождает какие-то ожидания соответствующие. Вот кто-то узнал, что с 1 сентября действуют новые правила. А если ты не зарегистрируешь своих кур в МФЦ, то, возможно, их тоже отправят в Мираторг или в какой-то другой крупный агрохолдинг, который курятиной занимается, или забьют без причины, да, потому что, ну, какие могут быть штрафы, или обложат тебя новыми налогами. И вот эта история про тотальное недоверие, на самом деле, людей к чиновникам, и по понятным причинам она возникает, трансформируется в то, что возникает такая кампания: куда нести кур, что нам будет, если мы не принесем, и почему вы не подумали о том, как все это должно работать.
21: К чему же тогда может привести этот, по сути, подрыв такого диалога между обществом и властью, в том числе вот законодательной, учитывая, что, ну, вот этим мемом о бешеном принтере или о неместе для дискуссии, ну, вообще, это задолго до текущего созыва все это произошло уже?
20: Ну, как раз те люди, которые критикуют нынешние российские власти, они говорят не только о военных преступлениях, хотя это основная тема, но и о том, что, в принципе, этот формат бюрократии, построенный на полностью закрытой касте чиновников, которые отчитываются только дальше по вертикали перед губернатором, правительством и в конечном итоге перед диктатором, что эта каста людей просто не способна управлять страной, в какой-то даже среднесрочной перспективе, она не может реагировать на какие-то реальные проблемы, она постоянно совершает ошибки, она некомпетентна, и она, разумеется, не пользуется доверием людей. И это, собственно, такой тупиковый путь. То есть просто буквально, если даже вынести, если вытащить вот этого слона, раз уж у нас такие зоологические недели, от косаток до куриц мы обсуждаем, да, вот верблюд еще был в процессе, как сравнение животного с чем является российская экономика, как сказал один из российских официальных экономистов верблюдом. Если вынести этого слона в виде войны из комнаты, то вообще ситуация в стране критическая даже в случае какой-то попытки нормализации. Потому что мы, конечно, ожидаем, что война рано или поздно закончится, и лучше бы это случилось пораньше. Но вот эта бюрократия, выращенная путинизмом, и которая заботится исключительно о себе, она никуда не денется.
21: Ну и к другим некоторым абсурдным, а временами и просто преступным нововведениям российских властей сегодня хочется обратиться. Ну вот если оглядываться на Конституцию и сравнивать, что там написано и что оказалось среди законов, вот ровно две недели назад тем более осталось. У нас до триединого дня голосования на выборах в Госдуму. И мы решили напомнить, о чем вообще, помимо прочего, запомнится этот текущий созыв Госдумы. Вот как раз сейчас проходят дебаты на федеральном телевидении, где представителям «Единой России» периодически приходится объяснять, а чего же такого важного. Важного-то они добились и за последний срок, и за все то время, что они находятся в большинстве, иногда в конституционном, в нижней палате парламента, чтобы избиратель их снова поддержал. Все подробности расскажем в нашем сюжете.
0: Три крутых закона, которые улучшили положение граждан, социально, экономически, помогли бы. Боролись с бедностью.
3: Значит, налоговая система.
0: Это что за закон?
3: Это все поправки в налоговый кодекс, которые были...
0: Увеличение НДС, например, до 20%.
3: Значит, увеличение НДС...
0: Это людям помогло?
3: Конечно, это помогло стране.
22: Борющийся за место в Госдуме от КПРФ Николай Бондаренко поспорил с действующим депутатом Петром Толстым. Среди главных достижений депутатов текущего созыва единорос Толстой также отметил доступное здравоохранение и закон о переводе всех вывесок на русский язык.
0: Люди богаче от этого не стали, бедность не побеждена, вымирание не остановилось.
3: Мы перестали ощущать себя как колония.
0: А я спросил.
3: Когда вот эта гадюкина вилла...
22: Последний закон стал резонансным среди российских предпринимателей. Многим из них пришлось тратить деньги на смену вывесок. Предпринимательницы из Златоуста отделались малой кровью.
23: Денег на новую вывеску у нас, конечно же, не было. А работать без названия – это риск для нашей микрокомпашки. МЭМ вышел из-под контроля, и мы решили – просто переставим буквы. Что получилось? Олег. Монтаж обошелся в 5000 рублей. Теперь прямо напротив железнодорожного вокзала города Златоуста есть милая кофейня с сердечками и новым именем.
22: Текущий созыв Госдумы за 5 лет принял ряд громких законов. При нем началось полномасштабное вторжение в Украину. И спешно депутаты приняли законы о так называемых фейках и дискредитации армии. Законы уже более 4 лет широко используют для политических репрессий против несогласных. Также Госдума успела вывести российское образование из Болонской системы и обязала студентов-медиков отрабатывать учебу в бюджетных учреждениях до 3 лет после выпуска из вузов. А для молодых людей призывных нового возраста Дума приняла закон о круглогодичном призыве в армию. Депутаты запретили ЛГБТ-пропаганду среди людей всех возрастов, а также взялись за наркотики и бездетность. В результате граждан судят за отношение к несуществующему движению ЛГБТ, а из музыки, фильмов и книг, в том числе классических, начали пропадать малейшие намеки на использование наркотических веществ и принадлежность к ЛГБТК. Также новые законы усложнили жизнь людям, приезжающим в Россию на работу. Власти ужесточили контроль за пребыванием иностранцев, ввели ограничения в вопросах легализации, узаконили слежку за мигрантами в Москве и Подмосковье, но запретили высылать из страны тех, кто заключил контракт с Минобороны.
24: А это у тебя талисман? Лайк и талисман?
25: Да.
24: И крестик. Ты православный? Христианин? Православный?
25: Да.
22: Также депутаты запретили россиянам транспереход, регистрироваться на российских сайтах через иностранную почту, умышленно искать экстремистские материалы в интернете, рекламировать свои услуги в западных соцсетях, пользоваться телефонами во время уроков в школах и неправильно обращаться с навозом. Также депутаты проголосовали за запрет на усыновление российских детей гражданами стран, в которых разрешена смена пола. В начале сентября журналисты «Новой газеты Европа» подсчитали, как депутаты Госдумы голосовали за 30 законов, репрессивных и провоенных, по мнению редакции. Две трети из них были приняты без единого голоса против.
21: Справедливости ради, в законе о защите русского языка прописано, что компания может держать вывеску на английском и даже не заменять ее, если она дублирует зарегистрированный товарный знак. Но я лично знаю примеры того, как некоторым российским предпринимателям приходилось отбивать претензии Роспотребнадзора за вывески на английском с зарегистрированным товарным знаком. Ну, то есть, как будто отдельные чиновники сами узнали о новой норме, о новом законе из ТикТока и не особо вдавались в текст оригинала. Ну и господин Толстой, вот который Петр, на тех дебатах 1 сентября, он, отстаивая традиционные ценности и великий русский язык, ссылался на богатую литературную традицию, которую ни в коем случае невозможно предать анафеме. По этому случаю не могу не процитировать другого Толстого, который Лев Николаевич. «Non, je vous préviens que si vous ne le dites pas que nous avons la guerre, si vous vous permettez encore de parler, tout l'une famille, tout l'entre aussi de cet antichrist, je ne vous connais plus, vous n'êtes plus mon ami». Что в переводе означает: «Нет, я вам вперед говорю, если вы не скажете, что у нас война, если вы еще позволите себе защищать все гадости, все ужасы этого антихриста, я вас больше не знаю, вы уже не друг мой». «Война и мир», том 1, часть 1, первый абзац. Вырываю из контекста, возможно, не очень корректно прочитал по-французски, со школы уже подзабыл. Но не могу удержаться. Тему продолжим с главным редактором «Новой газеты Европа» Кириллом Мартыновым. Кирилл, вот это исследование ваших коллег об отсутствии голосов против со стороны тех, кто принимал участие в законотворчестве последних 5 лет. Что это говорит об уходящем составе Госдумы и его общей эффективности? И станет ли это, на ваш взгляд, постоянной практикой для следующего созыва?
20: Ну, там же есть очень понятная разбивка. Ключевой вопрос, кто вносит законопроект. Законопроекты, которые вносятся президентом, рассматриваются мгновенно, принимаются на 100%, все голосуют за. Правительственные законопроекты примерно такой же путь проходят, но чуть медленнее. Они, видимо, в очереди застревают там в каком-то узком месте Володинской Государственной Думы. Ну и дальше есть группа влиятельных депутатов, которые тоже, в общем, хотя и от своего лица это вносят, но, в общем, делают это, понятно, с согласия профильных ведомств и администрации президента, и, возможно, силовиков. Говорит это о том, что та картина реальности, где в России есть разные партии, она просто не соответствует действительности, что по 97% важнейших тем для Российской Федерации эти партии голосуют абсолютно идентично. Это вопросы, связанные с войной, и вопросы, связанные с репрессиями. По отдельным там вопросам про социальную политику КПРФ может себе позволить проголосовать по-другому, возможно, еще тоже находя для себя каких-то союзников, но это, в общем, не играет на существенной роли, потому что все равно там бюджеты принимаются, правительство может делать то, что оно хочет, и самое главное, что репрессивные курсы и курс на внешнюю агрессию продолжается. При этом нам вот говорят, что сейчас в России будут некоторые выборы, и ты сможешь выбрать для себя партию, которая тебе больше нравится, намекая на то, что все-таки в КПРФ есть отдельные оппозиционные депутаты, более независимые. Если они будут допущены к выборам типа Бондаренко, то не факт, что это случится. В «Новых людях» тоже есть люди, тоже депутаты есть, которые, по крайней мере, голосовали ногами и не участвовали в принятии нескольких самых зверских репрессивных законопроектов, как закон о лишенцах, например, который был принят последним или одним из последних 8-м составом Государственной Думы. Там вот бывшая мэр Якутска, она просто не пришла на это заседание, ну, наверное, занята была. Вот. А в целом это означает с политической точки зрения, что парламент не выполняет в России свои функции базовые, не представляет интересы российских граждан. Не может быть такой ситуации, когда в стране 65% людей в течение года уже хотят прекращения войны, по сути, на любых условиях, и их не представляет в парламенте, в том, что так называется, ни одного депутата. Это просто разная вселенная, парламент живет в своей собственной реальности, служат интересам государства, а не интересам людей, которые формально депутатов избирают. И я уверен, что 9-й созыв Государственной Думы, он будет еще, если, ну, поскольку война продолжается, и тренд на репрессии продолжается, и депутаты тоже, как и другие граждане России, думают про свою безопасность, про свои сбережения, свою недвижимость, свои семьи. Если ты идешь в эту Государственную Думу как официальный кандидат, если ты согласен с войной, или готов, по крайней мере, молчать по этому поводу, то дальше тебя вот загоняют в такую депутатскую казарму, в которой постепенно становится все меньше просто воздуха, потому что там, в общем, пахнет совсем не парламентской дискуссией.
21: Тогда резонный вопрос возникает, если бы, допустим, партия «Яблоко», которая единственная выступала, да и выступает все еще против войны, если бы она осталась в бюллетене на федеральном уровне, что было бы с ее представителями в этой самой депутатской казарме?
20: Ну, у нас законодательство формально защищает кандидатов от разных репрессий со стороны государства, хотя, как мы видим сейчас, это, в общем, не мешает уже зарегистрированных кандидатов снимать по административным статьям за экстремизм, за изображение какой-нибудь якобы экстремистской символики из прошлых лет. Если бы мы могли себе представить, что депутаты от «Яблока» попали бы в Государственную Думу, на них можно было бы обрушить весь такой внеюридический аппарат репрессивный, который сложился за последние дни, за последние годы, простите, потому что, ну, посмотрите, фракции «Яблока» были в законодательных собраниях вплоть до последнего времени. В Петербурге была очень яркая фракция «Яблоко». Борис Вишневский, человек, который прошел через все испытания на тех выборах и победил всех своих двойников, он был просто вынужден сложить полномочия депутата в Петербурге, потому что его в один из вечеров пятницы, вот примерно как сегодня, как раз его объявили просто иноагентом, и выяснилось, что это несовместимо с деятельностью депутата. Для этого не нужно ни решение суда, ни мнение избирателей, тем более. Поэтому фракцию «Яблоко», если бы даже власти пошли бы на такой риск, как, ну, все-таки, да, допуск до выборов, и тем более такие итоги официальные, которые давали им шансы на эти места, их можно было бы по одному оттуда вычищать достаточно быстро. Другое дело, что в процессе было много внимания со стороны людей к этому привлечено. Так же, как в первые там недели кампании «Яблоко», вдруг выяснилось, что в России есть буквально миллионы молодых людей, по крайней мере в интернете, которые готовы обсуждать всерьез лозунг «За мир и свободу». Что это, в общем, популярная тема, гораздо более популярная, чем все, что происходит на этих выборах за пределами этого лозунга.
21: А правообладатели песни певицы «Елки яблоко» были вынуждены даже скрыть комментарии. Ну, вот мне кажется, что тут история в стиле совпадения, не думаю, ни с того ни с сего они там оттуда пропали из-за клипа этой песни, которая как раз-таки завирусилась на фоне поддержки, да, партии «Яблоко». Еще это было, да, до Верховного суда. Еще мы в сюжете упомянули вот закон о так называемых фейках про российскую армию. И я в этой связи не могу не напомнить, что накануне нашего с вами разговора суд в Москве рассматривал вопрос о мере пресечения главе детского хосписа «Дом с маяком» Лиде Маниаве. Ее как раз и обвиняют в фейках про российскую армию. И Маниава, надо сказать, не скрывает своих антивоенных взглядов. Она периодически об этом пишет в соцсетях. И вот пост трехлетней давности лег в основу уголовного дела только сейчас. Поддержать Маниаву к суду пришли по меньшей мере 200 человек. А вот что сама Маниава рассказала о попытках следствия надавить на нее.
1: А как допрос вчера проходил?
2: Мне очень долго, много часов уговаривали, чтобы я вину признала. Говорили там, что надо ее признать. Почему-то вот очень важно именно, чтобы этот подсудимый, или как он там называется, сказал, что он чувствует вину.
1: А в чем вина?
2: Что я против войны, что я не чувствую вину. Мне хочется, чтобы война скорее закончилась.
1: Было страшно?
2: Ну нет, страшно.
21: За пост в телеграм-канале Лиде Маниаве грозит до 10 лет лишения свободы. Кирилл, ваши мысли по поводу этого уголовного дела я хотел спросить. И вот, казалось бы, ну хотя бы даже с позиции такой прагматической, 2 недели до выборов, «Дом с маяком», ну, ультрауважаемая организация, как и его глава, почему это происходит именно сейчас, когда, ну, с плохими новостями обычно российские власти в этот предвыборный период стараются не отсвечивать?
20: Власти идут под, на эти выборы под лозунгом о том, что война – это плохо, то есть, наоборот, война – это хорошо, а те, кто против, да, вот плохие люди и предатели. И поскольку очевидно, что, ну, заметная часть общества не готова согласиться с такой логикой, то нужно пугать людей, нужно показывать, что вне зависимости от каких-то ваших заслуг перед реальными людьми, вы можете стать жертвой этой машины. Это террор политический в классическом смысле слова. Конкретно в случае с Маниавой, это, я думаю, одна из самых... Ну, это такая, в общем, это невероятно трагическая сцена, и я думаю, что она даже в какой-то учебник честной российской истории в будущем войдет, потому что к зданию суда, где Маниаву судили и там обсуждали, нужно ли ее отправлять в следственный изолятор по этому страшному государственному преступлению буквально за фразу «Уже год в Украине гибнут невинные люди», которую она написала на годовщину войны в 23-м году. Ну вот они действительно гибнут, действительно невинные, что тут поделаешь, она не отказывается от этих слов. Так вот, к зданию суда ее пришли поддержать родители с тяжело больными неизлечимыми детьми, многие из них в инвалидных колясках. И эта сцена просто настолько ошеломляюще, просто красноречива, говорит о том, что из себя представляет современное российское государство. Оно не в состоянии помочь тяжело больным детям, но оно в состоянии наказать того человека, который в нынешних условиях, помогая этим детям, просто сохранил какие-то базовые гуманистические установки.
21: Ну и постепенно уже подводя итоги нашего с вами разговора, хочу спросить, в общем, вот как война, на ваш взгляд, изменила российский парламент? Какие ключевые моменты вы бы отметили?
20: В парламент превратился в казарму. Это, конечно, началось до 8-го состава, но это вот у нас полный цикл. Парламент предыдущий собирался еще в относительно мирное время в 21-м году. Этот парламент проработал в течение всего вторжения. И мы видим, что целые блоки тем, связанных с решениями Путина, оказались абсолютно табуированными. Это произошло, я думаю, как раз вот к 8-му созыву Госдумы. Это окончательно стало такой новой нормой, когда просто депутаты могут говорить, там, не знаю, о курицах, о том, что там трава зеленая, иногда даже высказываться по поводу блокировок в интернете, как новые люди. Но они, в принципе, не их ума дело, что такое государственная политика, куда страну ведет Владимир Путин, когда эта война закончится. Эти вещи абсолютно недопустимы. И это признание депутатов своего подчиненного положения. Они слуги диктатора, который не имеет никакой политической воли.
21: Кирилл, я благодарю вас за этот разговор. Главный редактор «Новой газеты Европа» Кирилл Мартынов был сегодня с нами в прямом эфире. Ну и мы говорили, грубо говоря, если прям вот совсем пересказывать, как в два клика дойти от истории с курятником до Государственной Думы. Подводили его частично уже итоги этого созыва. Он, по сути, уже сложил полномочия, но пока еще формально остаются в статусе своем депутаты. Некоторые из них, к сожалению или к счастью, наверняка будут переизбраны уже в ближайшие две недели. Досрочное голосование в ближайшее время уже начнется, и мы обязательно за этим будем очень внимательно следить. Ну и ключевые, пожалуй, достижения Госдумы, вот по словам нашего собеседника, это депутатская казарма. Ну и сами депутаты отмечали так называемую защиту суверенитета как свою основную функцию и традиционных ценностей. О новых событиях в понедельник в это же время вам расскажет мой коллега Артем Радыгин. Я на этом с вами прощаюсь. Это была программа «Лицом к событию». До свидания и будьте свободны.

0: Как вы относитесь к средствам массовой информации, признанным иностранными агентами?
1: Ну, я, собственно говоря, буду относиться точно так же, но я так думаю, что просто само качество этого СМИ потеряет. Польза от этого будет немного, я думаю.
2: Ой, вы знаете, наверное, нейтрально. Я так думаю, что такая вакханалия продлится недолго, надеюсь.
3: Очень осторожно.
4: Ну, вы знаете, я вообще, когда читаю, я, честно говоря, стараюсь как-то сама осмысливать. Поэтому в любом случае, я не думаю, что это как-то скажется.
5: Я не употребляю информацию.
6: Не сказать, что отрицательно, но с некой осторожностью.
7: В большом счете я за свободу слова. Правда еще никому не вредила. И если мы будем говорить правду и будем показывать правду, будет больше добра и мира во всем мире.
8: Иностранные агенты – это наши друзья.
0: Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
9: Слушайте «Радио Свобода». У микрофона Александра Вагнер. Это цикл передач «Настоящее время» на «Радио Свобода». Вторая часть интервью учителя и видеографа Павла Таланкина журналисту телеканала «Настоящее время» Алексею Александрову. Фильм «Господин Никто против Путина» американского режиссера Дэвида Боренштейна и школьного педагога из Челябинской области Павла Таланкина в 2026 году получил награду «Оскар» в категории «Лучший документальный фильм». Давайте вспомним этот момент награждения.
10: And the Oscar for documentary feature film goes to Mr. Nobody Against Putin.
11: Оскар в категории «Лучший документальный фильм» «Господин Никто против Путина». Это первый «Оскар» и первая номинация для Дэвида Боренштейна, Павла Таланкина, Хелли Фабер и Алжбеты Каросковой.
9: Вот что сказали во время награждения Дэвид Боренштейн и Павел Таланкин.
12: Спасибо Американской киноакадемии, нашим семьям, нашим друзьям и отдельное спасибо другим авторам номинированных документальных фильмов. Вы стали нашими друзьями. «Господин Никто против Путина» – фильм о том, как человек теряет страну. Что мы поняли, работая над этим материалом, так это, что потеря происходит, когда бесчисленное количество раз человек шаг за шагом становится соучастником. Когда правительство убивает людей на улицах наших городов, а мы ничего не говорим. Когда молчим, глядя, как олигархи захватывают средства массовой информации и контролируют производство и потребление информации. Это моральный выбор, но, к счастью, господин Никто намного сильнее, чем кажется. Здесь Павел Таланкин, главный герой нашего фильма.
13: Вот уже 4 года мы смотрим на звездное небо и загадываем самое важное желание. Но есть страны, где с неба падают не звезды, а ракеты и дроны. Во имя нашего будущего, во имя детей, остановите все войны сейчас. Спасибо.
9: Летом 2024 года Павел Таланкин покинул Россию с отснятым в течение 2 лет материалом, после чего смонтировал работу совместно с американским режиссером Дэвидом Боренштейном. Премьера фильма состоялась 25 января 2025 года на американском фестивале независимого кино Sundance, где он получил специальный приз жюри. 22 февраля на 79-й церемонии вручения премии Британской академии кино и телевизионных искусств «BAFTA» в Лондоне «Господин Никто против Путина» удостоился награды как лучший документальный фильм. 16 марта фильм получил «Оскар» Американской киноакадемии в категории «Лучшая документальная картина». Ведущий телеканала «Настоящее время» Алексей Александров встретился с Павлом Таланкиным в кинотеатре в Праге, где показывают его фильм, и поговорил о работе над документальной лентой. Вы услышите рассказ Павла Таланкина о жизни в Карабаше Челябинской области, об отъезде из России и надежде на возвращение.
14: Ну, а получается, что вот у тех учителей, тех учительниц, которые у тебя в фильме, вот эта женщина, которую все вспоминают, которая не может выговорить слова денацификация, демилитаризация.
15: В феврале 2022 года принял участие в спецоперации по
16: демилитаризации.
15: По демилитаризации и сертификации.
14: Ну, получается, что даже внутри школы сделали так, что этим учителям, у них есть финансовая мотивация проводить эту пропаганду, получается так?
3: Ну, какая мотивация? У них нет никакой мотивации.
14: Финансовая
3: мотивация. Больше? Сперва ведь их заставили говорить, а потом только про деньги сказали.
14: Почему люди это делают? Почему люди стали проводить эти разговоры о важном? Потому что они, как ты сам думаешь, потому что они верят в это? Потому что на них тоже работает, не знаю, пропаганда по телевизору? Или потому что, не знаю, они боятся быть уволенными? Что из этого?
3: Оба варианта верны. Каждый по-разному. Кто-то из-за того, что верит в это все, кто-то из-за того, что боится быть уволенным, боится потерять работу. Кто-то думает, что, ну, господи, никак это не скажется. Ну, скажу сейчас, я не скажу. Кто-то думает, что никак не повлияет. Кто-то боится потерять работу. Кто-то искренне в это верит. Кто-то боится связываться с государством. Уж лучше это сейчас скажем, чтобы потом...
14: Насколько вообще ты снимал...
3: 2 года.
14: Когда ты уже именно работал над фильмом?
3: С самого начала войны я снимал.
14: С 22 до 24?
3: Да. 14 марта пришел приказ. А ты видишь этот приказ. Это вот к вопросу. Мне задали вопрос. Он звучал так. Грубо говоря, мог снять в каком-нибудь Техасе. Это не значит, что ты показываешь жизнь во всех штатах. Мы когда с Дэвидом работали над этим фильмом, я говорю, слушай, а может быть мы не будем говорить «Карабаш», может быть мы не будем упоминать название этого города, потому что такая ситуация во всей стране. По всей стране идет эта пропаганда в каждой школе, особенно в мелких населенных пунктах. И вот 14 марта приходит приказ. Он же приходит с листами, откуда отправлено. То есть первый лист, откуда отправлено, кто переслал. И, значит, ниже. И вот он приходит от Министерства образования Российской Федерации, Министерства просвещения Челябинской области, из Министерства просвещения Челябинской области в Управление образования Карабашского городского округа. То есть ты видишь всю эту нить, все эти ступеньки. И, значит, на этом приказе написано в целях там воспитания патриотических чувств, значит, провести то-то, то-то, то-то, то-то.

0: того, как позвонил Дэвид.
1: Он позвонил?
0: Написал. Сначала написал, потом позвонил.
1: А как тебе удалось вообще это делать, ну, не знаю, секретно? Я не знаю, мама знала, что ты снимаешь?
0: Кто не знал.
1: Ты внутри говорил в фильме, что ты снимаешь для BBC.
0: Ну.
1: Это для детей? Там
0: было такое, что и взрослые тоже, и было даже такое, что привет передавали. Он говорит, вы куда снимаете? Я говорю, для BBC. Хотите привет передать? Я говорю, да, хотим передать привет. Но кто поверит?
1: Как ты сам считаешь, сейчас есть возможность в российской школе? Окей, мы понимаем, что выступить против невозможно. Есть ли опция саботировать пропаганду?
0: Не проводить разговоры важно.
1: Например?
0: И такая опция есть. Допустим, некоторые учителя говорят так. Сегодня у нас разговор о важном. Химия – очень важный предмет. Открываем тетради, записываем тему урока. Газы. В общем, вот. Есть такие, есть люди, которые используют изопов язык. Есть учителя, которые так отвратительно читают то, что присылает министерство, что вот даже я, когда снимал, я ничего не понял. Что там, вот вообще что прочитала. То есть формально прочитала, но никто ничего не понял. Это здорово. Здорово.
1: Когда я тебе написал про интервью, ты написал мне приятное сообщение, ну, из которого я понял, что ты нас в настоящее время смотрел.
0: Было дело.
1: И у меня к тебе как бы здесь вопросы, смотрел ли ты нас еще в России?
0: В России-то я вас как раз и смотрел, когда этот объявлял о начале специальной военной операции. Я смотрел «Дождь». Я подумал, что, может быть, они прикалываются как-то. Я потом на вас переключил через YouTube. Нет, это был не прикол, к сожалению, большому.
1: Просто я пойми мой вопрос. Действительно, людям нужна независимая информация в России?
0: Да, конечно. Но мне была нужна. Я поэтому смотрел. Ну, много, на самом деле, людей. Не то, что уж все стараются искать информацию, но много людей читают и смотрят то, что пытаются запретить. Конечно, сейчас все сложнее и сложнее находить альтернативные источники информации. И нужно приложить максимум усилий, чтобы там что-то прочитать.
1: Ты рассказал, что ты снимал 2 года. Я из фильма не понял, как было принято решение, что вот сейчас надо уезжать.
0: Пока я там снимал, в Копенгагене собиралась комиссия. Они не знали, что делать. Что делать? Это интересно, но мы не знаем, что делать. Позвонила Хеле, продюсерка, и сказала, фильм выйдет только в том случае, если ты покинешь Россию. Все. Мы пересмотрели, перебрали все варианты. Фильм выйдет только в том случае, если ты покинешь Россию. Когда я снимал, я думал то, что, возможно, мне придется сменить регион на Калининград или Владивосток. Нормально. Но не думал, что придется уезжать. Они сказали, придется уезжать. И вот тут я подзадумался. У меня были билеты в Стамбул на 7 дней туда-обратно. Как будто я лечу в отпуск отдохнуть. Я собрал сумку, все, что смог. Все эти русские диски, компьютер, фотоаппарат. И поехал.
1: То есть ты ехал из Карабаша куда?
0: До Екатеринбурга, с Екатеринбурга до Стамбула.
1: Все было в порядке? Вопросов не было?
0: У меня вопросы были, конечно, больше.
1: Так.
0: Но я стоял вот на этой вот, где проверяют. Где-то открывайте сумку. Я открыл. Я заранее все эти жесткие диски наверх положил. Потому что это же невозможно, что ты нигде не спрячешь это. Ты будешь проходить через металлоискатель. Вот. И они посмотрели, сказали, окей, проходите. Я пошел.
1: Ты боялся?
0: Боялся. Они сказали, а что вы везете? Вы на 7 дней едете, у вас столько много жестких дисков. Вам зачем это вообще? Вы не успеете. Даже посмотреть все это не успеете. Нахрена вот это все? Едете на отпуск без плавательных трусов к морю. Здорово. Но ничего не спросили, слава богу. Я же потом, когда прошел, я думаю, как обидно. Я стоял, нервничал, переживал. Они ничего, ни слова не сказали. Развернуться к ним, подойти и спросить. А вы ничего не хотите спросить?
1: Это летом было?
0: Было летом. А они еще вдобавок, вот эта принимающая сторона, они заказали мне, я не знаю, как это называется, двойной обед, что ли, или как это? Ну, типа, питание плюс, да?
1: Там, в самолете.
0: Да, в самолете. Было много свободных мест. Я пересел к окошку. И тут, значит, по громкой связи, звоночек. Я-то сижу, я весь напуганный. Я первый раз, я ничего не знаю, ничего не понимаю.

0: Понимаю, как с этими жесткими дисками. И слышу, значит, стюардесса говорит: господин Таланкин, где вы сидите? И я: опа, что происходит? Господин Таланкин, мы не можем вас найти, нажмите на кнопку вызова проводника. Я нажимаю на кнопку, она подходит и говорит: у вас заказан дополнительный обед. Я думаю: господи, это дополнительный обед чуть поминальным не стал для меня в ту секунду.
1: Ты вообще был за границей? Ты сказал, что ты летел впервые. Угу. Ты был за границей до этого когда-то?
0: Нет, я даже в больших аэропортах не был никогда. Но Москва считается большой аэропорт? Ну вот в таких, как в Стамбуле, это что-то ужас какой. Я никогда даже с пересадками не летал. А сейчас мне потом пришлось. И это было так страшно, потому что я не знаю, куда идти, что это такое, как это работает. Слава богу, есть GPT. Ты просто фотографируешь билет, фотографируешь табло, он тебе пишет: так, иди туда, не волнуйся, теперь сюда, потом там, потом так. В Стамбуле мы познакомились с чешским продюсером. Я впервые увидел его, я даже не знал, что он существует. Вот, и мы стали оформлять, как это называется, Шенген?
1: Да.
0: Да, мы стали оформлять Шенген. И не было известно, дадут его или не дадут его. Чехия не впускает граждан Российской Федерации. Никого. Но у них есть определенный лимит. Они впускают людей, которым угрожает угроза по политическим каким-то... Короче, они впускают. У них есть лимит.
1: 500 человек в год.
0: Да, 500 человек в год. И я стою, значит, прохожу паспортный контроль. И сотрудник паспортного контроля говорит мне по-русски: мы вас не впустим. Разворачивайтесь, вы заберете свой паспорт вот там, в том окошке. Мы не впускаем граждан Российской Федерации. Вы летите обратно. Я думаю: окей. Я думал, обратно куда? В Стамбул или в Карабаш? Куда я сейчас? Куда мне? Что делать дальше? Я ничего не понимаю. Ведь никого нет рядом, чтобы спросить. Потому что все уже прошли этот контроль. Я подхожу к этому окошку, стою, жду. Выходит оттуда мужчина и говорит: мы знаем про вашу ситуацию. Идите. Я печать поставил.
1: Ты тут прожил сколько уже? Полтора года?
0: Угу.
1: Есть такое, что ты здесь уже что-то полюбил? Вот. Что тебе больше? Что нравится?
0: Трамвай. Трамвай. Удивительное место. Трамвай. И для меня такое... Не то, что удивление, что ли, но это очень здорово, что если кто-нибудь заходит в трамвай, там бабушка какая-нибудь, все тут же встают, без малейшего напоминания. Тут же встают, ей вступают в место, она садится там, или девушка с ребенком, с маленьким. И тут даже бывает доругание, типа: я не сяду, нет, вы садитесь, нет, я не буду сидеть, нет, вы сядете. Присядете, простите. В общем, вот, интересно. Это говорит об обществе очень многое. Что в Нью-Йорке, в метро или в автобусе нет. Там такого не дождешься ни от кого.
2: Вы слушаете передачу из цикла «Настоящее время» на Радио Свобода. Школьный учитель и видеограф Павел Таланкин отвечает на вопросы Алексея Александрова.
1: Есть какой-то город, который тебе больше всех понравился? Ну, в смысле, куда бы ты хотел вернуться? Давай я так спрошу.
0: Везде, где я побывал, я бы хотел бы в каждый этот город вернуться, чтобы просто погулять, потусить, посмотреть этот город, посмотреть музей, посмотреть достопримечательности. Потому что тот режим, в котором я посещал эти города, не позволял этого делать. Я сел в поезд из Праги в Берлин. Я ехал 5 часов, а в Берлине был 4 часа. Показ фильма Q&A, дорога до аэропорта в Лондон. Обидно. То есть я был в Берлине и не видел Берлин. И так с многими городами.
1: А по Карабашу ты сейчас скучаешь? Тебе снится, например?
0: Снится. Иногда, не всегда снится.
1: Что во снах? Что ты видишь?
0: Да разное.
1: Знаешь, какой вот у меня, например, типичный сон? В разных обстоятельствах, с разными деталями. Я часто вижу себя в России, и я оказываюсь в каком-то городе. По-разному это бывает. Это бывает Москва, и Петербург, и Нижний Новгород. Я вижу себя во сне, Я думаю, блин, а как я здесь оказался? А я, наверное, сейчас не выйду. А как меня пустили вообще? То есть мои сны связаны со страхом, что я оттуда не смогу выбраться снова. У тебя какие?
0: У меня, знаешь, как было? До переезда, если сон происходит в каком-то помещении, это помещение всегда была моя старая квартира, 32-я, где я вырос, где детство мое проходило. Всегда. Тот же самый вид из окошка. Это может быть, например, но снится мне вот этот кинотеатр. Но это будет моя квартира старая, перестроенная в этот кинотеатр. Понимаешь? То есть этот кинотеатр будет в моей квартире. Если будут окна, там будет вид на город Карабаш. Но после переезда это потерялось. Теперь я вижу сны. И школу вижу, и город вижу, и вот все такое. Мне снилось то, что я стою в школе, что-то оформляю к Новому году. Елку наряжаю в этом при входе в фойе. Попутно идет какое-то родительское собрание. И родители спускаются и говорят, вот это ты дал жару. Мы смеялись, говорят, пойдем покурим. В общем, вот, ну, разные сны снятся. Сегодня чего к чему снилось, то, что я грядку ковыряю, что-то там копаю у мамы в огороде, а земля плохая. И она говорит, принеси хорошей земли. И я иду за землей с этим ведром куда-то. Странно. Надо посмотреть, к чему это такое.
1: То есть ты сегодня маму видел во сне?
0: Слышал.
1: Слышал?
0: Да.
1: А ты по моему скучаешь сейчас?
0: Конечно.
1: Вы созваниваетесь?
0: Да.
1: Как это сейчас работает?
0: Слушай, пока я тебе не буду на это просто отвечать, потому что мне недавно внесли список иноагентов, и вполне возможно, там у нее будет допрос, и ее будут спрашивать об этом, через какие средства связи вы общаетесь. Мне позвонила правозащитная организация и сказали, что вполне возможно, это не точно, у нее будет допрос. Она может от него отказаться. Но если будут вопросы задавать, то один из вопросов будет, через какие средства связи вы поддерживаете общение.
1: Что делать?
0: Ничего не делать. Пускай отказывается. Я думаю, что они там так это скажут. Мы должны вас как бы опросить. Дайте, как будто мы вас опросили. Просто распишитесь вот здесь. Кажется, так это все пройдет. Вот. Но не знаю, на самом деле, вырежете этот момент или не вырезаете. На самом деле, это очень важно. Почему об этом? В средствах массовой информации об этом не говорят. То, что Россия строит цифровой занавес, который сложно пробивать. То есть был железный занавес, а сейчас он цифровой занавес. И мне, чтобы позвонить маме, даже если она установит этот новый мессенджер Макс себе, я его себе установить не смогу. Потому что он регистрируется только по российской сим-карте. А здесь российские сим-карты не работают. И Telegram — это сложности теперь. Instagram, Facebook — это вообще все суперсложно. И там летят VPN-ы, как осенние листья. Один за другим просто падают, просто перестают работать. И очень часто жалобы идут, и студенты пишут, что вообще нет никакого интернета. В общем, будет цифровой занавес. Он уже есть, но он будет еще жестче, который сложно пробивать.
1: Ты помнишь, когда ты в последний раз видел маму?
0: Да, перед отъездом. Я весь день с ней провел.
1: Какое число?
0: Не помню число. Летом.
1: 24-го?
0: Да. Весь день с ней провел, потом ночью вызвал такси и уехал.
1: В фильме ты говоришь, что у тебя в комнате стоит 427 книг. Угу. У тебя есть там любимая книга, вот, которую, знаешь, или несколько любимых книг, которые ты мог бы сказать, вы должны это прочитать, это прям маст.
0: Даниил Хармс. «Случаи и рассказы».
1: Хармс.
0: Даниил Хармс, да.
1: И все.
0: Цветаева, Ахматова. Даниил Хармс. Что-нибудь интересно так Хармс. Это просто какой-то ужас. Мы посетили в Лос-Анджелесе, меня привезли в библиотеку. Единственная, самая большая в Калифорнии библиотека, русская библиотека. И они мне говорят, какую книжку ты не успел взять с собой? А я не успел взять Хармса как раз-таки. Я говорю, Хармс, Даниил. И они мне нашли, дали Хармса Даниила. Это чудо.
1: Ты хочешь вернуться в Россию? Я имею в виду не сегодня, не сейчас. Теоретически. Ты хотел бы вернуться?
0: Хотел бы. Почему нет? Нас так много уехало. Мы что же сейчас тут все останемся? А режим падет. Он же не вечный. Режим падет. И нам надо будет всем приехать.
1: Почему?
0: Всем вернуться. Потому что если мы не вернемся, это все воскреснет вновь. Нам надо будет вернуться всем дружно и говорить о том, что это все было неправильно. Проводить работу над ошибками.
1: Ты веришь, что это возможно вообще?
0: Возможно. Возможно. И невозможное возможно. Это же тоже невозможность какая-то. Но оказалось возможно. Но я так думаю, что да, нам надо будет вернуться. Чем больше людей вернется, тем эффективнее будет работа над ошибками. Многие люди в России за границей-то не были никогда. Даже я до этого. Что ж там, ха-ха. Вот. И нужно будет людям просто объяснять, что это было все неправильно. Вы были обмануты. Я еще думаю, что вот все журналисты мира, вот когда этот режим падет, обязательно должны будут поехать по России в самые маленькие города, в самые маленькие деревушки и просто снять, как это все живет. Потому что потом по всем этим федеральным каналам, у которых сменится руководство тоже, мы должны показать, вот как это на самом деле, вот оно что. Вот так живут там, допустим, в республике Саха, вот деревня. Они живут вот так. Они могут передвигаться по этой реке только зимой. А чтобы летом там куда-нибудь попасть, вам нужно там перебраться. И тут вот в настоящем времени огромное спасибо, потому что у вас есть проект «Неизвестная Россия». Это очень большой вклад, очень большой. И нам нужно будет, чтобы все журналисты собрались и такие, мы в Россию, снимать такой же проект про каждую деревушку. Нам нужен будет хороший завхоз. Нам нужна будет перепись населения, самая честная перепись населения. Нам надо будет много людей. А если вы здесь и останетесь? Мы пригрелись тут, нам хорошо. У меня здесь собака, у меня здесь квартира. Ничего подобного. Готовьтесь. И вы тоже поедете. Да. Я за вами лично займу. Тут вы засиделись, товарищ. Собираемся. Но я так думаю. Я не считаю, я не знаю, правильно это, неправильно это, но я так думаю.
1: Как ты думаешь, ты сейчас самый известный уроженец Карабаша?
0: Думаю, да. Думаю, да.
2: Российский учитель и видеограф Павел Таванкин, получивший премию «Оскар» за фильм «Господин Никто против Путина», рассказывал журналисту «Настоящего времени» Алексею Александрову о том, как создавался его фильм, о жизни в Чехии, где он поселился после эмиграции, и надеждах на возвращение в Россию. Снятая Таланкиным и Боренштейном документальная лента рассказывает о военной пропаганде в российских учебных заведениях, на примере школы номер 1 в Карабаше, где Таланкин работал и в течение 2 лет снимал, как проходят разговоры о важном. Чешский продюсер ленты «Господин Никто против Путина» Алжбета Карасова в интервью «Радио Свобода» рассказала, что жители Чехии хорошо знают о пропаганде милитаризма в школе, по тем временам, когда Чехословакия была коммунистическим государством.
3: Я родилась в 1983 году, и меня это коснулось в меньшей степени, потому что когда мне было 6 лет, и я пошла в школу, это был 1989 год. Но могу сказать, что это на меня тоже повлияло, и я знаю об этом, и это то, что чехам в определенной степени знакомо. Это проявилось, когда мы собирали средства для съемок фильма в рамках «Оскаровской» кампании. Основные средства были получены нами от Чешского государственного аудиовизуального фонда и из еще одного датского фонда. Но этого было мало, а нам нужно было намного больше финансирования. И это невероятным образом нашло большой отклик именно в Чехии. Очень многие люди, я имею в виду частные инициативы, решили, что хотят нам помочь. Именно по той причине, что они видели исторические параллели. А вот в Дании такого большого отклика не было. Для Дании тема фильма оказалась намного более далекой из-за отсутствия того опыта, который жители Чехии непосредственно получили в прошлом.
2: Какой из эпизодов фильма был самым сильным лично для вас?
3: Конечно, фильм как целое. Но если говорить об отдельном эпизоде, то есть одна сцена, после которой у меня идут мурашки по коже. Когда один из учеников при испытании оружия в школе смотрит в прицел и направляет винтовку в видеокамеру. Это такой момент, что каждый раз, когда я его вижу, меня охватывает страх. В нынешней ситуации, в которой оказался весь мир, мне кажется, что как фильм, так и награды, которые он получает, свидетельствуют об актуальности рассказанного. Фильм говорит о России на фоне русско-украинской войны, но все это можно перенести на любой другой вооруженный конфликт в мире. Ведь вокруг нас сразу несколько таких конфликтов, и не обязательно военных. Нас окружают и политики, которые находятся у власти в разных странах. Тенденции до определенной степени похожи. Эта тема универсальна.
4: Эта тема, как я говорю, богуже, в нынешней добе универсальна.
2: А что касается самой России, по вашему мнению, пропаганда в школах, которая показана в ленте «Мистер Никто против Путина», позволяет говорить о том, какое будущее ждет россиян?
4: Так на то же мне аси грозно тяжко отвечать.
3: Мне тяжело ответить на этот вопрос. Я не специалист, и, наверное, лучше спросить у экспертов. Я могу сказать только, что это ужасно. Я мать двоих детей и знаю, насколько хрупким является детский мир, как легко детьми манипулировать. Поэтому манипуляция детьми, которую мы видим благодаря фильму, крайне опасна.
4: Нескутечне небезпечна.
2: Продюсер фильма «Господин Никто против Путина» Алжбета Карасева рассказывала о том, почему лента важна для понимания современного мира. Вы слушали очередной выпуск цикла «Настоящее время» на радио «Свобода». Другие передачи можно послушать на нашем сайте свобода.орг или в приложениях подкастов. С вами была Александра Вагнер. Всего вам доброго.

0: «Грани времени». Еженедельная программа «Радио Свобода». Мы подводим итоги недели. Главные события глазами наших корреспондентов. Смотрим и обсуждаем сюжеты. Я, автор и ведущий Мумин Шакиров, и мой приглашенный гость. Первый выход в эфир в субботу в 19 часов с повторами в воскресенье.
1: Здравствуйте, меня зовут Марьяна Тарачешникова. Это программа «Человек имеет право», которую можно слушать и смотреть в эфире «Радио Свобода» и телеканала «Настоящее время». Сегодня в выпуске.
2: ФСБ вербует активистов. Что бывает за отказ сотрудничать? Школа, а не колледж. Верховный суд подтвердил право российских школьников учиться в 10 классе. Смертельная прививка. Массовая гибель собак в России после вакцинации.
1: Подробнее об этом поговорим в течение ближайшего часа, но прежде посмотрим, что еще в России на этой неделе обсуждают правозащитники, юристы и гражданские активисты.
3: По обвинению в госизмене суд в Москве арестовал россиянку Светлану Головатенко, приехавшую из Украины. До этого она 4 месяца провела под так называемыми «карусельными арестами». Головатенко последние 10 лет жила в Киеве. В апреле она приехала в Россию, чтобы поменять просроченные документы. В московском аэропорту Внуково ее задержали, а позже арестовали на 15 суток за мелкое хулиганство. После освобождения ее вновь задерживали, и суд еще 7 раз отправлял ее под административный арест на 15 суток по той же статье о хулиганстве. За что именно ее обвинили в госизмене, неизвестно. К 4 годам условно суд в Москве приговорил сотрудника главного радиочастотного центра Леонида Степанова за финансирование экстремизма, донаты Фонду борьбы с коррупцией Алексея Навального, признанному экстремистским в 2021 году. Следствие утверждает, что Степанов сделал несколько переводов в ФБК на общую сумму около 2000 рублей. Подсудимый признал вину и раскаялся. По ходатайству защиты к делу приложили его награды. Благодарность от Роскомнадзора за добросовестный труд и памятный знак за преданность профессии. Московский городской суд оставил в силе приговор по аналогичному делу. Математика, доцента Высшей школы экономики Андрея Дымова, в мае осудили на 3,5 года колонии за донаты ФБК на общую сумму в 3,5 тысячи рублей. Он признал вину и в суде заявил, что поддерживает российскую власть. Университет также обратился в суд с просьбой не отправлять математика в колонию, поскольку, далее цитирую, «его отсутствие даже в течение 2 лет будет существенным тормозом для развития тех тем, над которыми работает Высшая школа экономики». В последнем слове в Мосгорсуде Дымов отметил, что университет не увольняет его в надежде на изменение приговора. По данным «Медиазоны», в России возбуждено уже более 220 уголовных дел за донаты ФБК. Большая часть приговоров, по подсчетам издания, не связана с лишением свободы. По состоянию на апрель 2026 года известно о 24 приговорах с реальным сроком. В Волгограде суд арестовал блогера Святослава Коваленко и его друга Андрея Ярошенко за осквернение мемориала героям Сталинградской битвы. Дело возбудили из-за того, что Коваленко кинул 5000-ую купюру в воду у скульптуры «Стоять насмерть» на Мамаевом кургане. Не снимал, как люди пытаются достать деньги. Один из прохожих залез в воду и вытащил купюру. Следственный комитет утверждает, что это второй задержанный Андрей Ярошенко, который изображал случайного прохожего. По версии следствия, своими действиями Коваленко и Ярошенко осквернили мемориальный комплекс. По словам Святослава Коваленко, он не собирался никого оскорблять, деньги в воду бросил, чтобы загадать желание, и ушел. Спустя час он вернулся, увидел, что купюра привлекла внимание прохожих, и тогда решил снять происходящее на видео. В Санкт-Петербурге на мосту Ахмата Кадырова вывесили плакат с обращением к уполномоченному по правам человека в Чечне. Мансур Салтаев, где Седа? Речь идет о Седе Сулеймановой. В 2022 году она сбежала от семьи из Чечни в Санкт-Петербург, где работала и собиралась замуж. 23 августа 2023 года ее при участии сотрудников силовых структур Чечни отправили обратно в республику. Последний раз девушку видели живой в сентябре 2023 года на встрече с Мансуром Салтаевым, который утверждал, что у нее все в порядке. С тех пор информации о ней нет. Правозащитники опасаются, что ее убили. Подруга Седы Сулеймановой, Лена Потяева, 23 августа вышла на пикет в Грозном с требованием расследовать убийство Седы. Потяеву задержали и составили на нее протокол о повторном нарушении правил проведения публичной акции. Все эти годы Лена Потяева добивается расследования вероятного убийства ее подруги. Чеченские власти возбудили уголовное дело, но его не расследуют.
1: Бывшая участница группы Pussy Riot Рита Флорес заявила, что была завербована сотрудниками ФСБ более 3 лет назад и передавала спецслужбе информацию о художниках и политических активистах. Среди тех, кого ей поручили разработать, художники Филипенца и Павел Крисевич, а также бывший издатель «Медиазоны» и участник арт-группы «Война» Петр Верзилов. Летом 2025 года, по словам Флорес, она получила задание помочь организовать его убийство. Все это активистка рассказала на днях, вскоре после того, как покинула Россию. Подробности в нашем сюжете.
4: Давай к нам!
3: Давай. 2020 год. Участницы Pussy Riot Мария Алехина и Маргарита Коновалова, она же Рита Флорес, проводят акцию под названием «Осторожно, хрупкая», привязав к столбу рядом с Кремлем человека в костюме сотрудника ОМОНа. Акция была посвящена протестам 2019 года, участников которых судили в том числе заброшенные в сторону полицейских пластиковые бутылки и стаканчики.
5: Да, Рит, такая херня, меня не задерживают, ты одна.
3: За акции публикации Флорес неоднократно арестовывали. У нее также проходили обыски в рамках уголовных дел против ее знакомых и коллег. Но больших сроков Флорес никогда не получала. А на днях, уехав из России, сообщила, что в течение примерно 3 лет сотрудничала с ФСБ. О вербовке она рассказала на YouTube-канале «Порт Видео» в интервью адвокату Дмитрию Захватову.
6: Ну, все просто как в кино в настоящем. Сели за стол, двигаться мне нельзя, смотреть в стороны нельзя. Меня начали вербовать, всячески угрожать, издеваться, говорить не самые приятные вещи, угрожать убийством моей семьи и тем, что я никогда в жизни не смогу доказать, кто убил мою мать. Переходы на личности, какая я мерзкая, ужасная, что из меня сделают самого главного сатану всей России. И вот.
3: Флорес получила псевдоним Харлей и должна была передавать ФСБ сведения о художниках и активистах, в том числе о Филипенце, Павле Крисевиче и Марии Алехиной. В интервью она рассказывает, что саботировала работу, передавала безобидную информацию или данные, которые так есть в открытом доступе.
6: Мы стали работать с Филипенцем. Ну, я не могу сказать, что там что-то происходило. Я рассказывала какие-то абсолютно глупые и никчемные вещи. Куда Филипп ходит после мастерской, где он ест лапшу, какое пиво он пьет и всякую такую глупость.
3: Филипенца подтвердил изданию агентства, что Рита предупреждала его о слежке и убеждала уехать из России. Примерно тем же путем, по словам активистки, она пошла и в случае с Павлом Крисевичем, с которым также поссорилась и пыталась подтолкнуть художника вместе с женой уехать из России. Крисевич, однако, сказал изданию агентства, что намеки были непонятны, а каких-либо ссор, о которых активистка рассказала в интервью, он не помнит.
6: В будущем все последующие годы это была моя самая частая практика. Я со всеми ссорилась. И я думаю, сейчас все люди, которые это посмотрят, они поймут, так вот, что в итоге
7: что
6: было.
7: Что у кого-то на
6: да.
7: Что?
3: Летом 2025 года, как говорит Флорес, ФСБ поручила ей помочь организовать похищение и убийство Петра Верзилова, бывшего участника проекта Pussy Riot и бывшего издателя «Медиазоны». Именно после этого, по словам Флорес, она решила искать способ выбраться из России. Сделать это ей помогли бизнесмен Леонид Невзлин и адвокат Дмитрий Захватов. YouTube-канал, на котором опубликовано интервью Флорес, финансируется Невзлиным. Флорес далеко не единственная россиянка, завербованная ФСБ. Периодически таких агентов раскрывают. Так, в июле этого года суд в Польше приговорил к 7 годам лишения свободы бывшего координатора «Открытой России» Игоря Рогова. Он собирал сведения о российских оппозиционерах. В 2024 году в США задержали Ному Зарубину. Она, согласно документам американского следствия, работала по заданиям российских спецслужб и налаживала контакты с журналистами, правозащитниками и экспертами. В июне этого года ее приговорили к 14 месяцам тюрьмы за дачу ложных показаний. Еще один раскрытый агент – Павел Рубцов, известный как испанский журналист Пабло Гонсалес. Его задержали в Польше в 2022 году, а в августе 2024 Рубцов уже вернулся на родину в рамках крупного обмена заключенными между Россией и странами Запада. Проживая в Европе, Гонсалес внедрился в сообщество российских оппозиционеров. В частности, тесно общался с дочерью убитого политика Бориса Немцова Жанной. Испанские СМИ писали, что он мог работать на ГРУ по меньшей мере с 2010 года.
1: Это программа «Человек имеет право». Меня зовут Марьяна Тарачешникова. И о том, как ФСБ вербует россиян, безопасно ли отказываться от такого сотрудничества и можно ли вычислить агента в своем окружении, поговорим с главой правозащитного проекта «Первый отдел» Дмитрием Зайрбеком. Он на видеосвязи с нашей студией. Дмитрий, здравствуйте.
4: Здравствуйте, Марьяна.
1: Расскажите, пожалуйста, кого и зачем Федеральная служба безопасности России вербует среди журналистов и активистов? Для чего? Это же не носители какой-то суперважной, суперсекретной информации, как если бы это были члены правительств, каких-то военных организаций, научно-исследовательских институтов. Это люди, которые знают примерно то же самое, что можно прочитать в интернете.
4: Все зависит от целеполагания. Вот с нашей точки зрения, да, с точки зрения обывательской, гражданское общество – это не угроза. А с точки зрения службы безопасности федеральной – это угроза. Это угроза нынешней власти, конституционному строю, который они защищают. По этой причине они действуют в том числе и в отношении гражданского общества. Это вообще не уникальная фишка для России. Более того, это не уникальная фишка для авторитарных стран, стран, в которых установились авторитарные режимы. Это есть очень много где. Спецслужбы отслеживают, смотрят, что там, как, мониторят ситуацию, наблюдают за ней. Они активно выявляют слабые звенья, пытаются понять среду изнутри, кто с кем связан, кто на что способен, откуда деньги, какие планы обсуждаются, кто лидер, кто слабое звено. Пытаются получить информацию как можно раньше, какие акции планируются, какие поездки будут, поездки, всякие контакты, конференции, мероприятия, внутренние конфликты. Они собирают информацию, это их работа. Как они дальше эту информацию будут использовать, одному богу известно. Вот. И совершенно не всегда та информация, которую они собирают, это я говорю, в принципе, про мировую практику такой истории, идет, что называется, в дело. Но работа спецслужб – это собирать информацию. Это работа спецслужб по всему миру. А другое дело, что российские спецслужбы видят в гражданском обществе не союзников и не что-то нормальное, что присуще, в принципе, любому здоровому обществу, а потенциальных врагов. И по этой причине, даже если хоть на какую-то долю, толику, мизерную копейку вероятности, значит, но все-таки это гражданское общество или какие-то отдельные его акторы могут угрожать действующему в России конституционному строю, даже вот пусть на сотую миллионную долю процента, они будут работать в этом направлении, в направлении вот этой микроскопической угрозы. Они будут ее выявлять, и они будут ее в том понимании, в котором они это видят, нейтрализовывать.
1: Вы видели вот это самое интервью Риты Флорис с ее откровениями о том, как ФСБ завербовала ее 3 года назад?
4: Ну, мне было интересно, да, посмотреть.
1: Что-то из этой...
4: Частями смотрел.
1: Да, что-то из этой истории показалось, не знаю, может быть, каким-то особенно стереотипическим для того, как действуют спецслужбы в России?
4: Мне сложно сказать о том, что есть стереотип. Ну, стереотип, например, да, распространенный, я уверен, что к нам в комментарии придут по этому поводу писать большие эксперты о том, что... Значит, да у вас тут каждый второй завербованный, о чем вы вообще тут говорите? Каждый второй в оппозиции стучит. И вообще, вы видели вот этого там, да? Он обязательно работает на ФСБ. Они все давно агенты ФСБ. Вот это стандартный дискурс, вот это стереотипический дискурс. Вот, поэтому, когда выясняется, что какой-то видный активист или активистка работали, действительно, сотрудничали со спецслужбами, ну, мало кого на самом деле это удивляет, кроме тех людей, кто непосредственно был знаком с этим активистом или активисткой. Стимулы разные бывают, да, вот бывает там положительное подкрепление, бывает отрицательное, но вот в данном случае было подкрепление отрицательное через угрозы, через шантаж, Вот, через угрозы, которые притворяются в жизнь, более того, они сильно попили крови у Риты Флорес. Вот, и никому такого не пожелаешь. Это не, ну, какая-то приятная история, да, когда, ну, вот человек, значит, соблазнившись какими-то деньгами, решил, вот, дай-ка я поработаю на ФСБ, вот сплю и вижу, ничего подобного. Никто никогда не хочет работать на ФСБ добровольно, практически никогда. Ну, за исключением каких-то очень идеологически подкованных людей.
1: А насколько безопасно в таком случае отказаться от сотрудничества? Ну, или если тебя уже приперли к стенке, тем более был какой-то арест, задержание, допросы, обыски у тебя, у членов семьи, то проще согласиться, чтобы не мучили или... и при возможности потом рассказать и раскрыть себя? Или что?
4: Все всегда по-разному. Да, если мы вот говорим про эту ситуацию, то, ну, давайте вы сперва, так сказать, как бы сперва пройдите в обуви Риты Флорес вот эти 3 года, прежде чем ее осуждать. Вот. Это на самом деле касается очень много кого. Нельзя говорить однозначно, что проще, а что не проще. Всегда ситуация индивидуальная. У некоторых семья и дети. Кто-то завербован, да, вот, и угрожают тем, что будут проблемы у семьи, у детей. Там, я не знаю, у кого-то больные родители, и они будут получать лечение, со слов ФСБ, только в том случае, если, значит, вот как бы человек будет работать. Mm-hmm. Вот, поэтому, смотрите, первое, что надо знать, формально, с точки зрения закона, не с точки зрения практики его применения, а с точки зрения закона, работа, вот это вот сотрудничество на конфиденциальной основе с органами государственной безопасности в России может осуществляться только на добровольных началах. Вот ту бумажку, которую завербованные люди подписывают, когда они вот как бы вступают в эти отношения, еще до того, как им выдается псевдоним, вот оперативный, до этого момента вы подписываете бумажку. Бумажка может быть подписана только на добровольных началах. С этого момента вы... фактически, де-факто, секрет-носитель, потому что факт сотрудничества образует государственную тайну. Просто так вот взять и рассказать кому бы то ни было о том, что вы работаете на органы, вы формально не можете.
1: То есть сейчас фактически Флорес себя под статью подвела?
4: Рита Флорес фактически себя подвела под статью, но Рита Флорес уехала из страны до этого. То есть она уехала из зоны вот эффективного контроля органов госбезопасности, где они могут непосредственно ее достать, взять, значит, посадить вот, в тюрьму за то, что она рассказала об этом. Поэтому история с тем, что типа пишите, обязательно всем рассказывайте о том, что вы работаете на органы, она как бы актуальна, безусловно, да. Это, ну, в общем-то, единственный способ слезть с этого крючка, такой гарантированный. Но делать это, когда вы находитесь в зоне контроля органов государственной безопасности России, я очень не рекомендую до тех пор, пока вот вы не окажетесь в безопасности, всем раскрываться. Есть у вас один, ну, такой способ, как это можно сделать, если вы подпали под влияние органов, это попытаться обратиться к правозащитникам, которым вы доверяете. Можно это сделать, например, через первый отдел правозащитный проект, можно это сделать через, ну, вот там, я видел, адвокат Захватов предлагал свои услуги, собственно, человек, который Рите Флорес помогал. Вот, но тут вопрос того, на самом деле, кому вы доверяете, потому что вы доверяете вот этим людям, к которым вы обратитесь, непосредственно свою свободу. И те люди, кто завербован, очень хорошо знают эту цену этой свободы, потому что, как я уже сказал, вербовка почти никогда не бывает на добровольных началах.
1: Хорошо, а можно быть, условно говоря, безопасным стукачом? Поставляем какую-то информацию, какую бы то ни было, но и при этом находясь в ладах с самим собой.
4: Все зависит очень от того, что вы называете «в ладах с самим собой». С моей точки зрения, и в принципе, ну, как бы я полагаю, что мои коллеги, которые занимаются этими вопросами со мной, в этом мнении сходятся, работать на ФСБ, в кавычках, безопасно, никого не подставляя, глобально невозможно. Здесь много разных факторов. Вот, например, Рита Флорес упоминала, что у нее на телефоне стояла шпионская программа. И, в принципе, ну, все общение, соответственно, да, со всеми людьми, с кем бы там она ни переписывалась, оно контролировалось. Вообще ФСБ, в принципе, весьма активно применяет такой вот шпионский софт в отношении и своих сотрудников, и своей агентуры. Как раз для того, чтобы исключить вот эти вот безопасные, значит, попытки обмануть дьявола. Нет, это не прокатит. Если все-таки вас заставляют подписать подобную бумажку, лучший способ попытаться съехать с этой иглы максимально срочно себя дезавуировать как агента Федеральной службы безопасности или любой другой спецслужбы, к слову сказать, потому что это не только ФСБ этим занимается. Вот, и обратиться к тем людям, которые помогают с этой вербовки, вам вот помогут вам слезть. Например, в первый отдел, правозащитный проект. Угу. Не в тот первый отдел, который вы могли подумать.
1: И в заключение, пожалуй, скажите, а можно ли вычислить агента в окружении и не стать при этом параноиком?
4: Я вот здесь хочу, и, Марьяна, позвольте, я здесь соберу слово немножко на подольше, очень важную мысль высказать. Значит, не существует сейчас вот в коллективном нашем гражданском обществе ни одного механизма социальной реабилитации тех людей, кто работал на государство. Государство этим очень хорошо пользуется, активно весьма, и как бы угрожает, в том числе активистам, вот этим вот замазыванием в какой-то вот истории с органами, потому что они знают, что если человек замазан в истории с органами, даже если на самом деле это было не так, если вот они его каким-то образом скомпрометируют в этом, то он потом никогда не отмоется, его и на работу не возьмут, и дружить с ним не будут, и общаться с ним не будут, он будет изгоем общества до конца своих дней, ну или пока не уйдет из вот этого вот гражданского сектора. Мы должны стремиться к тому, чтобы, несмотря на то, что все вот эти люди, мы должны, безусловно, считать, что они агенты угрозы, и с ними действительно-таки нельзя иметь никаких дел, потому что опасно, да? Но мы не должны устраивать им тотальную вот темную комнату, что мы вот отменяем их больше никогда, ни в одну дверь. Нет. Эти люди потому и не раскрываются, несмотря на все возможные страхи и сомнения. Они же тоже как бы недобровольно работают, как я уже говорил. Они потому и не раскрываются, что они боятся вот этого общественного осуждения. Поэтому, наверное, нам надо немножко поработать над своей терпимостью к этой всей истории и точно не развивать шпиономанию в секторе. Отвечая на ваш вопрос, вычислить шпиона можно по некоторым критериям, факторам каким-то. Ну вот, например, если человек необъяснимым образом получает деньги, на всякие конференции ездит, на всякие мероприятия бесконечно, при этом вы не знаете, на какие деньги он живет, никто не знает, на какие деньги он живет. Вот источника дохода нет, когда, да, это самый очевидный фактор. Самый вот прямо явно указывающий на то, что, ну, надо присмотреться. Но я призываю всех, вот, значит, не заниматься шпиономанией. Вот всех, кто это смотрит. Потому что шпиономания вредит, давайте скажем так, более жестко, отлову шпионов. Люди, которые очень боятся, что их раскроют, будут более осторожно себя вести и будут более скрытно себя вести, если будут знать, что за это, ну, как бы грозит. А за это грозит, ну, помимо как бы тюрьмы во многом, да, если мы там говорим про европейские страны. Вот, ну вот есть случай Игоря Рогова, весьма явный, который мог бы раскрыться и мог бы этим не заниматься, но побоялся это делать, да? Вот, теперь сейчас вот в польской тюрьме сидит. Шпиономания никому не поможет.
1: Дмитрий Заирбек, руководитель правозащитного проекта «Первый отдел», был на связи с программой «Человек имеет право». Далеко не все российские девятиклассники, которые успешно сдали итоговую аттестацию и планировали заканчивать 11 классов, вернутся в школу 1 сентября. Их просто не зачислили. Для сотен школьников в этом году переход из 9 класса в 10 превратился в настоящий квест. Каникулы были потрачены на поиски другой школы и суды. И, наконец, в августе одну из жалоб рассмотрел Верховный суд России. Он признал незаконным отказ школы в Свердловской области зачислить ученика в 10 класс. Руководство школы объяснило это тем, что после 9 класса обучение проходит только по профильным направлениям, а родители хотели зачислить сына в общеобразовательный класс. Три инстанции поддержали школу, но административная коллегия Верховного суда отменила все эти решения, подчеркнув в частности, что процедура индивидуального отбора в профильные классы не должна лишать детей конституционного права на образование.
3: Больше половины российских школьников после 9 класса уходят в колледжи и техникумы. Об этом еще в прошлом году доложил президенту вице-премьер Дмитрий Чернышенко. Тенденция не только сохраняется, но и набирает обороты. В этом году родители стали массово жаловаться в социальных сетях, что их детей не берут в 10 класс, даже отличников и хорошистов. Вот лишь несколько таких историй.
7: Оказывается, перейти и поступить в 10 класс сейчас проблема. Мой сын закончил 9 класс, сдал ОГЭ. ОГЭ экзамен он сдал на 4-ке, средний балл, аттестата у него 3,9. 9, и он не попадает в 10 класс в своей школе. Минимальный балл, с которым можно попасть, это 4,2. Если вы сдали экзамены не меньше, чем на 4 балла. Все ОГЭ. Директор объясняет это тем, что количество мест урезано, учителей не хватает, и всех желающих вместить они не могут.
8: Прикиньте, его не взяли в 10 класс, в 36-ю школу. С баллом 4,45, с аттестатом без троек, с ОГЭ без троек. Я уже и прокричалась, и проплакалась. Не знаю, что мне делать.
9: Ранее издание «Истории и факты» писало о новой политике государства. В последние годы власти значительно усложнили основной государственный экзамен, который сдают после 9 класса. А кроме того, позволили школам формировать только профильные 10 и 11 классы. Ученикам отказывают в поступлении туда, в том числе на основе конкурса. Так Валентин Берсенев из Свердловской области планировал поступить в общеобразовательный 10 класс, но его не взяли, сказав, что открывают лишь профильные направления. Мама Берсенева дошла до Верховного суда, который признал приказ директора школы об отчислении недействительным. Добилась, чтобы сына взяли в 10 класс, и даже без суда, Юлия Разина из Москвы. Мы написали заявление, где разъяснили им, что они не имеют права лишать нашего ребенка среднего общего образования. И если они хотят все-таки это сделать, пусть напишут нам письменный отказ.
10: На следующий день мне позвонили из школы и еще раз уточнили, точно ли Саша не хочет пойти в колледж. А через неделю я получила такое вот сообщение от школы. Ваш ребенок зачислен в 10 класс за настойчивость и стремление к учебе.
9: О том, что каждый российский девятиклассник должен иметь возможность продолжить обучение, заявил накануне министр просвещения Сергей Кравцов. Однако он отметил, что школы вправе проводить индивидуальный отбор и вступительные испытания при наборе в профильные классы. А вот в универсальные должны брать всех. Если таковых в школе нет, местные органы, по словам Кравцова, обязаны обеспечить ребенку, цитата, «возможность продолжить обучение в другой доступной образовательной организации». Вероятно, вновь намекая на колледжи и техникумы.
1: Это программа «Человек имеет право». Меня зовут Марьяна Тарачешникова. Я созвонилась с учителем Александром Кондрашовым и попросила его объяснить, в чем разница между законным конкурсом в профильный класс и фактическим вытеснением ребенка из школы. Что теряет школьник, если уходит в колледж не по интересу, а потому что его не взяли в 10 класс? И почему переход в колледж для многих подростков закрывает или существенно усложняет путь к высшему образованию?
11: Если честно, мне не до конца понятна вот эта история, ну, как бы, кто заинтересован в избавлении от учеников, потому что школы все равно, они не могут быть заинтересованы в сокращении числа учеников, даже если они слабые. Ну, может быть, за каким-то небольшим исключением, потому что школы финансируются у нас подушевым финансированием, и чем меньше учеников, тем меньше денег школа получает. То есть, если честно, мне кажется, что за этим стоят не администрации школ напрямую вот за этой политикой сокращать количество учеников в 10-11 классах. Мне кажется, что это все-таки федеральные власти, потому что процесс происходит именно более или менее по всей стране. Мне кажется, это тоже типичный такой вот момент в современной России, когда какая-то проводимая политика, она не провозглашается даже официально. Вот недавнее решение Верховного суда, оно как раз вот показывает это противоречие между, с одной стороны, тем, что делает школа, и как бы за школой стоит некая система, да, что показывает как раз, что первые решения судов были все в пользу школы. И вот некой вот такой основной законодательной базы, где у нас все-таки говорится о том, что есть вот право на образование, и неполное среднее не может быть конечной точкой, поэтому если человек 9 классов окончил, он должен продолжить образование так или иначе. Кажется, что для большинства учеников идея остаться в школе, она какая-то более понятная. Ну, опять же, мне сложно говорить за большинство, но, по крайней мере, здесь понятная идея, что ты можешь дальше учиться в школе, ну, твоя жизнь как-то радикально не меняется, да, ты можешь пока, ну, лучше сориентироваться в жизни, как бы понять. Понятно, что вот человек, которого как бы не пускают в 10 класс, он теряет вот эту возможность ну, подумать, осмотреться, понять еще окружающий мир. Его толкают уже в конкретное профессиональное поле. Это первое. Ну и второе, конечно, в условиях военных действий, да, СВО, войны, как ни назови, для, по крайней мере, мальчиков, юношей, для них самая тоже важная вещь часто – это отсрочка. И просто, если мы чисто математически сложим, то получится, что если человек идет в колледж после 9 класса и, допустим, обучение в колледже там 5 лет или 4 года, то получается, что он вот после 9 классов получает плюс 4 года. Там моменты, когда его, ну, не должны призвать в армию. Вот. При этом, насколько я знаю, отсрочка дальше по высшему образованию уже не выдается, если человек получил среднеспециальное образование. Вот. И, соответственно, получается, что просто чисто математически количество лет, которые человек может, ну, как бы не ждать, что за ним придет военком, да, и его возьмет в армию, оно просто меньше. Поэтому с этих позиций тоже, ну, получение, окончание 11 классов и потом получение высшего образования, да, но это какое-то продление, там, еще плюс 2 года, а в текущей ситуации, да, возможно, что, ну, те, кто сейчас учится, допустим, да, и их родители, они могут подумать, что как раз, может быть, это критический период, когда, возможно, военные действия могут уже закончиться, допустим. И если ты учишься в 10-11 классе, ну, сейчас фактически обучение вот в этих классах, особенно вот как раз с введением вот этих самых профилей, да, часто профиль заключается не в том, что люди углубленно изучают эти предметы, а в том, что они просто больше готовятся к этим профильным ЕГЭ. А в колледже никто этим заниматься не будет. В колледже, да, там есть обычные предметы, похожие на школьные, и там используются часто школьные учебники, там может быть русский язык, там история та же самая, но, во-первых, там нет уже мотивации готовить человека к ЕГЭ, а подготовка к ЕГЭ – это вот, ну, возможность поступить, особенно если мы говорим о бюджетном обучении, на бюджетные места, потому что сейчас на бюджет, чтобы поступить, нужны очень высокие баллы ЕГЭ, либо победа в Олимпиадах, ну, либо, соответственно, вот знаменитое льготное поступление для детей, участников СВО. Поэтому, конечно, человек просто отрезается от этих возможностей. Ну, понятно, что в перспективе там жизни человека, ну, я бы не сказал, что это как-то радикально отрезает от высшего образования, но для большинства речь идет о том, что когда они получат профессиональное образование, им нужно будет выйти на работу. Для кого-то, может быть, среднее образование вообще очень хороший выбор. Но именно вот это вот туннелирование людей, да, что они не выбирают, и к ним тоже не подходит индивидуально, а их рассматривают просто как некую массу, и что нам сейчас надо ее перенаправить вот из вузов в колледжи. Вот, мне кажется, в этом заключается подход, да, просто вот, ну, лишать людей возможности выбора, какой-то свободы самоопределения в жизни. То есть понятно, что те конкретные ребята, которые дошли до суда и вот выиграли в Верховном суде после 4 отказов в предыдущих инстанциях, ну, наверное, они вот смогут теперь выдохнуть и пойти в школу, да? Но насколько это решение повлияет на другие решения о приеме в 10 класс или неприеме, ну, мне сложно сказать, потому что правовое поле, оно очень странно работает в сфере школы и образования. То есть прав очень много, в законе образования вообще масса всего написано, но, ну, на мой взгляд, государство сделало сознательный выбор на то, чтобы эти правила не соблюдать. Да, и вот как раз вот эта сама ситуация выталкивания в среднее специальное образование, и это абсолютно внеправовые действия. Вот. Ну и на мой взгляд, из того, что я наблюдаю, у меня каких-то доказательств, конечно, стойких нет, но мне кажется, это осознанная политика, вот, исходящая из, ну, федеральных, от федеральных властей, вот, которая вообще не соответствует как раз правам. Верховный суд, да, высказался, но будет ли он какие-то еще действия предпринимать, будут ли какие-то другие органы власти какие-то в связи с этим действием предпринимать, ну, я сомневаюсь.
1: Учитель Дмитрий Кондрашов был на связи с программой «Человек имеет право». Это программа «Человек имеет право». Меня зовут Марьяна Тарачешникова. На видеосвязи с нашей студией преподаватель факультета социальных наук в Карловом университете Дмитрий Дубровский. Здравствуйте, Дмитрий.
12: Добрый день.
1: Скажите, пожалуйста, у вас есть понимание, что же такое в России произошло, из-за чего школьников в последний, особенно вот в последний год, которые успешно сдали государственную аттестацию после 9 класса, которые собирались учиться дальше и готовиться, может быть, к поступлению в вуз, теперь могут просто не взять в 10 класс и настаивать на том, чтобы они ушли куда угодно, а лучше в какой-нибудь колледж учиться на какую-нибудь на какую-нибудь профессию, о которой они даже и не думали.
13: Ну, складывается ощущение, что в России принята такая программа принудительной реиндустриализации. По всей видимости, вот те производства, которые все больше и больше работают на войну, и связанные с этим всякого рода промышленность, нуждаются все больше и больше в рабочих руках. Не забываем же еще о том, что Россия агрессивно ведет антимигрантскую политику. То есть взять рабочие руки, скажем, из Центральной Азии она не может. Значит, соответственно, одновременно она закрывает рабочий рынок для людей из Центральной Азии, так сказать, или из Кавказа, которые готовы были приехать, и сталкивается с недостатком рабочих рук на производстве. И в этот момент, значит, эти бюрократы смотрят на высшее образование и говорят, что-то у нас многовато развелось там экономистов, юристов, значит, и социологов. Давайте, как сказать, их к станку, что называется. Это давнишняя, в общем-то, их мечта и вполне проговариваемая долгие годы. Еще, собственно говоря, там и 10, и 15 лет назад вполне от консерваторов такие идеи звучали, что недостаточно, так сказать, вот рабочих рук в стране, что как бы, должны быть рабочие руки, должны быть, не знаю, люди, стоящие у станка, а не вот эти все, значит, высоколобые товарищи, сидящие и тыкающие, значит, в клавиатуру компьютера. Вот я думаю, что общая тенденция такова, а применительно к школе речь идет о том, что в ряде мест, видимо, существует, так сказать, такая неформально заявленная практика сокращать количество людей в старших классах, потому что из них, как вы понимаете, проще поступать в университеты. Соответственно, через систему СПО, то есть среднего профессионального образования, люди тоже поступают, но это дольше и тяжелее. Хотя вот исследования Высшей школы экономики показывают, что, в общем-то, на это давление российские абитуриенты ответили предсказуемо. Они просто используют среднее профессиональное образование как обходной путь к высшему же. Поэтому, по большому счету, это усложнило и удорожило путь к высшему образованию, но не закрыло его.
1: Ну, вот вы, кстати, тут сослались на исследования Высшей школы экономики, а я видела другие данные от них. Я не говорю, что одно противоречит другому. И они подсчитали, что доля выпускников, которые, девятиклассников, которые переходят в 10 класс, она сократилась с 18 года, то есть за 8 лет, на 10%. Это довольно серьезно. То есть раньше 52,7% переходили в 10 класс, учились дальше и определялись. Кстати, не обязательно все шли учиться дальше в вузы, а просто определялись, чего они хотят от этой жизни. А теперь 42,7%, то есть вот ровно на 10%.

0: с какой-то специальной профессиональной подготовкой, потому что это же бутылочное горлышко, оно формируется с двух сторон. То есть, с одной стороны, сейчас государство пытается явно сократить или уменьшить количество людей, которые поступают в 10 классы, а с другой стороны этого же бутылочного горлышка, здесь их возникает два, суживается количество, собственно говоря, доступных, не совсем, количество как бы мест высшего образования не то чтобы падает, но количество доступных падает. Уменьшается количество платных. Сокращаются дисциплины, которые государство почему-то считает неперспективными для рынка по каким-то своим соображениям, которые не всегда, я бы сказал, легко понять. Ну, а некоторые соображения понять легко. Они требуют, чтобы было больше, так сказать, технологов, инженеров и тех, кто, опять же, пойдет на эти же самые производства, на которые другая часть, которая не поступила, пойдет рабочими. А та, которая поступила, пойдет инженерами и технологами. То есть они готовят, у меня такое чувство, что они готовят такую вот странную реиндустриализацию. То есть то мир, как сегодня, так сказать, вообще-то мир технологических инноваций, он двигается в постиндустриальную эпоху, а Российская Федерация готовится к длительной войне и движется в обратном направлении. То есть она...
1: Больше сталеваров. Такую...
0: Больше сталеваров, больше, так сказать, инженеров, слесарей и людей, стоящих у станка, да.
1: Ну, а с другой стороны, что плохого-то в том, что меньше детей получат высшее образование, если экономике, ну, действительно нужны люди? Не хватает среднего медицинского персонала, не хватает профессиональных рабочих, не чернорабочих, а тех же квалифицированных слесарей, сантехников, сварщиков вообще днем с огнем не сыщешь. Так вот, посмотрите, им зарплаты какие-то бездумные предлагают, строителей, ну, может быть, и действительно, и пускай туда отправлять детей. Или тут где-то кроется дьявол в деталях?
0: Во-первых, что значит отправлять детей? Слава богу, ну, то есть, конечно, уже трудно сказать, что мы не живем в Советском Союзе. Мы же, в общем-то, в нем в значительной степени живем. Но здесь самое-то главное, что значит отправлять детей. Вообще-то дети имеют право сами выбрать, куда им отправляться. И в этом смысле показательно, что люди как-то не стремятся вот в эти рабочие специальности. А почему? Вот консерваторы отвечают на этот вопрос так, что, так сказать, вот проклятые, значит, белые воротнички, так сказать, растлили российскую молодежь, что она любит сидеть у компьютера и не любит трудиться руками. Но в реальности ситуация такова. Есть действительно страны, как Швейцария, в которых, или там, как Чехия, в которых не так много людей, как в России, например, получают высшее образование. Но дело в том, что тут действительно есть очень убедительные аргументы, почему людям можно их его не получать. Потому что люди получают очень приличные заработные платы, очень серьезные социальные гарантии, если они не идут в высшее образование, и их карьерные перспективы вполне существуют. В России без высшего образования карьерные перспективы всем довольно очевидны. То есть, да, ты можешь стать сварщиком, но это твой потолок навсегда. Для того, чтобы ты куда-нибудь дальше девался, или в тот момент, когда через 5-7 лет эти сварочные работы будут производить роботы, ты останешься у разбитого корыта и вообще без всякой специальности и без всяких перспектив куда-либо деваться. И меня как раз особенно впечатляет, что те, кто это все делает сейчас, у них есть почему-то абсолютная уверенность, что они знают, как будет выглядеть рынок труда через 5-7 лет. Вообще этого довольно трудно предсказать, и это мало кто знает, как это будет выглядеть, особенно в России. Но вот эта вот уверенность в том, что нужны будут сварщики, они, я не знаю, там, а не экономисты или юристы, это, по-моему, довольно странная уверенность. Не говоря уже о том, что реально люди способны переучиваться, и, конечно, и это современные исследования рынка труда показывают, что уже те, кто сейчас учится в университете, поменяют свою специализацию 2-3 раза в жизни, как минимум. Mm-hmm. Поэтому как бы представлять о том, что как бы вот он сейчас получит эту специальность и будет на ней всю жизнь, да нет, не будет. Но высшее образование дает больше маневр с точки зрения изменения своей специальности, чем среднее.
1: А на ваш взгляд, что происходит в таком случае с академическими свободами в стране, в российских вузах, если содержание образования, в том числе и высшего образования, все сильнее какому-то подчиняет кадровому запросу государства?
0: Это еще одно, так сказать, возвращение такого университета. Это прямо возвращение университета в эпоху, я бы сказал, которую историки знают, высшее образование, да, 17 века, да, там, до как бы модернизационного университета, где университет рассматривался как место, где вас научат практическим навыкам. для необходимым там, для службы, для государственной службы, для

0: военной службы, для технической службы, для какой-нибудь службы. То есть университет не место для рефлексии, не место для исследований, не место для тестирования политических и социальных процессов, а место подготовки специалистов. Вот это, конечно, совершенно советская модель. Еще, я бы сказал, более упрощенная. Место, где надо подготовить специалистов. Вот как бы, а в каком количестве их готовить? Зачем? Почему? Это все, так сказать, вопросы плана. И с точки зрения академической свободы мы знаем по исследованиям, что студенты называются эти академические свободы для студентов. Прежде всего, возможность выбора. Возможность разнообразить свой профессиональный образовательный трек. Возможность исследовать то, что другие не исследовали, а не катиться вот по шпалам, которые, так сказать, положили рельсы шпалы. Вот вначале тебе выдали, так сказать, пачку учебников, и на пятом году ты вытянул, ну, еще с отказом от Болонской системы, да, на пятом году ты, так сказать, каким болванчиком отесанным, так сказать, вылез оттуда стандартным, да, по стандартным же канонам обработанным, и пошел, значит, эти же каноны потом реализовывать, там, не знаю, на производстве или в бизнесе, или где угодно, или на госслужбе. То есть они видят это так, они видят это как производство одинаковых болванчиков, они видят университет как производство специалистов, необходимых для производства других процессов, вот так. Mm-hmm. То есть очень механистское, я бы сказал, догумбольдтовское представление, до, так сказать, представления об университетах 16-го
1: века. В России сейчас это прогрессирует, да? Вот такое
0: это
1: понимание.
0: Это, безусловно, прогрессирует, но интересно, что при этом в России параллельно происходит вот что. Это как раз хорошо было заметно по последним нескольким годам поступления в высшее учебное заведение. Параллельно как раз те университеты, которые этого не делают, элитные, говоря прямыми словами, они, наоборот, все больше и больше инкапсулируются. Все больше и больше они создают свои сети, все меньше и меньше ЕГЭ имеет какое-то отношение к поступлению к ним, потому что там олимпиадники поступают, там поступают целевики, квотники и ветераны СВО. Вот в этой странной комбинации университеты, как бы вот элитные, да, вот, не знаю, МФТИ, там, Вышка, да, МГУ, это вот эти все, они прежде всего концентрируются как раз на решении нестандартных задач, на элитных каких-то вопросах. Они воспитывают исследователей. Но эти университеты все меньше и меньше доступны для людей из регионов, для людей, у которых нет больших денег вкладывать в эти бесконечных, так сказать, денег, которые надо вкладывать в олимпиады и в прочих так, тьюторов. То есть это все приводит вот к чему. К тому, что в России действительно для массового студента образование становится все более и более массовым, простецким, и все больше суженным с точки зрения своих практических задач. А для элитного, да, это все сохраняется, но только элитное инкапсулируется и становится чрезвычайно замкнутым. То есть элита закрывает те пути, те лифты социальные, которые существовали благодаря Болонской системе, благодаря ЕГЭ, которые существовали с момента, собственно говоря, реформы высшего образования. Сейчас они просто закрываются.
1: Спасибо вам большое за ваше разъяснение. Дмитрий Дубровский, социолог и преподаватель Карлова университета, был на связи с программой «Человек имеет право». Не менее 70 собак умерло в России с начала августа после обычной вакцинации. Точной цифры до сих пор нет. Подсчеты ведут журналисты и владельцы животных по чатам и публикациям в соцсетях. Всем погибшим собакам кололи одну и ту же российскую вакцину – «Мультикан-8». Четыре серии которой уже запретили продавать. Производитель намекает на диверсию. Россельхознадзор с прокуратурой пришли к нему с проверкой, а владельцы погибших собак – готовится судиться. При этом пока никто не доказал, что дело именно в прививке.
2: Началось все в Ярославской области. В начале августа собакам там делали обычную плановую прививку «Мультикан-8». Это российская вакцина сразу от 8 болезней, в том числе от бешенства. Все собаки, которые потом умерли, получили укол из одной партии, серия номер 20. Реакция была у всех примерно одинаковая. Через 3-5 дней после прививки собаке становилось плохо. Поднималась температура, текла слюна, и начинался такой зуд, что животные грызли себе лапы и место укола. Потом судороги, собака переставала пить и не могла стоять на ногах. Хозяева возили питомцев по клиникам, врачи разводили руки. Через сутки двое собаки погибали. Прививали в основном в государственных клиниках, и туда же хозяева и шли, когда собаке становилось плохо. 14 августа областной центр ветеринарии в Ярославле перестал колоть эту вакцину. Объяснил осторожно. поствакцинальные осложнения. О своем решении ветеринары сообщили Россельхознадзор и стали готовить претензию к производителю. Вскоре выяснилось, что похожие случаи были и в других регионах, от Петербурга и Подмосковья до Тюмени и Перми. Хозяева писали о смертях собак в соцсетях и чатах. Оттуда же из интернета о смертях узнала и сама фирма-производитель. 17 августа московский ветбиохим прочитал обсуждение в соцсетях, так он сам описывает это в своей хронологии. И на следующий день компания отправила своих людей в Ярославль разбираться на месте и объявила, что отзывает 20-ю серию вакцины целиком по всей стране, все 60 тысяч доз, которые к тому моменту уже разъехались по регионам.
3: В настоящее время мы получили всю информацию и проводим внутреннее расследование. Наши специалисты выезжали на место в Ярославскую область, где проводили определенные мероприятия. В том числе были опрошены ветеринарные врачи, опрошены владельцы, были изъяты препараты, образцы вакцин, которые применялись. Все это доставлено сейчас в лабораторию. В том числе мы проводим исследования, экспертизы доставленных образцов.
2: Ни одной официальной жалобы, по словам производителя, к тому моменту не поступало. Еще через день ветбиохим отозвал еще 3 серии вакцины. А 21 августа Россельхознадзор запретил продавать все 4 – Мультикан 8, 20 и 21 серии, и Мультикан 6, 11 и 12. Но тот факт, что собаки умирали именно из-за прививки, пока не доказано. Ярославские ветеринары осложнения признали, но заявили, что вакцину везли и хранили как положено. А в Саратовской области власти сообщили, что эту вакцину государственные клиники вообще не закупали.
4: В подведомственные учреждения Управления ветеринарии правительства Саратовской области обращения по факту гибели животных и ухудшения их состояния после вакцинации не поступали. Вакцина «Мультикан-8» 20-й серии государственными ветеринарными клиниками области не закупалась и не использовалась.
2: Только собаки в Саратове умирали после вакцинации не в государственных клиниках. Местная заводчица насчитала в городе 5 случаев. Все после 20-й серии. Спаниелю Тучке укол сделали 14 августа. Через 3 дня она умерла. Ветбиохими говорят, то, что собака умерла после прививки, еще не значит, что из-за нее. А отзыв сразу же 3 серий объяснила так. Есть подозрение на организованное деструктивное вмешательство враждебных третьих лиц. Ну, то есть намекнула, что вакцину испортили специально. Но есть догадка и пострашнее. Ветеринары предполагают, что в вакцину попал вирус болезни ауеске. От него собаки почти всегда умирают. В собачьей вакцине его не должно быть. Он свиной. Но одной таксы, которая умерла в Москве после вакцинации, его обнаружили. Но в самой вакцине, как заверяет производитель, его не нашли. Уголовного дела пока нет. Что покажет экспертиза, узнаем в конце сентября. Хозяева погибших собак тем временем собираются в суд с коллективным иском к производителю вакцины.
1: Это программа «Человек имеет право». Меня зовут Марьяна Тарачешникова. На видеосвязи с нашей студией зоозащитник Юрий Корецких. Юрий, здравствуйте. Скажите, пожалуйста, что вам известно о масштабах вот той проблемы, которую сейчас обсуждают в России владельцы собак, которым требуется вакцинация?
5: Масштабы трагедии поражают, потому что на моей памяти я не припомню, чтобы было столько случаев отравления от какой-либо вакцины, а тем более с летальным исходом. Это вот первый такой массовый случай гибели собак, и поэтому люди даже не знают, как реагировать, и система государства, ветеринарная система, такое ощущение, что просто не была к этому готова, потому что по официальным данным было десятки смертей. Все началось с Ярославской области, со вспышки. Но то, что я читаю в зоозащитных пабликах, там речь идет о сотнях гибелей собак. Поэтому это просто такая массовая беда получается.
1: Но и тем не менее, пока что и производитель этой вакцины, который отозвал 4 серии, и Россельхознадзор, и прокуратура, они пока что говорят, успокойтесь, после прививки, это не значит вследствие прививки, сейчас вот еще будут назначать какие-то экспертизы, и уже вот только потом можно будет что-то говорить. А вы как бы оценили реакцию, собственно, и производителя вакцины, и властей на то, что случилось? Ведь, по большому счету, официально-то запретили их только недавно, а до этого там какую-то вакцину отозвал производитель. А какое-то время вообще молчали. До сих пор нет реестра никакого единого.
5: Да, реакция, к сожалению, типичная для российских властей. И вот Ветбиохим, производитель вакцины, тоже ее повторяет. Они просто, как обычно, не хотят брать на себя ответственность. И очевидно, что такое количество смертей, которые произошли после применения вакцины для животных определенной серии, определенного препарата, говорит о том, что с большой долей вероятности здесь есть проблема в этой вакцине. И нужно, наоборот, бить тревогу и как можно шире оповещать население, ведь эта партия была выпущена количеством 60 тысяч доз и распространена по всей России. А на самом деле далеко не все слышали о том, что имеется такая проблема. И, возможно, прямо сейчас кто-то хочет привить свою собаку, и, возможно, он поведет в клинику, и там ему предложат эту вакцину. Хотя, по идее, конечно же, ее уже должны отозвать, но все равно лучше быть подстрахованным. И до того момента, ведь отзывали ее тоже долго, от первого случая зарегистрированного, когда начали люди жаловаться, до того, как Россельхознадзор заявил об изъятии этой серии и еще трех других серий, близких к ней, прошла неделя. И представляете, да, именно за эту неделю сколько потравилось животных. А ведь этого всего можно было бы избежать, если бы действительно была бы какая-то система реагирования на такие случаи.
1: А производитель, кстати, до сих пор утверждает, что к ним не поступало ни одной официальной претензии, ни одной официальной жалобы, то есть люди жалуются где-то в пабликах. Ну, предположим, мы поверим этому заявлению, а почему же люди действительно жалуются только в пабликах, а не предпринимают какие-то реальные юридические шаги для того, чтобы привлечь к ответственности, для того, чтобы проверку хотя бы провести? Что можно сделать в этой ситуации?
5: Мне кажется, что люди, которые потеряли своего питомца, они просто не могут так быстро отреагировать и составить юридически грамотное какое-то обращение. Что бы я рекомендовал, это готовить массовые обращения в суд, прежде всего, конечно, на производителя. Потому что есть маленькая вероятность, но она критически мала, что могли быть нарушены условия хранения, например, вакцины, перевозки или применения в ветклиниках. Но это был бы 1-2 случая. Когда мы говорим о десятках и даже сотнях, и все под одной серией одной вакцины, то очевидно здесь, что это не в клиниках что-то напутали. Очевидно, что проблема какая-то в вакцине. У владельца на руках должен остаться ветеринарный паспорт, в который вклеена наклейка с названием вакцины, с ее номером. И это будет одним из главных доказательств, что такого-то числа была сделана вакцина. Дальше нужно попытаться запросить у клиники карту животного, различный журнал, записи, которые были сделаны, чтобы это тоже приобщить к суду. И, конечно, одним из важных доказательств будет экспертиза трупа животного. То есть после смерти нужно не горевать. Конечно, людям не до этого, как мы говорим, и сейчас даже еще в суды не все только начинают думать обращаться. Но если вы хотите добиться справедливости, то нужно сделать специальную экспертизу, которая бы проверила труп животного на предмет наличия в нем каких-либо вирусов или вообще причины смерти, установления причины смерти. Отдельно стоит, конечно, проверить болезнь АУЕСКИ, так называемое псевдобешенство. Это сейчас основная версия, из-за чего могут происходить смерти. Это герпес-вирус свиней, и, возможно, из параллельной вакцины как-то он попал в эту серию. И на него отдельно, конечно же, желательно попросить сделать исследование. Я уж не знаю, способны ли лаборатории во всех городах такое делать, и можно ли докопаться до истины, но, по крайней мере, максимально постараться нужно это сделать. Ну и, конечно, сохранять все чеки и платежные документы, сколько вы потратили на саму прививку, сколько вы потратили на экспертизу. Все ваши расходы, конечно, нужно тоже сохранять. Именно они будут основанием для возмещения. Ну и плюс моральный вред тоже, который нужно добавить в исковое заявление.
1: А добиваться привлечения к ответственности, возможно, уголовной ответственности, есть ли смысл кого-то из ответственных лиц, я не знаю, на том же производстве?
5: Ну, в теории этим должна заниматься сейчас прокуратура. После того, как Россельхознадзор отозвал партии, и, собственно, прокуратура занялась этим делом, по идее, она должна разобраться в ситуации, понять истинную причину, что произошло, и тогда уже наказывать виновных. Верю ли я, что доберутся до производителей? Не особо, но шанс есть, потому что действительно ситуация экстраординарная, такого раньше не было, и большое количество пострадавших животных, ну и, соответственно, их владельцев.
1: Да, спасибо большое за ваше разъяснение. Юрий Корецких, зоозащитник, был на связи с программой «Человек имеет право». Была программа «Человек имеет право». Ее вела я, Марьяна Тарачешникова. До встречи в эфире «Радио Свобода» и телеканала «Настоящее время».
6: Говорит Радио Свобода.
7: Слушайте нас в радиоэфире на средних волнах в диапазоне 1386 кГц каждый вечер с 21 часа 30 минут до половины первого ночи по московскому времени.
6: Аналитические ток-шоу, подкасты, репортажи с места событий, интервью, журналистские расследования, золотой архив русской службы.
7: Радио Свобода всегда с вами, невзирая на обстоятельства.
8: Говорит Радио Свобода, у микрофона Андрей Шароградский. Здравствуйте, сегодня пятница, 4 сентября. Вы слушаете информационный дайджест «Время свободы» в этом выпуске. Обвиняемый в так называемых фейках про российскую армию главе благотворительного фонда «Дом с маяком» Лидия Мняви в качестве меры пресечения выбран запрет определенных действий. Кто будет расплачиваться за принятие российскими предприятиями мер безопасности против ударов украинских дронов? Дональд Трамп заявляет, что США могут пересмотреть свою позицию в отношении государственной принадлежности Фолклендских островов. Также сегодня.
9: Да вот я только что читаю, президент России Путин с 1 сентября после того, что перешел под контроль российских войск. Юморист из Кремля какой-то, наверное.
8: Владимир Путин утверждал, что российская армия захватила город Светогорск в Донбассе. Корреспондент проекта «Радио Свободы» Донбасс Реалии там побывал и пообщался с жителями Светогорска.
10: Внутри поддержку, как везде кричали.
11: Да, в автозаке слышала, и в суде тоже, в зале суда слышно. Да. Так что кричите автозаком, там внутри все слышно. И видно даже немножко было.
8: Это запись момента, когда обвиняемая по статье о так называемых фейках про российскую армию глава благотворительного фонда «Дом с маяком» Лида Мняви вышла из здания суда после избрания ей меры пресечения. Очень рад, что ошибся со своим прогнозом во вчерашнем выпуске, предсказывая, что Мняви поместят под стражу. Суд вчера вечером выбрал в качестве меры пресечения запрет определенных действий. Мняви поблагодарила десятки людей, в том числе матерей с детьми, которые опекают организует ее фонд пришедших ее поддержать, рассказала, что следователи уговаривали ее признать вину, но она этого не сделала, и вновь заявила, что хочет, чтобы война скорее закончилась. Адвокат Лиды Мнявы Михаил Бирюков, в свою очередь, подтвердил, что дело против его подзащитной связано с ее постом в первую годовщину начала войны, отметил, что свидетелей по этому делу пока нет. По словам Бирюкова, все еще впереди.
12: Запрет определенных действий включает запрет покидать место проживания с 8 вечера до 8 утра, запрет на общение со свидетелями по делу и запрет на использование телекоммуникационной сети интернет. Следствие будет продолжаться. Вот это только начало. Это только второй день со дня возбуждения уголовного дела. Поэтому дело только начинается. И впереди, в общем, нас ждет много работы. И поводом для возбуждения уголовного дела стал пост Лидии Манави от 24 февраля 2023 года. Оперативные сотрудники смотрят социальные сети известных и неизвестных граждан и выявляют и фиксируют то, что с их точки зрения может составлять административное или уголовное преступление. Свидетелей по делу пока нет, но с ними общение запрещено.
8: Это был адвокат Лиды Мнявы Михаил Бирюков. Война в Украине, между тем, продолжается, причем буквально во вторник, 1 сентября, после саммита Шанхайской организации сотрудничества в Бишкеке, Владимир Путин, общаясь с журналистами, подробно рассказывал, правда, часто заглядывая в бумажку, о военных успехах российских войск в Донбассе, захвате ряда населенных пунктов, в том числе города Светогорск в Донецкой области. Этот город Путин упомянул отдельно. На следующий день после этого выступления в Светогорске побывал фронтовой корреспондент проекта «Радио Свобода» Донбасс Реалии Сергей Горбатенко. Присутствие армии России там он не нашел и в самом центре Светогорска записал интервью с главой городской военной администрации Владимиром Рыбалкиным. Вот что Рыбалкин, в частности, сказал. Мы находимся в центре Светогорска, это улица Ивана Мазепы, где украинское небо, украинская священная земля, по городу висят украинские флаги, и работает военная администрация, Светогорский городской совет, внедряющий государственную политику во всех населенных пунктах Светогорской общины. Та ерунда, которую сейчас распространяют российские СМИ, в том числе и Путин, относительно оккупации города Светогорска, является исключительно брехней. Ну, в принципе, как и все сталкиваются с этой брехней, которую там постоянно внедряют российские СМИ. Это был глава городской военной администрации города Светогорск в Донецкой области Владимир Рыбалкин. Над заявлением Путина о захвате Светогорска посмеялся еще один герой репортажа Сергея Горбатенко, посетитель местного магазина.
9: Да вот я только что читаю, президент России Путин с 1 сентября, что Светогорск перешел под контроль российских войск. Юморист из Кремля какой-то, наверное.
13: Что вы скажете?
9: Да ну скажу, что скажу, ну эти события, они постоянно брешут. Или ему не доносят, я не знаю. Ну вот так.
8: Это был житель города Светогорск в Донбассе. Россия продолжает обстреливать украинские регионы. Среди прочих объектов удар боевым дроном был нанесен вчера по заводу по производству Кока-Колы в Украине. Владимир Зеленский особо отметил этот факт в своем вчерашнем видеообращении, подчеркнув, что Украина асимметрично будет отвечать на эти удары. Сегодня россияне своим дроном ударили по заводу Кока-Кола. Уже Кока-Кола для них такой враг, что они ее сжигают своими шахедами. Четкий российский сигнал Америки. Россияне не могут не знать, что это американское предприятие. Будут и наши асимметричные операции в ответ на российскую тактику. Где бы ни прятались российские преступники, их найдут. И сегодня есть очередное подтверждение этого факта, подтверждение с территории Саратовского региона. Это был президент Украины Владимир Зеленский. Последние его слова про Саратовскую область можно рассматривать как подтверждение того, что именно украинские спецслужбы организовали вчерашнее покушение на офицера Воздушно-космических сил России в городе Энгельс в Саратовской области. Он тяжело ранен. Ряд телеграм-каналов пишут, что пострадавший — это генерал-майор Николай Варпахович, командир 22-й тяжелой бомбардировочной авиационной дивизии дальней авиации станции ВКС. Главное управление разведки Министерства обороны Украины называет Варпаховича одним из российских командиров, ответственных за ракетные удары стратегической авиации по украинским городам. По версии украинских следственных органов, возбудивших против генерала уголовное дело, 8 июля 2024 года именно Николай Варпахович отдал приказ нанести ракетный удар по Национальной детской специализированной больнице «Ахмаддет» в Киеве. Многих, конечно, интересует, как будет осуществляться угроза Владимира Зеленского закрыть небо России. Пока только одна иностранная авиакомпания Tanzanian Air отказалась от полетов в Москву из-за предупреждений Киева о дроновой опасности. Рейсы в крупнейших аэропортах России из-за появления дронов отменяются регулярно, но каких-либо особых сбоев в их работе после заявления Зеленского не наблюдалось. Некоторые военные эксперты предполагают, что Украина намерена осуществить планировавшуюся операцию, суть которой — запуск многочисленных дронов без боевой части, работающих совершенно автономно с использованием технологии искусственного интеллекта. О такой операции под названием «МНДМС» упоминал в одном из недавних интервью теперь уже бывший министр обороны Украины Михаил Федоров.
13: Я просто всех угостил МНДМС и сказал, что этот проект не об операции конкретно, а о проекте автономных дронов, которые будут летать. Поэтому назовем ее МНДМС. Это дешевые за 3-5 тысяч долларов дроны, полностью автономные, без связи. У них будут ИИ-модули, у них будут технологии привязки к карте. Они будут без связи вообще лететь. Против них не сможет работать РЭБ. Они автономно будут искать цели и поражать их.
14: Цели и вражать цели.
8: Это был бывший министр обороны Украины Михаил Федоров. Один из своих ответных ударов ВСУ нанесли минувшей ночью по нефтебазе в Сочи. Там возник сильный пожар. Как пишет телеграм-канал «Астра», под удар попала база «Роснефть» «Кубаннефтепродукт» в Адлерском районе. Напомню, что Владимир Путин совсем недавно подписал указ о введении внешнего управления на российских предприятиях, которые не принимают должных мер для защиты от атак дронов. Вчера на Восточном экономическом форуме во Владивостоке и ранее в Бишкеке Владимир Путин отрицал, что речь идет о национализации этих предприятий. Он также признал, что представители бизнеса интересовались у него, почему именно они должны заниматься вопросами безопасности, если у России есть армии и специальные службы. Но Путин, по его словам, их переубедил.
15: Противник начал наносить удары по нашим гражданским объектам, в том числе по НПЗ. Ну, нанес ущерб? Нанес. А почему? Да в том числе и прежде всего потому, что они не были защищены. И наша компания, к сожалению, я с ними встречался неоднократно, и по отдельности, и вместе. Говорят, ну это же вот обязанности там, правоохранительных органов, армии и прочее. Но когда поговорили, они поняли, что им тоже нужно включаться.
8: Это был Владимир Путин. При этом министр энергетики России Александр Новак отрицал, что вложенные в обеспечение безопасности предприятий, прежде всего НПЗ, миллиарды рублей, приведут к повышению цен на бензин в России. Вот как Новак ответил на вопрос, за чей счет будут приниматься меры безопасности – потребителей, самих предприятий или, может быть, за счет государственных дотаций.
16: Нет, это не будет отражаться. Эта компания делает за свой счет. Что касается цен на автозаправочных станциях для вертикально интегрированных компаний, они выполняют социальную, по сути дела, функцию, и цены растут на уровне примерно инфляции.
17: А защита эта, она в чем проявляется? Ставятся какие-то системы ПВО, мобильные группы нанимаются? Как это выглядит?
16: Мы не будем подробностей говорить, поскольку это достаточно щепетильная информация. Но в целом есть пассивная защита, есть активная защита. Пассивная связана с созданием определенных инженерных сооружений, которые не позволяют атаковать основное оборудование. Соответствующие рекомендации до компании доведены. Минэнерго их разработала. Сейчас компания активно этим занимается. Они и ранее этим занимались, но модель угроз меняется, поэтому сегодня это более серьезная система.
8: Это был министр энергетики России Александр Новак. Вы слушаете «Время свободы». Радио «Свобода» и расследовательский проект «Система» выяснили, что Центр экспериментальной физиологии, который строился с 2021 по 2025 год на острове посреди Вышневолодского водохранилища и занимающийся по данным Украины разработками в области биологического оружия, возглавляет военный. Его имя Владимир Максимов, он выходец из 48-го Центрального научно-исследовательского института Министерства обороны обороны России. Этот институт, по данным западных разведок, продолжает начатое еще в советское время исследование боевого применения бактерий и вирусов. Подробнее расследование представит один из его авторов, журналист русской службы «Радио Свобода» Марк Крутов.
14: Мы стали смотреть, кто возглавляет этот загадочный центр экспериментальной физиологии, про который почти ничего не известно. Его страничка, посвященная ему на сайте ФМБА, отсутствует, но, вернее, она есть, находится в разработке. И мы увидели, что директором этого центра является человек, которого зовут Владимир Максимов. Нигде, естественно, не говорилось о том, что он военный или бывший военный. Вообще он выглядит на всех фотографиях как абсолютно гражданское лицо. Умудренный сединой мужчина в гражданском. Он ездит по всем окрестным вузам региона, в Новгородскую, Тверскую область, встречается со студентами-выпускниками, вероятно, рекрутирует таким образом юных талантов. Но потом мы заметили, что человек с такими же именем и фамилией, в общем, довольно распространенное имя и фамилия, и отчество тоже у него довольно распространенное, 20 лет назад еще возглавлял другую организацию, о которой мы уже делали расследование несколько лет назад. Это закрытый военный городок Сергиев Посад 6, он же называется «Поселок Вакцина» под Сергиевым Посадом. И сейчас это часть 48-го научно-исследовательского института Минобороны, который находится под американскими санкциями именно за то, что, по мнению американской разведки, он имеет отношение к продолжению работы над биологическим оружием, которое вели в Советском Союзе. Хотя Россия утверждает, что она никаких таких работ не ведет. Она фигурант всех конвенций, подписанных ею о запрещении биологического оружия. Но вот, тем не менее, этот военный институт попал под санкции именно с такими подозрениями, а Максимов его возглавлял примерно 20 лет назад, в конце 90-х, в начале 2000-х. Но мы не были уверены до конца, что это тот же самый человек, Владимиров Максимов очень много, и стали пытаться найти фотографии Максимова, того, который возглавлял вот этот секретный институт Минобороны под Сергиевым Посадом. Это оказалось непросто, этих фотографий просто нету, но в итоге мы случайно нашли, можно сказать, одну его фотографию, сделанную в те годы в Сергиевом Посаде, где он присутствовал на заседании городской администрации. Ее просто сделал как иллюстративное фото местный фотограф известный, который снимал всю жизнь в этом городе. Ну, естественно, там так хорошо сделан снимок, что не остается сомнений, что вот этот Максимов 20 лет назад в Сергиевом Посаде и Максимов, который сейчас возглавляет вот этот Центр экспериментальной физиологии на острове Лисси, что это один и тот же человек. И стало понятно, да, что это выходец из Минобороны. Потом мы увидели, что заместитель его, Бондарев, тоже раньше работал в 48-м научно-исследовательском институте, но не в Сергиевом Посаде, а он возглавлял филиал в Кирове, который занимался не вирусами, а бактериологическими исследованиями. И тоже у западных специалистов этот филиал в Кирове вызывает большие подозрения, занимается он исключительно гражданской деятельностью. Тут обращает на себя внимание, что вот все эти таинственные секретные места, Сергиев Посад, остров Лисий и еще несколько, они начали активно реконструироваться, расширяться, а в случае с островом Лисий вовсе просто построены с нуля фактически совсем незадолго до начала полномасштабного вторжения России в Украину в конце 2021 года. И хотя можно, конечно, предположить, что это связано с эпидемией ковида, но, с другой стороны, она уже тогда шла на спад. Дело в том, что все эти военные институты как бы участвовали формально в разработке российской вакцины от ковида. Но вот такое совпадение. И есть еще другие факторы, которые указывают на стратегическую важность этих лабораторий. Это то, что они внесены в список стратегических предприятий в рамках ФМБА. Россия использовала боевые химические вещества для того, чтобы отравить Навального, других оппонентов Кремля, там, Сергея Скрипаля, и поэтому мы узнали, кто занимается в России разработкой, производством, модернизацией программы химического оружия, потому что они его решили применить. Пока Россия не применяла биологическое оружие на поле боя, что называется, и я очень надеюсь, что мы никогда этого не увидим, но сейчас, если бы это, не дай бог, случилось, я думаю, что следы бы нас привели как раз вот в эти все институты в Сергиевом Посаде, на острове Лисий, в Кирове, в Санкт-Петербурге, институт гигиены, который тоже связан с Федеральным медико-биологическим агентством и вместе с этим связан с отравлением Навального.
8: Это был журналист русской службы «Радио Свобода» Марк Крутов. Подробное расследование «Радио Свобода» и проекта «Система» опубликовано на нашем сайте в интернете под заголовком «Биологи в военной форме. Кто изучает вирусы на секретном острове?». Вы слушаете информационный дайджест «Время свободы». Сегодня пятница, 4 сентября. Тему выпуска представляю я, Андрей Шароградский. Служба безопасности Украины, СБУ, заявила, что раскрыла контакты заместителя командира русского добровольческого корпуса РДК с Федеральной службой безопасности России. Он, как утверждает СБУ, должен был подготовить покушение против одного из лидеров российского оппозиционного движения в День независимости Украины в августе, а также, еще одна цитата, получил задачу на ликвидацию и военных сил обороны Украины в обмен на денежное вознаграждение. СБУ не назвала имени вот этого военного РДК, фигурирующего в деле, но обстоятельства и детали указывают на заместителя командира этого подразделения по боевой работе Степана Каплунова. Сообщение СБУ, распространенное вчера, было сопровождено видеозаписью, на которой человек в очках говорит, что на него, цитата, вышло лицо с территории Российской Федерации, которое действовало в интересах ФСБ с целью вербовки меня для совершения активных действий по ликвидации бойцов сил обороны Украины и других лиц. Конец цитаты. Украинские средства массовой информации в один голос отмечают, что признание на кадрах СБУ делает Каплунов. Сам Каплунов заявил, что был похищен агентами СБУ 23 августа, что показания о сотрудничестве с ФСБ он дал под давлением и что целью всей операции была дискредитация высокопоставленных сотрудников спецслужб Украины.
18: Я, Каплунов Степан Григорьевич, был бандитски похищен сотрудниками СБУ 23 августа. По нашей информации, первые трое суток со мной работал непосредственно генерал Поклад. Путем физического и психологического давления с моей помощью они пытались дискредитировать зама командира спецподраздела Тимура Дмитрия Иванова и непосредственно Кирилла Алексеевича Буданова для того, чтобы прилепить сотрудничество с ФСБ. Также в мое отсутствие у нас есть видео о том, что сотрудники СБУ пытались проникнуть в мое жилище и подкинуть неизвестные вещи. Заходили с большими спортивными сумками. Наша сторона обратилась в ДБР, чтобы разобраться с данной ситуацией.
8: Это был заместитель командира русского добровольческого корпуса Степан Каплунов. РДК воюет на стороне ВСУ против России и входит в состав Главного управления разведки Министерства обороны Украины. В четверг это управление заявило, не приводя деталей, что фиксирует целенаправленную кампанию дезинформации, направленную на дискредитацию военной разведки и боевых подразделений ГУР. Утром 2 сентября стало известно о перестрелке в Днепровском районе Киева между сотрудниками СБУ и ГУР. Украинская правда писала, что в результате этой перестрелки были ранены 3 сотрудника управления разведки. Президент Украины Владимир Зеленский назвал совершенно позорной ситуацией конфликт между отдельными подразделениями СБУ и ГУР. Зеленский отметил, что примет по этому поводу кадровые решения. Вы слушаете «Время свободы». Министерство финансов России после длительного перерыва вернулось на долговой рынок, разместив облигации с плавающим купонным доходом сразу на 1 триллион рублей по номиналу. Основными покупателями стали крупные банки, которые фактически выступили посредниками между федеральным бюджетом и эмиссионным центром. В том, идет ли речь фактически о включении печатного станка, разбирался экономический обозреватель «Свободы» Максим Блант.
19: 2 сентября Министерство финансов после вынужденной паузы, которая формально длилась с 20 июля, а фактически с конца июня, вернулось на рынок госдолга. На состоявшемся аукционе были проданы облигации федерального займа с плавающим купонным доходом и погашением в июле 2042 года. По номиналу было продано облигации ровно на 1 триллион рублей. Фактическая выручка составила чуть меньше 939 миллиардов. Большинство участников рынка уверено, что аукцион проводился по предварительной договоренности с крупными банками, которые и стали основными покупателями выпуска. Крупные сделки от 10 миллиардов рублей закрыли 93% размещения. А теперь о том, что дает повод говорить о печатном станке. По закону Банк России, который, среди прочего, является эмиссионным центром, то есть, грубо говоря, печатает деньги, запрещено финансировать правительство. И запрещено не из вредности. Последствия подобного рода практики россияне имели возможность видеть в конце Советского Союза и в первой половине 90-х, когда денег и обязательств у государства было больше, чем товаров, что и привело сначала к тотальному дефициту, а потом к гиперинфляции. Поэтому государство занимает деньги у инвесторов, крупных, мелких, отечественных, иностранных, в данном случае не так важно. Главное, что деньги, которые получает в долг и тратит в России Минфин, не потратит в России кто-то другой – банк, инвестфонд или розничный инвестор. Но вернемся к тому, что можно и чего нельзя российским финансовым властям. У крупных банков с государственным участием Минфину занимать деньги никто не запрещает, что финансовое ведомство и делает. Банку России давать кредиты крупным государственным банкам тоже никто запретить не может. В том числе и кредиты под залог выпущенных Минфином облигаций федерального займа. Определенный риск для банков теоретически возникает, когда государство размещает облигации с фиксированной доходностью или бумаги, которые приносят доход за счет скидки от номинальной цены. Все дело в том, что Центральный банк кредиты дает краткосрочные, под ставку близкую к ключевой, а Минфин бумаги размещает долгосрочные, и за это время многое чего может случиться, в том числе со ставкой. Бумаги же с плавающей купонной доходностью, привязанные к ключевой ставке или краткосрочной ставке на рынке, кредиторов Минфина от этого риска освобождает. И дальше все просто. Банки покупают у Минфина облигации, доходность которых покрывает ставку, под которую они могут получить займы у ЦБ. Займы под залог этих самых облигаций. Потом Минфин получает от госбанков деньги и тратит их, закрывая дыру в бюджете. Госбанки же получают деньги от эмиссионного центра под залог купленных облигаций и тоже распоряжаются этими деньгами, исходя из своих представлений о прекрасном. Дают в кредит кому-то еще, платят зарплату, бонусу, а вишенка на торте – дисконт, с которым они покупают бумаги с купонной доходностью на аукционе Минфина. То есть тот самый 61 с небольшим миллиард рублей, который составил разницу между номинальной стоимостью размещенных 2 сентября облигаций и выручкой Минфина от их размещения.
8: Это был экономический обозреватель «Радио Свобода» Максим Блант. Время свободы. Президент США Дональд Трамп намекнул, что Соединенные Штаты могут не прийти на помощь Великобритании в случае ее нового конфликта с Аргентиной из-за Фолклендских островов, обладающих сейчас статусом британской заморской территории. Напомню, что в 1982 году Аргентина попыталась захватить Фолклендские острова, в Аргентине их называют Мальвинскими, но потерпела поражение в войне с Великобританией. Вооруженный конфликт длился 74 дня, сопровождался высадкой десанта, ожесточенными боями на суше и на море. Придерживавшиеся в начале этого конфликта нейтралитета Соединенные Штаты тогда, хоть и не сразу, но все-таки в конце концов Лондон однозначно поддержали. В интервью британскому телеканалу GB News президент США дал понять, что может изменить свою позицию в отношении Фолклендских островов из-за отношения Британии к войне в Персидском заливе.
20: Я наблюдал за Первой войной. Это было давно, и я очень внимательно следил за происходящим. Надо признать, вы тогда сражались очень достойно. Вам удалось отвоевать довольно значительные территории, но все это было очень давно. Очень многое изменилось, очень многое осталось в прошлом. Сейчас ваша страна переживает не лучшие времена, и не забывайте, большую часть своей нефти вы получаете через Ормузский пролив. Но когда мне нужна была помощь, вас там не было. Ваша страна не пришла мне на помощь.
8: Говорил президент США Дональд Трамп. Вслед за этим заявлением последовало обращение к нации президента Аргентины Хавьера Милея, в котором слова Трампа были упомянуты отдельно. «Мальвинские острова исторически и по праву принадлежат Аргентине. Это обсуждению не подлежит. Острова являются частью аргентинской территории с момента основания нашего государства. В 1833 году Соединенное Королевство оккупировало Мальвинские острова, изгнало аргентинские власти и установило колониальное положение, которое сохраняется до сих пор. Это означает, что островитяне, будучи населением, проживающим на узурпированной территории, не имеют законного права на самоопределение, а любые аргументы, основанные на референдумах, проведенных на островах, недействительны. Президент Трамп недавно заявил, что Соединенные Штаты пересматривают свою историческую позицию в отношении Мальвинских островов. Это немаловажный факт. Соединенные Штаты рассматривают возможность изменения этой позиции, поскольку знают, что Аргентина – надежный партнер, разделяющий западные ценности. Занимая стратегически важную позицию, она может стать ценным союзником в грядущие десятилетия. Это был фрагмент обращения к нации президента Аргентины Хавьера Милея. Милей анонсировал создание военно-морской базы на Огненной земле, которая, по его словам, будет иметь, цитата, «решающее значение для геополитического влияния Аргентины». Он также объявил о санкциях против компаний, планирующих без разрешения аргентинского правительства добывать нефть у берегов Фолклендских островов. Поводом для объявленных им мер послужил проект «Sea Lion», продвигаемый
0: и компаниями из Великобритании и Израиля, и предусматривающий добычу нефти на шельфе примерно в 220 километрах к северу от спорного архипелага. Министр обороны Великобритании Уэс Стриттинг раскритиковал заявление аргентинского президента. Фолклендские острова принадлежат Великобритании, потому что их жители решили быть британцами, напомнил министр, сославшись на результаты референдума 2013 года, когда абсолютное большинство островитян высказалось за сохранение статуса британской заморской территории. И последняя тема, как я уже упоминал, в ответ на решение Германии закрыть консульство России в Бонне и русский дом в Берлине из-за инцидентов с боевыми дронами у аэропорта Лейпцига, в котором Германия прямо обвинила Россию, заместитель министра иностранных дел России Александр Грушко заявил, что Германия, цитата, «своими действиями поставила под угрозу работу своего генконсульства в Петербурге», его закрытие официально не объявлено, а глава российского МИД Сергей Лавров однозначно заявил, что в России будут закрыты филиалы Института Гёте в Москве, Петербурге и Новосибирске. Благодаря им тысячи россиян выучили немецкий язык, изучали историю и культуру Германии. Президент Гёте-института Геши Йост назвала этот шаг концом эпохи германо-российских культурных связей.
21: Это решение знаменует окончание дружественных российско-германских культурных связей. В начале 90-х годов в Санкт-Петербурге и Москве мы смогли открыть филиалы института, стремясь объединить наше общество посредством языка и культуры. Это было очень-очень важное начинание, которое теперь подошло к концу. Это очень плохая новость для тех, кто живет в России, потому что многие там хотят выучить немецкий язык, проявляют большой интерес к Германии. Теперь они больше не могут пользоваться нашими библиотеками, посещать языковые курсы. По сути, это все сейчас заморожено. Это очень грустно.
0: Вы слушали информационный дайджест «Время свободы». Его тему представил я, Андрей Шароградский, продюсер выпуска Юлия Голубева. Наш подкаст можно найти и послушать на сайте «Радио Свобода», на YouTube-канале «Радио Свобода Лайв», в телеграм-каналах «Радио Свобода», студия подкастов «Радио Свобода» и «Время свободы» и на других популярных платформах подкастов. Подписывайтесь и слушайте. А у меня на сегодня все. До свидания.
22: Студия подкастов «Радио Свобода».
23: Говорит «Радио Свобода».
22: Круглосуточный прямой радиоэфир и аудиотека лучших программ и подкастов «Свободы» на YouTube-канале «Радио Свобода Лайв».
23: «Радио Свобода» на экране твоего монитора, в твоем мобильном и в твоих наушниках.
22: YouTube-канал «Радио Свобода Лайв». Твой YouTube обретает знакомый голос.
24: Здравствуйте, я Валентин Барышников, со мной Константин Сонин, профессор экономики Чикагского университета. Это «Популярная Америка» в подкасте «Читаю новости». Костя, добрый день.
25: Добрый день.
24: Давайте начнем с президента Трампа и дата-центров. Дата-центры, напомню, это такие огромные здания с серверами, которые обильно строятся с начала бума AI. Несколько дней назад президент опубликовал пост, зачитаю. «Единственная причина, по которой люди в разных местах США могут быть против дата-центров, это если они хотят оказаться отсталыми и бедными. Если хотите быть успешными и богатыми, с гораздо более низкими налогами и рабочими местами повсюду, дают дата-центры. Если мы убьем гусыню, несущую золотые яйца, винить придется только себя. Китай совершенно счастлив этим движением против дата-центров». Костя, я посмотрел опрос. Американцы в большинстве не хотят дата-центров рядом с собой. Даже много сторонников Трампа относятся отрицательно к этому. Почему избиратели такие отсталые? Им что не нравится?
25: Им больше всего не нравится, что если в окрестностях появляется дата-центр, то в этом месте должны, и, как правило, так и происходит, существенно вырасти цены на электричество. Дата-центры потребляют большое количество электричества, поскольку цены на электричество динамические, они в Америке определяются, грубо говоря, в каждом месте в зависимости от спроса, то выросший спрос сильно увеличит цены, значит, люди ожидают, что за их счетчик придется больше платить. И, по всей видимости, это имеет вот основной эффект. То есть то, что люди являются бенефициарами AI, искусственного интеллекта, в этом нет сомнений, но вот эти бенефиты, они не связывают с тем, что рядом с ними строятся дата-центры, а непосредственные потери, пусть и там не какие-то огромные, это может быть несколько сотен долларов в год дополнительно, вот они эти издержки нести не хотят. И политически это очень большая проблема. Даже республиканцы, которые в целом поддерживают бизнес, даже республиканцы в относительно республиканских там, штатах или округах вынуждены были в последнее время сделать заявление, что они против дата-центров. Например, губернатор Техаса Эббот, который кажется, что он у него даже как бы нет особенных соперников, он всякий раз выигрывает выборы с очень большим перевесом, и то он выступил против дата-центров. А в штатах типа Огайо это вообще просто большая тема, которая камень на шею республиканцев. И я бы сказал так, в том, что заявил президент Трамп, много смысла и мало политических выгод для республиканцев.
24: Работы прибавляют, говорит президент Трамп.
25: Пока что, вот, даже если не говорить просто про создание рабочих мест, прогресс в области искусственного интеллекта, который происходит в США, он тянет за собой весь мир. Этот прогресс удивительный и огромный, и действительно он очень мощно движется, и вот это строительство дата-центров – это просто часть этой революции, которая происходит сейчас в технологиях. Я даже как-то не решаюсь говорить там про эту революцию, потому что там в моей области, в науке, изменения такие большие, что даже как-то трудно сказать, что мы их до конца понимаем. Но строительство, физическое строительство дата-центров – это часть этой революции.
24: Строительство – это же временная вещь. Построили дата-центры, все, рабочих мест в строительстве нет. А сами дата-центры, я так понимаю, там все автоматизировано. Там это просто огромное помещение, по сути, с серверами.
25: Политике не всегда легко сказать, почему граждане, почему люди, избиратели, избирательницы чем-то недовольны. И возможно, что те страхи, которые испытывают многие люди, подсознательно связанные с искусственным интеллектом, люди ждут, что это заберет их рабочие места. Возможно, что эти страхи, они каким-то образом транслируются в негативное отношение к дата-центрам. Может быть, дело вовсе не в ценах на электричество, а в том, что люди боятся технологического прогресса, боятся искусственного интеллекта.
24: Трамп, в частности, говорит о том, что налоги будут снижены для местных жителей там, где строят дата-центры. Это означает, что эти дата-центры должны платить больше локальные налоги, и это должно быть выгодно людям вокруг.
25: Пока что не удается во многих случаях дата-центрам, компаниям, которые их создают, пообещать конкретное количество рабочих мест, пообещать субсидированные цены на электроэнергию, так, чтобы люди на это согласились. Дата-центры, конечно, строятся, но не везде, где компании хотят это построить. Что означает, что пока что вот недостаточно это выгодный бизнес, чтобы можно было скомпенсировать все потери местного населения из его будущих прибылей.
24: Вы говорите о каких-то глобальных вещах, и президент Трамп явно говорит о каких-то глобальных вещах. Но в Америке, Америка устроена локально. Я посмотрел на опрос YouGov августовский. Общий вопрос, хорошо ли для страны строительство дата-центров? 24% говорили, что в той или иной мере хорошо, а 47% говорило, что плохо. Но когда спрашивали про строительство там, где люди живут, недовольство подскакивало до 61%. Это вот как раз вилка, когда Трамп пытается убедить, это, ребята, это хорошая вещь, это прогресс, но местные жители, видимо, чувствуют совершенно радикально по-другому.
25: Да, аналогичная ситуация была с ядерной энергетикой, да, потому что во многих странах, не только в США, это наблюдалось, что в целом ядерную энергетику, более дешевую электроэнергию граждане поддерживали, а жить рядом с ядерным реактором людям не хотелось. Здесь страхи более иррациональные, потому что ядерный реактор, понятно, что катастрофа на ядерном реакторе наносит просто угрожает жизни окружающим людям. Дата-центр не может так взорваться. Тем не менее, возможно, это что-то похожее, что люди, в принципе, к новым технологиям относятся хорошо, но не хотят с этим непосредственно соприкасаться.
24: Давайте поговорим о мотивах Трампа, почему он, собственно, решил выступить за два месяца до выборов с таким заявлением, где он фактически выговаривает избирателям, включая его собственных избирателей. Должны быть какие-то веские основания для этого. Я не знаю, он упоминает соперничество с Китаем, он упоминает бум AI, и это основа нынешнего экономического роста в США, или он связан с техкомпаниями?
25: Стандартно было бы интерпретировать слова политика как что-то, что помогает ему выигрывать выборы. Но президент Трамп говорит немало вещей, которые не популярны. И, например, вот недавно начатая торговая война с Канадой, это ни в каком смысле не популярно. Это мешает, это наносит ущерб республиканцам, особенно это наносит ущерб республиканцам в тех штатах, в которых идет острая там предвыборная борьба в Сенат, соответственно, никакой политической выгоды в том, чтобы это говорить, нет. То есть, возможно, что это добавляет к образу аутентичности президента Трампа, что то, что он говорит, не диктуется его непосредственной политической выгодой. У него просто есть такие взгляды. И вот по этому вопросу он, конечно, сторонник искусственного интеллекта, он

0: были и в прикладной математике, и в теоретической математике проблемы, которые не решались десятилетиями, оказались быстро, быстро решены там, в работе с данными. То, что сейчас можно сделать, это то, что требовало еще 2 года назад усилий там, десятков ассистентов на протяжении месяца, а сейчас это может быть сделано одним искусственным интеллектом, разбитым на агентов там, в течение нескольких часов. Прогресс огромный. Но, тем не менее, например, я могу бояться за себя, я могу бояться за следующее поколение, что просто понадобится меньше преподавателей, понадобится меньше ученых, понадобится, например, меньше учебников, потому что сейчас любой школьник, любой студент, он может сказать искусственному интеллекту: объясни мне, не буду покупать учебник, не буду читать, объясни мне эту задачу, реши мне эту задачу, и фактически все получают своего домашнего профессора, который решает задачи не хуже, чем настоящий профессор. Так что я просто иллюстрирую то, что одновременно можно чувствовать, что это огромный технологический прогресс, и одновременно беспокоиться о последствиях этого прогресса для себя лично.
1: Я вижу, например, что многие демократы начинают выступать как бы на стороне вот этих противников AI-центров, потому что это популярная позиция. Несмотря на то, что демократы воспринимаются как представители более образованной части населения, и, по сути, они должны были бы выступать за прогресс все время. Но тут они занимают позицию, которая не кажется естественной для них.
0: Смотрите, многие политики воспринимают себя, и это нужно из прагматических соображений, они воспринимают себя как канал, который каким-то образом аккумулирует и транслирует то, что хотят избиратели. Да? Вполне нормально для действующего демократического политика думать так, что мало ли, что я думаю и что я лично считаю, важно, что думают мои избиратели. Я представляю своих избирателей. Если они боятся искусственного интеллекта, то я должен выступать против за регулирование искусственного интеллекта. Я должен выступать против строительства дата-центров, если мои избиратели хотят, чтобы дата-центров не было.
1: Возвращаясь к президенту Трампу, интересно, что он не поддерживает как бы все новое технологическое развитие, весь хай-тек. Например, зеленая энергетика его раздражает, и ключевые соперничества с Китаем сейчас – это во многом батареи, но даже несмотря на то, что в Америке ведущий предприниматель в этой области – это Илон Маск, президент Трамп все равно относится с подозрением к этому, потому что это примыкает к зеленой энергетике, так я понимаю.
0: Да, зеленая энергетика – это не фаворит президента Трампа, это не было приоритетом в его избирательной кампании, наоборот, он очень сильно опирался на тех людей, которым казалось и продолжает казаться, что предыдущее правительство, оно слишком далеко зашло в навязывание американцам, там, какие машины им водить и каким топливом пользоваться.
1: В дискуссии про дата-центры одним из ключевых вопросов сделал вопрос противостояния Китаю. Это внешняя политика во втором президентстве Трампа, это действительно вот такая грандиозная вещь, которая его волнует чуть ли не больше всего?
0: Не знаю, мне кажется, что борьба, противостояние с Китаем, это было большой темой в 2016 году. Это была отчасти та тема, по которой избиратели больше доверяли республиканцам и лично Дональду Трампу, чем его оппонентам. Но во второй президентский срок, это явно не приоритет. То есть, если в первый срок можно еще говорить, что была какая-то последовательная политика по изменению, например, торгового баланса с Китаем, попытки давить на Китай, попытки какие-то делать заявления последовательно. Но сейчас, мне кажется, президент Трамп занят другими вещами. Он занят строительством вокруг Белого дома, он, видимо, занят войной с Ираном. Вот само по себе противостояние с Китаем, оно как-то ушло на задний план. Тем более, что даже нельзя сейчас сказать, если уж США сейчас кому-то противостоит, то скорее Канаде, чем Китаю. Поэтому я бы сказал, что это сейчас вообще не приоритет для президента Трампа.
1: Хорошо, давайте поговорим о внешней политике. Есть целая серия разрозненных историй, связанных с ней. А потом в целом в отставку ушел Дэн Дрискол, министр армии США и друг вице-президента Джей Ди Венса. Много писали о напряженных отношениях Дрискола с военным министром Питом Хексетом, но в его заявлении об уходе лишь выражается благодарность

0: популярность Хекситу и президенту Трампу. Дрискол имел поддержку представителей обеих партий, занимался модернизацией армии и много сотрудничал с Украиной. Очень хвалил ее подходы к войне дронов. И поэтому у меня такой вопрос, может ли это сказаться на отношениях США и Украины?
1: Отношения США и Украины не определяются заместителем министра обороны. Да, то есть кто бы ни был на этом месте, они больше зависят от президента Трампа, они зависят от того, какую позицию занимает Конгресс, они в конечном счете зависят от отношения американских граждан. То, что Дэн Дрискол, который непосредственно занимался модернизацией американской армии, был очень впечатлен тем, что происходит в Украине, это неудивительно, потому что Украина – это сейчас место технологической революции. Это то место, где полностью перестраивается вообще подход к современной войне. Соответственно, для американских производителей оружия это ключевое место, где оружие испытывается, где испытываются новые технологии. Поэтому то, что министр обороны уделял этому много внимания, это неудивительно, это просто отражение реальности. Точно так же меня не удивляет, что относительно молодой человек, Дрискол, мне еще 40 лет, уходя в отставку, поблагодарил и президента Трампа, и министра обороны Хексита. Я думаю, что у него впереди еще большая карьера, возможно, и при республиканских, и демократических администрациях. И это важно в такой ситуации иметь репутацию командного игрока.
0: Еще одна история про Пентагон, не связанная с Дрисколом. Якобы недовольство американских военных продолжающейся операции против Ирана, якобы она грозит, с их точки зрения, снижением боеготовности в других регионах. Об этом появились утечки в СМИ, но Пентагон все опроверг. Тем временем американские силы наносят новые удары по Ирану, цены на нефть подскочили, как мы уже полгода про это говорим, и цены на бензин в США высоки. Но вот сейчас президент Трамп объявил об историческом соглашении, как он сказал, которое позволит США получить миллионы баррелей венесуэльской нефти. Вопрос, это может помочь с ценами на нефть, на бензин и вообще администрации президента?
1: Мне кажется, что фрустрация американских военных по поводу того, что происходит в Иране, она связана с министром обороны и президентом, которые уже вот сейчас, 6 месяцев, полгода после начала войны, не могут толком сформулировать, чего они, собственно, хотят. Я могу себе представить, что те генералы, которые непосредственно планируют боевые действия в Иране, они, не знаю, фрустрированы тем, что нет задач, которые они могли бы выполнить и отчитаться, и чтобы война была объявлена завершенной. И эта проблема, она, можно сказать, вот почему это камень на шее у президента Трампа и у республиканской администрации, что вот непонятно, что в этой войне считается победой, поражением, ради каких целей она началась. Администрация пытается делать что-то, что мишурует последствия этой войны, в частности. То, что делается вокруг венесуэльской нефти, мне кажется, напрямую связано с продолжающейся войной в Иране. И то, что США делают, такой потому что мы видим такой неоколониальный подход, при котором США контролирует фактически нефть, находящуюся в Венесуэле и поступающую на мировой рынок. Конечно, это действие снижает краткосрочно цены на нефть. Оно, возможно, также, я думаю, краткосрочно помогает гражданам Венесуэлы, потому что вместо того, что полностью разворовывалась администрация Мадуро, сейчас хоть какая-то часть поступает нефтяных доходов венесуэльским гражданам. Но, не знаю, если нас история чему-то учит, это не может быть никаким долгосрочным решением, потому что первое же, хоть сколько-то демократическое, подотчетное народу правительство Венесуэлы, оно задаст тот же вопрос, который весь 20 век задавали колонии своим метрополиям. Почему вы вообще имеете к этому какое-то отношение? Это наши недра, наша нефть, мы хотим ей распоряжаться. Этот вопрос также будет задан.
0: И еще к этому надо добавить, что венесуэльская сделка так сложно устроена, там какая-то частная компания в центре, и ее глава Алехандро Бетанкур, это человек с такой сложной историей, что если представить себе, что у Венесуэлы будет народное избранное правительство, то, наверное, они по поводу этого зададут вопросы.
1: Это все совершенно, это безусловно. Это и при Мадуро это было мутно, и сейчас это очень мутно устроено. Судя по всему, некоторая прозрачность по сравнению с Мадуро появилась за счет того, что американская администрация взяла под фактический контроль то, что происходит. То есть хотя бы эти деньги поступают на счета, по всей видимости, американские счета. Какая-то часть передается венесуэльскому правительству, а не разворовывается. Но то, что вокруг этого много мути, непонятности, как это устроено, и как это согласуется вообще и с законами Венесуэлы, да и с законами США-то, не очень понятно.
0: Перейдем к теме, которую вы предложили, о том, что президентам США бывает порой трудно определить, что происходит в других странах. И в частности, о той речи президента Буша-старшего 35 лет назад в Киеве, которой почему-то дали название «куриная речь», хотя, наверное, правильнее было бы переводить «котлеты Буша» по-киевски. Я нашел ее фрагмент. Is not the same as independence. Свобода не то же самое, что независимость. Американцы не будут поддерживать тех, кто стремится к независимости, чтобы заменить далекую тиранию местным деспотизмом. Они не будут помогать тем, кто продвигает самоубийственный национализм, основанный на этнической ненависти. Сейчас звучит немного так, будто Буш призывает к сохранению СССР в начале августа 1991 года, соответственно, за несколько недель до путча ГКЧП в Москве и провозглашения независимости Украины.
1: Я это вспоминал эту историю не потому, что сейчас 35 лет со дня августовских событий и распада СССР, а потому что президент Трамп в последние дни, также и 6 месяцев назад, и на протяжении всех этих 6 месяцев, он неоднократно обращался к иранскому народу с требованием, чтобы там устроили революцию, чтобы свергли правительство, чтобы взяли власть в свои руки. И мы видим, что этого абсолютно не происходит. Я просто хотел привлечь внимание к тому, что вот эта вещь, насколько внешнему правительству, американскому правительству трудно оценить перспективы революции, это общая вещь. Это не просто невежество там, и незнание президента Трампа. Это относится и к другим президентам. Тот же Джимми Картер, например, в годы, которые предшествовали Иранской революции, сначала он слишком долго поддерживал Шаха, потому что не верили, что будет революция. После того, как революция произошла, слишком быстро поддержали Хомейни, потому что думали, что это сейчас будет какая-то коалиция технократов, армии, вот всех тех, кто совершил эту революцию, никто не думал, что радикальные муллы возьмут под контроль ситуацию в Иране и всех остальных, в частности, технократов, полностью уничтожат. Президент Буш старший, это был один из самых образованных американских президентов в сфере внешней политики. Это был человек, который был и директором ЦРУ, и вице-президентом во время разных геополитических потрясений. Вот он был президентом, это был президент, который, возможно, там, в 20 веке создал самую успешную коалицию, эту коалицию для войны в Персидском заливе. Но вот когда он выступал в Киеве, очевидно, он совершенно не представлял, что происходит. Он не понимал ни перед кем он выступает, ни за что они выступают. Ему казалось, что если он сейчас твердо скажет, что он поддерживает президента Горбачева, реформаторские усилия на центральном уровне в СССР, то это как-то поможет. Но, конечно, к этому моменту, я думаю, что все уже реально было кончено. Все было кончено через 3 недели, когда после провального августовского путча правительство в Киеве взяло под контроль, де-факто стало отдельным государством. Это потом было оформлено через 3 месяца в Беловежской пуще. Но вот как бы мне президент Трамп, обращающийся к иранцам, у которых нет шансов совершить революцию в феврале 2026 года, напомнил президента США Буша, обращающегося к украинцам в 1991 году и говорящим, что ничего у вас не получится. К этому моменту, я думаю, что реально СССР уже распадался, но просто Буш этого не понимал.
0: Вернемся ко внутренней политике и к наследию президента Трампа. Верховный суд США разрешил ему строить его бальный зал на месте снесенного восточного крыла Белого дома. Что редкость, председатель суда Робертс примкнул к 3 либеральным судьям, проголосовавшим против. В центре вопрос, имеет ли право Трамп вести такие дорогие работы без одобрения Конгресса, который утверждает расходы средств налогоплательщиков. Но так надо понимать, что да, имеет право.
1: Решение Верховного суда, оно скорее говорит о том, что вот те люди, которые пытались остановить, сказать, что президент Трамп не имеет права этого делать, у них не было для этого достаточных оснований. Например, основание имеет тот человек, которому действия наносят какой-то непосредственный ущерб. Здесь это более тонкий вопрос. Я не юрист, поэтому я объясняю не тонкости, но здесь, грубо говоря, вопрос такой, что Верховный суд вмешивается в те решения правительства, в которые правительство, Конгресс, правительство в широком смысле государства разрешило ему вмешиваться. То есть, например, человек не может подать в суд на Конгресс, который каким-то образом распоряжается его налогами. Да, есть целый ряд государственных решений, которые человек не может оспорить, потому что это государственное решение, это такое устройство. И логика большинства в Верховном суде, можно говорить, что это республиканцы, часть из них представлена в Верховный суд президентом Трампом, но логика у них примерно такая, что вот есть исполнительная власть, да, действие исполнительной власти не может быть по такому вопросу просто само по себе действие оспорено организацией, вот той организацией, которая подавала в суд. В принципе, вот это решение Верховного суда, оно, как и все решения Верховного суда, оно, например, оставляет пространство для действий Конгресса.
0: Выглядит так, когда читаешь отзывы людей, рассказы людей о том, что происходит внутри Белого дома, вокруг Дональда Трампа, что он одним из своих ключевых наследий на посту президента видит преображение Вашингтона. Не только Белый дом, но там и есть разговоры о Триумфальной арке. И мне кажется, что есть перспектива такая, что вот этот бум AI, который пришелся на его президентство, война с Ираном и преображенный Вашингтон будут тем, что мы будем называть наследие президента Трампа.
1: Происхождение президента Трампа, он девелопер, да, он работает с недвижимостью, он строил здания, он эти здания, как известно, оформлял по своему вкусу, довольно радикально отличающемуся там от современной архитектуры, мне кажется. Но в то же время, мне кажется, что вообще, вот если не смотреть на конституционные подробности, а смотреть в целом, вообще американские президенты, вот те, кто избраны президентами, они всегда существенно перестраивали Белый дом. Да, там добавлялись бассейны, добавлялись площадки, добавлялись крылья. Мне кажется, что администрация президента Трампа, поскольку она построена на принципах лояльности, и у нее там основные идеологические приоритеты другие, вот не строительство, они эту тему реконструкции Белого дома, они с ней плохо справились. Мне кажется, что если бы этим там занимались более последовательно, более профессиональные люди, работая с Конгрессом, то вообще не было бы этой проблемы. Была бы большая перестройка, кому-то не понравилось, но в целом бы мнение было, что президент выиграл выборы, значит, имеет право эту лужайку превратить в площадку, а эту площадку превратить в бассейн, как это делали другие президенты.
0: На этом давайте на сегодня закончим. Напомню, что я Валентин Барышников, со мной Константин Сонин, профессор экономики Чикагского университета, и это «Популярная Америка» в подкасте «Читаю новости». Всего доброго.
2: Золотой запас свободы. Знаменитые писатели, режиссеры, бизнесмены и политологи. Широчайшая панорама взглядов и суждений. «Золотой запас свободы» представляет Иван Толстой. Мы отбираем лучшее и незабываемое. Каждый будний день в полдень по московскому времени. С повторами в течение суток.
3: Какую Россию мы оставим нашим детям?
4: Нашим детям, я надеюсь, что очень сильно изменившуюся и поменявшую самую лучшую сторону, которая у нас есть.
5: Россию мы должны оставить счастливой, чтобы она была богатой, процветающей, как Москва.
6: Как сейчас, мне кажется, если еще хуже будет, если не исправить ее вот как в данный момент она сейчас.
7: Мне нынешняя и прежняя Россия очень нравится. В ней очень много всего интересного. То есть это русский балет, наши классики. Это все очень сильно.
8: такую, какую создадим, такой и оставим сами. Мы творим же все, что происходит вокруг. Поэтому то, что мы сделаем, то и останется детям, с чем они войдут в свою жизнь взрослую. То, что нажито нами.
3: Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
9: От Мурманска до Хабаровска, от Махачкалы до Казани, от Калининграда до Читы.
3: Рассказ о том, что происходит в городах и селах, далеких от Москвы.
9: Крупная оптика, разные голоса, полная правда.
3: Региональные проекты «Радио Свобода», «Реалии», «Идель», «Кавказ», «Север», «Сибирь».
9: В твоем мобильном и в твоих наушниках.
3: В приложении «Точка доступа» в Google Play и App Store.
10: Я услышала, что вышел закон, что всех куриц надо регистрировать.
11: У меня тоже есть птички. Переполох в бюрократическом курятнике или критика исполнительной власти.
12: Чем похвастаться может «Единая Россия»? 25 лет у власти. Ну, например, вот топ-3 самые крутые решения.
13: Топ-3 достижения.
12: Достижения,
13: да?
12: Реформы, законы.
11: Две недели до выборов в Госдуму. Чем запомнится уходящий созыв Нижней палаты парламента?
14: Ну, я не могу вам сказать, что это выдаст секретную электоральную стратегию партии жуликов и воров.
15: Скоро 1 сентября. А это значит, что вас должно остаться 10 штук. Поэтому держите. С 1 по 10 рассчитайтесь. Вы курицами быть не должны. Я скажу, что вы воробьи. Понятно?
11: Что было раньше? Курица, МФЦ или критика российской исполнительной власти? Один из самых вирусных трендов в соцсетях этой недели – вступившие в силу требования властей регистрировать домашний скот и птицу, если у вас их больше 10 голов. Это программа «Лицом к событию». Здравствуйте. Конечно, тащить куриц в МФЦ никто не требовал. Эксперты НИУ Высшей школы экономики вместе с неким ОННО «Диалог регионы» аж целый фактчек исследования провели. Россиян, мол, ввели в заблуждение. Это все фейки. Шутка, вышедшая из-под контроля, дошла до уровня федеральных министерств и Госдумы. А в превратностях бюрократии разбирался мой коллега Антон Сергеенко.
16: А вот куры ходят. Куры.
17: Курицу на регистрацию. Именно так в последние дни выглядит российская бюрократия в социальных сетях. Россияне начали массово приносить птиц в МФЦ после того, как узнали. С 1 сентября владельцы личных подсобных хозяйств из более 10 сельскохозяйственных животных или птиц обязаны поставить их на учет. В соцсетях сразу же появились ролики с курицами в переносках, фотографии из МФЦ и шутки о том, что теперь государству понадобится знать не только имя владельца, но и имя его несушки.
10: Я услышала, что вышел закон, что всех куриц надо регистрировать. Твой паспорт и на курицу приставить.
18: Я не знаю, что вам сказать.
10: Вот придумают законы, а как довести до ума. Просто 1 сентября уже штраф. Вам ничего не говорили?
17: По мнению российских властей, это нужно для обеспечения биологической и эпизоотической опасности. В переводе на русский язык это значит выявление и предотвращение эпидемий. Заболели куры гриппом, надзорные органы выявили очаг и пресекли распространение болезни. То есть повод для всей этой истории вполне существенный.
19: Рябаком удобно. Сейчас внесем вас в реестр и будьте свободны. Мы не можем кого-то быстрее, кого-то подольше. То есть вы видите, какая сейчас у нас очередь? По-другому. Слушайте, поклюйте вон семечки, успокойтесь. Поклюйте пока, не отвлекайтесь.
17: Новые правила появились не вчера. Но именно сейчас закончился установленный для крупных личных хозяйств переходный период. Еще 5 апреля 2023 года правительство приняло то самое постановление. На тот момент ведомство сына Николая Патрушева, Дмитрия, Минсельхоз разработало и утвердило эти правила, включая норму по маркировке и срокам внедрения учета для птиц. Тогда чиновники были уверены, тотальный контроль нужен ради биобезопасности.
20: Дмитрий Николаевич, то, что вы из курятника с нами общаетесь, это здорово, это оживляет нашу сегодняшнюю работу, встречу с правительством.
17: Люди, шутку или всерьез, понесли курицу в МФЦ.
18: Потому что в официальных разъяснениях говорилось об обязательной постановке животных на учет. А дальше в соцсетях возникла вполне классическая для интернета цепочка. Если есть регистрация, значит, есть государственное учреждение. Если государственное учреждение, значит, МФЦ. А если регистрируют курицу, значит, курицу надо взять с собой.
10: Так, девочки, мальчики, кушаем и собираемся в МФЦ. Все сегодня не опаздываем, чтобы все сегодня были нарядные.
18: И некоторые, судя по видео, действительно отправились проверять эту теорию на практике. Довольно быстро выяснилось, что на самом деле не надо приносить никаких куриц в МФЦ. Россельхознадзор был вынужден отдельно объявить. В МФЦ вообще не занимаются таким учетом. Владельцу нужно обратиться в государственную ветеринарную службу. В Госдуму начали поступать обращения от граждан. Председатель Нижней палаты Вячеслав Володин призвал правительство скорректировать постановление, а некоторые его положения вообще отменить.
21: Необходимо создавать условия для развития личных подсобных хозяйств, а не под эгидой контроля и борьбы за санитарное благополучие принимать решения, которые правильно было бы предварительно обсудить с сельскими жителями, депутатами, экспертами, после чего посмотреть, надо ли принимать такие решения.
18: После заявления Володина к истории подключилось и правительство. Теперь уже вице-премьер Дмитрий Патрушев поручил Минсельхозу, Минэкономразвитие и Россельхознадзору дополнительно оценить, как новые требования работают на практике. То есть история, которая начиналась с видео с курицей у окошка МФЦ, за несколько дней дошла до Госдумы и правительства.
22: Да, у нас в больницах все хорошо. Да, у нас со светом, с водой, с бензином все хорошо у нас. Да, до вас добрались. Вас будет на учет. Не только вы будете на учете. Воробьи будут на учете. Рыба в море, сазан.
18: Российская бюрократия буквально столкнулась с российским интернетом. Сложное постановление превратилось в один простой вопрос. Куда нести курицу? Интернет дружно ответил в МФЦ. МФЦ ответил никуда. Россельхознадзор подтвердил, действительно никуда.
11: А с нами в прямом эфире главный редактор «Новой газеты Европа» Кирилл Мартынов. Кирилл, здравствуйте.
23: Добрый день.
11: Почему вот мы с командой «Лицом к событию» вообще обратили внимание на этот тренд? Есть ощущение, что любой повод открыто покритиковать исполнительную власть за выбранный курс, он вообще на ура расходится волнами возмущений. Вот против войны быть нельзя, незаконно. Бензина нет, интернета нет. Ну, значит, будем против глупой бюрократии вокруг куриц. Ну, из той же области вот все перипетии и конфликты вокруг художественного кинофильма «Колобок», который подрезал в прокате «Человека-паука» и в том числе за это тоже отхватил некоторую порцию критики. Вот видите ли вы этот тренд, эту замещение?
23: Ну да, про войну нельзя, но про куриц пока можно, поэтому давайте покритикуем власти в каком-то безопасном ключе. Я вижу еще две другие вещи, как минимум. Это тоже вижу, но есть еще два других фактора. Первый фактор заключается в том, что у нас, ну, эксперты говорят, что у нас качество законов, которые принимаются Госдумой, да и, наверное, качество отдельных постановлений правительства, по крайней мере, довольно низкая, потому что люди, которые пишут эти законы, эти приказы, они, в общем, не отвечают перед теми, кто будет их исполнять. Они отвечают перед каким-то вышестоящим начальством, они беспокоятся о своих собственных судьбах. Политика давно не конкурентная, ну и поэтому есть такой негативный отбор. То есть вот там люди, которые подчиняются Володину или выполняют приказания Путина по поводу внешней политики, они написали уже несколько лет назад это правило про регистрацию куриц, домашней птицы. Им, в принципе, плевать, как это будет выполняться. Они пошли заниматься другими важными государственными делами. Ну и накопление такого рода деятельности, оно в нормальной ситуации, в политической, оно приводит к тому, что правительство, которое от тебя хочет безумных требований и не объясняет, как их выполнять, оно уходит в отставку рано или поздно, потому что люди не согласны жить по таким правилам. С другой стороны, мне кажется, что сам вопрос про несение куриц в МФЦ связан с некоторой ну, паранойей, пожалуй, которая в российском обществе распространяется. Очевидно, что это тоже следствие войны. Когда и понятно, что российские власти этому очень способствуют. Когда была вот эта громкая история про забой, принудительный забой скота в Сибири, государство ничего никому не объясняло, ссылалось на то, что эти данные то ли засекречены, то ли это просто какое-то якобы неопасное заболевание, вовсе не ящер. Скот забивался у фермеров в первую очередь, потому что крупные агрохолдинги чувствовали себя более уверенно со своими ветеринарными службами в этом вопросе и больше информации имели. И люди тогда буквально из этой истории про забой скота сделали вывод о том, что чуть ли не новая коллективизация наступила. Тогда вот отбирали в 30-е годы скотину, а теперь мало того, что отбирают, так еще и убивают. И вот
11: даже более того, простите, я дополню, что там еще и были теории заговора о том, что конкретная компания-монополист таким образом пытается убрать с рынка мелких игроков, которые якобы мешают ему вот на конкретных некоторых участках страны.
23: Да, но вы знаете, вот этот заговор — это даже некоторая попытка рационализации. Мне кажется, что это скорее все-таки в первую очередь история про страх людей от того, что государство, ну, не защищает их интересы, преследует какие-то свои задачи, никому ничего не объясняет, все засекречено. И, в общем, это в первую очередь надо бояться. И страх порождает, и скрытность такая государственная порождает какие-то ожидания соответствующие. Вот кто-то узнал, что с 1 сентября действуют новые правила. Если ты не зарегистрируешь своих кур в МФЦ, то, возможно, их тоже отберут, отправят в Мираторг или в какой-то другой крупный агрохолдинг, который курятиной занимается, или забьют без причины, да, потому что, ну, какие могут быть штрафы, или обложат тебя новыми налогами. И вот эта история про тотальное недоверие, на самом деле, людей к чиновникам, и по понятным причинам она возникает, трансформируется в то, что возникает такая кампания: куда нести кур, что нам будет, если мы не принесем, и почему вы не подумали о том, как все это должно работать.
11: К чему же тогда может привести этот, по сути, подрыв такого диалога между обществом и властью, в том числе вот законодательной, учитывая, что, ну, вот этим мемом о бешеном принтере или о неместе для дискуссии, ну, вообще, это задолго до текущего созыва все это произошло уже?
23: Ну, как раз те люди, которые критикуют нынешние российские власти, они говорят не только о военных преступлениях, хотя это основная тема, но и о том, что, в принципе, этот формат бюрократии, построенный на полностью закрытой касте чиновников, которые отчитываются только дальше по вертикали перед губернатором, правительством и в конечном итоге перед диктатором, что эта каста людей просто не способна управлять страной в какой-то даже среднесрочной перспективе. Она не может реагировать на какие-то реальные проблемы, она постоянно совершает ошибки, она некомпетентна. И она, разумеется, не пользуется доверием людей. И это, собственно, такой тупиковый путь. То есть просто буквально, если даже вынести, если вытащить вот этого слона, раз уж у нас такие зоологические недели, от косаток до куриц мы обсуждаем, да, вот верблюд еще был в процессе, как сравнение животного с чем является российская экономика, как сказал один из российских официальных экономистов, верблюдом. Если вынести этого слона в виде войны из комнаты, то вообще ситуация в стране критическая даже в случае, ну, какой-то попытки нормализации. Потому что мы, конечно, ожидаем, что война рано или поздно закончится, и лучше бы это случилось пораньше. Вот. Но вот эта бюрократия, выращенная путинизмом, и которая заботится исключительно о себе, она никуда не денется.
11: Ну и к другим некоторым абсурдным, а временами и просто преступным нововведениям российских властей сегодня хочется обратиться. Ну вот если оглядываться на Конституцию и сравнивать, что там написано и что оказалось среди законов, вот ровно 2 недели назад, тем более, осталось у нас до 3-единого дня голосования на выборах в Госдуму. И мы решили напомнить, о чем вообще, помимо прочего, запомнится этот текущий созыв Госдумы. Вот как раз сейчас проходят дебаты на федеральном телевидении, где представителям «Единой России» периодически приходится объяснять, а чего же такого важного вот они добились и за последний срок, и за все то время, что они находятся в большинстве, иногда в конституционном, в нижней палате парламента, чтобы избиратель их снова поддержал. Все подробности расскажем в нашем сюжете.
0: 3 крутых закона, которые улучшили положение граждан, социально, экономически помогли бы.
1: Закона,
0: да, боролись с бедностью.
1: Значит, налоговая система.
0: Это что за закон?
1: Это все поправки в налоговый кодекс, которые были...
0: Увеличение НДС, например, до 20%.
1: Значит, увеличение НДС...
0: Это людям помогло?
1: Конечно, это помогло стране.
2: Борющийся за место в Госдуме от КПРФ Николай Бондаренко поспорил с действующим депутатом Петром Толстым. Среди главных достижений депутатов текущего созыва единорос Толстой также отметил доступное здравоохранение и закон о переводе всех вывесок на русский язык.
0: Люди богаче от этого не стали, бедность не побеждена, вымирание не остановилось.
1: Мы перестали ощущать себя как колония.
0: А я спросил.
1: Когда вот это Гадюкина вилла...
2: Последний закон стал резонансным среди российских предпринимателей. Многим из них пришлось тратить деньги на смену вывесок. Предпринимательницы из Златоуста отделались малой кровью.
4: Денег на новую вывеску у нас, конечно же, не было. А работать без названия – это риск для нашей микрокомпашки. МЭМ вышел из-под контроля, и мы решили, просто переставим буквы Что получилось? Олег. Монтаж обошелся в 5000 рублей. Теперь прямо напротив железнодорожного вокзала города Златоуста есть милая кофейня с сердечками и новым именем.
2: Текущий созыв Госдумы за 5 лет принял ряд громких законов. При нем началось полномасштабное вторжение в Украину. И спешно депутаты приняли законы о так называемых фейках и дискредитации армии. Законы уже более 4 лет широко используют для политических репрессий против несогласных. Также Госдума успела вывести российское образование из Болонской системы и обязала студентов-медиков отрабатывать учебу в бюджетных учреждениях до 3 лет после выпуска из вузов. А для молодых людей призывных нового возраста Дума приняла закон о круглогодичном призыве в армию. Депутаты запретили ЛГБТ-пропаганду среди людей всех возрастов, а также взялись за наркотики и бездетность. В результате граждан судят за отношение к несуществующему движению ЛГБТ, а из музыки, фильмов и книг, в том числе классических, начали пропадать малейшие намеки на использование наркотических веществ и принадлежность к ЛГБТК. Также новые законы усложнили жизнь людям, приезжающим в Россию на работу. Власти ужесточили контроль за пребыванием иностранцев, ввели ограничения в вопросах легализации, узаконили слежку за мигрантами в Москве и Подмосковье, но запретили высылать из страны тех, кто заключил контракт с Минобороны.
5: А это у тебя талисман? Лайк и талисман?
6: Да.
5: И крестик. Ты православный? Христианин? Православный?
6: Да.
2: Также депутаты запретили россиянам транспереход, регистрироваться на российских сайтах через иностранную почту, умышленно искать экстремистские материалы в интернете, рекламировать свои услуги в западных соцсетях, пользоваться телефонами во время уроков в школах и неправильно обращаться с навозом. Также депутаты проголосовали за запрет на усыновление российских детей гражданами стран, в которых разрешена смена пола. В начале сентября журналисты «Новой газеты Европа» подсчитали, как депутаты Госдумы голосовали за 30 законов, репрессивных и провоенных, по мнению редакции. 2/3 из них были приняты без единого голоса против.
11: Справедливости ради, в законе о защите русского языка прописано, что компания может держать вывеску на английском и даже не заменять ее, если она дублирует зарегистрированный товарный знак. Но я лично знаю примеры того, как некоторым российским предпринимателям приходилось отбивать претензии Роспотребнадзора за вывески на английском с зарегистрированным товарным знаком. Ну, то есть, как будто отдельные чиновники сами узнали о новой норме, о новом законе из ТикТока и не особо вдавались в текст оригинала. Ну и господин Толстой, вот который Петр, на тех дебатах 1 сентября, он, отстаивая традиционные ценности и великий русский язык, ссылался на богатую литературную традицию, которую ни в коем случае невозможно предать анафеме. По этому случаю не могу не процитировать другого Толстого, который Лев Николаевич. «Non, je vous préviens que si vous ne le dites pas que nous avons la guerre, si vous vous permettez encore de parler, tout l'une famille, tout l'entre aussi de cet antichrist, je ne vous connais plus, vous n'êtes plus mon ami». Что в переводе означает: «Нет, я вам вперед говорю, если вы не скажете, что у нас война, если вы еще позволите себе защищать все гадости, все ужасы этого антихриста, я вас больше не знаю, вы уже не друг мой». «Война и мир», том 1, часть 1, первый абзац. Вырываю из контекста, возможно, не очень корректно прочитал по-французски, со школы уже подзабыл. Но не могу удержаться. Тему продолжим с главным редактором «Новой газеты Европа» Кириллом Мартыновым. Кирилл, вот это исследование ваших коллег об отсутствии голосов против со стороны тех, кто принимал участие в законотворчестве последних 5 лет. Что это говорит об уходящем составе Госдумы и его общей эффективности? И станет ли это, на ваш взгляд, постоянной практикой для следующего созыва?
23: Ну, там же есть очень понятная разбивка. Ключевой вопрос, кто вносит законопроект. Законопроекты, которые вносятся президентом, рассматриваются мгновенно, принимаются на 100%, все голосуют за. Правительственные законопроекты примерно такой же путь проходят, но чуть медленнее. Они, видимо, в очереди застревают там в каком-то узком месте Володинской Государственной Думы. Ну и дальше есть группа влиятельных депутатов, которые тоже, в общем, хотя и от своего лица это вносят, но, в общем, делают это, понятно, с согласия профильных ведомств и администрации президента, и, возможно, силовиков. Говорит это о том, что та картина реальности, где в России есть разные партии, она просто не соответствует действительности, что по 97% важнейших тем для Российской Федерации эти партии голосуют абсолютно идентично. Это вопросы, связанные с войной, и вопросы, связанные с репрессиями. По отдельным там вопросам про социальную политику КПРФ может себе позволить проголосовать по-другому, возможно, еще тоже находя для себя каких-то союзников, но это, в общем, не играет на существенной роли, потому что все равно там бюджеты принимаются, правительство может делать то, что оно хочет, и самое главное, что репрессивные курсы и курс на внешнюю агрессию продолжается. При этом нам вот говорят, что сейчас в России будут некоторые выборы, и ты сможешь выбрать для себя партию, которая тебе больше нравится, намекая на то, что все-таки в КПРФ есть отдельные оппозиционные депутаты, более независимые. Если они будут допущены к выборам типа Бондаренко, то не факт, что это случится. В «Новых людях» тоже есть люди, тоже депутаты есть, которые, по крайней мере, голосовали ногами и не участвовали в принятии нескольких самых зверских репрессивных законопроектов, как закон о лишенцах, например, который был принят последним или одним из последних восьмым составом Государственной Думы. Там вот бывшая мэр Якутска, она просто не пришла на это заседание, ну, наверное, занята была. Вот. А в целом это означает с политической точки зрения, что парламент не выполняет в России свои функции базовые, не представляет интересы российских граждан. Не может быть такой ситуации, когда в стране 65% людей в течение года уже хотят прекращения войны, по сути, на любых условиях, и их не представляет в парламенте, в том, что так называется, ни одного депутата. Это просто разная вселенная, парламент живет в своей собственной реальности, служит интересам государства, а не интересам людей, которые формально депутатов избирают. И я уверен, что 9-й созыв Государственной Думы, он будет еще, если, ну, поскольку война продолжается, и тренд на репрессии продолжается, и депутаты тоже, как и другие граждане России, думают про свою безопасность, про свои сбережения, свою недвижимость, свои семьи. Если ты идешь в эту Государственную Думу как официальный кандидат, если ты согласен с войной или готов, по крайней мере, молчать по этому поводу, то дальше тебя вот загоняют в такую депутатскую казарму, в которой постепенно становится все меньше просто воздуха, потому что там, в общем, пахнет совсем не парламентской дискуссией.
11: Тогда резонный вопрос возникает, если бы, допустим, партия «Яблоко», которая единственная выступала, да и выступает все еще против войны, если бы она осталась в бюллетене на федеральном уровне, что было бы с ее представителями в этой самой депутатской казарме?
23: У нас законодательство формально защищает кандидатов от разных репрессий со стороны государства, хотя, как мы видим сейчас, это, в общем, не мешает уже зарегистрированных кандидатов снимать по административным статьям за экстремизм, за изображение какой-нибудь якобы экстремистской символики из прошлых лет. Если бы мы могли себе представить, что депутаты от «Яблока» попали бы в Государственную Думу, на них можно было бы обрушить весь такой внеюридический аппарат, репрессивный, который сложился за последние дни, за последние годы, простите, потому что, ну, посмотрите, фракции «Яблоко» были в законодательных собраниях вплоть до последнего времени. В Петербурге была очень яркая фракция «Яблоко». Борис Вишневский, человек, который прошел через все испытания на тех выборах и победил всех своих двойников, он был просто вынужден сложить полномочия депутата в Петербурге, потому что его в один из вечеров пятницы, вот примерно как сегодня, как раз его объявили просто иноагентом и выяснилось, что это несовместимо с деятельностью депутата. Для этого не нужно ни решение суда, ни мнение избирателей, тем более. Поэтому фракцию «Яблоко», если бы даже власти пошли бы на такой риск, как, ну, все-таки, да, допуск до выборов и тем более такие итоги официальные, которые давали им шансы на эти места, их можно было бы по одному оттуда вычищать достаточно быстро. Другое дело, что в процессе было много внимания со стороны людей к этому привлечено. А так же, как в первые там недели кампании «Яблоко», вдруг выяснилось, что в России есть буквально миллионы молодых людей, по крайней мере в интернете, которые готовы обсуждать всерьез лозунг «За мир и свободу». Что это, в общем, популярная тема, гораздо более популярная, чем все, что происходит на этих выборах за пределами этого лозунга.
11: А правообладатели песни певицы «Елки яблоко» были вынуждены даже скрыть комментарии. Ну, вот мне кажется, что тут история в стиле совпадения, не думаю, ни с того ни с сего они там оттуда пропали из-за клипа этой песни, которая как раз-таки завирусилась на фоне поддержки, да, партии «Яблоко». Еще это было, да, до Верховного суда. Еще мы в сюжете упомянули вот закон о так называемых фейках про российскую армию. И я в этой связи не могу не напомнить, что накануне нашего с вами разговора суд в Москве рассматривал вопрос о мере пресечения главе детского хосписа «Дом с маяком» Лиде Маниаве. Ее как раз и обвиняют в фейках про Россию. российскую армию. И Манеева, надо сказать, не скрывает своих антивоенных взглядов. Она периодически об этом пишет в соцсетях. И вот пост трехлетней давности лег в основу уголовного дела только сейчас. Поддержать Манеяву к суду пришли по меньшей мере 200 человек. А вот что сама Манеяева рассказала о попытках следствия надавить на нее.
6: А как допрос вчера проходил?
7: Мне очень долго, много часов уговаривали, чтобы я вину признала. Говорили там, что надо ее признать. Почему-то вот очень важно именно, чтобы этот подсудимый, или как он там называется, сказал, что он чувствует вину.
8: А в чем вина?
7: Что я против войны, что я не чувствую вину. Мне хочется, чтобы война скорее закончилась.
8: Было страшно?
7: Ну нет, страшно.
11: За пост в телеграм-канале Лидии Манеяве грозит до 10 лет лишения свободы. Кирилл, ваши мысли по поводу этого уголовного дела я хотел спросить. И вот, казалось бы, ну хотя бы даже с позиции такой прагматической, 2 недели до выборов, Дом с маяком, ну ультрауважаемая организация, как и его глава, почему это происходит именно сейчас, когда, ну, с плохими новостями обычно российские власти в этот предвыборный период стараются не отсвечивать?
23: Власти идут под, на эти выборы под лозунгом о том, что война – это плохо, то есть, наоборот, война – это хорошо, а те, кто против, да, вот плохие люди и предатели. И поскольку очевидно, что, ну, заметная часть общества не готова согласиться с такой логикой, то нужно пугать людей, нужно показывать, что вне зависимости от каких-то ваших заслуг перед реальными людьми, вы можете стать жертвой этой машины. Это террор политический в классическом смысле слова. Конкретно в случае с Манеявой, это, я думаю, одна из самых... Ну, это такая, в общем, это невероятно трагическая сцена, и я думаю, что она даже в какой-то учебник честной российской истории в будущем войдет, потому что к зданию суда, где Манеяву судили и там обсуждали, нужно ли ее отправлять в следственный изолятор, по этому страшному государственному преступлению, буквально за фразу «Уже год в Украине гибнут невинные люди», которую она написала на годовщину войны в 23-м году. Ну вот они действительно гибнут, действительно невинные, что тут поделаешь, она не отказывается от этих слов. Так вот, к зданию суда ее пришли поддержать родители с тяжело больными неизлечимыми детьми, многие из них в инвалидных колясках. И эта сцена просто настолько ошеломляюще просто красноречила о том, говорит о том, что из себя представляет современное российское государство. Оно не в состоянии помочь тяжело больным детям, но оно в состоянии наказать того человека, который в нынешних условиях, помогая этим детям, просто сохранил какие-то базовые гуманистические установки.
11: Ну и постепенно уже подводя итоги нашего с вами разговора, хочу спросить так вот, так сказать, в общем, вот как война, на ваш взгляд, изменила российский парламент? Какие ключевые моменты вы бы отметили?
23: В войне-то, то есть в парламент превратился в казарму. Это, конечно, началось до 8-го состава, но это вот у нас полный цикл. Парламент предыдущий собирался еще в относительно мирное время в 21-м году. Этот парламент проработал в течение всего вторжения. И мы видим, что целые блоки тем, связанных с решениями Путина, оказались абсолютно табуированными. Это произошло, я думаю, как раз вот к 8-му созыву Госдумы. Это окончательно стало такой новой нормой, когда просто депутаты могут говорить, там, не знаю, о курицах, о том, что там трава зеленая, иногда даже высказываться по поводу блокировок в интернете, как новые люди. Но они, в принципе, не их ума дело, что такое государственная политика, куда страну ведет Владимир Путин, когда эта война закончится. Эти вещи абсолютно недопустимы. И это признание депутатов своего, ну, подчиненного положения. Они слуги диктатора, который не имеет никакой политической воли.
11: Кирилл, я благодарю вас за этот разговор. Главный редактор «Новой газеты Европа» Кирилл Мартынов был сегодня с нами в прямом эфире. Ну и мы говорили, грубо говоря, если прямо вот совсем пересказывать, как в 2 клика дойти от истории с курятником до Государственной Думы. Подводили вы частично уже итоги этого созыва. Он, по сути, уже сложил полномочия, но пока еще формально остаются в статусе своих депутатов. Некоторые из них, к сожалению или к счастью, наверняка будут переизбраны уже в ближайшие 2 недели. Досрочное голосование в ближайшее время уже началось. начнется, и мы обязательно за этим будем очень внимательно следить. Ну и ключевые, пожалуй, достижения Госдумы, вот по словам нашего собеседника, это депутатская казарма. Ну и сами депутаты отмечали так называемую защиту суверенитета как свою основную функцию и традиционных ценностей. О новых событиях в понедельник в это же время вам расскажет мой коллега Артем Радыгин. Я на этом с вами прощаюсь. Это была программа «Лицом к событию». До свидания и будьте свободны. We'll be right back.

0: Как вы относитесь к средствам массовой информации, признанным иностранными агентами?
1: Я, собственно говоря, буду относиться точно так же, но я так думаю, что просто само качество этого СМИ потеряет. Польза от этого будет немного, я думаю.
2: Ой, вы знаете, наверное, нейтрально. Я так думаю, что такая вакханалия продлится недолго, надеюсь.
3: Очень осторожно.
4: Ну, вы знаете, я вообще, когда читаю, я, честно говоря, стараюсь как-то сама осмысливать. Поэтому в любом случае, я не думаю, что это как-то скажется.
5: Я не употребляю информацию.
6: Не сказать, что отрицательно, но с некой осторожностью.
7: В большом счете я за свободу слова. Правда еще никому не вредила. И если мы будем говорить правду и будем показывать правду, будет больше добра и мира во всем мире.
8: Иностранные агенты – это наши друзья.
0: Радио «Свобода». Глушить уже поздно.

0: Говорит Радио Свобода. У микрофона Андрей Шароградский. Здравствуйте. Сегодня пятница, 4 сентября. Вы слушаете информационный дайджест «Время свободы» в этом выпуске. Обвиняемый в так называемых фейках про российскую армию главе благотворительного фонда «Дом с маяком» Лидия Маняви в качестве меры пресечения выбран запрет определенных действий. Кто будет расплачиваться за принятие российскими предприятиями мер безопасности против ударов украинских дронов? Дональд Трамп заявляет, что США могут пересмотреть свою позицию в отношении государственной принадлежности Фолклендских островов. Также сегодня.
1: Да вот я только что читаю, президент России Путин с 1 сентября после того, что перешел под контроль российских войск. Юморист из Кремля какой-то, наверное.
0: Владимир Путин утверждал, что российская армия захватила город Светогорск в Донбассе. Корреспондент проекта «Радио Свободы» Донбасс Реалии там побывал и пообщался с жителями Светогорска.
2: Внутри поддержку, как листья кричали.
3: Да, в автозаке слышала, и в суде тоже в зале суда слышно. Да. Так что кричите автозаком, там внутри все слышно. И видно даже немножко было.
0: Это запись момента, когда обвиняемая по статье о так называемых фейках про российскую армию глава благотворительного фонда «Дом с маяком» Лида Маняви вышла из здания суда после избрания ей меры пресечения. Очень рад, что ошибся со своим прогнозом во вчерашнем выпуске, предсказывая, что Маняви поместят под стражу. Суд вчера вечером выбрал в качестве меры пресечения запрет определенных действий. Маняви поблагодарила десятки людей, в том числе матерей с детьми, которые опекают ее фонд, пришедших ее поддержать, рассказала, что следователи уговаривали ее признать вину, но она этого не сделала, и вновь заявила, что хочет, чтобы война скорее закончилась. Адвокат Лиды Маняви Михаил Бирюков в свою очередь подтвердил, что дело против его подзащитной связано с ее постом в первую годовщину начала войны, отметил, что свидетелей по этому делу пока нет. По словам Бирюкова, все еще впереди.
4: Запрет определенных действий включает запрет покидать место проживания с 8 вечера до 8 утра, запрет на общение со свидетелями по делу и запрет на использование телекоммуникационной сети интернет. Следствие будет продолжаться. Вот это только начало, это только второй день со дня возбуждения уголовного дела. Поэтому дело только начинается, и впереди, в общем, нас ждет много работы. Поводом для возбуждения уголовного дела стал пост Лидии Маняви от 24 февраля 2023 года. Оперативные сотрудники смотрят социальные сети известных и неизвестных граждан и выявляют и фиксируют то, что с их точки зрения может составлять административное или уголовное преступление. Свидетелей по делу пока нет, но с ними общение запрещено.
0: Это был адвокат Лиды Маняви Михаил Бирюков. Война в Украине, между тем, продолжается, причем буквально во вторник, 1 сентября, после саммита Шанхайской организации сотрудничества в Бишкеке, Владимир Путин, общаясь с журналистами, подробно рассказывал, правда, часто заглядывая в бумажку, о военных успехах российских войск в Донбассе, захвате ряда населенных пунктов, в том числе города Светогорск в Донецкой области. Этот город Путин упомянул отдельно. На следующий день после этого выступления в Светогорске побывал фронтовой корреспондент проекта «Радио Свобода» Донбасс Реалии Сергей Горбатенко. Присутствие армии России там он не нашел и в самом центре Светогорска записал интервью с главой городской военной администрации Владимиром Рыбалкиным. Вот что Рыбалкин, в частности, сказал.
5: Мы
6: находимся в центре Светогорска. Это улица Ивана Мазепы, где украинское небо, украинская священная земля. По городу висят украинские флаги и работает военная администрация, Светогорский городской совет, внедряющий государственную политику во всех населенных пунктах Светогорской общины. Та ерунда, которую сейчас распространяют российские СМИ, в том числе и Путин, относительно оккупации города Светогорска, является исключительно брехнёй. Ну, в принципе, как и все сталкиваются с этой брехнёй, которую там постоянно внедряют российские СМИ.
0: Это был глава городской военной администрации города Светогорск в Донецкой области Владимир Рыбалкин. Над заявлением Путина о захвате Светогорска посмеялся еще один герой репортажа Сергея Горбатенко, посетитель местного магазина.
1: Да вот я только что читаю. Читаю, президент России Путин с 1 сентября, что Светогорск перешел под контроль российских войск. Юморист из Кремля какой-то, наверное.
5: Что вы скажете?
1: Да ну скажу, что скажу, ну это цепь событий, они постоянно брешут. Или ему не доносят, я не знаю. Ну вот так.
0: Это был житель города Светогорск в Донбассе. Россия продолжает обстреливать украинские регионы. Среди прочих объектов удар боевым дроном был нанесен вчера по заводу по производству Кока-Колы в Украине. Владимир Зеленский особо отметил этот факт в своем вчерашнем видеообращении, подчеркнув, что Украина асимметрично будет отвечать на эти удары.
7: Сегодня россияне своим дроном ударили
0: по заводу Кока-Кола. Уже Кока-Кола для них такой враг, что они ее сжигают своими шахедами. Четкий российский сигнал Америки. Россияне не могут не знать, что это американское предприятие. Будут и наши асимметричные операции в ответ на российскую тактику. Где бы ни прятались российские преступники, их найдут. И сегодня есть очередное подтверждение этого факта, подтверждение с территории Саратовского региона. Это был президент Украины Владимир Зеленский. Последние его слова про Саратовскую область можно рассматривать как подтверждение того, что именно украинские спецслужбы организовали вчерашнее покушение на офицера Воздушно-космических сил России в городе Энгельс в Саратовской области. Он тяжело ранен. Ряд телеграм-каналов пишут, что пострадавший — это генерал-майор Николай Варпахович, командир 22-й тяжелой бомбардировочной авиационной дивизии дальней авиации ВКС. Главное управление разведки Министерства обороны Украины называет Варпаховича одним из российских командиров, ответственных за ракетные удары стратегической авиации по украинским городам. По версии украинских следственных органов, возбудивших против генерала уголовное дело, 8 июля 2024 года именно Николай Варпахович отдал приказ нанести ракетный удар по Национальной детской специализированной больнице «Ахмаддет» в Киеве. Многих, конечно, интересует, как будет осуществляться угроза Владимира Зеленского закрыть небо России. Пока только одна иностранная авиакомпания, Tanzanian Air, отказалась от полетов в Москву из-за предупреждений Киева о дроновой опасности. Рейсы в крупнейших аэропортах России из-за появления дронов отменяются регулярно, но каких-либо особых сбоев в их работе после заявления Зеленского не наблюдалось. Некоторые военные эксперты предполагают, что Украина намерена осуществить планировавшуюся операцию, суть которой — запуск многочисленных дронов без боевой части, работающих совершенно автономно с использованием технологии искусственного интеллекта. О такой операции под названием «ММДЭМС» упоминал в одном из недавних интервью теперь уже бывший министр обороны Украины Михаил Федоров.
8: Я просто всех угостил ММДЭМС и сказал, что этот проект не об операции конкретно, а о проекте автономных дронов, которые будут летать. Поэтому назовем ее ММДЭМС. Это дешевые за 3-5 тысяч долларов дроны, полностью автономные, без связи. У них будут ИИ-модули, у них будут технологии привязки к карте. Они будут без связи вообще лететь. Против них не сможет работать РЭБ. Они автономно будут искать цели и поражать их.
9: Цели и вражать цели.
0: Это был бывший министр обороны Украины Михаил Федоров. Один из своих ответных ударов ВСУ нанесли минувшей ночью по нефтебазе в Сочи. Там возник сильный пожар. Как пишет телеграм-канал «Астра», под удар попала база «Роснефть» «Кубаньнефтепродукт».

0: наша компания, к сожалению, я с ними встречался неоднократно, и по отдельности, и вместе. Говорят, ну это же вот обязанности там, правоохранительных органов, армии и прочее. Но когда поговорили, они поняли, что им тоже нужно включаться.
1: Это был Владимир Путин. При этом министр энергетики России Александр Новак отрицал, что вложенные в обеспечение безопасности предприятий, прежде всего НПЗ, миллиарды рублей, приведут к повышению цен на бензин в России. Вот как Новак ответил на вопрос, за чей счет будут приниматься меры безопасности – потребителей, самих предприятий или, может быть, за счет государственных дотаций.
2: Нет, это не будет отражаться. Эта компания делает за свой счет. Что касается цен на автозаправочных станциях для вертикально интегрированных компаний, они выполняют социальную, по сути дела, функцию, и цены растут на уровне примерно инфляции.
3: А защита эта, она в чем проявляется? Ставятся какие-то системы ПВО, мобильные группы нанимаются? Как это выглядит?
2: Мы не будем подробности говорить, поскольку это достаточно щепетильная информация. Но в целом есть пассивная защита, есть активная защита. Пассивная связана с созданием определенных инженерных сооружений, которые не позволяют атаковать основное оборудование. Соответствующие рекомендации до компании доведены. Минэнерго их разработала. Сейчас компания активно этим занимается. Они и ранее этим занимались, но модель угроз меняется, поэтому сегодня это более серьезная система.
1: Это был министр энергетики России Александр Новак. Вы слушаете «Время свободы». Радио «Свобода» и расследовательский проект «Система» выяснили, что Центр экспериментальной физиологии, который строился с 2021 по 2025 год на острове посреди Вышневолодского водохранилища и занимающийся, по данным Украины, разработками в области биологического оружия, возглавляет военный. Его имя Владимир Максимов, он выходец из 48-го Центрального научно-исследовательского института Министерства обороны России. Этот институт, по данным западных разведок, продолжает начатое еще в советское время исследование боевого применения бактерий и вирусов. Подробнее расследование представит один из его авторов, журналист Русской службы радио «Свобода» Марк Крутов.
4: Мы стали смотреть, кто возглавляет этот загадочный центр экспериментальной физиологии, про который почти ничего не известно. Его страничка, посвященная ему на сайте ФМБА, отсутствует, но вернее она есть, находится в разработке. И мы увидели, что директором этого центра является человек, которого зовут Владимир Максимов. Нигде, естественно, не говорилось о том, что он военный или бывший военный. Вообще он выглядит на всех фотографиях как абсолютно гражданское лицо. Умудренный сединой мужчина в гражданском. Он ездит по всем окрестным вузам региона, в Новгородскую, Тверскую область, встречается со студентами, выпускниками, вероятно, рекрутирует таким образом юных талантов. Но потом мы заметили, что человек с такими же именем и фамилией, в общем, довольно распространенное имя и фамилия, и отчество тоже у него довольно распространенное, 20 лет назад еще возглавлял другую организацию, о которой мы уже делали расследование несколько лет назад. Это закрытый военный городок Сергиев Посад 6, он же называется «Поселок Вакцина» под Сергиевым Посадом. И сейчас это часть 48-го научно-исследовательского института Минобороны, который находится под американскими санкциями именно за то, что, по мнению американской разведки, он имеет отношение к продолжению работы над биологическим оружием, которое вели в Советском Союзе. Хотя Россия утверждает, что она никаких таких работ не ведет. Она фигурант всех конвенций, подписанных ею о запрещении биологического оружия. Но вот, тем не менее, этот военный институт попал под санкции именно с такими подозрениями, а Максимов его возглавлял примерно 20 лет назад, в конце 90-х, в начале 2000-х. Но мы не были уверены до конца, что это тот же самый человек, Владимиров Максимов очень много, и стали пытаться найти фотографии Максимова, того, который возглавлял вот этот секретный институт Минобороны под Сергиевым Посадом. Это оказалось непросто, этих фотографий просто нету, но в итоге мы случайно нашли, можно сказать, одну его фотографию, сделанную в те годы в Сергиевом Посаде, где он присутствовал на заседании городской администрации. Ее просто сделал как иллюстративное фото местный фотограф известный, который снимал всю жизнь в этом городе. Ну, естественно, там так хорошо сделан снимок, что не остается сомнений, что вот этот Максимов 20 лет назад в Сергиевом Посаде и Максимов, который сейчас возглавляет вот этот Центр экспериментальной физиологии на острове Лисси, что это один и тот же человек. И стало понятно, да, что это выходец из Минобороны. Потом увидели, что заместитель его, Бондарев, тоже раньше работал в 48-м научно-исследовательском институте, но не в Сергиевом Посаде, а он возглавлял филиал в Кирове, который занимался не вирусами, а бактериологическими исследованиями. И тоже у западных специалистов этот филиал в Кирове вызывает большие подозрения, занимается он исключительно гражданской деятельностью.

0: Тут обращает на себя внимание, что вот все эти таинственные секретные места, Сергиев Посад, остров Лисий и еще несколько, они начали активно реконструироваться, расширяться, а в случае с островом Лисий вовсе просто построены с нуля фактически совсем незадолго до начала полномасштабного вторжения России в Украину в конце 2021 года. И хотя можно, конечно, предположить, что это связано с эпидемией ковида, но, с другой стороны, она уже тогда шла на спад. Дело в том, что все эти военные институты как бы участвовали формально в разработке российской вакцины от ковида. Но вот такое совпадение. И есть еще другие факторы, которые указывают на стратегическую важность этих лабораторий. Это то, что они внесены в список стратегических предприятий в рамках ФМБА. Россия использовала боевые химические вещества для того, чтобы отравить Навального, других оппонентов Кремля, там, Сергея Скрипаля, и поэтому мы узнали, кто занимается в России разработкой, производством, модернизацией программы химического оружия, потому что они его решили применить. Пока Россия не применяла биологическое оружие на поле боя, что называется, и я очень надеюсь, что мы никогда этого не увидим, но сейчас, если бы это, не дай бог, случилось, я думаю, что следы бы нас привели как раз вот в эти все институты в Сергиевом Посаде, на острове Лисий, в Кирове, в Санкт-Петербурге, институт гигиены, который тоже связан с Федеральным медико-биологическим агентством и вместе с этим связан с отравлением Навального.
1: Это был журналист русской службы «Радио Свобода» Марк Крутов. Подробное расследование «Радио Свобода» и проекта «Система» опубликовано на нашем сайте в интернете под заголовком «Биологи в военной форме. Кто изучает вирусы на секретном острове». Вы слушаете информационный дайджест «Время свободы». Сегодня пятница, 4 сентября. Тему выпуска представляю я, Андрей Шароградский. Служба безопасности Украины, СБУ, заявила, что раскрыла контакты заместителя командира русского добровольческого корпуса РДК с Федеральной службой безопасности России. Он, как утверждает СБУ, должен был подготовить покушение против одного из лидеров российского оппозиционного движения в день независимости Украины в августе, а также, еще одна цитата, получил задачу на ликвидацию и военных сил обороны Украины в обмен на денежное вознаграждение. СБУ не назвал имени вот этого военного РДК, фигурирующего в деле, но обстоятельства и детали указывают на заместителя командира этого подразделения по боевой работе Степана Каплунова. Сообщение СБУ, распространенное вчера, было сопровождено видеозаписью, на которой человек в очках говорит, что на него, цитата, «вышло лицо с территории Российской Федерации, которое действовало в интересах ФСБ с целью вербовки меня для совершения активных действий по ликвидации бойцов сил обороны Украины и других лиц». Конец цитаты. Украинские средства массовой информации в один голос отмечают, что признание на кадрах СБУ делает Каплунов. Сам Каплунов заявил, что был похищен агентами СБУ 23 августа, что показания о сотрудничестве с ФСБ он дал под давлением и что целью всей операции была дискредитация высокопоставленных сотрудников спецслужб Украины.
2: Я, Каплунов Степан Григорьевич, был бандитски похищен сотрудниками СБУ 23 августа. По нашей информации, первые трое суток со мной работал непосредственно генерал Поклад. Путем физического и психологического давления с моей помощью они пытались дискредитировать зама командира спецподразделения Тимура Дмитрия Иванова и непосредственно Кирилла Алексеевича Буданова для того, чтобы прилепить сотрудничество с ФСБ. Также в мое отсутствие у нас есть видео о том, что сотрудники СБУ пытались проникнуть в мое жилище и подкинуть неизвестные вещи. Заходили с большими спортивными сумками. Наша сторона обратилась в ДБР, чтобы разобраться с данной ситуацией.
1: Это был заместитель командира русского добровольческого корпуса Степан Каплунов. РДК воюет на стороне ВСУ против России и входит в состав Главного управления разведки Министерства обороны Украины. В четверг это управление заявило, не приводя деталей, что фиксирует целенаправленную кампанию дезинформации, направленную на дискредитацию военной разведки и боевых подразделений ГУР. Утром 2 сентября стало известно о перестрелке в Днепровском районе Киева между сотрудниками СБУ и ГУР. Украинская правда писала, что в результате этой перестрелки были ранены 3 сотрудника управления разведки. Президент Украины Владимир Зеленский назвал совершенно позорной ситуацией конфликт между отдельными подразделениями СБУ и ГУР. Зеленский отметил, что примет по этому поводу кадровые решения. Вы слушаете «Время свободы». Министерство финансов России после длительного перерыва вернулось на долговой рынок, разместив облигации с плавающим купонным доходом сразу на 1 триллион рублей по номиналу. Основными покупателями стали крупные банки, которые фактически выступили посредниками между федеральным бюджетом и эмиссионным центром. В том, идет ли речь фактически о включении печатного станка, разбирался экономический обозреватель «Свободы» Максим Блант.
3: 2 сентября Министерство финансов после вынужденной паузы, которая формально длилась с 20 июля, а фактически с конца июня, вернулось на рынок госдолга. На состоявшемся аукционе были проданы облигации федерального займа с плавающим купонным доходом и погашением в июле 2042 года. По номиналу было продано облигации ровно на 1 триллион рублей. Фактическая выручка составила чуть меньше 939 миллиардов. Большинство участников рынка уверено, что аукцион проводился по предварительной договоренности с крупными банками, которые и стали основными покупателями выпуска. Крупные сделки от 10 миллиардов рублей закрыли 93% размещения. А теперь о том, что дает повод говорить о печатном станке. По закону Банк России, который, среди прочего, является эмиссионным центром, то есть, грубо говоря, печатает деньги, запрещено финансировать правительство. И запрещено не из вредности. Последствия подобного рода практики россияне имели возможность видеть в конце Советского Союза и в первой половине 90-х, когда денег и обязательств у государства было больше, чем товаров, что и привело сначала к тотальному дефициту, а потом к гиперинфляции. Поэтому государство занимает деньги у инвесторов, крупных, мелких, отечественных, иностранных, в данном случае не так важно. Главное, что деньги, которые получает в долг и тратит в России Минфин, не потратит в России кто-то другой – банк, инвестфонд или розничный инвестор. Но вернемся к тому, что можно и чего нельзя российским финансовым властям. У крупных банков с государственным участием Минфину занимать деньги никто не запрещает, что финансовое ведомство и делает. Банку России давать кредиты крупным государственным банкам тоже никто запретить не может, в том числе и кредиты под залог выпущенных Минфином облигаций федерального займа. Определенный риск для банков теоретически возникает, когда государство размещает облигации с фиксированной доходностью или бумаги, которые приносят доход за счет скидки от номинальной цены. Все дело в том, что Центральный банк кредиты дает краткосрочные, под ставку близкую к ключевой. А Минфин бумаги размещает долгосрочные, и за это время многое чего может случиться, в том числе со ставкой. Бумаги же с плавающей купонной доходностью, привязанные к ключевой ставке или краткосрочной ставке на рынке, кредиторов Минфина от этого риска освобождает. И дальше все просто. Банки покупают у Минфина облигации, доходность которых покрывает ставку, под которую они могут получить займы у ЦБ. Займы под залог этих самых облигаций. Потом Минфин получает от госбанков деньги и тратит их, закрывая дыру в бюджете. Госбанки же получают деньги от эмиссионного центра под залог купленных облигаций и тоже распоряжаются этими деньгами, исходя из своих представлений о прекрасном. Дают в кредит кому-то еще, платят зарплату, бонусы, а вишенка на торте – дисконт, с которым они покупают бумаги с купонной доходностью на аукционе Минфина. То есть тот самый 61 с небольшим миллиард рублей, который составил разницу между номинальной стоимостью размещенных 2 сентября облигаций и выручкой Минфина от их размещения.
1: Это был экономический обозреватель «Радио Свобода» Максим Блант. Время свободы. Президент США Дональд Трамп намекнул, что Соединенные Штаты могут не прийти на помощь Великобритании в случае ее нового конфликта с Аргентиной из-за Фолклендских островов, обладающих сейчас статусом британской заморской территории. Напомню, что в 1982 году Аргентина попыталась захватить Фолклендские острова, в Аргентине их называют Мальвинскими, но потерпела поражение в войне с Великобританией. Вооруженный конфликт длился 74 дня, сопровождался высадкой десанта, ожесточенными боями на суше и на море. Придерживавшиеся в начале этого конфликта нейтралитета Соединенные Штаты тогда, хоть и не сразу, но все-таки в конце концов Лондон однозначно поддержали. В интервью британскому телеканалу GB News президент США дал понять, что может изменить свою позицию в отношении Фолклендских островов из-за отношения Британии к войне в Персидском заливе.
4: Я наблюдал за Первой войной. Это было давно, и я очень внимательно следил за происходящим. Надо признать, вы тогда сражались очень достойно. Вам удалось отвоевать довольно значительные территории, но все это было очень давно. Очень многое изменилось, очень многое осталось в прошлом. Сейчас ваша страна переживает не лучшие времена, и не забывайте, большую часть своей нефти вы получаете через Ормузский пролив. Но когда мне нужна была помощь, вас там не было. Ваша страна не пришла мне на помощь.
1: говорил президент США Дональд Трамп. Вслед за этим заявлением последовало обращение к нации президента Аргентины Хавьера Милея, в котором слова Трампа были упомянуты отдельно. «Мальвинские острова исторически и по праву принадлежат Аргентине. Это обсуждению не подлежит. Острова являются частью аргентинской территории с момента основания нашего государства. В 1833 году Соединенное Королевство оккупировало Мальвинские острова, изгнало аргентинские власти и установило колониальное положение, которое сохраняется до сих пор. Это означает, что островитяне, будучи населением, проживающим на узурпированной территории, не имеют законного права на самоопределение, а любые аргументы, основанные на референдумах, проведенных на островах, недействительны. Президент Трамп недавно заявил, что Соединенные Штаты пересматривают свою историческую позицию в отношении Мальвинских островов. Это немаловажный факт. Соединенные Штаты рассматривают возможность изменения этой позиции, поскольку знают, что Аргентина – надежный партнер, разделяющий западные ценности. Занимая стратегически важную позицию, она может стать ценным союзником в грядущие десятилетия. Это был фрагмент обращения к нации президента Аргентины Хавьера Милея. Милей анонсировал создание военно-морской базы на Огненной земле, которая, по его словам, будет иметь, цитата, «решающее значение для геополитического влияния Аргентины». Он также объявил о санкциях против компаний, планирующих без разрешения аргентинского правительства добывать нефть у берегов Фолклендских островов. Поводом для объявленных им мер послужил проект «Силайн», продвигаемый компаниями из Великобритании и Израиля и предусматривающий добычу нефти на шельфе примерно в 220 километрах к северу от спорного архипелага. Министр обороны Великобритании Уэс Стриттинг раскритиковал заявление аргентинского президента. Фолклендские острова принадлежат Великобритании, потому что их жители решили быть британцами, напомнил министр, сославшись на результаты референдума 2013 года, когда абсолютное большинство островитян высказалась за сохранение статуса британской заморской территории. И последняя тема, как я уже упоминал, в ответ на решение Германии закрыть консульство России в Бонне и русский дом в Берлине из-за инцидентов с боевыми дронами у аэропорта Лейпцига, в котором Германия прямо обвинила Россию, заместитель министра иностранных дел России Александр Грушко заявил, что Германия, цитата, «своими действиями поставила под угрозу работу своего генконсульства в Петербурге». Его закрытие официально не объявлено, а глава российского МИД Сергей Лавров однозначно заявил, что в России будут закрыты филиалы Института Гёте в Москве, Петербурге и Новосибирске. Благодаря им тысячи россиян выучили немецкий язык, изучали историю и культуру Германии. Президент Гёте-института Геши Йост назвала этот шаг концом эпохи германо-российских культурных связей.
5: Это решение знаменует окончание дружественных российско-германских культурных связей. В начале 90-х годов в Санкт-Петербурге и Москве мы смогли открыть филиалы института, стремясь объединить наше общество посредством языка и культуры. Это было очень-очень важное начинание, которое теперь подошло к концу. Это очень плохая новость для тех, кто живет в России, потому что многие там хотят выучить немецкий язык, проявляют большой интерес к Германии. Теперь они больше не могут пользоваться нашими библиотеками, посещать языковые курсы. По сути, это все сейчас заморожено. Это очень грустно.
1: Вы слушали информационный дайджест «Время свободы». Его тему представил я, Андрей Шароградский, продюсер выпуска Юлия Голубева. Наш подкаст можно найти и послушать на сайте «Радио Свобода», на YouTube-канале «Радио Свобода Лайв», в телеграм-каналах «Радио Свобода», студия подкастов «Радио Свобода» и «Время свободы» и на других популярных платформах подкастов. Подписывайтесь и слушайте. А у меня на сегодня все. До свидания.
6: Студия подкастов «Радио Свобода».
7: Говорит «Радио Свобода».
6: Круглосуточный прямой радиоэфир и аудиотека лучших программ и подкастов «Свободы» на YouTube-канале «Радио Свобода Лайв».
7: Радио «Свобода» на экране твоего монитора, в твоем мобильном и в твоих наушниках.
6: YouTube-канал «Радио «Свобода» Лайв». Твой YouTube обретает знакомый голос.
8: Говорит «Радио «Свобода», у микрофона Иван Толстой. Архивный проект «Радио «Свобода» на этой неделе 20 лет назад. Энциклопедия русской души. Русский католик.
9: Давайте послушаем Виктора из Омска.
10: Добрый день, здравствуйте.
9: Здравствуйте.
10: Знаете, мне вообще-то все равно, в какую религию верить. То, что я видел в церкви и католически был на Западе. Но я бы больше хотел сказать про православие. Ну, поскольку она, православие наше, сейчас идет в качестве идеологии, я все-таки считаю, что это маленько перебор. Так вот, рассуждение некоторых священнослужителей, что ты нищий, терпи, а ты богатый, кого-то ограбил, ты хороший. Мне кажется, что это, ну, как-то не укладывается в догмы человеческие.
9: Понятно, Виктор, спасибо. Я хочу обратиться теперь к главному редактору католического радио «Дар» Петру Сахарову. У нас тут вот на сайт пришло вот интересное письмо от Андрея Шаронова из Магадана. Письмо длинное, все письмо, к сожалению, не смогу прочитать, но вот первая фраза достаточно острая, и я попрошу Петра ее откомментировать. «Католическая религия, — пишет Андрей Шаронов, — выступала открыто против порядков Третьего Рейха при Гитлере, а православная славила Сталина». Как бы вы могли прокомментировать такие слова Андрея?
11: Ну, я мог бы прокомментировать, что, в принципе, вопрос не настолько прост ни в том, ни в другом случае. Действительно была официально заявлена позиция папы в энциклике «Медбрейн энд Зорге» в 1934 году в отношении нацизма. Тем не менее, очень сложной истории нацистского режима были самые разные ситуации, и мы знаем, что церковь – это не только официальные как бы власти, это еще и люди, и разные люди проявляли себя по-разному. Среди них были там и герои сопротивления, и соглашатели. Мы знаем совершенно аналогичные ситуации и в истории Русской Православной Церкви, и сколько архиереев сидели, потому что из них не получались соглашатели.
9: А сколько было расстреляно?
11: Сколько было расстреляно. Так что я бы не стал вот здесь все-таки так это сводить к каким-то очень простым схемам.
8: Энциклопедия русской души. Русский католик. Подготовил и ведет передачу Виктор Ерофеев. Эфир 5 марта 2005 года.
9: У микрофона в Москве Виктор Ерофеев. Здравствуйте. В эфире «Радио Свобода», программа «Энциклопедия русской души». Сегодня у нас в гостях католический священник, отец Игорь Ковалевский. Здравствуйте.
12: Здравствуйте.
9: Главный редактор католического радио «Дар» Петр Сахаров.
13: Здравствуйте.
9: И православный священник, отец Тимофей. Здравствуйте.
13: Здравствуйте,
9: отец Тимофей. Здравствуйте. Очень приятно вас видеть, отец Тимофей. Мы с отцом Тимофеем на самом деле друзья. Вот, чтобы знали наши радиослушатели, что я дружу с православной церковью, а то тут иногда черт знает что говорят про меня. Тема нашей сегодняшней передачи – русский католик. Помните, в одной из прошлых передач, если не сказать в прошлую, одна дама, которая звонила нам на эфир, сказала, что ей неприятно слушать, что вот бывают такие глупости, которые говорят некоторые католические дамы тоже, и вот она рада, что она католичка. Я подумал, давайте сделаем передачу о русском католике, потому что эта тема актуальная. У нас и традиционно, и исторически, и сейчас достаточно много контактов с католическим миром, среди интеллигенции, среди просвещенных людей. С другой стороны, естественно совершенно, что эти отношения не гармоничны, то есть нет полной гармонии и частичной гармонии между православием и католицизмом. Куда идет, как развивается католичество здесь, в России, какие стоят перед ним проблемы, и вообще, как русская душа может стать католичкой, если она вообще это может сделать. Короче говоря, проблем довольно много, и, по-моему, проблемы интересные. Я хочу тогда предложить сначала отцу Игорю взять слово и рассказать о том, какая динамика сейчас в католической общине. Увеличатся ли католики в России количественно и качественно? Что такое вот быть католиком в сегодняшней России?
12: Прежде всего, наверное, надо начать с самого происхождения этих слов, самой этимологии. Что значит русский католик? Я думаю, что русский католик и российский католик – это не одно и то же. Россия все-таки страна многонациональная и поликонфессиональная, как у нас сейчас принято говорить. И католики, они есть среди всех представителей, ну, среди очень многих, по крайней мере, национальностей, которые проживают в России. Не только среди так называемых традиционных католиков, то есть потомки поляков, литовцев, немцев, но и есть среди других народов. У меня в приходе есть этнические русские католики. Это, кстати, ядро прихода. Трудно говорить о каких-то корнях.
9: Уточним, что у вас московский приход, правильно?
12: Да, у меня приход в Москве, да. Трудно говорить о каких-то корнях. Вы знаете, я наспор могу на улицу выйти, и, наверное, большинство людей будут мне говорить, что у него какие-то корни польские, немецкие или еще какие-то западные. Это ни о чем не свидетельствует. Нельзя все-таки католическую религию здесь определять по родоплеменному признаку. Но русские в смысле культуры, в смысле языка, в смысле менталитета, но человек, который может иметь различное происхождение. У меня в приходе есть и татары, которые окрестились и приняли католичество. Есть представители других национальностей, это и евреи, это и украинцы, армяне, и все это российские католики, все-таки они живут в России.
9: Как они объясняют вот свой приход именно в эту конфессию? Почему они стремятся к католичеству, ваше прихожане?
12: Есть несколько причин. Значит, первая группа людей – это те, которые традиционно исповедовались из католических семей, либо приехали в Москву с территории, где традиционно католики проживают компактно. Но эта группа немногочисленна. Большинство людей на самом деле сознательно пришли в католическую церковь. Как правило, это представители интеллигенции, это люди, ищущие Бога, и люди, которых часто привели друзья, например, подруги, и им по тем либо иным причинам понравилось, и они решили воцерковиться, решили стать католиками. Здесь необходимо обратить внимание на то, что все-таки наш менталитет, к сожалению, имеет такое родоплеменное часто отношение к религии, в том числе и к православию, и к другим религиям. И, конечно, католическая церковь по своей природе не может быть родоплеменной. Это не может быть церковь только поляков или немцев. Что такое католическая? Означает вселенская, целостностная. То есть это церковь, которая для всех людей, всех народов, всех культур, всех языков, менталитетов, уровней культуры, образования. В России получается, что костяк нашей церкви составляют именно представители интеллигенции.
9: Понятно. У нас на проводе Алексей из Москвы. Да, Алексей, ваше мнение о католицизме в России?
13: Добрый вечер. Дело в том, что у меня вопрос возник до того, как вы затронули, если можно так сказать, тему отца Александра. Да. Она для меня очень близка. Но мне хочется поставить вопрос не в том плане, как на эту тему стали говорить, а мне бы хотелось, чтобы православный священник, католический священник сказали свое мнение о том, что думал отец Александр по поводу отношений, если можно так, взаимоотношений православия и католичества. Это две христианские ответы. Вот ваше мнение.
9: Хорошо, Алексей, спасибо большое. Тем не менее, давайте немножко шире сейчас возьмем. Отец Тимофей, испытывали ли вы лично, вы как священник, некоторое неудобство, что в России есть интерес, а может быть даже некоторая мода на католическую церковь?
14: Виктор, поверьте, никогда я ничего подобного не испытывал, потому что я считаю, что самое ценное и с точки зрения христианства, и с точки зрения современного общества гуманитарного, самое ценное для человека – это свобода выбора. Если человек по тем или иным соображениям для себя выбирает, скажем, в качестве наиболее правильного, ценного, близкого католическую церковь, которая, он считает, отвечает его внутренним потребностям, это его право, и никакого неудобства в этом случае нет ни малейшего основания испытывать. Более того, я вам скажу, немножко расскажу о том, как у меня произошло мое близкое, не книжное, но человеческое знакомство с католической церковью. Это произошло в 97 году в Лондоне. В то время я был студентом Московской духовной академии, и нас направили на языковой курс в Лондон, в Челси была и есть католическая семинария епархии Вестминстерской. Лондонская. И вот там я увидел реальных живых католиков, потому что до этого, естественно, мы изучали разные положения, богословские, касающиеся католицизма и православия, сравнительное богословие, какие-то другие богословские дисциплины, но вот человеческое общение тогда произошло, и с тех пор у меня очень хорошие отношения со многими людьми сохраняются, с кем я тогда познакомился, до сих пор мы дружим, мы видимся, и в этом отношении никаких неудобств я не испытываю. И, знаете, я сразу, наверное, сказал, хотел бы оговориться, что вот мое участие в этой передаче для себя я определил так. Я не буду касаться богословских противоречий, потому что до нас с вами люди пытались друг друга убедить в процессе многолетних дискуссий, что или католичество, или православие более адекватно, или, скажем так, более правильно, более близко к апостольскому христианству, понимает те или иные положения. И у них ничего не получилось. Поэтому именно, наверное, вот в передаче интересно было бы затронуть вопрос социальный.
9: Вот. Вот и я его хочу затронуть. Сейчас я только дам слово Владимиру из Новосибирска. Ему все-таки звонить было далеко. Давайте его послушаем. Владимир, мы вас слушаем. Здравствуйте.
15: Здравствуйте. Да. Ваша передача попала как раз в струю. Я чистокровный русский и католик.
9: Расскажите, почему вы стали католиком?
15: Ну, сначала я был даже не крещенным. Был атеистом. Ну, философский факультет Московского университета за плечами. Понимаете, что это такое? Вот. А потом я почувствовал, что культурно я принадлежу к христианству. И вот дальше осталось просто дойти до конца. Я, честно говоря, наше, вот российское православие, я к нему отношусь, ну, скажем, это не мое. У меня очень хорошее отношение со старообрядцами-поповцами, вот, но с той церковью, которую называю официальной, не сложились никогда.
9: Владимир, какие у вас главные претензии к православной церкви? Давайте уже откровенно говорить.
15: Понимаете, слишком близко она, ну вот, ее попытки, по крайней мере, руководство превратиться, если не в официальную, то в официозную. Вот это меня отталкивало всегда. Ну, дальше, значит, я довольно тесно сошелся с баптистами, но у них оказалось, скажем так, ну, что-то не то. И вот у нас как раз действовал приход католический, я туда пришел в 94-м году и остался, крестился там, вот уже 10 лет я воцерковленный католик, повторяю, чистокровный русский. Что меня привлекает в римско-католической церкви? Меня привлекают две вещи. Первое, социальная доктрина, она очень хорошо разработана, начиная от энциклики «Рерум Новарум». Второе, меня очень привлекает как человека, ну, это меня непосредственно касается, так называемая доктрина деятельного гуманизма. В общем, интеллектуально и психологически это наиболее близкая конфессия христианства для меня, хотя, как скептик, ну, у меня при миропомазании я взял имя Фома, Томас, прежде всего, вот тот Фома, который пытался поковыряться в ранах Христовых, скептик первый христианский.
9: Первого призыва.
15: Да. Вот, вот, по крайней мере, из всех христианских конфессий католицизм оказался ближе всего.
9: Понятно. Владимир, спасибо вам большое. Я считаю, что вы достаточно ясно свою изложили платформу и религиозную, и социальную. Напомню нашим дорогим радиослушателям, что ваши приемники настроены на волны Радио Свобода. Вы слушаете программу «Энциклопедия русской души», которую веду я, Виктор Ерофеев. А рядом со мной в московской студии католический священник, отец Игорь, главный редактор католического радио «Дар» Петр Сахаров и православный священник, отец Тимофей. Тема передачи, если кто не понял, это «Русский католик». Мы продолжим после объявления.
16: Что для вас означает свобода?
17: Свобода – это возможность себя реализовать, свободу, как-то себя проявить творчески.
18: Свобода – когда тебя никто не достает, никто не донимает, когда ты что хочешь, ты и делаешь.
19: Ну, свобода означает не ущемление прав моих.
20: Я себя чувствую свободной, если могу действовать, мыслить без всяких подсказок, без всяких нравоучений, без всякой помощи.
21: Ну, для меня свобода, в общем, это возможность действовать сообразно своим представлениям, поступать так, как я считаю необходимым.
22: Я чувствую себя свободной, когда ко мне никто не привязывается, и меня ничего не заставляют делать. Когда я делаю то, что я захочу сама.
23: Наверное, когда нет зависимости.
24: Свобода – это раскрепощение.
16: В эфире «Нет границ». Слушайте «Радио Свобода».
9: Я бы хотел спросить еще отца Тимофея вот о чем. Почему, как вы думаете, отец Тимофей, почему именно среди интеллигенции, среди просвещенных классов возникает это вот или мода, или тяга, или интерес именно к католицизму?
14: Виктор, я думаю, что среди интеллигенции возникает тяга ко всему, что относится к области человеческих знаний и, в том числе, к области духовной жизни. Я бы не сказал, что в этом отношении католическая церковь стоит как каким-то особняком. Да, и мы с вами знаем прекрасно, что российское общество сейчас переживает разные процессы и смотрит на Запад, а на Западе люди испытывают не меньше интерес и к буддизму, и к восточным каким-то религиям, а кто-то и к исламу, может быть. Да, поэтому в этом отношении общество свободно, и человек свободен выбирать. Я скажу, что не менее, может быть, интереса существует, естественно, к православию, но просто в этой стране православие традиционно. И поэтому, когда вдруг возникает интерес к чему-то традиционному, да, кто-то любит Пушкина, ну что? Естественно, да, и Пушкин – это первый писатель, которого, поэт, которого проходит в школе. А когда кто-то любит нечто необычное, вот тогда об этом сразу начинают говорить.
9: Понятно. Я понял ваше мнение. Давайте послушаем теперь даму. Ирина из Москвы.
25: Здравствуйте, Виктор.
9: Здравствуйте.
25: Вы так не любите со мной общаться, но я дозвонилась.
9: Ну, да, как же я не люблю? Я со всеми люблю.
25: Ну, вы знаете, вот я мне христианин. Кажется, что у нас интеллигенция переходит в католичество, потому что мы действительно 70 лет были такими атеистами, мы в сущности вообще не выцерковленные люди, мы ничего не знаем. Ведь, понимаете, вот, например, мне что не импонирует в католичестве? Вот целибат, например, обет безбрачия священников. По-моему, это очень неправильно. Вот видите, сколько судят в мире педофилов-священников, понимаете? А ведь если бы они вот у нас, в православной церкви, пожалуйста, священник женится, выращивает нормальных, здоровых детей, воспитанных очень в такой среде, то общество пополняется очень интеллигентными людьми. Инквизиция, опять же, была в католичестве. Вот, ну, конечно, в католичестве много и хорошего, безусловно.
9: Например? Ира, например, что хорошего в католичестве?
25: Ну, что хорошего? Ну, я думаю, что вот у нас слишком, понимаете, наша православная церковь, к которой я отношусь и принадлежу, да, но вот она как-то совершенно очень догматична и совершенно ничего не меняется. Ну, скажем, почему обязательно службы должны быть на церковнославянском языке? Вот в других странах даже православные церкви служат на тех языках, стран тех, которых живут, да?
9: То потом есть вы бы хотели ее осовременить, да,
25: немножко,
9: нашу православную?
25: Немножко, не все, немножко. Потом у нас сам обряд очень тяжелый, надо же столько времени стоять, это многим очень тяжело. У нас же самый длительный обряд служебный, да, службы. А у них короткая служба, у них сидят, у них поют, и люди, которые не воцерковлены по-настоящему, они, конечно, переходят в эту веру.
9: Спасибо. Спасибо, спасибо. Вот не подписывайтесь, господа, но все равно зачитаю, конечно, является ли верующим Виктор Ерофеев. Являюсь. Я вообще считаю, что человек творческий, писатель, он не может быть неверующим, потому что если ты пишешь, если ты действительно считаешь это не своей профессией, а своим призванием, то тогда ты понимаешь, что энергия этого писательства, эта творческая энергия, она приходит не из тебя. Когда ты пишешь из себя, ничего не получается. Или получается очень скверно. Из какого храма отец Тимофей, спрашивает тот же самый аноним. Из какого храма отец Тимофей?
14: Храм пророка Ильи в Обыденском переулке, метро Кропоткинская.
9: А вот насколько оправдана эта передача, она оправдана ровно настолько, насколько не оправдано ваше нежелание подписываться, господин аноним. Давайте послушаем Виктора из Омска.
10: Добрый день, здравствуйте.
9: Здравствуйте.
10: Знаете, мне вообще-то все равно, в какую религию верить. То, что я видел в церкви и католически был на Западе. Но я бы вот что хотел сказать про православие. Ну, поскольку она, православие наше, сейчас идет в качестве идеологии, я все-таки считаю, что это маленько перебор. Так вот, рассуждение некоторых священнослужителей, что ты нищий, терпи, а ты богатый, кого-то ограбил, ты хороший. Мне кажется, что это, ну, как-то... не укладывается в догмы человеческие.
9: Понятно, Виктор, спасибо. Я хочу обратиться теперь к главному редактору католического радио «Дар» Петру Сахарову. У нас тут вот на сайт пришло вот интересное письмо от Андрея Шаронова из Магадана. Письмо длинное, все письмо, к сожалению, не смогу прочитать, но вот первая фраза достаточно острая, и я попрошу Петра ее откомментировать. «Католическая религия, — пишет Андрей Шаронов, — выступала открыто против порядков Третьего Рейха при Гитлере, а православная славила Сталина». Как бы вы могли прокомментировать такие слова Андрея?
11: Ну, я могу прокомментировать, что, в принципе, вопрос не настолько прост ни в том, ни в другом случае. Действительно была официально заявлена позиция папы в энциклике «Медбрейнен Зорге» в 1934 году в отношении нацизма. Тем не менее, очень сложной истории нацистского режима были самые разные ситуации, и мы знаем, что... Церковь – это не только официальная как бы власть, это еще и люди, и разные люди проявляли себя по-разному. Среди них были там и герои сопротивления, и соглашатели. Мы знаем совершенно аналогичные ситуации и в истории Русской Православной Церкви, и сколько архиереев сидели, потому что... из них не получались соглашатели.
9: А сколько было расстреляно?
11: Сколько было расстреляно. Так что я бы не стал вот здесь все-таки так это сводить к каким-то очень простым схемам.
9: Я полностью с вами согласен, мне кажется.
11: Заодно уж позвольте мне ответить про педофилов.
9: Да. Кстати говоря, наставит Александр из Петербурга, пишет: «Мне кажется, что Папа Римский не справляется со своими обязанностями в таком возрасте и состоянии, крестился, не помогает». Вот не знаю, кто Александр крестился, не помогает. Ну, значит, надо ему помочь как-то, Александру. Почему так много у них голубых пастырей? Вот как бы волнует. Вот ответьте, пожалуйста.
11: У них у кого?
9: Ну, наверное, у католиков.
11: Не знаю. У меня нет, я не располагаю статистикой, но к вопросу, а вот сейчас самое такое основное обвинение – это вот целибат, педофилия. Вчера, по-моему, во Франции начался колоссальнейший судебный процесс по обвинению в педофилии, где на скамье подсудимых там что-то больше 60 человек. В основном это семейные пары. Так что мы видим, что и этот грех имеет, проявляет самые разные, возможно, какие-то условия социальные или там семейного положения создают для него большую питательную среду, но нельзя вот как бы на этом основании строить обвинение.
9: Я хочу... еще один вопрос задать отцу Тимофею. У нас тут на нашей передаче мы часто воюем по поводу еврейского вопроса. Некоторые радиослушатели считают, что евреи очень мешают России. Как вот в православной церкви, какая есть рекомендация, как надо относиться к евреям, живущим в России?
14: Вы знаете, я думаю, что и к евреям, к армянам, к кому угодно, к датчанам, голландцам, американцам надо относиться совершенно одинаково. Да? Мы видим образ Божий в человеке и должны относиться к другому так, как мы хотели, чтобы относились бы к нам, да, прежде
9: всего.
14: Вот ясная
9: и точная позиция.
14: Иного ответа нету.
9: У нас на проводе из Волгоградской области Юрий Владимирович. По-моему, мы уже с вами разговаривали, Юрий Владимирович, как-то раз, да?
0: Да, я не первый раз.
9: Да, пожалуйста, ваше мнение по поводу русского католика. Будьте добры.
0: Вы знаете, я являюсь сторонником свободы вероисповедания. Угу. Ну, это в конечном итоге дело их совести. Но у меня есть два вопроса к участникам.
9: Да, пожалуйста.
0: Первый. Есть ли в Москве греко-католический, ну, скажем, молельный дом, или, я не знаю, церковь какая-то? И второе. Ведь,
9: вы имеете в виду униатскую церковь,
0: да,
9: правильно?
0: Да, точно. Униатскую. Да. И второе, меня интересует, я бы хотел, скорее всего, это отцу Тимофею адресовать вопрос, хотя он, не, может быть, не волен указывать за руководство Русской Православной Церковью. Почему Русская Православная Церковь стала противником появления католических епархий у нас здесь, в России?
9: Спасибо, очень хороший вопрос. Я единственное только должен сказать, что мы сейчас уходим на перерыв, пусть священники подумают, а я вам скажу, что на волнах Радио Свобода вы слушаете программу «Энциклопедия русской души», которую веду я, Виктор Ерофеев. Сегодня у нас в гостях католический священник отец Игорь, главный редактор католического радио «Дар» Петр Сахаров и православный священник отец Тимофей. Кстати, отец Тимофей достаточно молодой человек, так что он принадлежит современному поколению. Тема сегодняшней передача «Русский католик».
8: В эфире архивный проект «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. У микрофона Иван Толстой. Энциклопедия русской души. «Русский католик».
1: Темные силы, они делят людей для того, чтобы властвовать. Для этого существуют религии, конфессии, округа, там чего-то там и так далее. Ведь когда-то мы были все единой цивилизацией, одним народом. И у каждого этноса сохранилась сказка, где говорится, что добро побеждает зло.
9: Мы безусловно, Эва, будем стараться следовать заветам этой сказки. Ирина пишет, ваши передачи не только антирусские, но и антиправославные. Ну, разве так можно, что так прям уж все антиправославные? И Ерофеев прибедняется, когда говорит, что не умеет зарабатывать деньги. Ольга, откуда вы знаете? Почему? Вы что, вообще считаете, сколько у меня в кармане денег? Я вообще вас не знаю, Ольга. Виктор, не забудьте поздравить женщин с праздником. Гениально. Вот это правильно. Давайте мы все наши замечательные компании мужской поздравим наших женщин с наступающим праздником.
11: Хором.
9: Хором поздравляем с женским днем.
11: С женским праздником.
9: Вот, видите, поздравили. А, кстати говоря, католики не против же 8 марта?
12: Да нет, не против. Мне даже приходилось неоднократно по этому поводу официально выступать. Праздников много было, и в советские времена они имели различные содержания, но я думаю, что день 8 марта – это один из праздников, который вошел прочно уже в нашу российскую культуру, и, естественно, мы и молимся даже в этот день за женщин, за матерей, бабушек, жен, и, конечно, их поздравляем.
9: Конечно, вообще, с точки зрения такого обыденного сознания, можно сказать, что 8 марта – это самый католический день в году, потому что культ женщины возникает у нас в России, и мы вспоминаем о том, что она...
12: Извините, садка. Нет, самый католический день в году – это, конечно, Новый год.
9: Почему?
12: Это Новый год, именно празднование Нового года по григорианскому календарю, такое торжественное, и причем в разгар православного поста. Это как раз вот, говоря, я, конечно, шучу, но вот это есть...
9: Нет,
12: тот
9: шучу,
12: самый католический прозелитизм.
9: Хорошо, давайте мы...
14: Дай Бог, чтобы он именно этим и ограничивался.
9: А вот смотрите, Андрей Васильевич задает очень серьезный вопрос. Ерофеев, он пишет, но я попрошу, чтобы отец Тимофей на это ответил. Вы, как писатель, говорите, что человек творческий должен быть верующим. Что, неверующие люди неполноценные?
8: Энциклопедия русской души. «Русский католик». Подготовил и ведет передачу Виктор Ерофеев. Эфир 5 марта 2005 года.

0: волнах Радио Свобода мы продолжаем передачу «Энциклопедия русской души» у микрофона в Москве Виктор Ерофеев. Кто только что к нам присоединился, тому горячий привет. Сегодня у нас в гостях католический священник, отец Игорь, главный редактор католического радио «Дар» Петр Сахаров и православный священник, отец Тимофей. Тема нашей сегодняшней передачи — «Русский католик». Юрий Владимирович из Волгоградской области просил узнать у отца Игоря, что же с униатской церковью делается здесь, на территории России, в частности, в Москве. Есть ли такая церковь?
1: В Москве существует греко-католическая община, община восточного обряда, не как приход, а как община. И она действует, там проходит богослужение. Кстати, о ее существовании знает хорошо и московский патриархат, никаких проблем здесь нет. На территории России зарегистрировано около 6 приходов греко-католической церкви в Сибири. Не так давно епископ Иосиф Верт, епископ Преображенской епархии в Новосибирске, был назначен ординарием, то есть главой, можно сказать, для всех греко-католиков, проживающих на территории Российской Федерации.
0: Понятно, спасибо. Я еще к вопросу Юрия Владимировича добавлю вопрос Любови Юрьевны. Отцу Тимофею она пишет. Делается ли что-нибудь, а может быть, уже есть преемственность святых? Если это есть, у меня в сердце будет гореть солнышко, свет и надежда, что не все потеряно с Россией.
2: Ну что ж, я в порядке очередности поступающих этих вопросов постараюсь на них ответить. Дорогой Юрий Владимирович, я не знаю, по крайней мере, до меня не доходило, как до священнослужителей, какая-то внутренняя информация или официальная информация о том, что Русская Православная Церковь занимает позицию против распространения католических епархий на территории Российской Федерации. Это не так. Речь идет лишь о том, чтобы согласовывать действия свои с той церковью, которая традиционно на данной территории земного шара получила распространение. В данном случае речь идет о православии. И патриарх очень часто повторяет, что коль скоро Папа Римский Иоанн Павел II часто называет православную церковь церковью сестрой, то сестры должны жить в согласии и не пытаться за спиной друг у друга открывать новые какие-то епархии или приходы, а делать это по взаимному согласию. Я вам приведу пример. Когда сейчас строится православный храм в Риме в честь святой Екатерины, то, естественно, вначале были получены все необходимые согласования, и только получив согласие католической церкви, этот проект был начат. Я знаю об этом не понаслышке, а от непосредственных участников. Это то, что я могу сказать, ответить на вопрос Юрия Владимировича.
0: Теперь преемственность святых. Вопрос от Любови Юрьевны.
2: Да, Любовь Юрьевна, ну, я не совсем, может быть, в полной мере понимаю, что вы имеете в виду под этим термином, преемственность святых. Если вы имеете в виду, есть ли в церкви святые сейчас, то и православная церковь католическая в этом взгляде едины. Святые в церкви есть всегда. И независимо от того, прославлены или канонизированы, да, то есть официальная церковная власть объявила их святыми, или же пока еще нет, в церкви не может не быть святых. В этом отношении, конечно же, они есть. Ну и я знаю, что католической церкви постоянно прославляются новые святые, и точно так же православная церковь недавно прославила огромный сон новомучеников российских, тех людей, которые практически были почти что нашими с вами современниками и положили свои жизни за лишь тот факт, что они остались верными христианству, верными Богу. Конечно, святые же есть.
0: У нас Владимир Сергеевич из Москвы на проводе. Здравствуйте, Владимир Сергеевич.
3: Добрый день.
0: Добрый день.
3: Добрый день. Я родился в Москве и был крещен в 46-м году в Илья-Обынинском переулке. Эта церковь любимая была патриархом. После смерти бабушки я не ходил в церковь. Я ходил редко, чтобы кого-то, ну, просто как бы поставить свечку, помянуть. Ну, на сегодняшний день я... Начнем с чего? Ведь Иисус Христос ведь ничего никого не делил. Он просто сказал, нет эллина, нету иудея. Он призвал людей к мировому братству. Да. А потом люди начали делиться. И люди воюют до сих пор. Католическая вера благословляла своих воинов. Православная Византия благословляла своих воинов. Все время мир до сегодняшнего дня делится. Иудеи, которые признали Христа, они и были первые христиане, и они распространяли эту веру. И мы всегда делили евреев и на жидов, те, которые не приняли Христа. Сейчас идет глобализация мира, и мы видим, что дьявол, который сидит, который коммерциализация мира, где хотят делать деньги, они весь мир душат. И мы не против кого-то там, Ходорковского, Березовского, просто так. У нас своих людей, которые стали миллионеры и которые обсосали страну, их тоже много, и русских. Мы же не из-за того, что плохой еврей. У меня друг был еврей. Он умер, я его Гера Корсунский, я по нему плачу. Но дело в том, что и у нас есть черномырдины, которые бабки делали, и другие.
0: В общем, действительно, дело не в национальности, правда, Владимир Сергеевич? А дело в том, что одни умеют делать бабки, а другие нет. Вот, наверное, мы с вами умеем хуже, чем черномырдин, делать бабки. Значит, вот Вера Александровна пишет нам. Отец Тимофей упрощает тему, когда говорит, что интеллигенцию привлекает в католичестве новое. Это не так. Скорее, отталкивает современное православие, его агрессивность, нетерпимость, догматизм, оторванность от нужд народа. Вот как на вас наехали. То есть я имею в виду не на вас лично, но тем не менее. Что вы можете сказать, Вере Александровне?
2: Ну, во-первых, я не говорил, что новое привлекает именно в католичестве. Я говорю о том, что внимание общественное именно привлекается к католичеству, потому что это не по-любому не традиционная для России религия. А что касается нетерпимости, традиционализма, то, Вера Александровна, переходите к храму Ильи Обыденного, я вам могу только сказать, никто не проявит к вам ни нетерпимости, ни агрессии, ничего-либо подобного.
0: Петр, у меня такое впечатление, что наши господа священники здесь очень как-то примирительно настроены друг к другу. Действительно, здесь существует такая прям гармония между сегодняшним католицизмом и православием. Но то, что люди хорошие, то, что люди душевные, духовные, это понятно, наши гости. Я говорю это с большим уважением и к той, и к другой конфессии. А на самом деле, если не говорить о вот этих внутренних столкновениях, они увеличиваются, уменьшаются? Что происходит, на ваш взгляд?
4: На мой взгляд, они не увеличиваются. И я бы не сказал, что есть какие-то вот столкновения какого-то такого глобального характера, как бы сказали. Есть определенные трения на уровне официальной межцерковной политики. Тут как бы у каждой страны есть какие-то свои взгляды. Есть люди. Опять же, возвращаясь к тому же, люди, из которых состоят церкви. Мне довольно много приходится общаться с православными. Я знаю, что среди православных есть определенная часть очень радушно настроенных по отношению и к католикам, и к другим христианам. Есть часть агрессивно настроенных ко всему, что не укладывается в их какие-то очень узкие рамки и видения. И есть большинство, которым, в общем-то, по большому счету, это, ну, которые особенно на эти темы просто не задумываются, которые настроены, я бы сказал, нейтрально. Среди католиков также, я думаю, но я сказал бы, что все-таки я, например, не знаю большого числа агрессивно по отношению к православным настроенных католиков. Но католики есть разные, и русские католики – это очень разношерстная публика. Вот обычно так склонны представлять таким гуманитарным интеллигентом в очках там, и так далее. Как-то на форуме русских католиков в интернете, есть такой форум, был проведен, как раз так был задан вопрос, мы себе представляем русского католика как такого гуманитарного интеллигента в очках. Расскажите о себе, кто вы такой? Оказалось, что там далеко не так много гуманитариев, очки носят разве что солнцезащитные в большинстве своем. То есть это очень разные люди. И я, например, знал одного русского католика, который знал, потому что просто давно его не встречал, он, у которого московский, кстати, католик, у которого была совершенно пролетарская профессия, и голосовал он за Ампилова, даже не за Зюганова, а за Ампилова. Понимаете, тут вовсе я знаю русских католиков.
0: Хотя здесь один наш слушатель пишет, что как раз вот именно православный священник может сесть с Зюгановым рядом за одним столом, а вот
4: католик может
0: Зампилу проголосовать.
4: Зампилу, хотя я знаю, что все-таки, ну, как бы, вот большая часть тех, кого я знаю, вот как-то они, у них были другие политические предпочтения, но это совершенно еще...
0: Отец Игорь, а вот скажите мне, пожалуйста, почему все-таки Папа Римский, который везде побывал в течение последних лет, так и не доехал до Москвы? Ваше мнение на этот счет?
1: Мое мнение заключается в том, что Россия не готова принять Папу Римского.
0: Просто и ясно. И Елизавета Гавриловна из Москвы. Вы католичка или православная?
5: Да.
0: Да, здравствуйте.
5: Я?
0: Да, вы.
5: Я христианка, евангельских христиан.
0: Понятно, ясно. Как вы относитесь к русским католикам?
5: Я только, знаете, хочу сказать, что Иисус Христос говорит. Почему? Потому что, во-первых, Он сказал: «Приду на землю, найду ли я веру на земле?» Это раз. А во-вторых, всякая неправда есть грех. У-третьих, когда апостол Павел говорил с людьми, они говорили, что мы верующие, говорили, что мы имеем веру, и все. А делали не так, как написано.
0: Гаврилова, спасибо. Вы, по-моему, очень, очень замечательная христианка, насколько я могу судить. Но скажите, пожалуйста, а вы в комсомоле бывали

0: идет атмосфера или радиоприемник, вы всегда можете найти нас во всемирной паутине по адресу www.svoboda.org. Непрерывное синхронное вещание в интернете 24 часа в сутки, последние выпуски новостей, расписание программ и частот по регионам, прямой контакт с редакцией. Компьютер обретает знакомый голос – www.svoboda.org.
1: А я просто напомню нашим дорогим радиослушателям, что ваши приемники настроены на волны Радио Свобода. Вы слушаете программу «Энциклопедия русской души», которую веду я, Виктор Ерофеев. Тут один слушатель спрашивает, сижу ли я в очках или нет. Это Александр Александрович, такая игривая. Сижу в очках, потому что читать без очков не могу. А рядом со мной в московской студии католический священник, отец Игорь, главный редактор католического радио «Дар» Петр Сахаров и православный священник, отец Тимофей. Тема передачи, если кто не понял, это русский католик. Георгий Георгиевич из Санкт-Петербурга. Здравствуйте. Как у вас с вашей верой?
2: Здравствуйте. Я хотел вот и католику, католика спросить.
1: Давайте.
2: Правда ли, что верующий католик должен в конце года отдать 10% своего дохода в католическую церковь?
1: Так это вас радует или напрягает, Георгий Георгиевич?
2: Напрягает.
1: Ясно, понял. Хорошо, будьте добры.
3: У нас нет никаких установок на церковные десятины. Так что успокойтесь, Георгий Георгиевич.
1: А вот нам звонит из Москвы Эва. Или Ева по-русски. Ева, вы с вашим прекрасным именем, вы какой придерживаетесь конфессии?
4: Добрый вечер. Добрый вечер. У меня большой путь. Я прошла, кроме... Нет, даже и в мечети вру бывала, но по Колонной горе все искала. Ой, в общем, и евангелисты, и баптисты, и адвентисты, и даже свидетели Гоу, естественно, православие, ну и католицизм, ну понятно, по имени, да?
1: Ага.
4: Вот, короче говоря, пришла к выводу...
1: А вы правильно Эва или Ева?
4: Эва.
1: Эва, понятно.
4: Ну, говорю. Виктор, вы же грамотный человек, я так надеюсь. Транскрипция.
1: Да, нет, да. Я вижу, да, Эва. Да.
4: Ну, вообще, я, кстати, хотела по поводу грамотности. Это вашу книжку я когда-то попробовала читать, «Русская красавица».
1: Это моя книжка, конечно.
4: Виктор.
1: Ну.
4: Вы знаете, это невозможно читать человеку.
1: Да что ж вы
4: и
1: говорите?
4: Если вы после этого говорите, что вы христианин,
1: да то... Да что ж вы говорите? А что, почему же невозможно?
4: То Владимир Ильич был трижды или 10 раз, или 1000 раз
1: правда. А почему, Эва, а почему невозможно читать «Русскую красавицу»?
4: Это невозможно читать. Ни вас, ни Сорокина, как книгу берешь в руки, начинается тряска, она выпадает из рук.
1: Сначала про меня, а потом про Сорокина.
4: Виктор,
1: да, я слушаю вас внимательно.
4: Я хотела бы вот Ирина Мамушина, постоянно слушательница, и Владимир Сергеевич Москвич.
1: Да, у нас они тут отметились, да.
4: Мне бы очень хотелось, чтобы эти люди, ну, поняли, что вот темные силы, они делят людей для того, чтобы властвовать. Для этого существуют религии, конфессии, округа, там чего-то там и так далее. Ведь когда-то мы были все единой цивилизацией, одним народом. И у каждого этноса сохранилась сказка, где говорится, что добро побеждает зло.
1: Мы безусловно, Эва, будем стараться следовать заветам этой сказки. Ирина пишет, ваши передачи не только антирусские, но и антиправославные. Ну, разве так можно, что так прям уж все антиправославные? И Ерофеев прибедняется, когда говорит, что не умеет зарабатывать деньги. Ольга, Ольга, откуда вы знаете? Почему? Вы что, вообще считаете, сколько у меня в кармане денег? Я вообще вас не знаю, Ольга. Виктор, не забудьте поздравить женщин с праздником. Гениально. Вот это правильно. Давайте мы все наши замечательные компании мужской поздравим наших женщин с наступающим праздником.
3: Хором.
1: Хором поздравляем с женским днем.
3: С женским
1: праздником. Вот, видите, поздравили. А, кстати говоря, католики не против же 8 марта?
3: Да нет, не против. Мне даже приходилось неоднократно по этому поводу официально выступать. Праздников много было, и в советские времена они имели различные содержания, но я думаю, что день 8 марта – это один из праздников, который вошел прочно уже в нашу российскую культуру, и, естественно, мы и

0: молимся даже в этот день за женщин, за матерей, бабушек, жен. И, конечно, их поздравляем.
1: Конечно, вообще, с точки зрения такого обыденного сознания, можно сказать, что 8 марта – это самый католический день в году, потому что культ женщины возникает у нас в России, и мы вспоминаем о том, что она...
0: Извините, высока. Нет, самый католический день в году – это, конечно, Новый год.
1: Почему?
0: Это Новый год, именно празднование Нового года по григорианскому календарю, такое торжественное, и причем в разгар православного поста. Это как раз вот, говоришь, я, конечно, шучу, но вот это и есть тот самый католический прозелитизм.
1: Хорошо, давайте мы...
2: Дай бог, чтобы он именно этим и ограничивался.
1: А вот смотрите, Андрей Васильевич задает очень серьезный вопрос. Ерофеев, он пишет, но я попрошу, чтобы отец Тимофей на это ответил. Вы, как писатель, говорите, что человек творческий должен быть верующим. Что, неверующие люди неполноценные? Как вы думаете?
2: Спасибо за переадресацию. Виктор, я думаю, что все прекрасно понимают, что речь идет не об оценке личности человека. И в контексте имел в виду ваш, насколько я понял, вам так легче быть творческим человеком, когда в вашей личности присутствует вера. Вот и все. А является человек верующим или неверующим, и как он связан с творчеством, это совершенно другая история, наверное, может быть, для отдельной передачи или работы. И здесь в двух словах можно ответить вот только так, что здесь другое имело в виду.
1: Я тоже хочу к вам, отец Игорь, обратиться. Как вы думаете, связь творчества и веры?
0: Прежде всего, надо понять, что означает неверующий человек. Неверие – это на самом деле оборотная медаль веры. И мировоззренческий атеизм, так называемый, это на самом деле не так уж и плохо. Самое страшное для веры – это не атеизм мировоззренческий, а атеизм практический. Это вот состояние безбожия.
1: Равнодушие.
0: Равнодушие. Да? Жизнь, как будто Бога нет. И вот это действительно серьезная проблема уже для человека. Это и есть ситуация так называемого греха против Святого Духа. То есть ведь это не поступок какой-то конкретной, а ситуация человека, самодостаточности вот полной, наверное, и равнодушие.
1: Это,
0: да.
1: Это, наверное, и есть такая настоящая богооставленность какая-то.
0: Да, это и есть, да, потому что человек в этом не нуждается.
1: Иногда возникает вот человек интересный, яркий, эстетически очень осмысленный, и вдруг какой-то провал, и как-то так страшно. Тут Валерий пишет: Ерофеев, вы решаете сейчас религиозные вопросы, вы-то во что верите? Ну, Валерий, если бы я не верил ни во что, то, поверьте, придумал бы передачу на какую-то другую тему. Для меня то, что в нашей студии собрались два интересных, ярких священника, для меня это праздник моей души. Валентина Николаевна из Москвы, мы вас слушаем. Здравствуйте.
3: Добрый вечер.
1: Да, здравствуйте.
3: Мне хотелось бы узнать мнение православного священника, что должно произойти в России, чтобы она была готова принять Папу Римского.
1: Хорошо, спросим отца Тимофея, есть ли он на это как бы уполномочен.
2: Вера Николаевна, да?
1: Да.
2: Вера Николаевна, я...
1: Валентина Николаевна.
2: Валентина Николаевна, прошу прощения. Только могу прокомментировать в данном случае слова отца Игоря. Я не знаю, что имелось в виду, но я знаю о том, что говорит святейший патриарх Алексей II, когда ему задают эти вопросы, он говорит о том, что много вопросов необходимо обсудить, в том числе и касательно того, что происходило и происходит в Западной Украине. Вопросы, которые касаются и касались захвата храмов и других каких-то очень болезненных моментов в наших отношениях, прежде чем этот приезд мог бы состояться и быть свидетельством взаимной уважения и христианской любви, а не просто поводом к каким-то дискуссиям и выяснению противоречий.
1: У нас очень большое и интересное письмо написала Елена Александровна. Вот я обратил внимание, что много критики идет в адрес православия, и я тут понимаю отца Игоря, который сказал, что действительно вроде бы вот тут, когда... Да, по-моему, это не только вы сказали. В общем, как бы вот атмосфера нашей передачи такая. Когда хорошо знаешь свои проблемы, то, и, конечно, кажется, что тут много недостатков, тут, а там где-то далеко всегда лучше. А Елена Александровна пишет, что надо строить больше католических храмов. Поляки, украинцы, зачастую белорусы туда должны ходить. И там очень благоприятная обстановка. Тебя никто не осуждает, не смотрит, как ты одет, не накрашен ли. Там очень душевно, там прекрасная органная музыка. А в православных храмах чувствуешь какую-то суету и недоброжелательность. Я даже помню случай, когда в православную церковь не пускали группу негров православных, кажется, эфиопов. Вот. Почему я прочитал ваше такое письмо? Мне кажется, что вот здесь отец Тимофей был абсолютно прав. Вот то, что у нас есть, то у нас есть. Но хочется еще и что-то другого. Вот поинтересоваться, как там, как что-то другое. Но мне кажется, что у каждого народа есть своя дверь, вечность, и это так есть. И если другие люди захотят изменить эту дверь, это нормально. Но так вот взять и всем поменять двери вечности, это, наверное, сделать. У нас огромное количество сообщений на пейджер. Огромное вам спасибо. Я, наверное, не все прочту, только дам слово Виталию из Москвы. Да, Виталий.
4: Добрый вечер. Да. Я православный. Волей судьбы родился в России. Если бы он родился в Сирии, возможно, был бы мусульманином. Поэтому мог бы сказать, что я достаточно образованный человек, бывший военный офицер. Короче говоря, дело в следующем. Мне нравится вообще католицизм. То есть я изучал немножко, но я бы сейчас хотел сказать, почему мне не нравится мое родное православие. Оно носит ярко выраженный ортодоксальный характер. А все ортодоксы, как известно, совершенно гнусные личности. Возьмите ортодоксальных иудеев, возьмите Аль-Каиду, возьмите мусульман. Это же просто изверги на теле человеческом.
1: Виталий, спасибо за ваш комментарий. Я все-таки не думаю, что ортодоксы и это фундаменталисты. То есть я имею в виду ортодоксы вообще фундаменталисты. И мне кажется, что существует большое количество людей ортодоксальных, которые отставят какую-то свою веру. В данном случае ортодоксальных я не имею в виду православных, которые отставят свою веру совершенно не фундаменталистским способом. Просто тут есть некоторые смешение слов. Очень быстро, отец Игорь, скажите, на улице Лескова строится католический храм очень долго. Когда будет построен?
0: Это не католический храм.
1: Это не католический храм. Ну что же, нам...
0: Извините, это где улица Лескова, простите?
1: Улица Лескова. Нам подсказывает продюсер Новослободская.
0: Новослободская. Нет, это не католический храм.
1: Спасибо за очень активное участие наших радиослушателей. Как всегда, скажу, что, к сожалению, уже время кончается. Вы слушали программу «Энциклопедия русской души». Наши гости – католический священник отец Игорь, главный редактор католического радио «Дар» Петр Сахаров и православный священник отец Тимофей. Тема сегодняшней передачи – «Русский католик». Координатор программы Маша Шабурова, продюсер в Москве Наталья Флоринская, продюсер в Праге Лина Ширяева.
5: Радио «Свобода» на этой неделе 20 лет назад. Над архивным проектом работает редактор Иван Толстой.
6: Илон Маск еще только запускает свои спутники, а мы уже в космосе. Кристально чистый сигнал доступен со спутника Eutelsat Hotbird. Подробнее в разделе «Как слушать» на нашем сайте свобода.org. Слушайте Радио Свобода.
7: Привет, меня зовут Марьяна Тарачешникова.
8: А я Наталья Джампаладова, и мы ведем подкаст «Человек имеет право».
7: Права касаются каждого. Все в нашей жизни об этом. Право на жизнь и здоровье, право на личную свободу и неприкосновенность, право на выбор и самореализацию, потребительские права, права собственности, право на чистую и безопасную окружающую среду. Все мы этим пользуемся ежедневно, как правило, не задумываясь о правах человека.
9: Права и свободы наших граждан гарантированы Конституцией. они незыблемы. Мы никогда не должны об этом забывать.
8: В подкасте мы задаемся простыми и сложными вопросами, на которые сами хотели бы получить ответ. Например, зачем нам нужен паспорт? Могут ли человека оштрафовать за селфи в поезде? Кому принадлежит право на купленный в интернете контент? Есть ли у человека право самостоятельно выбирать собственную смерть? И что делать, если тебя по ошибке признали мертвым?
10: Патолог анатом уверял, что это наш дедушка, что вы понимаете, человек меняется. 19 мая мы его забрали, отпели и похоронили на семейном захоронении. А маме позвонили где-то в час дня 21 числа и сказали, что произошла ошибка, ваш дед жив. Она говорит, что ну, это как бы вы прикалываетесь, что ли? Он говорит, это вообще не смешно.
11: Сама процедура воскрешения, она не быстрая, сама по себе. Смерть человека и его воскрешение, ну, это такие, скажем так, экстраординарные события, которые при нормальной ситуации должны происходить один раз в жизни. А когда это происходит, ну, как минимум, не один раз, государство в лице компетентных органов, судов должны, ну, скажем так, более пристально смотреть за этими ситуациями для того, чтобы факт смерти был опровергнут.
7: Мы пытаемся разобраться в том, кто и зачем придумал защищать права человека, как в Советском Союзе появились диссиденты и кого ими называли, что скрывалось за формулировкой времен ГУЛАГа «10 лет без права переписки».
12: Представьте себе, тайно в довольно короткие сроки арестовывают почти 2 миллиона человек. Во всяком случае, больше миллиона. Из этих миллионов около 700 тысяч расстреливают. Родственникам говорят, что 10 лет без права переписки. И кто-то верит.
8: Мы рассказываем о том, как идеи мыслителей и политиков прошлых лет влияют на сегодняшнюю жизнь. Как человечество придумало гуманитарное право и правила ведения войны? Почему в 21 веке возможны захватнические войны? Как демократии превращаются в диктатуры? Как диктаторы готовят почву для репрессий? И зачем нужны революции?
13: Почему сейчас актуальна тема революции? Эта тема стала модной. А потому что авторитарные режимы не могут быть изменены мирно, согласно законам, которые приняты этими же режимами. Они мирно не меняются. Это полностью противоречит их сути.
7: Вместе мы выясняем, как в мире появились разные системы права, почему разные страны сделали тот или иной выбор, как работают суды присяжных, для чего люди придумывают законы, как эти законы пишутся в России и почему часто их бывает нелегко понять.
14: Суд присяжных – это еще и обратная связь. Демократическая власть поощряет обратную связь, а тирания, наоборот, подавляет источники обратной связи.
8: А еще мы рассказываем истории конкретных людей, которые столкнулись с государственной машиной и пытаются выбраться из жерновов правосудия или отстоять свое право быть самими собой.
15: Мы, наоборот, делая переход, очень многое теряем. Мы теряем родных, мы теряем работу, мы теряем уважение людей. Мы, в конце концов, теряем свои гражданские права. Я вот, например, являясь родителем, я даже на собственных детей свидетельство о рождении не могу получить. Я даже их в паспорт вписать не могу. Мы не виноваты в том, что мы транссексуалки, мы такими родились. И вы нас наказываете за что? А мы не выбирали родиться такими. И это нечестно, это очень жестоко и негуманно нас преследовать.
7: Мы приглашаем вас вместе разбираться в том, как устроен окружающий нас мир прав и обязанностей, почему он устроен именно так и что каждый может сделать, чтобы защитить свои права.
8: Новые эпизоды подкаста «Человек имеет право» выходят каждую неделю. Слушайте нас на сайте «Радио Свобода», в YouTube и Telegram-каналах «Радио Свобода», а также на привычных вам подкастовых платформах.
7: «Человек имеет право».
16: Я услышала, что вышел закон, что всех куриц надо регистрировать.
17: У меня тоже есть птички. Переполох в бюрократическом курятнике или критика исполнительной власти.
18: Чем похвастаться может «Единая Россия»? 25 лет у власти. Ну, например, вот топ-3 самые крутые решения.
19: Достижения.
18: Реформы, законы.
17: Две недели до выборов в Госдуму. Чем запомнится уходящий созыв Нижней Палаты Парламента?
19: Ну, я не могу вам сказать, что это выдаст секретную электоральную стратегию партии жуликов и воров.
20: Скоро 1 сентября. А это значит, что вас должно остаться 10 штук. Поэтому держите. С 1 по 10 рассчитайтесь. Вы курицами быть не должны. Я скажу, что вы воробьи. Понятно?
21: Что было раньше? Курица, МФЦ или критика российской исполнительной власти? Один из самых вирусных трендов в соцсетях этой недели – вступившие в силу требования властей регистрировать домашний скот и птицу, если у вас их больше 10 голов. Это программа «Лицом к событию». Здравствуйте. Конечно, тащить куриц в МФЦ никто не требовал. Эксперты НИУ Высшей школы экономики вместе с неким ОННО «Диалог регионы» аж целый фактчек исследования провели. Россиян, мол, ввели в заблуждение – это все фейки. Шутка, вышедшая из-под контроля, дошла до уровня федеральных министерств и Госдумы. А в превратностях бюрократии разбирался мой коллега Антон Сергеенко.
22: А вот куры ходят. Куры.
23: Курицу на регистрацию. Именно так в последние дни выглядит российская бюрократия в социальных сетях. Россияне начали массово приносить птиц в МФЦ после того, как узнали. С 1 сентября владельцы личных подсобных хозяйств из более 10 сельскохозяйственных животных или птиц обязаны поставить их на учет. В соцсетях сразу же появились ролики с курицами в переносках, фотографии из МФЦ и шутки о том, что теперь государству понадобится знать не только имя владельца, но и имя его несушки.
16: Я услышала, что вышел закон, что всех куриц надо регистрировать. Твой паспорт и на курицу приставил.
24: Я не знаю, что вам сказать.
16: Вот придумают законы, а как довести до ума. Просто 1 сентября уже штраф. Вам ничего не говорили?
23: По мнению российских властей, это нужно для обеспечения биологической и эпизоотической опасности. В переводе на русский язык это значит выявление и предотвращение эпидемий. Заболели куры гриппом, надзорные органы выявили очаг и пресекли распространение болезни. То есть повод для всей этой истории вполне существенный.
25: Ряба Кобановна, сейчас внесем вас в реестр и будьте свободны. Мы не можем кого-то быстрее, кого-то подольше. То есть вы видите, какая сейчас у нас очередь? По-другому. Слушайте, поклюйте вон семечки, успокойтесь. Поклюйте пока, не отвлекайтесь.
23: Новые правила появились не вчера. Но именно сейчас закончился установленный для крупных личных хозяйств переходный период. Еще 5 апреля 2023 года правительство приняло то самое постановление. На тот момент ведомство сына Николая Патрушева, Дмитрия, Минсельхоз разработало и утвердило эти правила, включая норму по маркировке и срокам внедрения учета для птиц. Тогда чиновники были уверены, тотальный контроль нужен ради биобезопасности.
26: Дмитрий Николаевич, то, что вы из курятника с нами общаетесь, это здорово, это оживляет нашу сегодняшнюю работу, встречу с правительством.
23: Люди, шутку или всерьез, понесли курицу в МФЦ, потому что в официальных разъяснениях говорилось об обязательной постановке животных на учет, а дальше в соцсетях возникла вполне классическая для интернета цепочка. Если есть регистрация, значит, есть государственное учреждение. Если государственное учреждение, значит, МФЦ. А если регистрируют курицу, значит, курицу надо взять с собой.
16: Так, девочки, мальчики, кушаем и собираемся в МФЦ. Все сегодня не опаздываем, чтобы все сегодня были нарядные.
23: И некоторые, судя по видео, действительно отправились проверять эту теорию на практике. Довольно быстро выяснилось, что на самом деле не надо приносить никаких куриц в МФЦ. Россельхознадзор был вынужден отдельно объявить. В МФЦ вообще не занимаются таким учетом. Владельцу нужно обратиться в государственную ветеринарную службу. В Госдуму начали поступать обращения от граждан. Председатель Нижней палаты Вячеслав Володин призвал правительство скорректировать постановление, а некоторые его положения вообще отменить.
27: Необходимо создавать условия для развития личных подсобных хозяйств, а не под эгидой контроля и борьбы за санитарное благополучие принимать решения, которые правильно было бы предварительно обсудить с сельскими жителями, депутатами, экспертами, после чего посмотреть, надо ли принимать такие решения.
23: После заявления Володина к истории подключилось и правительство. Теперь уже вице-премьер Дмитрий Патрушев поручил Минсельхозу, Минэкономразвитию и Россельхознадзору дополнительно оценить, как новые требования работают на практике. То есть история, которая начиналась с видео с курицей в окошко МФЦ, за несколько дней дошла до Госдумы и правительства.
28: Да, у нас в больницах все хорошо. Да, у нас со светом, с водой, с бензином все хорошо у нас. Да, до вас добрались. Вас будем на учет. Не только вы будете на учете. Воробьи будут ночью, рыба в море, сазан.
23: Российская бюрократия буквально столкнулась с российским интернетом. Сложное постановление превратилось в один простой вопрос. Куда нести курицу? Интернет дружно ответил в МФЦ. МФЦ ответил никуда. Россельхознадзор подтвердил действительно никуда.
21: А с нами в прямом эфире главный редактор «Новой газеты Европа» Кирилл Мартынов. Кирилл, здравствуйте.
0: Добрый день.
21: Почему вот мы с командой «Лицом к событию» вообще обратили внимание на этот тренд? Есть ощущение, что любой повод открыто покритиковать исполнительную власть за выбранный курс, он вообще на ура расходится волнами возмущений. Вот против войны быть нельзя, незаконно. Бензина нет, интернета нет. Ну, значит, будем против глупой бюрократии вокруг куриц. Ну, из той же области вот все перипетии и конфликты вокруг художественного кинофильма «Колобок», который подрезал в прокате «Человека-паука» и в том числе за это тоже отхватил некоторую порцию критики. Вот видите ли вы этот тренд, это замещение?
0: Ну да, про войну нельзя, но про куриц пока можно, поэтому давайте покритикуем власти в каком-то безопасном ключе. Я вижу еще две другие вещи, как минимум. Это тоже вижу, но есть еще два других фактора. Первый фактор заключается в том, что у нас, ну, эксперты говорят, что у нас качество законов, которые принимаются Госдумой, да и, наверное, качество отдельных постановлений правительства, по крайней мере, довольно низкая, потому что люди, которые пишут эти законы, эти приказы, они, в общем, не отвечают перед теми, кто будет их исполнять. Они отвечают перед каким-то вышестоящим начальством, они беспокоятся о своих собственных судьбах. Политика давно не конкурентная, ну и поэтому есть такой негативный отбор. То есть вот там люди, которые подчиняются Володину или выполняют приказания Путина по поводу внешней политики, они написали уже несколько лет назад это правило про регистрацию куриц, домашней птицы. Им, в принципе, плевать, как это будет выполняться. Они пошли заниматься другими важными государственными делами. Ну и накопление такого рода деятельности, оно в нормальной ситуации, в политической, оно приводит к тому, что правительство, которое от тебя хочет безумных требований и не объясняет, как их выполнять, оно уходит в отставку рано или поздно, потому что люди не согласны жить по таким правилам. С другой стороны, мне кажется, что сам вопрос про несение куриц в МФЦ связан с некоторой паранойей, пожалуй, которая в российском обществе распространяется. Очевидно, что это тоже следствие войны. Когда и понятно, что российские власти этому очень способствуют. Когда была вот эта громкая история про забой, принудительный забой скота в Сибири, государство ничего никому не объясняло, ссылалось на то, что эти данные то ли засекречены, то ли это просто какое-то якобы неопасное заболевание, вовсе не ящер. Скот забивался у фермеров в первую очередь, потому что крупные агрохолдинги чувствовали себя более уверенно со своими ветеринарными службами в этом вопросе, и больше информации имели. И люди тогда буквально из этой истории про забой скота сделали вывод о том, что чуть ли не новая коллективизация наступила. Тогда вот отбирали в 30-е годы скотину, а теперь мало того, что отбирают, так еще и убивают. И вот
21: даже более того, простите, я дополню, что там еще и были теории заговора о том, что конкретная компания-монополист таким образом пытается убрать с рынка мелких игроков, которые якобы мешают ему вот на конкретных некоторых участках страны.
0: Да, но вы знаете, вот этот заговор – это даже некоторая попытка рационализации. Мне кажется, что это скорее все-таки в первую очередь история про страх людей от того, что государство, ну, не защищает их интересы, преследует какие-то свои задачи, никому ничего не объясняет, все засекречено. И, в общем, это в первую очередь надо бояться. И страх порождает, и скрытность такая государственная порождает какие-то ожидания соответствующие. Вот кто-то узнал, что с 1 сентября действуют новые правила. Если ты не зарегистрируешь своих кур в МФЦ, то, возможно, их тоже отберут, отправят в Мираторг или в какой-то другой крупный агрохолдинг, который курятиной занимается, или забьют без причины, да, потому что, ну, какие могут быть штрафы, или обложат тебя новыми налогами. И вот эта история про тотальное недоверие, на самом деле, людей к чиновникам, и по понятным причинам она возникает, трансформируется в то, что возникает такая кампания «Куда нести кур? Что нам будет, если мы не принесем? И почему вы не подумали о том, как все это должно работать?»
21: К чему же тогда может привести этот, по сути, подрыв такого диалога между обществом и властью, в том числе вот законодательной, учитывая, что, ну, вот этим мемом о бешеном принтере или о неместе для дискуссии, ну, вообще, это задолго до текущего созыва все это произошло уже?
0: Ну, как раз те люди, которые критикуют нынешние российские власти, они говорят не только о военных преступлениях, хотя это основная тема, но и о том, что, в принципе, этот формат бюрократии, построенный на полностью закрытой касте чиновников, которые отчитываются только дальше по вертикали перед губернатором, правительством и в конечном итоге перед диктатором, что эта каста людей просто не способна управлять страной в какой-то даже среднесрочной перспективе. Она не может реагировать на какие-то реальные проблемы. Она постоянно совершает ошибки, она некомпетентна. И она, разумеется, не пользуется доверием людей. И это, собственно, такой тупиковый путь. То есть просто буквально, если даже вынести, если вытащить вот этого слона, раз уж у нас такие зоологические недели, от касаток до куриц мы обсуждаем, да, вот верблюд еще был в процессе, как сравнение животного с чем является российская экономика, как сказал один из российских официальных экономистов верблюдом. Если вынести этого слона в виде войны из комнаты, то вообще ситуация в стране критическая даже в случае какой-то попытки нормализации. Потому что мы, конечно, ожидаем, что война рано или поздно закончится, и лучше бы это случилось пораньше. Вот. Но вот эта бюрократия, выращенная путинизмом, и которая заботится исключительно о себе, она никуда не денется.
21: Ну и к другим некоторым абсурдным, а временами и просто преступным нововведениям российских властей сегодня хочется обратиться. Ну, вот если оглядываться на Конституцию и сравнивать, что там написано, и что оказалось среди законов, вот ровно 2 недели назад, тем более, осталось у нас до 3-единого дня голосования на выборах в Госдуму. И мы решили напомнить, о чем вообще, помимо прочего, запомнится этот текущий созыв Госдумы. Вот как раз сейчас проходят дебаты на федеральном телевидении, где представителям «Единой России» периодически приходится объяснять, а чего же такого важного. Важного-то они добились и за последний срок, и за все то время, что они находятся в большинстве, иногда в конституционном, в Нижней палате парламента, чтобы избиратель их снова поддержал. Все подробности расскажем в нашем сюжете.
1: 3 крутых закона, которые улучшили положение граждан, социально, экономически, помогли бы.
2: Закона,
1: да, боролись с бедностью.
2: Значит, налоговая система.
1: Это что за закон?
2: Это все поправки в налоговый кодекс, которые были...
1: Увеличение НДС, например, до 20%.
2: Значит, увеличение НДС...
1: Это людям помогло?
2: Конечно, это помогло стране.
3: Борющийся за место в Госдуме от КПРФ Николай Бондаренко поспорил с действующим депутатом Петром Толстым. Среди главных достижений депутатов текущего созыва единорос Толстой также отметил доступное здравоохранение и закон о переводе всех вывесок на русский язык.
1: Люди богаче от этого не стали, бедность не побеждена, вымирание не остановилось.
2: Мы перестали ощущать себя как колония.
1: А я спросил.
2: Когда вот это Гадюкина вилла...
3: Последний закон стал резонансным среди российских предпринимателей. Многим из них пришлось тратить деньги на смену вывесок. Предпринимательницы из Златоуста отделались малой кровью.
4: Денег на новую вывеску у нас, конечно же, не было. А работать без названия – это риск для нашей микрокомпашки. МЭМ вышел из-под контроля, и мы решили – просто переставим буквы. Что получилось? Олег. Монтаж обошелся в 5000 рублей. Теперь прямо напротив железнодорожного вокзала города Златоуста есть милая кофейня с сердечками и новым именем.
3: Текущий созыв Госдумы за 5 лет принял ряд громких законов. При нем началось полномасштабное вторжение в Украину. И спешно депутаты приняли законы о так называемых фейках и дискредитации армии. Законы уже более 4 лет широко используют для политических репрессий против несогласных. Также Госдума успела вывести российское образование из Болонской системы и обязала студентов-медиков отрабатывать учебу в бюджетных учреждениях до 3 лет после выпуска из вузов. А для молодых людей призывающих нового возраста Дума приняла закон о круглогодичном призыве в армию. Депутаты запретили ЛГБТ-пропаганду среди людей всех возрастов, а также взялись за наркотики и бездетность. В результате граждан судят за отношение к несуществующему движению ЛГБТ, а из музыки, фильмов и книг, в том числе классических, начали пропадать малейшие намеки на использование наркотических веществ и принадлежность к ЛГБТК. Также новые законы усложнили жизнь людям, приезжающим в Россию на работу. Власти ужесточили контроль за пребыванием иностранцев, ввели ограничения в вопросах легализации, узаконили слежку за мигрантами в Москве и Подмосковье, но запретили высылать из страны тех, кто заключил контракт с Минобороны.
5: А это у тебя талисман? Лайк и талисман?
6: Да.
5: И крестик. Ты православный христианин?
6: Да.
5: Православный?
6: Да.
3: Также депутаты запретили россиянам транспереход, регистрироваться на российских сайтах через иностранную почту, умышленно искать экстремистские материалы в интернете, рекламировать свои услуги в западных соцсетях, пользоваться телефонами во время уроков в школах и неправильно обращаться с навозом. Также депутаты проголосовали за запрет на усыновление российских детей гражданами стран, в которых разрешена смена пола. В начале сентября журналисты «Новой газеты Европа» подсчитали, как депутаты Госдумы голосовали за 30 законов, репрессивных и провоенных, по мнению редакции. Две трети из них были приняты без единого голоса против.
21: Справедливости ради, в законе о защите русского языка прописано, что компания может держать вывеску на английском и даже не заменять ее, если она дублирует зарегистрированный товарный знак. Но я лично знаю примеры того, как некоторым российским предпринимателям приходилось отбивать претензии Роспотребнадзора за вывески на английском с зарегистрированным товарным знаком. Ну, то есть, как будто отдельные чиновники сами узнали о новой норме, о новом законе из ТикТока и не особо вдавались в текст оригинала. Ну и господин Толстой, вот который Петр, на тех дебатах 1 сентября, он, отстаивая традиционные ценности и великий русский язык, ссылался на богатую литературную традицию, которую ни в коем случае невозможно предать анафеме. По этому случаю не могу не процитировать другого Толстого, который Лев Николаевич. «Non, je vous préviens que si vous ne dites pas que nous avons la guerre, si vous vous permettez un cœur de parler, tout l'une famille, tout l'entre aussi de cet antichrist, je ne vous connais plus, vous n'êtes plus mon ami». Что в переводе означает: «Нет, я вам вперед говорю, если вы не скажете, что у нас война, если вы еще позволите себе защищать все гадости, все ужасы этого антихриста, я вас больше не знаю, вы уже не друг мой». «Война и мир», том 1, часть 1, первый абзац. Вырываю из контекста, возможно, не очень корректно прочитал по-французски, со школы уже подзабыл. Но не могу удержаться. Тему продолжим с главным редактором «Новой газеты Европа» Кириллом Мартыновым. Кирилл, вот это исследование ваших коллег об отсутствии голосов против со стороны тех, кто принимал участие в законотворчестве последних 5 лет, что это говорит об уходящем составе Госдумы и его общей эффективности? И станет ли это, на ваш взгляд, постоянной практикой для следующего созыва?
0: Ну, там же есть очень понятная разбивка. Ключевой вопрос, кто вносит законопроект. Законопроекты, которые вносятся президентом, рассматриваются мгновенно, принимаются на 100%, все голосуют за. Правительственные законопроекты примерно такой же путь проходят, но чуть медленнее. Они, видимо, в очереди застревают там в каком-то узком месте Володинской Государственной Думы. Ну и дальше есть группа влиятельных депутатов, которые тоже, в общем, хотя и от своего лица это вносят, но в общем, делают это, понятно, с согласия профильных ведомств и администрации президента, и, возможно, силовиков. Говорит это о том, что та картина реальности, где в России есть разные партии, она просто не соответствует действительности, что по 97% важнейших тем для Российской Федерации эти партии голосуют абсолютно идентично. Это вопросы, связанные с войной, вопросы, связанные с репрессиями. По отдельным там вопросам про социальную политику КПРФ может себе позволить проголосовать по-другому, возможно, еще тоже находя для себя каких-то союзников, но это, в общем, не играет на существенной роли, потому что все равно там бюджеты принимаются, правительство может делать то, что оно хочет, и самое главное, что репрессивные курсы и курс на внешнюю агрессию продолжается. При этом нам вот говорят, что сейчас в России будут некоторые выборы, и ты сможешь выбрать для себя партию, которая тебе больше нравится, намекая на то, что все-таки в КПРФ есть отдельные оппозиционные депутаты, более независимые. Если они будут допущены к выборам типа Бондаренко, то не факт, что это случится. В «Новых людях» тоже есть люди, тоже депутаты есть, которые, по крайней мере, голосовали ногами и не участвовали в принятии нескольких самых зверских репрессивных законопроектов, как закон о лишенцах, например, который был принят последним или одним из последних 8-м составом Государственной Думы. Там вот бывшая мэр Якутска, она просто не пришла на это заседание, ну, наверное, занята была. Вот. А в целом это означает с политической точки зрения, что парламент не выполняет в России свои функции базовые, не представляет интересы российских граждан. Не может быть такой ситуации, когда в стране 65% людей в течение года уже хотят прекращения войны, по сути, на любых условиях, и их не представляет в парламенте, в том, что так называется, ни одного депутата. Это просто разная вселенная, парламент живет в своей собственной реальности, служит интересам государства, а не интересам людей, которые формально депутатов избирают. И я уверен, что 9-й созыв Государственной Думы, он будет еще, если, ну, поскольку война продолжается, и тренд на репрессии продолжается, и депутаты тоже, как и другие граждане России, думают про свою безопасность, про свои сбережения, свою недвижимость, свои семьи. Если ты идешь в эту Государственную Думу как официальный кандидат, если ты согласен с войной или готов, по крайней мере, молчать по этому поводу, то дальше тебя вот загоняют в такую депутатскую казарму, в которой постепенно становится все меньше просто воздуха, потому что там, в общем, пахнет совсем не парламентской дискуссией.
21: Тогда резонный вопрос возникает, если бы, допустим, партия «Яблоко», которая единственная выступала, да и выступает все еще против войны, если бы она осталась в бюллетене на федеральном уровне, что было бы с ее представителями в этой самой депутатской казарме?
0: Ну, у нас законодательство формально защищает кандидатов от разных репрессий со стороны государства, хотя, как мы видим сейчас, это, в общем, не мешает уже зарегистрированных кандидатов снимать по административным статьям за экстремизм, за изображение какой-нибудь якобы экстремистской символики из прошлых лет. Если бы мы могли себе представить, что депутаты от «Яблока» попали бы в Государственную Думу, на них можно было бы обрушить весь такой внеюридический аппарат репрессивный, который сложился за последние дни, за последние годы, простите, потому что, ну, посмотрите, фракции «Яблока» были в законодательных собраниях вплоть до последнего времени. В Петербурге была очень яркая фракция «Яблоко». Борис Вишневский, человек, который прошел через все испытания на тех выборах и победил всех своих двойников, он был просто вынужден сложить полномочия депутата в Петербурге, потому что его в один из вечеров пятницы, вот примерно как сегодня, как раз его объявили просто иноагентом, и выяснилось, что это несовместимо с деятельностью депутата. Для этого не нужно ни решение суда, ни мнение избирателей, тем более. Поэтому фракцию «Яблоко», если бы даже власти пошли бы на такой риск, как, ну, все-таки, да, допуск до выборов, и тем более такие итоги официальные, которые давали им шансы на эти места, их можно было бы по одному оттуда вычищать достаточно быстро. Другое дело, что в процессе было много внимания со стороны людей к этому привлечено. Так же, как в первые там недели кампании «Яблоко», вдруг выяснилось, что в России есть буквально миллионы молодых людей, по крайней мере в интернете, которые готовы обсуждать всерьез лозунг «За мир и свободу». Что это, в общем, популярная тема, гораздо более популярная, чем все, что происходит на этих выборах за пределами этого лозунга.
21: А правообладатели песни певицы «Елки яблоко» были вынуждены даже скрыть комментарии. Ну, вот мне кажется, что тут история в стиле совпадения, не думаю, ни с того ни с сего они там оттуда пропали из-за клипа этой песни, которая как раз-таки завирусилась на фоне поддержки, да, партии «Яблоко». Еще это было, да, до Верховного суда. Еще мы в сюжете упомянули вот закон о так называемых фейках про российскую армию. И я в этой связи не могу не напомнить, что накануне нашего с вами разговора суд в Москве рассматривал вопрос о мере пресечения главе детского хосписа «Дом с маяком» Лиде Маниаве. Ее как раз и обвиняют в фейках про российскую армию. И Маниава, надо сказать, не скрывает своих антивоенных взглядов. Она периодически об этом пишет в соцсетях. И вот пост трехлетней давности лег в основу уголовного дела только сейчас. Поддержать Маниаву к суду пришли по меньшей мере 200 человек. А вот что сама Маниава рассказала о попытках следствия надавить на нее.
6: А как допрос вчера проходил?
9: Мне очень долго, много часов уговаривали, чтобы я вину признала. Говорили там, что надо ее признать. Почему-то это очень важно именно, чтобы этот подсудимый, или как он там называется, сказал, что он чувствует вину.
10: А в чем вина?
9: Что я против войны, что я не чувствую вину. Мне хочется, чтобы война скорее закончилась.
10: Было страшно?
9: Ну нет, страшно.
21: За пост в телеграм-канале Лиде Маниаве грозит до 10 лет лишения свободы. Кирилл, ваши мысли по поводу этого уголовного дела я хотел спросить. И вот, казалось бы, ну хотя бы даже с позиции такой прагматической, две недели до выборов, «Дом с маяком», ну, ультрауважаемая организация, как и его глава, почему это происходит именно сейчас, когда, ну, с плохими новостями обычно российские власти в этот предвыборный период стараются не отсвечивать?
0: Власти идут на эти выборы под лозунгом о том, что война – это плохо, то есть, наоборот, война – это хорошо, а те, кто против, да, вот плохие люди и предатели. И поскольку очевидно, что, ну, заметная часть общества не готова согласиться с такой логикой, то нужно пугать людей, нужно показывать, что вне зависимости от каких-то ваших заслуг перед реальными людьми, вы можете стать жертвой этой машины. Это террор политический в классическом смысле слова. Конкретно в случае с Мняуэй, это, я думаю, одна из самых... Ну, это такая, в общем, это невероятно трагическая сцена, и я думаю, что она даже в какой-то учебник честной российской истории в будущем войдет, потому что к зданию суда, где Мняуэй судили и там обсуждали, нужно ли ее отправлять в следственный изолятор по этому страшному государственному преступлению, буквально за фразу «Уже год в Украине гибнут невинные люди», которую она написала на годовщину войны в 23-м году. Ну, вот они действительно гибнут, действительно невинные, что тут поделаешь, она не отказывается от этих слов. Так вот, к зданию суда ее пришли поддержать родители с тяжело больными неизлечимыми детьми, многие из них в инвалидных колясках, и эта сцена просто настолько ошеломляюще, просто красноречиво говорит о том, что из себя представляет современное российское государство. Оно не в состоянии помочь тяжело больным детям, но оно в состоянии наказать того человека, который в нынешних условиях, помогая этим детям, просто сохранил какие-то базовые гуманистические установки.
21: Ну и постепенно уже подводя итоги нашего с вами разговора, хочу спросить так вот, так сказать, в общем, вот как война, на ваш взгляд, изменила российский парламент? Какие ключевые моменты вы бы отметили?
0: То есть парламент превратился в казарму. Это, конечно, началось до 8-го состава, но это вот у нас полный цикл. Парламент предыдущий собирался еще в относительно мирное время в 21-м году. Этот парламент проработал в течение всего вторжения. И мы видим, что целые блоки тем, связанных с решениями Путина, оказались абсолютно табуированными. Это произошло, я думаю, как раз вот к 8-му созыву Госдумы. Это окончательно стало такой новой нормой, когда просто депутаты могут говорить, там, не знаю, о курицах, о том, что там трава зеленая, иногда даже высказываться по поводу блокировок в интернете, как новые люди. Но они, в принципе, не их ума дело, что такое государственная политика, куда страну ведет Владимир Путин, когда эта война закончится. Эти вещи абсолютно недопустимы. И это признание депутатов своего, ну, подчиненного положение. Они слуги диктатора, который не имеет никакой политической воли.
21: Кирилл, я благодарю вас за этот разговор. Главный редактор «Новой газеты Европа» Кирилл Мартынов был сегодня с нами в прямом эфире. Ну и мы говорили, грубо говоря, если прямо вот совсем пересказывать, как в два клика дойти от истории с курятником до Государственной Думы. Подводили частично уже итоги этого созыва. Он, по сути, уже сложил полномочия, но пока еще формально остаются в статусе своем депутаты. Некоторые из них, к сожалению или к счастью, наверняка будут переизбраны уже в ближайшие две недели. Досрочное голосование в ближайшее время уже начнется, и мы обязательно за этим будем очень внимательно следить. Ну и ключевые, пожалуй, достижения Госдумы, вот по словам нашего собеседника, это депутатская казарма. Ну и сами депутаты отмечали так называемую защиту суверенитета как свою основную функцию и традиционных ценностей. О новых событиях в понедельник в это же время вам расскажет мой коллега Артем Радыгин. Я на этом с вами прощаюсь. Это была программа «Лицом к событию». До свидания и будьте свободны.

0: Говорит Радио Свобода.
1: Круглосуточный прямой радиоэфир и аудиотека лучших программ и подкастов «Свободы» на YouTube-канале «Радио Свобода Лайф».
0: Радио «Свобода» на экране твоего монитора, в твоем мобильном и в твоих наушниках.
1: YouTube-канал «Радио Свобода Лайф». Твой YouTube обретает знакомый голос.
2: Золотой запас свободы. Знаменитые писатели, режиссеры, бизнесмены и политологи. Широчайшая панорама взглядов и суждений. Золотой запас свободы представляет Иван Толстой. Мы отбираем лучшее и незабываемое. Каждый будний день в полдень по московскому времени. С повторами в течение суток.
3: Настоящий материал, информация, произведен, распространен и или направлен иностранным агентом Шакировым Мумином Шакировичем, либо касается деятельности иностранного агента Шакирова Мумина Шакировича.

0: Здравствуйте! В эфире программа «Свободный разговор». У микрофона Мумин Шакиров. Сегодня в выпуске. Украина и личный опыт. Впечатления от поездок в Киев и Одессу. Иммиграция. Угрозы и личная история. Жизнь Великобритании после новостей о подготовке покушения и поджогах бизнеса. Семья и будущее России, интеграция детей в британское общество, а также подведение личных и политических итогов. Первая беседа. Мой гость – виноторговец из Лондона Евгений Чичваркин.
1: Рита Флорис, бывшая участница Pussy Riot, ее заставили сотрудничать с ФСБ. Вот, вы будете теперь опасаться больше или в вашем поведении ничего не изменится?
2: Ну, это, безусловно, я бы воспринял достаточно эмоционально эту новость и коротко списался с Петром Верзиловым, в основном матом.
1: С Петром Верзиловым, на которого якобы готовилось
2: покушение. Да, якобы, я не сомневаюсь, что, потому что ну, он реально воюет, и это их очень бесит.
1: Ну, смотрите, а вот как вы считаете, можно ли считать... Вот британский суд, кстати, продолжение этой темы, установил, что люди, связанные с разведывательной компанией, готовили поджоги Хайд и Эдон Низвайн. И ваше похищение.
2: Да.
1: Вот, вы стали иначе чувствовать себя в Лондоне?
2: Ну, это дополнительные вводные. Ну, дополнительные вводные к моей жизни.
1: Ну, есть бодигарды, телохранители?
2: Нет, конечно. Не, я всех, все закончились в России в 2008-м. Коротко, бодигарды были в момент выборов в Кишиневе на короткое время, во время публичных каких-то, на несколько часов. И 3 дня в Южной Африке, когда мы там шлялись по районам, где не нужно шляться.
1: То есть в Лондоне вы просто оглядываетесь по сторонам, да, если
2: грубо? Я не оглядываюсь, я в основном туплю в телефон. Или смотрю на архитектуру.
1: А вы в своем окружении что-то поменяли или нет?
2: Нет.
1: Ничего.
2: А что?
1: Ну, если готовились, готовилось покушение, да, ну, видимо, мы понимаем, что руки у ФСБ очень длинные, и после этой истории громкой, есть ли смысл вообще не думать о том, что это может повториться?
2: Смысла нет, но, опять-таки, ты не можешь жить все время в страхе. Если ты начинаешь бояться, то ты потом... приходишь как один из олигархов к 100 миллионам на охрану в год, и дети летают в разных самолетах, или как Путин собрал все ПВО вокруг Валдая. Ну вот закончишь так, а как твоя жизнь оборвется, скажем так, никому неизвестно.
1: А как вы считаете, вот скандалы внутри оппозиции спровоцированными действиями внедренных сотрудников или своей дури хватает?
2: Нет, ну у нас хватает, конечно, всегда своей дури, всегда с лихвой. Скандалы в оппозиции я стараюсь, ну я 2 года назад как вышел на внешний контур, так я облетаю, смотрю на это со стороны. Если есть приятное голосование, где я бы хотел поучаствовать или поучаствовать против, я участвую или участвую против. А если мне происходят какие-то события, которые хочется поддержать, я их поддерживаю с удовольствием. Вот. А так, если я кому-то нужен вдруг из коллег, я всегда за, если это ну, близкая тема или тема, где у меня есть хоть какая-то экспертная минимальная оценка.
1: Хочется поддержать. Что вы имеете в виду?
2: Приехать на какой-нибудь съезд или сходняк какой-нибудь, если вдруг он запрессован, и люди начали бояться.
1: Поддержать конкретного человека политика или какие-то идеи?
2: Идеи. Ну, в основном мы уже про идеи, а не про людей.
1: Ну, можете хотя бы привести пример, то, что вы поддержали и не пожалели?
2: Ну, хорошо, там 1.5 года назад попытка, хорошая попытка, но неудавшаяся, Карамурза, Яшин, Юлия Навальная, делают марш в Берлине из очень разных веток оппозиции, попытка сделать некое объединение. Любой объединяющий вектор, мне кажется, он важен, и мы с Татьяной туда приехали. Получилось объединить? Нет, не получилось, но любой момент, когда люди пытаются сложить вектора, а не сраться друг с другом, я считаю, нужно поддерживать.
1: Можно ли сказать, что вы больше склонны вот свои симпатии отдавать Юле Навальной и ее команде, нежели Ходорковскому или другим?
2: Нет, так? Абсолютно не так.
1: Итак.
2: Я не часть ФБК, но часть антивоенного комитета.
1: Оппозиция
2: я
1: за границей...
2: Я склонен свои симпатии отдавать сбройным силам Украины и украинским медикам. Они у меня на первом месте.
1: Оппозиция за границей уже научилась существовать без России, как вы считаете?
2: Нет.
1: Не отпускает Россия.
2: Ну, как она может отпустить, если даже теперь паспорт не сдать? Ну, то есть, де-факто всех граждански казнили, а национальность не забрали. Сказали бы, мы вас граждански казним и аннулируем ваш паспорт, аннулируем вашу запись, вы больше не граждане России. Я бы очень поблагодарил, но они же так не делают.
1: Вот смотрите, бывший советский диссидент Александр Подрабинник, наверное, вы знаете, кто
2: да,
1: этот человек.
2: Да, мне
1: вот,
2: кажется, я его видел даже физически.
1: Да, и он пишет. «Рассчитывать на победу Украины, как на путь к освобождению России, морально сомнительно. Ковать победу надо собственными руками». Вы с ним согласны?
2: Нет, но это он абсолютно имеет право на такое мнение.
1: Но он как раз не говорит, как. Вот у вас есть какой-то рецепт? Хотя тут, знаете, есть формула такая.
2: Нет, у меня нет рецепта. Если помните, когда ввели войска в Чехословакию, при условии, что это было не сталинское время, не было сталинских репрессий, ни ленинской, ни дзержинской уже давно не было. Был 68-й год относительно... еще даже не застой, относительно какое-то постоттепельное теплое времечко относительно Советского Союза. И в 300-миллионной стране на Красную площадь вышло 7 человек. Это то, как происходят протесты в тоталитарных режимах. Даже в момент их условной оттепели. Вот, поэтому, если Подрабинник знает, как ковать, я прям желаю и готов поддержать любую его инициативу, и готов поинтересоваться ей, и ну, вот, также пожелаю ему беречь себя, так как режим меняется в тот режим, с которым он когда-то давно по молодости тоже воевал. Поэтому, собственно, почему бы и нет?
1: Евгений, вы много лет говорите, что Путин понимает только язык силы. А тогда почему вы считаете, что вот удары по НПЗ, логистическим центрам и Вайберис не приближают конец войны?
2: Потому что они удары не по Путину. Удары по НПЗ – это удары по частным водителям в России. Удары по Вайберис – это удары по маленьким предпринимателям. Причем здесь Путин.
1: Но косвенно все равно он
2: нет,
1: на это реагирует?
2: Никак не реагирует.
1: Это бьет по деньгам?
2: Нет, это не бьет по деньгам. Никак. Совсем недавно, и это был доклад внутри Украины сделанный, что во время июньских сверхактивных, по-моему, конец мая, июнь, ударов по НПЗ Россия продала больше нефти в Индию, получила больше валюты. Не рублей за бензин, а валюты. А рублей Россия получила и так как бензин стал дороже. Они продали гораздо меньше, люди поперемещались чуть меньше, чем было. Но по выручке они собрали это все с населения, так как они решили не держать цену. Ну, какие-то губернаторы, какие-то люди попытались держать цену, потом им пришло в голову действительно мудрое решение, и что отдать это все на откуп Адаму Смиту. Адам Смит в разных регионах установил цену от 90 до 300 рублей за литр, и все опять поехало. И в нынешней ситуации будет приблизительно так же. Сейчас очередной пик был ударов по НПЗ, и опять бензин перераспределится и будет продан дорого, а Путин продаст больше нефти за рубеж,

0: и получение денег. Еще же там есть официальные платежи, которые тоже не под санкциями. И если хочется ударить по финансированию этой войны, то любой разрыв, замедление и слом этой цепочки, он приближает, то есть он остужает финансирование войны. Вот. Все остальное Путину либо на руку, либо вообще никак не интересно. Потому что давайте провангуем. Когда выборы? 19 числа? 3 недели
1: 20
0: осталось.
1: Сентября.
0: Да, 3 недели осталось. Вот если за 3 недели будет уничтожено по одному большому складу озона и еще 10 НПЗ, то Путину не нужно будет делать никакой мобилизации, так как все пойдут добровольно, просто за деньги ему даже повышать не нужно будет. Они отработают эти симулякрные псевдовыборы и спокойно дособерут всех людей из разорившихся, из освободившихся сотрудников «Озона» и «Уайлдберрис», из освободившихся водителей.
1: То есть вы уверены, что те, кто потерял деньги, это малый и средний бизнес, они пойдут...
0: Они сами, может быть, и не пойдут, а их сотрудники, оставшиеся без работы, пойдут.
1: Здесь есть один момент, европейский фактор, потому что Венгрия и Словакия не зависят от этих энергопоставок. Есть еще и Китай и Индия, которые покупают российскую нефть. Вот нужно ли Украине давить и на этих игроков?
0: Что значит давить? Им нужно давно, не давно, а нужно было за какое-то время сказать, что мы там через год или через полтора в какое-то разумное время выключим этот нефтепровод и все. Дать им время нормально подготовиться и переориентироваться на что-то другое, выключить этот
1: нефтепровод. Как раз пришел новый премьер Венгрии, и именно при нем подключили этот нефтепровод.
0: Да, конечно.
1: Значит, Зеленский тогда находится в уязвимом положении. Он не может отключить нефтепровод для Венгрии, с которым с трудом налаживаются отношения.
0: Да, и они посчитали, что пусть лучше туда идет русская нефть по территории Украины сейчас прямо. Да? Значит, по территории Украины русская нефть идет.
1: И в этом цинизм этой войны.
0: В этом цинизм. Ну, полтора года в Одессу шел из Тольятти, как его, азотопровод и так далее.
2: Вы слушаете «Свободный разговор». У микрофона Мумин Шакиров. Мы продолжим разговор с Евгением Чичваркиным.
1: Зеленский объявил, что в конце 26-го, в начале 27-го года, возможно, откроется коридор для того, чтобы заключить какое-то перемирие. Вы как это? Вот вы верите ли в это?
0: Я думаю, что откроется коридор затмения у всех в конце 26-го, в конце 27-го года. Города в дыму и во мраке.
1: Вот мне тут подсказывают, что коридор затмения должен закрыться.
0: Ну, а эти его откроют заново.
1: Хорошо, Евгений, вы предприниматель. Если бы вам поручили остановить российскую военную машину как бизнес-проект, вот какие три источника денег или ресурса вы бы перекрыли первым?
0: В этом фантастическом вопросе я кто? Господь Бог, Путин или Трамп?
1: Вы же человек вовлеченный, вы помогаете Украине, помогаете медикаментами.
0: Нет, сейчас я никак ничего не могу остановить. Я поддерживаю Украину, потому что я считаю, что Украина в этом конфликте войны света, а Россия войны тьмы.
1: Я не случайно назвал это бизнес-проектом, поэтому вам задал этот вопрос.
0: Я не понимаю. Я в этом положении, где я сейчас нахожусь, никак. Я могу поддержать Украину, я никак не могу остановить войну.
1: А как вы считаете, после завершения войны снова победит реалполитик, и Запад потянется опять к дешевой российской нефти?
0: Да он не перестает тянуться, они только ждут, когда все закончится. Трамп и предлагает, останови это все, подпишись, и мы сейчас снимем санкции, и поедем дальше использовать российские недра и все ресурсы, которые в России есть, они этого и хотят, собственно.
1: В прошлой нашей беседе вы сказали,

0: что купцы всех померят, русских и украинцев. Вот после того, что произошло, это работает?
1: Эта дата, она сдвигается. За каждый год этой войны дата эта сдвигается лет на 5-10. То есть внуки, может быть, помирятся, потому что памяти у людей не было, никогда нет, и вряд ли будет, если до этого никогда не было. Но при ныне живущих вот этих людях и эти дети, которые по звуку определяют X101 от Шахеда и Бандероли, вот, они помирятся вряд ли, либо уже в каком-то глубоком возрасте, когда будут пересматривать эту жизнь. Либо, мы фантастически не рассматриваем капитуляцию и репарации, мы фантастические сценарии не рассматриваем. Потому что их не будет. Давайте оставаться реалистами.
0: Я видел несколько роликов, как вы гуляете по Киеву, мимо станции Лукьяновская метро.
1: Это был один ролик, 20-минутный.
0: Да. Вы чувствуете? Нет, вас сняли кто-то со стороны и выложил рилс это у себя там в Инстаграме. Что вы там делали, что вы чувствовали, когда гуляли по этому городу?
1: Я хотел заехать на Майдан и записать ролик, и с Майдана позвать всех здесь, в Риге, на поддержать украинскую диаспору и Украину в целом на День Незалежности. И, естественно, с Майдана это было бы логично. Но Тата Кеплер сказала, что дословно, вся ваша русня и так оттоптала наш Майдан, там уже все, кому не лень. Давай я тебя привезу реально в очень плохое место, и ты позовешь оттуда. Я приехал туда, и у меня оттуда не позвалось на праздник, а вот какой, насколько косноязычный текст, наверное, достаточно эмоциональный он пришел, тот я и выложил без пауз и монтажа.
0: С кем вы встречаетесь в Киеве из больших людей?
1: Не скажу.
0: С Зеленским у вас была встреча?
1: Не скажу. Просто не скажу, не скажу, никак не дам понять. У меня есть определенный круг общения. Я им очень дорожу, очень его берегу и никак не даю понять, кто это.
0: Насколько вы безопасно себя чувствовали в Киеве?
1: Как дома.
0: А была ли у вас когда-нибудь мысль взять оружие и пойти воевать, к примеру, в составе Легиона Свобода России?
1: Я не военный человек. Когда я надеваю камуфляж, мы когда-то давно играли в пейнтбол с охранниками. Я в камуфляже, это просто мишень. Это просто мишень. Я не военный человек.
0: В смысле, очень большой?
1: Очень большой, неповоротливый, тупой. Я не под это сделан. Я могу за 5 часов хорошо прожарить, иногда даже слишком хорошо прожарить, но такой запрос от публики. 1000 бургеров на 2 машинках. Это я могу сделать. Что не может сделать, например, я уверен, 90% военных. А метко стрелять и не стать мишенью я не умею. Если мне с большого уважения выдадут классную каску, не запотевающую, классный броник, еще много чего классного, классные турникеты, значит, это все не достанется кому-то, кто реально на этой войне работает.
0: Были бы помоложе, лет 20-25.
1: Вы бы... Был, когда я помоложе, у меня был пацифик нашит. Я не военный человек. Да, я не военный человек. Не военный. Вот совсем не военный.
0: Извините, я напомню, что вы подрались в Лондоне несколько недель назад. Что это была за драка?
1: Подрались, это смешно.
0: Сказать. Вас побили или вы побили?
1: Я провел там в наручниках какое-то время. И человек, который на меня напал, посчитали жертвой.
0: Его посчитали жертвой?
1: Да.
0: Чем закончилась эта история?
1: Тем закончилось, что люди прогуглили меня, полицейские, довезли до магазина, предложили чай, кофе, поблагодарили за поддержку Украины. И они, я думаю, что 2 месяца, и этот черт, и его девушка, и полицейские молились, чтобы я со своими юристами не привел их всех в суд и не отвозил лицом, а не струганный стол.
0: Что они хотели?
1: Кто?
0: Те, кто напал на вас.
1: А он был пьяный, и он у меня очень похожий на эту шапку, была татарская шапка, и я был в татарской шапке, в черных широких штанах и в зеленом очень красивом пальто Зиги Чен, и он посчитал, что я еврей. У меня действительно есть 1% European Jewish в моем ДНК, но это никак не... Он счел, что это татарская шапка, а это кипа или что-то, какая-то версия кипы.
0: А Лондон, видимо, стал таким антисемитским, что...
1: А всегда, когда экономически ситуация плохая, всегда виноваты евреи. И сейчас пик антисемитизма.
0: В том числе, да, и в Англии.
1: В Англии пик антисемитизма. Вот. И... Ну, он долго до меня докапывался. Я долго уходил, очень долго для себя уходил от столкновения, конфликта. Но когда он сказал, что I cut you in the pieces, I got blood in my pocket, fucking Jewish, он упал.
0: Как у вас сейчас английский?
1: Плохо, как видите.
0: Нет, я фразу вы нормально произнесли.
1: Не тренировался, да. А я процитировал просто.
0: А в общении small talk вы можете поддержать спокойно?
1: Small talk могу поддержать. Нет. Я small talk стараюсь не поддерживать, если мне эти люди не нужны для работы очень. Я очень не люблю шумовую эту завесу.
0: Скажите, прожив там больше 10 лет в Лондоне, и увидев какое-то незнакомое лицо, вы научились улыбаться?
1: Нет. Зачем? Нет. У меня Slavic face. Близко не подходи. Зачем?
0: То есть вы, как лондонцы, в основном не улыбаетесь при встрече взглядов?
1: Нет. А чему тут улыбаться?
0: Ну, это такая культура общения. Социализация такая.
1: Культура – это полимцест, как пел Псой Короленко. Нет, я незачем улыбаться.
0: Если завтра, к примеру, Путин исчезнет, вот Россия изменится как-то автоматически?
1: Как-то исчезнет.
0: Или мы переоцениваем роль одного человека?
1: Нет, нет, как он исчезнет?
0: Ну, умрет.
1: Смотрите, умрет от тромба, убьют свои. Да. Смотря как он исчезнет. Кто придет, останется ли путинизм, не останется. Путинизм попытается остаться. У него может получиться это сделать, может не получиться. Смотря какая стадия будет. Если стадия нынешнего путинизма, есть все шансы остаться. Если экономически будет гораздо хуже, чем сейчас, то, может быть, и нет.
0: Скажите...
1: Непонятно, как оно будет. И вопрос прямо уже сегодня, вчера, поздно вечером мы обсуждали. Шансов, что есть какой-то запрос на кого-то очень либерального, либо либеральный строй, он, безусловно, он есть какой-то запрос, но он не такой яркий, не такой мощный, и нет какой-то такой фигуры, которая это все в себе воплощает.
0: Ну, смотрите, после смерти Сталина неожиданно появился Хрущев, и началась оттепель.
1: Маленков.
0: Вы такую фигуру видите в сегодняшней России? Ну, вдруг вот неожиданно умрет или там что-то произойдет?
1: Ну, там же остался все равно режим, просто менее кровожадные люди пришли. Такое может запросто произойти. Но оно покачается вправо-влево.
0: Ну, некоторые называют мэра Москвы Собянина, некоторые Мишустина.
1: Ну, смотрите, и Собянин, и Мишустин привыкли, что они работают, но за ними-то всеми стоит ФСБ, да? Это ФСБшная структура, которая, по сути, в том числе, они как бы фронтируют режим, да? Кто-то ярче, кто-то менее ярко, кто-то... Да, безусловно, Собянин мог бы быть, наверное, но учитывая его отчеты по... сбор людей для СВО.
0: Кстати, меньше всех.
1: Да, но он все равно военный преступник.
0: Но недавно в одном из интервью он был категорически против, чтобы в стране убивалась экономика. Ну, подал голос. Но все-таки это о чем-то говорит?
1: Аккуратно,
0: или это всего лишь...
1: Ну, конечно, в его зоне ответственности тоже все страдает из-за этого. Вот. Он был очень хорошим. Он же в Тюмени был мэром. Я помню, как мы заходили, как у нас было... Я удивился.
0: Заходили с Евросети.
1: Да. И у него очень хорошая была репутация, очень хорошая.
0: Вот вы создали Евросеть практически из воздуха. Вот если бы сегодня пришлось с нуля создавать российскую демократическую оппозицию, кого бы вы взяли в команду?
1: Если бы за это не было бы репрессий, то это можно сделать точно так же, как шейх Мухаммед выбирал министра будущего толерантности и молодости. Они писали эссе, и они выбрали 22-летнюю девушку, которая не родилась в Эмиратах, министром, которая села среди этих бородатых людей на совете министров. И они были в изумлении. Ну, это было там лет несколько назад, но это все равно важно. Так?
0: То есть из нынешней российской оппозиции в эту команду бы никто не попал?
1: Но они же уже могли проявить себя. Проявили. Вот как пел Чистяков из группы «Ноль», молодым вперед шагать.
0: Ну, тут мне напоминает Навального.
1: Дворник старый, молодым вперед шагать.
0: Как раз Навальный создавал новую партию из тех людей,
1: безусловно,
0: которые не имеют никакого отношения к нынешней
1: власти. Безусловно, поэтому Путин его и убил.
0: Вы говорили, что высокая зарплата не гарантирует честности российского сотрудника. Вот как менять психологию человека, выросшего в коррупционной среде?
1: Нам свежий ветер перемен всегда вдували через жилку.

Это был «Свободный разговор». Моим собеседником был торговец вином из Лондона Евгений Чичваркин. Вторая часть нашей беседы выйдет через неделю. У микрофона был Мумин Шакиров. Всего вам доброго.

0: Эфир «Радио Свобода» в твоем мобильном без VPN.
1: Приложение «Точка доступа» без шума и пыли дает неограниченный доступ к круглосуточному аудиостриму «Свободы».
0: Заходи в магазин приложений App Store или Google Play, загружай «Точку доступа» и слушай «Свободу» круглые сутки без ограничений и блокировок.
1: «Радио Свобода» всегда поверх барьеров. Настоящий материал, информация, произведен, распространен и или направлен иностранным агентом Троицким Артемием Кивовичем, либо касается деятельности иностранного агента Троицкого Артемия Кивовича.
2: Привет, друзья! Это Артемий Троицкий. Музыка на свободе. Выпуск номер 275, но он такой как бы немножко юбилейный, да, 275, но совершенно не поэтому, а так совпало, что он будет довольно праздничным, потому что наш главный герой сегодня — это Паскаль Камелад, мой любимейший композитор, автор замечательно забавной музыки. Послушаем его новые работы. А начнем с группы Кирстен Хирш из «Throwing Muses». Группа называется 50-foot wave, 50-футовая волна, ну, то есть высокая волна. Группа довольно старая, существует с 2003 года, и уже седьмой альбом у нее вышел. Да, время летит, конечно. Седьмой альбом называется «Black Pearl», «Черная жемчужина». Как всегда, у Кирстен Хирш работа качественная. Слушаем песню «Fly Down South», «Летим на юг».

Кристен Хирш и 50 Foot Wave. Новейший альбом этого ее побочного коллектива называется Black Pearl. Следующая группа, дебютирующая, английская, из города Бристоля, существует лет 5-6, называется Lies. И это квартет, выступающий в стиле, можно сказать, арт-панк или авант-панк. В общем, такое все экспериментально-политическое, но с явно панковой энергетикой. Дебютный альбом Lies называется Wasteland or What Ails Our People Is Clear, то есть «Помойка» или «Чем болеют наши люди» — понятно. Слушаем песню «Impostor» — «Самозванец».

Бристольский квартет «Лайс», песня «Самозванец» их дебютного альбома. Ну, Шарон Ван Эттен, я думаю, вы неплохо знаете. Из штата Нью-Джерси, сингер-сонграйтер. Шестой альбом у нее уже вышел. Называется «We've been going about this all wrong». То есть все, чем мы тут занимались, все это было неправильно. В общем, я думаю, комментарий к сегодняшнему международному и прочему мировому положению, которое особого оптимизма не внушает. Ну, песня, в общем, достаточно обнадеживающая, называется «I'll try», «Я постараюсь».

Шерон Ван Этен «I'll Try» с ее нового шестого уже альбома. Ну, теперь наш маленький сюжетик. Его герой Макс Рабе. Макс Рабе, может быть, это им вам ничего не говорит, но то, что вы слышали этот незабываемый голос, это 100%, потому что вы наверняка смотрели прекрасный сериал «Вавилон, Берлин». Ну, и там как раз вся главная музыка. Ну, она написана в основном Томом Тыквером, инструментальная музыка. Вот песенки всякие в свинговом стиле 20-х годов Ваймарской Республики — это все Макс Рабе и его Паласт-оркестр. Существует этот оркестр с 85 года в городе Берлине. Ну и я думаю, что все-таки, хотя это очень успешное предприятие, но в основном народ знает Паласт-оркестр и Макса Рабе именно благодаря этому сериалу. Слушаем главную песню из «Вавилон, Берлин». Она называется «Ein Tag wie Gold», то есть «День как золото». Ein Tag wie Gold, in den Adern 100.000.

Макс Рабе и Паласт Оркестр «Ein Tag wie Gold» из берлинского Вавилона. Но надо сказать, что Макс Рабе, естественно, выпускает и свои собственные пластинки с оркестром, и без оркестра, и так далее. Их у него довольно много. И вот последний сольный альбом Макса Рабе, первый, кстати говоря, за 5 лет, называется «Wer hat hier schlechte Laune?» «У кого тут плохое настроение?» И с этого альбома слушаем песню «Es wird wieder gut», то есть «Все будет хорошо». Es

Макс Раве из города Берлина, замечательный свинговый певец, и его новый сольный альбом «Wer hat hier schlechte Laune?» «У кого тут плохое настроение?» Ну а теперь, чтобы не сомневаться в том, что настроение на ближайшие, по крайней мере, минут 15-20 у всех будет хорошее, мы переходим к Паскалю Камеладу. Камелад уже был однажды нашим героем в музыке на свободе, но поскольку довольно плодовитый он композитор и музыкант, то выходят постоянно у него какие-то новые работы, как сольные, так и записанные в сотрудничестве с кем-то. И я решил, значит, поскольку поднакопилось уже у меня камеладовских пластинок, решил их на вас вывалить. Во-первых, надо сказать, что раздобывать эти пластинки довольно сложно. То есть за пределами Франции и Испании, а в Испании даже точнее ее области под названием Каталония, пластинки Камелада так особо не распространяются. Поэтому приходится за ними гоняться, и иногда удается что-то найти из архивных записей. Вот, в частности, не так давно, находясь в стране Испании, конкретно, по-моему, в городе Аликанте, я нашел альбом 2006 года под названием «Espontex Symphonie», «Губочная симфония». И хотел бы предложить, значит, вам одну запись с этого старого альбома. Пьеса называется «Галлюциногенная губочная симфония».

Паскаль Камелат. Спутать его, естественно, ни с кем абсолютно невозможно. Я посмотрел его дискографию в Discogs. Там его стиль обозначен как unconfoundable. Таким образом, даже выучил новое английское слово unconfoundable, что означает «непостижимый». Родился он 30 июня 1955 года, то есть полный мой ровесник. Я тоже родился в июне 1955 года. Правда, я родился в Ярославле, а Паскаль Камелат родился в городе Монпелье. Отличный город на юге Франции, где-то между Марселем и Пиренеями. Итак, теперь переходим уже к актуальным записям Камелата. В 2019 году вышел его альбом под названием «Deviationist Muzak». «Deviationist» — это значит «с отклонениями». А что такое «muzak»? Ну, в общем, это как бы фоновая музыка. Есть такое профессиональное обозначение музыки, которая звучит в холле гостиниц, в лифтах там и так далее. На мой взгляд, один из лучших вообще альбомов в карьере Камелата, хотя альбомов у него несколько десятков, и практически все исключительно хороши. Два трека послушаем с этого альбома. Сначала «Dancing El Momo».

«Танцуем танец Момо», Паскаль Камелат, альбом «Deviationist Music». И теперь давайте послушаем еще и заглавную пьесу с этого же самого альбома.

Движенность «Мюзак» Паскаль Камелат, одноименный альбом 2019 года. В 2020 году у Камелата вышло сразу несколько альбомов. Один из них мы послушаем в одной из следующих передач. Это альбом «L'Armée Secrète», записанный им вместе с французом Марком Уртадо. А сейчас мы послушаем прочие всякие его новинки 2020 года. И, во-первых, совместный альбом с певицей и поэтессой Ивет Надаль. Она поет, играет на гитаре и сочиняет тексты песен. Паскаль Камелат, соответственно, аккомпанемент и музыка. Альбом называется «En nom de la ferida» — «Во имя праздника», так что и можно перевести. Я так толком и не понял, что такое ферида. Слушаем песню «Faremon Foc».

Паскаль Камелат и Ивет Надаль, испанская певица и поэтесса, альбом «En nom de la Ferida». Следующий альбом вышел у Паскаль Камелада в 2020 году уже во Франции и на относительно крупном лейбле «Because», так что его раздобыть, в принципе, вполне возможно. И называется он «Le Catap Populaire» — «Популярные вырезки». Во многом в этот альбом вошли пьесы из той пластинки, которую мы только что слушали, а именно «Девейшенист Мюзак», но есть и всякие новые треки тоже. Вообще треков там очень много, около 30. Два послушаем. Во-первых, собственно, заглавная песня «Le Catap Populaire».

Паскаль Камелад, «Катап Попюляр» с одноименного альбома 2020 года. Но надо сказать, что вышли у него еще два альбома в этом же 2020 году. Один это сборник всяческих его коллабораций, который называется «Мемуар дюн вентрилок», то есть «Воспоминания чревовещателя». А также альбом с Ришаром Пинасом, известным французским музыкантом, лидером группы «Эльдон». Этот альбом называется «План де Пари», ну, то есть «Карта Парижа». Этих альбомов, честно скажу, у меня просто-напросто нет, потому что, как уже было сказано, не так легко раздобывать камеладовскую продукцию, находясь в Северной Европе. Что делать? Но слушаем еще один трек с «Катап Попюляр», и это пьеска под названием «Элевасьон де Мари Мадлен», то есть «Вознесение Марии Магдалины».

Вознесение Марии Магдалины, альбом «Le Canto Populaire» замечательного франко-каталонского композитора Паскаля Камелада. Ну а теперь перейдем к находкам из Америки. Один альбом, за которым я тоже давно гонялся, но не мог его раздобыть, это дебютный альбом Ника Уотерхауса. Второй, третий альбомы и четвертый, по-моему, в нашей программе звучали. Мне очень нравится этот музыкант при всей его ретрушности. Но вот первый альбом никак до меня не доходил. Вышел он в 2012 году, когда Нику Уотерхаусу было всего 25 лет. Альбом называется «Time's All Gone». В принстонских завалах я его обнаружил. Слушаем с альбома «Time's All Gone». Все время вышло песенку «Someplace».

Житель Сан-Франциско Ник Уотерхаус и его дебютный альбом 2012 года «Time's All Gone». Теперь дебютирующая новая английская группа, и группа на связь очень хорошая. Она такая электропопсово-психоделическая. Дуэт Натали Финдлей поет, Джулия Полинер играет, но они на самом деле оба играют. Группа из Лондона, совсем новая, в 2019 году была создана, и называется она Truces. Но пишется это так: две буквы Т, две буквы R, две буквы U, ну и потом C и S. Truces. Точно так же называется их дебютный альбом, с которого мы слушаем песню «Sensations of Cool».

лондонский дуэт «Трюсис» и их дебютный альбом. Ну что ж, осталось нам послушать одну единственную песню в сегодняшней программе «Музыка на свободе» номер 275. И это будет вашингтонский дуэт «Флэшер». Эмма Бейкер и Тейлор Маллетс. Второй их альбом называется «Love is Yours», «Любовь твоя», и с него песня «Little Things», «Маленькие вещички». Я вам всем напоминаю, что вы прослушали программу «Музыка на свободе» на радио «Свобода». Также имеется популярный подкаст этой самой программы, на который нетрудно записаться, что я вам и советую сделать. Это был Артемий Троицкий. Всем счастливо и до следующей недели.

0: Марина Ефимова была человеком активной доброжелательности. Улыбнуться без всякой фальши, найти слово для уставшего, похвалить без лукавства, сохранить надежду на успех и непременно поделиться смешным случаем из череды собственных неудач. В одной из радиопрограмм она рассказывала о существующем в Калифорнии заведении с почти пародийным названием «Институт выздоровления от горя». Если такой в самом деле был, Марина заслуживала в нем место главврача. Она гениальный психотерапевт. После любой ее передачи ваши легкие вырастали в объеме, люди казались не такими уж противными, и вы ощущали инъекцию мудрости и великодушия. Достигалось это без прямоговорения, одними примерами и умной драматургии. Секрет был в писательском даре. «У женщины, — говорит Виктор Шкловский, — есть любовь, поэтому она любит». У Марины всегда была любовь. Она хотела влюбляться в жизнь, в людей, в явления. И влюблялась. Во всем искала не просто положительное, но вдохновляющее своим благородным примером. Не бралась за скучное и ненужное. В ее постоянной приподнятости жила непременная скромность. Вы могли и не догадаться, что она пишет. Никогда не вещала, не делала вдохновенно задумчивого лица, не привлекала к себе искусственного внимания и не позиционировала себя как писателя. Такой писатель, такая писательница много лет готовила передачи для «Радио Свободы». Мы рады, что она согласилась для нас написать свои воспоминания. Теперь это наш золотой фонд.
1: Когда в 1966 году я попала в детскую редакцию Ленинградского радио в качестве внештатного сотрудника, я была уверена, что радио уже давным-давно никто не слушает. Между тем, огромный дом Ленинградского радио находился в самом сердце Питера, на Манежной площади, в двух шагах от Невского проспекта. По рекомендации Игоря, детские вещи которого иногда читались и ставились на радио, меня приняла под свое покровительство глава детской редакции, мягкая интеллигентная дама Ирина Александровна. Мне поручили делать передачу о районах Ленинграда, о том, что в каждом из них интересно детям и подросткам. Народ на радио был загадочным. Ходила, например, по коридорам пара. Словно из фильмов Антониони, Моника Витти и Ален Делон. Стройные, элегантные, с красивыми гордыми лицами. Оказались сотрудниками отдела «Лениниане». Когда они величественно скрывались за дверью своей редакции, мне казалось, что там они преображаются, как золушки в двух заморашек, и только тогда начинают, утирая рукавами носы, нести в микрофон свою пропагандистскую ахинею. От других странных персонажей я непосредственно зависела. Одним был директор, чрезвычайно молчаливый человек. В его внешности удивительной была какая-то стертость лица при огромном росте и мужественном сложении. Он сам возглавил довольно многочисленную комиссию, которая прослушала мою первую передачу про театр юного зрителя. После прослушивания один член комиссии сразу сказал: «Передача, конечно, веселая, но недопустимо, чтобы дети в ней ни разу не упомянули роль партии и правительства в создании их счастливого детства». У моей славной покровительницы лицо пошло красными пятнами, но она ничего не сказала. И я с беспечностью внештатника попросила разрешения объяснить мою тактику. Представьте, что вы приезжаете на родительский день в пионерлагерь навестить ребенка. И видите, что дети стоят смирно с плакатом «Спасибо, родители, за наше счастливое детство». Вам станет не по себе. А вот если ваш ребенок промчится мимо вас в разгар игры, мимолетом чмокнет, крикнет: «Ой, мам, пап, сейчас мы только доиграем», то у вас не будет никакого сомнения в том, что ваш ребенок счастлив. На этом ощущении я и пыталась строить передачу. Все молчали, одна демагогия легнула другую. А директор, постучав пальцами по столу, подвинул к себе текст, поставил подпись и молча протянул папку Ирине Александровне. На радостях та спросила у него: «А вам самому разве не было интересно?» И вдруг директор поднял на нее глаза, несчастнее которых я не видела, и спокойно сказал: «А мне вообще ничего не интересно».
0: Марина Ефимова. Воспоминания, прочитанные на свободе. Слушайте главы мемуарной книги на нашем сайте свобода.орг.
2: Преступление и война.
3: Это делается для того, чтобы подавлять, для того, чтобы запугивать. Это делается для того, чтобы показывать свою власть.
2: Здравствуйте, с вами Александра Вагнер. Я рассказываю о том, как люди собирают доказательства военных преступлений, как наказывают виновных и почему вообще возникло международное право, позволяющее жертвам насилия на войне искать справедливости. Слушайте подкаст «Преступление и война» на всех платформах подкастов.
4: Говорит Радио Свобода.
5: Слушайте нас в радиоэфире на средних волнах в диапазоне 1386 кГц каждый вечер с 21 часа 30 минут до половины первого ночи по московскому времени.
4: Аналитические ток-шоу, подкасты, репортажи с места событий, интервью, журналистские расследования, золотой архив русской службы.
5: Радио «Свобода» всегда с вами, невзирая на обстоятельства.
0: Говорит Радио «Свобода» – мифы и репутации. У микрофона Иван Толстой. Жизнь в архиве. Беседы с теми, кто посвятил свою жизнь поискам прошлого. Праздники и будни архивной работы. Мир, увиденный через документ, через культурный пласт и человеческую драму. Мой собеседник сегодня – историк Илья Александрович Альтман, сопредседатель научно-просветительского центра «Холокост», профессор Российского государственного гуманитарного университета.
6: Что такое архив в вашей жизни, и когда он появился, и почему? Так сказать, люди ходят по улице, а в архив заходит минимальное число людей.
7: Слово «архив» появилось в моей жизни в связи с названием Московского государственного историко-архивного института. Все, что было в дальнейшем в моей судьбе, это связано со счастливой случайностью, когда вместо университета в силу ряда объективных причин и пятого пункта я решил, что историко-архивный институт как-то меньше, и, выдержав конкурс 14 человек на место, оказался студентом этого замечательного вуза, и абсолютно точно соблюдалась процентная норма, на 100 человек, людей с похожей на мою фамилию, было ровно трое. А дальше был кружок Сигурда Отовича Шмидта. Кружок, который напрямую, казалось бы, не имел отношения к работе в архивах, но который все время нацеливал студентов на поиски, нахождение каких-то новых источников. И именно под влиянием этого кружка, блестящих докладов, чуть более старших моих сверстников, иногда докторов наук, которых Сигурд Отович приглашал, конечно, под обаянием его личности, я нахально на втором курсе поперся тогда в Центральный государственный архив высших органов власти Октябрьской революции СССР по своей теме, а тогда меня, как ни странно, интересовали террористы. Вот здесь абсолютно тема «Народная воля», которая была в загоне, запрещена. Товарищ Сталин сказал, что если мы будем воспитывать молодежь на примере «Народной воли», то мы воспитаем террористов. Тема была закрыта, там была, по-моему, одна монография Николая Алексеевича Троицкого. Вот, и нужно было как-то мой интерес к людям, молодым людям, которые ставили во главу угла для достижения политической свободы террористические акты, найти какой-то ход, который бы делал эту тему легитимной. Вот абсолютно 18-19 лет, практически возраст моих героев, которыми я стану заниматься, мне пришла в голову одна мысль, которая оказалась плодотворной. А именно террористическая группа Александра Ильича Ульянова. В этой идеологической схеме все, что связано было с Лениным, его семьей и так далее, в общем-то, вот на это, как бы, как оказалось, закрывали глаза. Ну, мое появление в читальном зале архива на втором курсе вызвало некое удивление сотрудникам, что можно найти по этой теме, там, в 20-е годы были опубликованы тома и так далее, и так далее. И, тем не менее, я был допущен к работе в читальном зале, мне были выданы микропленки и так далее. И, кажется, в первую же неделю я нашел неизвестный автограф показания Александра Ильича Ульянова «Наследство», который уже, будучи студентом, это была одна из трех моих студенческих публикаций, которую удалось сделать. И потом уже впоследствии я понял, почему, собственно, именно это показание не было опубликовано. Дело в том, что в нем говорилось о братьях Пилсудских, младших из которых Иосиф Пилсудский, будущий маршал Польши, был как раз тем самым человеком, через которого ближайший друг Александра Ульянова, Орест Говорухин, бежал накануне покушения на Александра III, это 2-1 марта 1887 года, за ним следила полиция. Александр Ульянов, это хорошо известный факт, заложил единственную ценную вещь, золотую медаль, полученную на третьем курсе университета. Он занимался зоологией червей, вообще был очень талантливым ученым, молодым, подававший надежды. Вот, и друг его бежал. Ну, так, немножко шаг в сторону, об этом друге была такая полицейская, так сказать, наводка, что с описанием его внешнего вида мне запомнились слова «производит впечатление простоватого». Арест Макарович Говорухин оказался в окружении Плеханова, потом переехал в Болгарию, стал профессором Софийского университета и опубликовал первый учебник русского языка, изданный в Болгарии, и очень почитаемый там ученый. Вот Сигурд Отович Шмидт, будучи в командировке в Болгарии, дал мне некоторые новые документы о нем. Моя первая зарубежная публикация как раз об этом появилась уже в Софии в 78 году. И, занимаясь этой как бы проблемой, братья Пилсудские на квартире старшего Александр Ульянов изготовил бомбу в форме медицинского словаря. Почему при аресте, когда, так сказать, метальщика арестовали, полицейские не сообразили, что это бомба, и он ее бросил в полицейском управлении. Вот бомба не взорвалась. Насколько Александр Ульянов был хороший динамитчик-химик, это вот судьба умалчивает. Но в его записной книжке был адрес младшего брата Иосифа в городе Вильно, через который Говорухин бежал за границу. Эта запись стоила Иосифу Пилсудскому 5 лет ссылки в Восточную Сибирь. Следующая моя находка – это был автограф уже Иосифа Пилсудского в следственном деле, по которому Александра Ульянова, еще 4 человека приговорили к смертной казни. Там одна из граф – это национальность или вероисповедание. Что-то Иосиф Пилсудский предпочел написаться белорусом. Я не знаю, насколько этот факт известен в современной Польше, но, по крайней мере, самоидентификация в ходе следствия, и понятно почему, к полякам отношение после восстания 63-го года и так далее было особое, но вот этот факт, он состоялся. Ну, собственно, вот работа в архивах – тоже одна интересная история. Находки были самые разные в связи с этими террористическими разными актами. Мне удалось, например, найти историю изобретения бесшумного револьвера. Значит, это сделал Сергей Александрович Корсак. Ну, где могли изобрести бесшумный револьвер? В Одессе. Туда в 88-м году царь должен, так сказать, был прокатиться. И поэтому местные революционеры со свойственным одесситам чувством юмора и, так сказать, некой экстравагантностью рассматривали два варианта. Бросить бомбу в форме блюдца с балкона. Но боялись не попасть и изобрели бесшумный револьвер. Значит, анализ этого бесшумного револьвера, мы его называли в узких кругах такая рогатка, которая стреляла на 25 метров отравленными пулями, анализировали эксперты Михайловской военной академии и признали, что такие это, так сказать, револьвер, который мог бы убить человека. Вот по моим данным, более ранние орудия подобного рода не было. Ну, по крайней мере, до покушения дело не дошло. Товарищ отделался 5-летней ссылкой там, в Западную Сибирь. В общем-то, ну, а с этой публикацией я вышел. Тогда очень популярная была газета «Неделя». Это вот была одна из первых отклоненных публикаций в «Неделе», потому что в это время вот как-то совпало, статья была уже набрана, Юра Гладильщиков, такой впоследствии там человек в мире кино известный, работал с этим материалом, но мне материал вернули со словами, что вот вы понимаете, тут гостиница «Россия» загорелась как-то неожиданно, это был 77-й год, вот как-то мы опубликовать это не можем. А вот журнал «Огонек», тогда не столь популярный, как в конце 80-х годов, с удовольствием этот материал опубликовал. И, в общем-то, эта тяга, работа в архиве, нахождение материалов и публикации. Наверное, тогда я определил свою стезю, которая, в общем-то, когда я уже окончил историко-архивный институт, мне очень повезло. То есть мне очень повезло, что меня не оставили в Москве, не оставили в аспирантуре, несмотря на 3 опубликованных статьи. Кажется, в журнале «Вопросы истории» я до сих пор единственный студент, публиковавшийся в разделе статьи. Но оно так сложилось, нет московской прописки, женился я не на москвичке. Вот. И по распределению, будучи первым по распределению, мне достаточно город Владимир, чему я в своей судьбе как бы благодарен этому городу, и то, что когда я туда приехал, вот с моими какими-то уже опубликованными статьями, пониманием того, что документ должен быть найденный тобой, обязательно известен другим. Тут недавно был замечательный спор нашего министра культуры с руководителем Государственного архива Российской Федерации, и такой тезис прозвучал: задача архивистов хранить. Вот понимаете, нас учили в историко-архивном институте, что архивист это в первую очередь исследователь, и во-вторых, это человек, который доносит эту информацию до широкой публики. Архив – это не склад. И вот с этим как бы посылом, кстати, опять же, вот благодарен Сигурду Отовичу, мы тогда молодые исследователи, которые писали статьи для академических журналов, не очень понимали, почему он так часто говорит и на спецкурсе, и ставя на кружок доклад, например, о школьных музеях, о документальных памятниках. Ну, такая, казалось бы, рутинная работа для исследователя, который мыслит себя там автором монографии, в будущем статей и так далее. Ну, казалось бы, где-то, звучало мимо. А вот практическая работа. Ты оказываешься в замечательном областном центре, город Владимир, где замечательный музей-заповедник Владимира Суздальский и так далее, ездят туристы и так далее. Вот. Архив церкви, о котором никто не знает, действительно, так сказать, какие-то появляются публикации в местной газете, но не тот центр, который что-то организует. И мне очень повезло. Тогда после известной дискуссии в литературной газете о личных архивах, в том числе рядовых людей, шло приказание сверху от архивного начальства начать поиск и сбор документов известных в масштабах, по крайней мере, области в данном случае, и страны каких-то вот людей. И вот мне в 22 года по распределению город Владимир, когда я не знал ни одного человека, поручают поиск сбора архивов знаменитых земляков, героя социалистического труда Советского Союза и так далее. И как-то где-то вот я понимаю, что нужны деятели культуры. Тут оказывается, что в гараже, в семье основателя Суздальского музея Алексея Дмитриевича Варганова хранится его огромный архив. Кто такой Варганов, честно говоря, в тот момент для меня это ничего не говорило. И думаю, что сейчас те, кто приезжает в замечательный город Суздаль, не всегда получают информацию, что в 30-е годы был такой действительно деятель, культурный человек, представитель российской интеллигенции, для которого сохранение вот этих вот церквей, богатств, улиц, вот этого замечательного городка было делом жизни. Как ему это удалось? 20-30-е годы, когда сжигали, закрывали и так далее. Вот его архив отчасти об этом рассказывает. И приведу просто один пример, который меня потряс, потому что на него, естественно, посыпались доносы в 30-е годы. И один из них был то, что он монархист, потому что он отстаивает герб города Суздаля, на котором двуглавый орел. И вот это объяснение Алексея Дмитриевича Варганова, что это не орел, а сокол, что это у него не корона, а гребень, так сказать, благодаря чему он отбился от этих напастей и так далее, меня потрясло. И второе, то, что потрясло, этот человек вел то, что можно было бы назвать и дневником, если бы там практически было очень мало записей такого какого-то характера, я бы сказал, общественно-политического. Он просто записывал, что и почем он покупал, включая горячительные напитки. Вот с моей точки зрения, подобные записи там, за несколько десятилетий, когда еще не было, к сожалению, в нашей историографии такого популярного на Западе направления, сегодня очень популярная в нашей стране повседневная жизнь, повседневный быт, жизнь простого человека и так далее. Это интуитивно я понимал, что эти записные книжки, они чрезвычайно важны. Ну, проработал я всего 3 месяца, призыв в армию, служба вот, в Архангельской области, поселок Абазерский, где тоже, вот я, как ни странно, мне удалось продолжить работу с архивами, но уже в качестве такого не совсем обычного. То есть я получал разные исторические журналы, там, архивный журнал, исторические журналы, и там были, находились разные факты, документы публиковались, связанные с историей Архангельского края. И вот, значит, я начал для местной газеты «Правда Севера» посылать информацию, которую незамечательно подписывали, там, около 10 публикаций, Илья Альтман, поселок Абазерский, краевед. Так 1,5 года нахождения в армии. Это я тебе, голубо, говорю, как краевед. Значит, вот у меня есть и такой цикл, связанный вот с Архангельской областью. Тоже, думаю, это был полезный некий опыт, потому что, ну, как бы отрыва от работы не было.
8: Илья Александрович, позвольте один уточняющий вопрос. В самом начале нашей беседы вы сказали, что Сталин вытравливал память о народовольцах, потому что они, естественным образом, исторически ассоциировались с террористической деятельностью. Однако в 20-е годы народовольческая литература в Советском Союзе ширилась и ширилась. Я не знаю, я совершенно не специалист по этой эпохе, но поскольку время было горячее, то в свое время я покупал всевозможные книжки, и только у меня на полке там, я не знаю, ну, 50, наверное, книг 20-х годов, которые посвящены историко-революционному движению. Это я даже журнал «Былое» или там «Минувшие годы» не беру, и там сборник «Наша страна». Это стоит у меня на другой полке. Но народовольческая литература – это огромнейший пласт. И насколько я вспоминаю, процесс над Окладниковым в 1925 году, в котором экспертом был Павел Елисеевич Щеголев, этот процесс был призван оградить возможного доносителя и сотрудника, агента Окладникова оградить от осуждения. И Щеглев сыграл такую не очень приглядную роль, выступая экспертом и как бы его ограждая, а не выдвигая свои собственные аргументы. Так вот, мой вопрос вам как к историку. Что, собственно говоря, случилось и когда, что народовольческое движение вдруг в глазах власти перевернулось с ног на голову и стало неприемлемым, и стало отторгаемым Кремлем и лично Сталином?
7: Ну, вы абсолютно правы, что в 20-е годы была масса литературы, достаточно назвать журнал «Каторга и ссылка», где собирались воспоминания действительно об очень мужественном поведении на каторге революционеров, от их борьбе, об их сопротивлении и так далее, не только о деятельности. Выходили очень интересные работы, например, Сигизмунда Натановича Валка. Была возможность у историков, и были очень интересные споры историков, писавших, молодых тогда большей частью, и ветеранов народной воли, отсидевших там по 20 лет в Шлиссельбурге и так далее, когда иногда личные свидетельства перечеркивали всю ту полицейскую документацию, на основании которой тогда, в общем-то, историки поняли, что любые судебно-следственные материалы любой эпохи, они отражают, так сказать, точку зрения органов, занимавшихся борьбой, отнюдь не всегда историю, которая была. Рубеж, покушение на Кирова, 1934 год. Террористический акт. Дальше обвинение всех тех там троцкистов и прочих в шпионско-террористической деятельности и так далее. И все уже любой террор, вот, который тогда преподносился в 20-е годы как самопожертвование, борьба с самодержавием и так далее. Кстати, в образе Александра Ильича Ульянова вот это вот некая фигура, бесспорный авторитет в революционном движении. Понять нам Ленина и отношение к нему, брат казненного. Человек, который взял на себя вину других, человек, который пошел на эшафот, который хоть и написал по просьбе матери прошение о помиловании, но не отказался ни от каких своих убеждений, заявил на суде, что в России всегда найдется десяток людей, для которых не составит труда умереть за свою родину. Да, они заблуждались в своих средствах, но это были совершенно иные политические условия, отсутствие политической свободы. Это акт самопожертвования, который был. И все это Сталин, конечно, так сказать, было абсолютно уже ненужным. Закрывается общество политкоторжан и ссыльнопоселенцы. Все это середина 30-х годов. Там велась интереснейшая работа по составлению в Пушкинском доме хранения карточки на деятелей революционного движения, незавершенные до конца, лишь уже в наше время изданные эти материалы вот, по революционерам. Эта научная работа прекратилась. 60-е годы, как бы, да, вот теперь появляются какие-то работы, там две монографии, которые появились. После армии, когда я подал свои документы уже не в Москву, немножко обидевшись на то, что здесь в аспирантуру не было рекомендовано в Ленинградское отделение Института истории, как раз 79-й год, столетие народной воли, где лежали эти две монографии, три моих статьи. К тому моменту вот вся литература, которая была посвящена народной воле.
0: На волнах Радио Свобода программа «Мифы и репутации». У микрофона Иван Толстой. «Жизнь в архиве». Мой собеседник сегодня – историк Илья Александрович Альтман, сопредседатель научно-просветительского центра «Холокост», профессор Российского государственного гуманитарного университета.
7: Вернувшись из армии, в общем-то, к профессии архивиста меня в свое время подтолкнуло, наверное, то, что у меня очень близкий друг переехал в другой город. Я приехал к нему в гости, мы переписывались. Даже в шахматы играли по переписке, какие-то школьные там новости. И вдруг он мне передал там порядка 20 моих писем. Вот с тех пор я понял, что такое личные письма и так далее. Из армии, так сказать, перечитал там свои письма жене и так далее. Тоже мне они понравились, некая хроника того, что там было. А в это время ЦК комсомола объявляет такой вот посыл. В Москве создается хранилище писем периода войны. В журнале «Юность», «Комсомольская правда», везде присылайте в Москву документы, что-то публиковалось. Вот они со всей страны, насколько я знаю, порядка 15 тысяч таких вот получили. Здесь у меня сыграли такие местнические настроения. Ну, допустим, в Владимире наверняка тоже есть письма. Ну, и вот они как бы в Москву отправиться, да, и тогда земляки об этом ничего не узнают. Это одно. Второе, после службы в армии, значит, все тянуло меня к неким операциям, военный опыт и так далее. А тут, вернувшись в Государственный архив Владимирской области, я узнал, что мое место там занято. В архив пришел работать бывший военный комиссар области, генерал-майор Яков Макеевич Шапкин. Человек, который меня встретил достаточно настороженно, пока мы с ним не начали цитировать друг друга Ильфа и Петрова, контакта не было. Он по телефону слышал мои как бы вот переговоры, связанные вот с захватившей меня идеей, а именно организовать на научной основе школу Сигурда Отовича Шмидта с помощью школьных музеев, с помощью студентов, я начал преподавать тогда в местном вузе, значит, вот организовать эту работу так, чтобы между хранителями писем, тогда это были матери и вдовы, это было сложно себе представить, в стране не было ксерокса, не могло идти речи о какой-то копии писем и так далее, да, то есть перефотографировать и так далее, но это было не то. Речь шла о том, что эти люди, которые хранили там несколько десятилетий после войны письма, а, как правило, хранили письма погибших, отдали их в архив, который в глазах владимирцев, да и многих других, ну что вот стоит бывшая церковь, склад, сдать в архив, что все навсегда забыть. А тут это заработало. Заработало как? По двум направлениям. Каждое письмо, которое мы получали, мы публиковали в газетах. Две газеты областных, но было еще 25 районов. Весь это письмо относилось к жителю района, публиковалось там каждую неделю. Каждую неделю звучала радиопередача о сборе этих писем. И главными героями стали школьники, перед которыми ставилась задача не обобрать пожилых людей, а с анкетами пройтись. В этих анкетах фиксировались не только документы периода войны, но и других периодов, но главный упор на письма. Где, сколько, от кого? После этого, когда мы получали эти анкеты, обрабатывали, или если очень много писем, я помню, Иван Иванович одного оставшегося живых, у него было 311 писем, шел я, да, несколько десятков я посылал своих студентов. Вот именно со студентами Владимирского педагогического, тогда ныне Государственного университета гуманитарного, мы и начали на семинарах изучать эти письма как исторический источник. Причем были очень интересные баталии, помню, студента Воробьева, который сказал, никогда не буду писать писем, чтобы потом спустя десятилетиями какой-то историк копался в моей личной жизни. Вот в этих... А девочки были как раз за, потому что это были письма любви. Вот эта вот работа со студентами, опять же, опыт Сигурда Отовича Шмидта, который с нами обсуждал, наверное, понятные ему вопросы, но он хотел от нас что-то услышать, привело к тому, вот письма собраны. Что с ними делать? Конечно, нужно делать сборник. Так в советское время мы начали работать над сборником, который на основании 5000 собранных писем и фотографий, вот масштабы всей страны, поступило в Москву там порядка 15 тысяч писем, и только в одной области, а потом это было подхвачено, там ЦК ВЛКСМ подключился, в целом ряде областей был сбор, особенно активно Вологодская, Ростовская, ряда других, по такой же методике, так сказать, шел сбор этих писем, что-то мы публиковали в журнале «Юность», который тогда издавался, по-моему, 2 миллиона экземпляров, но со своими студентами мне дали прекрасный, так сказать, опыт отбора и самих писем, и даже фрагментов этих писем, о чем публиковать. Что интересно молодым людям в 20 лет? Как заставить их интересоваться войной? И тогда было понятие «любовь» к чему? К родине. То, что звучало в официальных письмах, там, да, это было очень много сборников, были очень сильные документы, но, как правило, там было очень мало личного. Мои студенты отобрали то, что было интересно. Более того, они наткнулись на стихотворение совершенно забытого к тому времени поэта Иосифа Уткина. Для меня известно по одной простой причине, что моя мама, когда в 23 года, окончив Ташкентский медицинский институт, она уходила на фронт, то на выпускном выступал, она говорила, высокий, красивый мужчина, у которого была уже протез на левой руке после первого ранения, Иосиф Уткин, который читал свои стихи. То есть это имя у меня было на слуху. Но все ведь знали только Симонова «Жди меня». А стихотворение Уткина как раз о фронтовых письмах, если не ошибусь, то процитирую, тогда меня это потрясло. Когда-нибудь вечером вместе с тобой, к плечу прижимаясь плечом, мы письма, как летопись боя, как хронику чувств перечтем. Три письма, в трех письмах была эта цитата, как хронику чувств перечтем. Так родился сборник «Хроника чувств», который, по-моему, первый советский сборник писем о любви, которым я очень горжусь. Там впереди у меня много публикаций в 17 странах, выходили книги, монографии и так далее. Но то, что мы это сделали со студентами, то, что 4 года это лежало на полке, отчасти я виноват, в 84-м перебрался в Москву, там были издательские дела, нужно было это как бы двигать уже без меня, так сказать, да, вот вот эта вот книжка, которую мы сделали с генерал-майором Яковом Макеевичем Шапкиным, без которого, вот когда он все это услышал, человек, прошедший войну, командовавший дивизией в 50-е годы, он командовал той дивизией в Германии, где, так сказать, и до, и после него командиры дивизии занимали очень крупные посты, так сказать, в нашем Министерстве обороны. Он по здоровью комиссовали, областной военный комиссар, человек необычайных, так сказать, организационных способностей, поверивший в то, что это нужно, уже находясь на пенсии, садился в свою «Волгу», одевал генеральский мундир. Иногда, когда мы шли к начальству, он решал такую в уме интересную комбинацию, нужно вспомнить, они же ко мне обращались, или чтобы я в армию взял сына, чтобы не посадили, или наоборот просили, чтобы не брал. Вот поэтому разговор шел абсолютно предметный, с местными начальниками, сбрали под козырек хлебом, солью, мы проехали всю Владимирскую область, Гусь-Хрустальный, Меленки, там Александра, встречались с разными людьми, и там шла вот эта вот работа. Я действительно горжусь, что там 3,5 года, которые я провел как действующий архивист областного, скажем так, уровня, и дослужившись там до замдиректора областного архива, мы сделали как бы немало, и об этом стало известно. В моей биографии есть такой очень смешной факт, подчеркивающий, что такое работа архивиста имела некий общественный резонанс. Ноябрь 82-го, умирает Брежнев. Я получаю звонок из областной комсомольской газеты. Илья Александрович, мы хотели бы, чтобы известные люди нашей области высказали свои чувства по поводу кончины генерального секретаря. Я отправил генералу Шапкину, сославшись на то, что не являюсь известным человеком. Но это как бы следствие того, что имя было на слуху, и мы действительно немало сделали. Московский период, работа в разных архивах. Сначала архив экономики, потом меня приглашают тогда Центральный государственный архив Октябрьской революции, высших органов власти, органов государственного управления СССР. Именно там, где хранились документы по теме моей диссертации. Я ее защитил в 83-м году. И документы, связанные с революционным движением, которые меня больше всего интересовали. Но здесь круг оказался гораздо более интересов широк, потому что началась перестройка. Начались открываться архивы, начались какие-то архивные находки, уже связанные с самыми разными областями. И, кстати, вот мне очень пригодилось то, что я, родившись на Украине, у меня была няня-украинка, няня, да, у которой сын погиб в Голодоморе. И она со мной разговаривала исключительно на украинском языке. И поэтому, когда мои сотрудники принесли один из самых там интересных документов, дневник жены Махно, написанный на украинском языке. И тогда я в это очень заинтересовала. 23-летняя женщина, учительница, бытовые заметки и так далее. Мы перевели этот текст, частично опубликовали в журнале «Совершенно секретно». И тогда меня на дуэль вызвали московские анархисты. В Московском университете была дискуссия, потому что считалось, что это подделка. Подделка во время там, следствия 20-х годов, но была рукопись, это все. В этом плане никаких аргументов приведено против этого не было. Но вот такая интересная была, так сказать, материал. Об этом тоже рассказывал я в программе «Взгляд», который видела вся страна. И примерно тогда же, рубеж 80-х, 90-х годов, были и первые находки, связанные с будущей темой Холокоста. Вот тоже в документах Чрезвычайной государственной комиссии по расследованию преступлений оккупантов. Членом комиссии было 7 человек, один из которых Алексей Николаевич Толстой. Но комиссия работала по всей стране. Масса материалов и масса оригинальных документов, в частности, дневники. И вот меня поразил дневник 15-летнего школьника из города Кременец по фамилии Кравченко, отец которого был русский офицер, эмигрировавший в Польшу. Кременец, это до 1939 года была Польша. И вот парень ведет этот дневник с первого дня оккупации до последнего дня оккупации. Поразило меня в первую очередь, когда я его так по диагонали листал, что где-то через 3 недели он соображает, что врут все о положении на фронтах. У него в доме был радиоприемник. Он слушал английское радио, слушал «Голос Москвы», «Совинформбюро» и читал оккупационную прессу. И понял, как нужно для себя определять линию фронта, как бы в 2 раза каждый приуменьшает одни отступления, другие наступления. Он начал рисовать карту. И что для темы Холокоста? У него девушка, 15 лет был, в которой он был влюблен, сидел на одной партии. Это была еврейская девушка. И поэтому судьба евреев Кременца, гетто, их уничтожение. Опять каждый день шла информация о гетто. Дневник потрясающий. Он был найден в документах Нюрнбергского процесса. Ну, вот что как бы должен был бы сделать нормальный историк? Город Кременец, есть там краеведческий музей, напиши туда, там, через неделю получи информацию о судьбе этого человека. Но в это время это уже был такой некий ренессанс, когда к людям из архивов обращались практически каждый день телевизионщики с радио и так далее. То есть меня пригласили на радиостанцию «Юность». Вот в день находки я вечером рассказал по радиостанции «Юность» о том, что вот есть такой был школьник Кравченко, который, ну, дневник, может быть, кто-то знает о его судьбе. И на следующий день мне позвонил сам автор этого дневника, ставший кандидатом наук, живший в городе Апатиты Мурманской области. Вот, впоследствии он опубликует этот дневник под названием «Мой 20 век». И расскажет мне, что пытался в разных издательствах в советское время показывать этот дневник и получал один ответ. Не может быть, чтобы вы его писали. Не мог 15-летний школьник это писать. И когда мы уже встретились, он приезжал на наши вечера. Он говорит, я ведь 17 лет почему на фронт ушел? Конечно, в моей семье никто не погиб, но погибла она. Он ее везде, эта девушка, буквой F, Фейга ее звали. Вот, он написал, как ее везли на казнь, он видел и так далее. Потом он узнал, отец ему рассказал, что, зная об их дружбе, он приходил к отцу этой девочки и предлагал, что они возьмут ее к себе, но она отказалась, как судьба всех, так и моя. Но для мальчика было очень важно видеть. Она ехала с высоко поднятой головой на казнь. Для него это очень важно было. 15 лет. Почему не сопротивлялись? Вот потом вдруг он услышал выстрелы, запись в дневнике. Значит, я ошибся. Вот там где-то вот какие-то выстрелы и так далее. Кстати, в научной литературе очень часто об этом городе Кременец. Не выжил ни один еврей непосредственно. А вот свидетели, они слышали выстрелы. Иногда называется один из городов, где было восстание. А Роман Кравченко узнает потом, что там было. Мародеры полезли грабить гетто, полицаи охранявшие, по этим мародерам стреляли. Но тогда для него сопротивление или нет, надо мстить. Он уходит на фронт 17 лет после войны и так далее. И начались уже вот первые шаги к теме Холокоста, которая меня интересовала, и еврейская тема вообще интересовала меня достаточно опосредованно. Я занимался другими сюжетами, да, в составе народовольцев, и поздних народовольцев было немало, евреев и так далее. Скажу честно, национальная, так сказать, составляющая меня привлекала мало. Но я был человеком воспитанным и ставшим, наверное, историком во многом, потому что в классе в 8-м, наверное, я прочитал мемуары Ильи Григорьевича Эренбурга «Люди. Годы. Жизни». И как-то хорошо их помнил по разным сюжетам. Даже получал не пятерки, а четверки в сочинениях, потому что по Эренбургу описывал каких-то, так сказать, литературных произведений и так далее. И там у него большой раздел, касавшийся «Черной книги». Я знал об этом литературном произведении, сборнике советских писателей, которых должны были под редакцией Гроссмана и Эренбурга быть изданы в конце 40-х годов. Илья Григорьевич целую главу посвятил, как создавалась «Черная книга», как он работал с Гроссманом и почему ее запретили. И, в общем-то, да, казалось бы, утраченный текст. И вот в 88-м году, абсолютно случайно, я нахожу в столе, на столе опись Фонда Еврейского антифашистского комитета. Одна из моих сотрудников, которая руководила отделом, а у них был допуск, которого не было у меня, к работе с материалами с ограниченным доступом. И вот в перерыве просто обратил внимание, на столе лежит опись Еврейского антифашистского комитета. Оказывается, он хранится в нашем архиве. Не на секретном хранении, переданный в 55-м году из архива КГБ, когда реабилитация прошла по делу руководителя Еврейского антифашистского комитета. По диагонали листаю раздел описи «Черная книга», 39 томов. Вот эта вот находка, и параллельно вскоре приехали из Израильского музея Яд Вашем, его руководители договариваются с нашим архивом о копировании документов Чрезвычайной государственной комиссии, то есть начались первые контакты вот с зарубежными коллегами. И вот эта вот, конечно, находка, она перевернула вот круг моих научных интересов. Вот страшно подумать, больше 25 лет вот основным направлением было именно это. При этом я как-то взял в домашнем архиве, мне попался мой отчет, нужно было делать отчеты, да, какие-то социалистические соревнования и так далее. В 87-м году, как оказалось, у меня было 300 опубликованных статей, радио и телепередач на совершенно разные сюжеты. То есть открывались архивы, пытались, например, документы о Сокольниках. Вот я очень дружу с дочерью Григория Яковлевича Сокольникова. Она вот мне сказала, что первая публикация Сокольникова еще до его реабилитации, это была моя публикация в газете «Лесная промышленность», потому что перед арестом Сокольников, знаменитый министр финансов, который, так сказать, для страны дал тот самый червонец, который спас нашу экономику 20-х годов, перед арестом он был замнаркомом лесной промышленности, вот поэтому эта газета решилась опубликовать о нем. Соломон Абрамович Лазовский. Тогда я еще не знал о его тесной привязке к делу Еврейского антифашистского комитета, и точнее знал, что он был расстрелян по этому делу, но то, что он имел прямое отношение к «Черной книге», я узнаю впоследствии. Но вот в журналах профсоюзов я опубликовал о нем, потому что он был 17 лет лидером такого красного профинтерна, если об интернационале, так сказать, Коминтерн не знали все, то, что такое профинтерн, Лазовский и так далее. Вот это тоже была как бы о нем первая публикация, о многих других людях. И вдруг совершенно новое, так сказать, вот направление, связанное уже с находкой «Черной книги» и нашими подходами. Вот тогда 80-е, начало 90-х годов в наш архив, потому что очень многие обращались, иностранные коллеги, партнеры и так далее. Я думаю, что ту формулу, которую мы тогда при поддержке руководства Государственного архива Российской Федерации предложили, что мы предоставляем документы нашим иностранным партнерам, мы предоставляем их на двух условиях. Это совместный сборник, это совместная конференция по теме, которую мы предоставляем эти материалы. Я думаю, что эти вот подходы полезно было бы вспомнить сегодня, когда я вижу очень многие копии документов из наших архивов, оказавшись в Музее Холокоста США или в Яд-Вашеме, сегодня нет ссылки на российский архив. Есть ссылка на то хранилище, где иностранные исследователи на сайтах и так далее получают эти материалы. А мы шли по пути издания сборника. Так появился сборник о Еврейском антифашистском комитете, и так появилось два выпуска «Черной книги» сначала, полного издания ее, и «Неизвестной черной книги».
9: Напомню, что на волнах Радио Свобода программа «Мифы и репутации». У микрофона Иван Толстой. Жизнь в архиве. Мой собеседник сегодня – историк Илья Александрович Альтман, сопредседатель научно-просветительского центра «Холокост», профессор РГГУ.
7: Издание «Черной книги». В 93-м году книга вышла, но работа велась в 90-91 годах. Работали вместе с Ириной Ильиничной Эренбург. В личном архиве Эренбурга оказалось, сохранилась верстка 47-го года. Но верстка уже после того, как самоцензура редакторов и иная цензура из этой верстки убрала все, что касалось самосознания евреев. В этой верстке, естественно, в основном в варианте «Черной книги», просто авторы вынуждены были просто в сторону отсекать те огромные пласты информации, где рассказывалось о том, кто кроме нацистов убивал евреев. То есть, конечно, пособники упоминались, но таких пронзительных писем, документов и так далее откладывалось в сторону. Но первая задача была издать «Черную книгу». Ирина Ильинична очень хотела издать то, что она получила в виде верстки, как последнюю версию. Сначала нам удалось ее убедить, это как она считала то, что сделал ее отец. Но дело в том, что в марте 45-го года Илья Григорьевич Эренбург, инициатор создания «Черной книги», вышел из ее редакции, потому что без его ведома материалы были отправлены в Соединенные Штаты Америки. Эренбург был великий, у него было огромное политическое чутье. Во-первых, он хотел принципиально издать книгу о том, что мы называем словом сегодня «Холокост», да, об уничтожении евреев на советской территории. Он не хотел туда включать ничего другого. Ни на лагерях уничтожения в Польше и так далее, и так далее. Второе, он хотел, чтобы книга вышла сначала на русском языке. И он понимал, что если это будет отправлено за границу, выйдет там, могут быть правы. Он оказался абсолютно прав, да. Значит, мы показали, что не Эренбург, а Гроссман делал окончательную редакцию. И мы показали ей, ну, в общей сложности, это было 60 примерно страниц на машинке в разных местах книги, которые вычеркнуты были красным или синим карандашом. Еврейское самосознание, пособники и так далее. Поэтому мы издали тот текст с включением вставок, вот, которые были вычеркнуты. Так появился вот первый вариант полного издания «Черной книги». В 2014 году мне посчастливилось участвовать в проекте издательства «Корпус», где не только повторено то, что было сделано тогда, а было уточнено по архиву тогда неизвестного. Мне очень интересно, наши израильские партнеры, с которыми мы работали, умалчивали о том, что личный архив Оренбурга, касающийся «Черной книги», находится в Яд Вашеме в Израиле. Мы не имели возможности при подготовке тогда это делать. А вот последнее издание в 2014 году мы уже использовали в том числе и правки Оренбурга, что позволило оригиналы писем к нему, ну, там около 1000 примечаний, которые делают это издание уже по-настоящему научное. И второй пласт – это издание неизвестной «Черной книги». Это уже авторский, можно сказать, проект, не имеющий отношения к Гроссману и Оренбургу. Это делали мы с нашими партнерами в Израиле. Было отобрано примерно по объему такое же количество информации, но только не в виде обработанных литературных очерков или журналистских статей, а оригинальные письма или свидетельства. Поэтому, наверное, неизвестная «Черная книга», которую сначала переиздали в Соединенных Штатах, Музей Холокоста, это, кажется, у них единственное издание, 5 выпусков, да, 5 переизданий было. То есть это действительно был некий пласт документации. Ну, а для меня это была возможность, вот работая с «Черной книгой» и подготовка неизвестной «Черной книги», прочитать, ну, порядка 30 тысяч листов различных документов, как бы погрузиться в эту историю. Это привело к очень таким интересным моим встречам. Стали приглашать в Соединенные Штаты, в разные университеты. Я обязательно стремился встретиться с нашими мигрантами, уехавшими из Советского Союза. В основном тогда рассказывал о «Черной книге». Да, кстати, помню, что первая публикация отрывка в «Черной книге» была в литературной газете при поддержке Лены Яковича, сейчас очень известного тележурналиста, тогда сотрудника литературной газеты, и появилась полоса в литературной газете фрагментов «Черной книги». И мы не могли туда не включить один очерк, в подготовке которого участвовал Всеволод Иванов. Там очерк о мальчике, оставшихся сиротой, вот, заканчивается замечательными словами, так сказать, что последнее, что он говорит, ну, хотя у меня нет родителей, они все погибли, но я живу в Советском Союзе, это моя страна. Это вышло там в мае 90-го года в литературной газете, и вечером мне раздался звонок того самого бывшего мальчика, от имени которого, что он не знал вообще, ему было 10 лет, так сказать, от его имени создавался документ и все прочее, он ни, понятия не имел, что Всеволод Иванов, так сказать, к этому причастен. Ведь как мне повезло, что я именно вчера прочитал эту статью, ведь я завтра улетаю в Израиль. Вот поэтому, да, такая вот интересная история, с другими людьми тогда мне посчастливилось встречаться. Ну вот, возвращаясь к своим впечатлениям от лекции в Америке, это, значит, наши эмигранты в каком-то общинном центре, в зале там 300-400 человек, я начинаю рассказывать о «Черной книге». Люди там нетерпеливые, только я там упоминаю какие-то начала, поднимается рука. А почему в «Черную книгу» не вошел рассказ, как моего брата, так сказать, спасла украинская девушка в Кировограде? Я им говорю, ваша фамилия Розенфельд? Девушку, которая спасла Терещенко? Говорит, да, откуда? Говорит, ну, что это есть в неизвестной «Черной книге» и так далее. Второй человек, который стоит тут же, да, вот то, что я рассказываю, это вот абсолютно, так сказать, да, причем, заметишь, в это время Кашпировский тогда вот на экранах, все. Вот реакция примерно та же самая. Следующий человек говорит о том, вот я был мальчиком в Бердичеве, вот, значит, вот, я говорю, ваша фамилия такая-то, вот. Вы знаете, я просто читал ваши показания. При слове «показания» наш бывший мигрант из Советского Союза начал кричать, никаких показаний я никому не дал. Говорит, нет, успокойтесь, это ваше свидетельство для чрезвычайного... Я ничего не писал. Тогда я писал его историю, историю его отца и так далее. И в зале наступила тишина. Вот, вот я себя почувствовал Кашпировский, потому что вот эффект. На меня смотрят люди, я в глазах читаю, что как только они назовут свою фамилию, как только они скажут о городе, откуда они или их родные, обязательно там последует эпизод, и, наверное, бы, да, если это имело бы отношение к «Черной книге», сейчас я, к сожалению, не помню уже так все эти детали, как помнил тогда, но это было и так, мне передавали какие-то новые документы, так зарождался наш архив, и вот велась такая достаточно активная работа уже, которая плавно переросла вот в идею достаточно безумную тогда, в начале 90-х годов, когда мы с Михаилом Яковлевичем Гефтером решили создать научно-просветительный центр «Холокост». Слово-то «Холокост» никто в нашей стране не употреблял и не знал. И до сих пор я горжусь, что я настоял, чтобы этот термин из греческого языка, да, символизирующий не только еврейскую трагедию, а трагедию человечества в 20 веке, вот он стал в названии нашей организации. Кстати, в Европе, если в Соединенных Штатах такие центры или там музеи были, то в Европе раньше нас с таким названием был образован только центр «Холокост в Будапеште». То есть здесь мы не только, так сказать, вот в своей стране решили вот рассказать об этом, об этой трагедии, вот, но и какой-то был такой международный опыт, чрезвычайно важен, уже как наш пример, что такой центр есть в России.
9: «Мифы и репутации» на волнах «Радио Свобода». У микрофона Иван Толстой.

подход. В 80-е, первой половине 90-х годов была вообще колоссальная работа по рассекречиванию документов, которые в государственных архивах. Но есть фонды, которых учреждений, которые прекратили свое существование. Это вопрос с государственным архивом. Там проведена была колоссальная работа. Подавляющее большинство этих материалов, включая партийные документы, которые тоже перешли, так сказать, на государственное хранение после 91-го года, работа была проведена. Я сейчас говорю о документах, связанных с периодом войны, той темы, которой я занимаюсь. Ведомственные архивы. Здесь нужно понимать, что ведомственные архивы, они работают по своим собственным инструкциям и так далее. Вот. И здесь тоже как бы хронологический период, там 70 лет и так далее, вот по архивному законодательству, доступ к этим материалам. Работа велась в ведомственных архивах. Вот лично мы, наш центр, практически мы не сталкивались с проблемами доступа к этим материалам. Вот приведу один пример. В Центральном архиве Министерства обороны хранятся документы политорганов, которые фиксировали нацистские звезды. Если о документах чрезвычайной государственной комиссии широко известно, то то, что хранится в документах архива Подольска до недавнего времени, об этом историки знали крайне мало. И вот руководство архива любезно допустило нас к этим материалам. Мы работали вместе с архивистами, получили 4000 копий документа вот об этих нацистских зверствах, которые открыли нам глаза вот на эту историю, если позволите я от вашего вопроса. Приду к одному конкретному примеру. Первое – это то, что вот июль-август 41-го наши войска отступают. И, казалось бы, до фиксации ли здесь преступлений нацистов? До фиксации. Записывалось о евреях, о военнопленных, о казнях женщин, насилиях над женщинами. Вот эта вся информация, причем еще раз, что было с военнопленными советскими, как с ними обращались нацисты, когда кто-то бежал или там отбивали какие-то населенные, насилие над женщинами, понятно для чего. Но и фиксация евреев с упоминанием национальности жертв, все это было уже лето 41-го года. Один пример, это уже более поздний город Тернополь, освободили этот город, и вот письмо на польском языке, по сути дела, даже не письмо, а дневник на 5 страницах, то есть 5 дней записи, женщина перед казнью, а казнь все откладывается, сначала описывает все, что было до первой даты написания письма, а потом 4 записи за те последние дни перед смертью. Письмо адресовано родственнике, проживающему в Палестине. Вот вы представьте, что красноармейцы находят это письмо, она там пишет специально «пишу на польском», а не на идише, для того, чтобы кто-то прочитал и сохранил это письмо и отправил в Тель-Авив по такому-то адресу. И вот это письмо публикуется в армейском сборнике материалов о зверствах нацистов с припиской «оригинал письма отправлен в Тель-Авив по такому-то адресу». Вы знаете, я спустя, в 2012 году, у меня было время, достаточно долго я находился в Яд-Вашем, в Иерусалиме, там оказалось очень просто по адресу найти телефон человека, который там живут. Это оказалось родственница человеку, которому было адресовано письмо. Они ничего, к сожалению, не знали дальше, но это просто была такая вот цепочка. И то, что было сделано, это очень важно нашими, в общем-то, политработниками, которые считали это все важно. Потому что есть один миф. Не писали во время войны о Холокосте. Здесь одна статья Алексея Толстого в газете «Известия» на целую полосу, так сказать, да, коричневый дурман о трагедии евреев в Минеральных водах. Массу статей Эренбурга, того же Константина Симонова в «Красной звезде» о лагере Майдана. Другое дело, не выделялось главное о том, что для нацистов было полное истребление еврейского народа. Истребляли люди и других национальностей. Истребляли иногда в большем количестве, чем евреи. Истребляли в большем количестве населенных пунктов. Везде были преступления нацистов. Вот эта беспрецедентность уничтожения евреев, да, она, так сказать, ни в военной пропаганде, ни впоследствии у нас не присутствовала. Мне посчастливилось тоже то, что в нашем архиве Министерства иностранных дел хранятся уникальные материалы, связанные с историей Холокоста на уровне нашей дипломатии. В этом году очень большой интерес привлекает личность Чуна Сугихары, японского дипломата. Известно, что он в Каунасе выдавал визы, транзит и так далее. Уехало несколько тысяч человек. Но как они проехали через советскую территорию? Почему Советский Союз разрешил это сделать? И разрешил не сразу. То есть первая, так сказать, попытка, чтобы еще до приезда Сугихары в Каунас, там в Литве, независимой до июня 40-го года, скопилось несколько десятков тысяч беженцев. Они хотели уехать через территорию Советского Союза в Палестину. Им было отказано.
И лишь когда Литва стала советской, ну, был другой поворот этой темы, было разрешено. И вот документы нашего МИДа, так сказать, все, что касается вот судеб евреев, наши обращения, так сказать, это все, доступ к этому есть. Но здесь действительно более-менее просто для научной организации. А вот когда человек...

0: человек. Мы столкнулись с одним конкретным делом. Родственник, погибший в городе Вилиже, Смоленской области, захотел получить доступ в архив Смоленского управления ФСБ к материалам процесса над четырьмя полицаями, которые участвовали в расстрелах евреев Вилиже. Им было отказано. Он обращался в суд, который тоже отказал. Под предлогом очень интересным, что эта информация может нанести ущерб родственникам вот тех самых полицаев. То есть, понимаете, по сегодняшнему нашему законодательству доступ к материалам личностного происхождения, касающихся определенных личностей, ну, в случае полицаев, да, формально подпадает то, что это может нанести ущерб репутации и так далее, и так далее. То есть здесь достаточно запутанная история с этими сроками. Нам на встречу пошли руководство управления архива учетных документов Федеральной службы безопасности. Эти там около десятка томов были доставлены в Москву. Нам разрешили работать с этими материалами, нам разрешили их копировать. Из этих материалов мы узнали, во-первых, очень много интересного, собственно, о судьбе Холокоста в городе Вилиже. Первое сожженное гетто на территории Советского Союза. И гетто, сожженное по приказу одного человека, начальника полиции, которому было ровно один день. Так как бои шли за город Вилиж, на окраине велись бои, евреи стали убегать из гетто. Бежали в свои дома, которые, естественно, были отданы семьям полицаев. Жены полицаев прибежали к начальнику полиции. Ну, что с ними делать, нас выгоняют. И тогда он там несколько человек послал, чтобы евреев вернули в гетто, забили досками окна, эти несколько домов и свинарников, где они находились, и подожгли. 300 человек сгорело, еще несколько сот было убито. Потом этот человек стал рядовым полицейским. Можно судить, что, так сказать, больше крови на его руках не было, потому что после войны его сразу нашли как полицейского, дали 10 лет, он 5 отсидел, и вдруг возникает это новое дело. Но две интересных, как бы, коллизии. Звали этого человека Иван Денисович. Вот этот один день Ивана Денисовича в роли начальника полиции, отдавшего этот приказ, и, как он говорил на суде, я же ничего против вас, свидетелем он говорил, там уцелело 3 еврейских женщины. Я же против вас ничего не имел. Я же вас потом видел, как вы ходили, так сказать. Вот они уцелели, да? Он их не выдавал ничего. Я знал же, что вы еврейки. Вот ты же, я тебе давал свое белье, ты мне стирала. Я же, так сказать, немцам-то не... Ничего личного у него не было. Но в тот момент это Иван Денисович. Для меня такой собирательный образ, вот, который... Вот это один день Ивана Денисовича, когда ты читаешь эти документы, он не менее силен может быть, чем то, что мы знаем о Иване Денисовиче по случайному совпадению, конечно, не мог Солженицын пересекаться с этим человеком, в шарашке он не был и так далее. Но вот возвращаясь к ущербу родственников. В ходе судебного процесса, который снимался в Ленинградской студии кинохроники и вышел в 60-м году под названием «Суд идет», трое из четырех родственников подсудим, потому что у четвертого родственников не было, отказались от своего отца, там, мужа и так далее. Ну, не есть хороший пример там, отказа от родителей, но им-то уж точно публикация этих материалов или доступ к ним никакого морального ущерба нанести, безусловно, не могла.
1: Илья Александрович, мой самый последний вопрос. Если бы вам предлагалась судьбою такая футурология или футурология ретроспективная, прожить еще раз жизнь, вы выбрали ли бы профессию архивиста?
0: Ну, я, наверное, выбрал ту свою историческую судьбу, потому что, опять же, я должен сказать, да, я сегодня профессор историко-архивного института. С 2010 года я вернулся в родной вуз, где я работал, и в конце 80-х годов как раз учил будущих архивистов, которых, например, такой известный тележурналист Сергей Пашков, помню, его именно учил на теории практики архивного дела. Но судьба моя сложилась не столько, как архивист, а действительно не оторван от архива. Мы с вами разговариваем как раз в центре «Холокост», в комнате, где размещается архив нашего центра, где более 25 тысяч документов, где мы издаем, вот сейчас выйдет 4-й выпуск сборника «Сохранимые письма», письма-дневники евреев периода войны. Видите, 79-го года я продолжаю в этом плане эту традицию. Но я благодарен судьбе, что когда-то я вышел на тему, которая у нас была, если не под запретом, то под забвением. Это память о жертвах Холокоста, о людях, которые их спасали, об тех же освободителях Аушвица, о которых никто не знал поименно, пока мы не начали наш проект «Бессмертная дивизия», найдя массу интереснейших фактов биографии этих людей, которые освобождали Аушвиц. Деятельность – то, что мы сегодня проводим по сохранению памяти о Холокосте, устанавливая памятники на местах захоронения, ездя по всей стране от Владивостока до Калининграда, встречаясь с педагогами, проводя уже 16-ю ежегодную конференцию школьников, и уже когда ты разговариваешь с молодыми людьми 15-17 лет, и они говорят, да, знание об этой теме заставило нас хотеть быть гуманитариями. Мы поняли, для чего нужно изучать историю. Вот я благодарен судьбе, что оказался первым, вот, кто как профессиональный историк и архивист. Вот это очень сложная, трагическая тема. Непонятно очень многим людям, почему об этом столь много говорят в других странах, почему говорят все громче в нашей стране. Непонятно, как можно так вот все время находиться внутри этой трагедии и, тем не менее, делать какое-то очень важное дело, которое делается со своими единомышленниками буквально во всех уголках нашей страны. Вот за это я судьбе действительно благодарен, за такую возможность.
2: И на этом мы заканчиваем выпуск «Мифов и репутаций». Историк Илья Альтман, сопредседатель научно-просветительского центра «Холокост», профессор Российского государственного гуманитарного университета, рассказывал о своей жизни в архиве. Над программой работали режиссер Илья Бобчинецкий и редактор Иван Толстой.

0: От Мурманска до Хабаровска, от Махачкалы до Казани, от Калининграда до Читы.
1: Рассказ о том, что происходит в городах и селах, далеких от Москвы.
0: Крупная оптика, разные голоса, полная правда.
1: Региональные проекты «Радио Свобода», «Реалии», «Идель», «Кавказ», «Север», «Сибирь».
0: В твоем мобильном и в твоих наушниках.
1: В приложении «Точка доступа» в Google Play и App Store.
2: Привет, меня зовут Марьяна Тарачешникова.
3: А я Наталья Джампаладова, и мы ведем подкаст «Человек имеет право».
2: Права касаются каждого. Все в нашей жизни об этом. Право на жизнь и здоровье, право на личную свободу и неприкосновенность, право на выбор и самореализацию, потребительские права, права собственности, право на чистую и безопасную окружающую среду. Все мы этим пользуемся ежедневно, как правило, не задумываясь о правах человека.
4: Права и свободы наших граждан гарантированы Конституцией. Они незыблемы. Мы никогда не должны об этом забывать.
3: В подкасте мы задаемся простыми и сложными вопросами, на которые сами хотели бы получить ответ. Например, зачем нам нужен паспорт? Могут ли человека оштрафовать за селфи в поезде? Кому принадлежит право на купленный в интернете контент? Есть ли у человека право самостоятельно выбирать собственную смерть? И что делать, если тебя по ошибке признали мертвым?
5: Патологоанатом уверял, что это наш дедушка, что вы понимаете, человек меняется. 19 мая мы его забрали, отпели и похоронили на семейном захоронении. А маме позвонили где-то в час дня 21 числа и сказали, что произошла ошибка, ваш дед жив. Она говорит, что она как бы прикалываетесь, что ли? Он говорит, это вообще не смешно.
6: Сама процедура воскрешения, она не быстрая, сама по себе. Смерть человека и его воскрешение, ну, это такие, скажем так, экстраординарные события, которые при нормальной ситуации должны происходить один раз в жизни. А когда это происходит, ну, как минимум, не один раз, государство в лице компетентных органов, судов должны, ну, скажем так, более пристально смотреть за этими ситуациями для того, чтобы факт смерти был опровергнут.
2: Мы пытаемся разобраться в том, кто и зачем придумал защищать права человека. Как в Советском Союзе появились диссиденты, кого ими называли. Что скрывалось за формулировкой времен ГУЛАГа «10 лет без права переписки».
7: Представьте себе, тайно в довольно короткие сроки арестовывают почти 2 миллиона человек. Во всяком случае, больше миллиона. Из этих миллионов около 700 тысяч расстреливают. Родственникам говорят, что 10 лет без права переписки. И кто-то верит.
3: Мы рассказываем о том, как идеи мыслителей и политиков прошлых лет влияют на сегодняшнюю жизнь. Как человечество придумало гуманитарное право и правила ведения войны? Почему в 21 веке возможны захватнические войны? Как демократии превращаются в диктатуры? Как диктаторы готовят почву для репрессий? И зачем нужны революции?
8: Почему сейчас актуальна тема революции? Эта тема стала модной. А потому что авторитарные режимы не могут быть изменены мирно, согласно законам, которые приняты этими же режимами. Они мирно не меняются. Это полностью противоречит их сути.
2: Вместе мы выясняем, как в мире появились разные системы права, почему разные страны сделали тот или иной выбор, как работают суды присяжных, для чего люди придумывают законы, как эти законы пишутся в России и почему часто их бывает нелегко понять.
9: Суд присяжных – это еще и обратная связь. Демократическая власть поощряет обратную связь, а тирания, наоборот, подавляет источники обратной связи.
3: А еще мы рассказываем истории конкретных людей, которые столкнулись с государственной машиной и пытаются выбраться из жерновов правосудия или отстоять свое право быть самими собой.
10: Мы, наоборот, делая переход, очень многое теряем. Мы теряем родных, мы теряем работу, мы теряем уважение людей. Мы, в конце концов, теряем свои гражданские права. Я вот, например, являясь родителем, я даже на собственных детей свидетельство о рождении не могу получить. Я даже их в паспорт вписать не могу. Мы не виноваты в том, что мы транссексуалки. Мы такими родились. И вы нас наказываете. За что? А мы не выбирали родиться такими. И это нечестно. Это очень жестоко и негуманно нас преследовать.
2: Мы приглашаем вас вместе разбираться в том, как устроен окружающий нас мир прав и обязанностей, почему он устроен именно так и что каждый может сделать, чтобы защитить свои права.
3: Новые эпизоды подкаста «Человек имеет право» выходят каждую неделю. Слушайте нас на сайте «Радио Свобода», в YouTube и Telegram-каналах «Радио Свобода», а также на привычных вам подкастовых платформах.
2: «Человек имеет право».

0: Добрый день, говорит Радио Свобода, показывает телеканал «Настоящее время». В эфире программа «Археология». В студии Сергей Медведев. 35-ю годовщину независимости Украина встретила на войне. Больше трети этого срока, 12 лет, прошли в войне с Россией. Из них 4,5 года в условиях широкомасштабной агрессии. В горниле этой войны сложилась украинская политическая нация. Но что с ней будет после войны? Станет ли Украина страной модернизации? Или новой сечью, вооруженным фронтиром Европы? И будет ли свободная Украина могильщиком Российской империи? Говорим в нашей сегодняшней программе и в сюжете Антона Сергиенко.
1: Тридцать пятую годовщину независимости Украина встречает в состоянии войны. За это время страна пережила несколько революций, аннексию Крыма и начало войны на Донбассе. В общей сложности уже 12 лет Украина противостоит российской агрессии, а последние 4,5 года – полномасштабному вторжению. За годы независимости менялись общество, государственные институты и представления украинцев о собственной стране. На этот процесс повлияли политические кризисы, майданы, революция достоинства и опыт оккупации. Постепенно гражданская идентичность стала одним из ключевых факторов, объединяющих украинское общество. После войны этот опыт неизбежно повлияет на дальнейшее развитие Украины. Стране предстоит восстановление, экономическая модернизация, возвращение людей и выстраивание новой системы безопасности. Какое место займет Украина в европейской архитектуре? И сохранит ли черты вооруженного фронтира? И сможет ли свободная Украина стать одним из факторов конца Российской империи?
0: Это был сюжет нашего корреспондента Антона Сергиенко, а к нам по Зуму присоединяется украинский историк, профессор Гарвардского университета Сергей Плохий. Добрый день, Сергей.
2: Добрый день.
0: Спасибо, что к нам присоединились. Говорить будем по-русски, поскольку аудитория у нас в основном русскоязычная. Вы знаете, что я сейчас хотел обсудить с вами? Вот думая об этих 35 годах и вспоминая 1991 год, вам не кажется, что то, что происходит сейчас в Украине и в российско-украинской войне, это отложенный эффект 91-го года? С одной стороны, окончательное оформление украинской политической нации, которая не состоялась в тот момент, еще на момент рождения ее. И с другой стороны, русско-украинская война, как некий отложенный эффект, то, что должно было так или иначе как-то случиться. Вот я об этом хотел поговорить. Сначала о формировании нации, да. Потому что, так сказать, можно ли сказать, что Украина в 91-м и вообще в 90-е годы была уже состоявшейся нацией?
2: Да, мы переживаем очень болезненный, очень кровавый процесс распада одной из самых больших европейских, евразийских империй, Российской империи, которая сохранилась после революции 17-го года как Советский Союз. И то, что мы видим, это продолжение процесса развала империи, которые начались во время Первой мировой войны. Сформировались тогда независимые государства в центрально-восточной Европе. Что не произошло тогда? Тогда не произошло, в принципе, разделение в самостоятельное государство, выделение в самостоятельное государство большого количества потенциальных таких государств, славянских. То есть вот процесс формирования независимых государств был отложен в Югославии через формирование королевства, федерации, коммунистической федерации. В конце концов, 20 век завершился югославскими войнами. Чехословакия, которая появилась на карте Европы, состоящая, как сегодня понятно, из трех или существующих, или потенциальных наций, чешской, словацкой и украинской, тоже существовала и тоже развалилась в конце Холодной войны. То же самое можно сказать о Советском Союзе. Это не была славянская конфедерация сама собой, но славяне, восточные славяне составляли большинство в этом государстве, и решение о роспуске было принято как раз в 1991 году. Так что с Украиной, Россией мы, в общем-то, являемся свидетелями не просто процесса развала империи, который всегда очень кровавый, но мы являемся также свидетелями формирования славянских независимых государств и отдельных наций. Процесс, который на протяжении 20 века проходил через несколько государства формирующих стадий. И вот мы на этой стадии, которая сейчас произвела самую большую войну в мире, в 21 году самую большую войну в Европе. Если говорить конкретно о формировании украинской нации, ну, нация не музейный экспонат. Это то, что постоянно происходит в процессе формирования и переформирования. В 91 году большинство украинцев проголосовало за независимость. Но качество этой, конечно, нации, качество единства было совсем другим по сравнению с тем, которым оно является сегодня, в 26-м году. Если в 91-м году решение о независимой Украине, для этого достаточно было просто пойти на избирательный участок и проголосовать, то сегодня это вопрос жизни и смерти, это вопрос того, что нужно брать оружие в руки, оружие это меняется, для защиты выбора 91-го года. Так что та же эта нация, в известной степени да, та же это с точки зрения своего самосознания, единства, готовности жертвовать во имя идеи национального государства. Нет, это другая, это гораздо да. более зрелая нация.
0: Вот это да, вот это тот вопрос, который как раз у меня в голове крутится. В 91 году вот посмотреть, скажем, представляется, что балтийские страны были более готовы к независимости, да, чем, скажем, Беларусь или Украина. Они, как, не знаю, Афина в полных доспехах вышли из головы Зевса и уже просто как бы восстановили традицию независимости. А в Украине в 90-е годы все было гораздо сложнее, в том числе с идентичностью. Да? Мне кажется, что Украина в тот момент не определилась, какой она хочет быть страной. Постсоветской, европейской и так далее.
2: В сравнении с прибалтийскими республиками, государствами, мне кажется, очень продуктивное. Можно было бы все это списать просто на то, что они не являются славянами, и, скажем так, это или католическая, или протестантская религия. Но здесь, помимо этничности и религии, мне кажется, очень важен процесс, как раз исторические процессы 20 века. И это то, что у этих государств государственность была не просто провозглашена в конце Первой мировой войны, в процессе революции в Российской империи, но она была удержана с формированием институтов, традиций, элит и так далее, и так далее. И вот этого не произошло в Украине. Прибалтика, Восточная Украина, Молдова, Западная Украина и Западная Беларусь – это были территории, которые были присоединены к Советскому Союзу, в общем-то, в результате пакта Молотова-Риббентропа. И вот эти регионы, независимо от того, восточнохристианские, славянские или неславянские, продемонстрировали, конечно, уровень мобилизации в 89-м, 90-м, 91-м году, которого не было в других частях Советского Союза. И в этом смысле Западная Украина вела себя, несмотря на то, что не существовало государственности украинской в межвоенный период, вела себя, в общем-то, за лекалами Литвы. Ну, Литвы, наверное, это был бы наиболее прямое такое сопоставление, наиболее прямая параллель.
0: А можно ли сказать, вот сейчас очень интересно, мы как раз говорим о региональных составляющих Украины, что идея украинства, она постепенно за эти 30 лет распространялась с запада на восток?
2: Я думаю, что, опять-таки, что мы понимаем под украинством? Идея украинства как современного национального проекта, это, в общем-то, продукт Восточной Украины, Харькова, Харьковского университета, Киевского университета. То есть эти идеи возникают в XIX веке вокруг университетов. И потом, в общем-то, была большая проблема, как этот проект приживется или не приживется в Австро-Венгрии, в Габсбургской империи, а потом в Австро-Венгрии. И процесс этот происходил очень болезненно. Но к началу 20 века, в общем-то, украинские партии, украинский проект победили москвофилов в Галичине, и, в общем-то, этот проект утвердился. В межвоенный период украинский проект в Западной Украине сформировался как центральноевропейский, а в Советском Союзе, в общем-то, оставалось очень много элементов малороссийства. И вот как раз столкновение между этими двумя визиями, перспективами Украины, это то, что решалось на протяжении последних 30-35 лет. И вот эта центральноевропейская модель с запада Украины постепенно продвигалась на восток. И я думаю, что начало войны, аннексия Крыма 2013-2014 год – это переломный момент как раз в истории вот этого продвижения, о котором вы говорите. Но опять-таки это продвигается не украинский проект, это продвигается, я бы сказал, какая-то его центральноевропейская модель.
0: Центральноевропейская. Давайте теперь к войне обернемся, к тому, насколько нынешняя война, ну, если с 2014 года, с Крыма, с аннексией Крыма считать, являлась неизбежным и отложенным итогом распада 1991 года.
2: Глядя просто на даже на прессу августа 91 года, осени 91 года, мы увидим, что там присутствует Крым. Заявление Вощанова, Павел Вощанов, да. Такой пресс-секретарь.
0: Пресс-секретарь был, да-да-да.
2: Тогда не президент, а тогда... Нет, он уже был президент. Президент Российской Федерации Ельцин. Он после украинского голосования в парламенте 24 августа 1991 года прямо говорил о Крыме, о Донбассе как спорных регионах. То есть вопрос стоял так, что вот если Украина остается в какой-то связке с Россией, то границы остаются такими, как они есть. Если не остается, то тогда российское правительство, государство, политические элиты имеют право пересмотреть этого. То есть мы говорим о моменте вершины фактически русского, российского демократического проекта. Это осень 91 года. В это же время заявление Юрия Афанасьева, появляется и Елены Боннер, и ряда других людей, которые говорят о том, что Россия не может строить отношения с Украиной или с какой-либо другой республикой вот на таких основаниях. Так что тема присутствовала, и вопрос в том, как она дальше игралась. То есть сразу же после развала Советского Союза, после провозглашения его роспуска лидерами трех славянских, кстати, республик, мы видим так называемые горячие точки на территории всего Советского Союза, кроме Украины. И в Крыму, в том числе, 91-92 год, не происходит самостоятельной мобилизации российской меньшины, так как это происходит в Прибалтике в известной степени, без военных действий, но происходит, так как это происходит с восточнославянским населением Приднестровья, Транснистрии. В Крыму этого не происходит. И кровь проливается тогда, когда появляются русские войска, то есть когда появляется российская армия без, конечно, нашивок. То есть это март 2014 года. То есть существовало ли какие-то трения, напряжения и так далее – внутри Украины существовало, но главным это было, в общем-то, претензии даже демократических руководителей России, территориальные претензии в том числе, которые проявились сразу же уже летом 91-го года.
0: Ну, мы же, да, помним эти эпизоды, которыми, собственно, как пунктиром размечен весь постсоветский период, да, и коса Тузла, и, так сказать, многолетние проекты Юрия Лужкова по, так сказать, русскому присутствию в Севастополе, вот весь севастопольский проект, который продвигал Лужков. То есть, по большому счету, можно сказать, что в российской элите, политической элите, да, практически не было людей, которые были готовы принять полностью независимую Украину в ее территориальных границах.
2: Я думаю, что вопрос с Украиной в конце концов рассматривался примерно так же, как он рассматривается сегодня с Белоруссией. И примерно так же, как он был сформулирован Вощановым. То есть, если в той или иной степени Украина или Белоруссия является частью или конфедерации, или сферы влияния России, значит, мы вам позволим эти границы. Если нет, мы будем раскачивать ситуацию. Это то, что, в общем-то, Путин прямо говорил Бушу-младшему. Сейчас эти распечатки этих разговоров известны. То есть, ну, говоря о Путине, он, то, что он внес новое, это военная сила, ну и сейчас это геноцидальная война. А чисто с точки зрения российского политикума и его географического представления о том, что есть Россия, не только Крым, Украина в целом, в общем-то, входила в это географическое пространство. Это как раз главная, как мне кажется, причина этой войны.
0: И вот это последний вопрос, который я хотел обсудить в этой части нашего разговора. Почему, вот вы считаете, такое ревнивое отношение именно к Украине? Я часто вспоминаю, уже в поздние годы Збигнев Бжезинский писал, что Украина – это краеугольный камень Российской империи. Собственно, да, и лично я, например, даже вот считаю, что империя начинается с 1654 года, да, с присоединения Украины, не с Северной войны 1721. И, соответственно, он писал, что без Украины Россия не может быть империей без Украины. Почему вот именно Украина является таким краеугольным камнем российского имперского сознания?
2: Мне вспомнилось комментарий советского наркома иностранных дел Литвинова в середине 30-х годов, который или в переписке, или в разговоре сказал, что Запад нас совсем не понимает, то, что происходит здесь в Советском Союзе в середине 30-х годов. Кто понимает, это поляки, но они понимают слишком хорошо. И вот мне кажется, что вот Бжезинский, отец его, кстати, был консулом в Харькове в 30-х годах, польским консулом в Харькове.
0: Не знал, да.
2: Он принадлежал к этой категории поляков, которые понимали слишком хорошо. Тут два составных компонента. Первый – это просто людской экономический потенциал Украины, особенно после 91-го года. Это вторая, самая большая по численности, по экономическому потенциалу Республика Советского Союза после России. Любой проект реинтеграции постимперского, постсоветского, какого-то российского пространства будет огромная дыра там, если второй главный компонент не является частью этого, успешной частью этого проекта. Но это часть истории, где просто география, размеры, население и так далее. Но есть еще более важный компонент. Этот компонент связан с российской политической и этнической, в общем-то, моделью, которая в значительной степени базируется как раз на продуктах, произведенных украинской киевской интеллектуальной элитой на службе империи, начиная с середины XVII века, где центральность Киева, Синопсис – это первый печатный фактически учебник российской истории, который перелицован из того, что делалось в Киево-Печерской лавре. Это вторая половина XVII века, и поколение за поколением образованной российской элиты как раз взрастало на идее того, что Россия начинается в Киеве. Мы проводим параллели между падением Российской империи, Советским Союзом, Британской, Французской империей, но никто в Лондоне никогда не верил, что династия, религия, государственность английская, британская, какая угодно, начиналась, скажем, в Дели или в Индии. Но идея того, что российская государственность начинается в Киеве, она глубоко, глубоко укоренена. И в этом смысле речь идет проблеме, которую фактически другие имперские элиты или постимперские элиты не имели. Этот процесс очень и очень болезненный. То есть в России появляются сегодня альтернативные какие-то варианты российской истории с ударением на Новгород, на Ладоге вместо Киева. Но за вот этой киевской мифологией российского государства,
0: ну, да,
2: государственности, религии и так далее. За этим столетия традиции.
0: Да.
2: Я историк, я отношусь к традиции очень серьезно.
0: Ну да, действительно, если подумать, то вот этот вопрос о первородстве, вопрос о легитимности, скажем, болезненное отношение к фигуре Владимира, да, установка Владимира на Боровицком холме около Кремля, она, конечно, об этом свидетельствует. Ну что, сейчас сделаем небольшой перерыв и вернемся к нашему разговору с Сергеем Плохим. Программа «Археология». Продолжаем наш разговор с украинским историком Сергеем Плохим, профессором Гарвардского университета, посвященный 35-летию украинской независимости. О том, как за эти десятилетия, в особенности в горниле войны, из Украины родилась политическая нация. Сергей, и сейчас я хотел бы поговорить о двух началах украинской государственности. Сечь и гетманство. Как бы республика и держава. Вот это украинская вольница, с одной стороны, республиканское начало, которое мы так видим, как легко Украина выходит на Майдан. И с другой стороны, то, что называется nation building. По-прежнему Украина вот между этими двумя началами существует?
2: Я думаю, что главным все-таки для формирования современной украинской нации, современного украинского проекта является демократическое начало. Гетьманщина, несмотря на то, что она была намного более централизованным казацким государством, чем была Запорожская сечь, тем не менее, оставалось очень-очень демократическим государством по сравнению с, особенно с Московским царством и далее с Российской империей. То есть власть гетмана была ограничена властью городов, существовало магдебургское право, было ограничено правами казацкого сословия, казацкой шляхты и, в конце концов, было ограничено царем или императором. Так что с такой идеей монархической власти, глубоко централизованной власти, в Украине не сложилось никогда, то есть даже при гетьманщине. Но это, в общем-то, второстепенно. Самое важное – это то, что вот в XIX веке создатели современных модерных наций, то, что они делают с историей, то, как они ее препарируют. И вот препарация создателями украинского национального проекта, в том числе Николай Костомаров, который был основателем такой демократической школы в российской историографии тоже, то есть писал и подчеркивал роль Новгорода и Новгородской республики. Вот для него казацкий казацство не взяли независимо от того, была ли это Запорожская сечь, или был ли это, была ли это гетманщина, гетманат, это были носителями в первую очередь демократических традиций. На казачество можно посмотреть с разных точек зрения, найти фактически там все, что вы хотите найти. И в этом смысле очень важно то, что находил Костомаров, то, что находил Тарас Шевченко, то, что находили члены этой первой политической украинской организации «Братство святого Кирилла и Мефодия», Кирилла Мефодиевца. И проблема во многом для украинского проекта, особенно в 2020 году, было то, что он сложился, формировался как демократический проект без собственной государственности. И формировался фактически в оппозиции, в борьбе с государством, которое традиционно воспринималось как чужое. И фактически это только история после 91 года. И особенно после начала войны, даже не полномасштабной, после Донбасс, Дебальцево, Крым, когда украинское общество находит партнера в государственности, находит его очень-очень непросто, но вот Украина сегодня стоит, борется, это уже пятый год против, в общем-то, страны, армии, против которой традиционно Европа поднимала руки. Именно потому, что украинскому обществу удалось и удается, этот процесс продолжается, в очень непростых переговорах находить все-таки общую площадку, общую позицию, и фактически государство и общество впервые в украинской истории вот на протяжении последних 35 лет работают больше вместе, чем работает один против другого, одно против
0: другого. Да, и меня, вы знаете, своим наблюдением поделюсь, меня как человека, выросшего в России, в Советском Союзе, затем в России, конечно, потрясает, насколько общество работает как вот watchdog, сторожевой пес. Да, два примера, так сказать, Миндичгейт и отставка Федорова. Как моментально люди выходят на Майдан, и как Зеленский отступает, в общем-то, по большому счету, он признает закономерность требований улицы, требований Майдана. Это совершенно удивительно наблюдать российскому человеку такое происходящее. То есть это такой продуктивный диалог, да, можно сказать.
2: В идеале, конечно, лучше, чтобы работали суды. В идеале лучше, чтобы работала чисто избирательная система. Но когда она не работает, а в этом появляется консенсус, люди выходят на улицу. И люди выходят на улицу регулярно, и они побеждают. То есть Кучма в конце концов уходит. Янукович вынужден бежать. И в этом смысле Зеленский – это очень прилежный, я бы сказал, ученик или исследователь современной украинской истории. То есть он делает учится на ошибках других, я бы сказал.
0: Ну да, он учится на ошибках Януковича, он понимает роль Майдана и, так сказать, такой формообразующий.
2: Кучмы тоже, да.
0: А как вы вообще оцениваете роль Зеленского в становлении украинской государственности? Где-то доводилось видеть оценку, что его даже с Черчиллем сравнивает.
2: Да, особенно в 22-м году, по-моему, один из британских журналистов запустил такую очень интересную фразу «Черчилль с айфоном». И в этом смысле, то есть его талант мобилизации и украинцев в условиях агрессии 22-го года, которые, опять-таки, исторически, если посмотреть на то, как вела себя Европа в целом, когда появлялись или Красная армия, или Российская армия, ну, это такой швейковская модель, то есть ты не сопротивляешься прямо. Ты сопротивляешься не прямо. И вот роль Зеленского в этом смысле очень-очень трудно переоценить. И как раз то, как он войдет в историю таким, каким он был в 22-м году. не в 29-м или даже не в 26-м, потому что то, что значимо и в человеческой жизни, я думаю, в истории, это то, как тот или другой деятель ведет себя в момент наибольшего вызова и наибольшей угрозы. Так что в этом смысле роль Зеленского трудно переоценить. Ну, а кроме того, он, конечно, президент в Украине. В Украине, где традиционное отношение к власти, скажем так, скептическое, и где, как вы сказали, общество действует как watchdog. И в этом смысле вы могли вести себя очень хорошо в 2022 году, но если вы плохо себя ведете в 2026 или в 2027, с точки зрения вашего электората, вы заплатите за это цену.
0: Нужны ли выборы в воюющей стране? Ваша точка зрения на нынешнее состояние демократии в условиях войны?
2: Ну, Украина оказалась в ситуации, когда общество с одной стороны считает, что нужно проводить выборы, нужны были бы выборы, с другой стороны считает, что выборы проводить нельзя. И я, честно говоря, в общем-то поражен уровнем maturity.
0: Зрелости, да.
2: Уровнем, да, общество, которое понимает, что это нужно, но понимает, какой огромный риск. В конце концов, к этому может придется прийти. Опять-таки, эта война не такая, как предыдущие войны, частично из-за того, что она ведется на базе IT, это война дронов, это война технологий, и технологии могут менять не только войну, технологии могут менять, и, собственно, они уже меняют, и практики выборов, демократические практики и так далее. Это сложно, это рискованно, но, может быть, к этому украинское общество придет. Но я, в общем-то, смотрю на эту ситуацию, с одной стороны, такой ситуация Цуцванга. С другой стороны, я просто восхищаюсь этой ответственностью.
0: Ну да, я смотрю, что
2: большинство украинцев понимает и берет на себя.
0: Да, потому что опросы показывают, что, так сказать, большинство, оно понимает, что выборы... И в принципе, как я уже последний вопрос, мы заканчиваем наш разговор, если мы говорите уже о державе, да, о строительстве государства, доверие к институтам, мне кажется, да, в топе там армия и президент.
2: Да, очень интересно. Церковь перед войной была очень среди институтов, которые пользовались популярностью, причем в Украине, когда мы говорим о церкви, мы не говорим о одной конфессии или одной церкви.
0: Да.
2: То есть речь шла о институции в целом. Армия в условиях войны, конечно, пользуется этим авторитетом, который чрезвычайно, чрезвычайно важен. И говоря о Зеленском, опять-таки он в очень специфических условиях войны, специфических во многих отношениях, но это если смотреть на его уровень поддержки, он может казаться невысоким, но с точки зрения украинской истории последних 35 лет это самый популярный украинский президент.
0: Да, и с другой стороны тоже, так сказать, армия и о Министерстве обороны, и ВСУ, да, все как бы силовые организации тоже, они сейчас в эпоху войны пользуются поддержкой.
2: Да, и эти институции, они не просто институции, в отличие, скажем, от церкви, которая не государственная и не государственная, были попытки несколько раз создать своего рода московский патриархат, модель московского патриархата, украинскую церковь такого типа, и они провалились. А вот как раз вооруженные силы, ВСУ – это государственная институция. И это как раз функция государства, которую общество обнаружила и которое общество поддерживает, это базовая функция государства, это безопасность, это поддерживать жизнеспособность общества. И в этом я, по крайней мере, на это смотрю очень позитивно, на перспективу также, потому что это не просто... То есть это не традиционная история Украины, когда существуют там разрозненные партизанские отряды, когда существует Махно, когда существует там украинская повстанская армия и так далее. Так называемые армии без государства. Это армия государства, и в этом смысле государство, конечно, приобретает новое значение в украинской повседневной жизни, в украинской истории.
0: Ну да, собственно, отвечает тому базовому веберовскому определению, как организованная монополия на насилие в рамках определенной территории. Вот вам монополия на насилие, вот вам битва за территорию. То есть Украина к 35-летию становится классическим современным модерным государством. Сергей, большое спасибо за этот разговор. Украинский историк Сергей Плохий был с нами на связи, а мы продолжим нашу программу через мгновение. Программа «Археология». Продолжаем наш разговор к 35-летию независимости Украины. Мы закончили говорить с Сергеем Плохим вот этим вот традиционным веберовским определением государства как организованной монополии на насилие. И действительно, независимость Украины прежде всего определяется сегодня мощью ее вооруженных сил и ее сотрудничеством с западными державами в военной сфере. О том, чем является Украина для НАТО и возможно ли в будущем членство Украины в НАТО, рассуждает военный эксперт Иван Ступок.
3: 4,5 года войны. То есть никаких возможностей помочь нам в случае дальнейших конфликтов. Мы не говорим сейчас. Какая-то будущая война гипотетическая. Украина понимает, что на НАТО мы рассчитывать не можем. Армии не готовы, люди морально не готовы, в середине НАТО полный разброд и шатание, кто в лес, кто по дрова. И тех вот бездонных складов боеприпасов, которые, как казалось, есть у НАТО, их по факту просто не существует. Да, есть некоторые вещи, которые Украина должна и обязана позаимствовать у НАТО. Это организационная структура, это система принятия решений, это там, в определенном мере диджитализация и технологии, которые, ну, не все, конечно, но какие-то могут с нами поделиться какими-то. Это то, что мы хотели бы взять. Все остальное – это только рассчитывать на себя. Посмотрите, я какое-то время назад, буквально 3 месяца назад, имел встречу с одним топовым украинским военным. И он мне прямо сказал, что западные военные, которые приезжают к нам, они действительно ходят с записными книжками за нашими военными и записывают все то, что они видят, что происходит, как это делается. Плюс они очень просят, пожалуйста, можно нас не просто в Киеве вот это вот показать нам все, мы хотим ближе. Их везут в Харьков, показывают в Харькове, они говорят, еще ближе. Их везут уже практически на передовую, показывают, как устроены позиции. У простых военных, как устроены позиции, у дроноводов, там, сколько экранов, как это все взаимодействует. Для них это, извините за выражение, офигенно важно, офигенно интересно, и они хотят это перенимать. Но опять же, я имею в виду военных, которые на месте. Те, которые ответственны за принятие решений, я тут не берусь сказать, насколько они готовы это реализовать. То есть приезжает военный, говорит, мне важно, мне интересно. Он записал, обобщил, сделал эту записку, передал выше, что там, принимают, не принимают. Я прекрасно осознаю, что есть большое лобби в странах Западной Европы, которое выступает за old-style войну. То есть война в виде танки. Вот если Германия, то это у нас будет Леопард 2А, там 7А8, ценой 11 миллионов евро. Вот он такой, вот у него там башня, вот амортизация, тут кондиционер, тут полный фарш. Но мы прекрасно понимаем, что достаточно 2-3 вот этих 5-копеечных дронов ценой там всего в общей сумме $2000, чтобы вывести танк из строя, остановить его. И на этом все закончится. Представьте себе круглый тортик. Опять, ну это как, знаешь, вот это чарта, да, там диаграмму в виде тортика. Это достоверные данные, это не выдумка. На сегодняшний день приблизительно, вот отрежьте себе 60%, 2/3, ну, чуть меньше, это все поражения на фронте с использованием дронов. Маленькие птички, очень важные, очень актуальные. 40% приблизительно это артиллерия, это минометы. И вот прошу не бить меня ногами за арифметику, но последние 1,5 там, до 2% все же остается, это противотанковые и противопехотные мины. Нужен какой-то другой союз, но до момента окончания войны он, скорее всего, не будет создан по разным причинам. Одна из причин это политические, это выборы во Франции, выборы в Германии, там вот эта нестабильность, непонятно кто куда, там, AfD или Мари Ле Пен, непонятно, никто не знает. Второе. В содержание альянса, и насколько я знаю, там даже несколько лет назад оценивалось ежегодно приблизительно в 2,5 миллиарда долларов. Это вот ну, штаб-квартира, зарплаты, это чай, кофе, пирожные, какие-то мероприятия. То есть это все деньги, и не до конца понятно, если ты в одном союзе находишься, нужен ли тебе второй сразу же вступать, или нужно выйти из НАТО, а если второй не будет создан, то есть риск оказаться в ситуации Брексита. Великобритания вышла из Европейского Союза, и вроде как бы вышли сами по себе, но без вот тех тесных экономических связей, и поэтому страны не рискуют пока поднимать, Западная Европа поднимать этот вопрос. То есть нужно для себя как-то сформировать цель. Что будет? Мы точно выходим, но нужно знать, куда мы выходим, а как голосовать. То есть как это все будет выглядеть, ну не до конца понятно еще.
0: Это был военный эксперт Иван Ступок в разговоре с нашим корреспондентом Антоном Сергеенко. А к нам по Зуму присоединяется политолог, директор Центра политических исследований Пента Владимир Фисенко. Добрый день, Владимир.
4: Да, добрый день.
0: Ну вот у нас такая вот заголовок здесь висит «Ворота Европы». Здесь мы взяли, так сказать, заголовок книги Сергея Плохи, с которым мы говорили в первой части этого программы «Брана Европы». И вот я что подумал, ворота могут быть открыты, могут быть закрыты. Мы так много обсуждали сечь и феномен казацтва, казачества. Можем ли мы рассмотреть такой сценарий, что Украина станет своего рода стражем вот этих вот ворот Европы? Своего рода новым казачеством, новой сечью, которая будет охранять Европу от восточного хаоса?
4: По факту Украина уже стала этим стражем, этим охранником, но для нас этого мало. Мы не хотим выполнять роль придворного военного возле ворот в Европу. Мы хотим, я имею в виду украинское общество, украинскую нацию, мы хотим быть полноправной, полноценной частью европейского сообщества, с равными правами, с другими членами этого сообщества. Для Украины это и ее геополитическая цель, которая очень важна в противостоянии с Россией, и присоединение к Евросоюзу. Ну и если НАТО останется в прежнем виде и к НАТО в перспективе, это как некая гарантия безопасности на будущее, гарантия снижения рисков нового противостояния, новой войны со стороны России. Это практическая такая прагматическая цель для украинского общества. Но это и некое цивилизационное стремление, некая большая, многовековая европейская мечта. Она возродилась, пожалуй, последние 20 лет, даже несколько больше. После того, как соседние с Украиной на западной границе европейские страны, а также страны Балтии присоединились к Европейскому Союзу, а ранее к НАТО, вот в Украине возникла большая волна общественной поддержки этой идеи вернуться в Европу. И вот, собственно говоря, последние 20 лет украинское общество стремится добиться членства в Европе.

0: Вот эта война уже подтвердила. Украина не просто страж Европы и может быть им и в будущем. Украина должна быть одной из важнейших составляющих европейской безопасности, новой архитектуры европейской безопасности. Вот это, наверное, более точное определение наших отношений с европейскими друзьями, европейскими партнерами в контексте процесса европейской интеграции Украины.
1: В этом процессе что вы видите как первый шаг? Евросоюз или НАТО? Все-таки будет все идти от военной составляющей?
0: Исторически так сложилось, что наши западные соседи, я имею в виду страны Центральной и Восточной Европы, Польша, Венгрия, Словакия, Румыния, Чехия, страны Балтии, сначала вступали в НАТО, а потом уже в Европейский Союз. Для Украины, видимо, будет несколько иная траектория. Во всяком случае, пока на данный момент мы видим активное продвижение Украины по пути европейской интеграции. Вот как раз в этом году уже начались технические переговоры по вступлению в Евросоюз, открыты первые кластеры переговорные. А с НАТО сейчас явная неопределенность, и это связано, конечно же, с фактором Трампа и с изменением отношений между США и европейскими партнерами. Ну и, наверное, тоже одна из главных причин, не наверное, а точно, это, конечно, российско-украинская война. Именно сам факт войны, он сдерживал даже наших активных друзей и партнеров, и США при Байдене, и целый ряд европейских стран, от того, чтобы дать Украине, я бы сказал, путевку в НАТО, но с отложенной датой, чтобы Украина могла вступить в НАТО после завершения войны. Боялись того, что это может стать путевкой на войну и может втянуть европейские страны НАТО в войну с Россией. Опасения, конечно же, отчасти оправданные, поскольку есть риск ядерной войны, но мне кажется, это были чрезмерные опасения, которые в какой-то мере говорили и о слабости на НАТО, и о слабости европейских стран, которые вот опасались такого членства Украины. А сейчас при Трампе, к сожалению, этот вопрос отложен на неопределенную перспективу. Трамп готов пожертвовать темой членства Украины в НАТО ради договоренности о прекращении войны. Поэтому на сегодня, учитывая определенные кризисные тенденции внутри НАТО, проблемы в отношениях между США и европейскими странами Североатлантического альянса, пока вопрос о вступлении Украины в НАТО, он, я бы сказал так, отложен. Он не закрыт, но многие украинские политики и государственные деятели, и эксперты говорят о том, что, возможно, в случае ослабления НАТО придется формировать новые военно-политические союзы, как двусторонние, так и многосторонние на территории европейского континента. Поэтому более вероятный сценарий – это сначала вступление в Европейский Союз, но при этом и формирование новой архитектуры безопасности в Европе, где Украина будет неотъемлемой частью.
1: Ну вот да, это как раз был мой следующий вопрос, какая НАТО? Потому что сам альянс, сама организация очень сильно может измениться под действием тех факторов, которые вы назвали, да? И вот, по-моему, не раз и не два мне доводилось слышать о возможности некой НАТО-2. Да, скажем, то, что называется коалиция желающих, это северные страны, балтийские страны, Польша, Нидерланды, Великобритания, то есть те страны, которые проявляют наибольший интерес к войне и в помощи в Украине.
0: Ну, я бы даже сказал, это не интерес, это четкое понимание, осознанное понимание
1: Связи
0: рисков
1: безопасности, да.
0: и угроз со стороны России и понимание того, что Украина только усилит европейскую безопасность. Это может быть более стратегический подход к вопросам европейской безопасности. В Украине дискуссия на эту тему идет. Вот буквально несколько недель назад, в начале августа, когда украинские послы, работающие в разных странах мира, съехались на ежегодную встречу с президентом Украины, с другими руководителями страны, разгорелась дискуссия. И бывший главнокомандующий вооруженными силами Украины Валерий Залужный, он высказал так, знаете, по-военному, может быть, даже несколько прямолинейно, некий скепсис относительно того, что Украина может в ближайшем будущем стать членом НАТО. И он сказал, что мы не должны отказываться от евроатлантической интеграции, но при этом должны активно работать над

0: формированием более действенных союзов с нашими партнерами, с теми, кто готов стать настоящим реальным партнером. Вы правильно назвали эти страны. Это Великобритания, северные страны, ряд стран континентальной Европы, которые активно нам помогают уже сейчас, помогают и финансами, и оружием, помогают и практически в организации нашей обороны. Поэтому думаю, что именно с этими странами, видимо, и будут формироваться более действенные, более эффективные военно-политические союзы. Но это, скорее всего, уже произойдет после завершения российско-украинской войны. Но после, это для Украины принципиально важный вопрос. Вопрос о гарантиях безопасности для Украины – это одно из условий мира. Так считают и в украинском руководстве, и эту точку зрения поддерживают украинские граждане. И, кстати, отмечу, что как раз вот вопрос о гарантиях безопасности стал новым мотивом и в отношении Европейского Союза, нашего членства, перспективы членства в ЕС. Да, Евросоюз – это не военно-политический союз, это союз политико-экономический, союз ценностный. Но мы видим, что сейчас в Европейском Союзе, конечно же, также начинают думать о собственной безопасности вот, на фоне противоречивых процессов НАТО. И для нас здесь принципиально важный вопрос именно в том, что через членство в Евросоюзе Украина становится частью западной и европейской цивилизации. Не просто виртуально, не просто ценностно по нашим стремлениям, а уже институционально. Вот это важно. И это является в последние годы, именно во время нынешней большой войны против российского вторжения, является одной из, может быть, главных движущих сил в процессе европейской интеграции Украины.
1: Ну да, это то, что называется экзистенциальная гарантия безопасности. Я помню, я жил в Финляндии, и в тот момент, когда шла речь о присоединении к Евросоюзу, к НАТО, вот, и вот как раз шла речь о том, что поскольку Финляндия является членом Евросоюза тогда, да, то она обладает вот этой вот экзистенциальной гарантией. Хотя, как показало время, все равно членство в НАТО стало для Финляндии необходимым. Рано или поздно. Хорошо, а если давайте вернемся в саму Украину. Насколько велика и существует ли вообще усталость от войны сейчас?
0: Конечно. Слушайте, на 5-м году войны не может не быть усталости. Она, естественно, проявляется в разных формах и психологически, и политически. Пик единства, пик консолидации в противостоянии врагу, он был в первые месяцы войны. А за 4,5 года войны было уже немало перепадов в ходе военных действий, вот такие качели войны своеобразные, когда инициатива переходила то к одной, то к другой стороне. Но для нас принципиально важно, что мы выстояли в этой войне. Это самый главный результат. Второе. Да, усталость от войны, несомненно, есть. Но при этом у нас сформировалось, знаете, очень такое рационально-прагматическое отношение к этой войне. Вот это, наверное, парадокс. В Украине много политических парадоксов, но вот и война добавила новых парадоксов. Дело в том, что украинцы, конечно, очень эмоциональная нация. Это проявляется в нашей политической культуре, повышенный такой темперамент, очень бурная внутриполитическая жизнь, которая, кстати, во время войны проявляется. Но при этом вот есть понимание. Не мы эту войну начинали, и мы не можем ее закончить сами в одностороннем порядке. Мы должны выстоять в этой войне. Вот украинцы, судя по данным социологов, очень прагматично, очень рационально оценивают перспективы этой войны. У нас всегда во внутренней политике действовала такая не очень хорошая тенденция – завышенные ожидания. Вот приходит новый президент или после нового Майдана, новой революции, завышенные ожидания. Вот скоро жизнь изменится кардинально, к лучшему. А потом наступало достаточно быстрое разочарование. Вот сейчас ситуация другая. Украинцы понимают, мы не знаем точно, когда закончится эта война. Да, нам предстоит, вот, наверное, с высокой вероятностью новые испытания этой осенью, этой зимой. Путин явно готовится к эскалации войны. Но есть понимание, что мы должны выстоять в этой войне. Большинство украинцев отрицают предложение о мире на российских условиях. Они понимают, что, с одной стороны, это капитуляция, Но самое главное, это не гарантия завершения войны. Это скорее гарантия продолжения агрессии со стороны России, когда хищник, опьяненный кровью, он пойдет дальше, он не остановится. Поэтому что у элит, что у простых граждан, ну, во всяком случае, у большинства и у активной части общества есть понимание, мы должны выстоять в этой войне, несмотря на усталость и многочисленные внутренние проблемы.
1: То есть сейчас, и кроме того, я смотрел социологию последнюю в Украине, высока очень в 26-м году вера в победу. Я смотрю, 85% верят в победу сейчас.
0: Вы понимаете, вот эта тема очень важная и, может быть, по содержанию неоднозначная с точки зрения того, что мы понимаем под победой.
1: Да.
0: Вот если в первый год-полтора войны для украинцев было однозначное понимание победы – это возвращение всех оккупированных территорий. Сейчас идут дискуссии, в том числе в экспертных кругах, относительно содержания понятия победа. Да, украинцы, вот это может казаться иррациональным. Вот война сейчас зависла. Понятно, что нам противостоит очень сильный враг, который превосходит нас по большинству ресурсов. Да, нас поддерживают партнеры, но воюем-то мы в одиночку. Вот Россия могла использовать военных Северной Кореи. Мы получаем финансовую и материальную поддержку от европейских партнеров сейчас, уже не от США. Но, тем не менее, воюем в одиночку. И, конечно, стране, истекающей кровью, которая каждый день под ударами ракет российских, и сейчас уже не просто шахедов, а реактивных шахедов, это делать очень непросто. Но при этом все-таки вот... Есть понимание того, что мы, да, даже тот факт, что мы можем выстоять в этой войне, что Украина сохранит свою государственность, свою независимость, это и есть наша победа. Так считают многие эксперты. И, в принципе, такое понимание есть и у украинцев. При всей амбивалентности оценок, в том числе вот перспектив войны и условий ее завершения, вот вы привели данные о том, что украинцы верят в победу. Да, эта вера, она может казаться иррациональной, но она является именно экзистенциальным фактором. Она является движущей силой украинского сопротивления. Но при этом украинцы понимают, возможно, война завершится на некой боевой ничьей по линии фронта. Во всяком случае, в переговорном процессе Украина признает такой сценарий завершения войны. Однако это не означает, что мы откажемся от оккупированных территорий. Для Украины это вопрос принципа, вопрос времени, когда Украина сможет вернуть эти территории. Но главное сейчас, главная задача для нашей страны, для нашего общества – это сохранить свою государственность и свою независимость в войне с таким сильным и коварным врагом.
1: Ну что ж, мне кажется, это очень хороший вывод к нашей программе, посвященной 35-летию независимости Украины. Действительно, огромное достижение. И то, что это удастся сохранить, можно считать определением победы Украины, украинского народа в этой страшной войне. Спасибо большое. Владимир Фисенко, политолог, директор Центра политических исследований «Пента», был с нами на связи. Ну, а я, отталкиваясь от заключительных слов нашего гостя, хочу сказать еще раз. Независимость Украины – факт не только украинской, но и мировой истории. Это гвоздь в крышку гроба Российской империи. Это вызов режиму Путина, который показывает России пример свободы. И это ворота, охраняющие европейскую цивилизацию от российского варварства. И поэтому это наш общий праздник. С днем рождения, Украина!
2: Человек, его права и свободы являются высшей ценностью. Признание, соблюдение и защита прав и свобод человека и гражданина – обязанность государства. Так записано в Конституции России, но как государство справляется с этой обязанностью? Выясним в программе «Человек имеет право». Ее веду я, Марьяна Тарачешникова. Смотрите нас по четвергам на сайте и YouTube «Радио Свобода». Слушайте по пятницам в 6 вечера.
3: Какую Россию мы оставим нашим детям?
4: Детям, вы знаете, хотелось бы, конечно, чтобы они были здоровы. И полная нация была полная здоровая. Вот и все.
5: Богатую, чтобы не было войны. Чтобы у вас было всех хорошее и будущее, и настоящее. И вам, и внукам, и правнукам.
6: Детям нам надо оставить сильную, справедливую. Ну и тоже красивую Россию. Ни от кого не зависело, что.
7: Надо вот привить детям любовь именно к России, что можно здесь себя как-то реализовать, что здесь можно все воплотить.
8: Чтобы семья была, чтобы квартиры у всех были, чтобы они жили в хороших условиях. Ну, чтобы мир был самый главный на земле, на нашей, особенно в России.
3: Радио «Свобода». Глушить уже поздно. Радио «Свобода» теперь и в мобильном телефоне. Слушайте нас с помощью интернет-радио. Подробности на нашем сайте www.svoboda.org в разделе «Как слушать». Где бы вы ни были, свобода с вами.
9: Большая часть преступлений, совершенных во время войны России в Украине, еще не рассматривалась в судах, а виновные пока не наказаны. Но сотни людей продолжают собирать доказательства и анализировать происходящее, чтобы впоследствии приблизиться к справедливости, указать на тех, кто совершал бесчеловечные действия, и помочь тем, кто от этих действий лишился здоровья или родного дома. Здравствуйте! Это подкаст «Преступление и война». В этом выпуске я рассказываю о том, как работает реестр ущерба, нанесенного агрессией Российской Федерации в Украине. Во второй части – репортаж с конференции, на которой обсуждалось будущее Оттавского договора, регулирующего использование противопехотных мин. Война в Украине вынудила ряд стран выйти из этого договора. С вами Александра Вагнер. Евросоюз в конце октября отложил принятие окончательного решения об использовании замороженных активов Российского Центробанка для помощи Украине. Опасения, что этот шаг мог бы привести к последствиям как для Бельгии, в ее депозитарии хранится большая часть замороженных активов, так и для финансового рынка всего ЕС, остаются. При этом данное решение не означает, что ситуация не может измениться в будущем. Замороженные средства Центробанка и арестованное из-за санкций российское имущество может быть использовано для материальных выплат тем, кто в Украине потерял близких, оказался в плену, вынужден был бежать от обстрелов или потерял крышу над головой из-за российского вторжения. Более года информацию о погибших и пострадавших, а также о материальном ущербе, нанесенном российскими обстрелами, собирает реестр ущерба, нанесенного агрессией Российской Федерации в Украине. Сбор заявлений от пострадавших начался в апреле прошлого года. О том, сколько прошений уже принято к рассмотрению для возможной выплаты компенсации, когда просители смогут получить средства, а также о расширении работы реестра ущерба, мы беседуем с его директором Маркияном Ключковским.
10: Overall, the register has 43 categories.
11: В общей сложности реестр ущерба – это 43 категории. Список был одобрен нашей коллегией еще в самом начале работы. Это было сделано для того, чтобы удостовериться, учитывается каждый вид ущерба, компенсация за который предусмотрена в международном праве, и нет белых пятен, которые оставили бы пострадавших от последствий войны без возможности правового возмещения. Упомянутые 43 категории разделены на три группы. Заявления от частных лиц, от юридических лиц, по сути, предпринимателей, а также прошения от правительства Украины. Пока что открыты для подачи заявлений 13 категорий и только для частных лиц. Приблизительно 3 недели назад мы начали принимать документы от пострадавших вследствие принудительного перемещения и депортации детей и взрослых. Реестр ущерба также принимает заявления в случае потери члена семьи или пропажи без вести, в случае ранений, в случае таких ужасающих действий, как пытки, сексуализированное насилие, ограничения свободы и принудительный труд. Несколько категорий касаются потери или разрушения частной собственности, как жилой, так и нежилой, а также от перемещенных лиц, приобретших этот статус из-за боевых действий. Это то, что есть сейчас, но процесс добавления новых категорий ущерба продолжается. В ближайшие недели мы планируем их расширить, а к концу года будут открыты приблизительно 30 категорий для подачи заявлений.
9: После начала войны миллионы украинцев вынуждены были стать беженцами из-за постоянных обстрелов. Принимаются ли заявления также от них? Или же человек должен находиться в Украине? И сколько заявлений принял реестр ущерба?
11: К настоящему времени мы приняли более 62 тысяч прошений в рамках упомянутых мной 13 категорий. Конечно же, заявления поданы как теми, кто остается в Украине, так и теми, кто вынужден был бежать из страны из соображений безопасности, живущими в Европе, или теми, кто сейчас находится в США и даже Австралии. Это стало возможным благодаря тому, что заявку можно подать онлайн. Все, что необходимо, это доступ к украинскому сервису государственных услуг «Дия». Он доступен из любой точки мира. Нужен только компьютер или телефон, подключенный к интернету. Благодаря этому география просителей довольно широка. В настоящее время только граждане Украины могут подать заявление. Однако в ближайшие месяцы такая возможность будет и у граждан других стран, которые переносят страдания от ущерба, нанесенного войной в Украине.
9: Вы назвали довольно высокое число заявлений – десятки тысяч, и очевидно, что в будущем их количество будет только увеличиваться. Как вам удается обрабатывать эту информацию и каким образом происходит рассмотрение отдельных случаев?
11: Да, это правда, что заявлений уже сейчас много, и мы ожидаем, что их будет много больше. Эти документы обрабатываются с использованием современных технологий, различных инструментов обработки данных. Мы разрабатываем ассистента, который в будущем поможет нам, в частности, использовать искусственный интеллект для анализа данных. Но сейчас мы находимся лишь на ранней стадии имплементации этого инструмента. В настоящее время основной метод обработки документов — классификация по группам, как мы это называем. То есть мы используем инструменты в нашей базе данных, чтобы разбить заявления на группы на основании похожих факторов. Например, когда есть схожее содержание в заявлениях, и они отсылают к одной и той же местности или одним и тем же событиям. Это позволяет нам рассматривать прошения в группах, а не сосредотачиваться на каждом из них отдельно. Здесь хотелось бы отметить, что мы не оцениваем суть претензий. Это не входит в нашу компетенцию. Мандат реестра ущерба – проверять заявление на соответствие критериям отбора, о чем говорится в нашем уставе. Этими критериями являются: прошения должны касаться ущерба, нанесенного на территории Украины, начиная с 24 февраля 2022 года и после этой даты, и связаны с агрессией Российской Федерации. Поэтому у нас есть возможность рассматривать доказательства, предоставленные в документах заявителей, с этой перспективы. Важно подчеркнуть, что информация из документов автоматически сверяется с разнообразными базами данных и реестрами собранных свидетельств непосредственно в Украине при помощи подключения к системе ДИА. При этом, конечно, заявители представляют множество собственной информации: документы, фотографии, описания, объяснения и так далее. У нас также есть возможность сравнивать отдельные дела, использовать информацию из одного заявления, чтобы понять, есть ли ясность в другом, особенно когда прошения касаются событий, случившихся в одном и том же месте. Например, речь идет о соседних зданиях или квартирах в одном и том же доме. Мы также можем использовать сателлитные снимки, чтобы проверить, был ли в действительности нанесен тот объем ущерба, о котором говорится в заявлении. Иными словами, у нас есть много инструментов для анализа заявлений, в том числе, как я упомянул, и искусственный интеллект. К использованию ИИ мы относимся ответственно, и к принятию решений искусственный интеллект иметь отношение не будет, но поможет нам анализировать данные. То есть мы неплохо оснащены для того, чтобы иметь возможность принять еще больше заявлений об ущербе в будущем.
9: Что дальше будет происходить с заявлениями? Как вы планируете использовать полученную информацию? Она собирается только для выплаты компенсации или же может быть использована для поиска справедливости в судах?
11: Компенсационный механизм появился прежде всего для обеспечения выплат тем, кто пострадал от последствий войны. Это самый разный ущерб. Наша задача — проверить заявления и определить, имеют ли они достаточно оснований для выплат. После этого заявления будут переданы во второй компонент компенсационного механизма, так называемую комиссию по претензиям, которая проверит содержание и определит размер компенсации в каждом отдельном случае. Комиссия пока не учреждена, но это вскоре произойдет. Текст международной конвенции, которая бы ее учредила, уже был одобрен, то есть переговоры уже завершены, и мы ожидаем, что в декабре этот документ будет официально подготовлен к подписанию. Еще один важный элемент нашей работы – это определить общий ущерб, который был нанесен Украине вследствие войны. Это крайне важно для процесса восстановления и реконструкции Украины после окончания боевых действий. Но также во время будущих переговоров о мире, вне зависимости от того, какую форму примет этот процесс, просто потому что ущерб, нанесенный боевыми действиями, всегда является важным элементом такого рода переговоров.
9: Как вы уже сказали, реестром уже получены десятки тысяч прошений на получение компенсации. Планируется ли также создание фонда для выплат?
11: Да, конечно. Третьим компонентом механизма компенсации наряду с реестром и комиссией станет компенсационный фонд. Он пока не создан, и есть много вопросов относительно того, как его учреждать. И один из самых важных – откуда взять средства для его наполнения. Пока то, что мы видим, предельно ясно. Это консенсус всех государств, активно участвующих в этом процессе. Российская Федерация обязана заплатить за нанесенные Украине и украинцам ущерб. В какой форме эти платежи будут перечислены, пока не ясно. Есть несколько рассматриваемых вариантов. Дискуссия продолжается, и рано или поздно будет принято решение. Однако я хотел бы подчеркнуть, что все причастные к созданию компенсационного механизма уверены в том, что Российская Федерация должна заплатить за нанесенный ущерб.
9: Насколько я понимаю, этот процесс будет длительным. Как много времени, по вашим оценкам, может занять процесс от подачи пострадавшими заявок на возмещение ущерба до получения ими компенсации?
11: Да, однозначно, это относительно длительный процесс. С моей стороны было бы безответственно попытаться определить, сколько точно времени понадобится. Что мы можем видеть, так это то, что всего через 2 года после учреждения реестра мы уже получили десятки тысяч заявлений на выплаты, и этот процесс продолжается. Мы также близки к созданию комиссии, которая будет заниматься оценкой отдельных дел. Но даже несмотря на то, что речь идет о временном промежутке, который исчисляется годами, а не месяцами, нашей важной целью является то, что это будет всего несколько лет. Потому что один из ключевых принципов общего подхода к репарациям – это то, что они должны быть эффективными и своевременными. Они должны выплачиваться человеку, который непосредственно пострадал от ущерба, а не его детям или внукам. Хотя и потребуется много времени, прежде чем заявители получат компенсации за причиненный им ущерб, речь идет о самом крупном механизме возмещения в истории международных институций. Впервые в истории такой механизм был учрежден в процессе продолжающейся войны, а не в ее конце. Это, конечно, заставляет преодолевать неизвестные ранее препятствия, но процесс продолжается, и многие люди работают над тем, чтобы компенсации были выплачены как можно скорее. С этой перспективой процесс идет довольно быстрым темпом, и многие люди работают над тем, чтобы компенсации были выплачены как можно скорее.
9: К этому процессу присоединяется все больше стран мира. Летом этого года Австралия стала еще одним государством, начавшим участвовать в работе реестра. В чем роль этих государств и сколько их?
11: Австралия в июле этого года стала 45-м членом реестра. С нами сейчас сотрудничают 44 государства и все страны Европейского Союза. А в переговорах об учреждении компенсационной комиссии участвуют 55 государств плюс все члены ЕС. Это уже сейчас много, а количество стран, участвующих в работе реестра, только растет. Роль этих стран важна с точки зрения финансирования затрат на нашу работу. Но что еще важнее, эти страны осуществляют довольно сильную политическую поддержку нашей работе. Все они таким образом поддерживают ценности международного права, принципы ответственности в случае нарушения положений международного права, принципы, на которых построен Устав ООН. Поэтому крайне важно, что механизм компенсации имеет максимально широкую поддержку. Поэтому мы продолжаем и нашу просветительскую работу по привлечению новых государств. В нас вселяет оптимизм, что в работе реестра принимает участие 44 страны, и их количество выросло до 55 стран, участвующих в создании комиссии по компенсациям.
9: Некоторые категории ущерба, информацию о которых собирает реестр, связаны с потенциальными военными преступлениями. Как ваша организация работает с такими заявлениями? Или же реестр лишь работает с самим фактом ущерба?
11: В данном случае существует неразрывная связь, потому что мы говорим об одних и тех же событиях, которые были квалифицированы в нескольких плоскостях, как потенциальные военные преступления или же другие криминальные акты в контексте уголовного законодательства, подразумевающие уголовную ответственность, но они также позволяют подавать заявление на выплату репараций, что имеет гражданский контекст. Однако, конечно, все эти плоскости имеют отдельную квалификацию. Нарушитель закона – это всегда конкретная личность, которая совершила преступление. А когда мы говорим о репарациях, то имеем в виду ответственность на уровне государства. В данном случае это ответственность Российской Федерации. Поэтому одно и то же событие ведет к двум разным типам ответственности, при которой работа реестра и шире компенсационного механизма сфокусированы на выплате компенсации. Однако именно потому, что речь идет о последствиях одного и того же события, то, конечно, у нас есть возможность сотрудничать как с национальными, так и с международными институциями, занимающимися вопросами ответственности за совершенные действия, в том числе обмен информацией и доказательствами и так далее, чтобы удостовериться, что у нас есть полная картина произошедшего.
9: Какой вы видите роль реестра для жителей Украины и шире справедливости?
11: Я думаю, что в данном случае нам следует говорить не только о реестре, но и обо всем механизме возмещения. Мы надеемся, что в Украине он видится как система, дающая надежду каждому, кто пострадал из-за войны. Эта надежда связана с возможностью достижения справедливости и привлечения к ответственности тех, кто совершил ужасающие действия, но одновременно как комбинация символических и очень практических вещей, в том смысле, что будет предоставлена осязаемая компенсация всем тем, кто пострадал. Конечно, не все можно компенсировать деньгами. Те, кто потерял близких и любимых людей, никакие деньги мира не компенсируют им боль. Но компенсация – это мера для достижения справедливости. Помимо этого, после окончания войны люди в Украине должны иметь средства для восстановления своей страны и для выстраивания заново своей жизни. Реестр ущерба и шире механизм компенсации дает такую возможность на основании международного права и с международной поддержкой, дает основания для обретения справедливости, поддержки и вносит свой вклад в форме компенсации.
9: Директор реестра ущерба, нанесенного агрессией Российской Федерации в Украине, Меркиян Ключковский, рассказывал о механизме компенсации, предусмотренном для пострадавших от войны России в Украине. Вы слушаете подкаст «Преступление и война». У микрофона Александра Вагнер. В 1996 году по инициативе Канады была создана международная конференция по полному запрету производства и применения противопехотных мин. Через год, в 1997 году, в Оттаве 122 страны подписали соответствующую конвенцию, так называемый Оттавский договор. Однако 33 государства, среди которых Китай, Россия, США, Израиль, Иран, Индия, Пакистан, КНДР и другие, отказались подписывать документ, запрещающий применение, накопление запасов, производство и передачу противопехотных мин. 25 лет спустя началась полномасштабная война России против Украины, которая очень многое изменила. К концу 2025 года страны Балтии, Польша, Финляндия и Украина объявили о выходе из Оттавского договора. Впервые к числу стран, отказавшихся от международного запрета на противопехотные мины, присоединились такие, кто ранее считался сторонниками однозначного гуманитарного разоружения. Нормы соглашения, подписанного в 1997 году, не учитывают реальность современных войн и ставят под угрозу оборону государств, находящихся рядом с Россией на фоне ее продолжающейся войны против Украины. Так объясняют свои решения страны, покинувшие Конвенцию о запрете противопехотных мин. Украина, Финляндия, Польша и страны Балтии утверждают, что запрет на применение мин ограничивает лишь тех, кто придерживается международного права, тогда как Россия, Китай, Индия и другие страны, изначально не присоединившиеся к конвенции, сохраняют свободу действий – от закладывания минных полей до их использования даже и в наступательных военных кампаниях. Вопросы гуманитарного разминирования стали главной темой обсуждения во время конференции «Переосмысление Оттавского договора», прошедшей недавно в Загребе, рассказывает Юлия Митюхина.
12: Критики документа, подписанного в 1997 году, подчеркивают, что он не предусматривает механизмов принуждения для нарушителей, не требует компенсации от стран, создающих минные поля, и перекладывает финансовое, гуманитарное и техническое бремя разминирования на жертвы конфликтов и международных доноров. В разных местах на Земле, от Украины и Азербайджана до Нигерии и Камбоджи, мины десятилетиями оставляют сельскохозяйственные земли недоступными, тормозят развитие стран, лишают людей жилья и средств к существованию. Но ответственность за это в большинстве случаев несут не те, кто устанавливал мины, а страны, пострадавшие от минирования. Оттавский договор не делает различия между агрессором и жертвой, утверждает депутат Верховной Рады Украины Анна Скороход.
13: Почему мы вышли из этой конвенции? Потому что, в первую очередь, эта конвенция не предусмотрена на период войны. Во вторую очередь, она не предусматривает ответственности агрессора, что вполне должно быть там написано. Далее, она никак не применяема к агрессору, если он ее не подписал. Ну, как мы можем нести ответственность за то, что мы применяем мины в защите своих территорий, и при этом агрессор не несет никакой ответственности за минирование наших территорий и за те жертвы, которые мы имеем вследствие заминирования территорий. Более того, нигде не описано процедуры, как притянуть к ответственности агрессора, и нигде не прописано, на сколько лет это устанавливается. Вот. Я считаю, что это важные аспекты, которые должны быть изменены в этой конвенции, и тогда мы можем к ней вернуться.
12: Украина, аграрная страна, теряет не только жизни, но и урожай из-за заминированных сельхозугодий. Все вместе это ведет к потере экономической устойчивости страны. По предварительным данным, только в Харьковской области считаются заминированными почти 40% территорий. Это около 12,5 тысяч квадратных километров, потенциально заполненных минами и не разорвавшимися снарядами. Многие села к северу от Харькова опустели, и в ближайшее десятилетие люди вряд ли туда вернутся, рассказал Руслан Мисюня, представитель Координационного центра по противоминной деятельности при Харьковской областной военной администрации.
14: Я могу сказать, что Украина дотримывалась этой конвенции.
15: Я могу сказать, что Украина соблюдала эту конвенцию. И даже после интервенции Российской Федерации в Донбасс, аннексии Крымского полуострова, мы придерживались, мы выполняли свои обязательства. Украинская сторона за все это время уничтожила более 3 миллионов наземных мин. Это много. Этим летом было сделано заявление, что Украина приостанавливает свое участие в конвенции до момента окончания российской агрессии. Что будет после, будем смотреть. Пока это обусловлено тем, что, к сожалению, достаточно трудно вести войну, когда одна сторона соблюдает конвенции и пытается играть по правилам, а другая сторона не только не пытается, а открыто заявляет, что она отказывается выполнять эти обязательства. Надо понимать, что боевые действия, они, к сожалению, сейчас идут совместно и параллельно с процессом минирования. Мы понимаем, что враг минирует при наступлении, это мы все видели, и это происходило после освобождения Харьковщины, например, или освобождения Херсона. Отступая, враг минировал за собой территории. Мы видим случаи дистанционного минирования, когда один залп реактивной системы залпового огня «Ураган» имеет способность выпустить 4992 мины ПФМ-1, «Лепесток», как ее называют, а Украина воюет на своей земле.
16: Как ее называют? Украина воюет на своей земле?
12: Украинский военный инженер и политик Юрий Гудименко во время своего выступления на конференции в Загребе напомнил, что Киев уничтожил более 3 миллионов противопехотных мин, будучи членом Оттавского договора. Украине приходится самой решать проблемы гуманитарного разминирования.
17: Я сейчас буду говорить немножко банальные вещи, но они важны, потому что мы так мыслим. У нас не гарантировано, что у нас будет дальнейшая жизнь вообще. Мы ежедневно стараемся сделать так, чтобы у нас было хоть какое-то завтра. Тогда как те страны, у которых сейчас мир, могут себе позволить планирование на 50 лет вперед, мы себе можем позволить планирование на несколько часов, и никто сейчас не думает о том, как это в дальнейшем скажется на политической жизни Украины, какие бумаги мы будем подписывать. Наша задача – это то, чтобы было кому подписывать, и чтобы Украина сохранялась как государство, и в нем жили украинцы. Сейчас ситуация выглядит следующим образом. Президент Украины подписал решение про то, что мы выходим из Оттавской конвенции. А парламент Украины ратифицировал приостановку Оттавской конвенции до конца полномасштабной войны. После чего этот вопрос будет заново пересматриваться. Я уверен, что мы в нее не вернемся. И я уверен, что это правильно, потому что Оттавская конвенция не актуальна. Мы потеряли множество возможностей или уменьшить масштабы русского прорыва, или резко увеличить их потери. По состоянию на сейчас нам будет намного легче, в том числе с поддержкой международного сообщества, открывать масштабное производство мин в Украине. Потому что раньше мы их закупали, но, конечно, лучше, чтобы мы их производили, это и дешевле, и логичнее, мы точно знаем, что нам нужно.
12: По мнению Юрия Гудыменко, для защиты собственной территории на фоне продолжающейся войны Украине необходимо минировать свою территорию вдоль границ.
17: Россияне заходили через Беларусь. Возможно, они придут еще раз. Там периодически лазят ДРГ. У нас всегда сохраняется угроза со стороны Приднестровья. Там не так много российских вооруженных сил, но они там есть. И мы не можем оставить эту границу без защиты. А, соответственно, нам надо выминировать вообще все в три слоя. И даже не там, где сейчас конкретно идут боевые действия, а там, где они хотя бы теоретически могут быть. То есть логика какая? Если у тебя граница не заминирована по всем правилам науки, тебе нужно иметь там больше войск для прикрытия этой части границы. А, соответственно, у тебя меньше войск в Покровске, у тебя меньше войск в Волчанске и так далее и тому подобное. Вот такая логика. Она очень... тематически строго.
12: Карабах – регион Южного Кавказа и международно признанная территория Азербайджана. С начала 90-х годов находился под контролем проармянских вооруженных сепаратистов. В 2020 году в результате 44-дневной войны большая часть Карабаха вернулась под контроль Баку, а окончательно Азербайджан восстановил свою юрисдикцию в регионе в 2023. В 1998 году в Азербайджане было создано Национальное агентство по очистке территории от мин – АНАМА. В 2020 В 2021 году структуру преобразовали в Агентство Азербайджанской Республики по разминированию. Представитель АНАМА Хафиз Азимзаде во время своего выступления на конференции в Загребе заявил, что в Карабахе и прилегающих районах установлено более миллиона мин. Армения, как утверждает Азимзаде, передала Азербайджану лишь неполные и неточные карты минных полей, охватывающие малую часть из примерно 10 тысяч квадратных километров заминированных земель. В Азербайджане к разминированию научились привлекать некоторых животных.
18: Технически АНАМА использует для процесса разминирования крыс, собак и рогатый скот. Кроме того, есть специальная техника, которая помогает выявить мину и очистить территорию. Стоимость производства одной мины достигает примерно $100, а стоимость разминирования обходится от 300 до 1000, а иногда намного дороже.
12: Несмотря на серьезную критику Оттавского договора как документа, утратившего актуальность на фоне российско-украинской войны, отказ от него может означать разрушение одного из немногих работающих межгосударственных гуманитарных механизмов. При этом сохранить его в нынешнем виде невозможно, заключили участники конференции. По словам специалистов по разминированию, сейчас требуется пересмотр ключевых определений договора, включение в документ новых видов вооружений от летающих мин и взрывоопасных беспилотников до модифицированных противотанковых боеприпасов, создание механизмов финансирования разминирования и, главное, определение юридической ответственности для тех, кто никогда не подписывал договор, но массово использует противопехотные мины на территориях других стран.
9: Юлия Митюхина рассказывала о результатах конференции, посвященной разминированию и судьбе Оттавского договора. Это был 14-й выпуск подкаста «Преступление и война». Если он вам понравился, подпишитесь, чтобы не пропустить следующий. С вами была Александра Вагнер. До следующей встречи.
19: Книги, кинематограф, современное искусство и политика. Культурный дневник «Радио Свобода». Программа Дмитрия Волчека для тех, кто любит все, что новее нового. Первый выход в эфир во вторник, 18:32, затем в 9:30 вечера на средних волнах.
20: Привет, с вами подкаст «Кавказ. Реалии». Мы рассказываем о главных событиях на юге России и Северном Кавказе за неделю. В наших выпусках вы узнаете, что происходит в самом многонациональном регионе России. Репрессии за антивоенную позицию, принудительные отправки на фронт в Украину, борьба за права человека – все, чем живет регион сегодня. Слушайте нас каждую пятницу на всех аудиоплатформах.
21: Какую Россию мы оставим нашим детям?
22: Понятия не имею, но хорошую не оставим, это точно.
23: Я надеюсь, благополучной страной, которая выберется из этого кризиса, что наши дети будут получать достойное образование. Ну, все наладится, все будет хорошо.
24: Все-таки, чтобы маленько президент смотрел больше не на внешнюю политику, а на вовнутрь страны, так скажем.
25: Я думаю, что такой гигант с такими ресурсами, все зависит от воли к победе, потому что мы обещаем одно, а реализуем.
26: Мне с трудом верится, что с нашими олигархами такими мы построим хорошее будущее нашим детям.
27: Когда мы жили, вообще не было ни ипотек, ничего, как-то жили.
28: Вы считаете, что у нас есть Россия? В последнее время не вижу.
21: Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
2: Человек, его права и свободы являются высшей ценностью. Признание, соблюдение и защита прав и свобод человека и гражданина – обязанность государства. Так записано в Конституции России, но как государство справляется с этой обязанностью? Выясним в программе «Человек имеет право». Ее веду я, Марьяна Тарачешникова. Смотрите нас по четвергам на сайте и YouTube «Радио Свобода». Слушайте по пятницам в 6 вечера.
29: Здравствуйте, я Валентин Барышников, со мной Константин Сонин, профессор экономики Чикагского университета, и это «Популярная Америка» в подкасте «Читаю новости». Костя, добрый день.
30: Добрый день.
29: Давайте начнем с президента Трампа и дата-центров. Дата-центры, напомню, это такие огромные здания с серверами, которые обильно строятся с начала бума AI. Несколько дней назад президент опубликовал пост, зачитаю. «Единственная причина, по которой люди в разных местах США могут быть против дата-центров, это если они хотят оказаться отсталыми и бедными. Если хотите быть успешными и богатыми, с гораздо более низкими налогами и рабочими местами повсюду, даю дата-центры. Если мы убьем гусыню, несущую золотые яйца, винить придется только себя. Китай совершенно счастлив этим движением против дата-центров». Костя, я посмотрел опросы. Американцы в большинстве не хотят дата-центров рядом с собой. Даже много сторонников Трампа относятся отрицательно к этому. Почему избиратели такие отсталые? Им что не нравится?
30: Им больше всего не нравится, что если в окрестностях появляется дата-центр, то в этом месте должны, и, как правило, так и происходит, существенно вырасти цены на электричество. Дата-центры потребляют большое количество электричества, поскольку цены на электричество динамические, они в Америке определяются, грубо говоря, в каждом месте в зависимости от спроса, то выросший спрос сильно увеличит цены, значит, люди ожидают, что за их счетчик придется больше платить. И, по всей видимости, это имеет вот основной эффект. То есть то, что люди являются бенефициарами AI, искусственного интеллекта, в этом нет сомнений, но вот эти бенефиты, они не связывают с тем, что рядом с ними строятся дата-центры, а непосредственные потери, пусть и там не какие-то огромные, это может быть несколько сотен долларов в год дополнительно, вот они эти издержки нести не хотят. И политически это очень большая проблема. Даже республиканцы, которые в целом поддерживают бизнес, даже республиканцы в относительно республиканских там штатах или округах вынуждены были в последнее время сделать заявление, что они против дата-центров. Например, губернатор Техаса Эббот, который кажется, что он... У него даже как бы нет особенных соперников. Он всякий раз выигрывает выборы с очень большим перевесом. И то он выступил против дата-центров. А в штатах типа Огайо это вообще просто большая тема, которая камень на шее у республиканцев. И я бы сказал так, в том, что заявил президент Трамп, много смысла и мало политических выгод для республиканцев.
29: Работы прибавляют, говорит президент Трамп.
30: Пока что, вот, даже если не говорить просто про создание рабочих мест, прогресс в области искусственного интеллекта, который происходит в США, он тянет за собой весь мир. Этот прогресс удивительный и огромный, и действительно он очень мощно движется. И вот это строительство дата-центров – это просто часть этой революции, которая происходит сейчас в технологиях. Я даже как-то не решаюсь говорить там про эту революцию, потому что там в моей области, в науке, изменения такие большие, что даже как-то трудно сказать, что мы их до конца понимаем. Но строительство, физическое строительство дата-центров – это часть этой революции.
29: Строительство – это же временная вещь. Построили дата-центры, все, рабочих мест в строительстве нет, а сами дата-центры, я так понимаю, там все автоматизировано. Там это просто огромное помещение, по сути, с серверами.
30: Политике не всегда легко сказать, почему граждане, почему люди, избиратели, избирательницы чем-то недовольны. И возможно, что те страхи, которые испытывают многие люди, подсознательно связанные с искусственным интеллектом, люди ждут, что это заберет их рабочие места, возможно, что эти страхи, они каким-то образом транслируются в негативное отношение к дата-центрам. Может быть, дело вовсе не в ценах на электричество, а в том, что люди боятся технологического прогресса, боятся искусственного интеллекта.
29: Трамп, в частности, говорит о том, что налоги будут снижены для местных жителей там, где строят дата-центры. Это означает, что эти дата-центры должны платить больше локальные налоги, и это должно быть выгодно людям вокруг.
30: Пока что не удается во многих случаях дата-центрам, компаниям, которые их создают, пообещать конкретное количество рабочих мест, пообещать субсидированные цены на электроэнергию, так, чтобы люди на это согласились. Дата-центры, конечно, строятся, но не везде, где компании хотят это построить. Что означает, что пока что вот недостаточно это выгодный бизнес, чтобы можно было скомпенсировать все потери местного населения из его будущих прибылей.
29: Вы говорите о каких-то глобальных вещах, и президент Трамп явно говорит о каких-то глобальных вещах. Но в Америке, Америка устроена локально. Я посмотрел на опрос YouGov августовский. Общий вопрос, хорошо ли для страны строительство дата-центров? 24% говорили, что в той или иной мере хорошо, а 47% говорило, что плохо. Но когда спрашивали про строительство там, где люди живут, недовольство подскакивало до 61%. Это вот как раз вилка, когда Трамп пытается убедить, это, ребята, это хорошая вещь, это прогресс. Но местные жители, видимо, чувствуют совершенно радикально по-другому.
30: Да, аналогичная ситуация была с ядерной энергетикой, да, потому что во многих странах, не только в США, это наблюдалось, что в целом ядерную энергетику, более дешевую электроэнергию граждане поддерживали, а жить рядом с ядерным реактором людям не хотелось. Здесь страхи более иррациональные, потому что ядерный реактор, понятно, что катастрофа на ядерном реакторе наносит, просто угрожает жизни окружающим людям. Дата-центр не может так взорваться. Тем не менее, возможно, это что-то похожее, что люди, в принципе, к новым технологиям относятся хорошо, но не хотят с этим непосредственно соприкасаться.
29: Давайте поговорим о мотивах Трампа, почему он, собственно, решил выступить за 2 месяца до выборов с таким заявлением, где он фактически выговаривает избирателям, включая его собственных избирателей. Должны быть какие-то веские основания для этого. Я не знаю, он упоминает соперничество с Китаем, он упоминает бум AI, и это основа нынешнего экономического роста в США, или он связан с техкомпаниями.
30: Стандартно было бы интерпретировать слова политика как что-то, что помогает ему выигрывать выборы. Но президент Трамп говорит немало вещей, которые не популярны. И, например, вот недавно начатая торговая война с Канадой, это ни в каком смысле не популярно. Это мешает, это наносит ущерб республиканцам, особенно это наносит ущерб республиканцам в тех штатах, в которых идет острая там предвыборная борьба в Сенат. Соответственно, никакой политической выгоды в том, чтобы это говорить, нет. Вот. То есть, возможно, что это добавляет к образу аутентичности президента Трампа, что то, что он говорит, не диктуется его непосредственной политической выгодой. У него просто есть такие взгляды. И вот по этому вопросу он, конечно, сторонник искусственного интеллекта. Он зациклен на том, чтобы фондовый рынок постоянно рос. Фондовый рынок отчасти растет из-за оптимизма в значительной степени, может быть, даже в самой большой степени он растет из-за оптимизма инвесторов финансовых рынков по поводу новых технологий. Вот все компании, связанные как-то с искусственным интеллектом и с дата-центрами, они лидеры роста на фондовом рынке последние годы. И вот это, мне кажется, поэтому президент Трамп считает, что это хорошо, и дальше, не заботясь о последствиях, говорит, что это хорошо.
0: Вот вы говорите, что в экономике, в науке, в которой вы работаете, это заметно влияет. Это заметно влияет хорошо, это ускоряет прогресс, ускоряет продвижение. То есть, когда президент Трамп выступает так, вот, может быть, непопулярно, но на стороне Boom AI, говорит, что за этим будущим, это экономический рост, хай-тек, он прав по такому на большом уровне.
30: На большом уровне, конечно. То есть у меня нет сомнений, что это новое, невероятно мощная технология. Да, мы видим, как в математике проблемы, которые были и в прикладной математике, и в теоретической математике, проблемы, которые не решались десятилетиями, оказались быстро решены там, в работе с данными. То, что сейчас можно сделать, это то, что требовало еще 2 года назад усилий там, десятков ассистентов на протяжении месяца, а сейчас это может быть сделано одним искусственным интеллектом, разбитым на агентов там, в течение нескольких часов. Прогресс огромный. Но, тем не менее, например, я могу бояться за себя, я могу бояться за следующее поколение, что просто понадобится меньше преподавателей, понадобится меньше ученых, понадобится, например, меньше учебников, потому что сейчас любой школьник, любой студент, он может сказать искусственному интеллекту: объясни мне, не буду покупать учебник, не буду читать, объясни мне эту задачу, реши мне эту задачу, и фактически все получают своего домашнего профессора, который решает задачи не хуже, чем настоящий профессор. Так что я просто иллюстрирую то, что одновременно можно чувствовать, что это огромный технологический прогресс, и одновременно беспокоиться о последствиях этого прогресса для себя лично.
0: Я вижу, например, что многие демократы начинают выступать как бы на стороне вот этих противников AI-центров, потому что это популярная позиция. Несмотря на то, что демократы воспринимаются как представители более образованной части населения, и, по сути, они должны были бы выступать за прогресс все время. Но тут они занимают позицию, которая не кажется естественной для них.
30: Смотрите, многие политики воспринимают себя, и это нужно из прагматических соображений, они воспринимают себя как канал, который каким-то образом аккумулирует и транслирует то, что хотят избиратели. Да? Вполне нормально для действующего демократического политика думать так, что мало ли что я думаю и что я лично считаю, важно, что думают мои избиратели. Я представляю своих избирателей. Если они боятся искусственного интеллекта, то я должен выступать против за регулирование искусственного интеллекта. Я должен выступать против строительства дата-центров, если мои избиратели хотят, чтобы дата-центров не было.
0: Возвращаясь к президенту Трампу, интересно, что он не поддерживает как бы все новое технологическое развитие, весь хай-тек. Например, зеленая энергетика его раздражает. И ключевые соперничества с Китаем сейчас – это во многом батареи, но даже несмотря на то, что в Америке ведущий предприниматель в этой области – это Илон Маск, президент Трамп все равно относится с подозрением к этому, потому что это примыкает к зеленой энергетике, так я понимаю.
30: Да, зеленая энергетика – это не фаворит президента Трампа, это не было приоритетом его избирательной кампании. Наоборот, он очень сильно опирался на тех людей, которым казалось и продолжает казаться, что предыдущее правительство, оно слишком далеко зашло в навязывание американцам, там, какие машины им водить и каким топливом пользоваться.
0: В дискуссии про дата-центры одним из ключевых вопросов сделал вопрос противостояния Китаю. Это
29: внешняя политика во втором президентстве Трампа – это действительно вот такая грандиозная вещь, которая его волнует чуть ли не больше всего?
30: Не знаю, мне кажется, что борьба, противостояние с Китаем – это было большой темой в 2016 году. Это была отчасти та тема, по которой избиратели больше доверяли республиканцам и лично Дональду Трампу, чем его оппонентам. Но во второй срок, во второй президентский срок – это явно не приоритет. То есть, если в первый срок можно еще говорить, что была какая-то последовательная политика по изменению, например, торгового баланса с Китаем, попытки давить на Китай, попытки какие-то делать заявления последовательно, но сейчас, мне кажется, президент Трамп занят другими вещами. Он занят строительством вокруг Белого дома, он, видимо, занят войной с Ираном. Вот само по себе противостояние с Китаем, оно как-то ушло на задний план. Тем более, что даже нельзя сейчас сказать, если уж США сейчас кому-то противостоит, то скорее Канаде, чем Китаю. Поэтому я бы сказал, что это сейчас вообще не приоритет для президента Трампа.
29: Хорошо, давайте поговорим о внешней политике. Есть целая серия разрозненных историй, связанных

0: Маршалл, который непосредственно занимался модернизацией американской армии, был очень впечатлен тем, что происходит в Украине. Это неудивительно, потому что Украина – это сейчас место технологической революции. Это то место, где полностью перестраивается вообще подход к современной войне. Соответственно, для американских производителей оружия это ключевое место, где оружие испытывается, где испытываются новые технологии. Поэтому то, что министр обороны уделял этому много внимания, это неудивительно, это просто отражение реальности. Точно так же меня не удивляет, что относительно молодой человек, Дрискул, мне еще 40 лет, уходя в отставку, поблагодарил и президента Трампа, и министра обороны Хексита. Я думаю, что у него впереди еще большая карьера, возможно, и при республиканских, и демократических администрациях. И это важно в такой ситуации иметь репутацию командного игрока.
1: Еще одна история про Пентагон, не связанная с Дрисколом. Якобы недовольство американских военных в продолжающейся операции против Ирана, якобы она грозит, с их точки зрения, снижением боеготовности в других регионах. Об этом появились утечки в СМИ, но Пентагон все опроверг. Тем временем американские силы наносят новые удары по Ирану, цены на нефть подскочили, как мы уже полгода про это говорим, и цены на бензин в США высоки. Но вот сейчас президент Трамп объявил об историческом соглашении, как он сказал, которое позволит США получить миллионы баррелей венесуэльской нефти. Вопрос, это может помочь с ценами на нефть, на бензин и вообще администрации президента?
0: Мне кажется, что фрустрация американских военных по поводу того, что происходит в Иране, она связана с министром обороны и президентом, которые уже вот сейчас, 6 месяцев, полгода после начала войны, не могут толком сформулировать, чего они, собственно, хотят. Я могу себе представить, что те генералы, которые непосредственно планируют боевые действия в Иране, они, не знаю, фрустрированы тем, что нет задач, которые они могли бы выполнить и отчитаться, и чтобы война была объявлена завершенной. И эта проблема, она, можно сказать, вот почему это камень на шее у президента Трампа и у республиканской администрации, что вот непонятно, что в этой войне считается победой, поражением, ради каких целей она началась. Администрация пытается делать что-то, что митширует последствия этой войны, в частности. То, что делается вокруг венесуэльской нефти, мне кажется, напрямую связано с продолжающейся войной в Иране. И то, что США делают, такой из того, что мы видим, такой неоколониальный подход, при котором США контролирует фактически нефть, находящуюся в Венесуэле и поступающую на мировой рынок, конечно, это действие снижает краткосрочно цены на нефть. Оно, возможно, также, я думаю, краткосрочно помогает гражданам Венесуэлы, потому что вместо того, что полностью разворовывалась администрация Мадуро, сейчас хоть какая-то часть поступает нефтяных доходов венесуэльским гражданам. Но, не знаю, если нас история чему-то учит, это не может быть никаким долгосрочным решением, потому что первое же, хоть сколько-то демократическое, подотчетное народу правительство Венесуэлы, оно задаст тот же вопрос, который весь 20 век задавали колонии своим метрополиям. Почему вы вообще имеете к этому какое-то отношение? Это наши недра, наша нефть, мы хотим ей распоряжаться. Этот вопрос также будет задан.
1: И еще к этому надо добавить, что венесуэльская сделка так сложно устроена, там какая-то частная компания в центре, и ее глава Алехандро Бетанкур, это человек с такой сложной историей, что если представить себе, что у Венесуэлы будет народное избранное правительство, то, наверное, они по поводу этого зададут вопросы.
0: Это все совершенно, это безусловно. Это и при Мадуро это было мутно, и сейчас это очень мутно устроено. Судя по всему, некоторая прозрачность по сравнению с Мадуро появилась за счет того, что американская администрация взяла под фактический контроль то, что происходит. То есть хотя бы эти деньги поступают на счета, по всей видимости, американские счета. Какая-то часть передается венесуэльскому правительству, а не разворовывается. Но то, что вокруг этого много мути, непонятности, как это устроено, и как это согласуется вообще и с законами Венесуэлы, да и с законами США, это не очень понятно.
1: Перейдем мы к теме, которую вы предложили, о том, что президентам США бывает порой трудно определить, что

0: происходит в других странах, и в частности о той речи президента Буша старшего 35 лет назад в Киеве, которой почему-то дали название «куриная речь», хотя, наверное, правильнее было бы переводить «котлеты Буша» по-киевски. Я нашел ее фрагмент. Свобода не то же самое, что независимость. Американцы не будут поддерживать тех, кто стремится к независимости, чтобы заменить далекую тиранию местным деспотизмом. Они не будут помогать тем, кто продвигает самоубийственный национализм, основанный на этнической ненависти. Сейчас звучит немного так, будто Буш призывает к сохранению СССР в начале августа 1991 года, соответственно, за несколько недель до пуща ГКЧП в Москве и провозглашения независимости Украины.
1: Я это вспоминал эту историю не потому, что сейчас 35 лет со дня августовских событий и распада СССР, а потому что президент Трамп в последние дни, также 6 месяцев назад и на протяжении всех этих 6 месяцев, он неоднократно обращался к иранскому народу с требованием, чтобы там устроили революцию, чтобы свергли правительство, чтобы взяли власть в свои руки. И мы видим, что этого абсолютно не происходит. Я просто хотел привлечь внимание к тому, что вот эта вещь, насколько внешнему правительству, американскому правительству трудно оценить перспективы революции, это общая вещь. Это не просто невежество там, и незнание президента Трампа. Это относится и к другим президентам. Тот же Джимми Картер, например, в годы, которые предшествовали Иранской революции, сначала он слишком долго поддерживал Шаха, потому что не верили, что будет революция. После того, как революция произошла, слишком быстро поддержали Хомейни, потому что думали, что это сейчас будет какая-то коалиция технократов, армии. Вот всех тех, кто совершил эту революцию, никто не думал, что радикальные муллы возьмут под контроль ситуацию в Иране и всех остальных, в частности технократов, полностью уничтожат. Президент Буш старший, это был один из самых образованных американских президентов в сфере внешней политики. Это был человек, который был и директором ЦРУ, и вице-президентом во время разных геополитических потрясений. Вот он был президентом, это был президент, который, возможно, там, в 20 веке создал самую успешную коалицию, эту коалицию для войны в Персидском заливе. Но вот когда он выступал в Киеве, очевидно, он совершенно не представлял, что происходит. Он не понимал ни перед кем он выступает, ни за что они выступают. Ему казалось, что если он сейчас твердо скажет, что он поддерживает президента Горбачева, реформаторские усилия на центральном уровне в СССР, то это как-то поможет. Но, конечно, к этому моменту, я думаю, что все уже реально было кончено. Все было кончено через 3 недели, когда после провального августовского путча правительство в Киеве взяло под контроль, де-факто стало отдельным государством. Это потом было оформлено через 3 месяца в Беловежской пуще. Но вот как бы мне президент Трамп, обращающийся к иранцам, у которых нет шансов совершить революцию в феврале 2026 года, напомнил президента США Буша, обращающегося к украинцам в 1991 году и говорящим, что ничего у вас не получится. К этому моменту, я думаю, что реально СССР уже распадался, но просто Буш этого не понимал.
0: Вернемся ко внутренней политике и к наследию президента Трампа. Верховный суд США разрешил ему строить его бальный зал на месте снесенного восточного крыла Белого дома. Что редкость, председатель суда Робертс примкнул к 3 либеральным судьям, проголосовавшим против. В центре вопрос, имеет ли право Трамп вести такие дорогие работы без одобрения Конгресса, который утверждает расходы средств налогоплательщиков. Но так надо понимать, что да, имеет право.
1: Решение Верховного суда, оно скорее говорит о том, что вот те люди, которые пытались остановить, сказать, что президент Трамп не имеет права этого делать, у них не было для этого достаточных оснований. Например, основание имеет тот человек, которому действия наносят какой-то непосредственный ущерб. Здесь это более тонкий вопрос. Я не юрист, поэтому я объясняю не тонкости, но здесь, грубо говоря, вопрос такой, что Верховный суд вмешивается в те, в те решения правительства, в которые правительство, Конгресс, правительство в широком смысле государства, разрешило ему вмешиваться. То есть, например, человек не может подать в суд на Конгресс, который каким-то образом распоряжается его налогами. Да, есть целый ряд государственных решений, которые человек не может оспорить, потому что это государственное решение, это такое устройство. И логика большинства в Верховном суде, можно говорить, что это республиканцы, часть из них представлена в Верховный суд президентом Трампом, но логика у них примерно такая, что вот есть исполнительная власть. Да? Действие исполнительной власти не может быть по такому вопросу, просто само по себе действие оспорено организацией, вот той организацией, которая подавала в суд. В принципе, вот это решение Верховного суда, оно, как и все решения Верховного суда, оно, например, оставляет пространство для действий Конгресса.
0: Выглядит так, когда читаешь отзывы людей, рассказы людей о том, что происходит внутри Белого дома, вокруг Дональда Трампа, что он одним из своих ключевых наследий на посту президента видит преображение Вашингтона. Не только Белый дом, но там и есть разговоры о Триумфальной арке. И мне кажется, что есть перспектива такая, что вот этот бум AI, который пришелся на его президентство, война с Ираном и преображенный Вашингтон будут тем, что мы будем называть наследие президента Трампа.
1: Происхождение президента Трампа, он девелопер, да, он работает с недвижимостью, он строил здания, он эти здания, как известно, оформлял по своему вкусу, довольно радикально отличающемуся там от современной архитектуры, мне кажется. Но в то же время, мне кажется, что вообще, вот если не смотреть на конституционные подробности, а смотреть в целом, то вообще американские президенты, вот те, кто избраны президентами, они всегда существенно перестраивали Белый дом. Да, там добавлялись бассейны, добавлялись площадки, добавлялись крылья. Мне кажется, что администрация президента Трампа, поскольку она построена на принципах лояльности, и у нее там основные идеологические приоритеты другие, вот не строительство, они эту тему реконструкции Белого дома, они с ней плохо справились. Мне кажется, что если бы этим там занимались более последовательно, более профессиональные люди, работая с Конгрессом, то вообще не было бы этой проблемы. Была бы большая перестройка, кому-то не понравилось, но в целом бы мнение было, что президент выиграл выборы, значит, имеет право эту лужайку превратить в площадку, а эту площадку превратить в бассейн, как это делали другие президенты.
0: На этом давайте на сегодня закончим. Напомню, что я Валентин Барышников, со мной Константин Сонин, профессор экономики Чикагского университета, и это «Популярная Америка» в подкасте «Читаю новости». Всего доброго.
2: Золотой запас свободы. Знаменитые писатели, режиссеры, бизнесмены и политологи. Широчайшая панорама взглядов и суждений. «Золотой запас свободы» представляет Иван Толстой. Мы отбираем лучшее и незабываемое. Каждый будний день в полдень по московскому времени. С повторами в течение суток.
3: Какую Россию мы оставим нашим детям?
4: Нашим детям, я надеюсь, что очень сильно изменившуюся и поменявшую самую лучшую сторону, которая у нас есть.
5: Россию мы должны оставить счастливой, чтобы она была богатой, процветающей, как Москва.
6: Как сейчас, мне кажется, если еще хуже будет, если не исправить ее, вот как в данный момент она сейчас.
7: Мне нынешняя и прежняя Россия очень нравится. В ней очень много всего интересного. То есть это русский балет, наши классики. Это все очень сильно.
8: Такую, какую создадим, такой и оставим сами. Мы творим же все, что происходит вокруг. Поэтому то, что мы сделаем, то и останется детям, с чем они войдут в свою жизнь взрослую. То, что нажито нами.
3: Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
0: –
9: От Мурманска до Хабаровска, от Махачкалы до Казани, от Калининграда до Читы.
3: Рассказ о том, что происходит в городах и селах, далеких от Москвы.
9: Крупная оптика, разные голоса, полная правда.
3: Региональные проекты «Радио Свобода», «Реалии», «Идель», «Кавказ», «Север», «Сибирь».
9: В твоем мобильном и в твоих наушниках.
3: В приложении «Точка доступа» в Google Play и App Store.
10: Здравствуйте, меня зовут Марьяна Тарачешникова. Это программа «Человек имеет право», которую можно слушать и смотреть в эфире «Радио Свобода» и телеканала «Настоящее время». Сегодня в выпуске.
11: ФСБ вербует активистов. Что бывает за отказ сотрудничать? Школа, а не колледж. Верховный суд подтвердил право российских школьников учиться в 10 классе. Смертельная прививка. Массовая гибель собак в России после вакцинации.
10: Подробнее об этом поговорим в течение ближайшего часа, но прежде посмотрим, что еще в России на этой неделе обсуждают правозащитники, юристы и гражданские активисты.
12: По обвинению в госизмене суд в Москве арестовал россиянку Светлану Головатенко, приехавшую из Украины. До этого она 4 месяца провела под так называемыми «карусельными арестами». Головатенко последние 10 лет жила в Киеве. В апреле она приехала в Россию, чтобы поменять просроченные документы. В московском аэропорту Внуково ее задержали, а позже арестовали на 15 суток за мелкое хулиганство. После освобождения ее вновь задерживали, и суд еще 7 раз отправлял ее под административный арест на 15 суток по той же статье о хулиганстве. За что именно ее обвинили в госизмене, неизвестно. К 4 годам условно суд в Москве приговорил сотрудника главного радиочастотного центра Леонида Степанова за финансирование экстремизма, донаты Фонду борьбы с коррупцией Алексея Навального, признанному экстремистским в 2021 году. Следствие утверждает, что Степанов сделал несколько переводов в ФБК на общую сумму около 2000 рублей. Подсудимый признал вину и раскаялся. По ходатайству защиты к делу приложили его награды. Благодарность от Роскомнадзора за добросовестный труд и памятный знак за преданность профессии. Московский городской суд оставил в силе приговор по аналогичному делу. Математика, доцента Высшей школы экономики Андрея Дымова в мае осудили на 3,5 года колонии за донаты ФБК на общую сумму в 3,5 тысячи рублей. Он признал вину и в суде заявил, что поддерживает российскую власть. Университет также обратился в суд с просьбой не отправлять математика в колонию, поскольку, далее цитирую, «его отсутствие даже в течение 2 лет будет существенным тормозом для развития тех тем, над которыми работает Высшая школа экономики». В последнем слове в Мосгорсуде Дымов отметил, что университет не увольняет его в надежде на изменение приговора. По данным «Медиазоны», в России возбуждено уже более 220 уголовных дел за донаты ФБК. Большая часть приговоров, по подсчетам издания, не связана с лишением свободы. По состоянию на апрель 2026 года известно о 24 приговорах с реальным сроком. В Волгограде суд арестовал блогера Святослава Коваленко и его друга Андрея Ярошенко за осквернение мемориала героям Сталинградской битвы. Дело возбудили из-за того, что Коваленко кинул 5-тысячную купюру в воду у скульптуры «Стоять насмерть» на Мамаевом кургане. Не снимал, как люди пытаются достать деньги. Один из прохожих залез в воду и вытащил купюру. Следственный комитет утверждает, что это второй задержанный Андрей Ярошенко, который изображал случайного прохожего. По версии следствия, своими действиями Коваленко и Ярошенко осквернили мемориальный комплекс. По словам Святослава Коваленко, он не собирался никого оскорблять, деньги в воду бросил, чтобы загадать желание, и ушел. Спустя час он вернулся, увидел, что купюра привлекла внимание прохожих, и тогда решил снять происходящее на видео. В Санкт-Петербурге на мосту Ахмата Кадырова вывесили плакат с обращением к уполномоченному по правам человека в Чечне. Мансур Салтаев, где Седа? Речь идет о Седе Сулеймановой. В 2022 году она сбежала от семьи из Чечни в Санкт-Петербург, где работала и собиралась замуж. 23 августа 2023 года ее при участии сотрудников силовых структур Чечни отправили обратно в республику. Последний раз девушку видели живой в сентябре 2023 года на встрече с Мансуром Салтаевым, который утверждал, что у нее все в порядке. С тех пор информации о ней нет. Правозащитники опасаются, что ее убили. Подруга Седы Сулеймановой, Лена Потяева, 23 августа вышла на пикет в Грозном с требованием расследовать убийство Седы. Потяеву задержали и составили на нее протокол о повторном нарушении правил проведения публичной акции. Все эти годы Лена Потяева добивается расследования вероятного убийства ее подруги. Чеченские власти возбудили уголовное дело, но его не расследуют.
10: Бывшая участница группы Pussy Riot Рита Флорес заявила, что была завербована сотрудниками ФСБ более 3 лет назад и передавала спецслужбе информацию о художниках и политических активистах. Среди тех, кого ей поручили разработать, художники Филипенца и Павел Крисевич, а также бывший издатель «Медиазоны» и участник арт-группы «Война» Петр Верзилов. Летом 2025 года, по словам Флорес, она получила задание помочь организовать его убийство. Все это активистка рассказала на днях, вскоре после того, как покинула Россию. Подробности в нашем сюжете.
13: Давай к нам!
12: Давай. 2020 год. Участницы Pussy Riot Мария Алехина и Маргарита Коновалова, она же Рита Флорес, проводят акцию под названием «Осторожно, хрупкая», привязав к столбу рядом с Кремлем человека в костюме сотрудника ОМОНа. Акция была посвящена протестам 2019 года, участников которых судили в том числе заброшенные в сторону полицейских пластиковые бутылки и стаканчики.
14: Да, Рит, такая херня, меня не задерживают, ты одна.
12: За акции и публикации Флорес неоднократно арестовывали. У нее также проходили обыски в рамках уголовных дел против ее знакомых и коллег. Но больших сроков Флорес никогда не получала. А на днях, уехав из России, сообщила, что в течение примерно 3 лет сотрудничала с ФСБ. О вербовке она рассказала на YouTube-канале «Порт-Видео» в интервью адвокату Дмитрию Захватову.
15: Ну, все просто как в кино, в настоящем. Сели за стол, двигаться мне нельзя, смотреть в стороны нельзя. Меня начали вербовать, всячески угрожать, издеваться, говорить не самые приятные вещи, угрожать убийством моей семьи и тем, что я никогда в жизни не смогу доказать, кто убил мою мать. Переходы на личности, какая я мерзкая, ужасная, что из меня сделают самого главного сатану всей России. И вот.
12: Флорес получила псевдоним «Харлей» и должна была передавать ФСБ сведения о художниках и активистах, в том числе о Филипенце, Павле Крисевиче и Марии Алехиной. В интервью она рассказывает, что саботировала работу, передавала безобидную информацию или данные, которые так есть в открытом доступе.
15: Мы стали работать с Филипенцем. Ну, я не могу сказать, что там что-то происходило. Я рассказывала какие-то абсолютно глупые и никчемные вещи. Куда Филипп ходит после мастерской, где он ест лапшу, какое пиво он пьет и всякую такую глупость.
12: Филипенца подтвердил изданию агентства, что Рита предупреждала его о слежке и убеждала уехать из России. Примерно тем же путем, по словам активистки, она пошла и в случае с Павлом Крисевичем, с которым также поссорилась и пыталась подтолкнуть художника вместе с женой уехать из России. Крисевич, однако, сказал изданию агентства, что намеки были непонятны, а каких-либо ссор, о которых активистка рассказала в интервью, он не помнит.
15: В будущем все последующие годы это была моя самая частая практика. Я со всеми ссорилась. И я думаю, сейчас все люди, которые это посмотрят, они поймут, так вот, что в итоге было.
16: Что-то у кого-то на что.
12: Летом 2025 года, как говорит Флорес, ФСБ поручила ей помочь организовать похищение и убийство Петра Верзилова, бывшего участника проекта Pussy Riot и бывшего издателя «Медиазоны». Именно после этого, по словам Флорес, она решила искать способ выбраться из России. Сделать это ей помогли бизнесмен Леонид Невзлин и адвокат Дмитрий Захватов. YouTube-канал, на котором опубликовано интервью Флорес, финансируется Невзлиным. Флорес далеко не единственная россиянка, завербованная ФСБ. Периодически таких агентов раскрывают. Так, в июле этого года суд в Польше приговорил к 7 годам лишения свободы бывшего координатора «Открытой России» Игоря Рогова. Он собирал сведения о российских оппозиционерах. В 2024 году в США задержали Ному Зарубину. Она, согласно документам американского следствия, работала по заданиям российских спецслужб и налаживала контакты с журналистами, правозащитниками и экспертами. В июне этого года ее приговорили к 14 месяцам тюрьмы за дачу ложных показаний. Еще один раскрытый агент – Павел Рубцов, известный как испанский журналист Пабло Гонсалес. Его задержали в Польше в 2022 году, а в августе 2024 Рубцов уже вернулся на родину в рамках крупного обмена заключенными между Россией и странами Запада. Проживая в Европе, Гонсалес внедрился в сообщество российских оппозиционеров. В частности, тесно общался с дочерью убитого политика Бориса Немцова Жанной. Испанские СМИ писали, что он мог работать на ГРУ по меньшей мере с 2010 года.
10: Это программа «Человек имеет право». Меня зовут Марьяна Тарачешникова. И о том, как ФСБ вербует россиян, безопасно ли отказываться от такого сотрудничества и можно ли вычислить агента в своем окружении, поговорим с главой правозащитного проекта «Первый отдел» Дмитрием Зайрбеком. Он на видеосвязи с нашей студией. Дмитрий, здравствуйте.
13: Здравствуйте, Марьяна.
10: Расскажите, пожалуйста, кого и зачем Федеральная служба безопасности России вербует среди журналистов и активистов? Для чего? Это же не носители какой-то суперважной, суперсекретной информации, как если бы это были члены правительств, каких-то военных организаций, научно-исследовательских институтов. Это люди, которые знают примерно то же самое, что можно прочитать в интернете.
13: Все зависит от целеполагания. Вот с нашей точки зрения, да, с точки зрения обывательской, гражданское общество – это не угроза. А с точки зрения службы безопасности федеральной – это угроза. Это угроза нынешней власти, конституционному строю, который они защищают. По этой причине они действуют в том числе и в отношении гражданского общества. Это вообще не уникальная фишка для России. Более того, это не уникальная фишка для авторитарных стран, стран, в которых установились авторитарные режимы. Это есть очень много где. Спецслужбы отслеживают, смотрят, что там как, мониторят ситуацию, наблюдают за ней. Они активно выявляют слабые звенья, пытаются понять среду изнутри, кто с кем связан, кто на что способен, откуда деньги, какие планы обсуждаются, кто лидер, кто слабое звено. Пытаются получить информацию как можно раньше, какие акции планируются, какие поездки будут, поездки, всякие контакты, конференции, мероприятия, внутренние конфликты. Они собирают информацию, это их работа. Как они дальше эту информацию будут использовать, одному богу известно. Вот. И совершенно не всегда та информация, которую они собирают, это я говорю, в принципе, про мировую практику такой истории, идет, что называется, в дело. Но работа спецслужб – это собирать информацию. Это работа спецслужб по всему миру. А другое дело, что российские спецслужбы видят в гражданском обществе не союзников и не что-то нормальное, что присуще, в принципе, любому здоровому обществу, а потенциальных врагов. И по этой причине, даже если хоть на какую-то долю, толику, мизерную копейку вероятности, значит, но все-таки это гражданское общество или какие-то отдельные его акторы могут угрожать действующему в России конституционному строю, даже вот пусть на сотую миллионную долю процента, они будут работать в этом направлении, в направлении вот этой микроскопической угрозы. Они будут ее выявлять, и они будут ее в том понимании, в котором они это видят, нейтрализовывать.
10: Вы видели вот это самое интервью Риты Флорис с ее откровениями о том, как ФСБ завербовало ее 3 года назад?
13: Ну, мне было интересно, да, посмотреть.
10: Что-то из этой...
13: Частями смотрел.
10: Да, что-то из этой истории показалось, не знаю, может быть, каким-то особенно стереотипическим для того, как действуют спецслужбы в России?
13: Мне сложно сказать о том, что есть стереотип. Ну, стереотип, например, да, распространенный, я уверен, что к нам в комментарии придут по этому поводу писать большие эксперты о том, что... значит, да у вас тут каждый второй завербованный, о чем вы вообще тут говорите? Каждый второй в оппозиции стучит. И вообще, вы видели вот этого там, да? Он обязательно работает на ФСБ. Они все давно агенты ФСБ. Вот это стандартный дискурс, вот это стереотипический дискурс. Вот, поэтому, когда выясняется, что какой-то видный активист или активистка работали, действительно, сотрудничали со спецслужбами, ну, мало кого на самом деле это удивляет, кроме тех людей, кто непосредственно был знаком с этим активистом или активисткой. Стимулы разные бывают, да, вот бывает там положительное подкрепление, бывает отрицательное, ну, вот в данном случае было подкрепление отрицательное через угрозы, через шантаж, Вот, через угрозы, которые притворяются в жизнь, более того, они сильно попили крови у Риты Флорес. Вот, и никому такого не пожелаешь. Это не, ну, какая-то приятная история, да, когда, ну, вот человек, значит, соблазнившись какими-то деньгами, решил, вот, дай-ка я поработаю на ФСБ, вот сплю и вижу. Ничего подобного. Никто никогда не хочет работать на ФСБ добровольно. Практически никогда. Ну, за исключением каких-то очень идеологически подкованных людей.
10: А насколько безопасно в таком случае отказаться от сотрудничества? Ну, или если тебя уже приперли к стенке, тем более был какой-то арест, задержание, допросы, обыски у тебя, у членов семьи, то проще согласиться, чтобы не мучили? Или... И при возможности потом рассказать и раскрыть себя? Или что?
13: Все всегда по-разному. Да, если мы вот говорим про эту ситуацию, то, ну, давайте вы сперва, так сказать, как бы сперва пройдите в обуви Риты Флорес вот эти 3 года, прежде чем ее осуждать. Вот. Это на самом деле касается очень много кого. Нельзя говорить однозначно, что проще, а что не проще. Всегда ситуация индивидуальная. У некоторых семья и дети. Кто-то завербован, да, вот, и угрожают тем, что будут проблемы у семьи, у детей. Там, я не знаю, у кого-то больные родители, и они будут получать лечение, со слов ФСБ, только в том случае, если, значит, вот как бы человек будет работать. Mm-hmm. Вот, поэтому, смотрите, первое, что надо знать, формально, с точки зрения закона, не с точки зрения практики его применения, а с точки зрения закона, работа, вот это вот сотрудничество на конфиденциальной основе с органами государственной безопасности в России может осуществляться только на добровольных началах. Вот ту бумажку, которую завербованные люди подписывают, когда они вот как бы вступают в эти отношения, еще до того, как им выдается псевдоним, вот оперативный, до этого момента вы подписываете бумажку. Бумажка может быть подписана только на добровольных началах. С этого момента вы... фактически, де-факто, секретный носитель, потому что факт сотрудничества образует государственную тайну. Просто так вот взять и рассказать кому бы то ни было о том, что вы работаете на органы, вы формально не можете.
10: То есть сейчас это фактически само... Флорес себя под статью подвела?
13: Рита Флорес фактически себя подвела под статью, но Рита Флорес уехала из страны до этого. То есть она уехала из зоны вот эффективного контроля органов госбезопасности, где они могут непосредственно ее достать, взять, значит, посадить вот, в тюрьму за то, что она рассказала об этом. Поэтому история с тем, что типа пишите, обязательно всем рассказывайте о том, что вы работаете на органы, она как бы актуальна, безусловно, да. Это, ну, в общем-то, единственный способ слезть с этого крючка, такой гарантированный. Но делать это, когда вы находитесь в зоне контроля органов государственной безопасности России, я очень не рекомендую до тех пор, пока вот вы не окажетесь в безопасности, всем раскрываться. Есть у вас один, ну, такой способ, как это можно сделать, если вы подпали под влияние органов, это попытаться обратиться к правозащитникам, которым вы доверяете. Можно это сделать, например, через первый отдел правозащитный проект, можно это сделать через, ну, вот там, я видел, адвокат Захватов предлагал свои услуги, собственно, человек, который Рите Флорес помогал. Вот, но тут вопрос того, на самом деле, кому вы доверяете, потому что вы доверяете вот этим людям, к которым вы обратитесь, непосредственно свою свободу. И те люди, кто завербован, очень хорошо знают эту цену этой свободы. Потому что, как я уже сказал, вербовка почти никогда не бывает на добровольных началах.
10: Хорошо, а можно быть, условно говоря, безопасным стукачом? Поставляем какую-то информацию, какую бы то ни было, но и при этом находясь в ладах с самим собой.
13: Все зависит очень от того, что вы называете «в ладах с самим собой». С моей точки зрения, и, в принципе, ну, как бы я полагаю, что мои коллеги, которые занимаются этими вопросами со мной, в этом мне не сходятся, работать на ФСБ, в кавычках, безопасно, никого не подставляя, глобально невозможно. Здесь много разных факторов. Вот, например, Рита Флорес упоминала, что у нее на телефоне стояла шпионская программа. И, в принципе, ну, все общение, соответственно, да, со всеми людьми, с кем бы там она ни переписывалась, оно контролировалось. Вообще ФСБ, в принципе, весьма активно применяет такой вот шпионский софт в отношении и своих сотрудников, и своей агентуры. Как раз для того, чтобы исключить вот эти вот безопасные, значит, попытки обмануть дьявола. Нет, это не прокатит. Если все-таки вас заставляют подписать подобную бумажку, лучший способ попытаться съехать с этой иглы – максимально срочно себя дезавуировать как агента Федеральной службы безопасности или любой другой спецслужбы, к слову сказать, потому что это не только ФСБ этим занимается. Вот. И обратиться к тем людям, которые помогают с этой вербовки, вам вот, помогут вам слезть. Например, в первый отдел, правозащитный проект. Угу. Не в тот первый отдел, который вы могли подумать.
10: И в заключение, пожалуй, скажите, можно ли вычислить агента в окружении и не стать при этом параноиком?
13: Я вот здесь хочу, и, Марьян, позвольте, я здесь соберу слово немножко на подольше, очень важную мысль высказать. Значит, не существует сейчас вот в коллективном нашем гражданском обществе ни одного механизма социальной реабилитации тех людей, кто работал на государство. Государство этим очень хорошо пользуется, активно весьма, и как бы угрожает, в том числе активистам, вот этим вот замазыванием в какой-то вот истории с органами, потому что они знают, что если человек замазан в истории с органами, даже если на самом деле это было не так, если вот они его каким-то образом скомпрометируют в этом, то он потом никогда не отмоется, его и на работу не возьмут, и дружить с ним не будут, и общаться с ним не будут, он будет изгоем общества до конца своих дней, ну или пока не уйдет из вот этого вот гражданского сектора. Мы должны стремиться к тому, чтобы, несмотря на то, что все вот эти люди, мы должны, безусловно, считать, что они агенты угрозы, и с ними действительно-таки нельзя иметь никаких дел, потому что опасно, да? Но мы не должны устраивать им тотальную вот темную комнату, что мы вот отменяем их больше никогда, ни в одну дверь. Нет. Эти люди потому и не раскрываются, несмотря на все возможные страхи и сомнения. Они же тоже как бы недобровольно работают, как я уже говорил. Они потому и не раскрываются, что они боятся вот этого общественного осуждения. Поэтому, наверное, нам надо немножко поработать над своей терпимостью к этой всей истории и точно не развивать шпиономанию в секторе. Отвечая на ваш вопрос, вычислить шпиона можно по некоторым критериям, факторам каким-то. Ну вот, например, если человек необъяснимым образом получает деньги, на всякие конференции ездит, на всякие мероприятия бесконечно, при этом вы не знаете, на какие деньги он живет, никто не знает, на какие деньги он живет. Вот источника дохода нет, когда, да, это самый очевидный фактор. Самый вот прямо явно указывающий на то, что, ну, надо присмотреться. Но я призываю всех, вот, значит, не заниматься шпиономанией. Вот всех, кто это смотрит. Потому что шпиономания вредит, давайте скажем так, более жестко, отлову шпионов. Люди, которые очень боятся, что их раскроют, будут более осторожно себя вести и будут более скрытно себя вести, если будут знать, что за это, ну, как бы грозит. А за это грозит, ну, помимо как бы тюрьмы во многом, да, если мы там говорим про европейские страны. Вот, ну вот есть случай Игоря Рогова, весьма явный, который мог бы раскрыться, мог бы этим не заниматься, но побоялся это дело, да? Вот, теперь сейчас вот в польской тюрьме сидит. Шпиономания никому не поможет.
10: Дмитрий Заирбек, руководитель правозащитного проекта «Первый отдел», был на связи с программой «Человек имеет право». Далеко не все российские девятиклассники, которые успешно сдали итоговую аттестацию и планировали заканчивать 11 классов, вернутся в школу 1 сентября. Их просто не зачислили. Для сотен школьников в этом году переход из 9 класса в 10 превратился в настоящий квест. Каникулы были потрачены на поиски другой школы и суды. И, наконец, в августе одну из жалоб рассмотрел Верховный суд России. Он признал незаконным отказ школы в Свердловской области зачислить ученика в 10 класс. Руководство школы объяснило это тем, что после 9 класса обучение проходит только по профильным направлениям, а родители хотели зачислить сына в общеобразовательный класс. Три инстанции поддержали школу, но административная коллегия Верховного суда отменила все эти решения, подчеркнув в частности, что процедура индивидуального отбора в профильные классы не должна лишать детей конституционного права на образование.
16: Больше половины российских школьников после 9 класса уходят в колледжи и техникумы. Об этом еще в прошлом году доложил президенту вице-премьер Дмитрий Чернышенко. Тенденция не только сохраняется, но и набирает обороты. В этом году родители стали массово жаловаться в социальных сетях, что их детей не берут в 10 класс, даже отличников и хорошистов. Вот лишь несколько таких историй.
17: Оказывается, перейти и поступить в 10 класс сейчас проблема. Мой сын закончил 9 класс, сдал ОГЭ. ОГЭ экзамен он сдал на 4-ке, средний балл, аттестата у него 3,9. 9, и он не попадает в 10 класс в своей школе. Минимальный балл, с которым можно попасть, это 4,2. Если вы сдали экзамены не меньше, чем на 4 балла. Все ОГЭ. Директор объясняет это тем, что количество мест урезано, учителей не хватает, и всех желающих вместить они не могут.
18: Прикиньте, его не взяли в 10 класс, в 36-ю школу. С баллом 4,45, с аттестатом без троек, с ОГЭ без троек. Я уже и прокричалась, и проплакалась. Не знаю, что мне делать.
16: Ранее издание «Истории и факты» писало о новой политике государства. В последние годы власти значительно усложнили основной государственный экзамен, который сдают после 9 класса. А кроме того, позволили школам формировать только профильные 10 и 11 классы. Ученикам отказывают в поступлении туда, в том числе на основе конкурса. Так, Валентин Берсенев из Свердловской области планировал поступить в общеобразовательный 10 класс, но его не взяли, сказав, что открывают лишь профильные направления. Мама Берсенева дошла до Верховного суда, который признал приказ директора школы об отчислении недействительным. Добилась, чтобы сына взяли в 10 класс и даже без суда, Юлия Разина из Москвы.
19: Мы написали заявление, где разъяснили им, что они не имеют права лишать нашего ребенка среднего общего образования. И если они хотят все-таки это сделать, пусть напишут нам письменный отказ.
20: На следующий день мне позвонили из школы и еще раз уточнили, точно ли Саша не хочет пойти в колледж. А через неделю я получила такое вот сообщение от школы. Ваш ребенок зачислен в 10 класс за настойчивость и стремление к учебе.
16: О том, что каждый российский девятиклассник должен иметь возможность продолжить обучение, заявил накануне министр просвещения Сергей Кравцов. Однако он отметил, что школы вправе проводить индивидуальный отбор и вступительные испытания при наборе в профильные классы. А вот в универсальные должны брать всех. Если таковых в школе нет, местные органы, по словам Кравцова, обязаны обеспечить ребенку, цитата, «возможность продолжить обучение в другой доступной образовательной организации», вероятно, вновь намекая на колледжи и техникумы.
10: Это программа «Человек имеет право». Меня зовут Марьяна Трачешникова. Я созвонилась с учителем Александром Кондрашовым и попросила его объяснить, в чем разница между законным конкурсом в профильный класс и фактическим вытеснением ребенка из школы. Что теряет школьник, если уходит в колледж не по интересу, а потому что его не взяли в 10 класс? И почему переход в колледж для многих подростков закрывает или существенно усложняет путь к высшему образованию?
21: Если честно, мне не до конца понятна вот эта история, ну, как бы, кто заинтересован в избавлении от учеников, потому что школы все равно, они не могут быть заинтересованы в сокращении числа учеников, даже если они слабые. Ну, может быть, за каким-то небольшим исключением, потому что школы финансируются у нас подушевым финансированием, и чем меньше учеников, тем меньше денег школа получает. То есть, если честно, мне кажется, что за этим стоят не администрации школ напрямую вот за этой политикой сокращает количество учеников в 10-11 классах. Мне кажется, что это все-таки федеральные власти, потому что процесс происходит именно более или менее по всей стране. Мне кажется, тоже типичный такой вот момент современной России, когда какая-то проводимая политика, она не провозглашается даже официально. Вот недавнее решение Верховного суда, оно как раз вот показывает это противоречие между, с одной стороны, тем, что делает школа, и как бы за школой стоит некая система, да, что показывает как раз, что первые решения судов были все в пользу школы. И вот некой вот такой основной законодательной базы, где у нас все-таки говорится о том, что есть вот право на образование, и неполное среднее не может быть конечной точкой, поэтому если человек 9 классов окончил, он должен продолжить образование так или иначе. Кажется, что для большинства учеников идея остаться в школе, она какая-то более понятная. Ну, опять же, мне сложно говорить за большинство, но, по крайней мере, здесь понятная идея, что ты можешь дальше учиться в школе, ну, твоя жизнь как-то радикально не меняется, да, ты можешь пока, ну, лучше сориентироваться в жизни, как бы понять. Понятно, что вот человек, которого как бы не пускают в 10 класс, он теряет вот эту возможность ну, подумать, осмотреться, понять еще окружающий мир. Его толкают уже в конкретное профессиональное поле. Это первое. Ну и второе, конечно, в условиях военных действий, да, СВО, войны, как ни назови, для, по крайней мере, мальчиков, юношей, для них самая тоже важная вещь часто – это отсрочка. И просто, если мы чисто математически сложим, то получится, что если человек идет в колледж после 9 класса и, допустим, обучение в колледже там 5 лет или 4 года, то получается, что он вот после 9 классов получает плюс 4 года. Там моменты, когда его, ну, не должны призвать в армию. Вот. При этом, насколько я знаю, отсрочка дальше по высшему образованию уже не выдается, если человек получил среднеспециальное образование. Вот. И, соответственно, получается, что просто чисто математически количество лет, которые человек может, ну, как бы не ждать, что за ним придет военком, да, и его возьмет в армию, оно просто меньше. Поэтому с этих позиций тоже, ну, получение, окончание 11 классов и потом получение высшего образования, да, но это какое-то продление, там, еще плюс 2 года в текущей ситуации, да, возможно, что, ну, те, кто сейчас учится, допустим, да, и их родители, они могут подумать, что как раз, может быть, это критический период, когда, возможно, военные действия могут уже закончиться, допустим. И если ты учишься в 10-11 классе, ну, сейчас фактически обучение вот в этих классах, особенно вот как раз с введением вот этих самых профилей, да, часто профиль заключается не в том, что люди углубленно изучают эти предметы, а в том, что они просто больше готовятся к этим профильным ЕГЭ. А в колледже никто этим заниматься не будет. В колледже, да, там есть обычные предметы, похожие на школьные, да, и там используются часто школьные учебники, там может быть русский язык, там история та же самая, но... Во-первых, там нет уже мотивации готовить человека к ЕГЭ, а подготовка к ЕГЭ – это вот, ну, возможность поступить, особенно если мы говорим о бюджетном обучении, на бюджетные места, потому что сейчас на бюджет, чтобы поступить, нужны очень высокие баллы ЕГЭ, либо победа в Олимпиадах, ну, либо, соответственно, вот знаменитое льготное поступление для детей участников СВО. Поэтому, конечно, человек просто отрезается от этих возможностей. Ну, понятно, что в перспективе там жизни человека, ну, я бы не сказал, что это как-то радикально отрезает от высшего образования, но для большинства речь идет о том, что когда они получат профессиональное образование, им нужно будет выйти на работу. Для кого-то, может быть, среднее образование вообще очень хороший выбор. Но именно вот это вот туннелирование людей, да, что они не выбирают, и к ним тоже не подходит индивидуально, а их рассматривают просто как некую массу, и что нам сейчас надо ее перенаправить вот из вузов в колледжи. Вот, мне кажется, в этом заключается подход, да, просто вот, ну, лишать людей возможности выбора, какой-то свободы самоопределения в жизни. То есть понятно, что те конкретные ребята, которые дошли до суда и вот выиграли в Верховном суде после 4 отказов в предыдущих инстанциях, ну, наверное, они вот смогут теперь выдохнуть и пойти в школу, да? Но насколько это решение повлияет на другие решения о приеме в 10 класс или неприеме, ну, мне сложно сказать, потому что правовое поле, оно очень странно работает в сфере школы и образования. То есть прав очень много, в законе образования вообще масса всего написано, но... Ну, на мой взгляд, государство сделало сознательный выбор на то, чтобы эти правила не соблюдать. Да, и вот как раз вот эта сама ситуация выталкивания в среднее специальное образование, и это абсолютно внеправовые действия. Вот. Ну и на мой взгляд, из того, что я наблюдаю, у меня каких-то доказательств, конечно, строгих нет, но мне кажется, это осознанная политика, вот, исходящая из, ну, федеральных, от федеральных властей. Вот, которая вообще не соответствует как раз правам. Верховный суд, да, высказался, но будет ли он какие-то еще действия предпринимать, будут ли какие-то другие органы власти какие-то в связи с этим действием предпринимать, ну, я сомневаюсь.
10: Учитель Дмитрий Кондрашов был на связи с программой «Человек имеет право». Это программа «Человек имеет право». Меня зовут Марьяна Тарачешникова. На видеосвязи с нашей студией преподаватель факультета социальных наук в Карловом университете Дмитрий Дубровский. Здравствуйте, Дмитрий.
1: Добрый день.
10: Скажите, пожалуйста, у вас есть понимание, что же такое в России произошло, из-за чего школьников в последний, особенно вот в последний год, которые успешно сдали государственную аттестацию после 9 класса, которые собирались учиться дальше и готовиться, может быть, к поступлению в ВУЗ, теперь могут просто не взять в 10 класс и настаивать на том, чтобы они ушли куда угодно, а лучше в какой-нибудь колледж учиться на какую-нибудь профессию, о которой они даже и не думали.
2: Ну, складывается ощущение, что в России принята такая программа принудительной реиндустриализации. По всей видимости, вот те производства, которые все больше и больше работают на войну, и связанные с этим всякого рода промышленность, нуждаются все больше и больше в рабочих руках. Не забываем же еще о том, что Россия агрессивно ведет антимигрантскую политику. То есть взять рабочие руки, скажем, из Центральной Азии она не может. Значит, соответственно, одновременно она закрывает рабочий рынок для людей из Центральной Азии, так сказать, или из Кавказа, которые готовы были приехать, и сталкивается с недостатком рабочих рук на производстве. И в этот момент, значит, эти бюрократы смотрят на высшее образование и говорят, что-то у нас многовато развелось там экономистов, юристов, значит, и социологов. Давайте, как сказать, их к станку, что называется. Это давнишняя, в общем-то, их мечта и вполне проговариваемая долгие годы. Еще, собственно говоря, там и 10, и 15 лет назад вполне от консерваторов такие идеи звучали, что недостаточно, так сказать, вот рабочих рук в стране, что как бы, должны быть рабочие руки, должны быть, не знаю, люди, стоящие у станка, а не вот эти все, значит, высоколобые товарищи, сидящие и тыкающие, значит, в клавиатуру компьютера. Вот я думаю, что общая тенденция такова, а применительно к школе речь идет о том, что в ряде мест, видимо, существует, так сказать, такая неформально заявленная практика сокращать количество людей в старших классах, потому что из них, как вы понимаете, проще поступать в университеты. Соответственно, через систему СПО, то есть среднего профессионального образования, люди тоже поступают, но это дольше и тяжелее. Хотя вот исследования Высшей школы экономики показывают, что, в общем-то, на это давление российские абитуриенты ответили предсказуемо. Они просто используют среднее профессиональное образование как обходной путь к высшему же. Поэтому, по большому счету, это усложнило и удорожило путь к высшему образованию, но не закрыло его.
10: Ну, вот вы, кстати, тут сослались на исследования Высшей школы экономики, а я видела другие данные от них. Я не говорю, что одно противоречит другому. И они подсчитали, что доля выпускников, которые, девятиклассников, которые переходят в 10 класс, она сократилась с 18 года, то есть за 8 лет, на 10%. Это довольно серьезно. То есть раньше 52,7% переходили в 10 класс, учились дальше и определялись. Кстати, не обязательно все шли учиться дальше в вузы, а просто определялись, чего они хотят от этой жизни. А теперь 42,7%, то есть вот ровно на 10%. То есть получается, что это системный такой процесс, который не один год идет, просто в этом году родители завыли уже.
2: Да, системный процесс, потому что в этом году они еще стали, собственно, ну вот этот вот кейс с Верховным судом, который, так сказать, сейчас стал обсуждаемый, да, когда родители дошли до Верховного суда в жалобе, так сказать, на отказ в продолжении образования. Там был сюжет, связанный с образованием в профильных, так называемых, классах. Это вообще отдельная история. Это классы, которые требуют некоторой дополнительной подготовки или, так сказать, дополнительных тестов для поступления в них. То есть это все-таки не то же самое. То есть одна проблема – это вообще поступить в любой 10 класс, да, а другая проблема – поступить в 10 класс с какой-то специальной профессиональной подготовкой, потому что это же бутылочное горлышко, оно формируется с двух сторон. То есть, с одной стороны, сейчас государство пытается явно сократить или уменьшить количество людей, которые поступают в 10 классы, а с другой стороны этого же бутылочного горлышка, здесь их возникает два, суживается количество, собственно говоря, доступных, не совсем, количество как бы мест в высшем образовании не то чтобы падает, но количество доступных падает. Уменьшается количество платных. Сокращаются дисциплины, которые государство почему-то считает неперспективными для рынка по каким-то своим соображениям, которые не всегда, я бы сказал, легко понять. Ну, а некоторые соображения понять легко. Они требуют, чтобы было больше, так сказать, технологов, инженеров и тех, кто, опять же, пойдет на эти же самые производства, на которые другая часть, которая не поступила, пойдет рабочими. А та, которая поступила, пойдет инженерами и технологами. То есть они готовят, у меня такое чувство, что они готовят такую вот странную реиндустриализацию. То есть то мир, как сегодня... вообще-то мир технологических инноваций двигается в постиндустриальную эпоху, а Российская Федерация готовится к длительной войне и движется в обратном направлении. То есть она...
10: Больше сталеваров. Такую...
2: Больше сталеваров, больше, так сказать, инженеров, слесарей и людей, стоящих у станка, да.
10: Ну, а с другой стороны, что плохого-то в том, что меньше детей получат высшее образование, если экономике, ну, действительно нужны люди. Не хватает среднего медицинского персонала, не хватает профессиональных рабочих, не чернорабочих, а тех же квалифицированных слесарей, сантехников, сварщиков вообще днем с огнем не сыщешь. Так вот, посмотрите, им зарплаты какие-то бездумные предлагают, строителей. Ну, может быть, и действительно, и пускай туда отправлять детей. Или тут где-то кроется дьявол в деталях?
2: Во-первых, что значит отправлять детей? Слава богу, ну, то есть, конечно, уже трудно сказать, что мы не живем в Советском Союзе. Мы же, в общем-то, в нем в значительной степени живем. Но здесь самое-то главное, что значит отправлять детей. Вообще-то дети имеют право сами выбрать, куда им отправляться. И в этом смысле показательно, что люди как-то не стремятся вот в эти рабочие специальности. А почему? Вот консерваторы отвечают на этот вопрос так, что, так сказать, вот... проклятые, значит, белые воротнички, так сказать, растлили российскую молодежь, что она любит сидеть у компьютера, не любит трудиться руками. Но в реальности ситуация такова. Есть действительно страны, как Швейцария, в которых, или там, как Чехия, в которых не так много людей, как в России, например, получают высшее образование. Но дело в том, что тут действительно есть очень убедительные аргументы, почему людям можно их его не получать. Потому что люди получают очень приличные заработные платы, очень серьезные социальные гарантии, если они не идут в высшее образование, и их карьерные перспективы вполне существуют. В России без высшего образования карьерные перспективы всем довольно очевидны. То есть, да, ты можешь стать сварщиком, но это твой потолок навсегда. Для того, чтобы ты куда-нибудь дальше девался, или в тот момент, когда через 5-7 лет эти сварочные работы будут производить роботы, ты останешься у разбитого корыта и вообще без всякой специальности и без всяких перспектив куда-либо деваться. И меня как раз особенно впечатляет, что те, кто это все делает сейчас, у них есть почему-то абсолютная уверенность, что они знают, как будет выглядеть рабочий рынок труда через 5-7 лет. Вообще этого довольно трудно предсказать, и это мало кто знает, как это будет выглядеть, особенно в России. Но вот эта вот уверенность в том, что нужны будут сварщики, они, я не знаю, там, а не экономисты или юристы, это, по-моему, довольно странная уверенность. Не говоря уже о том, что реально люди способны переучиваться, и, конечно, и это современное исследование рынка труда показывает, что уже те, кто сейчас учится в университете, поменяют свою специализацию 2-3 раза в жизни, как минимум. Mm-hmm. Поэтому как бы представлять о том, что как бы вот он сейчас получит эту, так сказать, специальность и будет на ней всю жизнь, да нет, не будет. Но высшее образование дает больше маневр с точки зрения изменения своей специальности, чем среднее.
10: А на ваш взгляд, что происходит в таком случае с академическими свободами в стране, в российских вузах, если содержание образования, в том числе и высшего образования, все сильнее какому-то подчиняет кадровому запросу государства?
2: Это еще одно, так сказать, возвращение такого университета. Это прямо возвращение университета в эпоху, я бы сказал, которую историки знают, высшее образование, да, 17 века, да, там, до как бы модернизационного университета, где университет рассматривался как место, где вас научат практическим навыкам. Для необходимым там, для службы, для государственной службы, для военной службы, для технической службы, для какой-нибудь службы. То есть университет не место для рефлексии, не место для исследований, не место для тестирования политических и социальных процессов, а место подготовки специалистов. Вот это, конечно, совершенно советская модель, еще, я бы сказал, более упрощенная. Место, где надо подготовить специалистов. Вот как бы, а в каком количестве их готовить, зачем, почему? Это все, так сказать, вопросы плана. И с точки зрения академической свободы мы знаем по исследованиям, что студенты называются эти академические свободы для студентов. Прежде всего, возможность выбора, возможность разнообразить свой профессиональный образовательный трек, возможность исследовать то, что другие не исследовали, а не катиться вот по шпалам, которые, так сказать, положили рельсы шпалы. Вот вначале тебе выдали, так сказать, пачку учебников, и на пятом году ты вытянул, ну, еще с отказом от Болонской системы, да, на пятом году ты, так сказать, каким болванчиком отесанным, так сказать, вылез оттуда стандартным, да, по стандартным же канонам обработанным, и пошел, значит, эти же каноны потом реализовывать, там, не знаю, на производстве или в бизнесе, или где угодно, или на госслужбе. То есть они видят это так, они видят это как производство одинаковых болванчиков, они видят университет как производство специалистов, необходимых для производства других процессов, вот так. Mm-hmm. То есть очень механистское, я бы сказал, догумбольдтовское представление, представление об университетах 16-го
10: века. В России сейчас это прогрессирует, да? Вот такое
2: это
10: понимание.
2: Это, безусловно, прогрессирует. Но интересно, что при этом в России параллельно происходит вот что. Это как раз хорошо было заметно по последним нескольким годам

0: надо сказать, денег, которые надо вкладывать в Олимпиады и в прочих тьюторов. То есть это все приводит вот к чему. К тому, что в России действительно для массового студента образование становится все более и более массовым, простецким, и все больше суженным с точки зрения своих практических задач. А для элитного, да, это все сохраняется, но только элитное инкапсулируется и становится чрезвычайно замкнутым. То есть элита закрывает те пути, те лифты социальные, которые существовали благодаря Болонской системе, благодаря ЕГЭ, которые существовали с момента, собственно говоря, реформы высшего образования. Сейчас они просто закрываются.
1: Спасибо вам большое за ваше разъяснение. Дмитрий Дубровский, социолог и преподаватель Карлова университета, был на связи с программой «Человек имеет право». Не менее 70 собак умерло в России с начала августа после обычной вакцинации. Точной цифры до сих пор нет. Подсчеты ведут журналисты и владельцы животных по чатам и публикациям в соцсетях. Всем погибшим собакам кололи одну и ту же российскую вакцину – «Мультикан-8». Четыре серии которой уже запретили продавать. Производитель намекает на диверсию. Россельхознадзор с прокуратурой пришли к нему с проверкой, а владельцы погибших собак – готовится судиться. При этом пока никто не доказал, что дело именно в прививке.
2: Началось все в Ярославской области. В начале августа собакам там делали обычную плановую прививку «Мультикан-8». Это российская вакцина сразу от 8 болезней, в том числе от бешенства. Все собаки, которые потом умерли, получили укол из одной партии, серия номер 20. Реакция была у всех примерно одинаковая. Через 3-5 дней после прививки собаке становилось плохо. Поднималась температура, текла слюна, и начинался такой зуд, что животные грызли себе лапы и место укола. Потом судороги, собака переставала пить и не могла стоять на ногах. Хозяева возили питомцев по клиникам, врачи разводили руки. Через сутки двое собаки погибали. Прививали в основном в государственных клиниках, и туда же хозяева и шли, когда собаке становилось плохо. 14 августа областной центр ветеринарии в Ярославле перестал колоть эту вакцину. Объяснил осторожно. Поствакцинальные осложнения. О своем решении ветеринары сообщили в Россельхознадзор и стали готовить претензию к производителю. Вскоре выяснилось, что похожие случаи были и в других регионах, от Петербурга и Подмосковья до Тюмени и Перми. Хозяева писали о смертях собак в соцсетях и чатах. Оттуда же из интернета о смертях узнала и сама фирма-производитель. 17 августа московский ветбиохим прочитал обсуждение в соцсетях, так он сам описывает это в своей хронологии, и на следующий день компания отправила своих людей в Ярославль разбираться на месте и объявила, что отзывает 20-ю серию вакцины целиком по всей стране, все 60 тысяч доз, которые к тому моменту уже разъехались по регионам.
3: В настоящее время мы получили всю информацию и проводим внутреннее расследование. Наши специалисты выезжали на место Ярославской области, где проводили определенные мероприятия. В том числе были опрошены ветеринарные врачи, опрошенные владельцы, были изъяты препараты, образцы вакцин, которые применялось. Все это доставлено нам сейчас в лабораторию. В том числе мы проводим исследования, экспертизы доставленных образцов.
2: Ни одной официальной жалобы, по словам производителя, к тому моменту не поступало. Еще через день ветбиохим отозвал еще 3 серии вакцины. А 21 августа Россельхознадзор запретил продавать все 4 – «Мультикан-8» 20 и 21 серии и «Мультикан-6» 11 и 12. Но тот факт, что собаки умирали именно из-за прививки, пока не доказано. Ярославские ветеринары осложнения признали, но заявили, что вакцину везли и хранили как положено. В Саратовской области власти сообщили, что эту вакцину государственные клиники вообще не закупали.
4: В подведомственные учреждения Управления ветеринарии правительства Саратовской области обращения по факту гибели животных и ухудшения их состояния после вакцинации не поступали. Вакцина «Мультикан-8» 20-й серии государственными ветеринарными клиниками области не закупалась и не использовалась.
2: Только собаки в Саратове умирали после вакцинации не в государственных клиниках. Местная заводчица насчитала в городе 5 случаев. Все после 20-й серии. Спаниелю Тучке укол сделали 14 августа. Через 3 дня она умерла. В ветбиохиме говорят, то, что собака умерла после прививки, еще не значит, что из-за нее. А отзыв сразу же 3 серий объяснила так. Есть подозрение на организованное деструктивное вмешательство враждебных третьих лиц. Ну, то есть намекнула, что вакцину испортили специально. Но есть догадка и пострашнее. Ветеринары предполагают, что в вакцину попал вирус болезни Ауески.

0: От него собаки почти всегда умирают. В собачьей вакцине его не должно быть. Он свиной. Но одной таксы, которая умерла в Москве после вакцинации, его обнаружили. Но в самой вакцине, как заверяет производитель, его не нашли. Уголовного дела пока нет. Что покажет экспертиза, узнаем в конце сентября. Хозяева погибших собак тем временем собираются в суд с коллективным иском к производителю вакцины.
1: Это программа «Человек имеет право». Меня зовут Марьяна Тарачешникова. На видеосвязи с нашей студией зоозащитник Юрий Корецких. Юрий, здравствуйте. Скажите, пожалуйста, что вам известно о масштабах вот той проблемы, которую сейчас обсуждают в России владельцы собак, которым требуется вакцинация?
2: Масштабы трагедии поражают, потому что на моей памяти я не припомню, чтобы было столько случаев отравления от какой-либо вакцины, а тем более с летальным исходом. Это вот первый такой массовый случай гибели собак, и поэтому люди даже не знают, как реагировать, и система государства, ветеринарная система, такое ощущение, что просто не была к этому готова. Потому что по официальным данным было десятки смертей. Все началось с Ярославской области, со вспышки. Но то, что я читаю в зоозащитных пабликах, там речь идет о сотнях гибелей собак. Поэтому это просто такая массовая беда получается.
1: Но и тем не менее, пока что и производители этой вакцины, который отозвал 4 серии, и Россельхознадзор, и прокуратура, они пока что говорят: успокойтесь, после прививки, это не значит вследствие прививки, сейчас вот еще будут назначать какие-то экспертизы, и уже вот только потом можно будет что-то говорить. А вы как бы оценили реакцию, собственно, и производителя вакцины, и властей на то, что случилось? Ведь, по большому счету, официально-то запретили их только недавно, а до этого там какую-то вакцину отозвал производитель. А какое-то время вообще молчали. До сих пор нет реестра никакого единого.
2: Да, реакция, к сожалению, типичная для российских властей. И вот Ветбиохим, производитель вакцины, тоже ее повторяет. Они просто, как обычно, не хотят брать на себя ответственность. И очевидно, что такое количество смертей, которые произошли после применения вакцины для животных определенной серии, определенного препарата, говорит о том, что с большой долей вероятности здесь есть проблема в этой вакцине. И нужно, наоборот, бить тревогу и как можно шире оповещать население, ведь эта партия была выпущена количеством 60 тысяч доз и распространена по всей России. А на самом деле далеко не все слышали о том, что имеется такая проблема. И, возможно, прямо сейчас кто-то хочет привить свою собаку, и, возможно, он поведет в клинику, и там ему предложат эту вакцину. Хотя, по идее, конечно же, ее уже должны отозвать, но все равно лучше быть подстрахованным. И до того момента, ведь отзывали ее тоже долго, от первого случая зарегистрированного, когда начали люди жаловаться, до того, как Россельхознадзор заявил об изъятии этой серии и еще трех других серий, близких к ней, прошла неделя. И представляете, да, именно за эту неделю сколько потравилось животных. А ведь этого всего можно было бы избежать, если бы действительно была бы какая-то система реагирования на такие случаи.
1: А производитель, кстати, до сих пор утверждает, что к ним не поступало ни одной официальной претензии, ни одной официальной жалобы, то есть люди жалуются где-то в пабликах. Ну, предположим, мы поверим этому заявлению, а почему же люди действительно жалуются только в пабликах, а не предпринимают какие-то реальные юридические шаги для того, чтобы привлечь к ответственности, для того, чтобы проверку хотя бы провести? Что можно сделать в этой ситуации?
2: Мне кажется, что люди, которые потеряли своего питомца, они просто не могут так быстро отреагировать и составить юридически грамотное какое-то обращение. Что бы я рекомендовал, это готовить массовые обращения в суд, прежде всего, конечно, на производителя, потому что есть маленькая вероятность, но она критически мала, что могли быть нарушены условия хранения, например, вакцины, перевозки или применения в ветклиниках. Но это был бы 1-2 случая. Когда мы говорим о десятках и даже сотнях, и все под одной серией одной вакцины, то очевидно здесь, что это не в клиниках что-то напутали. Очевидно, что проблема какая-то в вакцине. У владельца на руках должен остаться ветеринарный паспорт, в который вклеена наклейка с названием вакцины, с ее номером. И это будет одним из главных доказательств, что такого-то числа была сделана вакцина. Дальше нужно попытаться запросить у клиники карту животного, различный журнал, записи, которые были сделаны, чтобы это тоже приобщить к суду. И, конечно, одним из важных доказательств будет экспертиза трупа животного. То есть после смерти нужно не горевать. Конечно, людям не до этого, как мы говорим, и сейчас даже еще в суды не все только начинают думать обращаться, но если вы хотите добиться справедливости, то нужно сделать специальную экспертизу, которая бы проверила труп животного на предмет наличия в нем каких-либо вирусов или вообще причины смерти, установления причины смерти. Отдельно стоит, конечно, проверить болезнь Ауэски, так называемое псевдобешенство. Это сейчас основная версия, из-за чего могут происходить смерти. Это герпес-вирус свиней, и, возможно, из параллельной вакцины как-то он попал в эту серию. И на него отдельно, конечно же, желательно попросить сделать исследование. Я уж не знаю, способны ли лаборатории во всех городах такое делать, и можно ли докопаться до истины, но, по крайней мере, максимально постараться нужно это сделать. Ну и, конечно, сохранять все чеки и платежные документы, сколько вы потратили на саму прививку, сколько вы потратили на экспертизу. Все ваши расходы, конечно, нужно тоже сохранять. Именно они будут основанием для возмещения. Ну и плюс моральный вред тоже, который нужно добавить в исковое заявление.
1: А добиваться привлечения к ответственности, возможно, уголовной ответственности, есть ли смысл кого-то из ответственных лиц, я не знаю, на том же производстве?
2: Ну, в теории этим должна заниматься сейчас прокуратура. После того, как Россельхознадзор отозвал партии, и, собственно, прокуратура занялась этим делом, по идее, она должна разобраться в ситуации, понять истинную причину, что произошло, и тогда уже наказывать виновных. Верю ли я, что доберутся до производителей? Не особо, но шанс есть, потому что действительно ситуация экстраординарная, такого раньше не было, и большое количество пострадавших животных, ну и, соответственно, их владельцев.
1: Да, спасибо большое за ваше разъяснение. Юрий Корецких, зоозащитник, был на связи с программой «Человек имеет право». Была программа «Человек имеет право». Ее вела я, Марьяна Тарачешникова. До встречи в эфире «Радио Свобода» и телеканала «Настоящее время».
3: Говорит Радио Свобода.
4: Слушайте нас в радиоэфире на средних волнах в диапазоне 1386 кГц каждый вечер с 21 часа 30 минут до половины первого ночи по московскому времени.
3: Аналитические ток-шоу, подкасты, репортажи с места событий, интервью, журналистские расследования, золотой архив русской службы.
4: Радио «Свобода» всегда с вами, невзирая на обстоятельства.
5: Говорит Радио «Свобода», у микрофона Дмитрий Волчек, культурный дневник. Остатки бараков, детское кладбище, руины бани для заключенных. Эти и другие сохранившиеся следы лагерной системы ГУЛАГа можно увидеть в документальном фильме «Степь и мороз», снятом во время экспедиции в Казахстан группы чешских исследователей советских репрессий и системы принудительного труда в СССР. Участники экспедиции, основатели проекта «ГУЛАГ-ЦЗ», 15 лет создают виртуальный музей и организуют экспедиции в места, где раньше работали заключенные. Поездка в Казахстан стала пятой по счету. Ее целью было изучить остатки административных зданий, бараков и всего оставшегося от степлага и карлага.
6: Здравствуйте. Не подскажете, вот это вот, вы не знаете, вот барак, это еще со времен ГУЛАГа остался?
7: Да, да.
8: Вот это баня, по-моему, была, не знаю, я сказал.
9: Баня это была?
8: Это была баня.
9: Лагерная.
8: Да, да.
10: Именно здесь находилось первое лагерное отделение. Именно здесь проживали заключенные, которые работали непосредственно на рудниках, в шахтах, добывали руду.
5: Премьера фильма «Степь и мороз» состоялась в Праге, а участником виртуальной экскурсии по двум казахским трудовым лагерям может стать каждый посетитель сайта экспедиции. Ее участники сотрудничают с виртуальным музеем ГУЛАГа, страницы которого доступны и на русском языке. Инициатор проекта Степан Черноушек рассказал моей коллеге Александре Вагнер, какие объекты ГУЛАГа уже удалось задокументировать и почему он продолжает пополнять текстами, фотографиями, видео и 3D-моделями виртуальный музей, посвященный советским репрессиям.
11: Я знаю, что первая экспедиция была в Россию, и там вы с коллегами тоже изучали остатки строений, которые были связаны с системой ГУЛАГа. Почему в этот раз вы решили поехать в Казахстан?
12: У нас уже были до этого 4 такие крупные экспедиции, если так сказать, если не считать там отдельные поездки в Украину, в архивы и посещение там мемориала в Москве, в Петербурге еще до войны. А так у нас уже были 4 экспедиции, 3 на так называемую мертвую дорогу в Сибири, где сохранились в очень как бы хорошем состоянии заброшенные лагеря ГУЛАГа, куча предметов заключенных. И туда мы ездили в 2009, 2011 и 2013 годах. И там мы все это тщательно документировали. Из этих наших результатов мы сделали трехмерную модель, с которой сейчас работаем в виртуальной реальности, с образовательные пособия делаем. Потому что, в отличие тут от нацистских концлагерей, которые превращены в музей тут по всей Европе, в России просто заброшенные лагеря ГУЛАГа не превращены в музей. И это как-то соответствует, наверное, тому, как в России относятся к этой истории, что не знают, как с ней работать. Остатки где-то там в тайге далеко есть, они не видны на первый взгляд, но они не исчезают. И это то же самое с системой советских репрессий. Она на первый взгляд не видна в России, но она где-то существует там в подсознании общества, и все время она не решена и влияет и на то, что и сейчас происходит. Тут прямое наследство, к сожалению, видно. Поэтому мы решили сделать на этих экспедициях в Сибирь какой-то виртуальный музей из наших результатов. Потом в 2016 году еще организовали поездку в Мраморное ущелье в Забайкале, где тоже сохранились остатки лагерей и урановый рудник, где заключенные добывали уран. Ну и поскольку ГУЛАГ это касалось не только территории России, а всего Советского Союза, то, конечно, он располагался и на территории других стран, постсоветских, в том числе и Казахстана. В Казахстане был очень большой лагерь «Карлаг», который существовал около 30 лет и в который входило около 200 отдельных лагерей. И это не только «Карлаг», были еще особые лагеря, «Степлаг», «Песчаный», еще «Луговой лагерь». Вообще больше 10 таких больших подразделений ГУЛАГа было в Казахстане и сотни лагерей. И поэтому мы решили тоже отправиться туда и посмотреть, что там сохранилось, не сохранилось, и как к этому относится сегодняшнее общество в Казахстане. И тоже мы хотели, конечно, немного изучить чешские следы в этой теме, потому что было очень много чехов репрессированных в Советском Союзе. Почти 1500 чехов были расстреляны во время, в основном, большого террора. И тысячи чехов и чехословацких граждан прошли сквозь лагеря ГУЛАГа. Эта тема у нас очень мало изучена, и мы хотели тоже прямо на месте немного осветить эту тему и узнать, какие там еще следы сохранились.
11: Во время каждой экспедиции вы занимаетесь активно документацией. Что вы документировали в Казахстане? Какие конкретно вы собирали материалы там?
12: В ходе третьей экспедиции мы уже начали как бы тщательно вести документацию этих заброшенных остатков, потому что во время первой и второй мы скорее так просто фотографировали, был более такой журналистский подход, может быть. А потом оказалось, что те места, они не очень изучены, они исчезают, там тайга все забирает, и что желательно было бы как-то сохранить вид того, как эти лагеря выглядят сегодня, как выглядели тогда. И это можно назвать какой-то археологией ГУЛАГа. И она не очень продвинута. И в самой России или в Казахстане это только, может быть, начинается. Скажем, там, в Германии или Южной Америке там начались. Это как бы современная археология лагерей тоталитарных режимов 20 века. Это уже последние 20 лет начинается вот этот научный подход к этой теме. А лагеря ГУЛАГа были немного в стороне, хотя уже есть какие-то и другие попытки. Но мы решили просто этим заняться и документировать, чертежи рисовать, и панорамную съемку использовать, и чтобы потом просто можно было превратить это в трехмерные модели. И вообще такие методы археологические, которые не портят то, что там осталось. Инвазивные методы, что мы ничего там не трогаем, мы ничего не нарушаем, не копаем, а фиксируем то, что там есть, и используем к этому разные методы, в том числе, и что очень помогает. Есть снимки, которые снимали с самолетов и спутников американская CIA в 50-60-е годы. Они сейчас уже рассекречены, их можно как-то скачать, и если там хорошо искать, то можно найти эти места этих лагерей. И мы это использовали и сейчас в Казахстане. И нашли эти места, которые мы документировали, можно сравнивать, как выглядели эти места лагеря там в начале 60-х, тогда, правда, уже они тоже уже были без заключенных в большей части, но еще там эти бараки, все сохранилось. И как выглядит сегодня? Это мы тоже используем такой метод. У нас был даже дрон, с которым мы снимали, во-первых, кадры для фильма, который мы делали в экспедиции, но тоже снимали и кадры, из которых потом мы сделали трехмерные модели оставшихся там бараков и разных следов.
11: Документирование стало, в общем, и частью вашего фильма «Степь и мороз». И вы показываете, как это происходит, то есть как происходит замерение бараков и так далее. И я хотела вот спросить, поскольку вы работали также и в России, видите ли вы, может быть, какую-то разницу в той системе, которая была создана в Казахстане? Какие были там условия содержания заключенных и какие были условия содержания заключенных в России? Или для вас это, скажем так, не так важно при создании вот этой вот документации с попыткой сохранить вот эти вот следы этой системы ГУЛАГа?
12: Ну, как бы сама это была часть одной и той же системы, системы ГУЛАГа, репрессивной системы советской, там это не очень играло роль в Казахстане и территории сегодняшней России, это просто люди умирали там и там, они были вынуждены заниматься рабской работой, ужасные условия в лагере ГУЛАГа. Это было там и там. Ну, конечно, отличались условия природные, скажем, там в степи, условия немного другие, чем в Сибири, на крайнем севере. И отличается и в остатках, которые мы изучали. Понятно, что там в Сибири, например, где мы были у полярного круга, там бараки строили, конечно, из материала, который там находится. То есть из деревьев, это деревянные бараки. А наоборот, в Казахстане, в степи, где мы изучаем, например, Степлаги в окрестностях Жезкаргана, там лесов почти нет. И там, конечно, использовали камень. Камня нету в Сибири, там, где мы были, где мы изучали вдоль мертвой дороги. То есть, конечно, материал отличается, и отличаются и сами бараки, и их размер. Там вдоль мертвой дороги основные бараки были там 26 метров на 8, а тут были разные в Казахстане, например, 28 на 10 метров землянка одна, которую мы изучали, или большой барак в поселке Жезды, который там был 42 метра в длину и 10 метров в ширину на 250 человек. Это такого большого барака мы там в Сибири не видели. И это просто тоже такие интересные данные, которые можно потом сравнивать и изучать. Вот, например, тот барак, большой барак в поселке Жезды, там и один единственный сохранился, когда мы там были. Но сейчас, когда еще проводили верификацию этих мест по спутниковым картам, то я узнал, что в прошлом году его разобрали, его снесли, тут остатки этого барака. И это, по-моему, очень жалко, это большая ценность с точки зрения исторической памяти, памяти ГУЛАГа. Вот такой достаточно сохранившиеся стены, и их нет. Не знаю, кто это сделал, почему это сделал. Видимо, и остатки стены самого лагеря в поселке Железды, что это было, по-моему, 5-е отделение степлага. И тоже кто-то там разобрал. Я очень рад, что мы успели еще до этого провести эту документацию этого барака, чтобы просто хотя бы сейчас сохранилось это место виртуально.
11: Вы упомянули о том, что вот этот барак был снесен, а по вашему мнению, как человека, который уже много лет занимается документацией вот этих останков заброшенных лагерей ГУЛАГа, необходимо эти останки сохранять, да, и попытаться каким-то образом сделать из этого музейные объекты для посещений?
12: Ну, я думаю, что это было бы полезно, хорошо, хотя понятно, что не надо делать там музей из каждого сохранившегося заброшенного лагеря. В основном там в Сибири, где были там десятки таких лагерей, места, где которые очень далеко от населенных пунктов, там нету смысла, конечно, делать из каждого из них музей, но хотя бы один превратить в музей, это было бы хорошо. А тут в Казахстане ситуация немного другая, там уже так и начинается. Это для нас был большой сюрприз, что в самом Жезкаргане, где тоже сохранились достаточно хорошо остатки 3-го лагерного отделения степлага, где проходило тунгусское восстание, там сохранилось очень много этих остатков, и стена, которая была между мужской и женской зоной, и женский барак, там здание клуба, здание для вообще начальства НКВД степлага. И одна из частей этих остатков, бывший лагерь мужской зоны, он там, в 21-м году стал уже местом такого начала музея под открытым небом. Там местные власти уже сделали забор вокруг этого, вычистили эту территорию и поставили там знаки, какие-то таблички, и это очень хорошо. И мне кажется, что это такой первый вообще случай в архитектуре бывшего Советского Союза, когда такие достаточно хорошо сохранившиеся остатки лагеря ГУЛАГа сталинского времени превратили в музей. За исключением Перми 36, там история немного другая. Там это тоже был бывший лагерь ГУЛАГа, но потом существовал и как лагерь для политзаключенных в 70-е и 80-е годы. И из этого взяли музей, но эта история тоже известна. Потом забрали у тех, кто организовал этот музей. Сейчас там скорее положительно говорят про работу этих надзирателей. Но там, в Казахстане, уже с Казгане, то, что мы там видели, я этому был очень рад. И это видно, что просто в Казахстане понимают, насколько это важная история, и что надо ее вспоминать и превращать эти места в какие-то мемориальные комплексы.
11: Да, я тоже была удивлена, и в фильме это видно, что вы посещали многие места, где действительно есть, по крайней мере, и таблички, и даже списки жертв, какие-то и крупные мемориалы, и мемориалы поменьше. Было удивительно это видеть. И вот я хотела спросить у вас, вот эта разница, да, вы немножко уже обрисовали, между тем, как относятся в России к этой памяти и относятся в Казахстане. Вы заметили эту разницу?
12: Ну да, я бы сказал да, потому что мы были, например, в Караганде в университете, где мы беседовали с ректором университета и деканом исторического факультета, который говорил, что его студенты тоже самое же начинают как бы интересоваться темой археологии остатков ГУЛАГа, что они собираются организовать экспедиции к этим местам, и что этот интерес растет. И это подтвердили нам вот и там, в университете в Караганде, а также в университете в Астане, где у меня потом была одна лекция для студентов о первых результатах нашей поездки. Молодые начинают задавать вопросы, что на самом деле происходило, как эти репрессии, они коснулись почти каждой казахской семьи, и они хотят знать, что там было, что происходило. И мы просто почувствовали, что интерес растет, и власти этому не препятствуют. И наоборот, там сейчас открывается и доступ в архивы, и мы не почувствовали ни разу как бы непонятия или каких-то препятствий. Мы там снимались с дрона без каких-либо проблем на этих местах. И я не могу себе представить, что мы бы приехали к заброшенным лагерям ГУЛАГа в России с дроном, и там стали снимать, и ничего бы не произошло. Так что мы чувствовали положительный подход в Казахстане к этой теме.
11: А с чем вы связываете вот это совершенно разное отношение к памяти в Казахстане и в России? Что влияет на это?
12: Не знаю, другое развитие общества и властей. Ну, в Казахстане репрессии тоже коснулись почти всех, каждой семьи. Там Голодомор, который был в 30-е годы, в результате его где-то 1,5 миллиона казахов. Это говорят, что это было половина населения тогдашнего Казахстана. Это, конечно, просто повлияло на всех. И люди хотят знать эту историю. И возможно, что это тоже один из таких моментов, когда отношения Казахстана и России немного такие чувствительные, если так дипломатично сказать. Но хотя Казахстан, где может, он старается быть как можно больше самостоятельным в экономических отношениях, хотя это не очень просто в дипломатических, а также, скажем, в исторических. И сквозь эту тему казахи могут себе показать, что они не зависят от России, они могут сами изучать эту тему, и эта тема освещает то, что своим родом пришло из России советский режим, и казахи были не те, кто придумал советский режим и кто стал убивать казахов в его результате. То есть им, может быть, немного в этом смысле проще это изучать, чем самой России, которая должна признать сама себе виновными.
11: Поскольку вы посетили несколько лагерей системы ГУЛАГа в Казахстане, и я обратила внимание, что во многих из них содержались именно женщины, и часто это были женщины с детьми.
12: В Казахстане, я бы сказал, что там очень виден такой женский момент, или как это сказать, женский свет в истории ГУЛАГа. Там был так называемый лагерь Алжир, как называли заключенные, по-моему, 17-я точка Карлага. Но он очень далеко от Караганды, она была в окрестностях сегодняшней Астаны. Называлось это Акмолинский лагерь для жен изменников родины, сокращение это Алжир. И там побывало около 18 тысяч женщин, прошло сквозь этот лагерь. 8 тысяч из них весь срок там отбывали. Это были в основном жены мужчин, которые были расстреляны в течение большого террора. И во многих случаях это были такие видные коммунистические деятели советские. И много из них было жертвами большого террора. И жены были отправлены именно туда. И там есть и музей сегодня в лагере Алжир. Там говорят, что почти ничего не сохранилось с тех пор, но нам там показали здание бывшей бани, которое мы тоже документировали. Поэтому там этот женский след там очень такой видный в Казахстане, благодаря этому лагерю, благодаря тому, что сохранилось очень много воспоминаний на этот лагерь. И нам удалось потом, благодаря нашей поездке, связаться с внуком одной чешки, которая там отбывала тоже срок, Евгений Вестник. Она была мать известного советского актера Евгения Вестника. Она была чешка. И нам удалось потом раскрыть всю эту историю и того, что она была двоюродной сестрой известного чешского писателя Сдэника Немечка, который воевал тоже в Чехословацком корпусе в России и вернулся в Чехословакию. И был такой очень антикоммунистический, хотя его двоюродная сестра, наоборот, вышла замуж за Якова Вестника, который был такой, ну, как красный комиссар, видный деятель. И потом она попала в ГУЛАГ. Должили. Всю эту историю мы изучили благодаря нашей поездке, и без этой поездки этого не было. То есть опять еще одна история чешской женщины, которая прошла сквозь ГУЛАГ. И еще у Караганды есть поселок Далинка, где хороший музей Карлага, и там сохранилось кладбище, где могили детей и матерей, которые там умерли. Это тоже очень такое печальное место, потому что много детей там умерло сразу после родов или там в возрасте 1-2 лет. Это показывает, какие ужасные условия там были. То есть этой женской истории в лагере я в других местах в России не почувствовал.
11: Вы в том числе изучали и продолжаете изучать тему граждан Чехословакии, которые находились в ГУЛАГе. Сколько чехов оказались в Казахстане в системе ГУЛАГа, сколько было убито? Может быть, сейчас остались потомки тех людей жить там?
12: Ну, тема чехов и чехословацких граждан, репрессированных в Советском Союзе, она большая, как я говорил, не очень изучена, хотя какие-то книги уже были опубликованы. Сейчас полностью открылись украинские архивы, где очень много материалов, и они там все цифруют, чему мы очень рады. В самой Украине советской было расстреляно больше 600 чехов, что как минимум половина того общего числа расстрелянных чехов в бывшем Советском Союзе. И, конечно, много чехов попадало, и они были и депортированы в рамках кулацких операций. Многие из них были расстреляны в ходе немецкой и польской операции НКВД. Даже готовилась и чешская специальная операция. И много попало в лагеря ГУЛАГа. Это были за люди. Это были чехи, которые потомки чешского меньшинства, люди, которые тогда ушли уже во второй половине 19 века в царскую Россию, в основном на Волынь, в Украину, или там к Черному морю, в Краснодарский край. И там они построили себе деревни и занимались сельским хозяйством, строили там пивоварни, и их потомки тоже стали в многих случаях жертвами репрессий. Вторая группа – это были такие энтузиасты, которые в 20-30-е годы эмигрировали из Чехословакии в Советский Союз, хотели помочь там построить этот рай на земле коммунистический, и, конечно, попали тоже под эти черновые репрессии. Там были и идеологи, и коммунисты, и обычные рабочие, которые потеряли работу в Чехословакии, шахтеры во многих случаях, например, в 30-е годы. Они уехали в Советский Союз, там устроились на работе и потом попали в эту историю. И по счетам официальным данным проживало в Советском Союзе в 30-е годы около 30 тысяч чехов. И если посчитать число расстрелянных чехов, то почти каждый 20-й чех был расстрелян. И вероятность того, что вас убьют, только по национальности в Советском Союзе, за то, что вы чех, была тысячу раз больше, чем потом в коммунистической Чехословакии в 50-е годы, когда тут стали казнить людей, там, коммунистов, чехов. Но тут казнили около 300 человек в 15-миллионной стране. А там из 30 тысяч только расстреляли почти 1500 человек. То есть это очень жуткая история. И до сих пор живут потомки тех, кто был расстрелян, которые переехали обратно в Чехословакию после войны. Некоторые остались в России, некоторым удалось там, например, разные мемориалы по всей России записали интервью с некоторыми потомками чехов, и мы имеем сейчас эти интервью и можем пользоваться. И мы сами тут нашли потомков, которые в Чехии живут. И они тоже во многих случаях не очень привыкли об этом говорить, потому что годами при коммунистах это была секретная тема вообще, не могли этим заниматься. Потом мы тут занимались нашим чехословацким коммунистическим режимом, и все время это было немного в стороне. И только сейчас начинается говорить об этой теме. Ну и кроме того, были еще чехословацкие граждане, например, из Закарпатской Украины сегодняшней, это была часть Чехословакии до войны, там много этих русинов, украинцев бежали с чехословацким гражданством, бежали в Советский Союз от Гитлера, от венгров. Но их там поймали на границе и за шпионаж приговорили к лагерям ГУЛАГа. Это было несколько тысяч таких человек. И всего, по нашим оценкам, всех этих граждан Чехословакии и чехов было больше 20 тысяч репрессированных в разных видах репрессий. И депортации, и ГУЛАГ, и расстрел. И чехов это коснулось, этнических чехов около 4 тысяч.
5: Говорил инициатор проекта ГУЛАГ-ЦЗ Степан Черноушек. Война в Украине привела не только к тому, что память о ГУЛАГе в России стирается со все большей интенсивностью, особенно после разгрома правозащитного центра «Мемориал». Она стала причиной одной из крупнейших волн отъезда несогласных с войной из России. В Чехии голоса собраны в книгу-интервью под названием «Россия глазами россиян в изгнании». Одним из инициаторов этого издания является соратник Вацлава Гавела Александр Вондра. В интервью Александре Вагнер он объясняет, почему сейчас важно говорить не только о трагедии украинской войны, но и о россиянах и России.
11: Сейчас, когда продолжается война в Украине, и так много говорят о необходимости услышать украинские голоса, важно ли с вашей точки зрения услышать и независимые голоса из России?
7: Мне кажется, это важно не только во время войны. Глупо размышлять о них без них. Нам тоже не нравится, когда о нас говорят без нас. В России жестоко подавляется любой проект несогласных, а тех, кто стремится каким-то образом проявить себя, как, например, Алексей Навальный, беспощадно убивают. Кому же еще мы можем обратиться, как не к тем россиянам, которые оказались в изгнании? Их сейчас много и в Праге. Поэтому я думаю, что это естественное стремление, тем более, что цензурированные тексты мы не публикуем.
11: Вы видели, что происходило в России еще в то время, когда существовал Советский Союз. Вы принимали участие в переговорах о выводе советских войск из Чехословакии. А затем вы были активны в чешской политике, встречались с российскими политиками. Как с вашей точки зрения менялась Россия? И видели ли вы до начала нынешней войны, что наступают перемены к худшему?
9: За коммунисту я никак не ездил, мне они не дали пас.
7: В коммунистические годы я никуда не ездил. Мне даже не выдавали паспорт. Первый раз я побывал в Москве с Вацлавом Гавелом в 1990 году в эпоху Горбачева. Но в то время, должен сказать, диалог был довольно конструктивным, как с Горбачевым, так и с Шеварднадзе. Мы, конечно же, хотели, чтобы вывели войска, потому что они были инструментом угнетения и доминирования еще с 1968 года. Они понимали это и были способны довольно быстро с нами договориться. И в эпоху Бориса Ельцина наше сотрудничество было довольно успешным. Конечно, мы всегда проявляли осторожность, потому что у нас есть собственный опыт с российской экспансией. Но в общем отношения были хорошими. Я общался со многими россиянами, даже с теми, которые сегодня являются рупором режима Путина, например, Сергеем Карагановым и ему подобными. Но в те времена с ним еще можно было разговаривать. Просто в какой-то момент Россия стала возвращаться к своим имперским аппетитам, и это осложнило дискуссию и сотрудничество между нашими странами. В итоге мы пришли к ситуации, когда общение стало практически невозможным. Что же касается намеков, которые помогли бы разглядеть, что с Россией происходит в реальности, мне кажется, это будут разбирать историки в ближайшие десятилетия, пока этот конфликт не разрешится. Сейчас на это нет времени, потому что Украина в опасности. С моей точки зрения, нашей моральной обязанностью и в наших политических интересах помогать Украине как на военном, так и на экономическом и гуманитарном уровнях, потому что это международно признанное государство. А что мы видим? Агрессию России, противоречащую всем нормам международного права и правилам игры, принятым в Европе еще со времен Второй мировой войны. Конечно, можно говорить о каких-то ошибках или промахах, но сегодня на это нет времени. Сейчас нужно думать о том, как не допустить того, чтобы Россия сожрала Украину целиком.
9: Забранить русскую тому, чтобы сожрала Украину целую.
2: Разговор Александры Вагнер с одним из инициаторов проекта «Россия глазами россиян в изгнании» Александром Вондрой завершил выпуск программы «Культурный дневник» на волнах свободы. Над ним работали продюсер Андрей Амочкин и редактор Дмитрий Волчек. Всего доброго.
13: Каким вам представляется будущее России?
14: Видите, сейчас, конечно, непростая жизнь, вы сами это лучше меня знаете. Но лет через 10-15 мы будем вспоминать наши времена и говорить, как мы замечательно жили тогда. Приблизительно так.
15: Ну, я думаю, что будет все хорошо. На мой взгляд, из-за того, что сейчас продлили то, что санкции, будет своя продукция, будет все свое. И когда санкции кончатся, люди привыкнут к своему и будет прогрессировать в лучшую сторону у нас в России. Я вот так думаю.
16: Веселые люди, хорошие дороги, хорошее образование, медицина нормальная. Ну, чтобы хорошо нам было житься. Это зарплата, пенсия. Вот улицы, город чистый, красивый, ухоженный.
13: Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
11: Преступление и война.
17: Воюющие армии не должны употреблять такой вид оружия, когда они ведут боевые действия в населенных пунктах.
11: Здравствуйте, с вами Александра Вагнер. Я рассказываю о том, как люди собирают доказательства военных преступлений, как наказывают виновных и почему вообще возникло международное право, позволяющее жертвам насилия на войне искать справедливости. Слушайте подкаст «Преступление и война» на всех платформах подкастов. Настоящее время на Радио Свобода.
18: Сказать, что там вообще никакие проблемы, наверное, неправильно, но они будут настолько незначительны, что, в общем, с точки зрения анализа им можно пренебречь.
19: Начальство в плохой форме. Начальство одновременно находится в испуге и во власти иллюзий. Это очень опасное сочетание.
11: Интервью о политике, войне в Украине и даже о нейронауках. Журналисты телеканала «Настоящее время» в эфире «Свободы» со вторника по пятницу в 19:30 по московскому времени.
3: говорит Радио Свобода.
4: Слушайте нас в радиоэфире на средних волнах в диапазоне 1386 кГц каждый вечер с 21 часа 30 минут до половины первого ночи по московскому времени.
3: Аналитические ток-шоу, подкасты, репортажи с места событий, интервью, журналистские расследования, золотой архив русской службы.
4: Радио «Свобода» всегда с вами, невзирая на обстоятельства.
20: Здравствуйте, с вами Антон Сергиенко, и это «Цитаты свободы». У каждой недели свой портрет. В этом подкасте мы рисуем его голосами и эмоциями людей, которые обсуждали ключевые события недели. Каждый четверг я собираю самые яркие цитаты из соцсетей, главные споры, реакции и самые заметные высказывания. Новости рассказывают, что произошло. Соцсети показывают, как это восприняли люди. Иногда точнее, чем кажется. Среди прочего, фраза Путина «они меня повесят», которую анонимный источник якобы приписал ему The Economist, и рассказ Путина о том, как касатки в стае разрывают белых медведей для объяснения детям причин войны. Издание The Economist со ссылкой на источник в окружении Путина пишет, что однажды он сказал: «Они меня повесят». Проверить это, к сожалению, невозможно. Источник анонимный, записи нет, контекст неизвестен. Но многие в соцсетях охотно поверили. Уж слишком точно, по их мнению, эта фраза ложится в картину мира человека, который выстроил систему, где закон — это его инструкции для подчиненных, а любая потеря власти видится только через петлю. Другие, впрочем, считают это либо грязной манипуляцией, либо заказным вбросом от, цитата, второсортных околокремлевских инсайдов. «Никто из людей, вхожих к Путину, разговаривать с журналистом «Экономист» не будет», — пишут скептики. А кто-то напоминает, что бояться стоит совсем не Гаги, а собственного кольца охраны, которое с каждым годом сжимается все плотнее. Главный редактор «Медиазоны» Сергей Смирнов коротко и лаконично отреагировал на статью.
21: «Путин меня повесит. Ладно, хорошо».
20: Бывший главред «Эхо» Алексей Венедиктов считает, что солидное издание ударилось в слухи и так называемые инсайды.
22: «Очень жаль, что теперь The Economist занимается влажными фантазиями».
20: Блогер Роман Дубровский напоминает, что в России пока официально не вешают.
23: Тем, кто боится, что их повесят, хочется напомнить, что в России действует мораторий на смертную казнь, и в Гааге дает максимум пожизненное. Так что всегда есть варианты и в рамках правового поля, если ими успеть воспользоваться, а в случае коллективных обращений можно неплохо посидеть с друзьями.
20: А вот что пишет бывший координатор штаба Навального в Санкт-Петербурге Денис Михайлов.
21: The Economist со ссылкой на источник в окружении Путина пишет, что однажды он сказал: «они меня повесят». Проверить, говорил ли Путин именно эти слова, невозможно. Источник анонимный, записи нет, контекст неизвестен. Но в эту фразу легко поверить, она слишком точно описывает созданную им систему. Я достаточно сталкивался с российской правоохранительной системой, чтобы понимать, как люди, которые уничтожают право, сами первыми перестают верить в его существование. Путин превратил суд в продолжение администрации президента, выборы в ритуал, а закон в инструкцию для подчиненных. Поэтому он не может представить нормальную потерю или передачу власти. В его картине мира нет отставки, честного расследования и независимого суда. Есть только Кремль или виселица. Поэтому он не способен закончить войну. Для России продолжение войны означает новые смерти, разрушенную экономику и потерянные годы. Для Путина остановка войны означает начало вопросов, ради чего погибли сотни тысяч людей, почему страна стала слабее, что делать с человеком, который все это устроил. Каждый же новый удар, каждая новая мобилизация, каждая диверсия позволяют немного отложить этот разговор. Но какой запас прочности остался у такой тактики? Кажется, совсем небольшой. Пока он остается у власти, мир для него опаснее войны. За страх одного человека перед собственным будущим приходится платить очень и очень дорого.
20: Об отношении Путина к судьбе разных диктаторов напоминает военный аналитик Игорь Левин.
22: Контекст разговора и дата не приводятся, однако издание подчеркивает, что страх за собственную безопасность может быть одним из мотиваторов, толкающих Путина к дальнейшей эскалации войны, включая попытку отправить на фронт еще 300-400 тысяч человек. Охотно допускаю, что так и могло быть. Путин вообще крайне болезненно реагирует на судьбу разных диктаторов и высокопоставленных силовиков, которых свергали, казнили или ликвидировали. Каддафи, Саддама Хусейна, Сулеймани. Особенно показателен здесь Каддафи. Его убийство Путин неоднократно резко осуждал и говорил, что кадры расправы над ним отвратительны. О Сулеймани Путин тоже высказывался не раз. Вот на видео один из таких случаев. А когда еще при жизни Али Хаменеи Путина спросили, что будет, если Израиль ликвидирует верховного лидера Ирана, он ответил: «Я даже не хочу обсуждать такую возможность. Не хочу». Теперь Али Хаменеи мертв. Мадуро свергнут и захвачен американцами. А сам Путин, если верить источнику The Economist, уже говорит своему окружению: «Они меня повесят». Пока многие пытаются рационализировать каждое действие Кремля, мне видится, что все гораздо проще. Есть ебаный дед, который готов кинуть в топку войны еще сотни тысяч человек, в том числе потому, что сам боится за свою жопу. А если вспомнить попавший на горячий микрофон разговор Путина и Си, где они обсуждали трансплантацию органов, бессмертие и возможность доживать до 150 лет, то картина становится еще более цельной.
0: Независимый журналист и писатель Татьяна Рыбакова отсылает нас к Киплингу.
11: «Они меня повесят». Так, по версии The Economist, Путин объяснил приближенным, почему он не может закончить войну без какого-то подобия победы. Типичная ошибка диктатора. Легитимизируя свою власть через утверждение своей силы, все они рано или поздно сталкиваются с тем, что находится сила больше – или противник, или время. Назвавшийся Акелой рано или поздно промахнется, и его разорвут как раз его самые верные сторонники.
0: Политолог Аббас Галямов считает, что фраза неоднозначная и могла быть сказана в другом контексте.
22: «Я бы не стал делать вывода, что Путин реально боится за свою жизнь, только на основании одной кокетливой фразы о том, что, мол, они меня повесят. Сколько раз каждый из нас пытался вырваться из теплой компании друзей и уехать домой, ссылаясь на то, что, дескать, жена скандалит. Да она меня повесит, если я прямо сейчас не приеду». Все мы регулярно это говорили, и никто не имел это в виду. Для Путина это не более чем форма утверждения «народ жаждет продолжения войны». Он не хочет отвечать за свои преступления. Вот и убеждает всех в том, что он не субъект истории, а ее объект. Мол, при чем тут я? Это все народ. Путину лучше всего вспомнить последнего российского императора. Его казнили не за то, что он прекратил войну, а за то, что он этого не сделал.
0: Профессор Карлова университета и писатель Сергей Медведев о степени достоверности информации.
1: The Economist снова лажает по теме России. После заказухи с откровениями Мельниченко, казалось, уже ничто не может удивить, но тут прилетело вот это. Президент России Владимир Путин выбрал дальнейшую эскалацию войны в Украине и готовится отправить на фронт еще несколько сотен тысяч россиян, сообщили близкие к Кремлю источники The Economist. Удивили. Шок. По словам одного из них, Путин, вероятно, считает, что завершение войны без получения как минимум всего Донбасса поставит под угрозу его жизнь. «Они меня повесят», — сказал он своим приближенным, утверждает источник. Степень достоверности и проверяемости этих источников примерно никакая. Вероятность того, что человек, это слышавший или просто знавший того, кто это слышал, будет говорить журналом «Экономист», примерно нулевая. Но все усердно обсуждают эту цитату. Удивительно, что такое, в общем, уважаемое издание было выбрано для слива второсортных околокремлевских инсайтов, а то и просто манипуляций. Видимо, это ныне скрытая англомания российских элит. Абрамович покупает «Челси», Евгений Лебедев – титул лорда и барона Сибирского, а неизвестный кремлевский чиновник проплачивает сомнительные вбросы в «Экономист». Символическая апроприация статусных британских институтов – карго-культ русских туземцев. Но и доверие к этим титулам и сенсациям должно быть соответствующее.
0: Блогер Тарас Орленок напоминает, что нет дыма без огня.
21: Если вы не верите в «они меня повесят», вспомните постоянную охрану из ФСО и стрелков на крышах. Вспомните госрезиденции, которые не посещаются. Вспомните длинный стол и бункер и постоянные прослушки всех и вся в верхах и бронепоезд.
0: Публицист Дмитрий Вайсбурд о том, почему страх Путина – это преимущество, а не недостаток.
22: Статья в The Economist больше похожа на записку с заложниками из ближайшего окружения Кремля, чем на анализ. Заявление Путина своим людям «меня повесят» – это не признак силы, а признание. Единственная оставшаяся цель войны – его собственное выживание. В этом вся стратегия сейчас. Продолжать эскалацию, потому что остановка означает ответственность. Источники ожидают, что в мясорубку бросят еще 300-400 тысяч россиян. Больше ударов по украинской энергетике, больше гибридных операций против западных союзников. Пути к победе там нет. Это путь к новым массовым захоронениям. Больше сожженных деревень на Донбассе, больше российских семей, получающих грузы. Нынешняя цель Кремля – закрепление достигнутых успехов. Борьба за то, чтобы отсрочить момент, когда системе придется объяснять, к чему на самом деле привели 50 месяцев специальных операций. Источники также говорят, что Путин не хочет прямой войны с НАТО. Хорошо, тогда нет причин продолжать сдерживание. Дайте Украине то, что ей нужно, чтобы закончить начатое. Чем быстрее российская армия рухнет на Донбассе, тем быстрее это закончится. Не путем переговоров, а единственным результатом, гарантирующим европейскую безопасность. Поражение России настолько очевидное, что даже силовики не могут его скрыть. Страх Путина – это преимущество, а не недостаток. Продолжайте ужесточать меры.
20: Блогер Игорь Олейников о заинтересованности всех сторон.
23: По-моему, это ошибка с его стороны. Сейчас, пока Путин физически жив, возможно, еще существует шанс договориться с собственным ФСБ по имитации собственной смерти, пластическим операциям, смене документов и тихому уходу на покой. Реально Вовик играет в рулетку со смертью каждый день и каждый час. Его смерть сейчас в интересах абсолютно всех, начиная с высшего руководства ФСБ, крупнейших олигархов и заканчивая последним бомжом в Мухосранске. Я более скажу, трудно найти в РФ человека, который был бы заинтересован в продолжении его жизни. Даже самая ближняя охрана.
20: Историк Дмитрий Савин считает, что петля – вариант интересный.
21: Если верить The Economist, Путин боится, что если он не получит картинку убедительной победы, то его повесят. Хотя чего бояться, спрашивается. Так лучше, чем от водки, от простуд. Ужас, конечно, но не ужас, ужас, вроде сожжения заживо. Опять же, ощущение полета, движуха какая-то, не скучно.
20: Блогер Елена Панченко задается вопросом.
6: Анька, перед походом в офис что испытываешь в среду утречком? Недоумение, Ленк. Зачем чекисту бронежилет, если его повесят?
20: Публицист и политолог Всеволод Чернозуб о новом жанре, который нам подарил журнал.
22: После визита главы ЦРУ в Москву, таки добившегося освобождения Трабера, комментаторское безумие продолжилось. «Экономист» вышел с сенсационной статьей о Путине, якобы сказавшим «они меня повесят». Все медиа региона бросились цитировать. В соцсетях и Ютубе гвалт. «Я смотрю на все и охреневаю. Будто на практику в дом умалишенных приехал. Да простят меня люди с психическими заболеваниями за сравнение». Сегодня медиа и блогеры решили добить остатки собственной репутации и обсуждают новость о том, что Путин отказался встречаться с главой ЦРУ, когда узнал, зачем тот приехал. Это же чисто гон за жанр. Путин в бешенстве закрыл дверь холодильника изнутри. В бункере воцарилась тяжелая тишина. «Завидую иногда Иванову», – пробормотал Нарышкин, едва они поднялись наружу. Бортников многозначительно посмотрел на него, молча вытер платком испарину на лысине и распрощался. Рэдклифф, лишь взглянув на вернувшегося Нарышкина, понял, что аудиенция отменилась. «Трабера хотя бы отпустите, у него слабое здоровье», – разочарованно бросил Джон и уехал.
20: С вами Антон Сергиенко и подкаст «Цитаты свободы», в котором я каждый четверг пересказываю вам интересные и важные дискуссии в соцсетях. Продолжим через минуту. Оставайтесь с нами.
3: Говорит Радио Свобода.
4: Слушайте нас в радиоэфире на средних волнах в диапазоне 1386 кГц каждый вечер с 21 часа 30 минут до половины первого ночи по московскому времени.
3: Аналитические ток-шоу, подкасты, репортажи с места событий, интервью, журналистские расследования, золотой архив русской службы.
4: Радио Свобода всегда с вами, невзирая на обстоятельства.
20: Цитаты свободы. Продолжаем нашу подборку самых обсуждаемых тем в соцсетях. С вами Антон Сергиенко. Про
0: Параллельно еще один сюжет, и опять с Путиным, который обсуждают едва ли не активнее. На встрече президента с учителями в МПГУ, Московском педагогическом государственном университете, Путин объяснил войну на примере пищевой цепочки в Арктике. Он рассказал, что касатки якобы стаи набрасываются на белых медведей, разрывают их на части и съедают. И детям, по его словам, полезно знать, в каком мире мы живем и почему Россия проводит специальную военную операцию. Но есть проблема. Касатки на белых медведей массово не охотятся. Ученые и северные народы таких регулярных наблюдений не фиксируют. Это, мягко говоря, антинаучно. В соцсети это скорее волнует не столько с биологической стороны, сколько с политической. Кто-то опять видит в этом проявление больной психики и параноидального страха. Путин боится, что его самого разорвут, как того мишку, и поэтому бьет первым, ну или как там учила Ленинградская улица. Другие проводят страшные исторические параллели. Ровно так же нацистская пропаганда внушала школьникам, что отношения между народами – это хищник и жертва, а личность – лишь часть коллективного зверя. Третий иронизирует. Но если Россия медведь, то касатки – это коллективный Запад или наоборот? И кто тогда кого должен есть в этой логике? На этом фоне учителя, пришедшие на встречу с президентом, не задали ни одного вопроса о зарплатах, катастрофически

0: Белых медведей, насколько известно науке и северным народам, не охотятся. Более того, у взрослых белых медведей практически нет естественных врагов. Теоретически касатка может убить плывущего медведя, но регулярных наблюдений путинской картины «стая набросилась, разорвала и съела» нет и быть не может.
1: Журналистка Мария Слоним решила поинтересоваться насчет пищевых цепочек у искусственного интеллекта.
2: За отсутствием таксистов в моей деревенской жизни, про хищных касаток и несчастного белого медведя, пришлось поговорить с моим наперсником Клод. И вот что он ответил. Смешно, что этот вопрос сейчас в тренде. Как раз недавно Путин на встрече с учителями заявил, что касатки едят медведи как мелюзгу, нападая на них стаями и разрывая на части, объясняя это как метафору пищевой цепочки. Что касается реальных фактов. Касатки и белые медведи почти не пересекаются в природе. Медведи охотятся в основном на льду и заходят в воду обычно подо льдом, куда касаткам заплывать незачем. Документированных массовых случаев охоты касаток на белых медведей практически нет. Это очень редкое явление, а не типичный элемент рациона. Теоретически, если бы крупная касатка до 8 тонн встретила медведя в воде, шансов у медведя действительно было бы мало. Просто из-за огромной разницы в размерах и в том, что вода – родная стихия касатки.
1: Журналист Илья Барабанов напоминает о сложностях нашей профессии.
3: Подумайте, как тяжело работать корреспонденту, когда президент объясняет войну тем, что касатки нападают на медведей, а народный губернатор Донбасса рассказывает, как офицеры ссут на подчиненных, потому что им пить нечего. И вот как это все объяснить нормальному человеку?
1: Филолог и публицист Андрей Десницкий о схожести режимов.
4: Самое страшное, не смешное, а именно страшное в тезисе «касатки пожирают медведей, и поэтому мы ведем СВО» вовсе не то, что касатки этого не делают. Школе дан государством ясный заказ. На уроках биологии вы должны внушать детям, что отношения между народами и государствами устроены точно так же, как отношения хищника и жертвы в дикой природе. Будем же коллективным хищником, а не жертвой. Я в свое время интересовался нацистской пропагандой раннего периода, потому что крайне важно понимать, каким образом вполне, казалось бы, цивилизованный народ дошел до такого зверства. Много кто много кого не любит, но чтобы всех разом в газовые камеры, тут надо было предварительно внушить людям какое-то совсем иное отношение к этим, которые. И его внушили. Нацистская пропаганда строилась на нескольких тезисах. Выделю два. Первый. Народ первичен, личность – лишь часть народа. Кто не часть народа, тот – болезнетворный паразит. Второе. Отношения между народами и государствами устроены точно так же, как отношения хищника и жертвы в дикой природе. Как только эти мысли были усвоены людьми, в том числе школьниками на уроках биологии, вопрос о газовых камерах из нравственного превратился в технический.
1: Художник Анатолий Осмоловский о цвете медведя.
5: Пищевая цепочка такая. Путин – это медведь. Это общепризнанный факт. Он сам о себе говорил, что Россия в своем лесу ничего никому не отдаст. Не знаю, насколько он белый. Может, был и белым, но сейчас точно бурый. Только не естественным образом, а от крови. Весь в крови измазанный медведь. Сидит на льдине, а вокруг него касатки круги накручивают. Ждут, когда льдина подтает. Касатки умеют хребтом льдины ломать, чтобы до мяса добраться. Вот такая пищевая цепочка.
1: Политик Виктор Шендерович пишет о том, что это все какой-то триллер.
3: Странное ощущение от России, как будто смотришь триллер, сюжет которого тебе в общих чертах уже понятен, а большинство персонажей все еще полагает, что это такое нескучное шоу. Я думаю сейчас о десятках погибших сегодня в Украине и о сотнях их близких, для которых только что непоправимо рухнул мир, а следом о неведомом мне числе россиян, для которых эта украинская трагедия стала очередным поводом для гордости и радости. К ним и их детям приближается расплата, она набухает кровью с каждым очередным несчастьем Украины. И не надо быть Спинозой, чтобы понимать или хотя бы чувствовать это. Но инстинкт самосохранения – это не наше, нет». Настойчивый суицидальный идиотизм. К идиотам никаких претензий, детей только жалко. А вот так называемой элите, всем, кто прекрасно все понимает, но участвует в убийстве Украины и национальном самоубийстве, хочется в эту пылающую ночь пожелать самых ледяных кругов ада.
1: Блогер Игорь Шаевич обращает внимание на внешний вид и риторику пациента.
4: Понятно, что мне по телевизору в свое время приходилось видеть дорогого Леонида Ильича чуть ли не каждый день. И он был всемирно признанный развалиной, а я пещерным антисоветчиком и зоологическим антикоммунистом. А значит, был к нему явно предвзят. И тем не менее, когда Брежнев реагировал на что-то простое, человеческое, вроде побрякушек, которые ему вручали,

0: или наоборот, сам кого-то награждал. Он улыбался вполне человеческой, даже подкупающей искренности улыбкой. И выглядел, особенно в профиль, совсем неплохо. Я вынужден был это признавать. А вот этот, какой-то вынутый из гроба Дракула, с плохо шевелящимися губами. И, конечно, все бросились в Google проверять, едят ли белых медведей касатки. Без всякого Гугла понятно, что не едят. То есть они, может быть, их и ели, и даже самого Вову схрумкали, если бы он там со своим отсутствующим геном опасности решил на открытой воде поплавать. Но так они как бы живут в разных стихиях, и разве что чисто случайно могут пересечься. Но все это ерунда. У чувака ботоксная деменция. Он немножко перепутал. Мне другое непонятно. В любом случае, как это объясняет, почему он ведет СВО? Кем себя видит в этой истории? Медведем, касаткой, белым безмолвием, куском проплывающего льда?
1: Журналист Михаил Кондрюков допускает, что, возможно, это сновидение Путина.
2: Путин поделился своими страхами на примере байки про касаток и медведей. Партия Путина ассоциируется с медведем, которых разрывают на части, по заверениям Путина, морские млекопитающие – касатки. Причину войны с Украиной Путин преподнес в виде борьбы за выживание в пищевой цепочке. Касатки не охотятся на медведей, и эти сказки – всего лишь плоды воображения больного диктатора. Может, Путин уже чувствует приближение конца своей единоличной власти или рассказывает свои страшные сны?
1: Журналист и писатель Наташа Киселева тщательно проанализировала и изучила, какое отношение касатки имеют к Западу.
3: Главный океанолог России продолжает свой курс лекций о касатках. На прошлом занятии мы выучили, что они едят белых мишек, несмотря на разные среды обитания. А кому сейчас легко? На этом давайте изучим, кто же такие касатки и какое отношение они имеют к Западу.
4: Если вы намекаете на то, что касатки – это вот Запад, как бы, да, коллективный, то я бы сказал, что на касатке, конечно, страшный хищник, но это интеллигентное животное, умное. А коллективному Западу в свое время, еще в советские времена, были даны конкретные и до сих пор живущие определения. Это акулы империализма.
3: Перед нами, по всей видимости, карась идиотизма. В СССР так называли не коллективный Запад, а дельцов Соул-стрит. В журнале карикатур «Крокодил» их рисовали в цилиндрах и с пухлыми мешками долларов. Ну и акулы, между прочим, довольно умные животные. Они способны запоминать информацию надолго, решать новые задачи и даже учиться, наблюдая за поведением других акул. У некоторых видов обнаружены сложные социальные связи и устойчивое предпочтение в выборе компании. В отличие от вас, вобла просвещения.
1: Журналист Наталья Барабаш с иронией пишет о том, что от Путина скрывают даже такие данные.
5: Утаивают от Путина настоящую информацию, нахально ему врут. Ученые говорят, что касатки массово не охотятся на белых медведей. Но теперь, после его оживленного доклада учителям, как касатки хлопы сожрали медведей, прямо как на СВО, белые глаза Путина зажглись предвкушающим огнем. В учебнике обязательно введут эту потрясающую главу. Как сказал с полусумасшедшей лукавой ухмылкой Путин, чтобы дети знали, в каком мире они живут. То, что люди потратили тысячелетия на понимание того, что они в принципе должны отличаться от животных, ему тоже не сказали. В его Библии главный завет – кто сильнее, тот всех и жрет.
1: Политик Игорь Эйдман о страхе Путина.
0: А на бурых медведей, наверное, стаями нападают щуки. Поэтому России необходимо срочно напасть на Гондурас. Бред сумасшедшего? Безусловно. Но очень показательный. Это еще одно свидетельство того, что главная его мотивация – патологический страх. Путин боится, что его разорвут враги, как белого мишку злые касатки. Кстати, он уже сравнивал себя с медведем-жертвой. Бредил о каком-то мишке, которого будут всегда стремиться посадить на цепь, а как только это удастся, вырвут зубы и когти и повесят его шкуру на стену. А еще он периодически рассказывает историю о загнанной в угол крысе, которая, оказавшись в ловушке, бросается на тех, кто ее загнал. Именно такой загнанной крысой он себя и ощущает. Только этим можно объяснить, почему на него произвела такое глубокое впечатление на всю жизнь эта история. Патологический страх делает Путина патологически агрессивным. Он считает, что бить надо первым. Если он не уничтожит всех, кого считает своими врагами, а это полмира, то его точно разорвут на части, сдерут шкуру и повесят на стену, растопчут, как загнанную в угол крысу. Именно поэтому нет шансов на то, что пока Путин у власти, может прекратиться война и станет менее актуальной угроза глобальной катастрофы. Опасный сумасшедший, обладающий абсолютной властью в ядерном государстве, угроза всему миру. Лечиться он не собирается. Сумасшедшего диктатора могут остановить только физические меры воздействия.
1: Предприниматель и общественный деятель Леонид Невзлин считает, что такого пациента нужно изучать, и заниматься этим должны профессионалы.
6: Причем увлеченно рассказывал о том, как стая разрывает медведя на части. Неизвестно, откуда в его воспаленном мозгу появились эти сцены. Даже если такое происходит, то это большая редкость. Путин был бы прекрасным материалом для изучения старения психопатов в динамике. И дальше будет хуже. Он верит во всякую ересь, которую ему угодливо рассказывает окружение, подпитываемое шаманами, откровенными проходимцами. Он и так всегда был темным и недалеким человеком, параноиком, склонным к теориям заговора. А сейчас это дошло до стадии буйного помешательства. Остервенение, с которым его преступная армия сейчас практически круглосуточно бомбит Киев, не является никакими ответными действиями, как это пытаются представить российские пропагандисты. В результате ударов гибнут дети. Вчера сгорел целый дом престарелых, в котором погибли 37 человек. Сегодня Минобороны РФ дошло до того, что официально анонсировала кампанию ударов по украинской энергетике. Путину не нужен саммит, ему не нужны переговоры, ему нужны санитары.
1: Поэт Татьяна Вольцкая пишет о том, что внимание надо было обращать на то, что действительно по-настоящему страшно во всей этой ситуации.
3: Невыносимое зрелище. Ни один из учителей не осмелился сказать, что ему, погребенному под горой бумаг, спущенных чиновниками, некогда учить детей, и что в регионах молодым учителям платят 15-25 тысяч, и что нехватка учителей катастрофическая, в педвузах недобор даже на бюджет, нет охотников надрываться за копейки. Никто не заикнулся. А может, не стоит с первого класса разбирать автоматы, готовиться в солдаты? Не спросил, почему в школах все меньше учебы и все больше войны. Все лучились счастьем находиться в одном пространстве с владыкой. Вот это и есть растление. Как же быстро оно захватывает все новые площади, как борщевик. И как же сложно будет его выпалывать.
1: С вами был Антон Сергиенко и подкаст «Цитаты свободы». У каждой недели свой портрет. Каждый четверг мы рисуем его словами, реакциями и эмоциями людей, которые обсуждают главные события. Спасибо, что были с нами, и до встречи в следующем выпуске.

0: эфир «Радио Свобода» в твоем мобильном без VPN.
1: Приложение «Точка доступа» без шума и пыли дает неограниченный доступ к круглосуточному аудиостриму «Свободы».
0: Заходи в магазин приложений App Store или Google Play, загружай «Точку доступа» и слушай «Свободу» круглые сутки без ограничений и блокировок.
1: «Радио Свобода» всегда поверх барьеров.

0: Добрый день, говорит Радио Свобода, показывает телеканал «Настоящее время». В эфире программа «Археология». В студии Сергей Медведев. 35-ю годовщину независимости Украина встретила на войне. Больше трети этого срока, 12 лет, прошли в войне с Россией. Из них 4,5 года в условиях широкомасштабной агрессии. В горниле этой войны сложилась украинская политическая нация. Но что с ней будет после войны? Станет ли Украина страной модернизации? Или новой сечью, вооруженным фронтиром Европы? И будет ли свободная Украина могильщиком Российской империи? Говорим в нашей сегодняшней программе и в сюжете Антона Сергиенко.
1: Тридцать пятую годовщину независимости Украина встречает в состоянии войны. За это время страна пережила несколько революций, аннексию Крыма и начало войны на Донбассе. В общей сложности уже 12 лет Украина противостоит российской агрессии, а последние 4,5 года – полномасштабному вторжению. За годы независимости менялись общество, государственные институты и представления украинцев о собственной стране. На этот процесс повлияли политические кризисы, майданы, революция достоинства и опыт оккупации. Постепенно гражданская идентичность стала одним из ключевых факторов, объединяющих украинское общество. После войны этот опыт неизбежно повлияет на дальнейшее развитие Украины. Стране предстоит восстановление, экономическая модернизация, возвращение людей и выстраивание новой системы безопасности. Какое место займет Украина в европейской архитектуре? И сохранит ли черты вооруженного фронтира? И сможет ли свободная Украина стать одним из факторов конца Российской империи?
0: Это был сюжет нашего корреспондента Антона Сергиенко, а к нам по Зуму присоединяется украинский историк, профессор Гарвардского университета Сергей Плохий. Добрый день, Сергей.
2: Добрый день.
0: Спасибо, что к нам присоединились. Говорить будем по-русски, поскольку аудитория у нас в основном русскоязычная. Вы знаете, что я сейчас хотел обсудить с вами? Вот думая об этих 35 годах и вспоминая 1991 год, вам не кажется, что то, что происходит сейчас в Украине и в российско-украинской войне, это отложенный эффект 91-го года? С одной стороны, окончательное оформление украинской политической нации, которая не состоялась в тот момент, еще на момент рождения ее. И с другой стороны, русско-украинская война, как некий отложенный эффект, то, что должно было так или иначе как-то случиться. Вот я об этом хотел поговорить. Сначала о формировании нации, да. Потому что, так сказать, можно ли сказать, что Украина в 91-м и вообще в 90-е годы была уже состоявшейся нацией?
2: Да, мы переживаем очень болезненный, очень кровавый процесс распада одной из самых больших европейских, евразийских империй, Российской империи, которая сохранилась после революции 17-го года как Советский Союз. И то, что мы видим, это продолжение процесса развала империи, которые начались во время Первой мировой войны. Сформировались тогда независимые государства в и Центрально-Восточной Европе. Что не произошло тогда? Тогда не произошло, в принципе, разделение в самостоятельное государство, выделение в самостоятельное государство большого количества потенциальных таких государств славянских. То есть вот процесс формирования независимых государств был отложен в Югославии через формирование королевства, федерации, коммунистической федерации. В конце концов, 20 век завершился югославскими войнами. Чехословакия, которая появилась на карте Европы, состоящая, как сегодня понятно, из трех или существующих, или потенциальных наций, чешской, словацкой и украинской, тоже существовала и тоже развалилась в конце Холодной войны. То же самое можно сказать о Советском Союзе. Это не была славянская конфедерация сама собой, но славяне, восточные славяне составляли большинство в этом государстве, и решение о роспуске было принято как раз в 1991 году. Так что с Украиной, Россией мы, в общем-то, являемся свидетелями не просто процесса развала империи, который всегда очень кровавый, но мы являемся также свидетелями формирования славянских независимых государств и отдельных наций. Процесс, который на протяжении 20 века проходил через несколько государствоформирующих стадий. И вот мы на этой стадии, которая сейчас произвела самую большую войну в мире, в 21 году самую большую войну в Европе. Если говорить конкретно о формировании украинской нации, ну, нация не музейный экспонат. Это то, что постоянно происходит в процессе формирования и переформирования. В 91 году большинство украинцев проголосовало за независимость. Но качество этой, конечно, нации, качество единства было совсем другим по сравнению с тем, которым оно является сегодня, в 26-м году. Если в 91-м году решение о независимой Украине, для этого достаточно было просто пойти на избирательный участок и проголосовать, то сегодня это вопрос жизни и смерти, это вопрос того, что нужно брать оружие в руки, оружие это меняется, для защиты выбора 91-го года. Так что та же эта нация, в известной степени, да, та же это с точки зрения своего самосознания, единства, готовности жертвовать во имя идеи национального государства. Нет, это другая, это гораздо более зрелая нация.
0: Вот это да, вот это тот вопрос, который как раз у меня в голове крутится. В 91 году вот посмотреть, скажем, представляется, что балтийские страны были более готовы к независимости, да, чем, скажем, Беларусь или Украина. Они, как, не знаю, Афина в полных доспехах вышли из головы Зевса и уже просто как бы восстановили традицию независимости. А в Украине в 90-е годы все было гораздо сложнее, в том числе с идентичностью. Да? Мне кажется, что Украина в тот момент не определилась, какой она хочет быть страной. Постсоветской, европейской и так далее.
2: В сравнении с прибалтийскими республиками, государствами, мне кажется, очень продуктивное. Можно было бы все это списать просто на то, что они не являются славянами, и, скажем так, это или католическая, или протестантская религия. Но здесь, помимо этничности и религии, мне кажется, очень важен процесс, как раз исторические процессы 20 века. И это то, что у этих государств государственность была не просто провозглашена в конце Первой мировой войны, в процессе революции в Российской империи, но она была удержана с формированием институтов, традиций, элит и так далее, и так далее. И вот этого не произошло в Украине. Прибалтика, Восточная Украина, Молдова, Западная Украина и Западная Беларусь – это были территории, которые были присоединены к Советскому Союзу, в общем-то, в результате пакта Молотова-Риббентропа. И вот эти регионы, независимо от того, восточнохристианские, славянские или неславянские, продемонстрировали, конечно, уровень мобилизации в 89-м, 90-м, 91-м году, которого не было в других частях Советского Союза. И в этом смысле Западная Украина вела себя, несмотря на то, что не существовало государственности украинской в межвоенный период, вела себя, в общем-то, за лекалами Литвы. Ну, Литвы, наверное, это был бы наиболее прямое такое сопоставление, наиболее прямая параллель.
0: А можно ли сказать, вот сейчас очень интересно, мы как раз говорим о региональных составляющих Украины, что идея украинства, она постепенно за эти 30 лет распространялась с запада на восток?
2: Я думаю, что, опять-таки, что мы понимаем под украинством? Идея украинства как современного национального проекта, это, в общем-то, продукт Восточной Украины, Харькова, Харьковского университета, Киевского университета. То есть эти идеи возникают в XIX веке вокруг университетов. И потом, в общем-то, была большая проблема, как этот проект приживется или не приживется в Австро-Венгрии, в Габсбургской империи, а потом в Австро-Венгрии. И процесс этот происходил очень болезненно. Но к началу 20 века, в общем-то, украинские партии, украинский проект победили москвофилов в Галичине, и, в общем-то, этот проект утвердился. В межвоенный период украинский проект в Западной Украине сформировался как центральноевропейский, а в Советском Союзе, в общем-то, оставалось очень много элементов малороссийства. И вот как раз столкновение между этими двумя визиями, перспективами Украины, это то, что решалось на протяжении последних 30-35 лет. И вот эта центральноевропейская модель с запада Украины постепенно продвигалась на восток. И я думаю, что начало войны, аннексия Крыма 2013-2014 год – это переломный момент как раз в истории вот этого продвижения, о котором вы говорите. Но опять-таки это продвигается не украинский проект, это продвигается, я бы сказал, какая-то его центральноевропейская модель.
0: Угу, центральноевропейская. Давайте теперь к войне обернемся, к тому, насколько нынешняя война, ну, если с 2014 года, с Крыма, с аннексией Крыма считать, являлась неизбежным и отложенным итогом распада 91 года.
2: Ну, глядя просто на даже на прессу августа 91 года, осени 91 года, мы видим, что там присутствует Крым. Заявление Вощанова, Павел Вощанов, да. Такой пресс-секретарь.
0: Пресс-секретарь был, да.
2: Тогда не президент, а тогда... Нет, он уже был президент. Президент Российской Федерации Ельцин. Он после украинского голосования в парламенте 24 августа 1991 года прямо говорил о Крыме, о Донбассе как спорных регионах. То есть вопрос стоял так, что вот если Украина остается в какой-то связке с Россией, то границы остаются такими, как они есть. Если не остается, то тогда российское правительство, государство, политические элиты имеют право пересмотреть этого. То есть мы говорим о моменте, ну, вершины фактически русского, российского демократического проекта. Это осень 91 года. В это же время заявление Юрия Афанасьева появляется, и Елены Боннер, и ряда других людей, которые говорят о том, что Россия не может строить отношения с Украиной или с какой-либо другой республикой вот на таких основаниях. Так что тема присутствовала, и вопрос в том, как она дальше игралась. То есть сразу же после развала Советского Союза, после провозглашения его роспуска лидерами трех славянских, кстати, республик, мы видим так называемые горячие точки на территории всего Советского Союза, кроме Украины. И в Крыму, в том числе, 91-92 год, не происходит самостоятельной мобилизации российской меньшины, так как это происходит в Прибалтике в известной степени, без военных действий, но происходит, так как это происходит с восточнославянским населением Приднестровья, Транснистрии. В Крыму этого не происходит. И кровь проливается тогда, когда появляются русские войска, то есть когда появляется российская армия без, конечно, нашивок. То есть это март 2014 года. То есть существовало ли какие-то трения, напряжения и так далее – внутри Украины существовало, но главным это было, в общем-то, претензии даже демократических руководителей России, территориальные претензии в том числе, которые проявились сразу же уже летом 91-го года.
0: Ну, мы же, да, помним эти эпизоды, которыми, собственно, как пунктиром размечен весь постсоветский период, да, и коса Тузла, и, так сказать, многолетние проекты Юрия Лужкова по, так сказать, русскому присутствию в Севастополе, вот весь севастопольский проект, который продвигал Лужков. То есть, по большому счету, можно сказать, что в российской элите, политической элите, да, практически не было людей, которые были готовы принять полностью независимую Украину в ее территориальных границах.
2: Я думаю, что вопрос с Украиной в конце концов рассматривался примерно так же, как он рассматривается сегодня с Белоруссией. И примерно так же, как он был сформулирован Вощановым, то есть и если в той или иной степени Украина или Белоруссия является частью или конфедерации, или сферы влияния России, значит, мы вам позволим эти границы. Если нет, мы будем раскачивать ситуацию. Это то, что, в общем-то, Путин прямо говорил Бушу-младшему. Сейчас эти распечатки этих разговоров известны. То есть, ну, говоря о Путине, он, то, что он внес новое, это военная сила, ну и сейчас это геноцидальная война. А чисто с точки зрения российского политикума и его географического представления о том, что есть Россия, не только Крым, Украина в целом, в общем-то, входила в это географическое пространство. Это как раз главная, как мне кажется, причина этой войны.
0: И вот это последний вопрос, который я хотел обсудить в этой части нашего разговора. Почему, вот вы считаете, такое ревнивое отношение именно к Украине? Я часто вспоминаю, уже в поздние годы Збигнев-Бжезинский писал, что Украина – это краеугольный камень Российской империи. Собственно, да, и лично я, например, даже вот считаю, что империя начинается с 1654 года, да, с присоединения Украины, не с Северной войны 1721. И, соответственно, он писал, что без Украины Россия не может быть империей без Украины. Почему вот именно Украина является таким краеугольным камнем российского имперского сознания?
2: Мне вспомнилось комментарий советского наркома иностранных дел Литвинова в середине 30-х годов, который или в переписке, или в разговоре сказал, что Запад нас совсем не понимает, то, что происходит здесь в Советском Союзе в середине 30-х годов. Кто понимает, это поляки, но они понимают слишком хорошо. И вот мне кажется, что вот Бжезинский, отец его, кстати, был консулом в Харькове в 30-х годах, польским консулом в Харькове.
0: Не знал, да.
2: Он принадлежал к этой категории поляков, которые понимали слишком хорошо. Тут два составных компонента. Первый – это просто людской экономический потенциал Украины, особенно после 91-го года. Это вторая, самая большая по численности, по экономическому потенциалу Республика Советского Союза после России. Любой проект реинтеграции постимперского, постсоветского, какого-то российского пространства будет огромная дыра там, если второй главный компонент не является частью этого, успешной частью этого проекта. Но это часть истории, где просто география, размеры, население и так далее. Но есть еще более важный компонент. Этот компонент связан с российской политической и этнической, в общем-то, моделью, которая в значительной степени базируется как раз на продуктах, произведенных украинской киевской интеллектуальной элитой на службе империи, начиная с середины XVII века, где центральность Киева, Синопсис – это первый печатный фактически учебник российской истории, который перелицован из того, что делалось в Киево-Печерской лавре. Это вторая половина XVII века, и поколение за поколением образованной российской элиты как раз взрастало на идее того, что Россия начинается в Киеве. Мы проводим параллели между падением Российской империи, Советским Союзом, Британской, Французской империей, но никто в Лондоне никогда не верил, что династия, религия, государственность английская, британская, какая угодно, начиналась, скажем, в Дели или в Индии. Но идея того, что российская государственность начинается в Киеве, она глубоко, глубоко укоренена. И в этом смысле речь идет о проблеме, которую фактически другие имперские элиты или постимперские элиты не имели. Этот процесс очень и очень болезненный. То есть в России появляются сегодня альтернативные какие-то варианты российской истории с ударением на Новгород, на Ладоге вместо Киева. Но за вот этой киевской мифологией российского государства,
0: ну, да,
2: государственности, религии и так далее. За этим столетия традиции.
0: Да.
2: Я историк, я отношусь к традиции очень серьезно.
0: Ну да, действительно, если подумать, то вот этот вопрос о первородстве, вопрос о легитимности и, скажем, болезненное отношение к фигуре Владимира, да, установка Владимира на Боровицком холме около Кремля, она, конечно, об этом свидетельствует. Ну что, сейчас сделаем небольшой перерыв и вернемся к нашему разговору с Сергеем Плохим. Программа «Археология». Продолжаем наш разговор с украинским историком Сергеем Плохим, профессором Гарвардского университета, посвященный 35-летию украинской независимости. О том, как за эти десятилетия, в особенности в горниле войны, из Украины родилась политическая нация. Сергей, и сейчас я хотел бы поговорить о двух началах украинской государственности. Сечь и гетманство. Как бы республика и держава. Вот это украинская вольница, с одной стороны, и республиканское начало, которое мы так видим, как легко Украина выходит на Майдан. И с другой стороны, то, что называется nation building. По-прежнему Украина вот между этими двумя началами существует?
2: Я думаю, что главным все-таки для формирования современной украинской нации, современного украинского проекта является демократическое начало. Гетьманщина, несмотря на то, что она была намного более централизованным казацким государством, чем была Запорожская сечь, тем не менее оставалась очень-очень демократическим государством по сравнению с, особенно с Московским царством и далее с Российской империей. То есть власть гетмана была ограничена властью городов, существовало магдебургское право, было ограничено правами казацкого сословия, казацкой шляхты, и в конце концов было ограничено царем или императором. Так что с такой идеей монархической власти, глубоко централизованной власти, в Украине не сложилось никогда, то есть даже при гетьманщине. Но это, в общем-то, второстепенно. Самое важное – это то, что вот в XIX веке создатели современных модерных наций, то, что они делают с историей, то, как они ее препарируют. И вот препарация создателями украинского национального проекта, в том числе Николай Костомаров, который был основателем такой демократической школы в российской историографии тоже, то есть писал и подчеркивал роль Новгорода и Новгородской республики. Вот для него казацство независимо от того, была ли это Запорожская сечь, или была ли это гетманщина, гетманат, это были носителями в первую очередь демократических традиций. На казачество можно посмотреть с разных точек зрения, найти фактически там все, что вы хотите найти. И в этом смысле очень важно то, что находил Костомаров, то, что находил Тарас Шевченко, то, что находили члены этой первой политической украинской организации «Братство святого Кирилла и Мефодия», Кирилла Мефодиевца. И проблема во многом для украинского проекта, особенно в 2020 году, было то, что он сложился, формировался как демократический проект без собственной государственности. И формировался фактически в оппозиции, в борьбе с государством, которое традиционно воспринималось как чужое. И фактически это только история после 91 года. И особенно после начала войны, даже не полномасштабной, после Донбасс, Дебальцево, Крым, когда украинское общество находит партнера в государственности, находит его очень-очень непросто, но вот Украина сегодня стоит, борется, это уже пятый год против, в общем-то, страны, армии, против которой традиционно Европа поднимала руки. Именно потому, что украинскому обществу удалось и удается, этот процесс продолжается, в очень непростых переговорах находить все-таки общую площадку, общую позицию, и фактически государство и общество впервые в украинской истории вот на протяжении последних 35 лет работают больше вместе, чем работает один против другого, одно против
0: да.
2: другого.
0: Да, и меня, вы знаете, своим наблюдением поделюсь, меня как человека, выросшего в России, в Советском Союзе, затем в России, конечно, потрясает, насколько общество работает как вот watchdog, сторожевой пес. Да, два примера, так сказать, Миндичгейт и отставка Федорова. Как моментально люди выходят на Майдан, и как Зеленский отступает, в общем-то, по большому счету, он признает закономерность требований улицы, требований Майдана. Это совершенно удивительно наблюдать российскому человеку такое происходящее. То есть это такой продуктивный диалог, да, можно сказать.
2: В идеале, конечно, лучше, чтобы работали суды. В идеале лучше, чтобы работала чисто избирательная система. Но когда она не работает, а в этом появляется консенсус, люди выходят на улицу. И люди выходят на улицу регулярно, и они побеждают. То есть Кучма, в конце концов, уходит. Янукович вынужден бежать. И в этом смысле Зеленский – это очень прилежный, я бы сказал, ученик или исследователь современной украинской истории. То есть он делает учится на ошибках других, я бы сказал.
0: Ну да, он учится на ошибках Януковича, он понимает роль Майдана и, так сказать, такой формообразующий.
2: Кучма тоже, да.
0: А как вы вообще оцениваете роль Зеленского в становлении украинской государственности? Где-то находилось видеть оценку, что его даже с Черчиллем сравнивает.
2: Да, особенно в 22-м году, по-моему, один из британских журналистов запустил такую очень интересную фразу «Черчилль с айфоном». И в этом смысле, то есть его талант мобилизации и украинцев в условиях агрессии 22-го года, которые, опять-таки, исторически, если посмотреть на то, как вела себя Европа в целом, когда появлялись или Красная армия, или Российская армия, ну, это такой швейковская модель, то есть ты не сопротивляешься прямо. Ты сопротивляешься не прямо. И вот роль Зеленского в этом смысле очень-очень трудно переоценить. И как раз то, как он войдет в историю таким, каким он был в 22-м году. не в 29-м или даже не в 26-м, потому что то, что значимо и в человеческой жизни, я думаю, в истории, это то, как тот или другой деятель ведет себя в момент наибольшего вызова и наибольшей угрозы. Так что в этом смысле роль Зеленского трудно переоценить. Ну, а кроме того, он, конечно, президент в Украине. В Украине, где традиционное отношение к власти, скажем так, скептическое, и где, как вы сказали, общество действует как watchdog. И в этом смысле вы могли вести себя очень хорошо в 22-м году, но если вы плохо себя ведете в 26-м или в 27-м, с точки зрения вашего электората, вы заплатите за это цену.
0: Нужны ли выборы в воюющей стране? Ваша точка зрения на нынешнее состояние демократии в условиях войны?
2: Ну, Украина оказалась в ситуации, когда общество, с одной стороны, считает, что нужно проводить выборы, нужны были бы выборы. С другой стороны, считает, что выборы проводить нельзя. И я, честно говоря, в общем-то, поражен уровнем maturity.
0: Зрелости,
2: уровнем,
0: да.
2: Общество, которое понимает, что это нужно, но понимает, какой огромный риск. В конце концов, к этому может придется прийти. Опять-таки, эта война не такая, как предыдущие войны, частично из-за того, что она ведется на базе IT. Это война дронов, это война технологий. И технологии могут менять не только войну, технологии могут менять, и, собственно, они уже меняют. И практики выборов, демократические практики и так далее. Это сложно, это рискованно, но, может быть, к этому украинское общество придет. Но я, в общем-то, смотрю на эту ситуацию, с одной стороны, такой ситуации Цуцванга, с другой стороны, я просто восхищаюсь этой ответственностью.
0: Ну да, я смотрю, что
2: большинство украинцев понимает и берет на себя.
0: Да, потому что опросы показывают, что, так сказать, большинство, оно понимает, что выборы... И в принципе, как я уже последний вопрос, мы заканчиваем наш разговор, если мы говорите уже о державе, да, о строительстве государства, доверие к институтам, мне кажется, да, в топе там армия и президент.
2: Да, очень интересно. Церковь перед войной была очень среди институтов, которые пользовались популярностью, причем в Украине, когда мы говорим о церкви, мы не говорим о одной конфессии или одной церкви. Да. То есть речь шла о институции в целом. Армия в условиях войны, конечно, пользуется этим авторитетом, который чрезвычайно важен. И говоря о Зеленском, опять-таки он в очень специфических условиях войны, специфических во многих отношениях, но это если смотреть на его уровень поддержки, он может казаться невысоким, но с точки зрения украинской истории последних 35 лет это самый популярный украинский президент.
0: Да, и с другой стороны тоже, так сказать, армия и у Министерства обороны, и ВСУ, да, все как бы силовые организации тоже, они сейчас в эпоху войны пользуются поддержкой.
2: Да, и эти институции, они не просто институции, в отличие, скажем, от церкви, которая не государственная и не государственная. Были попытки несколько раз создать своего рода московский патриархат, модель московского патриархата, украинскую церковь такого типа, и они провалились. А вот как раз вооруженные силы, ВСУ – это государственная институция. И это как раз функция государства, которую общество обнаружила и которое общество поддерживает, это базовая функция государства, это безопасность, это поддерживать жизнеспособность общества. И в этом я, по крайней мере, на это смотрю очень позитивно, на перспективу также, потому что это не просто... То есть это не традиционная история Украины, когда существуют там разрозненные партизанские отряды, когда существует Махно, когда существует там украинская повстанская армия и так далее. Так называемые армии без государства. Это армия государства, и в этом смысле государство, конечно, приобретает новое значение в украинской повседневной жизни, в украинской истории.
0: Ну да, собственно, отвечает тому базовому веберовскому определению, как организованная монополия на насилие в рамках определенной территории. Вот вам монополия на насилие, вот вам битва за территорию. То есть Украина к 35-летию становится классическим современным модерным государством. Сергей, большое спасибо за этот разговор. Украинский историк Сергей Плохий был с нами на связи, а мы продолжим нашу программу через мгновение. Программа «Археология». Продолжаем наш разговор к 35-летию независимости Украины. Мы закончили говорить с Сергеем Плохим вот этим вот традиционным веберовским определением государства как организованной монополии на насилие. И действительно, независимость Украины прежде всего определяется сегодня мощью ее вооруженных сил и ее сотрудничеством с западными державами в военной сфере. О том, чем является Украина для НАТО и возможно ли в будущем членство Украины в НАТО, рассуждает военный эксперт Иван Ступок.
3: 4,5 года войны. То есть никаких возможностей помочь нам в случае дальнейших конфликтов. Мы не говорим сейчас. Какая-то будущая война гипотетическая. Украина понимает, что на НАТО мы рассчитывать не можем. Армии не готовы, люди морально не готовы, в середине НАТО полный разброд и шатание, кто в лес, то по дрова. И тех вот бездонных складов боеприпасов, которые, как казалось, есть у НАТО, их по факту просто не существует. Да, есть некоторые вещи, которые Украина должна и обязана позаимствовать у НАТО. Это организационная структура, это система принятия решений, это там, по определенной мере диджитализация и технологии, которые, ну, не все, конечно, но какие-то могут с нами поделиться какими-то. Это то, что мы хотели бы взять. Все остальное – это только рассчитывать на себя. Посмотрите, я какое-то время назад, буквально 3 месяца назад, имел встречу с одним топовым украинским военным. И он мне прямо сказал, что западные военные, которые приезжают к нам, они действительно ходят с записными книжками за нашими военными и записывают все то, что они видят, что происходит, как это делается. Плюс они очень просят, пожалуйста, можно нас не просто в Киеве вот это вот показать нам все, мы хотим ближе. Их везут в Харьков, показывают в Харькове, они говорят, еще ближе. Их везут уже практически на передовую, показывают, как устроены позиции. У простых военных, как устроены позиции, у дроноводов, там, сколько экранов, как это все взаимодействует. Для них это, извините за выражение, офигенно важно, офигенно интересно, и они хотят это перенимать. Но опять же, я имею в виду военных, которые на месте. Те, которые ответственны за принятие решений, я тут не берусь сказать, насколько они готовы это реализовать. То есть приезжает военный, говорит, мне важно, мне интересно. Он записал, обобщил, сделал эту записку, передал выше, что там, принимают, не принимают. Я прекрасно осознаю, что есть большое лобби в странах Западной Европы, которое выступает за old-style войну. То есть война в виде танки. Вот если Германия, то это у нас будет Леопард 2А, там 7А8, ценой 11 миллионов евро. Вот он такой, вот у него там башня, вот амортизация, тут кондиционер, тут полный фарш. Но мы прекрасно понимаем, что достаточно 2-3 вот этих 5-копеечных дронов ценой там всего в общей сумме $2000, чтобы вывести танк из строя, остановить его. И на этом все закончится. Представьте себе круглый тортик. Опять же, ну это как, знаешь, вот чарта, да, там диаграмму в виде тортика. Это достоверные данные, это не выдумка. На сегодняшний день приблизительно, вот отрежьте себе 60%, 2/3, ну, чуть меньше, это все поражения на фронте с использованием дронов. Маленькие птички, очень важные, очень актуальные. 40% приблизительно это артиллерия, это минометы. И вот прошу не бить меня ногами за арифметику, но последние 1,5 там, до 2% все же остается, это противотанковые и противопехотные мины. Нужен какой-то другой союз, но до момента окончания войны он, скорее всего, не будет создан по разным причинам. Одна из причин это политические, это выборы во Франции, выборы в Германии, там вот эта нестабильность, непонятно кто куда, там, AfD или Мари Ле Пен, непонятно, никто не знает. Второе. В содержание Альянса, и насколько я знаю, там даже несколько лет назад оценивалось ежегодных приблизительно в 2,5 миллиарда долларов. Это вот ну, штаб-квартира, зарплаты, это чай, кофе, пирожные, какие-то мероприятия. То есть это все деньги, и не до конца понятно, если ты в одном союзе находишься, нужен ли тебе второй сразу же вступать, или нужно выйти из НАТО, а если второй не будет создан, то есть риск оказаться в ситуации Брексита, как Великобритания вышла из Европейского Союза, и вроде как бы вышли сами по себе, но без вот тех тесных экономических связей, и поэтому страны не рискуют пока поднимать, Западная Европа поднимать этот вопрос. То есть нужно для себя как-то сформировать цель. Что будет? Мы точно выходим, но нужно знать, куда мы выходим, а как голосовать, то есть как это все будет выглядеть, ну не до конца понятно еще.
0: Это был военный эксперт Иван Ступок в разговоре с нашим корреспондентом Антоном Сергеенко. А к нам по Зуму присоединяется политолог, директор Центра политических исследований Пента Владимир Фисенко. Добрый день, Владимир.
4: Да, добрый день.
0: Ну вот у нас такая вот заголовок здесь висит «Ворота Европы». Здесь мы взяли, так сказать, заголовок книги Сергея Плохи, с которым мы говорили в первой части этого программы «Брана Европы». И вот я что подумал, ворота могут быть открыты, могут быть закрыты. Мы так много обсуждали сечь и феномен казацтва, казачества. Можем ли мы рассмотреть такой сценарий, что Украина станет своего рода стражем вот этих вот ворот Европы? Своего рода новым казачеством, новой сечью, которая будет охранять Европу от восточного хаоса?
4: По факту Украина уже стала этим стражем, этим охранником, но для нас этого мало. Мы не хотим выполнять роль придворного военного возле ворот в Европу. Мы хотим, я имею в виду украинское общество, украинскую нацию, мы хотим быть полноправной, полноценной частью европейского сообщества, с равными правами, с другими членами этого сообщества. Для Украины это и ее геополитическая цель, которая очень важна в противостоянии с Россией, и присоединение к Евросоюзу. Ну и если НАТО останется в прежнем виде и к НАТО в перспективе, это как некая гарантия безопасности на будущее, гарантия снижения рисков нового противостояния, новой войны со стороны России. Это практическая такая прагматическая цель для украинского общества. Но это и некое цивилизационное стремление, некая большая, многовековая европейская мечта. Она возродилась, пожалуй, последние 20 лет, даже несколько больше. После того, как соседние с Украиной на западной границе европейские страны, а также страны Балтии присоединились к Европейскому Союзу, а ранее к НАТО, вот в Украине возникла большая волна общественной поддержки этой идеи вернуться в Европу. И вот, собственно говоря, последние 20 лет украинское общество стремится добиться членства в Европе. Для нас в Европейском Союзе, вот в этом европейском, демократическом европейском сообществе наций, для нас это действительно и реализация европейской мечты, подтверждение того, что Украина является европейской нацией, гарантия безопасности для нашей страны. И также это и гарантия демократического развития нашей страны. Кроме того, европейская интеграция – это еще и своеобразный стимул, катализатор внутренних реформ, в которых также нуждается Украина. Так что мотивов для европейской интеграции у Украины много. Но вот роль стража, она, на мой взгляд, суженное представление о наших отношениях с европейскими партнерами. Нам недостаточно этой роли. Кроме того, вот эта война уже подтвердила, Украина не просто страж Европы и, может быть, и мы в будущем. Украина должна быть одной из одной из важнейших составляющих европейской безопасности, новой архитектуры европейской безопасности. Вот это, наверное, более точное определение наших отношений с европейскими друзьями, европейскими партнерами в контексте процесса европейской интеграции Украины.
0: В этом процессе что вы видите как первый шаг? Евросоюз или НАТО? Все-таки будет все идти от военной составляющей?
4: Исторически так сложилось, что наши западные соседи, я имею в виду страны Центральной и Восточной Европы, Польша, Венгрия, Словакия, Румыния, Чехия, страны Балтии, сначала вступали в НАТО, а потом уже в Европейский Союз. Для Украины, видимо, будет несколько иная траектория. Во всяком случае, пока на данный момент мы видим активное продвижение Украины по пути европейской интеграции. Вот как раз в этом году уже начались технические переговоры по вступлению в Евросоюз. Открыты первые кластеры переговорные. А с НАТО сейчас явная неопределенность. И это связано, конечно же, с фактором Трампа и с изменением отношений между США и европейскими партнерами. Ну и, наверное, тоже одна из главных причин, не наверное, а точно, это, конечно, российско-украинская война. Именно сам факт войны, он сдерживал даже наших активных друзей и партнеров, и США при Байдене, и целый ряд европейских стран, от того, чтобы дать Украине, я бы сказал, путевку в НАТО, но с отложенной датой, чтобы Украина могла вступить в НАТО после завершения войны. Боялись того, что это может стать путевкой на войну и может втянуть европейские страны НАТО в войну с Россией. Опасения, конечно же, отчасти оправданные, поскольку есть риск ядерной войны, но мне кажется, это были чрезмерные опасения, которые в какой-то мере говорили и о слабости НАТО, и о слабости европейских стран, которые вот опасались такого членства Украины. А сейчас при Трампе, к сожалению, этот вопрос отложен на неопределенную перспективу. Трамп готов пожертвовать темой членства Украины в НАТО ради договоренности о прекращении войны. Поэтому

0: где Украина будет неотъемлемой частью.
1: Ну вот да, это как раз был мой следующий вопрос. Какая НАТО? Потому что сам альянс, сама организация очень сильно может измениться под действием тех факторов, которые вы назвали. Да? И вот, по-моему, не раз и не два мне доводилось слышать о возможности некой НАТО-2. Да, скажем, то, что называется коалиция желающих. Это северные страны, балтийские страны, Польша, Нидерланды, Великобритания. То есть те страны, которые проявляют наибольший интерес к войне и в помощи в Украине.
0: Ну, я бы даже сказал, это не интерес, это четкое понимание, осознанное понимание
1: связи рисков безопасности, да,
0: и угроз со стороны России, и понимание того, что Украина только усилит европейскую безопасность. Это может быть более стратегический подход к вопросам европейской безопасности. В Украине дискуссия на эту тему идет. Вот буквально несколько недель назад, в начале августа, когда украинские послы, работающие в разных странах мира, съехались на ежегодную встречу с президентом Украины, с другими руководителями страны, разгорелась дискуссия. И бывший главком, главнокомандующий вооруженными силами Украины Валерий Залужный, он высказал так, знаете, по-военному, может быть, даже несколько прямолинейно, некий скепсис относительно того, что Украина может в ближайшем будущем стать членом НАТО. И он сказал, что мы не должны отказываться от евроатлантической интеграции, но при этом должны активно работать над формированием более действенных союзов с нашими партнерами, с теми, кто готов стать настоящим реальным партнером. Вы правильно назвали эти страны. Это Великобритания, северные страны, ряд стран континентальной Европы, которые активно нам помогают уже сейчас, помогают и финансами, и оружием, помогают и практически в организации нашей обороны. Поэтому думаю, что именно с этими странами, видимо, и будут формироваться более действенные, более эффективные военно-политические союзы. Но это, скорее всего, уже произойдет после завершения российско-украинской войны. Но после, это для Украины принципиально важный вопрос. Вопрос о гарантиях безопасности для Украины – это одно из условий мира. Так считают и в украинском руководстве, и эту точку зрения поддерживают украинские граждане. И, кстати, отмечу, что как раз вот вопрос о гарантиях безопасности стал новым мотивом и в отношении Европейского Союза, нашего членства, перспективы членства в ЕС. Да, Евросоюз – это не военно-политический союз, это союз политико-экономический, союз ценностный. Но мы видим, что сейчас в Европейском Союзе, конечно же, также начинают думать о собственной безопасности вот, на фоне противоречивых процессов НАТО. И для нас здесь принципиально важный вопрос именно в том, что через членство в Евросоюзе Украина становится частью западной и европейской цивилизации. Не просто виртуально, не просто ценностно по нашим стремлениям, а уже институционально. Вот это важно. И это является в последние годы, именно во время нынешней большой войны против российского вторжения, является одной из, может быть, главных движущих сил в процессе европейской интеграции Украины.
1: Ну да, это то, что называется экзистенциальная гарантия безопасности. Я помню, я жил в Финляндии в тот момент, когда шла речь о присоединении к Евросоюзу, к НАТО. Вот. И вот как раз шла речь о том, что поскольку Финляндия является членом Евросоюза тогда, да, то она обладает вот этой вот экзистенциальной гарантией. Хотя, как показало время, все равно членство в НАТО стало для Финляндии необходимым. Рано или поздно. Хорошо, а если давайте вернемся в саму Украину. Насколько велика и существует ли вообще усталость от войны сейчас?
0: Конечно. Слушайте, на 5-м году войны не может не быть усталости. Она, естественно, проявляется в разных формах и психологически, и политически. Пик единства, пик консолидации в противостоянии врагу, он был в первые месяцы войны. А за 4,5 года войны было уже немало перепадов в ходе военных действий, вот такие качели войны своеобразные, когда инициатива переходила то к одной, то к другой стороне. Но для нас принципиально важно, что мы выстояли в этой войне. войне. Это самый главный результат. Второе. Да, усталость от войны, несомненно, есть. Но при этом у нас сформировалось, знаете, очень такое рационально-прагматическое отношение к этой войне. Вот это, наверное,

0: Это парадокс. В Украине много политических парадоксов, но вот и война добавила новых парадоксов. Дело в том, что украинцы, конечно, очень эмоциональная нация. Это проявляется в нашей политической культуре, повышенный такой темперамент, очень бурная внутриполитическая жизнь, которая, кстати, во время войны проявляется. Но при этом вот есть понимание. Не мы эту войну начинали, и мы не можем ее закончить сами. В одностороннем порядке. Мы должны выстоять в этой войне. Вот украинцы, судя по данным социологов, очень прагматично, очень рационально оценивают перспективы этой войны. У нас всегда во внутренней политике действовала такая не очень хорошая тенденция – завышенные ожидания. Вот приходит новый президент или после нового Майдана, новой революции, завышенные ожидания. Вот скоро жизнь изменится кардинально, к лучшему. А потом наступало достаточно быстрое разочарование. Вот сейчас ситуация другая. Украинцы понимают, мы не знаем точно, когда закончится эта война. Да, нам предстоит, вот, наверное, с высокой вероятностью новые испытания этой осенью, этой зимой. Путин явно готовится к эскалации войны. Но есть понимание, что мы должны выстоять в этой войне. Большинство украинцев отрицают предложение о мире на российских условиях. Они понимают, что, с одной стороны, это капитуляция, но самое главное, это не гарантия завершения войны. Это скорее гарантия продолжения агрессии со стороны России, когда хищник, опьяненный кровью, он пойдет дальше, он не остановится. Поэтому что у элит, что у простых граждан, ну, во всяком случае, у большинства и у активной части общества есть понимание, мы должны выстоять в этой войне, несмотря на усталость и многочисленные внутренние проблемы.
1: То есть сейчас, и кроме того, я смотрел социологию последнюю в Украине, высока очень в 26-м году вера в победу. Я смотрю, 85% верят в победу сейчас.
0: Вы понимаете, вот эта тема очень важная и, может быть, по содержанию неоднозначная с точки зрения того, что мы понимаем под победой.
1: Да.
0: Вот если в первый год-полтора войны для украинцев было однозначное понимание победы, это возвращение всех оккупированных территорий. Сейчас идут дискуссии, в том числе в экспертных кругах, относительно содержания понятия победа. Да, украинцы, вот это может казаться иррациональным. Вот война сейчас зависла. Понятно, что нам противостоит очень сильный враг, который превосходит нас по большинству ресурсов. Да, нас поддерживают партнеры, но воюем-то мы в одиночку. Вот Россия могла использовать военных Северной Кореи. Мы получаем финансовую и материальную поддержку от европейских партнеров сейчас, уже не от США. Но, тем не менее, воюем в одиночку. И, конечно, стране, истекающей кровью, которая каждый день под ударами ракет российских, и сейчас уже не просто шахедов, а реактивных шахедов, это делать очень непросто. Но при этом все-таки вот есть понимание того, что даже тот факт, что мы можем выстоять в этой войне, что Украина сохранит свою государственность, свою независимость, это и есть наша победа. Так считают многие эксперты. И, в принципе, такое понимание есть и у украинцев. При всей амбивалентности оценок, в том числе вот перспектив войны и условий ее завершения, вот вы привели данные о том, что украинцы верят в победу. Да, эта вера, она может казаться рациональной, но она является именно экзистенциальным фактором. Она является движущей силой украинского сопротивления. Но при этом украинцы понимают, возможно, война завершится на некой боевой ничьей по линии фронта. Во всяком случае, в переговорном процессе Украина признает такой сценарий завершения войны. Однако это не означает, что мы откажемся от оккупированных территорий. Для Украины это вопрос принципа, вопрос времени, когда Украина сможет вернуть эти территории. Но главное сейчас, главная задача для нашей страны, для нашего общества, это сохранить свою государственность и свою независимость в войне с таким сильным и коварным врагом.
1: Ну что ж, мне кажется, это очень хороший вывод к нашей программе, посвященной 35-летию независимости Украины. Действительно огромное достижение, и то, что это удастся сохранить, можно считать определением победы Украины, украинского народа в этой страшной войне. Спасибо большое. Владимир Фисенко, политолог, директор Центра политических исследований Пента, был с нами на связи. Ну а я, отталкиваясь от заключительных слов нашего гостя, хочу сказать еще раз. Независимость Украины – факт не только украинской, но мировой истории. Это гвоздь в крышку гроба Российской империи. Это вызов режиму Путина, который показывает России пример свободы. И это ворота, охраняющие европейскую цивилизацию от российского варварства. И поэтому это наш общий праздник. С днем рождения, Украина!
2: Человек, его права и свободы являются высшей ценностью. Признание, соблюдение и защита прав и свобод человека и гражданина – обязанность государства. Так записано в Конституции России, но как государство справляется с этой обязанностью? Выясним в программе «Человек имеет право». Ее веду я, Марьяна Тарачешникова. Смотрите нас по четвергам на сайте и YouTube «Радио Свобода». Слушайте по пятницам в 6 вечера.
3: Какую Россию мы оставим нашим детям?
4: Детям, вы знаете, хотелось бы, конечно, чтобы они были здоровы, и полная нация была полная здоровая. Вот и все.
5: Богатую, чтобы не было войны, чтобы у вас было всех хорошее и будущее, и настоящее, и вам, и внукам, и правнукам.
6: Детям нам надо оставить сильную, справедливую, ну и тоже красивую Россию. От кого не зависело, что ли.
7: Надо вот привить детям любовь именно к России, что можно здесь себя как-то реализовать, что здесь можно все воплотить.
8: Чтобы семья была, чтобы квартиры у всех были, чтобы они жили в хороших условиях. Ну, чтобы мир был самый главный на земле, на нашей, особенно в России.
3: Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
9: Радио «Свобода» теперь и в мобильном телефоне. Слушайте нас с помощью интернет-радио. Подробности на нашем сайте www.svoboda.org в разделе «Как слушать». Где бы вы ни были, «Свобода» с вами.
10: Настоящий материал, информация, произведен, распространен и или направлен иностранным агентом Шакировым Мумином Шакировичем, либо касается деятельности иностранного агента Шакирова Мумина Шакировича.
11: И вот у меня в руках конский аргал, то есть конское говно. Правда, очень-очень вкусно пахнет.
10: Кто такой антрополог?
12: Антрополог – человек, который изучает разные культуры.
11: В эту трубочку дуют, в этот рог тунра, и таким образом разговаривают с мертвыми.
12: Можно сказать, что я изучаю понимание понимания.
10: Что из увиденного в Монголии перешло в российскую действительность?
12: Шапка Мономаха.
10: Началась ли эпидемия шпиономании?
12: Потрясающе последнее было предупреждение губернатора Омской области, что вот если вы встречаете людей с речевым акцентом, то это, наверное, как бы враги.

0: Грани времени интервью. Меня зовут Мумин Шакиров. Сегодня мой гость – социальный антрополог, фольклорист и педагог Александра Архипова. Давайте начнем с простого. Кто такой антрополог?
1: Антрополог – человек, который изучает разные культуры. Можно сказать, что я изучаю понимание понимания, как другие люди понимают мир. Вот цель моей науки.
0: А чем антрополог отличается от социолога?
1: Это смежная профессия. Как правило, социологи изучают собственный мир количественными исследованиями, хотя не обязательно. Мы, антропологи, скорее склонны к изучению не только своих, но и чужих культур, и, как правило, действуем более качественными методами. То есть, вот если, например, каннибалы кого-то варят в котле, а рядом стоит человек, внимательно записывает в книжечку весь процесс и спрашивает, а как это варить, какой рецепт, а в каких ритуалах, а почему люди так делают, это антрополог. А если проводится сравнительное исследование отношения к каннибализму в каком-то обществе и выкладываются всякие цифры, то это скорее социология.
0: Теперь давайте посмотрим ваше короткое видео из Монголии, из пустыни Гоби.
2: Привет, дорогие друзья! Мы опять в пустыне Гоби, и вот у меня в руках конский аргал, то есть конское говно. И оно, правда, очень-очень-очень вкусно пахнет. Кроме того, что на аргале топят, на кизиках, этот аргал используют как благовоние, когда нужно помещение очистить от неприятного сырого запаха. Когда оно просырело. Очень-очень приятно пахнет. Вот так вот из самых неожиданных мест делает благовоние.
0: Скажите, вот очищать этот запах от злых духов с помощью экскрементов, видели ли вы подобные обычаи в России?
1: Не видела, потому что в России все-таки лошадиные фекалии не используют. Но в России используют много чего другого. Разные культуры делают все по-разному.
0: А что из увиденного в Монголии перешло в российскую действительность?
1: Шапка Мономаха. Как бы символ российской государственности на самом деле, видимо, все-таки является такой классической мужской шапкой ханской, княжеской позднего Средневековья.
0: Я понял из ваших заметок, что в Монголии многие обычаи очень физиологичны. В России такого нет. Сложно себе представить обычай тереть бычьи яйца не просто на удачу, а именно для мужской силы. Почему в России так все отделено от тела?
1: Ну, это вам так кажется, понимаете? Если это в вашем окружении так все отделено от тела, то это не значит, что так все отделено от тела, например, в традиционной российской деревне русского севера начала 20 века, где, например, когда... чтобы был урожай, надо было зимой по снегу символически опахивать деревню, запрягали и опахивали. В некоторых случаях даже использовали, например, священника молодого, чтобы он этим занимался. А весной молодые девушки, так сказать, валялись в пашне, чтобы земля лучше рожала. Ну, то есть как бы такое тоже было. Просто монгольская культура, она скотоводческая, а восточнославянские культуры, они земледельческие, поэтому там другое отношение к телу, но все это есть.
0: Скажите, а советское время, оно изменило вообще эти обычаи?
1: Ну, смотря о каких обычаях мы говорим. Советская культура, конечно, все старалась переписать и как-то сделать в соответствии с новой идеологией. И любой режим так поступает. Совершенно как бы ничто не бывает застывших. То, что вот существует где-то прекрасное романтическое прошлое, которое можно увидеть и пощупать, это иллюзия. Это прошлое все время переписывается, переделывается. И да, советская культура очень много в это вложила. Мягкими или жесткими способами. Например, по всему русскому северу существует поклонение святым местам, где якобы, например, являлась Богородица, или Иисус Христос, или Святой Николай. Там, например, вот на русском севере, где якобы Богородица являлась сидя на дереве, туда ходили паломники, надо было подняться на такой холм, и вот эти холм советская власть плевала зимой ледяной водой, чтобы образовывалась ледяная корка, чтобы люди не могли подняться. Это вот такой мягкий способ борьбы.
0: Скажите, а чему россияне могли бы научиться у монголов, и это было бы полезно?
1: Вы знаете, я вот сейчас вернулась из монгольской экспедиции, и мне кажется, что вот мы проехали 2,5 километров по всей Монголии практически, от Гоби до севера. Мы останавливались и заходили в любую юрту, и в любой юрте нас принимали крайне радушно. Никто не говорил «пойдите вон». Мы вламывались в эту юрту в составе 23 человек. Нас принимали, нас угощали, нам давали кумыс, нам давали всякие вкусности попробовать, нам разрешали эту юрту сфотографировать. А вот теперь представьте, многоуважаемые ведущие, что вы сидите у себя дома, пьете, например, чай, и вдруг вам в дом стучится 23 человека, приехавшие, скажем, из Мозамбика, и говорят: «Здравствуйте, мы экспедиция из Мозамбика. А можно мы у вас тут посидим, поедим, вас пораспрашиваем и вашу квартирку пофотографируем?» Какова будет ваша реакция?
0: Ну, вы знаете, я тут вспоминаю свои памирские экспедиции, то там модель поведения местных жителей, памирцев, она приблизительно такая же. Ну, я еще не исключаю, что Северный Кавказ, он гостеприимен. Скорее всего, пригласят гостя и не спросят, зачем он пришел.
1: Ну, вообще, во многих культурах гостеприимство – это необычайно важная черта, и ее надо проявлять. То есть, как бы, если ты не примешь гостя, если ты не окажешь помощь, если ты не поговоришь вежливо, ну, скажем, полчаса-час, это прямо нарушение приличий.
0: Скажите, существует ли особый российский тип поведения, или мы приписываем нашим соотечественникам то, что характерно для людей в условиях страха, войны и авторитаризма?
1: Честно говоря, я не очень верю ни в особую российскую модель поведения, ни в какие-то специальные гены рабства, про которые начали много говорить в 22-м году. Государство умеет делать с людьми страшные вещи, и так может делать любое государство, и этому в истории, к сожалению, очень много примеров. И вот сейчас на россиянах государство ставит довольно жестокий эксперимент. Но ничего такого специфического, никакого специального рабского национального характера на самом деле, видимо, не существует.
0: Скажите, почему это происходит с просвещенными людьми или людьми, которые, как мы знаем из наших мифов или реальности, россияне – одна из самых читающих наций в мире? Почему это происходит с образованными людьми?
1: Это может происходить абсолютно с любимыми людьми. Я вот как бы очень не люблю вот такой вот псевдоромантический, псевдоинтеллектуальный пафос. Ах, какой ужас, вот эти люди все читали Чехова, Достоевского, хорошие книги, Гарри Поттера, а вот теперь такому поддаются. Потому что одно дело, что люди когда-то читали в школе под нажимом, а другое дело, как они воспринимают реальность, почему эти вещи должны коррелировать. Почему вы считаете, что насильственное изучение в школе Достоевского и Чехова как-то влияет на то, что делают эти люди 30 лет спустя? Это вот такая интеллигентская иллюзия, которая возникла в середине 19 века, что вот если русский народ с базара понесет Пушкина, ну и дальше по списку, то на самом деле все будет лучше, да. Несомненно, всеобщая грамотность, умение читать и писать, она сильно изменила культуру. Но не надо думать, что автоматическое прохождение в школе каких-то литературных произведений автоматически означает умение глубоко рефлексировать на собственной жизни. Вот между первым и вторым связи, к сожалению, никакой нет.
0: Александра, а когда тогда хорошие книги, на что они влияют?
1: Ну, хорошие книги влияют, конечно, на наше мироощущение. Почему я считаю важным, что надо читать, что человек, читая, приучается к эмпатии, приучается воспринимать чувства других людей. Это необычайно важное эволюционное свойство, которое мы приобрели с возникновением письменности. Другой вопрос, что не надо ставить знак равенства между насильственным обучением на уроке литературы в школе, когда там что-то задают про Достоевского, и человек как-то вымучивает и совершенно не ассоциирует себя, не знаю, с Сонечкой Мармеладовой или с Раскольниковым, и умение читать вдумчиво, и вот это вот обретение эмпатии. Это несколько разные вещи.
0: Скажите, а как с точки зрения антропологии работает адаптация к насилию и его замалчиванию?
1: Ну, вообще, адаптация к насилию – это то, как Как бы я боюсь прозвучать как-то очень злобно, но адаптация к насилию происходила все сотни тысяч лет человеческой эволюции. Когда начали выстраиваться сложные ранжированные неэгалитарные общества, вот эгалитарные общества, грубо говоря, это охотники-собиратели. Вот там есть небольшая группа людей, вот они живут, например, в лесах Конго, вот они там что-то собирают, вот они кого-то ловят, вот там небольшая группа человек 15-20. В таких условиях необходимо максимально поддерживать мирный состав внутри группы. Знаете, вот, например, пигмеи Ака, население Конго, охотники-собиратели, вот они, когда ребенка держат на руках, они его... Вот когда мы держим ребенка на руках, мы его вот так вот держим, да, и вот он как бы смотрит вот сюда, как бы он закрыт от мира, он смотрит сюда. А когда пигмеи Ака держат детей на руках, они его всегда разворачивают лицом к группе, потому что ребенок должен учиться доверять группе, потому что вот вся эта группа, она помогает ему выживать. И, ну, когда начинают складываться сложные общества с иерархиями, когда сначала появляются скотоводческие навыки, земледельческие, когда на единицу площади резко увеличивается население, это приводит к тому, что, с одной стороны, резко увеличивается количество еды, женщины получают возможность беременеть раньше, и, соответственно, больше населения. А раз больше населения, ценность человеческой жизни резко падает. И вот тогда адаптация к насилию, внутригрупповому насилию, она идет семимильными шагами. И, собственно говоря, вот вся человеческая цивилизация, она построена на этой адаптации к насилию. Все ведь великие империи, кочевые, земледельческие, они все построены на этой адаптации к насилию.
0: Адаптация к насилию – это как работает? Есть эмоциональное привыкание, это провоцирует насилие, потому что ты это делаешь, и тебе за это ничего не будет. Или это работает по-другому?
1: Ну, понимаете, это скорее такой вопрос к психологам, чем к антропологам. Тут как бы много сложных механизмов работает, но в целом человек – существо конформное. То есть человек склонен соглашаться с мнением группы в ущерб себе. Это вот как бы знаменитая вещь, которая была показана в экспериментах 50-х годов Соломона Аша, а потом это было показано в советских экспериментах, где людям и взрослым, и детям показывали. Они приходили в комнату, где сидели разные участники, им показывали пирамидку черного цвета. Но все другие участники, подговоренные, они говорили, что пирамидка белая. И совершенно офигевший участник эксперимента тоже во многих случаях говорил, что пирамидка белая, хотя она была черная. А потом, когда его спрашивали, а почему же он назвал черное белым, и наоборот, он говорил, ну, я даже не знаю, почему так себя повел. Вот это вот яркий пример конформности. Человек прогибает себя под мнение общества. Если вокруг существуют практики насилия, то человек будет считать, что это нормально.
0: Ну вот, чтобы закрыть этот вопрос, продолжение этой темы, почему общество выбирает не сопротивление, а внутреннюю эмиграцию и иллюзию нормальной жизни?
1: Ну какая же она внутренняя эмиграция? Вот мы сейчас где с вами сидим?
0: Мы сидим за пределами России.
1: Ну вот вы сидите за пределами России, я сижу за пределами России. Она никакая не внутренняя эмиграция, это вполне себе нормальная внешняя эмиграция.
0: Ну вон, а те, кто живут в России, они же по-другому ментально сейчас находятся. Давление страха у них гораздо выше, чем у нас с вами, согласитесь.
1: Давление страха выше, но там они говорят, вот, а я выбрал, ты выбрал свободу, а я выбрал свободу общаться с моими детьми там, или там, с моими родителями, или что-нибудь такое. Люди все время адаптируются к происходящему. Вот если мы посмотрим на происходящее в Соединенных Штатах Америки, то я знаю людей, которые категорически не согласны с политикой Трампа, и особенно его антииммиграционной политикой, они уехали. И подали на работу в университеты Канады и Европы. А другие сидят и тихо молчат. Есть, например, интервью, Трамп сейчас довольно жестко разгонял науку, в частности, биологическую, и в институте Хопкинса и в других местах там люди давали комментарии о том, что происходит в их лабораториях, анонимно, потому что боялись. То есть такой страх, он присущ не только России, да, как бы в Соединенных Штатах можно выйти на улицу и протестовать, тебе за это пока ничего не будет. В России это невозможно, но внутренняя и внешняя иммиграция, она существует много где. Это не исключительно российская черта. Но уж если вы так хотите выдавить из меня какие-то исключительно российская особенность отношения к власти, то я бы сказала так, что очень российское отношение к власти заключается в том, что в определенном сегменте общества детей с детства воспитывают в том, что дети должны находиться с властью в отношениях дистанции. Не верь тому, что говорят в школе, верь тому, что говорят дома. Когда наступает время идти служить в армии, надо максимально службу в армии избежать. Например, у меня был такой забавный эпизод. У меня дома в квартире несколько лет назад прятался мой молодой родственник от повестки в армию. Это было еще до всякой войны. И ко мне на чай зашла моя соседка, которая родом из совершенно другого, скажем так, сегмента общества. И у них с моим родственником состоялся потрясающий диалог, потому что она никак не могла понять идею. Она заплатила много денег, чтобы ее старшего сына взяли в армию. Потому что армия в бедных деревнях, в бедных регионах, это очень престижно, это социальный лифт, это обладение некоторыми навыками, это демонстрация того, что ты мужик. Поэтому ее слабого архетичного сына не хотели брать в армию, она за это доплатила. И она никак не могла понять идею, зачем мой родственник, молодой парень, прячется от армии. Понимаете, в российском сегменте одни склонны как бы использовать государство как и его, то, что он дает как некоторый социальный лифт, другие направлены на то, чтобы отношения с государством максимально разорвать и держаться от государства на некоторой дистанции.
0: Вот вы знаете, вот к этой теме очень многие проводят параллели, называя украинцев пассионариями, а российских людей не пассионариями. Насколько корректно это сравнение, потому что Украина, как мы знаем, там меняется власть, они выходят на площади, на Майдан, а Россия живет в авторитарном режиме.
1: Ну, еще раз, последние несколько лет все занимаются бесконечными классификациями, попыткой разделить все на черное и белое, зеленое и красное, и таким образом объяснить себе, что это происходит, что происходит вокруг. Это столь же понятно, сколь и неправильно. И такие классификации, они, ну, как сказать, да, люди этим постоянно занимаются, это их успокаивает, это дает им некоторое повседневное объяснение того, что происходит, только это неправильно, понимаете? Нельзя сказать, что в Украине все пассионарии, а в России все рабы. Все устроено гораздо-гораздо сложнее. Если вам, как бы, дорогие слушатели, нравится заниматься такими классификациями, занимайтесь, но только как бы это не имеет к пониманию мира практически никакого отношения, зато это имеет много отношения к тому, как вы себя успокаиваете или как вы себя навинчиваете. Ну, давайте, например, поиграемся с простой классификацией. Вот сейчас мир россиян поделен на уехавших и оставшихся. Согласны?
0: Да, конечно.
1: Замечательно. А вот теперь я вас, дорогой ведущий, попрошу отвечать мне на вопросы «да» и «нет». Например, человек, который сидит в России, у него нету карточки зарубежного банка, у него есть только российский счет, он уехавший или оставшийся?
0: Он оставшийся.
1: Отлично. Теперь возьмем россиянина, зовут его, например, Иван, который съездил в Казахстан, провел там месяц, сделал себе карточку казахстанского банка, вернулся в Россию. Ну, уже имеет две карточки, но уехавший или оставшийся?
0: Он, конечно же, оставшийся, но при других условиях.
1: Хорошо, теперь мы возьмем Ваню, который уехал в Грузии, прожил там, скажем, 4 месяца или 6 месяцев, оформил себе вид на жительство, открыл себе счет в двух банках, прикупил себе зарубежную симку и на всякий случай приготовил себе как бы вариант бегства. Он уехавший или оставшийся?
0: Это человек, который имеет запасной аэродром.
1: Отлично. А теперь возьмем Ваню, который живет в Грузии. У него есть иностранный счет в банке, у него есть вид на жительство, он уже начинает платить налоги в Грузии, но при этом у него есть российская налоговая резиденция, он регулярно получает что-то с госуслуг, у него открыт счет, и он регулярно ездит навестить родителей в Москву. Он уехавший или оставшийся?
0: Ну, скорее всего, уехавший.
1: Отлично. А теперь мы имеем Ваню, который постоянно живет в Сербии. У него есть, он платит налоги, у него есть сербский счет, но при этом у него остается российский, и он раз в 3 года ездит навестить родителей.
0: Это называется «Россия не отпускает».
1: Хорошо, вот есть, например, иностранный агент, который, вот, например, я, который никуда не еду, но у меня российский счет заблокирован, хотя, например, от госуслуг мне постоянно приходят приятные сообщения. Я кто?
0: Вы иммигрант.
1: Ну вот смотрите, видите, довольно трудно провести границу. Я бы провела границу уже на моменте того, как первый Ваня уехал и открыл себе счет в Казахстане, потому что он уже пытается сидеть на двух стульях. И большое количество россиян, на самом деле, они как бы пытаются сидеть на двух стульях, и эту возможность всегда устраивают. И на самом деле, если мы посмотрим внимательно вот на эту реальность, выяснится, что эти уехавшие и расставшиеся, они не образуют два кластера, А или Б, а они образуют такой веер. И этот веер очень сильный. Кроме этого, к этому стоит добавить, что существует огромное количество людей, которые на самом деле живут в Сербии или в Черногории, но делают всяческий вид, что они живут в России. Для налогового резидентства или там по разным другим причинам, чтобы их не признали иноагентами, но в реальности их физическое тело в одном месте, а их виртуальное тело в другом месте. Таких случаев тоже много. То есть на самом деле... Как бы это деление гораздо более
0: сложное,
1: чем мы представляем.
0: Хорошо, едем дальше. Скажите, советские анекдоты, советское поведение сейчас переживают ренессанс из-за закрученных гаек и двоемыслия?
1: Ну, как бы сейчас действительно люди постоянно занимаются тем, что они пытаются рефлексировать над своим поведением, и люди все время пытаются выстроить некоторую аналогию. Как уже несколько лет назад начались размышления, что вот мы живем в 37-м году, когда война началась, люди говорили о том, что вот сейчас я себя чувствую как немец, как внутри я себя чувствую как еврей в 39-м году, а за границей я себя чувствую как немец в 39-м году. То есть люди все время ищут исторические аналогии. Но только на самом деле... Само по себе эти исторические аналогии нужны для того, чтобы выстроить некоторое историческое понимание процесса. Но история никогда не повторяется. Так не бывает, чтобы было точное, абсолютное возврат назад. Поэтому, несмотря на все советские аналогии, которые нам так хочется приводить, мы не живем назад в Советский Союз.
0: Скажите, а почему про Путина нет анекдотов? Про Сталина, Брежнева и других лидеров их полно.
1: Ну, я бы сказала так. Если мы посмотрим на анекдот как на жанр фольклорный, то есть распространяющийся между людьми, политический анекдот, в чем его смысл? Мы комически воспроизводим, что происходит в голове у Брежнева, Сталина, Черненко, Андропова и так далее. Когда мы говорим, что Брежнев на открытии Олимпиады читал речь «О!» ему референт говорит, Леонид Ильич, осторожно, это олимпийские кольца, то мы таким образом показываем, что на самом деле в голове у Брежнева полный бардак, и он маразматик. Можно сказать, что как бы людям было интересно комическим образом вот как бы реконструировать, что происходит в головах правителей, от которых зависит вся их жизнь, но с которыми нет никакого прямого контакта, кроме каких-то ритуальных встреч. Отсутствие в последние годы анекдотов о Путине, о чем как бы я довольно много думала и замечала, и вот сейчас вышло исследование Наземцева, который сделал количественный анализ сайта анекдот.ру, который тоже это показывает, демонстрирует две вещи. Ну, во-первых, некоторое влияние цензуры, а во-вторых, то, что людям перестало быть интересно, что происходит в головах у условного Путина. Людям интересно, что происходит в головах у других россиян. Поэтому современные анекдоты, они высмеивают, современные политические антивоенные анекдоты, они высмеивают как бы не Путина и то, что происходит у него в голове, а они высмеивают антивоенного россиянина, который думал, что такая хорошая жизнь будет продолжаться всегда. СМ мой любимый анекдот, как диалог двух россиян. Один другого спрашивает: «Простите, вы не знаете, в какой концлагерь нас сегодня везут?» А второй отвечает: «Простите, но я совсем не интересуюсь политикой».
0: Да, я слышал очень много раз этот анекдот или фольклор уже. В продолжение этой темы, с точки зрения фольклора, какое отношение было к смерти Навального? Как коллективно бессознательно это выразило?
1: Слушайте, я не знаю, что такое коллективно бессознательное. За коллективно бессознательным пригласите, пожалуйста, в эфир психолога Юнгианца. Он вам много чего интересного расскажет. Коллективное бессознательное – это когда некоторый предположительный концепт, отвечающий за массовое поведение людей, которое человек не осознает. Рефлексия по поводу смерти Навального очень глубокая, и уже по этому признаку она не бессознательная. Люди, российский сегмент – сегмент российского общества, который вообще знал имя Навального, переживает это глубоко, серьезно и очень трагически. Я бы сказала, только вчера в аэропорту, сидя, улетая из Монголии, мы про это, опять же, много говорили. Тема «Зачем Навальный вернулся?» она постоянно-постоянно всплывает. Вот эта вот дискуссия о том, нужна ли была его жертва, само по себе сигнализирует о том, что эта рефлексия идет постоянно.
0: Вернемся опять к Путину. За четверть века он изменил поведение россиян?
1: Ну, конечно, он изменил поведение россиян. Даже как-то сомневаться в этом бессмысленно. Придумано огромное количество ритуалов лояльности, особое проведение электоральных мероприятий, не путать их с выборами, которые заставляют воспринимать политику как некоторая вещь, которая дистанцирована от людей, что вот это некоторый ритуал лояльности, и туда надо либо приходить и выражать свою лояльность, либо не вмешиваться, и многое другое. Конечно, российская действительность эпохи Путина, она, конечно, людей меняет, как и любая другая эпоха.
0: А можно ли говорить, что феномен Путина, он просто научился лучше управлять уже существующими страхами и привычками?
1: Ну, в таком обыденном смысле, наверное, да, можно так сказать. Помните, есть такой замечательный клип Макса Покровского, которого группа «Ногу свело». Этот клип называется «Я боюсь». Он рассказывает, пожалуй, мне из всех современных клипов Макса Покровского нравится именно он, где он изображает некого активиста, за которым следят ФСБшники, едят, заказывают себе пиццу, живут какую-то жизнь, но следят за его домом, а он варит, кидает свой айфон в кипящую кастрюльку, уходит какими-то подвалами, потому что он боится. И вот это вот ощущение страха и признание того страха, что и признание того факта, что бояться не страшно, да, это такая примета нашего времени.
0: А как вы оцениваете влияние пропаганды?
1: Понимаете, опять же, вот эта вот история про то, что существует некое зомбирование, вот на голову человека можно надеть такой шлем пропаганды, и он превратится в зомби-кролика. Это такое преувеличение, искажение, которое любят журналисты, потому что это... С помощью этого привлечения можно довольно легко объяснить, что происходит, и поделить мир на черное и белое. На самом деле пропаганда влияет не так. Она не способна переделать людей. Было проведено в 2022 году, как раз вышла статья, посвященная исследованию китайских граждан. Была проведена в Америке, и к участию в исследовании там пригласили очень много китайских граждан, там, по-моему, около 2000, и изучалось влияние пропаганды. Сначала каждого из них подвергли такому биографическому интервью, спрашивали, во что люди верят, готовы ли они выйти на площадь, готовы ли они протестовать, как они относятся к правительству, как они относятся к Тайваню, миллион вопросов. Кстати, между прочим, поскольку в Китае нельзя говорить про протесты, использовался при опросе эвфемизм «большая прогулка», что очень напомнило мне нашу действительность второй половины 2000-х, когда мы все писали в фейсбуках, а я пойду погулять по Тверской, когда речь шла о протестах. Так вот, представьте себе, этих китайцев подвергали, после того, как их опросили про их политические взгляды, вообще про отношение ко всему, их делили случайным образом на 5 групп, и каждая группа из четырех подвергалась воздействию китайской пропаганды. Условного китайского Соловьева, условного китайского Первого канала, условной Маргариты Симоньян и, там, например, условного, там, не знаю, что еще, пресс-конференции Путина, только это все длилось много часов. А четвертая группа просто пила чаек и не подвергалась воздействию ничему в изолированных комнатках.
0: Смотрите, Александра, и... откуда берутся мифы об избе полной гробов с дронами? Это я цитирую ваш телеграм-канал.
1: Так, секундочку. Когда люди подверглись влиянию вот как бы телевизионной пропаганды китайской, после этого, когда их снова после этого просили про их взглядах, выяснилось, что их взгляды личные не изменились. То есть если человек был готов выйти на протесты до того, как он много часов слушал китайского Соловьева, то и после он был готов. Но воздействие телевизионной пропаганды очень сильно заставило человека относиться хуже к другим себе подобным. Такие люди стали говорить: я-то, конечно, готов выйти на площадь, но вокруг меня одни идиоты, диванные воители, которые подчиняются холодильнику и слушают телевизор, и никто, кроме меня, на площадь не выйдет. А что же я один, как в поле воин? То есть пропаганда ухудшает отношение к другим себе подобным. Она заставляет человека чувствовать себя в одиночестве. Вот на самом деле научно доказан эффект пропаганды, а не просто прямое зомбирование. Вот что пропаганда делает российская с людьми. Она заставляет делать людей, которые занимают альтернативные позиции по отношению к классному курсу, такие люди чувствуют себя одинокими. Вот на самом деле каков реальный эффект пропаганды. Что касается городских легенд о гробах полных дронов. Действительно, сейчас когда война подошла к порогу, и украинские дроны совершают налеты, погибают люди, горят склады, пропаганда по-прежнему продолжает утверждать, что Украина слабая, Украина как государство не существует, и вообще как бы мы ее очень быстро победим. И вообще никакой войны нет. И возникает вопрос, а что тогда происходит? Чтобы этот когнитивный диссонанс, нужно как-то с ним жить. И чтобы не выпадать из обоймы, чтобы продолжать жить в мире с государством, который вот это все говорит, начинают распространяться городские легенды, которые рассказывают, что на самом деле украинские дроны нас бомбить не могут. Это на самом деле внутренние враги, это цыгане. Оставляют дроны в гробах, в брошенных избах. Это какие-то украинские враги, которые собирают дома дроны, а ребенок случайно про это рассказал ФСБшников, сказав, что мама и бабушка играют в самолетики и прочее, прочее, прочее.
0: Скажите, вот если отключить этот рубильник пропаганды, будет возврат к нормальному состоянию или это билет в один конец у тех, кто зомбирован?
1: Опять же, я хочу подтвердить, сказать, что никакого зомбирования в прямом смысле не существует. Это раз. Второе, падение башен и последующая головная боль, и следующая за головной болью освобождение было только в романе Стругацких «Обитаемый остров». Эта картинка столь же приятная, сколь и нереальная. Но если перестать как бы использовать только один канал коммуникации, только с одной картинкой, то люди постепенно будут разрешать себе пользоваться разными источниками информации, и возникнет вопросы к реальности. И эти вопросы к реальности будут публично обсуждаться.
0: Людям трудно менять картину мира, даже если пропаганда отключена, ему не хочется идти против себя. Это так?
1: Но человек, конечно, не любит идти против себя. Жить в раздрае с государством, жить против государства невероятно сложно. Поэтому люди делают максимально возможные усилия, чтобы этого не происходило. Поэтому люди все время оправдывают действия властей, как бы, чтобы собственный мир был достаточно комфортным. Это нормальное человеческое поведение, к сожалению.
0: А должен ли пропагандист сам верить в ложь, чтобы убедить других?
1: Совершенно не обязательно. И никакие исторические примеры нам не показывают, что люди в это верили.
0: Вы часто пишете про некрояз, язык, который говорит о смерти и войне, не называя их прям. Как вы считаете, некрояз проник уже в живую речь или пока остается в рамках телевизионных эфиров и новостных сводок?
1: Ну, конечно, часть некрояза проникает в живую речь со страшной силой. Люди все говорят уже абсолютно на полном серьезе «хлопок», и много про это шутят. Люди говорят, СВО, СВОшники, как абсолютную норму жизни. Мало того, вот сейчас я разобрала вместе со своим мужем 7 тысяч писем уполномоченных по правам человека, посланными участниками войны, их родственниками. И там регулярно упоминается, как абсолютная норма, освобожденная территория. Никто не пишет захваченные территории, завоеванные территории, а не только освобожденные территории Украины.
0: Скажите, когда в российских школах появились разговоры о важном, военная тематика и государственная идеология, вот подростки, они самые критичные люди обычно. Какие есть способы тихого сопротивления промывки этих мозгов?
1: Самый экзотический и веселый способ, который мне встретился, а их нам встретилось, мы все время про это опрашиваем, просто легион, это когда у учительницы над доской висел свернутый портрет Путина. Когда было время разговоров о важном, она там рассказывала о чем-то реально важном, например, об алгебре. Но если она слышала шаги, думала, что это, например, завуч или директор, она дергала за веревочку и на всю доску разворачивался портрет Путина. Мне кажется, это гениально.
0: Скажите, а школьнику говорят одно. Дома, в кухне совершенно другие разговоры. А кто победит?
1: Тут никто не победит. Это такая довольно устойчивая модель. Она может существовать много времени, но она имеет последствия. Человек, вырастающий в такой системе, вот как раз здесь уместно вспомнить позднесоветский мир, он вырастает в ощущении, что все, что говорят взрослые, не имеющие отношения к семье, они всегда врут, и они знают о том, что врут. Поэтому любые инициативы, предлагаемые властью, они, даже не то, что властью, любыми людьми, лидерами оппозиции, кем угодно, они заведомо являются ложью. Именно поэтому у современного россиянина такое низкое желание консолидироваться, образовываться в группы и выходить на уличные протесты. Я никогда не забуду свой разговор в городе Томске с одним интервью с одним работником предприятия. Мы как раз обсуждали с ним приезд в город Алексея Навального. И этот человек говорит: «Я не понимаю. Вот, например, перед нами выступает наш директор завода и говорит: я буду баллотироваться. И все знают, что ему нужны деньги. И поэтому он хочет баллотироваться. И он нам врет. И все знают, что он врет. И мы знаем, что он нам врет. И он знает, что мы знаем, что он врет. И как бы все довольны. Но я не понимаю, какую выгоду у Алексея Навального. Я не верю, что он как бы не врет». Вот это ощущение, вот оно как раз как бы возникает за счет вот такого двоеверия, развиваемое в детстве.
0: Вы много пишете о доносчиках и доносительстве. Вот появился такой персонаж, как Виталий Бородин. Вот он инструмент Кремля или он такая некая карикатура на доносчика?
1: Понимаете, доносов всегда было много. Во времена ковидов их было тоже очень много. Это иллюзия, что вот они появились только с времен войны. Люди все время пишут друг на друга жалобы. Но сейчас, во время войны, как бы за счет этих доносов можно приобрести социальный капитал. Такие люди, как Бородин, его приобретают. Потому что самим фактом того, что он на кого-то может написать донос, он становится известным, и его начинают бояться. Именно поэтому такие люди становятся моральными предпринимателями. Они получают в руки власть запугивать людей. Бородину это просто нравится.
0: А скажите, они рождаются, эти доносчики, сами по себе? Или это Кремль все-таки, скажем так, выращивает их?
1: Ну, я не верю ни в какой заповедник гоблинов, где за специально отделенной решеткой выращиваются доносчики. Другой вопрос, что государству российскому очень понравилась система, возведенная в 2020 году, когда появились анонимные способы обратной связи, где у МЧС, у Следственного комитета, у сайта коронавирус.ру появились способы подать анонимную жалобу на что угодно и на кого угодно, и этим начали люди пользоваться. Вот такой сбор информации очень приветствуется. А вот скорее люди типа Анны Коробковой / Ивана Абатурова или Бородина, мне кажется, они несколько даже раздражают, потому что они перетягивают на себя вот этого роль морального предпринимателя. То есть они как бы указывают представителям власти, что им надо делать. Как правило, представители власти страшно этого не любят.
0: А началась ли эпидемия шпиономании, как вы думаете?
1: Вот про это можно сказать с большей уверенностью, что есть, потому что мы видим, как губернаторы и представители региональных властей все время публикуют устрашающие предпоследние полтора года предупреждения в социальных сетях. Аккуратнее, если вы находите стоянку в лесу. Это не туристы там палатку поставили, а это, конечно же, шпионы. Потрясающе последнее было предупреждение губернатора Омской области, что вот если вы встречаете людей с речевым акцентом, то это, наверное, как бы враги. Интересно, что в его предупреждении абсолютно эти враги, они как-то не уточнялись. Они, в принципе, враги, как вот некоторая отдельная этническая группа. Непонятно, какой речевой акцент мы должны были бы узнавать в этом предупреждении.
0: Скажите, откуда появляется неприязнь ко всему чужому?
1: Это, в принципе, тоже такое свойство как бы человека. С одной стороны, человек старается быть альтруистичным по отношению к своей группе, а с другой стороны, максимально неальтруистичным по отношению к другой группе. Этот способ, позволяющий конкретной группе людей выжить, это не очень хорошее свойство в современном мире, когда мы должны себя чувствовать не как маленькое племя, а как огромный конгломерат людских сообществ. Но как бы когда люди чувствуют опасность, вот одно из таких атавистических чувств – это как бы все чужое от себя оттолкнуть.
0: Вы знаете, мне очень интересен вопрос, где заканчивается бдительность и начинается стукачество, потому что бдительность – это тоже как бы то качество безопасности, которое хочет человечество получить.
1: Сейчас вас расстрою, нигде оно не заканчивается, потому что, по сути, это один и тот же процесс. Вот американские соседи, например, могут вполне написать заявление в полицию, потому если у вас неправильно пострижена лужайка и оскорбляет внешний вид, или, например, и не соответствует правилам, или, например, вы оставили детей дома, во многих маленьких, а во многих штатах это запрещено там, до определенного возраста, которого в России такого правила нет. Нет тут никакой разницы. Другой вопрос, что если мы считаем, мы живем в сообществе, мы считаем, что полиция разумна, представители власти разумны, то мы как бы по этому поводу не возникает истерики. Ну хорошо, написали заявление, приехала полиция, ты с ними объяснился, вопрос закрыт. А вот когда есть общество, которому мы боимся полиции, мы считаем, что полиция всегда принимает неправильные решения, стремятся закрыть людей как можно быстрее, где представители власти думают только о себе, вот в такой ситуации люди начинают бояться доносов.
0: Приведу вам другой пример. К вам пришли гости, и один из гостей напился, и когда прощался, сел за руль. Вы позвонили в полицию и сказали, что выехал человек с сильным алкогольным опьянением. Это бдительность или стукачество?
1: Еще раз говорю, это одно и то же. Вопрос в том, что в одном обществе, в российском, это будет воспринято как стукачество, а в американском – как бдительность.
0: Еще один важный вопрос. Передается ли страх от родителей детям через воспитание, семейные истории и привычки?
1: Еще как передается. Вы знаете, вот, например, есть городская легенда о том, что как бы бойтесь черной машины. Огромное количество детей, выросших вот в нашем своем поколении, слышали историю о том, что вот однажды подъехала черная машина, ребенок туда сел, и больше никто никогда его не видел. Например, там может быть, что это черная машина там, с каким-то определенным образом, с номером, или там какие-то люди что-то из нее говорят, но вот черная машина забирает детей. Моя коллега Анна Кирзюк считает вполне обоснованно, что это такой отголосок репрессий 30-х, 50-х, когда черные машины забирали, арестовывали по ночам. И вот этот страх, он перешел в поколениях, и люди привыкли бояться черной машины, и так образовалась такая городская легенда.
0: Скажите, есть ли в расизме элементы генетического превосходства, или это скорее страх к чужому и непонятному?
1: Я никогда не слышала ни одного обоснования, что какая-то группа может быть генетически более расистами, чем другая, если я правильно поняла ваш вопрос.
0: Давайте так, я скажу, что в вашем понимании расизм?
1: Расизм, в моем понимании, это представление о том, что люди другой этнической группы, с другим цветом кожи, другим цветом волос и что-нибудь такое, обладают более низкими человеческими качествами.
0: На Западе с расизмом и ксенофобией десятилетиями боролись через образование, кино, массовую культуру. Что могло бы сработать в России?
1: Все то же самое. Например, в школах в Германии, в Америке очень принято в школах, в младших классах и детских садах, например, празднуют все возможные праздники. Вот моя подруга работает воспитателем в детском саду в Германии. Там празднуют Хануку, там празднуют католические праздники, там празднуют православные праздники, там празднуют, Рамадан, там по крайней мере, объясняют, что такое Рамадан. То есть дети вот на самом раннем этапе развития знакомятся с идеей, что люди разные, носят разные национальные одежды, ведут себя по-разному, едят разную еду и прочее, прочее, прочее. Это, в принципе, расширяет свое представление о мире и не делает тебя центром мира.
0: Война в Украине усиливает градус расизма в России и ксенофобии.
1: Понимаете, опять же, расизм все-таки это представление о том, что люди с другим цветом кожи или внешне отличающиеся, они когнитивно неполноценные. Такой бытовой расизм в России был всегда. Его скорее сейчас не останавливают. Вот о чем стоит говорить. Но война в Украине, она скорее подогревает действительно ксенофобию, ощущение того, что российская суверенная самобытная культура, называемая как хотим, она единственно верная. Но это не имеет отношения к расизму.
0: Кремль все чаще говорит о женщине, как о матери. Ее главная миссия – рожать и воспитывать детей. Насколько этот образ

0: участников войны и их семей. Напоминаю, это 7 тысяч писем. И вот книжка про это вот-вот-вот сейчас выйдет в сентябре-октябре этого года. Мы видим, что на самом деле большое количество участников войны, они отцы многодетные, они отцы множества детей, 3, 4, 5, 7, 8, и они пошли на войну из-за бедности, из-за чудовищной бедности, из-за желания получить для детей какие-то вот привилегии. Соответственно, получается, что с одной стороны, как бы государство российское пытается внедрить многодетную модель, но она бесконечно дорога. Поэтому те люди, которым эта модель внедряется, они вынуждены идти на войну, чтобы заработать деньги на этих детей.
1: А женщина, она принимает эту модель на фоне войны в Украине, или государство просто пытается вернуть ее в традиционную роль?
0: Ну, опять же, здесь надо было пригласить бы демографа, потому что, говорит мой коллега Алексей Ракша, мне кажется, что этот эксперимент пока не очень удачен. Вроде как только там, где за рождение второго ребенка обещают реально большие деньги, это хоть как-то действует. Все остальные случаи, они как-то, все остальные попытки как-то этот процесс спонсировать, они не очень удачны.
1: Скажите, а что может вернуть российских женщин к многодетству? Или время такое, что обратной дороги нет, или все-таки социальная поддержка будет играть какую-то роль? Как вы думаете?
0: Понимаете, нельзя... Вот вы когда-нибудь пробовали зубной тюбик запихать обратно зубную пасту, уже выдавленную? Это довольно сложно. Ровно так нельзя повернуть обратно второй демографический переход, который говорит, что если ты хочешь чего-то добиться в жизни, ты должен сначала сделать карьеру, родить мало детей, но зато как бы очень круто и хорошо их воспитать. Другой вопрос, что сейчас российское государство тоже, видимо, это понимает на каком-то уровне, и они пытаются сделать вилку. И вот эта вилка очень важна. Типа образованные женщины, хрен с вами, дорогие образованные женщины, рожайте поздно, рожайте своих 1-2 детей, воспитывайте их хорошо. А вот люди из бедных слоев, не идите в образование, не идите в университеты, заканчивайте свои кулинарные колледжи и рожайте по 7 детей. Вот какая вилку пытается на самом деле навязать.
1: Многие русские в некоторых странах европейских стараются громко не говорить по-русски. Вот вы с этим сталкивались, и вы сами говорите ли громко на русском языке, оказавшись в чужой среде?
0: Я считаю, что я имею право говорить на любом языке, на каком хочу. Говорить громко – это вообще не очень прилично. Поэтому в публичном месте хорошо говорить тихо. Это, мне кажется, на любом языке, даже если это суахили. И мне кажется, что это правильно. Другой вопрос, что я считаю, что отождествление языка с государственностью – это вообще очень глупая и ошибочная идея. В огромном количестве государств два языка. Канада – французский, английский. Бельгия – фламандский, французский. И так далее, и тому подобное. И, ну, как бы, нужно было бы бороться как раз, на самом деле, с растождествлением языка и государственности. Вот это было бы правильно.
1: Александра, вот вы замечали, что русские стараются не говорить по-русски в европейских странах, в некоторых, и это какой-то создает комплекс неполноценности.
0: Я много раз замечала другое, что украинцы стараются не говорить по-русски. Вот это да, потому что как бы ты слышишь русскую речь, подходишь ближе, в магазине здороваешься, и люди переходят с тобой на украинский, демонстративно русский не замечают. Вот это да. Это понятный очень эффект.
1: Но война и Путин, они повлияли на модель поведения русских за границей или нет? Как вы думаете?
0: Ну, конечно, повлияло. Но как такой очевидный вопрос. Несомненно, куда же без этого деться? Нам всем постоянно приходится извиняться за то, что происходит, что делает Россия. Вот как бы одно это уже достаточно.
1: Мы много говорим о новой волне русской эмиграции. Вот эти русские, те, которые сейчас за пределами России ушли, убежали от этой войны, они растворятся, как белая эмиграция, или все-таки они создадут новое общество и новые виды коммуникации и останутся теми русскими, но просто живущими за пределами России?
0: Это вам кажется, что белая эмиграция растворилась. Белая эмиграция вообще-то как бы создала огромное количество всего и в искусстве, и в литературе, и много в чем. журналистики, между прочим. Но не надо сравнивать начало 20 века.

0: Начало 21-го. Все-таки мы сейчас, вот это наша эмиграция, мы много общаемся с теми, кто остался регулярно, каждый день. И это отличие от того, что было в начале 20 века. И я, вот лично я, вот не знаю, как вы, но я не собираюсь ни в чем растворяться. Я собираюсь жить свою жизнь и постараться как бы что-то полезное из нее сделать.
1: А можно ли предсказать, что будет со следующим поколением? Оно останется русскоязычным или они адаптируются в той стране, в которой они живут?
0: Нет, дети, которые были увезены, они, конечно, учатся французский, нидерландский, английский и так далее, они будут на нем говорить, и это, в принципе, нормально, потому что, как говорили древние реки, пантарей, все течет. Они останутся двуязычными или не останутся, у них будет другая жизнь, но они и не мы, понимаете?
1: Вы чувствуете себя иммигранткой или уже человеком без одной страны?
0: Я чувствую себя ученым, живущим во Франции, русскоязычного происхождения. И как бы этого совершенно не стыжусь.
1: А как вы чувствуете, идентичность ваша меняется или она стабильна?
0: Я идентифицирую себя как человека, который говорит по-русски, читает европейские книги, любит Монголию. У меня очень сложная идентичность, но она точно совершенно никак не привязана к российскому государству, что ли. Вот я не испытываю никакой ностальгии.
1: Вы думаете о том, что когда-нибудь вернетесь в Россию, или вы уже для себя этот путь отрезали и будете адаптироваться и работать, творить в новых для себя условиях?
0: Понимаете, человек всегда адаптируется. Вот мы начали с адаптации, и вот мы заканчиваем. Мы начали с адаптации, вот мы заканчиваем разговор с адаптацией. А почему вы все так думаете, что вот адаптироваться нужно в Париже, а не тогда, когда и если мы вернемся? Вот мне кажется, что вот если наступит такой момент, и иммиграция в бронированном вагончике или на белом коне, как Сим Симыч Карнавалов въедет в Москву спустя 15 лет, вот тогда наступит, понимаете, адаптация. Потому что и адаптация это будет пострашнее той, что мы переживаем во Франции. Во Франции адаптироваться очень легко и просто к французскому сыру, к французскому вину, к французскому круассану. Адаптироваться к жизни в России через 10 лет будет посложнее.
1: Правда то, что французы, они приветствуют русскую миграцию и лояльны к ней, и нет русофобии?
0: Ну, вообще, хорошие, нормальные, демократические страны очень не приветствуют вот как бы публичное выражение исламофобии, или антисемитизма, или русофобии, или еще чего-нибудь. Вот все эти фобии как бы крайне не приветствуются и не являются частью одобряемого публичного поведения. Что французы говорят на кухне, это их личное дело. На публичном поле это, в принципе, не приветствуется. Кроме этого, надо понимать, что Франция, видимо, воспринимает Россию как свою культурную колонию, что ли, в хорошем смысле слова. Что существует в связи, что Россия очень много чего из Франции восприняла. И вот это вот такой как бы enfant terrible, такой ужасный ребенок, которого нельзя бросать и с которым надо что-то делать.
1: Вспомним, что до революции французский язык, ну, если был не вторым языком, но, по крайней мере, популярным языком среди
0: аристократии. У образованной части общества. Вот ровно про это я и говорю. Да, как бы. И потом, понимаете, во Франции это вот та самая страна, в которой память о политических репрессиях еще с времен французской революции крайне свежа. И французы вообще-то хорошо понимают, что значит быть высланным из страны. Потому что у любого уважающего себя чистого француза всегда есть в анамнезе прадедушка, который бежал во времена Наполеона или во времена французской революции, или во времена какой-нибудь еще революции и прочее, прочее, прочее. На памяти французов еще свежа, совершенно несправедливая война в Алжире, например, с которой часто сравнивают события в Украине и прочее, прочее, прочее.
1: Александра, спасибо вам за интереснейшую беседу. Моим гостем была социальный антрополог, автор канала «Незанимательная антропология» Александра Архипова. С вами был Мумин Шакиров. Всего вам доброго.
2: Эфир «Радио Свобода» в твоем мобильном без VPN.
3: Приложение «Точка доступа» без шума и пыли дает неограниченный доступ к круглосуточному аудиостриму «Свободы».
2: Заходи в магазин приложений App Store или Google Play, загружай «Точку доступа» и слушай «Свободу» круглые сутки без ограничений и блокировок.
3: «Радио Свобода» – всегда поверх барьеров. Говорит «Радио Свобода».
2: Круглосуточный прямой радиоэфир и аудиотека лучших программ и подкастов «Свободы» на YouTube-канале «Радио Свобода Лайф».
3: «Радио Свобода» на экране твоего монитора, в твоем мобильном и в твоих наушниках.
2: YouTube-канал «Радио Свобода Лайф». Твой YouTube обретает знакомый голос. Как вы относитесь к средствам массовой информации, признанным иностранными агентами?
4: Ну, я, собственно говоря, буду относиться точно так же, но я так думаю, что просто само качество этого СМИ потеряет. Польза от этого будет немного, я думаю.
5: Ой, вы знаете, наверное, нейтрально. Я так думаю, что такая вакханалия продлится недолго, надеюсь.
6: Очень осторожно.
7: Ну, вы знаете, я вообще, когда читаю, я, честно говоря, стараюсь как-то сама осмысливать. Поэтому в любом случае, я не думаю, что это как-то скажется.
8: Я не употребляю информацию.
9: Не сказать, что отрицательно, но с некой осторожностью.
10: В большом счете я за свободу слова. Правда еще никому не вредила. И если мы будем говорить правду и будем показывать правду, будет больше добра и мира во всем мире.
11: Иностранные агенты – это наши друзья.
2: Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
3: Настоящий материал, информация, произведен, распространен и или направлен иностранным агентом Троицким Артемием Кивовичем, либо касается деятельности иностранного агента Троицкого Артемия Кивовича.
12: Салют, друзья, это Артемий Троицкий. Артемий Троицкий, 276-й выпуск «Музыки на свободе», подкаст и программа на радио «Свобода». Сегодняшние наши герои — это лейбл «Кланг Галери». Пожалуй, самый главный и один из довольно немногих австрийских независимых рекорд-лейблов. А начнем мы с популярной английской группы бристольского квартета Idols. Существует он уже сколько, с 10 или даже с 9 года, то есть довольно давно. 4 альбома они записали, стиль свой называют пост-хардкор. Но на самом деле я бы не сказал, что это какая-то панковая или такая чисто постпанковая группа. Группа более изобретательная, чем они мне и нравятся. 4-й альбом Idols называется «Crawler», то есть «Ползущий». Слушаем песню «The Beachland Ballroom».

Танцплощадка на пляже. Джо Талбот и группа Idols и их последний альбом «Crawler». Джейн Биркин. Джейн Биркин, знаете ее, естественно, актриса, естественно, певица, английская, но проживающая во Франции. Вот, и, естественно, муза Сержа Генсбура и один из голосов бессмертной песни «Je t'aime, moi non plus». У Джейн Биркин вышел последний альбом в 2020 году. Называется «Oh, pardon, tu dormais». «О, извини, ты спишь». После этого, к сожалению, у нее ничего не выходило. Вообще не очень она часто радует своими новыми записями. То есть предпоследний альбом до этого, это «Enfants d'hiver», то есть «Дети зимы», вышел вообще в 2008 году, спустя 12 лет. Ну, так или иначе, альбом отличный, продюсировал его Этьен Дао. И слушаем с него песню «Ghosts», то есть «Призраки». Ну, и эта песня... Значит, о родственниках Джейн Биркин. Дедушка, бабушка, мама, папа, дочь, муж и так далее. Ghosts.

Джейм Перкин, альбом «Oh, pardon, tu dormes» и песня «Призраки» с этого самого альбома. Алекс Джи, настоящая фамилия Джина Скольни, это такой американец, очень популярный сейчас. Стиль его иногда называют «slacker rock», то есть такой расслабленный рок. Но он близок к DIY, к lo-fi и так далее. Ну, в общем, пишет Алекс Джи такие трогательные песни. Его 9-й альбом называется «God Save the Animals», «Боже, спаси животных». Слушаем песню «SDOS».

Американец Алекс Джи и его последний 9-й по счету альбом, такой, в общем-то, относительный бестселлер даже, называется «God Save the Animals». Теперь из Бразилии. Давненько у нас не было бразильской музыки, но вот Тиаго Франца, есть такой известный бразильский саксофонист и бандлидер из города Белого Оризонти. И вышел у него 5-й альбом, называется «The Importance of Being a Spectacular», то есть «Как важно быть эффектным». С него слушаем песню «Карнивал Аркуирис».

Тиаго Франко, саксофонист из Бразилии, и его последний альбом. Ну, теперь вот эти самые австрияки Клан Галлери. Надо сказать, что я вообще этих людей не знаю, никогда с ними не общался, не состоял ни в каких отношениях, переписках и так далее, но никак не мог пройти мимо этого лейбла, просто потому что они выпускают много всякой интересной музыки, всяческих интересных и давно любимых мною артистов. В любом случае, музыка классная. И начнем мы с Чарльза Бобока. Чарльз Бобок — это, на самом деле, один из псевдонимов участника Residence Харди Фокса. Residence, как вы знаете, это вообще был дуэт Харди Фокс и Хомер Флинн. Харди Фокс, к сожалению, уже умер, оставив после себя массу всяких записей. И вот одну из них, очень симпатичную, я обнаружил на сборнике как раз Клан Галлери. Сборник называется «From Vienna with Love», и там присутствуют, значит, всяческие их артисты, в том числе пьеса «Valley Waltz», «Долинный вальс» этого самого Харди Фокса, он же Чарльз Бобок.

Valuables Чарльза Бобука. Следующий герой Клан Гэллери — это Паскаль Камелат, который только что был героем нашей предыдущей 275-й программы. И там я как раз проанонсировал, что будет его альбом с Марком Уртадо. Марк Уртадо — это в прошлом вместе со своим братом Эриком. Это была отличная французская группа «Электронная Тандон». Родился он в 62-м году, кстати говоря, не где-нибудь, а в Марокко, в столице Рабате. Записал Марк Уртадо совместные альбомы с кучей всяких культовых людей. Это и Алан Вега, и Майкл Джира, и Лидия Ланч, Genesis Peoridge и так далее. И в том числе с Паскалем Камеладом у них был записан совместный альбом «L'Arme Secret» — «Тайная слеза». Вышел он в мае 2020 года. Ну и по стилю очень-очень напоминает любимую, я так понимаю, Марком Уртадо, да и мною тоже, группу Suicide. Слушаем песню, если это можно назвать песней, конечно, «L'Arme».

Паскаль Камилат и Марк Уртадо, альбом «Ларм Секрет», май 2020 года. Это, кстати, очень удобно. На всех релизах лейбла «Клан Гэллери» стоит точно время выпуска. Вот следующий альбом вышел в мае 2021 года. И это седьмой альбом английского дуэта «Рональдо энд The Loaf». Дуэт существует очень давно, с 1977 года. Вышло у них несколько альбомов как раз под покровительством Residents на Ralph Records. В составе дуэта Дэвид, он же Лоуф Янсен, и Брайан, он же Рональдо Пул. Седьмой альбом называется «Hardly Gurning While the World is Turning», то есть «Трудно стрелять, когда мир вращается». И слушаем песню «Improbable Legs» — «Невозможные ноги».

Ренальдо энд зе Лоуф и их альбом мая 21 года «Hardly Gurning While the World is Turning». Это у нас все идет каталог лейбла «Klang Gallery» из Вены. Ноябрь 21 года, и это время релиза альбома английской группы Officer. Опять же, известная авант-роковая группа во главе с Миком Хопсом, известным авангардным тусовщиком, барабанщиком и так далее. Еще там всякие известные люди присутствуют. Энди Болл на гитаре, Феликс Федорович, клавишные инструменты, Билл Гелонис на духовых инструментах и так далее. В общем, такая сборная лондонская авангарда. Восьмой альбом их вышел на Klang Gallery, называется Paragraphs and Principles, «Параграфы и принципы». Весь альбом посвящен всяческой политике, композитору-политактивисту Харри Кауэллу, и я выбрал отсюда «The Song of Ruthless Criticism» — «Песня беспощадного критицизма», основана на тексте Мао Цзэдуновской, собственно говоря, статьи «Критика Линьбяо и Конфуция». Это был главный идеологический, как бы, манифест культурной революции.

majesty.

Английская группа Officer существует с 1984 года, кстати говоря. Их 8-й альбом «Параграфы и принципы». И последний выпуск из имеющихся у меня на лейбле Clan Gallery. Декабрь 22 года. Rapoon. Rapoon — это проект английского же музыканта, электронщика, перкуссиониста Робина Стори, в прошлом участника авангардной группы Soviet France. Вышло у него сколько альбомов? Ну, я думаю, не меньше полусотни альбомов. Просто огромное количество. Вот последний из них называется «These are dreams». Это «Грёзы». И слушаем песню «Deep in my heart».

Глубоко в моем сердце Робин Стори и его проект Рапун, альбом These Are Dreams. Вот, собственно говоря, пожалуй, это была последняя новинка лейбла Klang Gallery, что попало мне в руки. Ну что ж, теперь заключительная часть нашей программы. И начнет ее испанец, вокалист и гитарист по кличке Хонки Тонки Санчес. Я был недавно в Испании, там прошелся по всяким музыкальным торговым точкам. И надо сказать, что иногда я покупаю всякие пластинки вот просто по наитию, что мне нравится обложка. Вот в данном случае мне понравилась обложка. Ну и оказалось, что это его второй альбом. Он вышел в 2016 году. Больше у него ничего не выходило. С тех самых пор человек из Мадрида, 73-го года рождения. Альбом этот называется «De la piel del diablo» — «Из кожи дьявола». И слушаем песню «No amanecen cantaranas». «Не встает солнце в Кантаранасе».

Хунки-Тонки Санчес из Испании, его второй и последний, к сожалению, до сих пор альбом 16-го года «De la piel del Diablo». Мини-сюжет наш сегодняшний посвящен француженке Дженни Бетт. Настоящее имя Камиль Бертамье, родилась в 1984 году, ну и более всего известна как фронтвумен английской группы Savages, оба альбома которых мы, естественно, слушали. Кроме того, она актриса, ну и вообще такая мастерица на все руки. 2 года назад у нее вышел дебютный альбом под названием «To Love is to Live» — «Любить значит жить». До сих пор это единственный ее сольник. Слушаем с него песню «We Will Sin Together» — «Мы согрешим вместе».

Дженни Бетт, мы согрешим вместе с ее первого сольного альбома. Ну и не так давно, в прошлом году, у нее вышел совместный альбом с Бобби Гиллеспи. Бобби Гиллеспи когда-то был участником группы Jesus and Mary Chain, а также и до сих пор является вокалистом группы Primal Scream, знаменитой шотландской. И вот они вместе с Дженни Бетт записали альбом под названием Utopian Ashes, «Пепел утопии». И с этого альбома послушаем песню «Stones of Silence», «Камни молчания».

Дженни Ветт и Бобби Гиллеспи «Камни молчания». Но надо сказать, что Бобби Гиллеспи далеко не единственный известный музыкант, с которым Дженни Ветт посотрудничала. Вот с ним-то они записали целый альбом «Utopian Ashes». А вообще она звучала на записи, скажем, «Тиндерстикс» или даже «Гориллас». Поехали дальше. Луис Карнелл из Лондона, электронщик, записывает пластинки под ником Visionist, то есть визионер, скажем так. Вот сейчас, правда, вроде бы он отказался уже совсем недавно от этого никнейма. Вот будет выступать просто под своим собственным именем Луис Карнелл. Ну, а мы пока что послушаем последний его альбом как визиониста. Называется «A Call to Arms», «Призыв к оружию» и песня «Form».

Visionist, альбом A Call to Arms. Это его третий альбом. Ну и в заключении трогательная американская песенка группы The Secret Sisters, «Засекреченные сестры». И это на самом деле сестры. Одну зовут Лаура, вторую зовут Лидия. Они из штата Алабама. Исполняют, ну, в общем, музыку в стиле американо, скажем так. Их третий альбом 2017 года. После этого вышел еще один в 2020 году. А вот этот вот 2017 года называется «You don't own me anymore», «Ты больше мною не владеешь». И с него песня «Tennessee River runs slow», «Обмелела речка Теннесси». Меня зовут Артемий Троицкий. Вы слушаете музыку на свободе. Подкаст, программа. Подписывайтесь, слушайте. До встречи на следующей неделе. Всем счастливо.

0: каким вам представляется будущее России?
1: Видите, сейчас, конечно, непростая жизнь, вы сами это лучше меня знаете. Но лет через 10-15 мы будем вспоминать наши времена и говорить, как мы замечательно жили тогда. Приблизительно так.
2: Ну, я думаю, что будет все хорошо. На мой взгляд, из-за того, что сейчас продлили то, что санкции, будет своя продукция, будет все свое. И когда санкции кончатся, люди привыкнут к своему и будет прогрессировать в лучшую сторону у нас в России. Я вот так думаю.
3: Веселые люди, хорошие дороги, хорошее образование, медицина нормальная. Ну, чтобы хорошо нам было житься. Это зарплата, пенсия, вот улицы, город чистый, красивый, ухоженный.
0: Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
4: Привет, меня зовут Марьяна Тарачешникова.
5: А я Наталья Джумпаладова, и мы ведем подкаст «Человек имеет право».
4: Права касаются каждого. Все в нашей жизни об этом. Право на жизнь и здоровье, право на личную свободу и неприкосновенность, право на выбор и самореализацию, потребительские права, права собственности, право на чистую и безопасную окружающую среду. Все мы этим пользуемся ежедневно, как правило, не задумываясь о правах человека.
6: Права и свободы наших граждан гарантированы Конституцией. Они незыблемы. Мы никогда не должны об этом забывать.
5: В подкасте мы задаемся простыми и сложными вопросами, на которые сами хотели бы получить ответ. Например, зачем нам нужен паспорт? Могут ли человека оштрафовать за селфи в поезде? Кому принадлежит право на купленный в интернете контент? Есть ли у человека право самостоятельно выбирать собственную смерть? И что делать, если тебя по ошибке признали мертвым?
7: Патолог анатом уверял, что это наш дедушка, что вы понимаете, человек меняется. 19 мая мы его забрали, отпели и похоронили на семейном захоронении. А маме позвонили где-то в час дня 21 числа и сказали, что произошла ошибка, ваш дед жив. Она говорит, что ну, это как бы вы прикалываетесь, что ли? Он говорит, это вообще не смешно.
8: Сама процедура воскрешения, она не быстрая, сама по себе. Смерть человека и его воскрешение, ну, это такие, скажем так, экстраординарные события, которые при нормальной ситуации должны происходить один раз в жизни. А когда это происходит, ну, как минимум, не один раз, государство в лице компетентных органов, судов должны, ну, скажем так, более пристально смотреть за этими ситуациями для того, чтобы факт смерти был опровергнут.
4: Мы пытаемся разобраться в том, кто и зачем придумал защищать права человека. Как в Советском Союзе появились диссиденты и кого ими называли. Что скрывалось за формулировкой времен ГУЛАГа «10 лет без права переписки».
9: Представьте себе, тайно в довольно короткие сроки арестовывают почти 2 миллиона человек. Во всяком случае, больше миллиона. Из этих миллионов около 700 тысяч расстреливают. Родственникам говорят, что 10 лет без права переписки. И кто-то верит.
5: Мы рассказываем о том, как идеи мыслителей и политиков прошлых лет влияют на сегодняшнюю жизнь. Как человечество придумало гуманитарное право и правила ведения войны? Почему в 21 веке возможны захватнические войны? Как демократии превращаются в диктатуры? Как диктаторы готовят почву для репрессий? И зачем нужны революции?
10: Почему сейчас актуальна тема революции? Эта тема стала модной. А потому что авторитарные режимы не могут быть изменены мирно, согласно законам, которые приняты этими же режимами. Они мирно не меняются. Это полностью противоречит их сути.
4: Вместе мы выясняем, как в мире появились разные системы права, почему разные страны сделали тот или иной выбор, как работают суды присяжных, для чего люди придумывают законы, как эти законы пишутся в России и почему часто их бывает нелегко понять.
11: Суд присяжных – это еще и обратная связь. Демократическая власть поощряет обратную связь, а тирания, наоборот, подавляет источники обратной связи.
5: А еще мы рассказываем истории конкретных людей, которые столкнулись с государственной машиной и пытаются выбраться из жерновов правосудия или отстоять свое право быть самими собой.
12: Мы, наоборот, делая переход, очень многое теряем. Теряем родных, мы теряем работу, мы теряем уважение людей. Мы, в конце концов, теряем свои гражданские права. Я вот, например, являясь родителем, я даже на собственных детей свидетельство о рождении не могу получить. Я даже их в паспорт вписать не могу. Мы не виноваты в том, что мы транссексуалки. Мы такими родились. И вы нас наказываете. За что? А мы не выбирали родиться такими. И это нечестно. Это очень жестоко и негуманно нас преследовать.
4: Мы приглашаем вас вместе разбираться в том, как устроен окружающий нас мир прав и обязанностей, почему он устроен именно так и что каждый может сделать, чтобы защитить свои права.
5: Новые эпизоды подкаста «Человек имеет право» выходят каждую неделю. Слушайте нас на сайте «Радио Свобода», в YouTube и Telegram-каналах «Радио Свобода», а также на привычных вам подкастовых платформах.
4: «Человек имеет право».
13: Говорит Радио Свобода, у микрофона Дмитрий Волчек, культурный дневник. Остатки бараков, детское кладбище, руины бани для заключенных. Эти и другие сохранившиеся следы лагерной системы ГУЛАГа можно увидеть в документальном фильме «Степь и мороз», снятом во время экспедиции в Казахстан группы чешских исследователей советских репрессий и системы принудительного труда в СССР. Участники экспедиции, основатели проекта «ГУЛАГ-ЦЗ», 15 лет создают виртуальный музей и организуют экспедиции в места, где раньше работали заключенные. Поездка в Казахстан стала пятой по счету. Ее целью было изучить остатки административных зданий, бараков и всего оставшегося от степлага и карлага.
14: Здравствуйте, не подскажете? Вот это вот, вы не знаете, вот барак, это еще со времен ГУЛАГа остался?
15: Да, да. Вот это баня, по-моему, была, не знаю, я сказал.
16: Баня это была?
15: Это была баня.
16: Лагерная.
15: Да, да.
17: Именно здесь находилось первое лагерное отделение. Именно здесь проживали заключенные, которые работали непосредственно на рудниках, в шахтах, добывали руду.
13: Премьера фильма «Степи мороз» состоялась в Праге, а участником виртуальной экскурсии по двум казахским трудовым лагерям может стать каждый посетитель сайта экспедиции. Ее участники сотрудничают с виртуальным музеем ГУЛАГа, страницы которого доступны и на русском языке. Инициатор проекта Степан Черноушек рассказал моей коллеге Александре Вагнер, какие объекты ГУЛАГа уже удалось задокументировать и почему он продолжает пополнять текстами, фотографиями, видео и 3D-моделями виртуальный музей, посвященный советским репрессиям.
18: Я знаю, что первая экспедиция была в Россию, и там вы с коллегами тоже изучали остатки строений, которые были связаны с системой ГУЛАГа. Почему в этот раз вы решили поехать в Казахстан?
19: У нас уже были до этого 4 такие крупные экспедиции, так сказать, если не считать там отдельные поездки в Украину, в архивы и посещение там мемориалов в Москве, в Петербурге еще до войны. А так у нас уже были 4 экспедиции, 3 на так называемую мертвую дорогу в Сибири, где сохранились в очень как бы хорошем состоянии заброшенные лагеря ГУЛАГа, куча предметов заключенных. И туда мы ездили в 2009, 2011 и 2013 годах. И там мы все это тщательно документировали. Из этих наших результатов мы сделали трехмерную модель, с которой сейчас работаем в виртуальной реальности, с образовательные пособия делаем. Потому что, в отличие тут от нацистских концлагерей, которые превращены в музей тут по всей Европе, в России просто заброшенные лагеря ГУЛАГа не превращены в музей. И это как-то соответствует, наверное, тому, как в России относятся к этой истории, что не знают, как с ней работать. Остатки где-то там в тайге далеко есть, они не видны на первый взгляд, но они не исчезают. И это то же самое с системой советских репрессий. Она на первый взгляд не видна в России, но она где-то существует там в подсознании общества, и все время она не решена и влияет и на то, что и сейчас происходит. Тут прямое наследство, к сожалению, видно. Поэтому мы решили сделать на этих экспедициях в Сибирь какой-то виртуальный музей из наших результатов. Потом в 2016 году еще организовали поездку в Мраморное ущелье в Забайкалье, где тоже сохранились остатки лагерей и урановый рудник, где заключенные добывали уран. Ну и поскольку ГУЛАГ это касалось не только территории России, а всего Советского Союза, то, конечно, он располагался и на территории других стран, постсоветских, в том числе и Казахстана. В Казахстане был очень большой лагерь «Карлаг», который существовал около 30 лет и в который входило около 200 отдельных лагерей. И это не только «Карлаг», были еще особые лагеря, «Степлаг», «Песчаный», еще «Луговой лагерь». Вообще больше 10 таких больших подразделений ГУЛАГа было в Казахстане и сотни лагерей. И поэтому мы решили тоже отправиться туда и посмотреть, что там сохранилось, не сохранилось, и как к этому относится сегодняшнее общество в Казахстане. И тоже мы хотели, конечно, немного изучить чешские следы в этой теме, потому что было очень много чехов репрессированных в Советском Союзе. Почти 1500 чехов были расстреляны во время, в основном, Большого террора. И тысячи чехов и чехословацких граждан прошли сквозь лагеря ГУЛАГа. Эта тема у нас очень мало изучена, и мы хотели тоже прямо на месте немного осветить эту тему и узнать, какие там еще следы сохранились.
18: Во время каждой экспедиции вы занимаетесь активно документацией. Что вы документировали в Казахстане? Какие конкретно вы собирали материалы там?
19: В ходе третьей экспедиции мы уже начали как бы тщательно вести документацию этих заброшенных остатков, потому что во время первой и второй мы скорее так просто фотографировали, был более такой журналистский подход, может быть. А потом оказалось, что те места, они не очень изучены, они исчезают, там тайга все забирает, и что желательно было бы как-то сохранить вид того, как эти лагеря выглядят сегодня, как выглядели тогда. И это можно назвать какой-то археологией ГУЛАГа. И она не очень продвинута. И в самой России или в Казахстане это только, может быть, начинается. Скажем, там, в Германии или в Южной Америке там начались, это как бы современная археология лагерей тоталитарных режимов 20 века. Это уже последние 20 лет начинается вот этот научный подход к этой теме. А лагеря ГУЛАГа были немного в стороне, хотя уже есть какие-то и другие попытки. Но мы решили просто этим заняться и документировать, чертежи рисовать, и панорамную съемку использовать, и чтобы потом просто можно было превратить это в трехмерные модели. И вообще такие методы археологические, которые не портят то, что там осталось. Инвазивные методы, что мы ничего там не трогаем, мы ничего не нарушаем, не копаем, а фиксируем то, что там есть, и используем к этому разные методы, в том числе, и что очень помогает. Есть снимки, которые снимались с самолетов и спутников американской CIA в 50-е, 60-е годы. Они сейчас уже рассекречены, их можно как-то скачать, и если там хорошо искать, то можно найти эти места, этих лагерей. И мы это использовали и сейчас в Казахстане. И нашли эти места, которые мы документировали, можно сравнивать, как выглядели эти места лагеря там, в начале 60-х, когда, правда, уже они тоже уже были без заключенных в большей части, но еще там эти бараки, все сохранилось. И как выглядит сегодня? Это мы тоже используем такой метод. У нас был даже дрон, с которым мы снимали, во-первых, кадры для фильма, который мы делали в экспедиции, но тоже снимали и кадры, из которых потом мы сделали трехмерные модели оставшихся там бараков и разных следов.
18: Документирование стало, в общем, и частью вашего фильма «Степь и мороз». И вы показываете, как это происходит, то есть как происходит замерение бараков и так далее. И я хотела вот спросить, поскольку вы работали также и в России, видите ли вы, может быть, какую-то разницу в той системе, которая была создана в Казахстане, какие были там условия содержания заключенных и какие были условия содержания заключенных в России? Или для вас это, скажем так, не так важно при создании вот этой вот документации с попыткой сохранить вот эти вот следы этой системы ГУЛАГа?
19: Ну, как бы сама это была часть одной и той же системы, системы ГУЛАГа, репрессивной системы советской, там это не очень играло роль в Казахстане и территории сегодняшней России, это просто люди умирали там и там, они были вынуждены заниматься рабской работой, ужасные условия в лагере ГУЛАГа. Это было там и там. Ну, конечно, отличались условия природные, скажем, там в степи, условия немного другие, чем в Сибири, на крайнем севере. И отличается и в остатках, которые мы изучали. Понятно, что там в Сибири, например, где мы были у полярного круга, там бараки строили, конечно, из материала, который там находится. То есть из деревьев, это деревянные бараки. А наоборот, в Казахстане, в степи, где мы изучали, например, степлаги в окрестностях Жесказгана, там лесов почти нет, и там, конечно, использовали камень. Камня нету в Сибири, там, где мы были, где мы изучали вдоль мертвой дороги. То есть, конечно, материал отличается, и отличаются и сами бараки, и их размер. Там вдоль мертвой дороги основные бараки были там 26 метров на 8, а тут были разные в Казахстане, например, 28 на 10 метров землянка одна, которую мы изучали, или большой барак в поселке Жезды, который там был 42 метра в длину и 10 метров в ширину на 250 человек. Это такого большого барака мы там в Сибири не видели. И это просто тоже такие интересные данные, которые можно потом сравнивать и изучать. Вот, например, тот барак, большой барак в поселке Жезды, там и один единственный сохранился, когда мы там были. Но сейчас, когда еще проводили верификацию этих мест на спутниковым картам, то я узнал, что в прошлом году его разобрали, его снесли, тут остатки этого барака. И это, по-моему, очень жалко, это большая ценность с точки зрения исторической памяти, памяти ГУЛАГа. Вот такой достаточно сохранившиеся стены. И их нет. Не знаю, кто это сделал, почему это сделал. Видимо, и остатки стены самого лагеря в поселке Жезды, что это было, по-моему, 5-е отделение степлага. И тоже кто-то там разобрал. Я очень рад, что мы успели еще до этого провести эту документацию этого барака, чтобы просто хотя бы сейчас сохранилось это место виртуально.
18: Вы упомянули о том, что вот этот барак был снесен, а по вашему мнению, как человека, который уже много лет занимается документацией вот этих останков заброшенных лагерей ГУЛАГа, необходимо эти останки сохранять, да, и попытаться каким-то образом сделать из этого музейные объекты для посещений?
19: Ну, я думаю, что это было бы полезно, хорошо, хотя понятно, что не надо делать там музей из каждого сохранившегося заброшенного лагеря. В основном там в Сибири, где были там десятки таких лагерей, места, где которые очень далеко от населенных пунктов, там нету смысла, конечно, делать из каждого из них музей, но хотя бы один превратить в музей, это было бы хорошо. А тут в Казахстане ситуация немного другая, там уже так и начинается. Это для нас был большой сюрприз, что в самом Жесказгане, где тоже сохранились достаточно хорошо остатки третьего лагерного отделения степлага, где проходило индийское восстание, там сохранилось очень много этих остатков, и стена, которая была между мужской и женской зоной, и женский барак, там здание клуба, здание для вообще начальства НКВД степлага. И одна из част этих остатков, бывший лагерь мужской зоны, он там, в 21 году стал уже местом такого начала музея под открытым небом. Там местные власти уже делали забор вокруг этого, вычистили эту территорию и поставили там знаки, какие-то таблички, и это очень хорошо. И мне кажется, что это такой первый вообще случай на территории бывшего Советского Союза, когда такие достаточно хорошо сохранившиеся остатки лагеря ГУЛАГа сталинского времени превратили в музей. За исключением Перми 36, там история немного другая. Там это тоже был бывший лагерь ГУЛАГа, но потом существовал и как лагерь для политзаключенных в 70-е и 80-е годы. И из этого был сделан музей, но эта история тоже известна. Потом забрали тех, кто организовал этот музей. Сейчас там скорее положительно говорят про работу этих надзирателей. Но там, в Казахстане, в Жесказгане, то, что мы там видели, я этому был очень рад. И это видно, что просто в Казахстане понимают, насколько это важная история, и что надо ее вспоминать и превращать эти места в какие-то мемориальные комплексы.
18: Да, я тоже была удивлена, и в фильме это видно, что вы посещали многие места, где действительно есть, по крайней мере, и таблички, даже списки жертв, какие-то и крупные мемориалы, и мемориалы поменьше. Было удивительно это видеть. И вот я хотела спросить у вас, вот эта разница, да, вы немножко уже обрисовали, между тем, как относятся в России к этой памяти и относятся в Казахстане. Вы заметили эту разницу?
19: Ну да, я бы сказал, да, потому что мы были, например, в Караганде, в университете, где мы беседовали с ректором университета и деканом исторического факультета, который говорил, что его студенты тоже самое же начинают как бы интересоваться темой археологии остатков ГУЛАГа, что они собираются организовать экспедиции к этим местам, и что этот интерес растет. И это подтвердили нам вот, и там, в университете в Караганде, а также в университете в Астане, где у меня потом была одна лекция для студентов о первых результатах нашей поездки. Молодые начинают задавать вопросы, что на самом деле происходило, как эти репрессии, они коснулись почти каждой казахской семьи. И они хотят знать, что там было, что происходило. И мы просто почувствовали, что интерес растет, и власти этому не препятствуют. И наоборот, там сейчас открывается и доступ в архивы. Мы не почувствовали ни разу как бы непонятия или каких-то препятствий. Мы там снимались с дрона без каких-либо проблем на этих местах. И я не могу себе представить, что мы бы приехали за большим лагерем ГУЛАГа в России с дроном и там стали снимать, и ничего бы не произошло. Так что мы чувствовали положительный подход в Казахстане к этой теме.
18: А с чем вы связываете вот это совершенно разное отношение к памяти в Казахстане и в России? Что влияет на это?
19: Не знаю, другое развитие общества и властей. Ну, в Казахстане репрессии тоже коснулись почти всех, каждой семьи. Там Голодомор, который был в 30-е годы, в результате его где-то 1,5 миллиона казахов. Это говорят, что это было половина населения тогдашнего Казахстана. Это, конечно, просто повлияло на всех. И люди хотят знать эту историю. И возможно, что это тоже один из таких моментов, когда отношения Казахстана и России немного такие чувствительные, если так дипломатично сказать. Но хотя Казахстан, где может, он старается быть как можно больше самостоятельным в экономических отношениях, хотя это не очень просто в дипломатических, а также, скажем, в исторических. И сквозь эту тему казахи могут себе показать, что они не зависят от России, они могут сами изучать эту тему, и эта тема освещает то, что своим родом пришло из России советский режим, и казахи были не те, кто придумал советский режим и кто стал бывать казахов в его результате. То есть им, может быть, немного в этом смысле проще это изучать, чем самой России, которая должна признать сама себе виновной.
18: Поскольку вы посетили несколько лагерей системы ГУЛАГа в Казахстане, и я обратила внимание, что во многих из них содержались именно женщины, и часто это были женщины с детьми.
19: В Казахстане, я бы сказал, что там очень виден такой женский момент, или как это сказать, женский след в истории ГУЛАГа. Там был так называемый лагерь Алжир, как называли заключенные, была, по-моему, 17-я точка Карлага, но он очень далеко от Караганды, она была в окрестностях сегодняшней Астаны. Назывался это Акмолинский лагерь для жен изменников родины, сокращение это Алжир. И там побывало около 18 тысяч женщин, прошло сквозь этот лагерь. 8 тысяч из них весь срок там отбывали. Это были в основном жены мужей, которые были расстреляны в течение большого террора. И во многих случаях это были такие видные коммунистические деятели советские. И много из них было стало жертвами большого террора. И жены были отправлены именно туда. И там есть и музей. Сегодня в лагере Алжир. Там говорят, что почти ничего не сохранилось с тех пор. Но нам там показали здание бывшей бани, которое мы тоже документировали. Поэтому там этот женский след там очень такой видный в Казахстане. Благодаря этому лагерю, благодаря тому, что сохранилось очень много воспоминаний на этот лагерь. И нам удалось потом, благодаря нашей поездке, связаться с внуком одной чешки, которая там отбывала тоже срок, Евгений Вестник. Она была мать известного советского актера Евгения Вестника. Она была чешка. И нам удалось потом раскрыть всю эту историю и того, что она была двоюродной сестрой известного чешского писателя Зденика Немечка, который воевал тоже в Чехословацком корпусе в России и вернулся в Чехословакию. И был такой очень антикоммунистический, хотя его двоюродная сестра, наоборот, вышла замуж за Якова Вестника, который был такой, ну, как красный комиссар, видный деятель. И потом она попала в ГУЛАГ. Всю эту историю мы изучили благодаря нашей поездке, и с этой поездкой этого не было. То есть опять еще одна история чешской женщины, которая прошла сквозь ГУЛАГ. И еще у Караганды есть поселок Далинка, где хороший музей Карлага, и там сохранилось кладбище, где могили детей и матерей, которые там умерли. Это тоже очень такое печальное место, потому что много детей там умерло сразу после родов или там в возрасте 1-2 лет. Это показывает, какие ужасные условия там были. То есть этой женской истории в ГУЛАГе я в других местах в России не почувствовал.
18: Вы в том числе изучали и продолжаете изучать тему граждан Чехословакии, которые находились в ГУЛАГе. Сколько чехов оказались в Казахстане в системе ГУЛАГа, сколько было убито? Может быть, сейчас остались потомки тех людей жить там?
19: Ну, тема чехов и чехословацких граждан, репрессированных в Советском Союзе, она большая, как я говорю, не очень изучена, хотя какие-то книги уже были опубликованы сейчас, полностью открылись украинские архивы, где очень много материалов, и они там все цифруют, чему мы очень рады. В самой Украине советской было расстреляно больше 600 чехов, что как минимум половина того общего числа расстрелянных чехов в бывшем Советском Союзе. И, конечно, много чехов попадало, и они были и депортированы в рамках кулацких операций. Многие из них были расстреляны в ходе немецкой польской операции, НКВД, даже готовилась и чешская специальная операция. И много попало в лагеря ГУЛАГа. Что это были за люди? Это были чехи, которые потомки чешского меньшинства, люди, которые тогда ушли уже во второй половине 19 века в царскую Россию. В основном на Волынь в Украину или там к Черному морю в Краснодарский край. И там они построили себе деревни и занимались сельским хозяйством, строили там пивоварни. И их потомки тоже стали в многих случаях жертвами репрессий. Вторая группа – это были такие энтузиасты, которые в 20-е, 30-е годы эмигрировали из Чехословакии в Советский Союз, хотели помочь там построить этот рай на земле коммунистический. И, конечно, попали тоже под эти черновые репрессии. Там были и идеологи, и коммунисты, и обычные рабочие, которые потеряли работу в Чехословакии, шахтеры на многих случаях, например, в 30-е годы. Они уехали в Советский Союз, там устроились на работе и потом попали в эту историю. И по счетам официальным данным проживало в Советском Союзе в 30-е годы около 30 тысяч чехов. И если посчитать число расстрелянных чехов, то почти каждый 20-й чех был расстрелян. И вероятность того, что вас убьют, только по национальности в Советском Союзе, за то, что вы чех, была в 1000 раз больше, чем потом в коммунистической Чехословакии в 50-е годы, когда тут стали казнить людей, коммунистов, чехов. Но тут казнили около 300 человек в 15-миллионной стране. А там из 30 тысяч только расстреляли почти 1500 человек. То есть это очень жуткая история. И до сих пор живут потомки тех, кто был расстрелян, которые приехали обратно в Чехословакию после войны. Некоторые остались в России, некоторым удалось там, например, разные мемориалы по всей России записали интервью с некоторыми потомками чехов, и мы имеем сейчас эти интервью, и можем пользоваться, и мы сами тут нашли потомков, которые в Чехии живут. И они тоже во многих случаях не очень привыкли об этом говорить, потому что годами при коммунистах это была секретная тема, вообще не могли этим заниматься. Потом мы тут занимались нашим чехословацким коммунистическим режимом, и все время это было немного в стороне. И только сейчас начинается говорить об этой теме. Ну и кроме того, были еще чехословацкие граждане, например, из Закарпатской Украины сегодняшней, это была часть Чехословакии до войны. Там много этих русинов, украинцев, бежали с чехословацким гражданством, бежали в Советский Союз от Гитлера, от венгров. Но их там поймали на границе и за шпионаж приговорили к лагерям ГУЛАГа. Это было несколько тысяч таких человек. И всего, по нашим оценкам, всех этих граждан Чехословакии и чехов было больше 20 тысяч репрессированных в разных видах репрессий. И депортации, и ГУЛАГ, и расстрел. И чехов это коснулось, этнических чехов около 4000.
13: Говорил инициатор проекта ГУЛАГ-ЦЗ Степан Черноушек. Война в Украине привела не только к тому, что память о ГУЛАГе в России стирается со все большей интенсивностью, особенно после разгрома правозащитного центра «Мемориал». Она стала причиной одной из крупнейших волн отъезда несогласных с войной из России. В Чехии голоса собраны в книгу-интервью под названием «Россия глазами россиян в изгнании». Одним из инициаторов этого издания является соратник Вацлава Гавела Александр Вондра. В интервью Александре Вагнер он объясняет, почему сейчас важно говорить не только о трагедии украинской войны, но и о россиянах и России.
18: Сейчас, когда продолжается война в Украине, и так много говорят о необходимости услышать украинские голоса, важно ли, с вашей точки зрения, услышать и независимые голоса из России?
16: Мне кажется, это важно не только во время войны. Глупо размышлять о них без них. Нам тоже не нравится, когда о нас говорят без нас. В России жестоко подавляется любой проект несогласных, а тех, кто стремится каким-то образом проявить себя, как, например, Алексей Навальный, беспощадно убивают. Кому же еще мы можем обратиться, как не к тем россиянам, которые оказались в изгнании? Их сейчас много и в Праге. Поэтому я думаю, что это естественное стремление, тем более, что цензурированные тексты мы не публикуем.
18: Вы видели, что происходило в России еще в то время, когда существовал Советский Союз. Вы принимали участие в переговорах о выводе советских войск из Чехословакии. А затем вы были активны в чешской политике, встречались с российскими политиками. Как, с вашей точки зрения, менялась Россия? И видели ли вы до начала нынешней войны, что наступают перемены к худшему?
20: За коммунисту семья ни ко мне ездил, мне они не дали пас.
16: В коммунистические годы я никуда не ездил. Мне даже не выдавали паспорт. Первый раз я побывал в Москве с Вацлавом Гавелом в 1990 году в эпоху Горбачева. Но в то время, должен сказать, диалог был довольно конструктивным, как с Горбачевым, так и с Шеварднадзе. Мы, конечно же, хотели, чтобы вывели войска, потому что они были инструментом угнетения и доминирования еще с 1968 года. Они понимали это и были способны довольно быстро с нами договориться. И в эпоху Бориса Ельцина наше сотрудничество было довольно успешным. Конечно, мы всегда проявляли осторожность, потому что у нас есть собственный опыт с российской экспансией. Но, в общем, отношения были хорошими. Я общался со многими россиянами, даже с теми, которые сегодня являются рупором режима Путина, например, Сергеем Карагановым и ему подобными. Но в те времена с ним еще можно было разговаривать. Просто в какой-то момент Россия стала возвращаться к своим имперским аппетитам, и это осложнило дискуссию и сотрудничество между нашими странами. В итоге мы пришли к ситуации, когда общение стало практически невозможным. Что же касается намеков, которые помогли бы разглядеть, что с Россией происходит в реальности, мне кажется, это будут разбирать историки в ближайшие десятилетия, пока этот конфликт не разрешится. Сейчас на это нет времени, потому что Украина в опасности. С моей точки зрения, нашей моральной обязанностью и в наших политических интересах помогать Украине как на военном, так и на экономическом и гуманитарном уровнях, потому что это международно признанное государство. А что мы видим? Агрессию России, противоречащую всем нормам международного права и правилам игры, принятым в Европе еще со времен Второй мировой войны. Конечно, можно говорить о каких-то ошибках или промахах, но сегодня на это нет времени. Сейчас нужно думать о том, как не допустить того, чтобы Россия сожрала Украину целиком.
20: Забранить русскую тому, чтобы сожрала Украину целого.
13: Разговор Александры Вагнер с одним из инициаторов проекта «Россия глазами россиян в изгнании» Александром Вондрой завершил выпуск программы «Культурный дневник» на волнах свободы. Над ним работали продюсер Андрей Амочкин и редактор Дмитрий Волчек. Всего доброго.
0: Каким вам представляется будущее России?
1: Видите, сейчас, конечно, непростая жизнь, вы сами это лучше меня знаете. Но лет через 10-15 мы будем вспоминать наши времена и говорить, как мы замечательно жили тогда. Приблизительно так.
2: Ну, я думаю, что будет все хорошо. На мой взгляд, из-за того, что сейчас продлили то, что санкции, будет своя продукция, будет все свое. И когда санкции кончатся, люди привыкнут к своему и будет прогрессировать в лучшую сторону у нас в России. Я вот так думаю.
3: Веселые люди, хорошие дороги, хорошее образование, медицина нормальная. Ну, чтобы хорошо нам было житься. Это зарплата, пенсия. Вот улицы, город чистый, красивый, ухоженный.
0: Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
18: Преступление и война.
21: Воюющие армии не должны употреблять такой вид оружия, когда они ведут боевые действия в населенных пунктах.
18: Здравствуйте, с вами Александра Вагнер. Я рассказываю о том, как люди собирают доказательства военных преступлений, как наказывают виновных и почему вообще возникло международное право, позволяющее жертвам насилия на войне искать справедливости. Слушайте подкаст «Преступление и война» на всех платформах подкастов. Настоящее время на Радио Свобода.
6: Сказать, что там вообще никаких проблем, наверное, неправильно, но они будут настолько незначительны, что, в общем, с точки зрения анализа им можно пренебречь.
7: Начальство в плохой форме. Начальство одновременно находится в испуге и во власти иллюзий. Это очень опасное сочетание.
18: Интервью о политике, войне в Украине и даже о нейронауках. Журналисты телеканала «Настоящее время» в эфире «Свободы» со вторника по пятницу в 19:30 по московскому времени.
22: Говорит Радио Свобода.
23: Слушайте нас в радиоэфире на средних волнах в диапазоне 1386 кГц каждый вечер с 21 часа 30 минут до половины первого ночи по московскому времени.
22: Аналитические ток-шоу, подкасты, репортажи с места событий, интервью, журналистские расследования, золотой архив русской службы.
23: Радио Свобода всегда с вами, невзирая на обстоятельства.
24: Здравствуйте, я Валентин Барышников, со мной Константин Сонин, профессор экономики Чикагского университета. Это «Популярная Америка» в подкасте «Читаю новости». Костя, добрый день.
25: Добрый день.
24: Давайте начнем с президента Трампа и дата-центров. Дата-центры, напомню, это такие огромные здания с серверами, которые обильно строятся с начала бума AI. Несколько дней назад президент опубликовал пост, зачитаю. «Единственная причина, по которой люди в разных местах США могут быть против дата-центров, это если они хотят оказаться отсталыми и бедными. Если хотите быть успешными и богатыми, с гораздо более низкими налогами и рабочими местами повсюду, даю дата-центры. Если мы убьем гусыню, несущую золотые яйца, винить придется только себя. Китай совершенно счастлив этим движением против дата-центров». Костя, я посмотрел опрос. Американцы в большинстве не хотят дата-центров рядом с собой. Даже много сторонников Трампа относятся отрицательно к этому. Почему избиратели такие отсталые? Им что не нравится?
26: Им больше всего не нравится, что если в окрестностях появляется дата-центр, то в этом месте должны, и, как правило, так и происходит, существенно вырасти цены на электричество. Дата-центры потребляют большое количество электричества, поскольку цены на электричество динамические, они в Америке определяются, грубо говоря, в каждом месте в зависимости от спроса, то выросший спрос сильно увеличит цены, значит, люди ожидают, что за их счетчик придется больше платить. И, по всей видимости, это имеет вот основной эффект. То есть то, что люди являются бенефициарами AI, искусственного интеллекта, в этом нет сомнений, но вот эти бенефиты они не связывают с тем, что рядом с ними строятся дата-центры, а непосредственные потери, пусть и там не какие-то огромные, это может быть несколько сотен долларов в год дополнительно, вот они эти издержки нести не хотят. И политически это очень большая проблема. Даже республиканцы, которые в целом поддерживают бизнес, даже республиканцы в относительно республиканских там, штатах или округах вынуждены были в последнее время сделать заявление, что они против дата-центров. Например, губернатор Техаса Эбботт, который кажется, что он... У него даже как бы нет особенных соперников, он всякий раз выигрывает выборы с очень большим перевесом, и то он выступил против дата-центров. А в штатах типа Огайо это вообще просто большая тема, которая камень на шею республиканцев. И я бы сказал так, в том, что заявил президент Трамп, много смысла и мало политических выгод для республиканцев.
24: Работы прибавляют, говорит президент Трамп.
26: Пока что, вот, даже если не говорить просто про создание рабочих мест, прогресс в области искусственного интеллекта, который происходит в США, он тянет за собой весь мир. Этот прогресс удивительный и огромный. И действительно, он очень мощно движется. И вот это строительство дата-центров – это просто часть этой революции, которая происходит сейчас в технологиях. Я даже как-то не решаюсь говорить там про эту революцию, потому что там в моей области, в науке, изменения такие большие, что даже как-то трудно сказать, что мы их до конца понимаем. Но строительство, физическое строительство дата-центров – это часть этой революции.
24: Строительство – это же временная вещь. Построили дата-центр, и все, рабочих мест в строительстве нет. А сами дата-центры, я так понимаю, там все автоматизировано. Там это просто огромное помещение, по сути, с серверами.
26: Политике не всегда легко сказать, почему граждане, почему люди, избиратели, избирательницы чем-то недовольны. И возможно, что те страхи, которые испытывают многие люди, подсознательно связанные с искусственным интеллектом, люди ждут, что это заберет их рабочие места. Возможно, что эти страхи, они каким-то образом транслируются в негативное отношение к дата-центрам. Может быть, дело вовсе не в ценах на электричество, а в том, что люди боятся технологического прогресса, боятся искусственного интеллекта.
24: Трамп, в частности, говорит о том, что налоги будут снижены для местных жителей там, где строят дата-центры. Это означает, что эти дата-центры должны платить больше локальные налоги, и это должно быть выгодно людям вокруг.
26: Пока что не удается во многих случаях дата-центрам, компаниям, которые их создают, пообещать конкретное количество рабочих мест, пообещать субсидированные цены на электроэнергию, так, чтобы люди на это согласились. Дата-центры, конечно, строятся, но не везде, где компании хотят это построить. Что означает, что пока что вот недостаточно это выгодный бизнес, чтобы можно было скомпенсировать все потери местного населения из его будущих прибылей.
24: Вы говорите о каких-то глобальных вещах, и президент Трамп явно говорит о каких-то глобальных вещах. Но в Америке, Америка устроена локально. Я посмотрел на опрос YouGov августовский. Общий вопрос, хорошо ли для страны строительство дата-центров? 24% говорили, что в той или иной мере хорошо, а 47% говорило, что плохо. Но когда спрашивали про строительство там, где люди живут, недовольство подскакивало до 61%. Это вот как раз вилка, когда Трамп пытается убедить, это, ребята, это хорошая вещь, это прогресс. Но местные жители, видимо, чувствуют совершенно радикально по-другому.
26: Когда-то аналогичная ситуация была с ядерной энергетикой, да, потому что во многих странах, не только в США, это наблюдалось, что в целом ядерную энергетику, более дешевую электроэнергию граждане поддерживали, а жить рядом с ядерным реактором людям не хотелось. Здесь страхи более иррациональные, потому что ядерный реактор, понятно, что катастрофа на ядерном реакторе наносит, просто угрожает жизни окружающим людям. Дата-центр не может так взорваться. Тем не менее, возможно, это что-то похожее, что люди, в принципе, к новым технологиям относятся хорошо, но не хотят с этим непосредственно соприкасаться.
24: Давайте поговорим о мотивах Трампа, почему он, собственно, решил выступить за два месяца до выборов с таким заявлением, где он фактически выговаривает избирателям, включая его собственных избирателей. Должны быть какие-то веские основания для этого. Я не знаю, он упоминает соперничество с Китаем, он упоминает бум AI, и это основа нынешнего экономического роста в США, или он связан с техкомпаниями.
26: Стандартно было бы интерпретировать слова политика как что-то, что помогает ему выигрывать выборы. Но президент Трамп говорит немало вещей, которые не популярны. И, например, вот недавно начатая торговая война с Канадой, это ни в каком смысле не популярно. Это мешает, это наносит ущерб республиканцам, особенно это наносит ущерб республиканцам в тех штатах, в которых идет острая там предвыборная борьба в Сенат. Соответственно, никакой политической выгоды в том, чтобы это говорить, нет. То есть, возможно, что это добавляет к образу аутентичности президента Трампа, что то, что он говорит, не диктуется его непосредственной политической выгодой. У него просто есть такие взгляды. И вот по этому вопросу он, конечно, сторонник искусственного интеллекта. Он зациклен на том, чтобы фондовый рынок постоянно рос, фондовый рынок отчасти растет из-за оптимизма, в значительной степени, может быть, даже в самой большой степени он растет из-за оптимизма инвесторов финансовых рынков по поводу новых технологий. Все компании, связанные как-то с искусственным интеллектом и с дата-центрами, они лидеры роста на фондовом рынке последние годы. И вот это, мне кажется, поэтому президент Трамп считает, что это хорошо, и дальше, не заботясь о последствиях, говорит, что это хорошо.
24: Вот вы говорите, что в экономике, в науке, в которой вы работаете, это заметно влияет. Это заметно влияет хорошо, это ускоряет прогресс, ускоряет продвижение. То есть, когда президент Трамп выступает так, вот, может быть, непопулярно, но на стороне бум AI, говорит, что за этим будущим, это экономический рост, хай-тек, он прав по такому на большом уровне.
26: На большом уровне, конечно. То есть у меня нет сомнений, что это новая, невероятно мощная технология. Да, мы видим, как в математике проблемы, которые были и в прикладной математике, и в теоретической математике, проблемы, которые не решались десятилетиями, оказались быстро решены там, в работе с данными. То, что сейчас можно сделать, это то, что требовало еще 2 года назад усилий там, десятков ассистентов на протяжении месяца, а сейчас это может быть сделано одним искусственным интеллектом, разбитым на агентов там, в течение нескольких часов. Прогресс огромный. Но, тем не менее, например, я могу бояться за себя, я могу бояться за следующее поколение, что просто понадобится меньше преподавателей, понадобится меньше ученых, понадобится, например, меньше учебников, потому что сейчас любой школьник, любой студент, он может сказать искусственному интеллекту: объясни мне, не буду покупать учебник, не буду читать, объясни мне эту задачу, реши мне эту задачу, и фактически все получают своего домашнего профессора, который решает задачи не хуже, чем настоящий профессор. Так что я просто иллюстрирую то, что одновременно можно чувствовать, что это огромный технологический прогресс, и одновременно беспокоиться о последствиях этого прогресса для себя лично.
24: Я вижу, например, что многие демократы начинают выступать как бы на стороне вот этих противников AI-центров, потому что это популярная позиция. Несмотря на то, что демократы воспринимаются как представители более образованной части населения, и, по сути, они должны были бы выступать за прогресс все время. Но тут они занимают позицию, которая не кажется естественной для них.
26: Смотрите, многие политики воспринимают себя, и это нужно из прагматических соображений, они воспринимают себя как канал, который каким-то образом аккумулирует и транслирует то, что хотят избиратели. Да? Вполне нормально для действующего демократического политика думать так, что мало ли что я думаю и что я лично считаю, важно, что думают мои избиратели. Я представляю своих избирателей. Если они боятся искусственного интеллекта, то я должен выступать против за регулирование искусственного интеллекта. Я должен выступать против строительства дата-центров, если мои избиратели хотят, чтобы дата-центров не было.
24: Возвращаясь к президенту Трампу, интересно, что он не поддерживает как бы все новое технологическое развитие, весь хай-тек. Например, зеленая энергетика его раздражает, и ключевые соперничества с Китаем сейчас это во многом батареи, но даже несмотря на то, что в Америке ведущий предприниматель в этой области – это Илон Маск, президент Трамп все равно относится с подозрением к этому, потому что это примыкает к зеленой энергетике, так я понимаю.
26: Да, зеленая энергетика – это не фаворит президента Трампа, это не было приоритетом его избирательной кампании, наоборот, он очень сильно опирался на тех людей, которым казалось и продолжает казаться, что предыдущее правительство, оно слишком далеко зашло в навязывание американцам, там, какие машины им водить и каким топливом пользоваться.
24: В дискуссии про дата-центры одним из ключевых вопросов сделал вопрос противостояния Китаю. Это внешняя политика во втором президентстве Трампа. Это действительно вот такая грандиозная вещь, которая его волнует чуть ли не больше всего?
26: Не знаю, мне кажется, что борьба, противостояние с Китаем, это было большой темой в 2016 году. Это была отчасти та тема, по которой избиратели больше доверяли республиканцам и лично Дональду Трампу, чем его оппонентам. Но во второй президентский срок, это явно не приоритет. То есть, если в первый срок можно еще говорить, что была какая-то последовательная политика по изменению, например, торгового баланса с Китаем, попытки давить на Китай, попытки какие-то делать заявления последовательно. Но сейчас, мне кажется, президент Трамп занят другими вещами. Он занят строительством вокруг Белого дома, он, видимо, занят войной с Ираном. Вот само по себе противостояние с Китаем, оно как-то ушло на задний план. Тем более, что даже нельзя сейчас сказать, если уж США сейчас кому-то противостоит, то скорее Канаде, чем Китаю. Поэтому я бы сказал, что это сейчас вообще не приоритет для президента Трампа.
24: Хорошо, давайте поговорим о внешней политике. Есть целая серия разрозненных историй, связанных с ней. А потом в целом в отставку ушел Дэн Дрискол, министр армии США и друг вице-президента Джей Ди Венса. Много писали о напряженных отношениях Дрискола с военным министром Питом Хексетом, но в его заявлении об уходе лишь выражается благодарность Хексету и президенту Трампу. Дрискол имел поддержку представителей обеих партий, занимался модернизацией армии и много сотрудничал с Украиной, очень хвалил ее подходы к войне дронов. И поэтому у меня такой вопрос, может ли это сказаться на отношениях США и Украины?
26: Отношения США и Украины не определяются заместителем министра обороны. Да, то есть кто бы ни был на этом месте, они больше зависят от президента Трампа, они зависят от того, какую позицию занимает Конгресс, они в конечном счете зависят от отношения американских граждан. То, что Дэн Дрискол, который непосредственно занимался модернизацией американской армии, был очень впечатлен тем, что происходит в Украине, это неудивительно, потому что Украина – это сейчас место технологической революции. Это то место, где полностью перестраивается вообще подход к современной войне. Соответственно, для американских производителей оружия это ключевое место, где оружие испытывается, где испытываются новые технологии. Поэтому то, что министр обороны уделял этому много внимания, это неудивительно, это просто отражение реальности. Точно так же меня не удивляет, что относительно молодой человек, Дрискол, мне еще 40 лет, уходя в отставку, поблагодарил и президента Трампа, и министра обороны Хексета. Я думаю, что у него впереди еще большая карьера, возможно, и при республиканских, и демократических администрациях. И это важно в такой ситуации иметь репутацию командного игрока.
24: Еще одна история про Пентагон, не связанная с Дрисколом. Якобы недовольство американских военных в продолжающейся операции против Ирана, якобы она грозит, с их точки зрения, снижением боеготовности в других регионах. Об этом появились утечки в СМИ, но Пентагон все опроверг. Тем временем американские силы наносят новые удары по Ирану, цены на нефть подскочили, как мы уже полгода про это говорим, и цены на бензин в США высоки. Но вот сейчас президент Трамп объявил об историческом соглашении, как он сказал, которое позволит США получить миллионы баррелей венесуэльской нефти. Вопрос, это может помочь с ценами на нефть, на бензин и вообще администрации президента?
26: Мне кажется, что фрустрация американских военных по поводу того, что происходит в Иране, она связана с министром обороны и президентом, которые уже вот сейчас, 6 месяцев, полгода после начала войны, не могут толком сформулировать, чего они, собственно, хотят. Я могу себе представить, что те генералы, которые непосредственно планируют боевые действия в Иране, они, не знаю, фрустрированы тем, что нет задач, которые они могли бы выполнить и отчитаться, и чтобы война была объявлена завершенной. И эта проблема, она, можно сказать, вот почему это камень на шее у президента Трампа и у республиканской администрации, что вот непонятно, что в этой войне считается победой, поражением, ради каких целей она началась. Администрация пытается делать что-то, что мишурует последствия этой войны, в частности. То, что делается вокруг венесуэльской нефти, мне кажется, напрямую связано с продолжающейся войной в Иране. И то, что США делают, такой из того, что мы видим, такой неоколониальный подход, при котором США контролирует фактически нефть, находящуюся в Венесуэле и поступающую на мировой рынок, конечно, это действие снижает краткосрочно цены на нефть. Оно, возможно, также, я думаю, краткосрочно помогает гражданам Венесуэлы, потому что вместо того, что полностью разворовывалась администрация Мадуро, сейчас хоть какая-то часть поступает нефтяных доходов венесуэльским гражданам. Но не знаю, если нас история чему-то учит, это не может быть никаким долгосрочным решением, потому что первое же, хоть сколько-то демократическое, подотчетное народу правительство Венесуэлы, оно задаст тот же вопрос, который весь 20 век задавали колонии своим метрополиям. Почему вы вообще имеете к этому какое-то отношение? Это наши недра, наша нефть, мы хотим ей распоряжаться. Этот вопрос также будет задан.
24: Еще к этому надо добавить, что венесуэльская сделка так сложно устроена, там какая-то частная компания в центре, и ее глава Алехандро Бетанкур, это человек с такой сложной историей,

0: да и с законами США-то не очень понятно.
1: Перейдем мы к теме, которую вы предложили, о том, что президентам США бывает порой трудно определить, что происходит в других странах. И в частности, о той речи президента Буша-старшего 35 лет назад в Киеве, которой почему-то дали название «куриная речь», хотя, наверное, правильнее было бы переводить «котлеты Буша» по-киевски. Я нашел ее фрагмент. Is not the same as independence. Свобода не то же самое, что независимость. Американцы не будут поддерживать тех, кто стремится к независимости, чтобы заменить далекую тиранию местным деспотизмом. Они не будут помогать тем, кто продвигает самоубийственный национализм, основанный на этнической ненависти. Сейчас звучит немного так, будто Буш призывает к сохранению СССР в начале августа 1991 года, соответственно, за несколько недель до путча ГКЧП в Москве и провозглашения независимости Украины.
0: Я это вспомнил эту историю не потому, что сейчас 35 лет со дня августовских событий и распада СССР, а потому что президент Трамп в последние дни, также 6 месяцев назад и на протяжении всех этих 6 месяцев, он неоднократно обращался к иранскому народу с требованием, чтобы там устроили революцию, чтобы свергли правительство, чтобы взяли власть в свои руки. И мы видим, что этого абсолютно не происходит. Я просто хотел привлечь внимание к тому, что вот эта вещь, насколько внешнему правительству, американскому правительству трудно оценить перспективы революции, это общая вещь. Это не просто невежество там, и незнание президента Трампа. Это относится и к другим президентам. Тот же Джимми Картер, например, в годы, которые предшествовали иранской революции, сначала он слишком долго поддерживал Шаха, потому что не верили, что будет революция. После того, как революция произошла, слишком быстро поддержали Хомейни, потому что думали, что это сейчас будет какая-то коалиция технократов, армии, вот всех тех, кто совершил эту революцию, никто не думал, что радикальные муллы возьмут под контроль ситуацию в Иране и всех остальных, в частности технократов, полностью уничтожат. Президент Буш старший, это был один из самых образованных американских президентов в сфере внешней политики. Это был человек, который был и директором ЦРУ, и вице-президентом во время разных геополитических потрясений. Вот он был президентом, это был президент, который, возможно, там, в 20 веке создал самую успешную коалицию, эту коалицию для войны в Персидском заливе. Но вот когда он выступал в Киеве, очевидно, он совершенно не представлял, что происходит. Он не понимал ни перед кем он выступает, ни за что они выступают. Ему казалось, что если он сейчас твердо скажет, что он поддерживает президента Горбачева, реформаторские усилия на центральном уровне в СССР, то это как-то поможет. Но, конечно, к этому моменту, я думаю, что все уже реально было кончено. Все было кончено через 3 недели, когда после провального августовского путча правительство в Киеве взяло под контроль, де-факто стало отдельным государством. Это потом было оформлено через 3 месяца в Беловежской пуще. Но вот как бы мне президент Трамп, обращающийся к иранцам, у которых нет шансов совершить революцию в феврале 2026 года, напомнил президента США Буша, обращающегося к украинцам в 1991 году и говорящим, что ничего у вас не получится. К этому моменту, я думаю, что реально СССР уже распадался, но просто Буш этого не попадал, не понимал.
1: Вернемся ко внутренней политике и к наследию президента Трампа. Верховный суд США разрешил ему строить его бальный зал на месте снесенного восточного крыла Белого дома. Что редкость, председатель суда Робертс примкнул к 3 либеральным судьям, проголосовавшим против. В центре вопрос, имеет ли право Трамп вести такие дорогие работы без одобрения Конгресса, который утверждает расходы средств налогоплательщиков. Но так надо понимать, что да, имеет право.
0: Решение Верховного суда, оно скорее говорит о том, что вот те люди, которые пытались остановить, сказать, что президент Трамп не имеет права этого делать, у них не было для этого достаточных оснований. Например, основание имеет тот человек, которому действия наносят какой-то непосредственный ущерб. Здесь это более тонкий вопрос. Я не юрист, поэтому

0: я объясняю не тонкости, но здесь, грубо говоря, вопрос такой, что Верховный суд вмешивается в те решения правительства, в которые правительство, Конгресс, правительство в широком смысле государства разрешило ему вмешиваться. То есть, например, человек не может подать в суд на Конгресс, который каким-то образом распоряжается его налогами. Да, есть целый ряд государственных решений, которые человек не может оспорить, потому что это государственное решение, это такое устройство. И логика большинства в Верховном суде, можно говорить, что это республиканцы, часть из них представлена в Верховный суд президентом Трампом, но логика у них примерно такая, что вот есть исполнительная власть, да, действие исполнительной власти не может быть по такому вопросу, просто само по себе действие оспорено организацией, вот той организацией, которая подавала в суд. В принципе, вот это решение Верховного суда, оно, как и все решения Верховного суда, оно, например, оставляет пространство для действий Конгресса.
1: Выглядит так, когда читаешь отзывы людей, рассказы людей о том, что происходит внутри Белого дома, вокруг Дональда Трампа, что он одним из своих ключевых наследий на посту президента видит преображение Вашингтона. Не только Белый дом, но там и есть разговоры о Триумфальной арке. И мне кажется, что есть перспектива такая, что вот этот бум AI, который пришелся на его президентство, война с Ираном и преображенный Вашингтон будут тем, что мы будем называть наследие президента Трампа.
0: Происхождение президента Трампа, он девелопер, да, он работает с недвижимостью, он строил здания, он эти здания, как известно, оформлял по своему вкусу, довольно радикально отличающемуся там от современной архитектуры, мне кажется. Но в то же время, мне кажется, что вообще, вот, если не смотреть на конституционные подробности, а смотреть в целом, то вообще американские президенты, вот те, кто избраны президентами, они всегда существенно перестраивали Белый дом. Да, там добавлялись бассейны, добавлялись площадки, добавлялись крылья. Мне кажется, что администрация президента Трампа, поскольку она построена на принципах лояльности, и у нее там основные идеологические приоритеты другие, вот не строительство, они эту тему реконструкции Белого дома, они с ней плохо справились. Мне кажется, что если бы этим там занимались более последовательно, более профессиональные люди, работая с Конгрессом, то вообще не было бы этой проблемы. Была бы большая перестройка, кому-то не понравилось, но в целом бы мнение было, что президент выиграл выборы, значит, имеет право эту лужайку превратить в площадку, а эту площадку превратить в бассейн, как это делали другие президенты.
1: На этом давайте на сегодня закончим. Напомню, что я Валентин Барышников, со мной Константин Сонин, профессор экономики Чикагского университета, и это «Популярная Америка» в подкасте «Читаю новости». Всего доброго.
2: Золотой запас свободы. Знаменитые писатели, режиссеры, бизнесмены и политологи. Широчайшая панорама взглядов и суждений. «Золотой запас свободы» представляет Иван Толстой. Мы отбираем лучшее и незабываемое. Каждый будний день в полдень по московскому времени. С повторами в течение суток.
3: Какую Россию мы оставим нашим детям?
4: Нашим детям, я надеюсь, очень сильно изменившуюся и поменявшую самую лучшую сторону, которая у нас есть.
5: Россию мы должны оставить счастливой, чтобы она была богатой, процветающей, как Москва.
6: Как сейчас, мне кажется, если еще хуже будет, если не исправить ее вот как в данный момент она сейчас.
7: Мне нынешняя и прежняя Россия очень нравится. В ней очень много всего интересного. То есть это русский балет, наши классики. Это все очень сильно.
8: Такую, какую создадим, такую и оставим сами. Мы творим же все, что происходит вокруг. Поэтому то, что мы сделаем, то и останется детям, с чем они войдут в свою жизнь взрослую. То, что нажито нами.
3: Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
1: А
9: От Мурманска до Хабаровска, от Махачкалы до Казани, от Калининграда до Читы.
3: Рассказ о том, что происходит в городах и селах, далеких от Москвы.
9: Крупная оптика, разные голоса, полная правда.
3: Региональные проекты «Радио Свобода», «Реалии», «Идель», «Кавказ», «Север», «Сибирь».
9: В твоем мобильном и в твоих наушниках.
3: В приложении «Точка доступа» в Google Play и App Store.
10: Настоящий материал, информация, произведен, распространен и или направлен иностранным агентом Шакировым Мумином Шакировичем, либо касается деятельности иностранного агента Шакирова Мумина Шакировича.
11: И вот у меня в руках конский аргал, то есть конское говно. Правда, очень-очень вкусно пахнет.
10: Кто такой антрополог?
12: Антрополог – человек, который изучает разные культуры.
11: В эту трубочку дуют, в этот рог тунра, и таким образом разговаривают с мертвыми.
12: Можно сказать, что я изучаю понимание понимания.
10: Что из увиденного в Монголии перешло в российскую действительность?
12: Шапка Мономаха.
10: Началась ли эпидемия шпиономании?
12: Потрясающе последнее было предупреждение губернатора Омской области, что вот если вы встречаете людей с речевым акцентом, то это, наверное, как бы враги.

0: Грани времени интервью. Меня зовут Мумин Шакиров. Сегодня мой гость – социальный антрополог, фольклорист и педагог Александра Архипова. Давайте начнем с простого. Кто такой антрополог?
1: Антрополог – человек, который изучает разные культуры. Можно сказать, что я изучаю понимание понимания, как другие люди понимают мир. Вот цель моей науки.
0: А чем антрополог отличается от социолога?
1: Это смежная профессия. Как правило, социологи изучают собственный мир количественными исследованиями, хотя не обязательно. Мы, антропологи, скорее склонны к изучению не только своих, но и чужих культур, и, как правило, действуем более качественными методами. То есть вот если, например, каннибалы кого-то варят в котле, а рядом стоит человек, внимательно записывает в книжечку весь процесс и спрашивает, а как это варить, а какой рецепт, а в каких ритуалах, а почему люди так делают, это антрополог. А если проводится сравнительное исследование отношения к каннибализму в каком-то обществе и выкладываются всякие цифры, то это скорее социология.
0: Теперь давайте посмотрим ваше короткое видео из Монголии, из пустыни Гоби.
2: Привет, дорогие друзья! Мы опять в пустыне Гоби, и вот у меня в руках конский аргал, то есть конское говно. И оно, правда, очень-очень-очень вкусно пахнет. Кроме того, что на аргале топят, на кизяках, этот аргал используют как благовоние, когда нужно помещение очистить от неприятного сырого запаха. Когда оно просырело. Очень-очень приятно пахнет. Вот так вот из самых неожиданных мест делают благовония.
0: Скажите, вот очищать этот запах от злых духов с помощью экскрементов, видели ли вы подобные обычаи в России?
1: Не видела, потому что в России все-таки лошадиные фекалии не используют. Но в России используют много чего другого. Разные культуры делают все по-разному.
0: А что из увиденного в Монголии перешло в российскую действительность?
1: Шапка Мономаха. Как бы символ российской государственности на самом деле, видимо, все-таки является такой классической мужской шапкой ханской, княжеской позднего Средневековья.
0: Я понял из ваших заметок, что в Монголии многие обычаи очень физиологичны. В России такого нет. Сложно себе представить обычай тереть бычьи яйца не просто на удачу, а именно для мужской силы. Почему в России так все отделено от тела?
1: Ну, это вам так кажется, понимаете? Если это в вашем окружении так все отделено от тела, то это не значит, что так все отделено от тела, например, в традиционной российской деревне русского севера начала 20 века, где, например, когда... Чтобы был урожай, надо было зимой по снегу символически опахивать деревню, запрягали и опахивали. В некоторых случаях даже использовали, например, священника молодого, чтобы он этим занимался. А весной молодые девушки, так сказать, валялись в пашне, чтобы земля лучше рожала. Ну, то есть как бы такое тоже было. Просто монгольская культура, она скотоводческая, а восточнославянские культуры, они земледельческие, поэтому там другое отношение к телу, но все это есть.
0: Скажите, а советское время, оно изменило вообще эти обычаи?
1: Ну, смотря о каких обычаях мы говорим. Советская культура, конечно, все старалась переписать и как-то сделать в соответствии с новой идеологией. И любой режим так поступает. Совершенно как бы ничто не бывает застывшим. То, что вот существует где-то прекрасное романтическое прошлое, которое можно увидеть и пощупать, это иллюзия. Это прошлое все время переписывается, переделывается. И да, советская культура очень много в это вложила. Мягкими или жесткими способами. Например, по всему русскому северу существует поклонение святым местам, где якобы, например, являлась Богородица, или Иисус Христос, или Святой Николай. Там, например, вот на русском севере, где якобы Богородица являлась сидя на дереве, туда ходили паломники, надо было подняться на такой холм, и вот эти холм советская власть плевала зимой ледяной водой, чтобы образовывалась ледяная корка, чтобы люди не могли подняться. Это вот такой мягкий способ борьбы.
0: Скажите, а чему россияне могли бы научиться у монголов, и это было бы полезно?
1: Вы знаете, я вот сейчас вернулась из монгольской экспедиции, и мне кажется, что вот мы проехали 2500 километров по всей Монголии практически, от Гоби до севера. Мы останавливались и заходили в любую юрту, и в любой юрте нас принимали крайне радушно. Никто не говорил: «Пойдите вон». Мы вламывались в эту юрту в составе 23 человек. Нас принимали, нас угощали, нам давали кумыс, нам давали всякие вкусности попробовать, нам разрешали эту юрту сфотографировать. А вот теперь представьте, многоуважаемые ведущие, что вы сидите у себя дома, пьете, например, чай, и вдруг вам в дом стучится 23 человека, приехавшие, скажем, из Мозамбика, и говорят: «Здравствуйте, мы экспедиция из Мозамбика. А можно мы у вас тут посидим, поедим, вас пораспрашиваем и вашу квартирку пофотографируем?» Какова будет ваша реакция?
0: Ну, вы знаете, я тут вспоминаю свои памирские экспедиции, то там модель поведения местных жителей, памирцев, она приблизительно такая же. Ну, я еще не исключаю, что Северный Кавказ, он гостеприимен. Скорее всего, пригласят гостя и не спросят, зачем он пришел.
1: Ну, вообще, во многих культурах гостеприимство – это необычайно важная черта, и ее надо проявлять. То есть, как бы, если ты не примешь гостя, если ты не окажешь помощь, если ты не поговоришь вежливо, ну, скажем, полчаса-час, это прямо нарушение приличий.
0: Скажите, существует ли особый российский тип поведения, или мы приписываем нашим соотечественникам то, что характерно для людей в условиях страха, войны и авторитаризма?
1: Честно говоря, я не очень верю ни в особую российскую модель поведения, ни в какие-то специальные гены рабства, про которые начали много говорить в 22-м году. Государство умеет делать с людьми страшные вещи, и так может делать любое государство, и этому в истории, к сожалению, очень много примеров. И вот сейчас на россиянах государство ставит довольно жестокий эксперимент. Но ничего такого специфического, никакого специального рабского национального характера на самом деле, видимо, не существует.
0: Скажите, почему это происходит с просвещенными людьми или людьми, которые, как мы знаем из наших мифов или реальности, россияне – одна из самых читающих наций в мире? Почему это происходит с образованными людьми?
1: Это может происходить абсолютно с любимыми людьми. Я вот как бы очень не люблю вот такой вот псевдоромантический, псевдоинтеллектуальный пафос. Ах, какой ужас, вот эти люди все читали Чехова, Достоевского, хорошие книги, Гарри Поттера, а вот теперь такому поддаются. Потому что одно дело, что люди когда-то читали в школе под нажимом, а другое дело, как они воспринимают реальность, почему эти вещи должны коррелировать. Почему вы считаете, что насильственное изучение в школе Достоевского и Чехова как-то влияет на то, что делают эти люди 30 лет спустя? Это вот такая интеллигентская иллюзия, которая возникла в середине 19 века, что вот если русский народ с базара понесет Пушкина, ну и дальше по списку, то на самом деле все будет лучше, да. Несомненно, всеобщая грамотность, умение читать и писать, она сильно изменила культуру. Но не надо думать, что автоматическое прохождение в школе каких-то литературных произведений автоматически означает умение глубоко рефлексировать на собственной жизни. Вот между первым и вторым связи, к сожалению, никакой нет.
0: Александра, а когда тогда хорошие книги, на что они влияют?
1: Ну, хорошие книги влияют, конечно, на наше мироощущение. Почему я считаю важным, что надо читать, что человек, читая, приучается к эмпатии, приучается воспринимать чувства других людей. Это необычайно важное эволюционное свойство, которое мы приобрели с возникновением письменности. Другой вопрос, что не надо ставить знак равенства между насильственным обучением на уроках литературы в школе, когда там что-то задают про Достоевского, и человек как-то вымучивает и совершенно не ассоциирует себя, не знаю, с Сонечкой Мармеладовой или с Раскольниковым, и умение читать вдумчиво, и вот это вот обретение эмпатии. Это несколько разные вещи.
0: Скажите, а как с точки зрения антропологии работает адаптация к насилию и его замалчиванию?
1: Ну, вообще, адаптация к насилию – это то, как Как бы я боюсь прозвучать как-то очень злобно, но адаптация к насилию происходила все сотни тысяч лет человеческой эволюции. Когда начали выстраиваться сложные, ранжированные, неэгалитарные общества, вот эгалитарные общества, грубо говоря, это охотники-собиратели. Вот там есть небольшая группа людей, вот они живут, например, в лесах Конго, вот они там что-то собирают, вот они кого-то ловят, вот там небольшая группа человек 15-20. В таких условиях необходимо максимально поддерживать мирный состав внутри группы. Знаете, вот, например, пигмеи Ака, население Конго, охотники-собиратели, вот они, когда ребенка держат на руках, они его... Вот когда мы держим ребенка на руках, мы его вот так вот держим, да, и вот он как бы смотрит вот сюда, как бы он закрыт от мира, он смотрит сюда. А когда пигмеи Ака держат детей на руках, они его всегда разворачивают лицом к группе, потому что ребенок должен учиться доверять группе, потому что вот вся эта группа, она помогает ему выживать. И, ну, когда начинают складываться сложные общества с иерархиями, когда сначала появляются скотоводческие навыки, земледельческие, когда на единицу площади резко увеличивается население, это приводит к тому, что, с одной стороны, резко увеличивается количество еды, женщины получают возможность беременеть раньше, и, соответственно, больше населения, а раз больше населения, ценность человеческой жизни резко падает. И вот тогда адаптация к насилию, внутригрупповому насилию, она идет семимильными шагами. И, собственно говоря, вот вся человеческая цивилизация, она построена на этой адаптации к насилию. Все ведь великие империи, кочевые, земледельческие, они все построены на этой адаптации к насилию.
0: Адаптация к насилию – это как работает? Есть эмоциональное привыкание, это провоцирует насилие, потому что ты это делаешь, и тебе за это ничего не будет. Или это работает по-другому?
1: Ну, понимаете, это скорее такой вопрос к психологам, чем к антропологам. Тут как бы много сложных механизмов работает, но в целом человек – существо конформное. То есть человек склонен соглашаться с мнением группы в ущерб себе. Это вот как бы знаменитая вещь, которая была показана в экспериментах 50-х годов Соломона Аша, а потом это было показано в советских экспериментах, где людям и взрослым, и детям показывали. Они приходили в комнату, где сидели разные участники, им показывали пирамидку черного цвета. Но все другие участники, подговоренные, они говорили, что пирамидка белая. И совершенно офигевший участник эксперимента тоже во многих случаях говорил, что пирамидка белая, хотя она была черная. А потом, когда его спрашивали, а почему же он назвал черное белым, и наоборот, он говорил, ну, я даже не знаю, почему так себя повел. Вот это вот яркий пример конформности. Человек прогибает себя под мнение общества. Если вокруг существуют практики насилия, то человек будет считать, что это нормально.
0: Ну вот, чтобы закрыть этот вопрос, продолжение этой темы, почему общество выбирает не сопротивление, а внутреннюю эмиграцию и иллюзию нормальной жизни?
1: Ну какая же она внутренняя эмиграция? Вот мы сейчас где с вами сидим?
0: Мы сидим за пределами России.
1: Ну вот вы сидите за пределами России, я сижу за пределами России. Она никакая не внутренняя эмиграция, это вполне себе нормальная внешняя эмиграция.
0: Ну вон, а те, кто живут в России, они же по-другому ментально сейчас находятся. Давление страха у них гораздо выше, чем у нас с вами, согласитесь?
1: Давление страха выше, но там они говорят, вот, а я выбрал, ты выбрал свободу, а я выбрал свободу общаться с моими детьми там, или там, с моими родителями, или что-нибудь такое. Люди все время адаптируются к происходящему. Вот если мы посмотрим на происходящее в Соединенных Штатах Америки, то я знаю людей, которые категорически не согласны с политикой Трампа, и особенно его антииммиграционной политикой, они уехали. И подали на работу в университеты Канады и Европы. А другие сидят и тихо молчат. Есть, например, интервью, Трамп сейчас довольно жестко разгонял науку, в частности, биологическую, и в институте Хопкинса и в других местах там люди давали комментарии о том, что происходит в их лабораториях, анонимно, потому что боялись. То есть такой страх, он присущ не только России, да, как бы в Соединенных Штатах можно выйти на улицу и протестовать, тебе за это пока ничего не будет. В России это невозможно, но внутренняя и внешняя миграция, она существует много где. Это не исключительно российская черта. Но уж если вы так хотите выдавить из меня какие-то исключительно российская особенность отношения к власти, то я бы сказала так, что очень российское отношение к власти заключается в том, что в определенном сегменте общества детей с детства воспитывают в том, что дети должны находиться с властью в отношениях дистанции. Не верь тому, что говорят в школе, верь тому, что говорят дома. Когда наступает время идти служить в армии, надо максимально службу в армии избежать. Например, у меня был такой забавный эпизод. У меня дома в квартире несколько лет назад прятался мой молодой родственник от повестки в армию. Это было еще до всякой войны. И ко мне на чай зашла моя соседка, которая родом из совершенно другого, скажем так, сегмента общества. И у них с моим родственником состоялся потрясающий диалог, потому что она никак не могла понять идею. Она заплатила много денег, чтобы ее старшего сына взяли в армию. Потому что армия в бедных деревнях, в бедных регионах, это очень престижно, это социальный лифт, это обладение некоторыми навыками, это демонстрация того, что ты мужик. Поэтому ее слабого архетичного сына не хотели брать в армию, она за это доплатила. И она никак не могла понять идею, зачем мой родственник, молодой парень, прячется от армии. Понимаете, в российском сегменте одни склонны как бы использовать государство как и его, то, что он дает как некоторый социальный лифт, другие направлены на то, чтобы отношения с государством максимально разорвать и держаться от государства на некоторой дистанции.
0: Вот вы знаете, вот к этой теме очень многие проводят параллели, называя украинцев пассионариями, а российских людей не пассионариями. Насколько корректно это сравнение, потому что Украина, как мы знаем, там меняется власть, они выходят на площади, на Майдан, а Россия живет в авторитарном режиме.
1: Ну, еще раз, последние несколько лет все занимаются бесконечными классификациями, попыткой разделить все на черное и белое, зеленое и красное, и таким образом объяснить себе, что это происходит, что происходит вокруг. Это столь же понятно, сколь и неправильно. И такие классификации, они, ну как сказать, да, люди этим постоянно занимаются, это их успокаивает, это дает им некоторое повседневное объяснение того, что происходит. Только это неправильно, понимаете? Нельзя сказать, что в Украине все пассионарии, а в России все рабы. Все устроено гораздо-гораздо сложнее. Если вам, как бы, дорогие слушатели, нравится заниматься такими классификациями, занимайтесь. Но только как бы это не имеет к пониманию мира практически никакого отношения, зато это имеет много отношения к тому, как вы себя успокаиваете или как вы себя навинчиваете. Ну, давайте, например, поиграемся с простой классификацией. Вот сейчас мир россиян поделен на уехавших и оставшихся. Согласны?
0: Да, конечно.
1: Замечательно. А вот теперь я вас, дорогой ведущий, попрошу отвечать мне на вопросы «да» и «нет». Например, человек, который сидит в России, у него нету карточки зарубежного банка, у него есть только российский счет, он уехавший или оставшийся?
0: Он оставшийся.
1: Отлично. Теперь возьмем россиянина, зовут его, например, Иван, который съездил в Казахстан, провел там месяц, сделал себе карточку казахстанского банка, вернулся в Россию, но уже имеет две карточки, он уехавший или оставшийся?
0: Он, конечно же, оставшийся, но при других условиях.
1: Хорошо, теперь мы возьмем Ваню, который уехал в Грузии, прожил там, скажем, 4 месяца или 6 месяцев, оформил себе вид на жительство, открыл себе счет в двух банках, прикупил себе зарубежную симку и на всякий случай приготовил себе как бы вариант бегства. Он уехавший или оставшийся?
0: Это человек, который имеет запасной аэродром.
1: Отлично. А теперь возьмем Ваню, который живет в Грузии, у него есть иностранный счет в банке, у него есть вид на жительство, он уже начинает платить налоги в Грузии, но при этом у него есть российская налоговая резиденция, он регулярно получает что-то с госуслуг, у него открыт счет, и он регулярно ездит навестить родителей в Москву. Он уехавший или оставшийся?
0: Ну, скорее всего, уехавший.
1: Отлично. А теперь мы имеем Ваню, который постоянно живет в Сербии. У него есть, он платит налоги, у него есть сербский счет, но при этом у него остается российский, и он раз в 3 года ездит навестить родителей.
0: Это называется «Россия не отпускает».
1: Хорошо, вот есть, например, иностранный агент, который, вот, например, я, который никуда не еду, но у меня российский счет заблокирован, хотя, например, от госуслуг мне постоянно приходят приятные сообщения. Я кто?
0: Вы иммигрант.
1: Ну вот смотрите, видите, довольно трудно провести границу. Я бы провела границу уже на моменте того, как первый Ваня уехал и открыл себе счет в Казахстане, потому что он уже пытается сидеть на двух стульях. И большое количество россиян, на самом деле, они как бы пытаются сидеть на двух стульях, и эту возможность всегда устраивают. И на самом деле, если мы посмотрим внимательно вот на эту реальность, выяснится, что эти уехавшие и расставшиеся, они не образуют два кластера, А или Б, а они образуют такой веер. И этот веер очень сильный. Кроме этого, к этому стоит добавить, что существует огромное количество людей, которые на самом деле живут в Сербии или в Черногории, но делают всяческий вид, что они живут в России. Для налогового резидентства или там по разным другим причинам, чтобы их не признали иноагентами, но в реальности их физическое тело в одном месте, а их виртуальное тело в другом месте. Таких случаев тоже много. То есть на самом деле... Как бы это деление гораздо более
0: сложное,
1: чем мы представляем.
0: Хорошо, а едем дальше. Скажите, советские анекдоты, советское поведение сейчас переживают ренессанс из-за закрученных гаек и двоемыслия?
1: Ну, как бы сейчас действительно люди постоянно занимаются тем, что они пытаются рефлексировать над своим поведением, и люди все время пытаются выстроить некоторую аналогию. Как уже несколько лет назад начались размышления, что вот мы живем в 1937 году, когда война началась, люди говорили о том, что вот сейчас я себя чувствую как немец, как внутри я себя чувствую как еврей в 1939 году, а за границей я себя чувствую как немец в 1939 году. То есть люди все время ищут исторические аналогии. Но только на самом деле... Само по себе эти исторические аналогии нужны для того, чтобы выстроить некоторое историческое понимание процесса. Но история никогда не повторяется. Так не бывает, чтобы было точное, абсолютное возврат назад. Поэтому, несмотря на все советские аналогии, которые нам так хочется приводить, мы не живем назад в Советский Союз.
0: Скажите, а почему про Путина нет анекдотов? Про Сталина, Брежнева и других лидеров их полно.
1: Ну, я бы сказала так. Если мы посмотрим на анекдот как на жанр фольклорный, то есть распространяющийся между людьми, политический анекдот, в чем его смысл? Мы комически воспроизводим, что происходит в голове у Брежнева, Сталина, Черненко, Андропова и так далее. Когда мы говорим, что Брежнев на открытии Олимпиады читал речь «О-о-о», ему референт говорит: «Леонид Ильич, осторожно, это олимпийские кольца», то мы таким образом показываем, что на самом деле в голове у Брежнева полный бардак, и он маразматик. Можно сказать, что как бы людям было интересно комическим образом вот как бы реконструировать, что происходит в головах правителей, от которых зависит вся их жизнь, но с которыми нет никакого прямого контакта, кроме каких-то ритуальных встреч. Отсутствие в последние годы анекдотов о Путине, о чем как бы я довольно много думала и замечала, и вот сейчас вышло исследование Наземцева, который сделал количественный анализ сайта «Анекдот.ру», который тоже это показывает, демонстрирует две вещи. Ну, во-первых, некоторое влияние цензуры, а во-вторых, то, что людям перестало быть интересно, что происходит в головах у условного Путина. Людям интересно, что происходит в головах у других россиян. Поэтому современные анекдоты, они высмеивают, современные политические антивоенные анекдоты, они высмеивают как бы не Путина и то, что происходит у него в голове, а они высмеивают антивоенного россиянина, который думал, что такая хорошая жизнь будет продолжаться всегда. Самый мой любимый анекдот, как диалог двух россиян. Один другого спрашивает: «Простите, вы не знаете, в какой концлагерь нас сегодня везут?» А второй отвечает: «Простите, но я совсем не интересуюсь политикой».
0: Да, я слышал очень много раз этот анекдот или фольклор уже. В продолжение этой темы, с точки зрения фольклора, какое отношение было к смерти Навального? Как коллективно-бессознательно это выразило?
1: Слушайте, я не знаю, что такое коллективно-бессознательное. За коллективно-бессознательным пригласите, пожалуйста, в эфир психолога Юнгианца. Он вам много чего интересного расскажет. Коллективное бессознательное – это когда некоторый предположительный концепт, отвечающий за массовое поведение людей, которое человек не осознает. Рефлексия по поводу смерти Навального очень глубокая, и уже по этому признаку она не бессознательная. Люди, российский сегмент – сегмент российского общества, который вообще знал имя Навального, переживает это глубоко, серьезно и очень трагически. Я бы сказала, только вчера в аэропорту сидя, улетая из Монголии, мы про это, опять же, много говорили. Тема «Зачем Навальный вернулся?» она постоянно-постоянно всплывает. Вот эта вот дискуссия о том, нужна ли была его жертва, само по себе сигнализирует о том, что эта рефлексия идет постоянно.
0: Вернемся опять к Путину. За четверть века он изменил поведение россиян?
1: Ну, конечно, он изменил поведение россиян. Даже как-то сомневаться в этом бессмысленно. Придумано огромное количество ритуалов лояльности, особое проведение электоральных мероприятий, не путать их с выборами, которые заставляют воспринимать политику как некоторая вещь, которая дистанцирована от людей, что вот это некоторый ритуал лояльности, и туда надо либо приходить и выражать свою лояльность, либо не вмешиваться, и многое другое. Конечно, российская действительность эпохи Путина, она, конечно, людей меняет, как и любая другая эпоха.
0: А можно ли говорить, что феномен Путина, он просто научился лучше управлять уже существующими страхами и привычками?
1: Ну, в таком обыденном смысле, наверное, да, можно так сказать. Помните, есть такой замечательный клип Макса Покровского, который группа «Ногу свело». Этот клип называется «Я боюсь». Он рассказывает, пожалуй, мне из всех современных клипов Макса Покровского нравится именно он, где он изображает некого активиста, за которым следят ФСБшники, едят, заказывают себе пиццу, живут какую-то жизнь, но следят за его домом, а он варит, кидает свой айфон в кипящую кастрюльку, уходит какими-то подвалами, потому что он боится. И вот это ощущение страха и признание того страха, что и признание того факта, что бояться не страшно, да, это такая примета нашего времени.
0: А как вы оцениваете влияние пропаганды?
1: Понимаете, опять же, вот эта вот история про то, что существует некое зомбирование, вот на голову человека можно надеть такой шлем пропаганды, и он превратится в зомби-кролика. Это такой преувеличение, искажение, которое любят журналисты, потому что с помощью этого преувеличения можно довольно легко объяснить, что происходит, и поделить мир на черное и белое. На самом деле пропаганда влияет не так. Она не способна переделать людей. Было проведено в 2022 году, как раз вышла статья, посвященная исследованию китайских граждан. Была проведена в Америке, и к участию в исследовании там пригласили очень много китайских граждан, там, по-моему, около 2000, и изучалось влияние пропаганды. Сначала каждого из них подвергли такому биографическому интервью, спрашивали, во что люди верят, готовы ли они выйти на площадь, готовы ли они протестовать, там, как они относятся к правительству, как они там относятся к Тайваню, там миллион вопросов. Кстати, между прочим, поскольку в Китае нельзя говорить про протесты, использовался при опросе эвфемизм «большая прогулка», что очень напомнило мне нашу действительность второй половины 2000-х, когда мы все писали в фейсбуках, а я пойду погулять по Тверской, когда речь шла о протестах. Так вот, представьте себе, этих китайцев подвергали, после того, как их опросили про их политические взгляды, вообще про отношение ко всему, их делили случайным образом на 5 групп, и каждая группа из четырех подвергалась воздействию китайской пропаганды. Условного китайского Соловьева, условного китайского Первого канала, условной Маргариты Симоньян и, там, например, условного, там, не знаю, что еще, пресс-конференции Путина, только это все длилось много часов. А четвертая группа просто пила чаек и не подвергалась воздействию ничему в изолированных комнатках.
0: Смотрите, Александра, откуда берутся мифы об избе полной гробов с дронами? Это я цитирую ваш телеграм-канал.
1: Так, секундочку. Когда люди подверглись влиянию вот как бы телевизионной пропаганды китайской, после этого, когда их снова после этого просили про их взгляды, выяснилось, что их взгляды личные не изменились. То есть если человек был готов выйти на протесты до того, как он много часов слушал китайского Соловьева, то и после он был готов. Но воздействие телевизионной пропаганды очень сильно заставило человека относиться хуже к другим себе подобным. Такие люди стали говорить: я-то, конечно, готов выйти на площадь, но вокруг меня одни идиоты, диванные воители, которые подчиняются холодильнику и слушают телевизор, и никто, кроме меня, на площадь не выйдет. А что же я один, как в поле воин? То есть пропаганда ухудшает отношение к другим себе подобным. Она заставляет человека чувствовать себя в одиночестве. Вот на самом деле научно доказан эффект пропаганды, а не просто прямое зомбирование. Вот что пропаганда делает российская с людьми. Она заставляет делать людей, которые занимают альтернативные позиции по отношению к классному курсу, такие люди чувствуют себя одинокими. Вот на самом деле каков реальный эффект пропаганды. Что касается городских легенд о гробах полных дронов. Действительно, сейчас, когда война подошла к порогу, украинские дроны совершают налеты, погибают люди, горят склады, пропаганда по-прежнему продолжает утверждать, что Украина слабая, украинское государство не существует, и вообще как бы мы ее очень быстро победим. И вообще никакой войны нет. И возникает вопрос, а что тогда происходит? Чтобы этот когнитивный диссонанс, нужно как-то с ним жить. И чтобы не выпадать из обоймы, чтобы продолжать жить в мире с государством, которое вот это все говорит, начинают распространяться городские легенды, которые рассказывают, что на самом деле украинские дроны нас бомбить не могут. Это на самом деле внутренние враги. Это цыгане оставляют дроны в гробах, в брошенных избах. Это какие-то украинские враги, которые собирают дома дроны, а ребенок случайно про это рассказал ФСБшников, сказав, что мама и бабушка играют в самолетики и прочее, прочее, прочее.
0: Скажите, вот если отключить этот рубильник пропаганды, будет возврат к нормальному состоянию или это билет в один конец у тех, кто зомбирован?
1: Опять же, я хочу подтвердить, что сказать, что никакого зомбирования в прямом смысле не существует, это раз. Второе, падение башен и последующая головная боль, и следующая за головной болью освобождение было только в романе Стругацких «Обитаемый остров». Эта картинка столь же приятная, сколь и нереальная. Но если перестать как бы использовать только один канал коммуникации только с одной картинкой, то люди постепенно будут разрешать себе пользоваться разными источниками информации, и возникнет вопросы к реальности. И эти вопросы к реальности будут публично обсуждаться.
0: Людям трудно менять картину мира, даже если пропаганда отключена, ему не хочется идти против себя. Это так?
1: Но человек, конечно, не любит идти против себя. Жить в раздрае с государством, жить против государства невероятно сложно. Поэтому люди делают максимально возможные усилия, чтобы этого не происходило. Поэтому люди все время оправдывают действия властей, как бы, чтобы собственный мир был достаточно комфортным. Это нормальное человеческое поведение, к сожалению.
0: А должен ли пропагандист сам верить в ложь, чтобы убедить других?
1: Совершенно не обязательно. И никакие исторические примеры нам не показывают, что люди в это верили.
0: Вы часто пишете про некрояз, язык, который говорит о смерти и войне, не называя их прям. Как вы считаете, некрояз проник уже в живую речь или пока остается в рамках телевизионных эфиров и новостных сводок?
1: Ну, конечно, часть некрояза проникает в живую речь со страшной силой. Люди все говорят уже абсолютно на полном серьезе «хлопок». и много про это шутят. Люди говорят СВО, СВОшники, как абсолютную норму жизни. Мало того, вот сейчас я разобрала вместе со своим мужем 7000 писем уполномоченных по правам человека, посланными участниками войны, их родственниками. И там регулярно упоминается как абсолютная норма освобожденная территория. Никто не пишет захваченные территории, завоеванные территории, а не только освобожденные территории Украины.
0: Скажите, когда в российских школах появились разговоры о важном, военная тематика и государственная идеология, вот подростки, они самые критичные люди обычные, какие есть способы тихого сопротивления промывки этих мозгов?
1: Самый экзотический и веселый способ, который мне встретился, а их нам встретилось, мы все время про это опрашиваем, просто легион, это когда у учительницы над доской висел свернутый портрет Путина. Когда было время разговоров о важном, она там рассказывала о чем-то реально важном, например, об алгебре. Но если она слышала шаги и думала, что это, например, завуч или директор, она дергала за веревочку и на всю доску разворачивался портрет Путина. Мне кажется, это гениально.
0: Скажите, а школьнику говорят одно. Дома, в кухне совершенно другие разговоры. А кто победит?
1: Тут никто не победит. Это такая довольно устойчивая модель. Она может существовать много времени, но она имеет последствия. Человек, вырастающий в такой системе, вот как раз здесь уместно вспомнить позднесоветский мир, он вырастает в ощущении, что все, что говорят взрослые, не имеющие отношения к семье, они всегда врут, и они знают о том, что врут. Поэтому любые инициативы, предлагаемые властью, они, даже не то, что властью, любыми людьми, лидерами оппозиции, кем угодно, они заведомо являются ложью. Именно поэтому у современного россиянина такое низкое желание консолидироваться, образовываться в группы и выходить на уличные протесты. Я никогда не забуду свой разговор в городе Томске с одним интервью с одним работником предприятия. Мы как раз обсуждали с ним приезд в город Алексея Навального. И этот человек говорит: «Я не понимаю. Вот, например, перед нами выступает наш директор завода и говорит: я буду баллотироваться. И все знают, что ему нужны деньги. И поэтому он хочет баллотироваться. И он нам врет. И все знают, что он врет. И мы знаем, что он нам врет. И он знает, что мы знаем, что он врет. И как бы все довольны. Но я не понимаю, какая выгода у Алексея Навального. Я не верю, что он как бы не врет». Вот это ощущение, вот оно как раз как бы возникает за счет вот такого двоеверия, развиваемое в детстве.
0: Вы много пишете о доносчиках и доносительстве. Вот появился такой персонаж, как Виталий Бородин. Вот он инструмент Кремля или он такая некая карикатура на доносчика?
1: Понимаете, доносов всегда было много. Во времена ковидов их было тоже очень много. Это иллюзия, что вот они появились только с времен войны. Люди все время пишут друг на друга жалобы. Но сейчас, во время войны, как бы за счет этих доносов можно приобрести социальный капитал. Такие люди, как Бородин, его приобретают. Потому что самим фактом того, что он на кого-то может написать донос, он становится известным, и его начинают бояться. Именно поэтому такие люди становятся моральными предпринимателями. Они получают в руки власть запугивать людей. Бородину это просто нравится.
0: А скажите, они рождаются, эти доносчики, сами по себе? Или это Кремль все-таки, скажем так, выращивает их?
1: Ну, я не верю ни в какой заповедник гоблинов, где за специально отделенной решеткой выращиваются доносчики. Другой вопрос, что государству российскому очень понравилась система, возведенная в 2020 году, когда появились анонимные способы обратной связи, где у МЧС, у Следственного комитета, у сайта коронавирус.ру появились способы подать анонимную жалобу на что угодно и на кого угодно, и этим начали люди пользоваться. Вот такой сбор информации очень приветствуется. А вот скорее люди типа Анны Коробковой / Ивана Абатурова или Бородина, мне кажется, они несколько даже раздражают, потому что они перетягивают на себя вот этого роль морального предпринимателя. То есть они как бы указывают представителям власти, что им надо делать. Как правило, представители власти страшно этого не любят.
0: А началась ли эпидемия шпиономании, как вы думаете?
1: Вот про это можно сказать с большей уверенностью, что есть, потому что мы видим, как губернаторы и представители региональных властей все время публикуют устрашающие предпоследние полтора года предупреждения в социальных сетях. Аккуратнее, если вы находите стоянку в лесу, это не туристы там палатку поставили, а это, конечно же, шпионы. Потрясающе последнее было предупреждение губернатора Омской области, что вот если вы встречаете людей с речевым акцентом, то это, наверное, как бы враги. Интересно, что в его предупреждении абсолютно эти враги, они как-то не уточнялись. Они, в принципе, враги, как вот некоторая отдельная этническая группа. Непонятно, какой речевой акцент мы должны были бы узнавать в этом предупреждении.
0: Скажите, откуда появляется неприязнь ко всему чужому?
1: Это, в принципе, тоже такое свойство как бы человека. С одной стороны, человек старается быть альтруистичным по отношению к своей группе, а с другой стороны, максимально не альтруистичным по отношению к другой группе. Этот способ, позволяющий конкретной группе людей выжить, это не очень хорошее свойство в современном мире, когда мы должны себя чувствовать не как маленькое племя, а как огромный конгломерат людских сообществ. Но как бы, когда люди чувствуют опасность, вот одно из таких атавистических чувств – это как бы все чужое от себя оттолкнуть.
0: Вы знаете, мне очень интересен вопрос, где заканчивается бдительность и начинается стукачество, потому что бдительность – это тоже как бы то качество безопасности, которое хочет человечество получить.
1: Сейчас вас расстрою, нигде оно не заканчивается, потому что, по сути, это один и тот же процесс. Вот американские соседи, например, могут вполне написать заявление в полицию, потому, если у вас неправильно пострижена лужайка и оскорбляет внешний вид. Или, например, и не соответствует правилам. Или, например, вы оставили детей дома, во многих маленьких, а во многих штатах это запрещено там, до определенного возраста, которого в России такого правила нет. Нет тут никакой разницы. Другой вопрос, что если мы считаем, мы живем в сообществе, мы считаем, что полиция разумна, представители власти разумны, то мы как бы по этому поводу не возникает истерики. Ну хорошо, написали заявление, приехала полиция, ты с ними объяснился, вопрос закрыт. А вот когда есть общество, которому мы боимся полиции, мы считаем, что полиция всегда принимает неправильные решения, стремятся закрыть людей как можно быстрее, где представители власти думают только о себе, вот в такой ситуации люди начинают бояться доносов.
0: Приведу вам другой пример. К вам пришли гости, один из гостей напился, и когда прощался, сел за руль. Вы позвонили в полицию и сказали, что выехал человек с сильным алкогольным опьянением. Это бдительность или стукачество?
1: Еще раз говорю, это одно и то же. Вопрос в том, что в одном обществе, в российском, это будет воспринято как стукачество, а в американском – как бдительность.
0: Еще один важный вопрос. Передается ли страх от родителей детям через воспитание, семейные истории и привычки?
1: Еще как передается. Вы знаете, вот, например, есть городская легенда о том, что как бы бойтесь черной машины. Огромное количество детей, выросших вот в нашем своем поколении, слышали историю о том, что вот однажды подъехала черная машина, ребенок туда сел, и больше никто никогда его не видел. Например, там может быть, что это черная машина там, с каким-то определенным образом, с номером, или там какие-то люди что-то из нее говорят, но вот черная машина забирает детей. Моя коллега Анна Кирзюк считает вполне обоснованно, что это такой отголосок репрессий 30-х, 50-х, когда черные машины забирали, арестовывали по ночам. И вот этот страх, он перешел в поколениях, и люди привыкли бояться черной машины, и так образовалась такая городская легенда.
0: Скажите, есть ли в расизме элементы генетического превосходства, или это скорее страх к чужому и непонятному?
1: Я никогда не слышала ни одного обоснования, что какая-то группа может быть генетически более расистами, чем другая, если я правильно поняла ваш вопрос.
0: Давайте так, я скажу, что в вашем понимании расизм?
1: Расизм, в моем понимании, это представление о том, что люди другой этнической группы с другим цветом кожи, другим цветом волос и что-нибудь такое обладают более низкими человеческими качествами.
0: На Западе с расизмом и ксенофобией десятилетиями боролись через образование, кино, массовую культуру. Что могло бы сработать в России?
1: Все то же самое. Например, в школах в Германии, в Америке очень принято в школах, в младших классах и детских садах, например, празднуют все возможные праздники. Вот моя подруга работает воспитателем в детском саду в Германии. Там празднуют Хануку, там празднуют католические праздники, там празднуют православные праздники, там празднуют, Рамадан, там как бы, ну, то есть, по крайней мере, объясняю, что такое Рамадан, то есть, как бы, дети вот на самом раннем этапе развития знакомятся с идеей, что люди разные, носят разные национальные одежды, ведут себя по-разному, едят разную еду и прочее, прочее, прочее. Это, в принципе, расширяет свое представление о мире и, как бы, не делает тебя центром мира.
0: Война в Украине усиливает градус расизма в России и ксенофобии.
1: Понимаете, опять же, расизм все-таки это представление о том, что люди с другим цветом кожи или внешне отличающиеся, они как бы когнитивно неполноценные. Такой бытовой расизм в России был всегда. Его скорее сейчас не останавливают. Вот о чем стоит говорить. Но война в Украине, она скорее подогревает действительно ксенофобию, ощущение того, что вот как бы российская суверенная самобытная культура, называемая как хотим, вот она как бы единственно верная. Но это не имеет отношения к расизму.
0: Кремль все чаще говорит о женщине, как о матери. Ее главная миссия – рожать и воспитывать детей. Вот насколько этот образ совпадает с реальной российской женщиной?
1: Да. Российская современная культура, она пытается выстроить такой идеал патриархальный, при котором, с одной стороны, есть большая многодетная семья, где мало разводов, при этом разговор вот об этой многодетной семье, обратите внимание, ведется все время с женщиной, не с мужчиной. То есть она такая неопатриархальная, потому что вот решение о многодетности явно все равно же принимают женщины, поэтому власть разговаривает с ней. И эту модель постоянно пытается внедрить. Мы видим по письмам, которые мы изучали, участников войны и их семей, напоминаю, это 7 тысяч писем, и вот книжка про это вот-вот-вот сейчас выйдет в сентябре-октябре этого года. Мы видим, что на самом деле большое количество участников войны, они отцы множества детей, 3, 4, 5, 7, 8, и они пошли на войну из-за бедности, из-за чудовищной бедности, из-за желания получить для детей какие-то вот привилегии. Соответственно, получается, что с одной стороны, как бы государство российское пытается внедрить многодетную модель, но она бесконечно дорога, поэтому те люди, которым эта модель внедряется, они вынуждены идти на войну, чтобы заработать деньги на этих детей.
0: А женщина, она принимает эту модель на фоне войны в Украине, или государство просто пытается вернуть ее в традиционную роль?
1: Ну, опять же, здесь надо было пригласить бы демографа, потому что, говорит мой коллега Алексей Ракша, мне кажется, что этот эксперимент пока не очень удачен, вроде как только там, где за рождение второго ребенка обещают реально большие деньги, это хоть как-то действует. Все остальные случаи, все остальные попытки как-то этот процесс спонсировать, они не очень удачны.
0: Скажите, а что может вернуть российских женщин к многодетству? Или время такое, что обратной дороги нет, или все-таки социальная поддержка будет играть какую-то роль? Как вы думаете?
1: Понимаете, нельзя... Вот вы когда-нибудь пробовали зубной

0: Не идите в образование, не идите в университеты, заканчивайте свои кулинарные колледжи и рожайте по 7 детей. Вот какая вилку пытается на самом деле навязать.
1: Многие русские в некоторых странах европейских стараются громко не говорить по-русски. Вот вы с этим сталкивались, и вы сами говорите ли громко на русском языке, оказавшись в чужой среде?
0: Я считаю, что я имею право говорить на любом языке, на каком хочу. Говорить громко – это вообще не очень прилично. Поэтому в публичном месте хорошо говорить тихо. Это, мне кажется, на любом языке, даже если это суахили. И мне кажется, что это правильно. Другой вопрос, что я считаю, что отождествление языка с государственностью – это вообще очень глупая и ошибочная идея. В огромном количестве государств два языка. Канада – французский, английский. Бельгия – фламандский, французский. И так далее, и тому подобное. И, ну, как бы, нужно было бы бороться, на как раз, на самом деле, с растождествлением языка и государственности. Вот это было бы правильно.
1: Александра, вот вы замечали, что русские стараются не говорить по-русски в европейских странах, в некоторых, и это какой-то создает комплекс неполноценности.
0: Я много раз замечала другое, что украинцы стараются не говорить по-русски. Вот это да, потому что как бы ты слышишь русскую речь, подходишь ближе, в магазине здороваешься, и люди переходят с тобой на украинский, демонстративно русский не замечают. Вот это да. Это понятный очень эффект.
1: Но война и Путин, они повлияли на модель поведения русских за границей или нет? Как вы думаете?
0: Ну, конечно, повлияло. Но как такой очевидный вопрос. Несомненно, а куда же без этого деться? Нам всем постоянно приходится извиняться за то, что происходит, что делает Россия. Вот как бы одно это уже достаточно.
1: Мы много говорим о новой волне русской эмиграции. Вот эти русские, те, которые сейчас за пределами России ушли, убежали от этой войны, они растворятся, как белая эмиграция, или все-таки они создадут новое общество и новые виды коммуникации и останутся теми русскими, но просто живущими за пределами России?
0: Это вам кажется, что белая эмиграция растворилась. Белая эмиграция вообще-то как бы создала огромное количество всего и в искусстве, и в литературе, и много в чем. Журналистики, между прочим. Но не надо сравнивать начало 20 века и начало 21-го. Все-таки мы сейчас, вот это наша эмиграция, мы много общаемся с теми, кто остался регулярно, каждый день. И это отличие от того, что было в начале 20 века. И я, вот лично я, вот не знаю, как вы, но я не собираюсь ни в чем растворяться. Я собираюсь жить свою жизнь и постараться как бы что-то полезное из нее сделать.
1: А можно ли предсказать, что будет со следующим поколением? Оно останется русскоязычным или они адаптируются в той стране, в которой они живут?
0: Нет, дети, которые были увезены, они, конечно, учатся французский, нидерландский, английский и так далее, они будут на нем говорить, и это, в принципе, нормально, потому что, как говорили древние реки, пантарей, все течет. Они останутся двуязычными или не останутся, у них будет другая жизнь, но они и не мы, понимаете?
1: Вы чувствуете себя иммигранткой или уже человеком без одной страны?
0: Я чувствую себя ученым, живущим во Франции, русскоязычного происхождения. И как бы этого совершенно не стыжусь.
1: А как вы чувствуете, идентичность ваша меняется или она стабильна?
0: Я идентифицирую себя как человека, который говорит по-русски, читает европейские книги, любит Монголию. У меня очень сложная идентичность, но она точно совершенно никак не привязана к российскому государству, что ли. Вот я не испытываю никакой ностальгии.
1: Вы думаете о том, что когда-нибудь вернетесь в Россию, или вы уже для себя этот путь отрезали и будете адаптироваться и работать, творить в новых для себя условиях?
0: Понимаете, человек всегда адаптируется. Вот мы начали с адаптации, и вот мы заканчиваем. Мы начали с адаптации, вот мы заканчиваем разговор с адаптацией. А почему вы все так думаете, что вот адаптироваться нужно в Париже, а не тогда, когда и если мы вернемся? Вот мне кажется, что вот если наступит такой момент, и иммиграция в бронированном вагончике или на белом коне как Сим Симыч Карнавалов въедет в

0: Москву спустя 15 лет, вот тогда наступит, понимаете, адаптация. Потому что и адаптация это будет пострашнее той, что мы переживаем во Франции. Во Франции адаптироваться очень легко и просто к французскому сыру, к французскому вину, к французскому круассану. Адаптироваться к жизни в России через 10 лет будет посложнее.
1: Правда то, что французы, они приветствуют русскую миграцию и лояльны к ней, и нет русофобии?
0: Ну, вообще, хорошие, нормальные, демократические страны очень не приветствуют, вот как бы публичное выражение, исламофобии или антисемитизма, или русофобии, или еще чего-нибудь. Вот все эти фобии как бы крайне не приветствуются и не являются частью одобряемого публичного поведения. Что французы говорят на кухне, это их личное дело. На публичном поле это, в принципе, не приветствуется. Кроме этого, надо понимать, что Франция, видимо, чувствует, воспринимает Россию как свою культурную колонию, что ли, в хорошем смысле слова. Что существует в связи, что Россия очень много чего из Франции восприняла. И вот это вот такой как бы enfant terrible, такой ужасный ребенок, которого нельзя бросать, и с которым надо что-то делать.
1: Вспомним, что до революции французский язык, ну, если был не вторым языком, но, по крайней мере, популярным языком среди
0: аристократии. Да, у образованной части общества. Вот ровно про это я и говорю. Да, как бы. И потом, понимаете, во Франции это вот та самая страна, в которой память о политических репрессиях еще с времен французской революции крайне свежа. И французы вообще-то хорошо понимают, что значит быть высланным из страны. Потому что у любого уважающего себя чистого француза всегда есть в анамнезе прадедушка, который бежал во времена Наполеона или во времена французской революции, или во времена какой-нибудь еще революции и прочее, прочее, прочее. На памяти французов еще свежа, совершенно несправедливая война в Алжире, например, с которой часто сравнивают события в Украине и прочее, прочее, прочее.
1: Александра, спасибо вам за интереснейшую беседу. Моим гостем была социальный антрополог, автор канала «Незанимательная антропология» Александра Архипова. С вами был Мумин Шакиров. Всего вам доброго.
2: Эфир «Радио Свобода» в твоем мобильном без VPN.
3: Приложение «Точка доступа» без шума и пыли дает неограниченный доступ к круглосуточному аудиостриму «Свободы».
2: Заходи в магазин приложений App Store или Google Play, загружай «Точку доступа» и слушай «Свободу» круглые сутки без ограничений и блокировок.
3: Радио «Свобода» всегда поверх барьеров. Говорит «Радио Свобода».
2: Круглосуточный прямой радиоэфир и аудиотека лучших программ и подкастов «Свободы» на YouTube-канале «Радио Свобода Лайф».
3: «Радио Свобода» на экране твоего монитора, в твоем мобильном и в твоих наушниках.
2: YouTube-канал «Радио Свобода Лайф». Твой YouTube обретает знакомый голос. Как вы относитесь к средствам массовой информации, признанным иностранными агентами?
4: Ну, я, собственно говоря, буду относиться точно так же, но я так думаю, что просто само качество этого СМИ потеряет. Польза от этого будет немного, я думаю.
5: Ой, вы знаете, наверное, нейтрально. Я так думаю, что такая вакханалия продлится недолго, надеюсь.
6: Очень осторожно.
7: Ну, вы знаете, я вообще, когда читаю, я, честно говоря, стараюсь как-то сама осмысливать. Поэтому в любом случае, я не думаю, что это как-то скажется.
8: Я не употребляю информацию.
9: Не скажешь, что отрицательно, но с некой осторожностью.
10: В большом счете я за свободу слова. Правда еще никому не вредила. И если мы будем говорить правду и будем показывать правду, будет больше добра и мира во всем мире.
11: Иностранные агенты – это наши друзья.
2: Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
3: Настоящий материал, информация, произведен, распространен и или направлен иностранным агентом Троицким Артемием Кивовичем, либо касается деятельности иностранного агента Троицкого Артемия Кивовича.
2: студия подкастов «Радио Свобода».
6: Салют, друзья, это Артемий Троицкий. Артемий Троицкий, 276-й выпуск «Музыки на свободе», подкаст и программа на «Радио Свобода». Сегодняшние наши герои — это лейбл «Klang Gallery». Пожалуй, самый главный и один из довольно немногих австрийских независимых рекорд-лейблов. А начнем мы с популярной английской группы бристольского квартета Idols. Существует он уже сколько, с 10-го или даже с 9-го года, то есть довольно давно. 4 альбома они записали, стиль свой называют пост-хардкор. Но на самом деле я бы не сказал, что это какая-то панковая или такая чисто постпанковая группа. Группа более изобретательная, чем они мне и нравятся. Четвертый альбом Idols называется «Crawler», то есть «Ползущий». Слушаем песню «The Beachland Ballroom».

танцплощадка на пляже. Джо Талбот и группа Idols и их последний альбом «Crawler». Джейн Биркин. Джейн Биркин, знаете ее, естественно, актриса, естественно, певица, английская, но проживающая во Франции. Вот, и, естественно, муза Сержа Генсбура и один из голосов бессмертной песни «Je t'aime, moi non plus». У Джейн Биркин вышел последний альбом в 2020 году. Называется «Oh, pardon, tu dormais». «О, извини, ты спишь». После этого, к сожалению, у нее ничего не выходило. Вообще не очень она часто радует своими новыми записями. То есть предпоследний альбом до этого, это «Enfants d'hiver», то есть «Дети зимы», вышел вообще в 2008 году, спустя 12 лет. Ну, так или иначе, альбом отличный, продюсировал его Этьен Дао. И слушаем с него песню «Ghosts», то есть «Призраки». Ну, и эта песня... Значит, о родственниках Джейн Биркин. Дедушка, бабушка, мама, папа, дочь, муж и так далее.

Джейн Перкин, альбом «Oper, don't you dorme» и песня «Призраки» с этого самого альбома. Алекс Джи, настоящая фамилия Джина Скольни, это такой американец, очень популярный сейчас. Стиль его иногда называют «slacker rock», то есть такой расслабленный рок. Но он близок к DIY, к lo-fi и так далее. Ну, в общем, пишет Алекс Джи такие трогательные песни. Его 9-й альбом называется «God Save the Animals», «Боже, спаси животных». Слушаем песню «SDOS».

Американец Алекс Джи и его последний 9-й по счету альбом, такой, в общем-то, относительный бестселлер даже, называется «God Save the Animals». Теперь из Бразилии. Давненько у нас не было бразильской музыки, но вот Тиаго Франца, есть такой известный бразильский саксофонист и бандлидер из города Бело-Оризонти. И вышел у него 5-й альбом, называется «The Importance of Being a Spectacular», то есть «Как важно быть эффектным». С него слушаем песню «Карнивал Арку-Ирис».

Тиаго Франко, саксофонист из Бразилии, и его последний альбом. Ну, теперь вот эти самые австрияки Клан Галлери. Надо сказать, что я вообще этих людей не знаю, никогда с ними не общался, не состоял ни в каких отношениях, переписках и так далее, но никак не мог пройти мимо этого лейбла, просто потому что они выпускают много всякой интересной музыки, всяческих интересных и давно любимых мною артистов. В любом случае, музыка классная. И начнем мы с Чарльза Бобока. Чарльз Бобок — это, на самом деле, один из псевдонимов участника Residence Харди Фокса. Residence, как вы знаете, это вообще был дуэт Харди Фокс и Хомер Флинн. Харди Фокс, к сожалению, уже умер, оставив после себя массу всяких записей. И вот одну из них, очень симпатичную, я обнаружил на сборнике как раз Клан Галлери. Сборник называется «From Vienna with Love», и там присутствуют, значит, всяческие их артисты, в том числе пьеса «Valley Waltz», «Долинный вальс» этого самого Харди Фокса, он же Чарльз Бобок.

Valley Waltz Чарльза Бобука. Следующий герой Клан Гэллери — это Паскаль Камелат, который только что был героем нашей предыдущей 275-й программы. И там я как раз проанонсировал, что будет его альбом с Марком Уртадо. Марк Уртадо — это в прошлом вместе со своим братом Эриком. Это была отличная французская группа электронная «Тандон». Родился он в 62-м году, кстати говоря, не где-нибудь, а в Марокко, в столице Рабате. Записал Марк Уртадо совместный альбом из кучи всяких культовых людей. Это и Алан Вега, и Майкл Джира, и Лидия Ланч, Genesis Peoridge и так далее. И в том числе с Паскалем Камеладом у них был записан совместный альбом «L'Arme Secrète» — «Тайная слеза». Вышел он в мае 2020 года. Ну и по стилю очень-очень напоминает любимую, я так понимаю, Марком Уртадо, да и мною тоже, группу Suicide. Слушаем песню, если это можно назвать песней, конечно, «L'Arme».

Паскаль Камилат и Марк Уртадо, альбом «L'Arme Secret», май 2020 года. Это, кстати, очень удобно. На всех релизах лейбла «Klang Gallery» стоит точно время выпуска. Вот следующий альбом вышел в мае 2021 года, и это седьмой альбом английского дуэта «Ronaldo and the Loaf». Дуэт существует очень давно, с 1977 года. Вышло у них несколько альбомов как раз под покровительством Residence на Ralph Records. В составе дуэта Дэвид, он же Лоуф Янсен, и Брайан, он же Рональдо Пул. Седьмой альбом называется «Hardly Gurning While the World is Turning», то есть «Трудно стрелять, когда мир вращается». И слушаем песню «Improbable Legs» — «Невозможные ноги».

Ринальдо энд зе Лоуф и их альбом мая 21 года «Hardly Gurning While the World is Turning». Это у нас все идет каталог лейбла «Klang Gallery» из Вены. Ноябрь 21 года, и это время релиза альбома английской группы Officer. Опять же, известная авант-роковая группа во главе с Миком Хопсом, известным авангардным тусовщиком, барабанщиком и так далее. Еще там всякие известные люди присутствуют. Энди Болл на гитаре, Феликс Федорович, клавишные инструменты, Билл Гелонис на духовых инструментах и так далее. В общем, такая сборная лондонская авангарда. Восьмой альбом их вышел на Klang Gallery, называется Paragraphs and Principles, «Параграфы и принципы». Весь альбом посвящен всяческой политике, композитору-политактивисту Харри Кауэллу, и я выбрал отсюда «The Song of Ruthless Criticism» — «Песня беспощадного критицизма», основана на тексте Мао Цзэдуновской, собственно говоря, статьи «Критика Лин Бяо и Конфуция». Это был главный идеологический, как бы, манифест культурной революции.

Английская группа Officer существует с 1984 года, кстати говоря. Их 8-й альбом «Параграфы и принципы». И последний выпуск из имеющихся у меня на лейбле Clan Gallery. Декабрь 22 года. Рапун. Рапун — это проект английского же музыканта, электронщика, перкуссиониста Робина Стори, в прошлом участника авангардной группы Soviet France. Вышло у него сколько альбомов? Ну, я думаю, не меньше полусотни альбомов. Просто огромное количество. Вот последний из них называется «These are dreams». Это «Грёзы». И слушаем песню «Deep in my heart».

Глубоко в моем сердце Робин Стори и его проект Рапу на альбом These Are Dreams. Вот, собственно говоря, пожалуй, это была последняя новинка лейбла Klang Gallery, что попало мне в руки. Ну что ж, теперь заключительная часть нашей программы. И начнет ее испанец, вокалист и гитарист по кличке Хонки Тонки Санчес. Я был недавно в Испании, там прошелся по всяким музыкальным торговым точкам. И надо сказать, что иногда я покупаю всякие пластинки вот просто по наитию, что мне нравится обложка. Вот в данном случае мне понравилась обложка. Но и оказалось, что это его второй альбом. Он вышел в 2016 году. Больше у него ничего не выходило. С тех самых пор человек из Мадрида, 73-го года рождения. Альбом этот называется «De la piel del diablo» — «Из кожи дьявола». И слушаем песню «No amanecen cantaranas». «Не встает солнце в Кантаранасе».

Хунки-Тонки Санчес из Испании, его второй и последний, к сожалению, до сих пор альбом 16-го года «De la piel del diablo». Мини-сюжет наш сегодняшний посвящен француженке Дженни Бет. Настоящее имя Камиль Бертамье, родилась в 1984 году, ну и более всего известна как фронтвумен английской группы Savages, оба альбома которых мы, естественно, слушали. Кроме того, она актриса, ну и вообще такая мастерица на все руки. Два года назад у нее вышел дебютный альбом под названием «To Love is to Live» — «Любить значит жить». До сих пор это единственный ее сольник. Слушаем с него песню «We will sin together» — «Мы согрешим вместе». Young

Дженни Бетт мы согрешим вместе с ее первого сольного альбома. Ну и не так давно, в прошлом году, у нее вышел совместный альбом с Бобби Гиллеспи. Бобби Гиллеспи когда-то был участником группы Jesus and Mary Chain, а также и до сих пор является вокалистом группы Primal Scream, знаменитой шотландской. И вот они вместе с Дженни Бетт записали альбом под названием Utopian Ashes, «Пепел утопии». И с этого альбома послушаем песню «Stones of Silence», «Камни молчания».

Дженнивет и Бобби Гиллеспи — камни молчания. Но надо сказать, что Бобби Гиллеспи далеко не единственный известный музыкант, с которым Дженнивет посотрудничала. Вот с ним-то они записали целый альбом «Utopian Ashes», а вообще она звучала на записи, скажем, «Tindersticks» или даже «Gorillaz». Поехали дальше. Луис Карнелл из Лондона, электронщик, записывает пластинки под ником Visionist, то есть визионер, скажем так. Вот сейчас, правда, вроде бы он отказался уже совсем недавно от этого никнейма. Вот будет выступать просто под своим собственным именем Луис Карнелл. Ну, а мы пока что послушаем последний его альбом как визиониста. Называется «Call to Arms», «Призыв к оружию» и песня «Form».

Visionist, альбом A Call to Arms. Это его третий альбом. Ну и в заключение трогательная американская песня.

0: каким вам представляется будущее России?
1: Видите, сейчас, конечно, непростая жизнь, вы сами это лучше меня знаете. Но лет через 10-15 мы будем вспоминать наши времена и говорить, как мы замечательно жили тогда. Приблизительно так.
2: Ну, я думаю, что будет все хорошо. На мой взгляд, из-за того, что сейчас продлили то, что санкции, будет своя продукция, будет все свое. И когда санкции кончатся, люди привыкнут к своему и будет прогрессировать в лучшую сторону у нас в России. Я вот так думаю.
3: Веселые люди, хорошие дороги, хорошее образование, медицина нормальная. Ну, чтобы хорошо нам было житься. Это зарплата, пенсия, вот улицы, город чистый, красивый, ухоженный.
0: Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
4: Привет, меня зовут Марьяна Тарачешникова.
5: А я Наталья Джампаладова, и мы ведем подкаст «Человек имеет право».
4: Права касаются каждого. Все в нашей жизни об этом. Право на жизнь и здоровье, право на личную свободу, неприкосновенность, право на выбор и самореализацию, потребительские права, права собственности, право на чистую и безопасную окружающую среду. Все мы этим пользуемся ежедневно, как правило, не задумываясь о правах человека.
6: Права и свободы наших граждан гарантированы Конституцией. Они незыблемы. Мы никогда не должны об этом забывать.
5: В подкасте мы задаемся простыми и сложными вопросами, на которые сами хотели бы получить ответ. Например, зачем нам нужен паспорт? Могут ли человека оштрафовать за селфи в поезде? Кому принадлежит право на купленный в интернете контент? Есть ли у человека право самостоятельно выбирать собственную смерть? И что делать, если тебя по ошибке признали мертвым?

0: патолог анатом уверял, что это наш дедушка, что вы понимаете, человек меняется. 19 мая мы его забрали, отпели и похоронили на семейном захоронении. А маме позвонили где-то в час дня 21 числа и сказали, что произошла ошибка, ваш дед жив. Она говорит, что это как бы вы прикалываетесь, что ли? Он говорит, это вообще не смешно.
1: Сама процедура воскрешения, она не быстрая. Сама по себе смерть человека и его воскрешение, это такие, скажем так, экстраординарные события, которые при нормальной ситуации должны происходить один раз в жизни. А когда это происходит, как минимум не один раз, государство в лице компетентных органов, судов, должны, скажем так, более пристально смотреть за этими ситуациями для того, чтобы факт смерти был опровергнут.
2: Мы пытаемся разобраться в том, кто и зачем придумал защищать права человека, как в Советском Союзе появились диссиденты и кого ими называли, что скрывалось за формулировкой времен ГУЛАГа «10 лет без права переписки».
3: Представьте себе, тайно в довольно короткие сроки арестовывают почти 2 миллиона человек. Во всяком случае, больше миллиона. Из этих миллионов около 700 тысяч расстреливают. Родственникам говорят, что 10 лет без права переписки. И кто-то верит.
4: Мы рассказываем о том, как идеи мыслителей и политиков прошлых лет влияют на сегодняшнюю жизнь. Как человечество придумало гуманитарное право и правила ведения войны? Почему в 21 веке возможны захватнические войны? Как демократии превращаются в диктатуры? Как диктаторы готовят почву для репрессий? И зачем нужны революции?
5: Почему сейчас актуальна тема революции? Эта тема стала модной. А потому что авторитарные режимы не могут быть изменены мирно, согласно законам, которые приняты этими же режимами. Они мирно не меняются. Это полностью противоречит их сути.
2: Вместе мы выясняем, как в мире появились разные системы права, почему разные страны сделали тот или иной выбор, как работают суды присяжных, для чего люди придумывают законы, как эти законы пишутся в России и почему часто их бывает нелегко понять.
6: Суд присяжных – это еще и обратная связь. Демократическая власть поощряет обратную связь, а тирания, наоборот, подавляет источники обратной связи.
4: А еще мы рассказываем истории конкретных людей, которые столкнулись с государственной машиной и пытаются выбраться из жерновов правосудия или отстоять свое право быть самими собой.
7: Мы, наоборот, делая переход, очень многое теряем. Мы теряем родных, мы теряем работу, мы теряем уважение людей. Мы, в конце концов, теряем свои гражданские права. Я вот, например, являясь родителем, я даже на собственных детей свидетельство о рождении не могу получить. Я даже их в паспорт вписать не могу. Мы не виноваты в том, что мы транссексуалки. Мы такими родились. И вы нас наказываете за что? А мы не выбирали родиться такими. И это нечестно. Это очень жестоко и негуманно нас преследовать.
2: Мы приглашаем вас вместе разбираться в том, как устроен окружающий нас мир прав и обязанностей, почему он устроен именно так и что каждый может сделать, чтобы защитить свои права.
4: Новые эпизоды подкаста «Человек имеет право» выходят каждую неделю. Слушайте нас на сайте «Радио Свобода», в YouTube и Telegram-каналах «Радио Свобода», а также на привычных вам подкастовых платформах.
2: «Человек имеет право».

0: Здравствуйте, с вами Антон Сергиенко, и это «Цитаты свободы». У каждой недели свой портрет. В этом подкасте мы рисуем его голосами и эмоциями людей, которые обсуждали ключевые события недели. Каждый четверг я собираю самые яркие цитаты из соцсетей, главные споры, реакции и самые заметные высказывания. Новости рассказывают, что произошло. Соцсети показывают, как это восприняли люди. Иногда точнее, чем кажется. Среди прочего, фраза Путина «они меня повесят», которую анонимный источник якобы приписал ему The Economist, и рассказ Путина о том, как касатки в стае разрывают белых медведей для объяснения детям причин войны. Издание The Economist со ссылкой на источник в окружении Путина пишет, что однажды он сказал: «Они меня повесят». Проверить это, к сожалению, невозможно. Источник анонимный, записи нет, контекст неизвестен. Но многие в соцсетях охотно поверили. Уж слишком точно, по их мнению, эта фраза ложится в картину мира человека, который выстроил систему, где закон — это его инструкции для подчиненных, а любая потеря власти видится только через петлю. Другие, впрочем, считают это либо грязной манипуляцией, либо заказным вбросом от, цитата, второсортных околокремлевских инсайдов. «Никто из людей, вхожих к Путину, разговаривать с журналистом «Экономист» не будет», — пишут скептики. А кто-то напоминает, что бояться стоит совсем не Гаги, а собственного кольца охраны, которое с каждым годом сжимается все плотнее. Главный редактор «Медиазоны» Сергей Смирнов коротко и лаконично отреагировал на статью.
1: «Путин меня повесит. Ладно, хорошо».
0: Бывший главред «Эхо» Алексей Венедиктов считает, что солидное издание ударилось в слухи и так называемые инсайды.
2: «Очень жаль, что теперь The Economist занимается влажными фантазиями».
0: Блогер Роман Дубровский напоминает, что в России пока официально не вешают.
3: Тем, кто боится, что их повесят, хочется напомнить, что в России действует мораторий на смертную казнь, и в Гааге дает максимум пожизненное. Так что всегда есть варианты и в рамках правового поля, если ими успеть воспользоваться, а в случае коллективных обращений можно неплохо посидеть с друзьями.
0: А вот что пишет бывший координатор штаба Навального в Санкт-Петербурге Денис Михайлов.
1: The Economist со ссылкой на источник в окружении Путина пишет, что однажды он сказал: «Они меня повесят». Проверить, говорил ли Путин именно эти слова, невозможно. Источник анонимный, записи нет, контекст неизвестен. Но в эту фразу легко поверить, она слишком точно описывает созданную им систему. Я достаточно сталкивался с российской правоохранительной системой, чтобы понимать, как люди, которые уничтожают право, сами первыми перестают верить в его существование. Путин превратил суд в продолжение администрации президента, выборы в ритуал, а закон в инструкцию для подчиненных. Поэтому он не может представить нормальную потерю или передачу власти. В его картине мира нет отставки, честного расследования и независимого суда. Есть только Кремль или виселица. Поэтому он не способен закончить войну. Для России продолжение войны означает новые смерти, разрушенную экономику и потерянные годы. Для Путина остановка войны означает начало вопросов, ради чего погибли сотни тысяч людей, почему страна стала слабее, что делать с человеком, который все это устроил. Каждый же новый удар, каждая новая мобилизация, каждая диверсия позволяют немного отложить этот разговор. Но какой запас прочности остался у такой тактики? Кажется, совсем небольшой. Пока он остается у власти, мир для него опаснее войны. За страх одного человека перед собственным будущим приходится платить очень и очень дорого.
0: Об отношении Путина к судьбе разных диктаторов напоминает военный аналитик Игорь Левин.
2: Контекст разговора и дата не приводятся, однако издание подчеркивает, что страх за собственную безопасность может быть одним из мотиваторов, толкающих Путина к дальнейшей эскалации войны, включая попытку отправить на фронт еще 300-400 тысяч человек. Охотно допускаю, что так и могло быть. Путин вообще крайне болезненно реагирует на судьбу разных диктаторов и высокопоставленных силовиков, которых свергали, казнили или ликвидировали. Каддафи, Саддама Хусейна, Сулеймани. Особенно показателен здесь Каддафи. Его убийство Путин неоднократно резко осуждал и говорил, что кадры расправы над ним отвратительны. О Сулеймани Путин тоже высказывался не раз. Вот на видео один из таких случаев. А когда еще при жизни Али Хаменеи Путина спросили, что будет, если Израиль ликвидирует верховного лидера Ирана, он ответил: «Я даже не хочу обсуждать такую возможность. Не хочу». Теперь Али Хаменеи мертв. Мадуро свергнут и захвачен американцами. А сам Путин, если верить источнику The Economist, уже говорит своему окружению: «Они меня повесят». Пока многие пытаются рационализировать каждое действие Кремля, мне видится, что все гораздо проще. Есть ебаный дед, который готов кинуть в топку войны еще сотни тысяч человек, в том числе потому, что сам боится за свою жопу. А если вспомнить попавший на горячий микрофон разговор Путина и Си, где они обсуждали трансплантацию органов, бессмертие и возможность доживать до 150 лет, то картина становится еще более цельной.
0: Независимый журналист и писатель Татьяна Рыбакова отсылает нас к Киплингу.
4: «Они меня повесят». Так, по версии The Economist, Путин объяснил приближенным, почему он не может закончить войну без какого-то подобия победы. Типичная ошибка диктатора. Легитимизируя свою власть через утверждение своей силы, все они рано или поздно сталкиваются с тем, что находится сила больше – или противник, или время. Назвавшийся Акелой рано или поздно промахнется, и его разорвут как раз его самые верные сторонники.
0: Политолог Аббас Галямов считает, что фраза неоднозначная и могла быть сказана в другом контексте.
2: «Я бы не стал делать вывода, что Путин реально боится за свою жизнь, только на основании одной кокетливой фразы о том, что, мол, они меня повесят. Сколько раз каждый из нас пытался вырваться из теплой компании друзей и уехать домой, ссылаясь на то, что, дескать, жена скандалит. Да она меня повесит, если я прямо сейчас не приеду». Все мы регулярно это говорили, и никто не имел это в виду. Для Путина это не более чем форма утверждения «народ жаждет продолжения войны». Он не хочет отвечать за свои преступления. Вот и убеждает всех в том, что он не субъект истории, а ее объект. Мол, при чем тут я? Это все народ. Путину лучше всего вспомнить последнего российского императора. Его казнили не за то, что он прекратил войну, а за то, что он этого не сделал.
0: Профессор Карлова университета и писатель Сергей Медведев о степени достоверности информации.
5: The Economist снова лажает по теме России. После заказухи с откровениями Мельниченко, казалось, уже ничто не может удивить, но тут прилетело вот это. Президент России Владимир Путин выбрал дальнейшую эскалацию войны в Украине и готовится отправить на фронт еще несколько сотен тысяч россиян, сообщили близкие к Кремлю источники The Economist. Удивили. Шок. По словам одного из них, Путин, вероятно, считает, что завершение войны без получения как минимум всего Донбасса поставит под угрозу его жизнь. «Они меня повесят», — сказал он своим приближенным, утверждает источник. Степень достоверности и проверяемости этих источников примерно никакая. Вероятность того, что человек, это слышавший или просто знавший того, кто это слышал, будет говорить журналом «Экономист», примерно нулевая. Но все усердно обсуждают эту цитату. Удивительно, что такое, в общем, уважаемое издание было выбрано для слива второсортных околокремлевских инсайтов, а то и просто манипуляций. Видимо, это ныне скрытая англомания российских элит. Абрамович покупает «Челси», Евгений Лебедев – титул лорда и барона Сибирского, а неизвестный кремлевский чиновник проплачивает сомнительные вбросы в «Экономист». Символическая апроприация статусных британских институтов, карго-культ русских туземцев. Но и доверие к этим титулам и сенсациям должно быть соответствующее.
0: Блогер Тарас Орленок напоминает, что нет дыма без огня.
1: Если вы не верите в «они меня повесят», вспомните постоянную охрану из ФСО и стрелков на крышах. Вспомните госрезиденции, которые не посещаются. Вспомните длинный стол и бункер и постоянные прослушки всех и вся в верхах и бронепоезд.
0: Публицист Дмитрий Вайсбурд о том, почему страх Путина – это преимущество, а не недостаток.
2: Статья в The Economist больше похожа на записку с заложниками из ближайшего окружения Кремля, чем на анализ. Заявление Путина своим людям «меня повесят» – это не признак силы, а признание. Единственная оставшаяся цель войны – его собственное выживание. В этом вся стратегия сейчас. Продолжать эскалацию, потому что остановка означает ответственность. Источники ожидают, что в мясорубку бросят еще 300-400 тысяч россиян. Больше ударов по украинской энергетике, больше гибридных операций против западных союзников. Пути к победе там нет. Это путь к новым массовым захоронениям. Больше сожженных деревень на Донбассе, больше российских семей, получающих грузы. Нынешняя цель Кремля – закрепление достигнутых успехов. Борьба за то, чтобы отсрочить момент, когда системе придется объяснять, к чему на самом деле привели 50 месяцев специальных операций. Источники также говорят, что Путин не хочет прямой войны с НАТО. Хорошо, тогда нет причин продолжать сдерживание. Дайте Украине то, что ей нужно, чтобы закончить начатое. Чем быстрее российская армия рухнет на Донбассе, тем быстрее это закончится. Не путем переговоров, а единственным результатом, гарантирующим европейскую безопасность. Поражение России настолько очевидное, что даже силовики не могут его скрыть. Страх Путина – это преимущество, а не недостаток. Продолжайте ужесточать меры.
6: Блогер Игорь Олейников о заинтересованности всех сторон.
3: По-моему, это ошибка с его стороны. Сейчас, пока Путин физически жив, возможно, еще существует шанс договориться с собственным ФСБ по имитации собственной смерти, пластическим операциям, смене документов и тихому уходу на покой. Реально Вовик играет в рулетку со смертью каждый день и каждый час. Его смерть сейчас в интересах абсолютно всех, начиная с высшего руководства ФСБ, крупнейших олигархов и заканчивая последним бомжом в Мухосранске. Я более скажу, трудно найти в РФ человека, который был бы заинтересован в продолжении его жизни. Даже самая ближняя охрана.
7: Историк Дмитрий Савин считает, что петля – вариант интересный.
1: Если верить The Economist, Путин боится, что если он не получит картинку убедительной победы, то его повесят. Хотя чего бояться, спрашивается. Так лучше, чем от водки, от простуд. Ужас, конечно, но не ужас, ужас, вроде сожжения заживо. Опять же, ощущение полета, движуха какая-то, не скучно.
7: Блогер Елена Панченко задается вопросом.
4: Анька, перед походом в офис что испытываешь в среду утречком? Недоумение, Ленк. Зачем чекист в бронежилет, если его повесят?
7: Публицист и политолог Всеволод Чернозуб о новом жанре, который нам подарил журнал.
2: После визита главы ЦРУ в Москву, таки добившегося освобождения Трабера, комментаторское безумие продолжилось. «Экономист» вышел с сенсационной статьей о Путине, якобы сказавшим «они меня повесят». Все медиа региона бросились цитировать. В соцсетях и Ютубе гвалт. «Я смотрю на все и охреневаю. Будто на практику в дом умалишенных приехал. Да простят меня люди с психическими заболеваниями за сравнение». Сегодня медиа и блогеры решили добить остатки собственной репутации и обсуждают новость о том, что Путин отказался встречаться с главой ЦРУ, когда узнал, зачем тот приехал. Это же чисто гонзо-жанр. Путин в бешенстве закрыл дверь холодильника изнутри. В бункере воцарилась тяжелая тишина. «Завидую иногда Иванову», — пробормотал Нарышкин, едва они поднялись наружу. Бортников многозначительно посмотрел на него, молча вытер платком испарину на лысине и распрощался. Рэдклифф, лишь взглянув на вернувшегося Нарышкина, понял, что аудиенция отменилась. «Трабера хотя бы отпустите, у него слабое здоровье», — разочарованно бросил Джон и уехал.
7: С вами Антон Сергиенко и подкаст «Цитаты свободы», в котором я каждый четверг пересказываю вам интересные и важные дискуссии в соцсетях. Продолжим через минуту. Оставайтесь с нами.
8: Говорит Радио Свобода.
9: Слушайте нас в радиоэфире на средних волнах в диапазоне 1386 кГц каждый вечер с 21 часа 30 минут до половины первого ночи по московскому времени.
8: Аналитические ток-шоу, подкасты, репортажи с места событий, интервью, журналистские расследования, золотой архив русской службы.
9: Радио Свобода всегда с вами, невзирая на обстоятельства.
7: Цитаты свободы. Продолжаем нашу подборку самых обсуждаемых тем в соцсетях. С вами Антон Сергиенко. Параллельно еще один сюжет и опять с Путиным, который обсуждают едва ли не активнее. На встрече президента с учителями в МПГУ, Московском педагогическом государственном университете, Путин объяснил войну на примере пищевой цепочки в Арктике. Он рассказал, что касатки якобы стаи набрасываются на белых медведей, разрывают их на части и съедают. И детям, по его словам, полезно знать, в каком мире мы живем и почему Россия проводит специальную военную операцию. Но есть проблема. Касатки на белых медведей массово не охотятся. Ученые и северные народы таких регулярных наблюдений не фиксируют. Это, мягко говоря, антинаучно.
6: Соцсети это скорее волнует не столько с биологической стороны, сколько с политической. Кто-то опять видит в этом проявление больной психики и параноидального страха. Путин боится, что его самого разорвут, как того Мишку, и поэтому бьет первым, ну или как там учила Ленинградская улица. Другие проводят страшные исторические параллели. Ровно так же нацистская пропаганда внушала школьникам, что отношения между народами – это хищник и жертва, а личность – личность лишь часть коллективного зверя. Третьи иронизируют. Но если Россия медведь, то касатки – это коллективный Запад или наоборот? И кто тогда кого должен есть в этой логике? На этом фоне учителя, пришедшие на встречу с президентом, не задали ни одного вопроса о зарплатах, катастрофической нехватке педагогов в стране и о том, стоит ли с первого класса разбирать и собирать автомат за 40 секунд, вместо того, чтобы учить детей. Они лучились счастьем, как пишут наблюдатели. И это, по их словам, отдельная трагедия, не менее страшная, чем все остальные. Журналист и публицист Станислав Кучер о честности президента.
5: Путин впервые публично объяснил войну с Украиной предельно честно и заодно подсказал Западу и собственному народу, как лучше поступить с ним самим. Кто еще не в курсе, он заявил, что детям надо рассказывать, как устроена пищевая цепочка. Касатки якобы стаи набрасываются на белых медведей, едят их, как мелюзгу, и разрывают на части. Чтобы дети, снова цитата, понимали, в каком мире мы живем и почему мы проводим специальную военную операцию. Правда Путина, как известно, не зависит от фактов. Касатки на белых медведей, насколько известно науке и северным народам, не охотятся. Более того, у взрослых белых медведей практически нет естественных врагов. Теоретически касатка может убить плывущего медведя, но регулярных наблюдений путинской картины «стая набросилась, разорвала и съела» нет и быть не может.
6: Журналистка Мария Слоним решила поинтересоваться насчет пищевых цепочек у искусственного интеллекта.
10: За отсутствием таксистов в моей деревенской жизни, про хищных касаток и несчастного белого медведя пришлось поговорить с моим наперсником Клод. И вот что он ответил. Смешно, что этот вопрос сейчас в тренде. Как раз недавно Путин на встрече с учителями заявил, что касатки едят медведи как мелюзгу, нападая на них стаями и разрывая на части, объясняя это как метафору пищевой цепочки. Что касается реальных фактов. Касатки и белые медведи почти не пересекаются в природе. Медведи охотятся в основном на льду и заходят в воду обычно подо льдом, куда касаткам заплывать незачем. Документированных массовых случаев охоты касаток на белых медведей практически нет. Это очень редкое явление, а нетипичный элемент рациона. Теоретически, если бы крупная касатка до 8 тонн встретила медведя в воде, шансов у медведя действительно было бы мало. Просто из-за огромной разницы в размерах и в том, что вода – родная стихия касатки.
6: Журналист Илья Барабанов напоминает о сложностях нашей профессии.
1: Подумайте, как тяжело работать корреспонденту, когда президент объясняет войну тем, что касатки нападают на медведей, а народный губернатор Донбасса рассказывает, как офицеры ссут на подчиненных, потому что им пить нечего. И вот как это все объяснить нормальному человеку?
6: Филолог и публицист Андрей Десницкий о схожести режимов.
2: Самое страшное, не смешное, а именно страшное в тезисе «касатки пожирают медведей, и поэтому мы ведем СВО» вовсе не то, что касатки этого не делают. Школе дан государством ясный заказ. На уроках биологии вы должны внушать детям, что отношения между народами и государствами устроены точно так же, как отношения хищника и жертвы в дикой природе. Будем же коллективным хищником, а не жертвой. Я в свое время интересовался нацистской пропагандой раннего периода, потому что крайне важно понимать, каким образом вполне, казалось бы, цивилизованный народ дошел до такого зверства. Много кто много кого не любит, но чтобы всех разом в газовые камеры, тут надо было предварительно внушить людям какое-то совсем иное отношение к этим, которые. И его внушили. Нацистская пропаганда строилась на нескольких тезисах. Выделю два. Первый. Народ первичен, личность – лишь часть народа. Кто не часть народа, тот – болезнетворный паразит. Второе. Отношения между народами и государствами устроены точно так же, как отношения хищника и жертвы в дикой природе. Как только эти мысли были усвоены людьми, в том числе школьниками на уроках биологии, вопрос о газовых камерах из нравственного превратился в технический.
6: Художник Анатолий Осмоловский о цвете медведя.
3: Пищевая цепочка такая. Путин – это медведь. Это общепризнанный факт. Он сам о себе говорил, что Россия в своем лесу ничего никому не отдаст. Не знаю, насколько он белый. Может, был и белым, но сейчас точно бурый. Только не естественным образом, а от крови. Весь в крови измазанный медведь. сидит на льдине, а вокруг него касатки круги накручивают. Ждут, когда льдина подтает. Касатки умеют хребтом льдины ломать, чтобы до мяса добраться. Вот такая пищевая цепочка.
6: Политик Виктор Шендерович пишет о том, что это все какой-то триллер.
1: Странное ощущение от России, как будто смотришь триллер, сюжет которого тебе в общих чертах уже понятен, а большинство персонажей все еще полагают, что это такое нескучное шоу. Я думаю сейчас о десятках погибших сегодня в Украине и о сотнях их близких, для которых только что непоправимо рухнул мир, а следом о неведомом мне числе россиян, для которых эта украинская трагедия стала очередным поводом для гордости и радости. К ним и их детям приближается расплата, она набухает кровью с каждым очередным несчастьем Украины. И не надо быть Спинозой, чтобы понимать или хотя бы чувствовать это. Но инстинкт самосохранения – это не наше. Нет. Настойчивый суицидальный идиотизм. К идиотам никаких претензий, детей только жалко. А вот так называемой элите, всем, кто прекрасно все понимает, но участвует в убийстве Украины и национальном самоубийстве, хочется в эту пылающую ночь пожелать самых ледяных кругов ада.
6: Блогер Игорь Шаевич обращает внимание на внешний вид и риторику пациента.
2: Понятно, что мне по телевизору в свое время приходилось видеть дорогого Леонида Ильича чуть ли не каждый день. И он был всемирно признанный развалиной, а я пещерным антисоветчиком и зоологическим антикоммунистом. А значит, был к нему явно предвзят. И тем не менее, когда Брежнев реагировал на что-то простое, человеческое, вроде побрякушек, которые ему вручали, или наоборот, сам кого-то награждал, он улыбался вполне человеческой, даже подкупающей искренностью улыбкой. И выглядел, особенно в профиль, совсем неплохо. Я вынужден был это признавать. А вот этот какой-то вынутый из гроба Дракула с плохо шевелящимися губами. И, конечно, все бросились в Google проверять, едят ли белых медведей касатки. Без всякого Гугла понятно, что не едят. То есть они, может быть, их и ели, и даже самого Вову схрумкали, если бы он там со своим отсутствующим геном опасности решил на открытой воде поплавать. Но так они как бы живут в разных стихиях, и разве что чисто случайно могут пересечься. Но все это ерунда. У чувака ботоксная деменция. Он немножко перепутал. Мне другое непонятно. В любом случае, как это объясняет, почему он ведет СВО? Кем себя видит в этой истории? Медведем, касаткой, белым безмолвием, куском проплывающего льда?
6: Журналист Михаил Кондрюков допускает, что, возможно, это сновидение Путина.
3: Путин поделился своими страхами на примере байки про касаток и медведей. Партия Путина ассоциируется с медведем, которых разрывают на части, по заверениям Путина, морские млекопитающие – касатки. Причину войны с Украиной Путин преподнес в виде борьбы за выживание в пищевой цепочке. Касатки не охотятся на медведей, и эти сказки – всего лишь плоды воображения больного диктатора. Может, Путин уже чувствует приближение конца своей единоличной власти или рассказывает свои страшные сны?
6: Журналист и писатель Наташа Киселева тщательно проанализировала и изучила, какое отношение касатки имеют к Западу.
4: Главный океанолог России продолжает свой курс лекций о касатках. На прошлом занятии мы выучили, что они едят белых мишек, несмотря на разные среды обитания. А кому сейчас легко? На этом давайте изучим, кто же такие касатки и какое отношение они имеют к Западу.
11: Если вы намекаете на то, что касатки – это вот Запад, как бы, да, коллективный, то я бы сказал, что на касатке, конечно, страшный хищник, но это интеллигентное животное, умное. А коллективному Западу в свое время, еще в советские времена, были даны конкретные и до сих пор живущие определения. Это акулы империализма.
4: Перед нами, по всей видимости, карась идиотизма. В СССР так называли не коллективный Запад, а дельцов Соул-стрит. В журнале карикатур «Крокодил» их рисовали в цилиндрах и с пухлыми мешками долларов. Ну и акулы, между прочим, довольно умные животные. Они способны запоминать информацию надолго, решать новые задачи и даже учиться, наблюдая за поведением других акул. У некоторых видов обнаружены сложные социальные связи и устойчивое предпочтение в выборе компании, в отличие от вас, вобла просвещения.
6: Журналист Наталья Барабаш с иронией пишет о том, что от Путина скрывают даже такие данные.
10: Утаивают от Путина настоящую информацию, нахально ему врут. Ученые говорят, что касатки массово не охотятся на белых медведей. Но теперь, после его оживленного доклада учителям, как касатки хлопы сожрали медведи, прямо как на СВО. Белые глаза Путина зажглись предвкушающим огнем. В учебнике обязательно введут эту потрясающую главу. Как сказал с полусумасшедшей лукавой ухмылкой Путин, чтобы дети знали, в каком мире они живут. То, что люди потратили тысячелетия на понимание того, что они в принципе должны отличаться от животных, ему тоже не сказали. В его Библии главный завет – кто сильнее, тот всех и жрет.
6: Политик Игорь Эйдман о страхе Путина.
2: А на бурых медведей, наверное, стаями нападают щуки. Поэтому России необходимо срочно напасть на Гондурас. Бред сумасшедшего? Безусловно. Но очень показательный. Это еще одно свидетельство того, что главная его мотивация – патологический страх. Путин боится, что его разорвут враги, как белого мишку злые касатки. Кстати, он уже сравнивал себя с медведем-жертвой. Бредил о каком-то мишке, которого будут всегда стремиться посадить на цепь, а как только это удастся, вырвут зубы и когти и повесят его шкуру на стену. А еще он периодически рассказывает историю о загнанной в угол крысе, которая, оказавшись в ловушке, бросается на тех, кто ее загнал. Именно такой загнанной крысой он себя и ощущает. Только этим можно объяснить, почему на него произвела такое глубокое впечатление на всю жизнь эта история. Патологический страх делает Путина патологически агрессивным. Он считает, что бить надо первым. Если он не уничтожит всех, кого считает своими врагами, а это полмира, то его точно разорвут на части, сдерут шкуру и повесят на стену, растопчут, как загнанную в угол крысу. Именно поэтому нет шансов на то, что пока Путин у власти, может прекратиться война и станет менее актуальной угроза глобальной катастрофы. Опасный сумасшедший, обладающий абсолютной властью в ядерном государстве, угроза всему миру. Лечиться он не собирается. Сумасшедшего диктатора могут остановить только физические меры воздействия.
6: Предприниматель и общественный деятель Леонид Невзлин считает, что такого пациента нужно изучать, и заниматься этим должны профессионалы.
1: Причем увлеченно рассказывал о том, как стая разрывает медведя на части. Неизвестно, откуда в его воспаленном мозгу появились эти сцены. Даже если такое происходит, то это большая редкость. Путин был бы прекрасным материалом для изучения старения психопатов в динамике. И дальше будет хуже. Он верит во всякую ересь, которую ему угодливо рассказывает окружение, подпитываемое шаманами и откровенными проходимцами. Он и так всегда был темным и недалеким человеком, параноиком, склонным к теориям заговора. А сейчас это дошло до стадии буйного помешательства. Остервенение, с которым его преступная армия сейчас практически круглосуточно бомбит Киев, не является никакими ответными действиями, как это пытаются представить российские пропагандисты. В результате ударов гибнут дети. Вчера сгорел целый дом престарелых, в котором погибли 37 человек. Сегодня Минобороны РФ дошло до того, что официально анонсировала кампанию ударов по украинской энергетике. Путину не нужен саммит, ему не нужны переговоры, ему нужны санитары.
6: Поэт Татьяна Вольцкая пишет о том, что внимание надо было обращать на то, что действительно по-настоящему страшно во всей этой ситуации.
4: Невыносимое зрелище. Ни один из учителей не осмелился сказать, что ему, погребенному под горой бумаг, спущенных чиновниками, некогда учить детей, и что в регионах молодым учителям платят 15-25 тысяч, и что нехватка учителей катастрофическая, в педвузах недобор даже на бюджет, нет охотников надрываться за копейки. Никто не заикнулся, а может, не стоит с первого класса разбирать автоматы, готовиться в солдаты, не спросил, почему в школах все меньше учебы и все больше войны. Все лучились счастьем находиться в одном пространстве с владыкой. Вот это и есть растление. Как же быстро оно захватывает все новые площади, как борщевик. И как же сложно будет его выпалывать.
6: С вами был Антон Сергиенко и подкаст «Цитаты свободы». У каждой недели свой портрет. Каждый четверг мы рисуем его словами, реакциями и эмоциями людей, которые обсуждают главные события. Спасибо, что были с нами, и до встречи в следующем выпуске.

0: Эфир «Радио Свобода» в твоем мобильном без VPN.
1: Приложение «Точка доступа» без шума и пыли дает неограниченный доступ к круглосуточному аудиостриму «Свободы».
0: Заходи в магазин приложений App Store или Google Play, загружай «Точку доступа» и слушай «Свободу» круглые сутки без ограничений и блокировок.
1: «Радио Свобода» – всегда поверх барьеров.
2: Здравствуйте, я Валентин Барышников, со мной Константин Сонин, профессор экономики Чикагского университета. Это «Популярная Америка» в подкасте «Читаю новости». Костя, добрый день.
3: Добрый день.
2: Давайте начнем с президента Трампа и дата-центров. Дата-центры, напомню, это такие огромные здания с серверами, которые обильно строятся с начала бума AI. Несколько дней назад президент опубликовал пост, зачитаю. «Единственная причина, по которой люди в разных местах США могут быть против дата-центров, это если они хотят оказаться отсталыми и бедными. Если хотите быть успешными и богатыми, с гораздо более низкими налогами и рабочими местами повсюду, даю дата-центры. Если мы убьем гусыню, несущую золотые яйца, винить придется только себя. Китай совершенно счастлив этим движением против дата-центров». Костя, я посмотрел опрос. Американцы в большинстве не хотят дата-центров рядом с собой. Даже много сторонников Трампа относятся отрицательно к этому. Почему избиратели такие отсталые? Им что не нравится?
3: Им больше всего не нравится, что если в окрестностях появляется дата-центр, то в этом месте должны, и, как правило, так и происходит, существенно вырасти цены на электричество. Дата-центры потребляют большое количество электричества, поскольку цены на электричество динамические, они в Америке определяются, грубо говоря, в каждом месте в зависимости от спроса, то выросший спрос сильно увеличит цены, значит, люди ожидают, что за их счетчик придется больше платить. И, по всей видимости, это имеет вот основной эффект. То есть то, что люди являются бенефициарами AI, искусственного интеллекта, в этом нет сомнений, но вот эти бенефиты, они не связывают с тем, что рядом с ними строятся дата-центры, а непосредственные потери, пусть и там не какие-то огромные, это может быть несколько сотен долларов в год дополнительно, вот они эти издержки нести не хотят. И политически это очень большая проблема. Даже республиканцы, которые в целом поддерживают бизнес, даже республиканцы в относительно республиканских там штатах или округах вынуждены были в последнее время сделать заявление, что они против дата-центров. Например, губернатор Техаса Эббот, который кажется, что он... У него даже как бы нет особенных соперников. Он всякий раз выигрывает выборы с очень большим перевесом. И то он выступил против дата-центров. А в штатах типа Огайо это вообще просто большая тема, которая камень на шею республиканцев. И я бы сказал так, в том, что заявил президент Трамп, много смысла и мало политических выгод для республиканцев.
2: Работы прибавляют, говорит президент Трамп.
3: Пока что, вот, даже если не говорить просто про создание рабочих мест, прогресс в области искусственного интеллекта, который происходит в США, он тянет за собой весь мир. Этот прогресс удивительный и огромный. И действительно, он очень мощно движется. И вот это строительство дата-центров – это просто часть этой революции, которая происходит сейчас в технологиях. Я даже как-то не решаюсь говорить там про эту революцию, потому что там в моей области, в науке, изменения такие большие, что даже как-то трудно сказать, что мы их до конца понимаем. Но строительство, физическое строительство дата-центров – это часть этой революции.
2: Строительство – это же временная вещь. Построили дата-центры, все, рабочих мест в строительстве нет, а сами дата-центры, я так понимаю, там все автоматизировано. Там это просто огромное помещение, по сути, с серверами.
3: Политике не всегда легко сказать, почему граждане, почему люди, избиратели, избирательницы чем-то недовольны. И возможно, что те страхи, которые испытывают многие люди, подсознательно связанные с искусственным интеллектом, люди ждут, что это заберет их рабочие места, возможно, что эти страхи они каким-то образом транслируются в негативное отношение к дата-центрам. Может быть, дело вовсе не в ценах на электричество, а в том, что люди боятся технологического прогресса, боятся искусственного интеллекта.
2: Трамп, в частности, говорит о том, что налоги будут снижены для местных жителей там, где строят дата-центры. Это означает, что эти дата-центры должны платить больше локальные налоги, и это должно быть выгодно людям вокруг.
3: Пока что не удается во многих случаях дата-центрам, компаниям, которые их создают, пообещать конкретное количество рабочих мест, пообещать субсидированные цены на электроэнергию, так, чтобы люди на это согласились. Дата-центры, конечно, строятся, но не везде, где компании хотят это построить. Что означает, что пока что вот недостаточно это выгодный бизнес, чтобы можно было скомпенсировать все потери местного населения из его будущих прибылей.
2: Вы говорите о каких-то глобальных вещах, и президент Трамп явно говорит о каких-то глобальных вещах. Но в Америке, Америка устроена локально. Я посмотрел на опрос YouGov августовский. Общий вопрос, хорошо ли для страны строительство дата-центров? 24% говорили, что в той или иной мере хорошо, а 47% говорило, что плохо. Но когда спрашивали про строительство там, где люди живут, недовольство подскакивало до 61%. Это вот как раз вилка, когда Трамп пытается убедить, это, ребята, это хорошая вещь, это прогресс, но местные жители, видимо, чувствуют совершенно радикально по-другому.
3: Да, аналогичная ситуация была с ядерной энергетикой, да, потому что во многих странах, не только в США, это наблюдалось, что в целом ядерную энергетику, более дешевую электроэнергию граждане поддерживали, а жить рядом с ядерным реактором людям не хотелось. Здесь страхи более иррациональные, потому что ядерный реактор, понятно, что катастрофа на ядерном реакторе наносит, просто угрожает жизни окружающим людям. Дата-центр не может так взорваться. Тем не менее, возможно, это что-то похожее, что люди, в принципе, к новым технологиям относятся хорошо, но не хотят с этим непосредственно соприкасаться.
2: Давайте поговорим о мотивах Трампа, почему он, собственно, решил выступить за 2 месяца до выборов с таким заявлением, где он фактически выговаривает избирателям, включая его собственных избирателей. Должны быть какие-то веские основания для этого. Я не знаю, он упоминает соперничество с Китаем, он упоминает бум AI, и это основа нынешнего экономического роста в США, или он связан с техкомпаниями.
3: Стандартно было бы интерпретировать слова политика как что-то, что помогает ему выигрывать выборы. Но президент Трамп говорит немало вещей, которые не популярны. И, например, вот недавно начатая торговая война с Канадой, это ни в каком смысле не популярно. Это мешает, это наносит ущерб республиканцам, особенно это наносит ущерб республиканцам в тех штатах, в которых идет острая там предвыборная борьба в Сенат. Соответственно, никакой политической выгоды в том, чтобы это говорить, нет. То есть, возможно, что это добавляет к образу аутентичности президента Трампа, что то, что он говорит, не диктуется его непосредственной политической выгодой. У него просто есть такие взгляды. И вот по этому вопросу он, конечно, сторонник искусственного интеллекта. Он зациклен на том, чтобы фондовый рынок постоянно рос, фондовый рынок отчасти растет из-за оптимизма, в значительной степени, может быть, даже в самой большой степени он растет из-за оптимизма инвесторов финансовых рынков по поводу новых технологий. Вот все компании, связанные как-то с искусственным интеллектом и с дата-центрами, они лидеры роста на фондовом рынке последние годы. И вот это, мне кажется, поэтому президент Трамп считает, что это хорошо, и дальше, не заботясь о последствиях, говорит, что это хорошо.
2: Вот вы говорите, что в экономике, в науке, в которой вы работаете, это заметно влияет. Это заметно влияет хорошо, это ускоряет прогресс, ускоряет продвижение. То есть, когда президент Трамп выступает так, вот, может быть, непопулярно, но на стороне бум AI, говорит, что за этим будущим, это экономический рост, хай-тек, он прав по такому на большом уровне.
3: На большом уровне, конечно. То есть, у меня нет сомнений, что это новое, невероятно мощная технология. Да, мы видим, как в математике проблемы, которые были и в прикладной математике, и в теоретической математике, проблемы, которые не решались десятилетиями, оказались быстро, быстро решены там, в работе с данными. То, что сейчас можно сделать, это то, что требовало еще 2 года назад усилий там, десятков ассистентов на протяжении месяца, а сейчас это может быть сделано одним искусственным интеллектом, разбитым на агентов там, в течение нескольких часов. Прогресс огромный. Но, тем не менее, например, я могу бояться за себя, я могу бояться за следующее поколение, что просто понадобится меньше преподавателей, понадобится меньше ученых, понадобится, например, меньше учебников, потому что сейчас любой школьник, любой студент, он может сказать искусственному интеллекту: объясни мне, не буду покупать учебник, не буду читать, объясни мне эту задачу, реши мне эту задачу, и фактически все получают своего домашнего профессора, который решает задачи не хуже, чем настоящий профессор. Так что я просто иллюстрирую то, что одновременно можно чувствовать, что это огромный технологический прогресс, и одновременно беспокоиться о последствиях этого прогресса для себя лично.
2: Я вижу, например, что многие демократы начинают выступать как бы на стороне вот этих противников AI-центров, потому что это популярная позиция. Несмотря на то, что демократы воспринимаются как представители более образованной части населения, и, по сути, они должны были бы выступать за прогресс все время. Но тут они занимают позицию, которая не кажется естественной для них.
3: Смотрите, многие политики воспринимают себя, и это нужно из прагматических соображений, они воспринимают себя как канал, который каким-то образом аккумулирует и транслирует то, что хотят избиратели. Да? Вполне нормально для действующего демократического политика думать так, что мало ли что я думаю и что я лично считаю, важно, что думают мои избиратели. Я представляю своих избирателей. Если они боятся искусственного интеллекта, то я должен выступать против за регулирование искусственного интеллекта. Я должен выступать против строительства дата-центров, если мои избиратели хотят, чтобы дата-центров не было.
2: Возвращаясь к президенту Трампу, интересно, что он не поддерживает как бы все новое технологическое развитие, весь хай-тек. Например, зеленая энергетика его раздражает, и ключевые соперничества с Китаем сейчас – это во многом батареи, но даже несмотря на то, что в Америке ведущий предприниматель в этой области – это Илон Маск, президент Трамп все равно относится с подозрением к этому, потому что это примыкает к зеленой энергетике, так я понимаю.
3: Да, зеленая энергетика – это не фаворит президента Трампа, это не было приоритетом в его избирательной кампании, наоборот, он очень сильно опирался на тех людей, которым казалось и продолжает казаться, что предыдущее правительство, оно слишком далеко зашло в навязывание американцам, там, какие машины им водить и каким топливом пользоваться.
2: В дискуссии про дата-центры одним из ключевых вопросов сделал вопрос противостояния Китаю. Это внешняя политика во втором президентстве Трампа. Это действительно вот такая грандиозная вещь, которая его волнует чуть ли не больше всего?
3: Не знаю, мне кажется, что борьба... Противостояние с Китаем – это было большой темой в 2016 году. Это была отчасти та тема, по которой избиратели больше доверяли республиканцам и лично Дональду Трампу, чем его оппонентам. Но во второй президентский срок это явно не приоритет. То есть если в первый срок можно еще говорить, что была какая-то последовательная политика по изменению, например, торгового баланса с Китаем, попытки давить на Китай, попытки какие-то делать заявления последовательно. Но сейчас, мне кажется, президент Трамп занят другими вещами. Он занят строительством вокруг Белого дома. Он, видимо, занят войной с Ираном. Вот само по себе противостояние с Китаем, оно как-то ушло на задний план. Тем более, что даже нельзя сейчас сказать, если уж США сейчас кому-то противостоит, то скорее Канаде, чем Китаю. Поэтому я бы сказал, что это сейчас вообще не приоритет для президента Трампа.
2: Хорошо, давайте поговорим о внешней политике. Есть целая серия разрозненных историй, связанных с ней. А потом в целом в отставку ушел Дэн Дрискол, министр армии США и друг вице-президента Джей Ди Венса. Много писали о напряженных отношениях Дрискола с военным министром Питом Хексетом, но в его заявлении об уходе лишь выражается благодарность Хексету и президенту Трампу. Дрискол имел поддержку представителей обеих партий, занимался модернизацией армии и много сотрудничал с Украиной, очень хвалил ее подходы к войне дронов. И поэтому у меня такой вопрос, может ли это сказаться на отношениях США и Украины?
3: Отношения США и Украины не определяются заместителем министра обороны. Да, то есть кто бы ни был на этом месте, они больше зависят от президента Трампа, они зависят от того, какую позицию занимает Конгресс, они в конечном счете зависят от отношения американских граждан. То, что Дэн Дрискол, который непосредственно занимался модернизацией американской армии, был очень впечатлен тем, что происходит в Украине, это неудивительно, потому что Украина – это сейчас место технологической революции. Это то место, где полностью перестраивается вообще подход к современной войне. Соответственно, для американских производителей оружия это ключевое место, где оружие испытывается, где испытываются новые технологии. Поэтому то, что министр обороны уделял этому много внимания, это неудивительно, это просто отражение реальности. Точно так же меня не удивляет, что относительно молодой человек, Дрискол, мне еще 40 лет, уходя в отставку, поблагодарил и президента Трампа, и министра обороны Хексета. Я думаю, что у него впереди еще большая карьера, возможно, и при республиканских, и демократических администрациях. И это важно в такой ситуации иметь репутацию командного игрока.
2: Еще одна история про Пентагон, не связанная с Дрисколом. Якобы недовольство американских военных в продолжающейся операции против Ирана, якобы она грозит, с их точки зрения, снижением боеготовности в других регионах. Об этом появились утечки в СМИ, но Пентагон все опроверг. Тем временем американские силы наносят новые удары по Ирану, цены на нефть подскочили, как мы уже полгода про это говорим, и цены на бензин в США высоки. Но вот сейчас президент Трамп объявил об историческом соглашении, как он сказал, которое позволит США получить миллионы баррелей венесуэльской нефти. Вопрос, это может помочь с ценами на нефть, на бензин и вообще администрации президента?
3: Мне кажется, что фрустрация американских военных по поводу того, что происходит в Иране, она связана с министром обороны и президентом, которые уже вот сейчас, 6 месяцев, полгода после начала войны, не могут толком сформулировать, чего они, собственно, хотят. Я могу себе представить, что те генералы, которые непосредственно планируют боевые действия в Иране, они, не знаю, фрустрированы тем, что нет задач, которые они могли бы выполнить и отчитаться, чтобы война была объявлена завершенной. И эта проблема, она, можно сказать, вот почему это камень на шее у президента Трампа и у республиканской администрации, что вот непонятно, что в этой войне считается победой, поражением, ради каких целей она началась. Администрация пытается делать что-то, что мишурует последствия этой войны, в частности. То, что делается вокруг венесуэльской нефти, мне кажется, напрямую связано с продолжающейся войной в Иране. И то, что США делают, такой из того, что мы видим, такой неоколониальный подход, при котором США контролирует фактически нефть, находящуюся в Венесуэле и поступающую на мировой рынок, конечно, это действие снижает краткосрочно цены на нефть. Оно, возможно, также, я думаю, краткосрочно помогает гражданам Венесуэлы, потому что вместо того, что полностью разворовывалась администрация Мадуро, сейчас хоть какая-то часть поступает нефтяных доходов венесуэльским гражданам. Но, не знаю, если нас история чему-то учит, это не может быть никаким долгосрочным решением, потому что первое же, хоть сколько-то демократическое, подотчетное народу правительство Венесуэлы, оно задаст тот же вопрос, который весь 20 век задавали колонии своим метрополиям. Почему вы вообще имеете к этому какое-то отношение? Это наши недра, наша нефть, мы хотим ей распоряжаться. Этот вопрос также будет задан.
2: И еще к этому надо добавить, что венесуэльская сделка так сложно устроена, там какая-то частная компания в центре, ее глава Алехандро Бетанкур, это человек с такой сложной историей, что если представить себе, что у Венесуэлы будет народное избранное правительство, то, наверное, они по поводу этого зададут вопросы.
3: Это все совершенно, это безусловно. Это и при Мадуро это было мутно, и сейчас это очень мутно устроено. Судя по всему, некоторая прозрачность по сравнению с Мадуро появилась за счет того, что американская администрация взяла под фактический контроль то, что происходит. То есть хотя бы эти деньги поступают на счета, по всей видимости, американские счета. Какая-то часть передается венесуэльскому правительству, а не разворовывается. Но то, что вокруг этого много мути, непонятности, как это устроено, и как это согласуется вообще и с законами Венесуэлы, да и с законами США-то, не очень понятно.
2: Перейдем к теме, которую вы предложили, о том, что президентам США бывает порой трудно определить, что происходит в других странах. И в частности, о той речи президента Буша-старшего 35 лет назад в Киеве, которую почему-то дали название «куриная речь», хотя, наверное, правильнее было бы переводить «котлеты Буша» по-киевски. Я нашел ее фрагмент. Is not the same as independence. Свобода не то же самое, что независимость. Американцы не будут поддерживать тех, кто стремится к независимости, чтобы заменить далекую тиранию местным деспотизмом. Они не будут помогать тем, кто продвигает самоубийственный национализм, основанный на этнической ненависти. Сейчас звучит немного так, будто Буш призывает к сохранению СССР в начале августа 1991 года, соответственно, за несколько недель до путча ГКЧП в Москве и провозглашения независимости Украины.
3: Я это вспомнил эту историю не потому, что сейчас 35 лет со дня августовских событий и распада СССР, а потому что президент Трамп в последние дни, также 6 месяцев назад и на протяжении всех этих 6 месяцев, он неоднократно обращался к иранскому народу с требованием, чтобы там устроили революцию, чтобы свергли правительство, чтобы взяли власть в свои руки. И мы видим, что этого абсолютно не происходит. Я просто хотел привлечь внимание к тому, что вот эта вещь, насколько

0: возьмут под контроль ситуацию в Иране и всех остальных, в частности технократов, полностью уничтожат. Президент Буш старший, это был один из самых образованных американских президентов в сфере внешней политики. Это был человек, который был и директором ЦРУ, и вице-президентом во время разных геополитических потрясений. Вот он был президентом, это был президент, который, возможно, там, в 20 веке создал самую успешную коалицию, эту коалицию для войны в Персидском заливе. Но вот когда он выступал в Киеве, очевидно, он совершенно не представлял, что происходит. Он не понимал ни перед кем он выступает, ни за что они выступают. Ему казалось, что если он сейчас твердо скажет, что он поддерживает президента Горбачева, реформаторские усилия на центральном уровне в СССР, то это как-то поможет. Но, конечно, к этому моменту, я думаю, что все уже реально было кончено. Все было кончено через три недели, когда после провального августовского путча правительство в Киеве взяло под контроль, де-факто стало отдельным государством. Это потом было оформлено через три месяца в Беловежской пуще. Но вот как бы мне президент Трамп, обращающийся к иранцам, у которых нет шансов совершить революцию в феврале 2026 года, напомнил президента США Буша, обращающегося к украинцам в 91 году и говорящим, что ничего у вас не получится. К этому моменту, я думаю, что реально СССР уже распадался, но просто Буш этого не попадал, не понимал.
1: Вернемся ко внутренней политике и к наследию президента Трампа. Верховный суд США разрешил ему строить его бальный зал на месте снесенного восточного крыла Белого дома. Что редкость, председатель суда Робертс примкнул к трем либеральным судьям, проголосовавшим против. В центре вопрос, имеет ли право Трамп вести такие дорогие работы без одобрения Конгресса, который утверждает расходы средств налогоплательщиков. Но так надо понимать, что да, имеет право.
0: Решение Верховного суда, оно скорее говорит о том, что вот те люди, которые пытались остановить, сказать, что президент Трамп не имеет права этого делать, у них не было для этого достаточных оснований. Например, основание имеет тот человек, которому действия наносят какой-то непосредственный ущерб. Здесь это более тонкий вопрос. Я не юрист, поэтому я объясняю не тонкости, но здесь, грубо говоря, вопрос такой, что Верховный суд вмешивается в те решения правительства, в которые правительство, Конгресс, правительство в широком смысле государства разрешило ему вмешиваться. То есть, например, человек не может подать в суд на Конгресс, который каким-то образом распоряжается его налогами. Да, есть целый ряд государственных решений, которые человек не может оспорить, потому что это государственное решение, это такое устройство. И логика большинства в Верховном суде, можно говорить, что это республиканцы, часть из них представлена в Верховный суд президентом Трампом, но логика у них примерно такая, что вот есть исполнительная власть. Да? Действие исполнительной власти не может быть по такому вопросу, просто само по себе действие оспорено организацией, вот той организацией, которая подавала в суд. В принципе, вот это решение Верховного суда – оно, как и все решения Верховного суда, оно, например, оставляет пространство для действий Конгресса.
1: Выглядит так, когда читаешь отзывы людей, рассказы людей о том, что происходит внутри Белого дома, вокруг Дональда Трампа, что он одним из своих ключевых наследий на посту президента видит преображение Вашингтона. Не только Белый дом, но там и есть разговоры о Триумфальной арке. И мне кажется, что есть перспектива такая, что вот этот бум AI, который пришелся на его президентство, война с Ираном и преображенный Вашингтон будут тем, что мы будем называть наследие президента Трампа.
0: Происхождение президента Трампа, он девелопер, да, он работает с недвижимостью, он строил здания, он эти здания, как известно, оформлял по своему вкусу, довольно радикально отличающемуся там от современной архитектуры, мне кажется, но в то же время, мне кажется, что вообще, вот если не смотреть на конституционные подробности, а смотреть в целом, вообще американские президенты, вот те, кто и

0: избраны президентами, они всегда существенно перестраивали Белый дом. Да, там добавлялись бассейны, добавлялись площадки, добавлялись крылья. Мне кажется, что администрация президента Трампа, поскольку она построена на принципах лояльности, и у нее там основные идеологические приоритеты другие, вот не строительство, они эту тему реконструкции Белого дома, они с ней плохо справились. Мне кажется, что если бы этим там занимались более последовательно, более профессиональные люди, работой с Конгрессом, то вообще не было бы этой проблемы. Была бы большая перестройка, кому-то не понравилось, но в целом бы мнение было, что президент выиграл выборы, значит, имеет право эту лужайку превратить в площадку, а эту площадку превратить в бассейн, как это делали другие президенты.
1: На этом давайте на сегодня закончим. Напомню, что я Валентин Барышников, со мной Константин Сонин, профессор экономики Чикагского университета, и это «Популярная Америка» в подкасте «Читаю новости». Всего доброго.
2: Золотой запас свободы. Знаменитые писатели, режиссеры, бизнесмены и политологи. Широчайшая панорама взглядов и суждений. «Золотой запас свободы» представляет Иван Толстой. Мы отбираем лучшее и незабываемое. Каждый будний день в полдень по московскому времени. С повторами в течение суток.
3: Какую Россию мы оставим нашим детям?
4: Нашим детям, я надеюсь, что очень сильно изменившуюся и поменявшую самую лучшую сторону, которая у нас есть.
5: Россию мы должны оставить счастливой, чтобы она была богатой, процветающей, как Москва.
6: Как сейчас, мне кажется, если еще хуже будет, если не исправить ее вот как в данный момент она сейчас.
7: Мне нынешняя и прежняя Россия очень нравится. В ней очень много всего интересного. То есть это русский балет, наши классики. Это все очень сильно.
8: Такую, какую создадим, такой и оставим сами. Мы творим же все, что происходит вокруг. Поэтому то, что мы сделаем, то и останется детям, с чем они войдут в свою жизнь взрослую. То, что нажито нами.
3: Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
9: От Мурманска до Хабаровска, от Махачкалы до Казани, от Калининграда до Читы.
3: Рассказ о том, что происходит в городах и селах, далеких от Москвы.
9: Крупная оптика, разные голоса, полная правда.
3: Региональные проекты «Радио Свобода», «Реалии», «Идель», «Кавказ», «Север», «Сибирь».
9: В твоем мобильном и в твоих наушниках.
3: В приложении «Точка доступа» в Google Play и App Store.
10: Здравствуйте, меня зовут Марьяна Тарачешникова. Эта программа «Человек имеет право», которую можно слушать и смотреть в эфире «Радио Свобода» и телеканала «Настоящее время». Сегодня в выпуске.
11: ФСБ вербует активистов. Что бывает за отказ сотрудничать? Школа, а не колледж. Верховный суд подтвердил право российских школьников учиться в 10 классе. Смертельная прививка. Массовая гибель собак в России после вакцинации.
10: Подробнее об этом поговорим в течение ближайшего часа, но прежде посмотрим, что еще в России на этой неделе обсуждают правозащитники, юристы и гражданские активисты.
12: По обвинению в госизмене суд в Москве арестовал россиянку Светлану Головатенко, приехавшую из Украины. До этого она 4 месяца провела под так называемыми «карусельными арестами». Головатенко последние 10 лет жила в Киеве. В апреле она приехала в Россию, чтобы поменять просроченные документы. В московском аэропорту Внуково ее задержали, а позже арестовали на 15 суток за мелкое хулиганство. После освобождения ее вновь задерживали, и суд еще 7 раз отправлял ее под административный арест на 15 суток по той же статье о хулиганстве. За что именно ее обвинили в госизмене, неизвестно. К 4 годам условно суд в Москве приговорил сотрудника главного радиочастотного центра Леонида Степанова за финансирование экстремизма, донаты Фонду борьбы с коррупцией Алексея Навального, признанному экстремистским в 2021 году. Следствие утверждает, что Степанов сделал несколько переводов в ФБК на общую сумму около 2000 рублей. Подсудимый признал вину и раскаялся. По ходатайству защиты к делу приложили его награды. Благодарность от Роскомнадзора за добросовестный труд и памятный знак за преданность профессии. Московский городской суд оставил в силе приговор по аналогичному делу. Математика, доцента Высшей школы экономики Андрея Дымова, в мае осудили на 3,5 года колонии за донаты ФБК на общую сумму в 3,5 тысячи рублей. Он признал вину и в суде заявил, что поддерживает российскую власть. Университет также обратился в суд с просьбой не отправлять математика в колонию, поскольку, далее цитирую, «его отсутствие даже в течение 2 лет будет существенным тормозом для развития тех тем, над которыми работает Высшая школа экономики». В последнем слове в Мосгорсуде Дымов отметил, что университет не увольняет его в надежде на изменение приговора. По данным «Медиазоны», в России возбуждено уже более 220 уголовных дел за донаты ФБК. Большая часть приговоров, по подсчетам издания, не связана с лишением свободы. По состоянию на апрель 2026 года известно о 24 приговорах с реальным сроком. В Волгограде суд арестовал блогера Святослава Коваленко и его друга Андрея Ярошенко за осквернение мемориала героям Сталинградской битвы. Дело возбудили из-за того, что Коваленко кинул 5-тысячную купюру в воду у скульптуры «Стоять насмерть» на Мамаевом кургане. Не снимал, как люди пытаются достать деньги. Один из прохожих залез в воду и вытащил купюру. Следственный комитет утверждает, что это второй задержанный Андрей Ярошенко, который изображал случайного прохожего. По версии следствия, своими действиями Коваленко и Ярошенко осквернили мемориальный комплекс. По словам Святослава Коваленко, он не собирался никого оскорблять, деньги в воду бросил, чтобы загадать желание, и ушел. Спустя час он вернулся, увидел, что купюра привлекла внимание прохожих, и тогда решил снять происходящее на видео. В Санкт-Петербурге на мосту Ахмата Кадырова вывесили плакат с обращением к уполномоченному по правам человека в Чечне. Мансур Салтаев, где Седа? Речь идет о Седе Сулеймановой. В 2022 году она сбежала от семьи из Чечни в Санкт-Петербург, где работала и собиралась замуж. 23 августа 2023 года ее при участии сотрудников силовых структур Чечни отправили обратно в республику. Последний раз девушку видели живой в сентябре 2023 года на встрече с Мансуром Салтаевым, который утверждал, что у нее все в порядке. С тех пор информации о ней нет. Правозащитники опасаются, что ее убили. Подруга Седы Сулеймановой, Лена Потяева, 23 августа вышла на пикет в Грозном с требованием расследовать убийство Седы. Потяеву задержали и составили на нее протокол о повторном нарушении правил проведения публичной акции. Все эти годы Лена Потяева добивается расследования вероятного убийства ее подруги. Чеченские власти возбудили уголовное дело, но его не расследуют.
10: Бывшая участница группы Pussy Riot Рита Флорес заявила, что была завербована сотрудниками ФСБ более 3 лет назад и передавала спецслужбе информацию о художниках и политических активистах. Среди тех, кого ей поручили разработать, художники Филипенца и Павел Крисевич, а также бывший издатель «Медиазоны» и участник арт-группы «Война» Петр Верзилов. Летом 2025 года, по словам Флорес, она получила задание помочь организовать его убийство. Все это активист рассказала на днях, вскоре после того, как покинула Россию. Подробности в нашем сюжете.
13: Давай к нам!
12: Быстро, давай. 2020 год. Участницы Pussy Riot Мария Алехина и Маргарита Коновалова, она же Рита Флорес, проводят акцию под названием «Осторожно, хрупкая», привязав к столбу рядом с Кремлем человека в костюме сотрудника ОМОНа. Акция была посвящена протестам 2019 года, участников которых судили в том числе заброшенные в сторону полицейских пластиковые бутылки и стаканчики.
14: Да, Рит, такая херня, меня не задерживают, ты одна.
12: За акции и публикации Флорес неоднократно арестовывали. У нее также проходили обыски в рамках уголовных дел против ее знакомых и коллег. Но больших сроков Флорес никогда не получала. А на днях, уехав из России, сообщила, что в течение примерно 3 лет сотрудничала с ФСБ. О вербовке она рассказала на YouTube-канале «Порт Видео» в интервью адвокату Дмитрию Захватову.
15: Ну, все просто как в кино в настоящем. Сели за стол, двигаться мне нельзя, смотреть в стороны нельзя. Меня начали вербовать, всячески угрожать. издеваться, говорить не самые приятные вещи, угрожать убийством моей семьи и тем, что я никогда в жизни не смогу доказать, кто убил мою мать. Переходы на личности, какая я мерзкая, ужасная, что из меня сделают самого главного сатану всей России. И вот.
13: Флорис получила псевдоним Харлей и должна была передавать ФСБ сведения о художниках и активистах, в том числе о Филипенце, Павле Крисевиче и Марии Алехиной. В интервью она рассказывает, что саботировала работу, передавала безобидную информацию или данные, которые так есть в открытом доступе.
15: Мы стали работать с Филипенцем. Ну, я не могу сказать, что там что-то происходило. Я рассказывала какие-то абсолютно глупые и никчемные вещи. Куда Филипп ходит, после мастерской, где он ест лапшу, какое пиво он пьет и всякую такую глупость.
13: Филипенце подтвердил изданию агентства, что Рита предупреждала его о слежке и убеждала уехать из России. Примерно тем же путем, по словам активистки, она пошла и в случае с Павлом Крисевичем, с которым также поссорилась и пыталась подтолкнуть художника вместе с женой уехать из России. Крисевич, однако, сказал изданию агентства, что намеки были непонятны. О каких-либо ссор, о которых активистка рассказала в интервью, он не помнит.
15: В будущем все последующие годы это была моя самая частая практика. Я со всеми ссорилась. И я думаю, сейчас все люди, которые это посмотрят, они поймут, так вот, что в итоге было.
16: Что же ты толкова-то на что?
13: Летом 2025 года, как говорит Флорис, ФСБ поручила ей помочь организовать похищение и убийство Петра Верзилова, бывшего участника проекта «Pussy Riot» и бывшего издателя «Медиазоны». Именно после этого, по словам Флорис, она решила искать способ выбраться из России. Сделать это ей помогли бизнесмен Леонид Невзлин и адвокат Дмитрий Захватов. YouTube-канал, на котором опубликовано интервью Флорис, финансируется Невзлиным. Флорис далеко не единственная россиянка, завербованная ФСБ. Периодически таких агентов раскрывают. Так, в июле этого года суд в Польше приговорил к 7 годам лишения свободы бывшего координатора «Открытой России» Игоря Рогова. Он собирал сведения о российских оппозиционерах. В 2024 году в США задержали Ному Зарубину. Она, согласно документам американского следствия, работала по заданиям российских спецслужб и налаживала контакты с журналистами, правозащитниками и экспертами. В июне этого года ее приговорили к 14 месяцам тюрьмы за дачу ложных показаний. Еще один раскрытый агент – Павел Рубцов, известный как испанский журналист Пабло Гонсалес. Его задержали в Польше в 2022 году, а в августе 2024 Рубцов уже вернулся на родину в рамках крупного обмена заключенными между Россией и странами Запада. Проживая в Европе, Гонсалес внедрился в сообщество российских оппозиционеров. В частности, тесно общался с дочерью убитого политика Бориса Немцова Жанной. Испанские СМИ писали, что он мог работать на ГРУ по меньшей мере с 2010 года.
10: Это программа «Человек имеет право». Меня зовут Марьяна Тарачешникова. И о том, как ФСБ вербует россиян, безопасно ли отказываться от такого сотрудничества и можно ли вычислить агента в своем окружении, поговорим с главой правозащитного проекта «Первый отдел» Дмитрием Зайшбеком. Он на видеосвязи с нашей студией. Дмитрий, здравствуйте.
17: Здравствуйте, Марина.
10: Расскажите, пожалуйста, кого и зачем Федеральная служба безопасности России вербует среди журналистов и активистов? Для чего? Это же не носители какой-то суперважной, суперсекретной информации, как если бы это были члены правительств, каких-то военных организаций, научно-исследовательских институтов. Это люди, которые знают примерно то же самое, что можно прочитать в интернете.
17: Все зависит от целеполагания. Вот с нашей точки зрения, да, с точки зрения обывательской, гражданское общество – это не угроза. А с точки зрения службы безопасности федеральной – это угроза. Это угроза нынешней власти, конституционному строю, который они защищают. По этой причине они действуют в том числе и в отношении гражданского общества. Это вообще не уникальная фишка для России. Более того, это не уникальная фишка для авторитарных стран, стран, в которых установились авторитарные режимы. Это есть очень много где. Спецслужбы отслеживают, смотрят, что там как, мониторят ситуацию, наблюдают за ней. Они активно выявляют слабые звенья, пытаются понять среду изнутри, кто с кем связан, кто на что способен, откуда деньги, какие планы обсуждаются, кто лидер, кто слабое звено. Пытаются получить информацию как можно раньше, какие акции планируются, какие поездки будут, поездки, всякие контакты, конференции, мероприятия, внутренние конфликты. Они собирают информацию, это их работа. Как они дальше эту информацию будут использовать, одному богу известно. Вот. И совершенно не всегда та информация, которую они собирают, это я говорю, в принципе, про мировую практику такой истории, идет, что называется, в дело. Но работа спецслужб – это собирать информацию. Это работа спецслужб по всему миру. А другое дело, что российские спецслужбы видят в гражданском обществе не союзников и не что-то нормальное, что присуще, в принципе, любому здоровому обществу, а потенциальных врагов. И по этой причине, даже если хоть на какую-то долю, толику, мизерную копейку вероятности, значит, но все-таки это гражданское общество или какие-то отдельные его акторы могут угрожать действующему в России конституционному строю, даже вот пусть на сотую миллионную долю процента, они будут работать в этом направлении, в направлении вот этой микроскопической угрозы, они будут ее выявлять, и они будут ее в том понимании, в котором они это видят, нейтрализовывать.
10: Вы видели вот это самое интервью Риты Флорис с ее откровениями о том, как ФСБ завербовала ее 3 года назад?
17: Ну, мне было интересно, да, посмотреть.
10: Что-то из этой...
17: Частями смотрел.
10: Да, что-то из этой истории показалось, не знаю, может быть, каким-то особенно стереотипическим для того, как действуют спецслужбы в России?
17: Мне сложно сказать о том, что есть стереотип. Ну, стереотип, например, да, распространенный, я уверен, что к нам в комментарии придут по этому поводу писать большие эксперты о том, что, значит, да у вас тут каждый второй завербованный, о чем вы вообще тут говорите? Каждый второй в оппозиции стучит. И вообще, вы видели вот этого там, да? Он обязательно работает на ФСБ. Они все давно агенты ФСБ. Вот это стандартный дискурс, вот это стереотипический дискурс. Вот, поэтому, когда выясняется, что какой-то видный активист или активистка работали, действительно сотрудничали со спецслужбами, ну, мало кого на самом деле это удивляет, кроме тех людей, кто непосредственно был знаком с этим активистом или активисткой. Стимулы разные бывают, да, вот бывает там положительное подкрепление, бывает отрицательное, но вот в данном случае было подкрепление отрицательное через угрозы, через шантаж, вот, через угрозы, которые предваряются в жизнь, более того, они сильно попили крови у Риты Флорис, вот, и никому такого не пожелаешь. Это не, ну, какая-то приятная история, да, когда... Ну, вот человек, значит, соблазнившись какими-то деньгами, решил, вот, дай-ка я поработаю на ФСБ. Вот сплю и вижу. Ничего подобного. Никто никогда не хочет работать на ФСБ добровольно. Практически никогда. Ну, за исключением каких-то очень идеологически подкованных людей.
10: А насколько безопасно в таком случае отказаться от сотрудничества? Ну, или если тебя уже приперли к стенке, тем более был какой-то арест, задержание, допросы, обыски у тебя, у членов семьи, то проще согласиться, чтобы не мучили? Или... И при возможности потом рассказать, раскрыть себя? Или что?
17: Все всегда по-разному. Да, если мы вот говорим про эту ситуацию, то, ну, давайте вы сперва, так сказать, как бы сперва пройдите в обуви Риты Флорес вот эти 3 года, прежде чем ее осуждать. Вот. Это на самом деле касается очень много кого. Нельзя говорить однозначно, что проще, а что не проще. Всегда ситуация индивидуальная. У некоторых семья и дети. Кто-то завербован, да, вот, и угрожают тем, что будут проблемы у семьи, у детей. Там, я не знаю, у кого-то... больные родители, и они будут получать лечение со слов ФСБ только в том случае, если, значит, вот как бы человек будет работать. Mm-hmm. Вот, поэтому, смотрите, первое, что надо знать, формально с точки зрения закона, работа, вот это вот сотрудничество на конфиденциальной основе с органами государственной безопасности в России может осуществляться только на добровольных началах. Вот ту бумажку, которую завербованные люди подписывают, когда они вот как бы вступают в эти отношения, еще до того, как им выдается псевдоним, вот оперативный, до этого момента вы подписываете бумажку. Бумажка может быть подписана только на добровольных началах. С этого момента вы фактически, де-факто, секретный носитель, потому что факт сотрудничества образует государственную тайну. Просто так вот взять и рассказать, кому бы то ни было о том, что вы работаете на органы, вы формально не можете.
10: То есть сейчас фактически Флорес себя под статью подвела?
17: Рита Флорес фактически себя подвела под статью, но Рита Флорес уехала из страны до этого. То есть она уехала из зоны вот эффективного контроля органов госбезопасности, где они могут непосредственно ее достать, взять, значит, посадить вот, в тюрьму за то, что она рассказала об этом. Поэтому история с тем, что типа пишите, обязательно всем рассказывайте о том, что вы работаете на органы, она как бы актуальна, безусловно, да. Это, ну, в общем-то, единственный способ слезть с этого крючка, такой гарантированный. Но делать это, когда вы находитесь в зоне контроля органов государственной безопасности России, я очень не рекомендую до тех пор, пока вот вы не окажетесь в безопасности, всем раскрываться. Есть у вас один, ну, такой способ, как это можно сделать, если вы подпали под влияние органов, это попытаться обратиться к правозащитникам, которым вы доверяете. Можно это сделать, например, через первый отдел правозащитный проект, можно это сделать через, ну, там, я видел, адвокат Захватов предлагал свои услуги, собственно, человек, который Рите Флорес помогал. Вот, но тут вопрос того, на самом деле, кому вы доверяете, потому что вы доверяете вот этим людям, к которым вы обратитесь, непосредственно свою свободу. И те люди, кто завербован, очень хорошо знают эту цену, цену этой свободы, потому что, как я уже сказал, вербовка почти никогда не бывает на добровольных началах.
16: Хорошо, а можно быть, условно говоря, безопасным стукачом? Поставляем какую-то информацию, какую бы то ни было, но и при этом находясь в ладах с самим собой.
17: Все зависит очень от того, что вы называете «в ладах с самим собой». С моей точки зрения, и в принципе, ну, как бы я полагаю, что мои коллеги, которые занимаются этими вопросами со мной, в этом мнении сходятся, работать на ФСБ, в кавычках, безопасно, никого не подставляя, глобально невозможно. Здесь много разных факторов. Вот, например, Рита Флорес упоминала, что у нее на телефоне стояла шпионская программа. И, в принципе, ну, все общение, соответственно, да, со всеми людьми, с кем бы там она ни переписывалась, оно контролировалось. Вообще ФСБ, в принципе, весьма активно применяет такой вот шпионский софт в отношении и своих сотрудников, и своей агентуры. Как раз для того, чтобы исключить вот эти вот безопасные, значит, попытки обмануть дьявола. Нет, это не прокатит. Если все-таки вас заставляют подписать подобную бумажку, лучший способ попытаться съехать с этой иглы максимально срочно себя дезавуировать как агента Федеральной службы безопасности или любой другой спецслужбы, к слову сказать, потому что это не только ФСБ этим занимается. Вот. И обратиться к тем людям, которые помогают с этой вербовки вам, вот, помогут вам слезть. Например, в первый отдел, правозащитный проект. Угу. Не в тот первый отдел, который вы могли подумать.
16: И в заключение, пожалуй, скажите, можно ли вычислить агента в окружении и не стать при этом параноиком?
17: Я вот здесь хочу, и, Марьян, позвольте, я здесь соберу слово немножко на подольше, очень важную мысль высказать. Значит, не существует сейчас вот в коллективном нашем гражданском обществе ни одного механизма социальной реабилитации тех людей, кто работал на государство. Государство этим очень хорошо пользуется, активно весьма, и как бы угрожает, в том числе активистам, вот этим вот замазыванием в какой-то вот истории с органами, потому что они знают, что если человек замазан в истории с органами, даже если на самом деле это было не так, если вот они его каким-то образом скомпрометируют в этом, то он потом никогда не отмоется, его и на работу не возьмут, и дружить с ним не будут, и общаться с ним не будут, он будет изгоем общества до конца своих дней, ну или пока не уйдет из вот этого вот гражданского сектора. Мы должны стремиться к тому, чтобы, несмотря на то, что все вот эти люди, мы должны, безусловно, считать, что они агенты угрозы, и с ними действительно-таки нельзя иметь никаких дел, потому что опасно, да? Но мы не должны устраивать им тотальную вот темную комнату, что мы вот отменяем их больше никогда, ни в одну дверь. Нет. Эти люди потому и не раскрываются, несмотря на все возможные страхи и сомнения. Они же тоже как бы недобровольно работают, как я уже говорил. Они потому и не раскрываются, что они боятся вот этого общественного осуждения. Поэтому, наверное, нам надо немножко поработать над своей терпимостью к этой всей истории и точно не развивать шпиономанию в секторе. отвечая на ваш вопрос, вычислить шпиона можно по некоторым критериям, факторам каким-то. Ну вот, например, если человек необъяснимым образом получает деньги, на всякие конференции ездит, на всякие мероприятия бесконечно, при этом вы не знаете, на какие деньги он живет, никто не знает, на какие деньги он живет. Вот источника дохода нет, когда, да, это самый очевидный фактор. Самый вот прямо явно указывающий на то, что, ну, надо присмотреться. Но я призываю всех, вот, значит, не заниматься шпиономанией. Вот всех, кто это смотрит. Потому что шпиономания вредит, давайте скажем так, более жестко, отлову шпионов. Люди, которые очень боятся, что их раскроют, будут более осторожно себя вести и будут более скрытно себя вести, если будут знать, что за это, ну, как бы грозит. А за это грозит, ну, помимо как бы тюрьмы во многом, да, если мы там говорим про европейские страны. Вот, ну вот есть случай Игоря Рогова, весьма явный, который мог бы раскрыться, мог бы этим не заниматься, но побоялся это дело, да? Вот, теперь сейчас вот в польской тюрьме сидит. Шпиономания никому не поможет.
16: Дмитрий Заирбек, руководитель правозащитного проекта «Первый отдел», был на связи с программой «Человек имеет право». Далеко не все российские девятиклассники, которые успешно сдали итоговую аттестацию и планировали заканчивать 11 классов, вернутся в школу 1 сентября. Их просто не зачислили. Для сотен школьников в этом году переход из 9 класса в 10 превратился в настоящий квест. Каникулы были потрачены на поиски другой школы и суды. И, наконец, в августе одну из жалоб рассмотрел Верховный суд России. Он признал незаконным отказ школы в Свердловской области зачислить ученика в 10 класс. Руководство школы объяснило это тем, что после 9 класса обучение проходит только по профильным направлениям, а родители хотели зачислить сына в общеобразовательный класс. Три инстанции поддержали школу, но административная коллегия Верховного суда отменила все эти решения, подчеркнув в частности, что процедура индивидуального отбора в профильные классы не должна лишать детей конституционного права на образование.
13: Больше половины российских школьников после 9 класса уходят в колледжи и техникумы. Об этом еще в прошлом году доложил президенту вице-премьер Дмитрий Чернышенко. Тенденция не только сохраняется, но и набирает обороты. В этом году родители стали массово жаловаться в социальных сетях, что их детей не берут в 10 класс, даже отличников и хорошистов. Вот лишь несколько таких историй.
18: Оказывается, перейти и поступить в 10 класс сейчас проблема. Мой сын закончил 9 класс, сдал ОГЭ. ОГЭ-экзамен он сдал на 4, средний балл аттестата у него 3,9, и он не попадает в 10 класс в своей школе. Минимальный балл, с которым можно попасть, это 4,2. Если вы сдали экзамены не меньше, чем на 4 балла, все ОГЭ. Директор объясняет это тем, что количество мест урезано, учителей не хватает, и всех желающих вместить они не могут.
19: Прикиньте, его не взяли в 10 класс, в 36-ю школу. С баллом 4,45, с аттестатом без троек, с ОГЭ без троек. Я уже и прокричалась, и проплакалась. Не знаю, что мне делать.
13: Ранее издание «Истории и факты» писало о новой политике государства. В последние годы власти значительно усложнили основной государственный экзамен, который сдают после 9 класса. А кроме того, позволили школам формировать только профильные 10 и 11 классы. Ученикам отказывают в поступлении туда, в том числе на основе конкурса. Так, Валентин Берсенев из Свердловской области планировал поступить в общеобразовательный 10 класс, но его не взяли, сказав, что открывают лишь профильные направления. Мама Берсенева дошла до Верховного суда, который признал приказ директора школы об отчислении недействительным. Добилась, чтобы сына взяли в 10 класс и даже без суда, Юлия Разина из Москвы.
20: Мы написали заявление, где разъяснили им, что они не имеют права лишать нашего ребенка среднего общего образования. И если они хотят все-таки это сделать, пусть напишут нам письменный отказ.
21: На следующий день мне позвонили из школы и еще раз уточнили, точно ли Саша не хочет пойти в колледж. А через неделю я получила такое вот сообщение от школы. Ваш ребенок зачислен в 10 класс за настойчивость и стремление к учебе.
13: О том, что каждый российский девятиклассник должен иметь возможность продолжить обучение, заявил накануне министр просвещения Сергей Кравцов. Однако он отметил, что школы вправе проводить индивидуальный отбор и вступительные испытания при наборе в профильные классы. А вот в универсальные должны брать всех. Если таковых в школе нет, местные органы, по словам Кравцова, обязаны обеспечить ребенку, цитата, «возможность продолжить обучение в другой доступной образовательной организации», вероятно, вновь намекая на колледжи и техникумы.
16: Это программа «Человек имеет право». Меня зовут Марьяна Тарачешникова. Я созвонилась с учителем Александром Кондрашовым и попросила его объяснить, в чем разница между законным конкурсом в профильный класс и фактическим вытеснением ребенка из школы. Что теряет школьник, если уходит в колледж не по интересу, а потому что его не взяли в 10 класс? И почему переход в колледж для многих подростков закрывает или существенно усложняет путь к высшему образованию?
0: Если честно, мне не до конца понятна вот эта история, ну, как бы, кто заинтересован в избавлении от учеников, потому что школы все равно, они не могут быть заинтересованы в сокращении числа учеников, даже если они слабые. Ну, может быть, за каким-то небольшим исключением, потому что школы финансируются у нас подушевым финансированием, и чем меньше учеников, тем меньше денег школа получает. То есть, если честно, мне кажется, что за этим стоят не администрации школ напрямую вот за этой политикой сокращает количество учеников в 10-11 классах. Мне кажется, что это все-таки федеральные власти, потому что процесс происходит именно более или менее по всей стране. Мне кажется, это тоже типичный такой вот момент современной России, когда какая-то проводимая политика, она не провозглашается даже официально. Вот недавнее решение Верховного суда, оно как раз вот показывает это противоречие между, с одной стороны, тем, что делает школа, и как бы за школой стоит некая система, да, что показывает как раз, что первые решения судов были все в пользу школы. И вот некой вот такой основной законодательной базы, где у нас все-таки говорится о том, что есть вот право на образование, и неполное среднее не может быть конечной точкой, поэтому если человек 9 классов окончил, он должен продолжить образование так или иначе. Кажется, что для большинства учеников идея остаться в школе, она какая-то более понятная. Ну, опять же, мне сложно говорить за большинство, но, по крайней мере, здесь понятная идея, что ты можешь дальше учиться в школе, ну, твоя жизнь как-то радикально не меняется, да, ты можешь пока, ну, лучше сориентироваться в жизни, как бы понять. Понятно, что вот человек, которого как бы не пускают в 10 класс, он теряет вот эту возможность, ну, подумать, осмотреться, понять еще окружающий мир, и его толкают уже в конкретное профессиональное поле. Это первое. Ну и второе, конечно, в условиях военных действий, да, СВО, войны, как ни назови, для, по крайней мере, мальчиков, юношей, для них самая тоже важная вещь часто – это отсрочка. И просто, если мы чисто математически сложим, то получится, что если человек идет в колледж после 9 класса и, допустим, обучение в колледже там 5 лет или 4 года, то получается, что он вот после 9 классов получает плюс 4 года. Там моменты, когда его, ну, не должны призвать в армию. Вот. При этом, насколько я знаю, отсрочка дальше по высшему образованию уже не выдается, если человек получил среднее специальное образование. Вот. И, соответственно, получается, что просто чисто математически количество лет, которые человек может, ну, как бы не ждать, что за ним придет военком, да, и его возьмет в армию, оно просто меньше. Поэтому с этих позиций тоже, ну, получение, окончание 11 классов и потом получение высшего образования, да, но это какое-то продление, там, еще плюс 2 года, а в текущей ситуации, да, возможно, что, ну, те, кто сейчас учится, допустим, да, и их родители, они могут подумать, что как раз, может быть, это критический период, когда, возможно, военные действия могут уже закончиться, допустим. И если ты учишься в 10-11 классе, ну, сейчас фактически обучение вот в этих классах, особенно вот как раз с введением вот этих самых профилей, да, часто профиль заключается не в том, что люди углубленно изучают эти предметы, а в том, что они просто больше готовятся к этим профильным ЕГЭ. А в колледже никто этим заниматься не будет. В колледже, да, там есть обычные предметы, похожие на школьные, и там используются часто школьные учебники, там может быть русский язык, там история та же самая. Но, во-первых, там нет уже мотивации готовить человека к ЕГЭ, а подготовка к ЕГЭ – это вот, ну, возможность поступить, особенно если мы говорим о бюджетном обучении, на бюджетные места, потому что сейчас на бюджет, чтобы поступить, нужны очень высокие баллы ЕГЭ, либо победа в олимпиадах, ну, либо, соответственно, вот знаменитое льготное поступление для детей участников СВО. Поэтому, конечно, человек просто отрезается от этих возможностей. Ну, понятно, что в перспективе там жизни человека, ну, я бы не сказал, что это как-то радикально отрезает от высшего образования, но для большинства речь идет о том, что когда они получат профессиональное образование, им нужно будет выйти на работу. Для кого-то, может быть, среднее образование вообще очень хороший выбор. Но именно вот это вот туннелирование людей, да, что они не выбирают, и к ним тоже не подходит индивидуально, а их рассматривают просто как некую массу, и что нам сейчас надо ее перенаправить вот из вузов в колледжи. Вот, мне кажется, в этом заключается подход, да, просто вот ну, лишать людей возможности выбора, какой-то свободы самоопределения в жизни. То есть понятно, что те конкретные ребята, которые дошли до суда и вот выиграли в Верховном суде после 4 отказов в предыдущих инстанциях, ну, наверное, они вот смогут теперь выдохнуть и пойти в школу, да? Но насколько это решение повлияет на другие решения о приеме в 10 класс или неприеме, ну, мне сложно сказать, потому что правовое поле, оно очень странно работает в сфере школы и образования. То есть прав очень много, в законе образования вообще масса всего написано, но, ну, на мой взгляд, государство сделало сознательный выбор на то, чтобы эти правила не соблюдать. Да, и вот как раз вот эта сама ситуация выталкивания в среднее специальное образование, и это абсолютно внеправовые действия. Вот. Ну и на мой взгляд, из того, что я наблюдаю, у меня каких-то доказательств, конечно, строгих нет, но мне кажется, это осознанная политика, вот, исходящая из, ну, федеральных, от федеральных властей, вот, которая вообще не соответствует как раз правам. Верховный суд, да, высказался, но будет ли он какие-то еще действия предпринимать, будут ли какие-то другие органы власти какие-то в связи с этим действия предпринимать, ну, я сомневаюсь.
16: Учитель Дмитрий Кондрашов был на связи с программой «Человек имеет право». Это программа «Человек имеет право». Меня зовут Марьяна Тарачешникова. На видеосвязи с нашей студией преподаватель факультета социальных наук в Карловом университете Дмитрий Дубровский. Здравствуйте, Дмитрий.
1: Добрый день.
16: Скажите, пожалуйста, у вас есть понимание, что же такое в России произошло, из-за чего школьников в последний, особенно вот в последний год, которые успешно сдали государственную аттестацию после 9 класса, которые собирались учиться дальше и готовиться, может быть, к поступлению в вуз, теперь могут просто не взять в 10 класс и настаивать на том, чтобы они ушли куда угодно, а лучше в какой-нибудь колледж учиться на какую-нибудь профессию, которую они даже и не думали.
1: Ну, складывается ощущение, что в России принята такая программа принудительной реиндустриализации. По всей видимости, вот те производства, которые все больше и больше работают на войну, и связанные с этим всякого рода промышленность, нуждаются все больше и больше в рабочих руках. Не забываем же еще о том, что Россия агрессивно ведет антимигрантскую политику. То есть взять рабочие руки, скажем, из Центральной Азии она не может. Значит, соответственно, одновременно она закрывает рабочий рынок для людей из Центральной Азии, так сказать, или из Кавказа, которые готовы были приехать, и сталкивается с недостатком рабочих рук на производстве. И в этот момент, значит, эти бюрократы смотрят на высшее образование и говорят, что-то у нас многовато развелось там экономистов, юристов, значит, и социологов. Давайте, как сказать, их к станку, что называется. Это давнишняя, в общем-то, их мечта и вполне проговариваемая долгие годы. Еще, собственно говоря, там 10-15 лет назад вполне от консерваторов такие идеи звучали, что недостаточно, так сказать, вот рабочих рук в стране, что как бы, должны быть рабочие руки, должны быть, не знаю, люди, стоящие у станка, а не вот эти все, значит, высоколобые товарищи, сидящие и тыкающие, значит, в клавиатуру компьютера. Вот я думаю, что общая тенденция такова, а применительно к школе речь идет о том, что в ряде мест, видимо, существует, так сказать, такая неформально заявленная практика сокращать количество людей в старших классах, потому что из них, как вы понимаете, проще поступать в университеты. Соответственно, через систему СПО, то есть среднего профессионального образования, люди тоже поступают, но это дольше и тяжелее, Хотя вот исследования Высшей школы экономики показывают, что, в общем-то, на это давление российские абитуриенты ответили предсказуемо. Они просто используют среднее профессиональное образование как обходной путь к высшему же. Поэтому, по большому счету, это усложнило и удорожило путь к высшему образованию, но не закрыло его.
16: Ну, вот вы, кстати, тут сослались на исследования Высшей школы экономики, а я видела другие данные от них. Я не говорю, что одно противоречит другому. И они подсчитали, что доля выпускников, которые, девятиклассников, которые переходят в 10 класс, она сократилась с 18 года, то есть за 8 лет, на 10%. Это довольно серьезно. То есть раньше 52,7% переходили в 10 класс, учились дальше и определялись. Кстати, не обязательно все шли учиться дальше в вузы, а просто определялись, чего они хотят от этой жизни. А теперь 42,7%, то есть вот ровно на 10%. То есть получается, что это системный такой процесс, который не один год идет, просто в этом году родители завыли уже.
1: Да, системный процесс, потому что в этом году они еще стали, собственно, ну вот этот вот кейс с Верховным судом, который, так сказать, сейчас стал обсуждаемый, да, когда родители дошли до Верховного суда в жалобе, так сказать, на отказ в продолжении образования, там был сюжет, связанный с образованием в профильных, так называемых, классах. Это вообще отдельная история. Это классы, которые требуют некоторой дополнительной подготовки или, так сказать, дополнительных тестов для поступления в них. То есть это все-таки не то же самое. То есть одна проблема – это вообще поступить в любой 10 класс, да, а другая проблема – поступить в 10 класс с какой-то специальной профессиональной подготовкой, потому что это же бутылочное горлышко, оно формируется с двух сторон. То есть, с одной стороны, сейчас государство пытается явно сократить или уменьшить количество людей, которые поступают в 10 классы, а с другой стороны этого же бутылочного горлышка, здесь их возникает два, суживается количество, собственно говоря, доступных, не совсем, количество как бы мест в высшем образовании не то чтобы падает, но количество доступных падает. Уменьшается количество платных. Сокращаются дисциплины, которые государство почему-то считает неперспективными для рынка по каким-то своим соображениям, которые не всегда, я бы сказал, легко понять. Ну, а некоторые соображения понять легко. Они требуют, чтобы было больше, так сказать, технологов, инженеров и тех, кто, опять же, пойдет на эти же самые производства, на которые другая часть, которая не поступила, пойдет рабочими. А та, которая поступила, пойдет инженерами и технологами. То есть они готовят, у меня такое чувство, что они готовят такую вот странную реиндустриализацию. То есть то мир, как сегодня, так сказать, вообще-то мир технологических инноваций, он двигается в постиндустриальную эпоху, а Российская Федерация готовится к длительной войне и движется в обратном направлении. То есть она...
16: Больше столяров.
1: Больше столяров, больше, так сказать, инженеров, слесарей и людей, стоящих у станка, да.
16: Ну, а с другой стороны, что плохого-то в том, что меньше детей получат высшее образование, если экономике, ну, действительно нужны люди. Не хватает среднего медицинского персонала, не хватает профессиональных рабочих, не чернорабочих, а тех же квалифицированных слесарей, сантехников, сварщиков вообще днем с огнем не сыщешь. Так вот, посмотрите, им зарплаты какие-то бездумные предлагают. Строителей, ну, может быть, и действительно, и пускай туда отправлять детей. Или тут где-то кроется дьявол в деталях?
1: Во-первых, что значит отправлять детей? Слава богу. Ну, то есть, конечно, уже трудно сказать, что мы не живем в Советском Союзе. Мы же, в общем-то, в нем в значительной степени живем. Но здесь самое-то главное, что значит отправлять детей. Вообще-то дети имеют право сами выбрать, куда им отправляться. И в этом смысле показательно, что люди как-то не стремятся вот в эти рабочие специальности. А почему? Вот консерваторы отвечают на этот вопрос так, что, так сказать, вот проклятые, значит, белые воротнички, так сказать, растлили российскую молодежь, что она любит сидеть у компьютера и не любит трудиться руками. Но в реальности ситуация такова. Есть действительно страны, как Швейцария, в которых, или там как Чехия, в которых не так много людей, как в России, например, получают высшее образование. Но дело в том, что тут действительно есть очень убедительные аргументы, почему людям можно их его не получать. Потому что люди получают очень приличные заработные платы, очень серьезные социальные гарантии, если они не идут в высшее образование, и их карьерные перспективы вполне существуют. В России без высшего образования карьерные перспективы всем довольно очевидны. То есть, да, ты можешь стать сварщиком, но это твой потолок навсегда. И для того, чтобы ты куда-нибудь дальше девался, или в тот момент, когда через 5-7 лет эти сварочные работы будут производить роботы, ты останешься у разбитого корыта и вообще без всякой специальности, и без всяких перспектив куда-либо деваться. И меня как раз особенно впечатляет, что те, кто это все делает сейчас, у них есть почему-то абсолютная уверенность, что они знают, как будет выглядеть рабочий рынок труда через 5-7 лет. Вообще этого довольно трудно предсказать, и это мало кто знает, как это будет выглядеть, особенно в России. Но вот эта вот уверенность в том, что нужны будут сварщики, они, не знаю, там, а не экономисты или юристы, это, по-моему, довольно странная уверенность. Не говоря уже о том, что реально люди способны переучиваться, и, конечно, и это современные исследования рынка труда показывают, что уже те, кто сейчас учится в университете, поменяют свою специализацию 2-3 раза в жизни, как минимум. Поэтому как бы представлять о том, что как бы вот он сейчас получит эту специальность и будет на ней всю жизнь, да нет, не будет. Но высшее образование дает больше маневров с точки зрения изменения своей специальности, чем среднее.
16: А на ваш взгляд, что происходит в таком случае с академическими свободами в стране, в российских вузах, если содержание образования, в том числе и высшего образования, все сильнее какому-то подчиняет кадровому запросу государства?
1: Это еще одно, так сказать, возвращение такого университета. Это прямо возвращение университета в эпоху, я бы сказал, которую историки знают высшее образование, да, 17 века, да, там, до как бы модернизационного университета, где университет рассматривался как место, где вас научат практическим навыкам. Для необходимым там, для службы, для государственной службы, для военной службы, для технической службы, для какой-нибудь службы. То есть университет не место для рефлексии, не место для исследований, не место для тестирования политических, социальных процессов, а место подготовки специалистов. Вот это, конечно, совершенно советская модель, еще, я бы сказал, более упрощенная. Место, где надо подготовить специалистов. Вот как бы, а в каком количестве их готовить, зачем, почему, это все, так сказать, вопросы плана. И с точки зрения академической свободы мы знаем по исследованиям, что студенты называют среди академической свободы для студентов прежде всего возможность выбора, возможность разнообразить свой профессиональный образовательный трек, возможность исследовать то, что другие не исследовали, а не катиться вот по шпалам, которые, так сказать, положили рельсы шпаловые. Ты вначале тебе выдали, так сказать, пачку учебников, и на пятом году ты вытянул, ну, еще с отказом от Болонской системы, да, на пятом году ты, так сказать, таким болванчиком отесанным, так сказать, вылез оттуда стандартным, да, по стандартным же канонам обработанным, и пошел, значит, эти же каноны потом реализовывать, там, не знаю, на производстве или в бизнесе, или где угодно, или на госслужбе. То есть они видят это так, они видят это как производство одинаковых болванчиков, они видят университет как производство специалистов, необходимых для производства других процессов, вот так. Mm-hmm. То есть очень механистское, я бы сказал, догумбольдтовское представление, до, так сказать, представления об университетах 16-го
16: века. В России сейчас это прогрессирует, да? Вот такое
1: это
16: понимание.
1: Это, безусловно, прогрессирует, но интересно, что при этом в России параллельно происходит вот что. Это тут как раз хорошо было заметно по последним нескольким годам поступления в высшее учебное заведение. Параллельно как раз те университеты, которые этого не делают, элитные, говоря прямыми словами, они, наоборот, все больше и больше инкапсулируются. Все больше и больше они создают свои сети, все меньше и меньше ЕГЭ имеет какое-то отношение к поступлению к ним, потому что там олимпиадники поступают, там поступают целевики, квотники и ветераны СВО. Вот в этой странной комбинации университеты, как бы вот элитные, да, вот, не знаю, МФТИ, там, Вышка, да, МГУ, это вот эти все, они прежде всего концентрируются как раз на решении нестандартных задач, на элитных каких-то вопросах. Они воспитывают исследователей. Но эти университеты все меньше и меньше доступны для людей из регионов, для людей, у которых нет больших денег вкладывать в эти бесконечных, так сказать, денег, которые надо вкладывать в олимпиады и в прочих так, тьюторов. То есть это все приводит вот к чему. К тому, что в России действительно для массового студента образование становится все более и более массовым, простецким, и все больше суженным с точки зрения своих практических задач. А для элитного, да, это все сохраняется, но только элитное инкапсулируется и становится чрезвычайно замкнутым. То есть элита закрывает те пути, те лифты социальные, которые существовали благодаря Болонской системе, благодаря ЕГЭ, которые существовали с момента, собственно говоря, реформы высшего образования. Сейчас они просто закрываются.
16: Спасибо вам большое за ваше разъяснение. Дмитрий Дубровский, социолог и преподаватель Карлова университета, был на связи с программой «Человек имеет право». Не менее 70 собак умерло в России с начала августа после обычной вакцинации. Точной цифры до сих пор нет. Подсчеты ведут журналисты и владельцы животных по чатам и публикациям в соцсетях. Всем погибшим собакам кололи одну и ту же российскую вакцину – «Мультикан-8». Четыре серии, которые уже запретили продавать. Производитель намекает на диверсию. Россельхознадзор с прокуратурой пришли к нему с проверкой, а владельцы погибших собак – готовится судиться. При этом пока никто не доказал, что дело именно в прививке.
2: Началось все в Ярославской области. В начале августа собакам там делали обычную плановую прививку «Мультикан-8». Это российская вакцина сразу от 8 болезней, в том числе от бешенства. Все собаки, которые потом умерли, получили укол из одной партии, серия номер 20. Реакция была у всех примерно одинаковая. Через 3-5 дней после прививки собаке становилось плохо. Поднималась температура, текла слюна, и начинался такой зуд, что животные грызли себе лапы и место укола. Потом судороги, собака переставала пить и не могла стоять на ногах. Хозяева возили питомцев по клиникам, врачи разводили руками. Через сутки двое собаки погибали. Прививали в основном в государственных клиниках, и туда же хозяева и шли, когда собаке становилось плохо. 14 августа областной центр ветеринарии в Ярославле перестал колоть эту вакцину. Объяснил осторожно. Поствакцинальные осложнения. О своем решении ветеринары сообщили в Россельхознадзор и стали готовить претензию к производителю. Вскоре выяснилось, что похожие случаи были и в других регионах, от Петербурга и Подмосковья до Тюмени и Перми. Хозяева писали о смертях собак в соцсетях и чатах. Оттуда же из интернета о смертях узнала и сама фирма-производитель. 17 августа московский ветбиохим прочитал обсуждение в соцсетях, так он сам описывает это в своей хронологии, и на следующий день компания отправила своих людей в Ярославль разбираться на месте и объявила, что отзывает 20-ю серию вакцины целиком по всей стране, все 60 тысяч доз, которые к тому моменту уже разъехались по регионам.
4: В настоящее время мы получили всю информацию и проводим внутреннее расследование. Наши специалисты выезжали на место в Ярославскую область, где проводили определенные мероприятия. В том числе были опрошены ветеринарные врачи, опрошены владельцы, были изъяты препараты, образцы вакцин, которые применялись. Все это доставлено в сейчас в лабораторию. В том числе мы проводим исследования, экспертизы доставленных образцов.
2: Ни одной официальной жалобы, по словам производителя, к тому моменту не поступало. Еще через день ветбиохим отозвал еще 3 серии вакцины. А 21 августа Россельхознадзор запретил продавать все 4 – «Мультикан-8» 20-й и 21-й серии и «Мультикан-6» 11-й и 12-й. Но тот факт, что собаки умирали именно из-за прививки, пока не доказано. Ярославские ветеринары осложнения признали, но заявили, что вакцину везли и хранили как положено. А в Саратовской области власти сообщили, что эту вакцину государственные клиники вообще не закупали.
22: В подведомственные учреждения Управления ветеринарии правительства Саратовской области обращения по факту гибели животных и ухудшения их состояния после вакцинации не поступали. Вакцина «Мультикан-8» 20-й серии государственными ветеринарными клиниками области не закупалась и не использовалась.
2: Только собаки в Саратове умирали после вакцинации не в государственных клиниках. Местная заводчица насчитала в городе 5 случаев. Все после 20-й серии. Спаниелю Тучке укол сделали 14 августа. Через 3 дня она умерла. Ветбиохимии говорят, то, что собака умерла после прививки, еще не значит, что из-за нее. А отзыв сразу же трех серий объяснила так. Есть подозрение на организованное деструктивное вмешательство враждебных третьих лиц. Ну, то есть намекнула, что вакцину испортили специально. Но есть догадка и пострашнее. Ветеринары предполагают, что в вакцину попал вирус болезни Ауеске. От него собаки почти всегда умирают. В собачьей вакцине его не должно быть. Он свиной. Но одной таксы, которая умерла в Москве после вакцинации, его обнаружили. Но в самой вакцине, как заверяет производитель, его не нашли. Уголовного дела пока нет. Что покажет экспертиза, узнаем в конце сентября. Хозяева погибших собак тем временем собираются в суд с коллективным иском к производителю вакцины.
16: Это программа «Человек имеет право». Меня зовут Марьяна Тарачешникова. Она в видеосвязи с нашей студией зоозащитник Юрий Корецких. Юрий, здравствуйте. Скажите, пожалуйста, что вам известно о масштабах вот той проблемы, которую сейчас обсуждают в России владельцы собак, которым требуется вакцинация?
5: Масштабы трагедии поражают, потому что на моей памяти я не припомню, чтобы было столько случаев отравления от какой-либо вакцины, а тем более с летальным исходом. Это вот первый такой массовый случай гибели собак, и поэтому люди

0: А после прививки, это не значит вследствие прививки, сейчас вот еще будут назначать какие-то экспертизы, и уже вот только потом можно будет что-то говорить. А вы как бы оценили реакцию, собственно, и производителя вакцины, и властей на то, что случилось? Ведь, по большому счету, официально-то запретили их только недавно, а до этого там какую-то вакцину отозвал производитель, а какое-то время вообще молчали, до сих пор нет реестра никакого единого.
1: Да, реакция, к сожалению, типичная для российских властей. И вот Ветбиохим, производитель вакцины, тоже ее повторяет. Они просто, как обычно, не хотят брать на себя ответственность. И очевидно, что такое количество смертей, которые произошли после применения вакцины для животных определенной серии, определенного препарата, говорит о том, что с большой долей вероятности здесь есть проблема в этой вакцине. И нужно, наоборот, бить тревогу и как можно шире оповещать население, ведь эта партия была выпущена количеством 60 тысяч доз и распространена по всей России. А на самом деле далеко не все слышали о том, что имеется такая проблема. И, возможно, прямо сейчас кто-то хочет привить свою собаку, и, возможно, он поведет в клинику, и там ему предложат эту вакцину. Хотя, по идее, конечно же, ее уже должны отозвать, но все равно лучше быть подстрахованным. И до того момента, ведь отзывали ее тоже долго, от первого случая зарегистрированного, когда начали люди жаловаться, до того, как Россельхознадзор заявил об изъятии этой серии и еще трех других серий, близких к ней, прошла неделя. И представляете, да, именно за эту неделю сколько потравилось животных. А ведь этого всего можно было бы избежать, если бы действительно была бы какая-то система реагирования на такие случаи.
0: А производитель, кстати, до сих пор утверждает, что к ним не поступало ни одной официальной претензии, ни одной официальной жалобы, то есть люди жалуются где-то в пабликах. Ну, предположим, мы поверим этому заявлению. А почему же люди действительно жалуются только в пабликах, а не предпринимают какие-то реальные юридические шаги для того, чтобы привлечь к ответственности, для того, чтобы проверку хотя бы провести? Что можно сделать в этой ситуации?
1: Мне кажется, что люди, которые потеряли своего питомца, они просто не могут так быстро отреагировать и составить юридически грамотное какое-то обращение. Что бы я рекомендовал, это готовить массовые обращения в суд, прежде всего, конечно, на производителя. Потому что есть маленькая вероятность, но она критически мала, что могли быть нарушены условия хранения, например, вакцины, перевозки или применения в ветклиниках. Но это был бы 1-2 случая. Когда мы говорим о десятках и даже сотнях, и все под одной серией одной вакцины, то очевидно здесь, что это не в клиниках что-то напутали. Очевидно, что проблема какая-то в вакцине. У владельца на руках должен остаться ветеринарный паспорт, в который вклеена наклейка с названием вакцины, с ее номером. И это будет одним из главных доказательств, что такого-то числа была сделана вакцина. Дальше нужно попытаться запросить у клиники карту животного, различный журнал, записи, которые были сделаны, чтобы это тоже приобщить к суду. И, конечно, одним из важных доказательств будет экспертиза трупа животного. То есть после смерти нужно не горевать. Конечно, людям не до этого, как мы говорим, и сейчас даже еще в суды не все только начинают думать обращаться. Но если вы хотите добиться справедливости, то нужно сделать специальную экспертизу, которая бы проверила труп животного на предмет наличия в нем каких-либо вирусов или вообще причины смерти, установления причины смерти. Отдельно стоит, конечно, проверить болезнь Ауэски, так называемое псевдобешенство. Это сейчас основная версия, из-за чего могут происходить смерти. Это герпес-вирус свиней, и, возможно, из параллельной вакцины как-то он попал в эту серию. И на него

0: Отдельно, конечно же, желательно попросить сделать исследование. Я уж не знаю, способны ли лаборатории во всех городах такое делать, и можно ли докопаться до истины, но, по крайней мере, максимально постараться нужно это сделать. Ну и, конечно, сохранять все чеки и платежные документы, сколько вы потратили на саму прививку, сколько вы потратили на экспертизу, все ваши расходы, конечно, нужно тоже сохранять. Именно они будут основанием для возмещения. Ну и плюс моральный вред тоже, который нужно добавить в исковое заявление.
1: А добиваться привлечения к ответственности, возможно, уголовной ответственности, есть ли смысл кого-то из ответственных лиц, я не знаю, на том же производстве?
0: Ну, в теории этим должна заниматься сейчас прокуратура после того, как Россельхознадзор отозвал партии, и, собственно, прокуратура занялась этим делом. По идее, она должна разобраться в ситуации, понять истинную причину, что произошло, и тогда уже наказывать виновных. Верю ли я, что доберутся до производителей? Не особо, но шанс есть, потому что действительно ситуация экстраординарная, такого раньше не было, и большое количество пострадавших животных, ну и, соответственно, их владельцев.
1: Да, спасибо большое за ваше разъяснение. Юрий Корецких, зоозащитник, был на связи с программой «Человек имеет право». Была программа «Человек имеет право». Ее вела я, Марьяна Тарачешникова. До встречи в эфире «Радио Свобода» и телеканала «Настоящее время».
2: Говорит Радио Свобода.
3: Слушайте нас в радиоэфире на средних волнах в диапазоне 1386 кГц каждый вечер с 21 часа 30 минут до половины первого ночи по московскому времени.
2: Аналитические ток-шоу, подкасты, репортажи с места событий, интервью, журналистские расследования, золотой архив русской службы.
3: Радио «Свобода» всегда с вами, невзирая на обстоятельства.
4: Настоящий материал, информация, произведен, распространен и или направлен иностранным агентом Троицким Артемием Кивовичем, либо касается деятельности иностранного агента Троицкого Артемия Кивовича.
5: Салют, друзья, это Артемий Троицкий. Артемий Троицкий, 276-й выпуск «Музыки на свободе», подкаст и программа на радио «Свобода». Сегодняшние наши герои — это лейбл «Klang Gallery». Пожалуй, самый главный и один из довольно немногих австрийских независимых рекорд-лейблов. А начнем мы с популярной английской группы бристольского квартета Idols. Существует он уже сколько, с 10 или даже с 9 года, то есть довольно давно. 4 альбома они записали, стиль свой называют пост-хардкор. Но на самом деле я бы не сказал, что это какая-то панковая или такая чисто постпанковая группа. Группа более изобретательная, чем они мне и нравятся. Четвертый альбом Idols называется «Crawler», то есть «Ползущий». Слушаем песню «The Beachland Ballroom».

танцплощадка на пляже. Джо Талбот и группа Idols и их последний альбом «Crawler». Джейн Биркин. Джейн Биркин, знаете, ее, естественно, актриса, естественно, певица, английская, но проживающая во Франции. Вот, и, естественно, муза Сержа Генсбура и один из голосов бессмертной песни «Je t'aime, moi non plus». У Джейн Биркин вышел последний альбом в 2020 году. Называется «Oh, pardon to Dermay». «О, извини, ты спишь». После этого, к сожалению, у нее ничего не выходило. Вообще не очень она часто радует своими новыми записями. То есть предпоследний альбом до этого, это «Enfants d'hiver», то есть «Дети зимы», вышел вообще в 2008 году, спустя 12 лет. Ну, так или иначе, альбом отличный, продюсировал его Тиен Дао. И слушаем с него песню «Ghosts», то есть «Призраки». Ну, и эта песня... Значит, о родственниках Джейн Биркин. Дедушка, бабушка, мама, папа, дочь, муж и так далее.

Джейми Перкин, альбом «Oh, pardon, tu dormes» и песня «Призраки» с этого самого альбома. Алекс Джи, настоящая фамилия Джина Скольни, это такой американец, очень популярный сейчас. Стиль его иногда называют «slacker rock», то есть такой расслабленный рок. Но он близок к DIY, к lo-fi и так далее. Ну, в общем, пишет Алекс Джи такие трогательные песни. Его 9-й альбом называется «God Save the Animals», «Боже, спаси животных». Слушаем песню «SDOS».

Американец Алекс Джи и его последний 9-й по счету альбом, такой, в общем-то, относительный бестселлер даже, называется «God Save the Animals». Теперь из Бразилии. Давненько у нас не было бразильской музыки, но вот Тиаго Франца, есть такой известный бразильский саксофонист и бандлидер из города Белу Оризонти. И вышел у него 5-й альбом, называется «The Importance of Being a Spectacular», то есть «Как важно быть эффектным». С него слушаем песню «Карнивал Арку-Ирис».

Тиаго Франко, саксофонист из Бразилии, и его последний альбом. Ну, теперь вот эти самые австрияки Клан Галлери. Надо сказать, что я вообще этих людей не знаю, никогда с ними не общался, не состоял ни в каких отношениях, переписках и так далее, но никак не мог пройти мимо этого лейбла, просто потому что они выпускают много всякой интересной музыки, всяческих интересных и давно любимых мною артистов. В любом случае, музыка классная. И начнем мы с Чарльза Бобока. Чарльз Бобок — это, на самом деле, один из псевдонимов участника Residence Харди Фокса. Residence, как вы знаете, это вообще был дуэт Харди Фокс и Хомер Флинн. Харди Фокс, к сожалению, уже умер, оставив после себя массу всяких записей. И вот одну из них, очень симпатичную, я обнаружил на сборнике как раз Клан Галлери. Сборник называется «From Vienna with Love», и там присутствуют, значит, всяческие их артисты, в том числе пьеса «Valley Waltz», «Долинный вальс» этого самого Харди Фокса, он же Чарльз Бобок.

Valley World Чарльза Бобока. Следующий герой Клан Гэллери — это Паскаль Камелат, который только что был героем нашей предыдущей 275-й программы. И там я как раз проанонсировал, что будет его альбом с Марком Уртадо. Марк Уртадо — это в прошлом вместе со своим братом Эриком. Это была отличная французская группа электронная «Тандон». Родился он в 62-м году, кстати говоря, не где-нибудь, а в Марокко, в столице Рабате. Записал Марк Уртадо совместные альбомы с кучей всяких культовых людей. Это и Алан Вега, и Майкл Джира, и Лидия Ланч, Genesis Peoridge и так далее. И в том числе с Паскалем Камеладом у них был записан совместный альбом «L'Arme Secret» — «Тайная слеза». Вышел он в мае 2020 года. Ну и по стилю очень-очень напоминает любимую, я так понимаю, Марка Уртадо, да и мною тоже, группу Suicide. Слушаем песню, если это можно назвать песней, конечно, «L'Arme».

Паскаль Камилат и Марк Уртадо, альбом «Ларм Секрет», май 2020 года. Это, кстати, очень удобно. На всех релизах лейбла «Клан Гэллери» стоит точно время выпуска. Вот следующий альбом вышел в мае 2021 года. И это седьмой альбом английского дуэта «Рональдо энд The Loaf». Дуэт существует очень давно, с 1977 года. Вышло у них несколько альбомов как раз под покровительством Residents на Ralph Records. В составе дуэта Дэвид, он же Лоуф Янсен, и Брайан, он же Рональдо Пул. Седьмой альбом называется «Hardly Gurning While the World is Turning», то есть «Трудно стрелять, когда мир вращается». И слушаем песню «Improbable Legs» — «Невозможные ноги».

Ринальдо энд зе Лоуф и их альбом мая 21 года «Hardly Gurning While the World is Turning». Это у нас все идет каталог лейбла «Klang Gallery» из Вены. Ноябрь 21 года, и это время релиза альбома английской группы Officer. Опять же, известная авант-роковая группа во главе с Миком Хопсом, известным авангардным тусовщиком, барабанщиком и так далее. Еще там всякие известные люди присутствуют. Энди Болл на гитаре, Феликс Федорович, клавишные инструменты, Билл Гелонис на духовых инструментах и так далее. В общем, такая сборная лондонская авангарда. Восьмой альбом их вышел на Klang Gallery, называется Paragraphs and Principles, «Параграфы и принципы». Весь альбом посвящен всяческой политике, композитору-политактивисту Харри Кауэллу, и я выбрал отсюда «The Song of Ruthless Criticism» — «Песня беспощадного критицизма», основана на тексте Мао Цзэдуновской, собственно говоря, статьи «Критика Лин Бяо и Конфуция». Это был главный идеологический, как бы, манифест культурной революции.

just a

Английская группа Officer существует с 1984 года, кстати говоря. Их 8-й альбом «Параграфы и принципы». И последний выпуск из имеющихся у меня на лейбле Clan Gallery. Декабрь 22 года. Rapoon. Rapoon — это проект английского же музыканта, электронщика, перкуссиониста Робина Стори, в прошлом участника авангардной группы Soviet France. Вышло у него сколько альбомов? Ну, я думаю, не меньше полусотни альбомов. Просто огромное количество. Вот последний из них называется «These are dreams». Это «Грёзы». И слушаем песню «Deep in my heart».

Глубоко в моем сердце Робин Стори и его проект «Рапун», альбом «These Are Dreams». Вот, собственно говоря, пожалуй, это была последняя новинка лейбла «Klang Gallery», что попало мне в руки. Ну что ж, теперь заключительная часть нашей программы. И начнет ее испанец, вокалист и гитарист по кличке Хонки Тонки Санчес. Я был недавно в Испании, там прошелся по всяким музыкальным торговым точкам. И надо сказать, что иногда я покупаю всякие пластинки вот просто по наитию, что мне нравится обложка. Вот в данном случае мне понравилась обложка. Но и оказалось, что это его второй альбом. Он вышел в 2016 году. Больше у него ничего не выходило. С тех самых пор человек из Мадрида, 73-го года рождения. Альбом этот называется «De la piel del diablo» — «Из кожи дьявола». И слушаем песню «No amanecen cantaranas». «Не встает солнце в Кантаранасе».

Тонки-тонки Санчес из Испании, его второй и последний, к сожалению, до сих пор альбом 16-го года «De la piel del Diablo». Мини-сюжет наш сегодняшний посвящен француженке Дженни Бетт. Настоящее имя Камиль Бертамье, родилась в 1984 году, ну и более всего известна как фронтвумен английской группы Savages, оба альбома которых мы, естественно, слушали. Кроме того, она актриса, ну и вообще такая мастерица на все руки. 2 года назад у нее вышел дебютный альбом под названием «To Love is to Live» — «Любить значит жить». До сих пор это единственный ее сольник. Слушаем с него песню «We will sin together» — «Мы согрешим вместе». Young.

Дженни Бет, мы согрешим вместе с ее первого сольного альбома. Ну и не так давно, в прошлом году, у нее вышел совместный альбом с Бобби Гиллеспи. Бобби Гиллеспи когда-то был участником группы Jesus and Mary Chain, а также и до сих пор является вокалистом группы Primal Scream, знаменитой шотландской. И вот они вместе с Дженни Бет записали альбом под названием Utopian Ashes, «Пепел утопии». И с этого альбома послушаем песню «Stones of Silence», «Камни молчания».

Дженни Ветт и Бобби Гиллеспи «Камни молчания». Но надо сказать, что Бобби Гиллеспи далеко не единственный известный музыкант, с которым Дженни Ветт посотрудничала. Вот с ним-то они записали целый альбом «Utopian Ashes». А вообще она звучала на записи, скажем, «Тиндерстикс» или даже «Гориллаз». Поехали дальше. Луис Карнелл из Лондона, электронщик, записывает пластинки под ником Visionist, то есть визионер, скажем так. Вот сейчас, правда, вроде бы он отказался уже совсем недавно от этого никнейма. Вот будет выступать просто под своим собственным именем Луис Карнелл. Ну, а мы пока что послушаем последний его альбом как визиониста. Называется «Call to Arms», «Призыв к оружию» и песня «Form».

Visionist, альбом A Call to Arms. Это его третий альбом. Ну и в заключении трогательная американская песенка группы The Secret Sisters, «Засекреченные сестры». И это на самом деле сестры. Одну зовут Лаура, вторую зовут Лидия. Они из штата Алабама. Исполняют, ну, в общем, музыку в стиле американо, скажем так. Их третий альбом 2017 года. После этого вышел еще один в 2020 году. А вот этот вот 2017 года называется «You don't own me anymore», «Ты больше мною не владеешь». И с него песня «Tennessee River runs slow», «Обмелела речка Теннесси». Меня зовут Артемий Троицкий. Вы слушаете музыку на свободе. Подкаст, программа. Подписывайтесь, слушайте. До встречи на следующей неделе. Всем счастливо.

0: каким вам представляется будущее России?
1: Видите, сейчас, конечно, непростая жизнь. Вы сами это лучше меня знаете. Но лет через 10-15 мы будем вспоминать наши времена и говорить, как мы замечательно жили тогда. Приблизительно так.
2: Ну, я думаю, что будет все хорошо. На мой взгляд, из-за того, что сейчас продлили то, что санкции, будет своя продукция, будет все свое. И когда санкции кончатся, люди привыкнут к своему и будет прогрессировать в лучшую сторону у нас в России. Я вот так думаю.
3: Веселые люди, хорошие дороги, хорошее образование, медицина нормальная. Ну, чтобы хорошо нам было житься. Это зарплата, пенсия. Вот улицы, город чистый, красивый, ухоженный.
0: Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
4: Привет, меня зовут Марьяна Тарачешникова.
5: А я Наталья Джампаладова, и мы ведем подкаст «Человек имеет право».
4: Права касаются каждого. Все в нашей жизни об этом. Право на жизнь и здоровье, право на личную свободу, неприкосновенность, право на выбор и самореализацию, потребительские права, права собственности, право на чистую и безопасную окружающую среду. Все мы этим пользуемся ежедневно, как правило, не задумываясь о правах человека.
6: Права и свободы наших граждан гарантированы Конституцией. Они незыблемы. Мы никогда не должны об этом забывать.
5: В подкасте мы задаемся простыми и сложными вопросами, на которые сами хотели бы получить ответ. Например, зачем нам нужен паспорт? Могут ли человека оштрафовать за селфи в поезде? Кому принадлежит право на купленный в интернете контент? Есть ли у человека право самостоятельно выбирать собственную смерть? И что делать, если тебя по ошибке признали мертвым?
7: Патолог анатом уверял, что это наш дедушка, что вы понимаете, человек меняется. 19 мая мы его забрали, отпели и похоронили на семейном захоронении. А маме позвонили где-то в час дня 21 числа и сказали, что произошла ошибка, ваш дед жив. Она говорит, что ну, это как бы вы прикалываетесь, что ли? Он говорит, это вообще не смешно.
8: Сама процедура воскрешения, она не быстрая, сама по себе. Смерть человека и его воскрешение, ну, это такие, скажем так, экстраординарные события, которые при нормальной ситуации должны происходить один раз в жизни. А когда это происходит, ну, как минимум, не один раз, государство в лице компетентных органов, судов должны, ну, скажем так, более пристально смотреть за этими ситуациями для того, чтобы факт смерти был опровергнут.
4: Мы пытаемся разобраться в том, кто и зачем придумал защищать права человека, как в Советском Союзе появились диссиденты и кого ими называли, что скрывалось за формулировкой времен ГУЛАГа «10 лет без права переписки».
9: Представьте себе, тайно в довольно короткие сроки арестовывают почти 2 миллиона человек. Во всяком случае, больше миллиона. Из этих миллионов около 700 тысяч расстреливают. Родственникам говорят, что 10 лет без права переписки. И кто-то верит.
5: Мы рассказываем о том, как идеи мыслителей и политиков прошлых лет влияют на сегодняшнюю жизнь. Как человечество придумало гуманитарное право и правила ведения войны? Почему в 21 веке возможны захватнические войны? Как демократии превращаются в диктатуры? Как диктаторы готовят почву для репрессий? И зачем нужны революции?
10: Почему сейчас актуальна тема революции? Эта тема стала модной. А потому что авторитарные режимы не могут быть изменены мирно, согласно законам, которые приняты этими же режимами. Они мирно не меняются. Это полностью противоречит их сути.
4: Вместе мы выясняем, как в мире появились разные системы права, почему

0: Разные страны сделали тот или иной выбор, как работают суды присяжных, для чего люди придумывают законы, как эти законы пишутся в России и почему часто их бывает нелегко понять.
1: Суд присяжных – это еще и обратная связь. Демократическая власть поощряет обратную связь, а тирания, наоборот, подавляет источники обратной связи.
2: А еще мы рассказываем истории конкретных людей, которые столкнулись с государственной машиной и пытаются выбраться из жерновов правосудия или отстоять свое право быть самими собой.
3: Мы, наоборот, делая переход, очень многое теряем. Мы теряем родных, мы теряем работу, мы теряем уважение людей. Мы, в конце концов, теряем свои гражданские права. Я вот, например, являясь родителем, я даже на собственных детей свидетельство о рождении не могу получить. Я даже их в паспорт вписать не могу. Мы не виноваты в том, что мы транссексуалки, мы такими родились. И вы нас наказываете за что? А мы не выбирали родиться такими. И это нечестно, это очень жестоко и негуманно нас преследовать.
0: Мы приглашаем вас вместе разбираться в том, как устроен окружающий нас мир прав и обязанностей, почему он устроен именно так и что каждый может сделать, чтобы защитить свои права.
2: Новые эпизоды подкаста «Человек имеет право» выходят каждую неделю. Слушайте нас на сайте «Радио Свобода», в YouTube и Telegram-каналах «Радио Свобода», а также на привычных вам подкастовых платформах.
0: «Человек имеет право».
4: Настоящий материал, информация произведен, распространен и или направлен иностранным агентом Шакировым Мумином Шакировичем, либо касается деятельности иностранного агента Шакирова Мумина Шакировича.
5: И вот у меня в руках конский аргал, то есть конское говно. Правда, очень-очень вкусно пахнет.
4: Кто такой антрополог?
6: Антрополог – человек, который изучает разные культуры.
5: В эту трубочку дуют, в этот рог тунра, и таким образом разговаривают с мертвыми.
6: Можно сказать, что я изучаю понимание понимания.
4: Что из увиденного в Монголии перешло в российскую действительность?
6: Шапка Мономаха.
4: Началась ли эпидемия шпиономании?
6: Потрясающе последнее было предупреждение губернатора Омской области, что вот если вы встречаете людей с речевым акцентом, то это, наверное, как бы враги.

0: Грани времени интервью. Меня зовут Мумин Шакиров. Сегодня мой гость – социальный антрополог, фольклорист и педагог Александра Архипова. Давайте начнем с простого. Кто такой антрополог?
1: Антрополог – человек, который изучает разные культуры. Можно сказать, что я изучаю понимание понимания, как другие люди понимают мир. Вот цель моей науки.
0: А чем антрополог отличается от социолога?
1: Это смежная профессия. Как правило, социологи изучают собственный мир количественными исследованиями, хотя не обязательно. Мы, антропологи, скорее склонны к изучению не только своих, но и чужих культур, и, как правило, действуем более качественными методами. То есть вот если, например, каннибалы кого-то варят в котле, а рядом стоит человек, внимательно записывает в книжечку весь процесс и спрашивает, а как это варить, какой рецепт, а в каких ритуалах, а почему люди так делают, это антрополог. А если проводится сравнительное исследование отношения к каннибализму в каком-то обществе и выкладываются всякие цифры, то это скорее социология.
0: Теперь давайте посмотрим ваше короткое видео из Монголии, из пустыни Гоби.
2: Привет, дорогие друзья! Мы опять в пустыне Гоби, и вот у меня в руках конский аргал, то есть конское говно. И оно, правда, очень-очень-очень вкусно пахнет. Кроме того, что на аргале топят, на кизяках, этот аргал используют как благовоние, когда нужно помещение очистить от неприятного сырого запаха. Когда оно просырело. Очень-очень приятно пахнет. Вот так вот из самых неожиданных мест делают благовоние.
0: Скажите, вот очищать этот запах от злых духов с помощью экскрементов, видели ли вы подобные обычаи в России?
1: Не видела, потому что в России все-таки лошадиные фекалии не используют.